0: у нас сейчас есть.
1: Ну, то есть это перераспределение.
0: Это один из элементов перераспределения. Но, с другой стороны, нужно понимать, что мы приходим к ситуации, когда вот это перераспределение, оно уже становится не таким эффективным. Ну, когда экономика растет там, на 1% или вообще не растет, то понятно, что у нас начинают снижаться налоги, которые мы собираем со всей остальной экономики. И нехватка вот этих самых доходов, наряду еще с внешнеэкономическими ограничениями, которые ограничивают нам доходы от внешнеэкономической деятельности, так вот, это становится ключевой проблемой. Мы очень с большими проблемами можем сейчас, значит, получить там бюджет, в котором дефицит является приемлемым. И вот начало года мы видели, январь-февраль, там, конечно, так сказать, недобор этих самых доходов был довольно существенным. И это проблема.
1: Кстати говоря, вот насчет нефти и газа, да, действительно, ситуация с Ираном подняла эти цены, вот, но, тем не менее, вот, скажем так, с точки зрения, опять же, там, обывателя, разговоры о торговле нефтью и газом с недружественными странами, я понимаю, что это вопрос политический в значительной степени, но, тем не менее, он возникает, да, то есть, грубо говоря, нам, с одной стороны, говорят, вы знаете, мы ушли от нефтегазовой зависимости, так сказать, у нас 22% всего-то, из этих 22%, если, так сказать, изъять Европу, значит, еще вроде как меньше, но, тем не менее, продолжают торговать с ними нефтью и газом через разные серые схемы, да, вот, ну, и делают вид, что как будто бы этого никто не понимает, да, то есть, с одной стороны, так сказать, давай за родину, как бы, а с другой стороны, как бы, да, с нами воюет вся Европа, а с другой стороны, продолжаем с ними торговать нефтью и газом. Я вот просто хотел спросить, у нас минутка до конца, но мы потом перенесем это в следующую часть, а с экономической точки зрения, насколько это вообще оправдано и, условно говоря, политические, так сказать, ну, понятно, что политические, так сказать, моменты, они немножко другие, но тем не менее, насколько это вообще жизненно важно для нас?
0: Ну, конечно, нефтегазовые доходы являются базой для нашей бюджетной системы. И вот когда мы говорим там о втором, например, приоритете после национальной безопасности, а это приоритет социальной, значит, политики, да, то есть приоритет уровня доходов пенсионеров, там, малоимущих граждан, то, конечно, нужно понимать, что от того, какой у нас базис, то есть вот эти самые нефтегазовые доходы, во многом зависит, значит, сможем мы или не сможем в той или иной конфигурации поддерживать этот уровень социальных расходов. Поэтому вот в данный конкретный момент, конечно, там дальше нужно это менять, но в данный конкретный момент это для нас очень важно.
1: А сколько Европа весит вот в этом, можете сказать?
0: Ну, сейчас же все сильно поменялось, и роль Европы сильно сократилась. Я бы так сказал. На самом деле ведь в мировой экономике баланс спроса на энергетические ресурсы. Поэтому если Европа, например, снижает покупки у России, то значит растут покупки со стороны других стран, ну, Китая, там, Индии, стран Юго-Восточной Азии. То есть в этом смысле выкинуть Россию с мирового рынка, нефтегазового рынка, да, в принципе, пока невозможно. И это наше, там, в некотором смысле, конъюнктурное преимущество, и когда там говорят, плохо, что мы торгуем нефтью и газом, нет, неплохо, потому что это условно-постоянные расходы, и мир будет всегда нуждаться в энергии, которая поставляется из России.
1: По поводу нефти и газа, немножко, так сказать, да, закруглю. Смысл-то не в том, что люди сомневаются в том, что надо и торговать. Смысл в том, что они сомневаются, что надо торговать непосредственно с теми, кто поставляет оружие, убивающее наших солдат. Потому что, на самом деле, торгуя с ними нефтью и газом, мы им помогаем фактически, да. Потому что вот эти расходы, они потом вернутся ведь, условно говоря. Просто это тут, опять же, если все считать, условно говоря, так сказать, ну, такой бухгалтерской логике, вроде как да. Но вы же понимаете, что как бы мы помогаем им пережить трудные проблемы. Они на это дело, так сказать, это самое, поставляют оружие, СВО продолжается, ну и как бы это такая штука. То есть это комплексная проблема-то.
0: Ну, на самом деле, с одной стороны, значит, все-таки те европейские страны, в которые мы продолжаем поставлять энергоресурсы, относятся, я бы сказал так, к определенной оппозиции, к генеральной линии, там, допустим, Европейского Союза. Вот, это первое. А второе состоит в том, что современная экономика, она все-таки, как нам это не хочется признавать, она такая глобальная. И даже продавая, значит, наши энергоресурсы не в Европейский Союз, а в, допустим, Индию или Китай или другие страны Юго-Восточной Азии, мы можем столкнуться с тем, что по цепочкам добавленной стоимости так или иначе связано, опять же, с производством вооружения в той или иной стране мира, которое может быть использовано в том числе и против России. Тут вопрос, значит, закрываем ли мы или не закрываем ту или иную часть мирового рынка этих самых энергоносителей. Конечно, значит, желательно, чтобы мы не спонсировали или не помогали решать экономические проблемы для наших противников. С этим вообще нет никаких вопросов. Но вот еще раз, в современной мировой экономике понять, куда придет в конечном счете этот баррель нефти, который мы продаем той или иной стране, очень трудно. И для нас, конечно, ключевая задача сейчас обеспечить свой уровень доходов и, в общем, на самом деле, как это не покажется циничным, воспользоваться ситуацией, которая позволяет нам решить наши бюджетные проблемы вот в текущем 26-м году.
1: Ну, предположим, закончилось СВО, да? Ну, так сказать, да, смею предположить, что рано или поздно оно закончится. Что дальше, да? Как дальше? Потому что, на самом деле, без всякого СВО мы довольно долго видели, ну, простую совершенно модель, да? При которой, с чего я начал, условно говоря, ну, продаем мы сырье, да, покупаем все за границей, наше, условно говоря, там, производство не развивается, конструкторская мысль не работает, так сказать, ВАЗ делает машины, которые можно лучше, а зачем? И так далее, как бы. Вот сейчас, кстати, для них замечательная, мне кажется, такая ситуация, когда, так сказать, бешеные цены, как бы непонятно за что. Вот. И тем не менее, нет ли вот, вот, вернее так, я скажу, на мой взгляд, здесь есть явный изъян. То есть, условно говоря, как бы в этой модели мы ничего не умеем, мы просто, так сказать, из дырок добываем то, что там уже до нас насверлили, и покупаем, как бы, да, вот, тра-та-та. Это, условно говоря, Анатолий, этот самый, как его, Чубайс, да, как бы вот наша, так сказать, нефтяная либеральная империя, которая ни хрена не умеет, но она вот, пока там что-то есть под землей, как бы мы это продаем и прочее, прочее. Вот что с этим делать? Потому что мы и до СВО, и до санкций видели эту картину. Ну, никто не хочет заниматься производством, условно говоря, там, машин, оборудования, там, приборов там, и так далее, и так далее. То есть это значит повторение зависимости все равно, ну, от Китая или еще от кого-то. Да, все равно от кого.
0: Ну, тут два есть момента или аспекта этой проблемы. Первое, на самом деле, ну, все-таки не нужно говорить, что там за период последних там 30 лет мы ничего не модернизировали. Если посмотреть, например, на нашу нефтепереработку, вот, которая, ну, конечно, там, значит, у нас были нефтеперерабатывающие заводы, там, и в 90-е годы, да, там, которые достались на наследство Советского Союза, но ведь они все модернизированы. Они все сейчас производят топливо класса Евро-5, Евро-6, и это, на самом деле, довольно сложные, значит, технологические процессы, которые требуют миллиардных инвестиций, причем не в рублях, а в долларах США, если пересчитывать, да. Значит, металлургия. Мы можем сейчас производить там, например, рельсы для высокоскоростного железнодорожного движения, чего раньше не делали, трубы больших диаметров, ну и так далее. То есть там есть целый ряд направлений, судовую сталь, широкого ассортимента. И это все позволяет нам развивать смежные виды деятельности, ну, то есть железнодорожные перевозки, значит, соответственно, судостроение и так далее. Да? Мы модернизировали химическую промышленность тоже. Там есть серьезные там, успехи, мы закрылись по импортным поставкам. Понятно, что все это идет пока от производства и переработки сырья. Но есть сельское хозяйство, например, которое всегда у нас там в советское время считалось, ну, ущербным видом деятельности. Туда там, значит, отправляли ссылку партийных работников работать, значит, в этом виде деятельности. Сейчас мы видим, что сельское хозяйство вполне способно обеспечивать продовольственную безопасность в нашей стране. На самом деле, и специальная военная операция показала, что в случае концентрации усилий на развитие производств, именно производств, мы тоже можем достигать определенных результатов. Ну вот, например, беспилотные авиационные системы, да, так сказать, невооруженным взглядом, так сказать, не нужно быть специалистом, погруженным, там, видно, что производство здесь сильно растет. И главное самое состоит в том, что вот эти беспилотные авиационные системы вполне себе могут быть потом конвертированы для целей совершенно мирных. Поэтому задача стоит не в том, чтобы придумать механизм. Механизмы-то, в принципе, придуманы. Вопрос стоит в том, чтобы тиражировать эти механизмы. То есть механизмы должны быть таковы, что они, с одной стороны, привлекают бизнес вкладываться вот в эти самые новые производства, а с другой стороны, экономика должна расти. Потому что если экономика не растет, то, конечно, никаких инвестиций в развитие производства не будет. Вот в 2023-2024 году на самом деле инвестиции гражданского сегмента были очень высокие. Куда они пошли? Они пошли ровно в те сегменты, откуда ушли иностранные компании. Это производство мебели, упаковки, ну, так вроде бы простые вещи. Но мы этого до сих пор не производили, мы это закупали. Но как только ниши освободились, наши предприятия с удовольствием их заняли. И это был успех. Другой разговор, что это не было поддержано вот там в 25-м и году, ну и в текущем 26-м.
1: Ну, просто ниши освободились не сами по себе, не по рыночным, так сказать, условиям, а по политическим решениям.
0: Ну, вот здесь надо сказать очень важный момент. Глобализация в той виде, в котором она была, закончена. Сейчас мы переходим в фазе регионализации мировой экономики, да, когда возникают такие вот центры силы. И это значит, что протекционизм То есть защита внутреннего рынка, в том числе для развития такого рода производств, это становится неотъемлемым элементом любой экономической политики. Это нужно использовать и России. То есть если мы понимаем, что у нас где-то есть технологии, где-то есть финансовые ресурсы и значит, соответствующие возможности, то мы должны вот этот вот кусок рынка освобождать, защищать, ну и развивать там, собственно, производство. Вот тогда и будет результат.
1: Насчет протекционизма, да, это важно, как минимум, так сказать, тут можно поговорить про многое, да, но вот как минимум протекционизм. Как найти этот баланс, потому что, с одной стороны, вроде бы довольно долго, как бы мы вообще этим не занимались, говорили, что это все не рыночное и прочее-прочее, вот, ну, надо освободиться от этого догматизма, потому что, ну, условно говоря, ну, жизнь меняется, да, ну, какой смысл, так сказать, жить по каким-то английским учебникам или американским, написанным там в 19 веке, условно говоря, какой-нибудь там Самуэльсон со своим экономиксом, так сказать, и все остальное, да, ну, жизнь меняется, там происходят разные, как бы, проблемы, как в конце концов, мы ведь живем не для того, чтобы соответствовать чьим-то там учебникам, а живем для того, чтобы, значит, развиваться, как бы, да, для людей, в конце концов, да, то есть вот просто в конце, так сказать, этой части хотел бы еще раз заострить мысль, без протекционизма, без защиты и продвижения, так сказать, да, собственных интересов экономических, да, невзирая на всякие разные вот эти вот глобальные прибамбасы, как бы, и, значит, дипломы, так сказать, всяких лондонских бизнес-школ, как бы, да, вот без протекционизма мы не обойдемся.
0: Ну, не обойдемся. Тут же надо что понимать, что экономика — это наука, да? А вот экономическая политика, то есть управление экономикой, это искусство. И на самом деле задача стоит не в том, чтобы учебник там, причем Самуэльсон хороший учебник, надо признать, вот, не то, чтобы копировать какие-то учебники, а чтобы реализовывать какие-то проекты и программы, которые в данный момент времени, в данных условиях будут эффективными. И на самом деле вот протекционизм сейчас в России, он на что должен опираться? На то, что у нас довольно емкий внутренний рынок сбыта. Вообще в современной экономике появилось вот наряду с трудом, капиталом, первичными ресурсами еще одно фундаментальное ограничение – это емкость рынка сбыта. Если у нас рынок большой, то у нас больше возможностей по реализации проекта. Мы можем заниматься там протекционизмом, например, в авиационной промышленности, да, для того, чтобы насытить свой рынок отечественными самолетами. Мы можем это делать. Страна наша это позволяет. Другие страны, мы четвертая экономика мира, такой возможности не имеют. Так вот, нам нужно использовать эти возможности там, где это может быть. А вот там, где нашего емкости нашего рынка не хватает, нам нужно входить в кооперацию. Ну, прежде всего, с дружественными странами. И ясно, что это за направление. Это электроника, это редкоземельные металлы, ну и так далее. Все их, в общем, знают.
1: Ну да, потому что когда иногда говорят, вы знаете, у нас маленький внутренний рынок, я говорю, слушайте, давайте посмотрим вокруг нас. Найдите мне здесь отечественное, что-нибудь отечественное из того, что здесь вокруг стоит. Я вас уверяю, здесь практически ничего нет. Но, не знаю, может быть, так сказать, бетон в стенах. Одно и то, это советское здание. Поэтому, мне кажется, внутреннего рынка-то достаточно. Как бы есть какие-то другие проблемы, они в основном в голове. Продолжаем говорить, кстати, насчет вот протекционизма. Мне вот, честно говоря, так сказать, непонятно бывает. Понятно, так сказать, что нам непонятно многое, потому что мы, значит, это каких-то вещей не знаем. Но, правда, когда мне говорят, знаете, так надо, значит, это особо. Когда начинаешь разбираться, иногда понимаешь, что, в общем, там все, так сказать, тоже достаточно за уши притянуто. Но вот, тем не менее, вот такая вот штука насчет технологий. Ну, мы видим, как китайцы, так сказать, да, многие вещи решили. Это же, на самом деле, совершенно, так сказать, никак не укладывается, знаете, всякие разговоры про международное право, надежное партнерство. Им надо, они сделали. Ну, давайте так сказать, им надо, они скопировали это, своровали, как бы, да, значит, приклеили свои шильдики и потихоньку стали развивать. Кстати говоря, и у нас вот знаменитая советская индустрия тоже этим не брезговала, мягко говоря, особенно в 20-х, 30-х годах и так далее, и так далее. Вот сейчас мы, иногда мне кажется, что мы почему-то вот умышленно этого не делаем. Не хотим, нет денег, так сказать, не понимаем. Я даже слышал какие-то, уже война идет по полной программе, все, так сказать, нас обложили всем, как бы, да, и я слышал какие-то ссылки, но ведь есть авторское право. Есть же патенты. А вот нас тоже прижмут. Нас в каком месте прижмут? В каких патентах?
0: Ну, понятно, что на самом деле вот, копирование там, это вполне возможный путь. Да, и, там не только Китай, Японию можно вспомнить, да, которая на этом...
1: Корею.
0: Там, 60-70-е годы, да, сильно поднялась. Корею и так далее. Ну, в общем, практически ну, промышленный шпионаж, он также распространен как военный и политический, да. И, собственно, это, конечно, одно из направлений. Но при этом нужно понимать, что у нас, в отличие от многих стран, довольно есть развитый все-таки научно-технологический комплекс. А, да, он там в основном в значительной части настроен на решение задач в области национальной безопасности, но есть те направления, по которым у нас вполне себе неплохие позиции, ну, я имею в виду энергетику, космос, конструкционные материалы.

0: том числе технологиями, обеспечивающую, как еще раз подчеркну, нашу национальную безопасность. И вот это некоторая проблема, потому что основные ресурсы идут сюда, а фронтир-то, то есть вот где гонка идет в области технологий, она в других направлениях. И вот нам главное, так сказать, не сильно не отстать вот в этих современных технологиях, ну, имеется в виду биотехнологии, там, ну, искусственный интеллект, тут, слава богу, у нас хоть какие-то там есть заделы, ну, и так далее. То есть вот там, где сейчас идет главная борьба между Китаем, Соединенными Штатами, другими развитыми странами, вот разделить усилия на решение задач, ну, таких более простых и вот высокотехнологичных, совсем высокотехнологичных. И это, конечно, вот задача нашей научно-технологической политики, которая должна решаться там, ну, в ближайшие годы.
1: Угу. Ну да, потому что на самом деле какие-то вещи вроде как и делаем, но насчет, например, тех же беспилотников, так как мне 4 года как бы, через свой фонд я помогаю как бы, нашим бойцам, я сам стал специалистом в том, чем не собирался становиться. Ну, как бы наши беспилотники не вполне наши, я так скажу. Мы их все разбирали, как бы, да, и, в общем, они называются нашими, но, в общем-то, они не вполне наши, мягко говоря.
0: Ну, тут вопрос возникает всегда о том, а вот есть ли вообще-то сейчас какое-нибудь сложное изделие, которое производится, ну, в какой-то вот там стране мира, которое полностью, ну, я не беру там такую вот кондовую оборонку, типа самолетов и там танков, да, а вот промышленное изделие, которое бы собиралось вне международной кооперации. Ну, пожалуй, вот я не могу такое назвать, да, то есть ни один автомобиль, ни немецкий, ни корейский, ни китайский, он не может комплектоваться без импорта. Ну, и то же самое можно говорить про гражданскую авиацию, ну, и про любые сложные системы, энергетику то же самое. И вот вопрос, в какой степени тут должно быть наше, а в какой степени мы можем, значит, здесь использовать комплектующие, значит, зарубежные, это вопрос довольно сложный.
1: Ну... Мне кажется, в сфере оборонки оно должно быть максимально наше. Просто
0: конечно,
1: потому, что они прижмут, условно говоря, в критический момент, и все.
0: Вот это, кстати говоря, важно и для экономики, потому что вот мы делали такого рода расчеты, и у нас показывается, что вот те виды деятельности, которые непосредственно связаны с оборонно-промышленным комплексом, их влияние на экономику, ну, то есть, условно говоря, мультипликация их производства на доходы бизнеса, государственного населения, с 2022 года сильно выросло. Ну, почему? Потому что они отказались от, полностью практически отказались от импортных комплектующих и удлинили цепочки производственные внутри страны. Вот и все. И сразу на каждом элементе этого передела возникли новые доходы. И то есть, несмотря на то, что мы решаем вроде бы задачу в области национальной безопасности, у нас все-таки позитивное влияние на экономику от этих секторов возникло.
1: Ну и при желании это делать можно, скажем, я был как бы у одного известного производителя наших, так сказать, боеприпасов, да, беспилотных, да, на заводе Зала, как бы, да, известном. Ну, человек по серым схемам купил японские станки и довел уровень комплектации до 96% внутри изделия и сказал, что доведет до 100. Вот. Вопрос, так сказать, вопрос желания и способности организации производства.
0: Тут, кстати говоря, вот про станки есть еще одна очень важная тема в современной экономике. Ведь вот мы часто говорим про платформенную экономику, и при платформе мы понимаем, ну, что-то такое, что обеспечивает нам доступ к товарам и услугам, да, так сказать, marketplace и так далее. На самом деле, главное направление международное сейчас – это промышленные платформы, которые охватывают всю... весь цикл производства.
1: Станки оборудования.
0: Не только, но и покупку сырья, и продажу готовых изделий, в том числе, и финансирование всего этого процесса. Но вот то, что станки и оборудование теперь находятся под влиянием вот этих самых платформ, означает, что без доступа к этим платформам это просто кусок железа. И вот, да, наши там программисты героическими усилиями, значит, насколько известно, последние 4 года пытаются эту проблему решать, но где-то это удается решать, где-то это не удается решать. Нам нужно все-таки вот здесь осуществить свою независимость, да, чтобы мы имели независимую платформу, которую, да, на самом деле потом мы можем транслировать и во внешний мир, потому что тех, кто хочет быть независим от любого центра, и от Соединенных Штатов, и от Китая, в мире довольно много.
1: Ну, я не верю ни в какую автаркию, честно говоря, никогда не было и быть не могу. может. Но, тем не менее, как бы, да, ситуация по некоторым направлениям настолько критическая, что если мы не сможем быть самостоятельными, у нас все время будет держать, у нас будет рука на горле. Они будут все время руку держать на горле по всем совершенно направлениям. Поэтому задача стоит именно с точки зрения технологии, производства, научно-технического, так сказать, разработки и так далее, и так далее. Кстати, насчет пресловутого искусственного интеллекта, который я, честно сказать, не люблю, да. Вот, но почему я не люблю? Объясню. Потому что, на мой взгляд, хотелось бы видеть его, значит,

0: гениальную работу как раз вот в этих сферах. Наука и технологии, производство, оборонка и все такое прочее. Там это есть, но там это развивается настолько медленно. А закрывают это болтовней, так сказать, да, про искусственный интеллект в гуманитарных сферах. А мы сейчас вот сюда, а мы сейчас вот сюда. И это начинает походить на компанейщину. Там, где он нужен, там, где, так сказать, это действительно может двигать вперед, там это крайне медленно. Там, где, в общем-то, на самом деле все это достаточно спорно, начинают закрывать, так сказать, картинками, там, презентации, а мы сейчас вот все, а здесь вообще не будет никаких людей, так сказать, ну, хорошо, давайте сделаем так, что людей вообще не будет, да, тогда ради чего мы живем.
1: Вообще сейчас и в России, и в мире есть такая, на мой взгляд, опасная тенденция. Вот если посмотреть на совокупные затраты на исследования и разработки, ну, в мире, например, да, то мы увидим, что там стремительно растет вот как раз доля затрат на технологии в области цифровизации, искусственного интеллекта и так далее. А в ущерб чему? В ущерб технологиям реального сектора. На самом деле, вот мы, например...
0: Пузырь, нет?
1: Оно пузырь, но даже не в этом дело. Проблема в том, что при росте вроде бы затрат на исследование и разработку эффективность экономики растет или даже снижается. Растет не сильно, да, и это парадокс, потому что всегда был наоборот. И вот что мы сейчас видим? Ну вот, например, там на примере России, вот у нас маркетплейсы, да, что они делают? Они очень серьезно повысили качество нашей жизни. Ну, потому что любой человек в любой точке страны может получить любой товар в очень короткое время с минимальными издержками, да, чего раньше не было. И это плюс. Но если посмотреть, что там продается, то это в основном импорт. А это вычет из экономической динамики, как известно, да. И в чем проблема? Проблема же не в этих маркетплейсах и не в цифровой экономике, а проблема в том, что параллельно не развивается предложение в реальном секторе экономики, да. И, соответственно, до тех пор, пока у нас параллельно не будут идти эти процессы, да, то есть модернизация базового ядра промышленности, прежде всего, которая связана с производством товаров для населения, ну и инвестиционных товаров, мы с этой точки, с этой зависимости никуда не уйдем. И вот это нужно просто понимать. Никакого чуда само по себе цифровые технологии не создают.
0: Вот, мне кажется, это очень правильный и хороший вывод, который странным образом совпадает с моим непрофессиональным выводом, да, потому что, мне кажется, эти вещи, ну, они очевидны. То есть... Нужна реальная, так сказать, экономика, реальное производство, а картинки-то мы нарисуем, да, а если есть картинки, а за ними как бы нет ничего, вот это самая главная проблема. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Александрович Широв. Это была программа «Традиция», мы говорили про экономику, что на самом деле, так сказать, крайне важно, но тем не менее не надо забывать, что все это и про людей. У микрофона Сергей Михеев, и до новых встреч.
2: Лето 1921 года. Александр Блок давно не выходит из дома, никого не пускает к себе, кроме жены. Некоторые все равно приходят, сидят в соседних комнатах. Любовь Дмитриевна выходит из комнаты мужа в слезах. Часто оттуда слышны страшные крики Блока. Порой что-то разбивается и падает. Это он бросает в стену склянки с лекарствами. У него жар, боли в теле, ему тяжело дышать и очень болит сердце. Максим Горький позже на вопрос о причине смерти Блока ответит: атрофия воли к жизни. Владислав Ходосевич тоже скажет: он умер как-то вообще от того, что был болен весь, от того, что не мог больше жить. Он умер от смерти. Они отразят общее впечатление многих. Сегодня мы попробуем ответить на два вопроса. Первый – что же давало многим современникам Блока предполагать, что он и правда умер от атрофии воли к жизни, что она вообще была? И второй – от чего же все-таки умер Александр Блок? Давайте присмотримся к последним годам жизни поэта. Мне нравится такая очень простая метафора, что у каждого из нас есть в жизни какие-то островки, камешки, на которых мы стоим и сохраняем некоторую устойчивость по жизни. Они отчасти общие у нас у всех, отчасти разные. Это семья, любовь, работа, какой-то интерес, призвание. Иногда один островок уходит под воду, и хорошо, если есть другие, мы можем переставить ногу или даже перепрыгнуть. Давайте посмотрим, какие островки были у Александра Блока. к концу его жизни. Начнем с общественной сферы его жизни. В январе 2018 года Блок написал произведение, которое назовут «Январской трилогией». Статью «Интеллигенция и революция», поэму «12» и стихотворение «Скифы». В своей трилогии, а также в личных беседах и письмах он полностью поддерживает революцию и большевиков. Например, в личном письме Гиппиус, которое не было отправлено именно в таком виде, но которое сохранилось в дневнике Блока, он пишет: «В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то. Узел этого замалчивания завязывался все туже. Великий Октябрь их, эти узлы, разрубил. Не знаю, почему вы не увидели октябрьского величия». Его статья «Интеллигенция и революция» полна критики той интеллигенции, которая революцией испугалась. Блок пишет: «России суждено пережить муки, унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию». Это последние слова статьи. После такого Мережковский, Гиппиус, Пяст, ближайшие друзья Блока, перестали подавать ему руку и даже здороваться с ним. Интеллигенция повально считала его или сумасшедшим, или предателем, который поддержал новую власть в своих корыстных интересах. Этот островок, островок дружбы, затонул для Блока на 2/3. Все та же Гиппиус бросила ему при встрече в трамвае: «Тут или умирать, или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении». Никакого особенного положения у Блока не было. Но он искал пути сотрудничества с большевиками. Евгения Иванова, один из ведущих исследователей жизни Блока, доктор филологических наук, работая над книгой о последних годах его жизни, посчитала, что Блок за последние 3 года участвовал в разных комиссиях, секциях, заседаниях не меньше 500 раз. Безусловно, причиной такой активности была еще и возможность получить дополнительный паек. Поэтому, например, есть сведения, что Блок был даже членом жюри конкурса Петросовета на лучшую композицию по живописи, скульптуре и графике на тему революции. Ну, то есть драм-кружок, кружок по фото, Петь охота, везде в жюри Александр Блок. Но помимо пайка, конечно, основной его целью было все-таки послужить новому обществу. В 18 году он писал в дневнике: «Крылья у народа есть, а в умениях и знаниях надо ему помочь. Но неужели многие умеющие так и не пойдут сюда?» Какими же были направления его службы? Ну, первое — это, конечно, театр. Театр всегда был ему близок. Еще в 17 лет в анкете на вопрос «Кем вы хотели бы стать?» он ответил: актером императорских театров, а на вопрос «Как хотели бы умереть?» ответил: на сцене от разрыва сердца. Его жена Люба была актрисой, его возлюбленные были актрисами. Он участвовал в постановке в театре своего балаганчика, который ставил Мейерхольд. Словом, для Блока это был его мир. Культура после революции во многом оказалась в руках Луначарского, наркома просвещения, Ольги Каменевой, жены Каменева и сестры Троцкого, Марии Андреевой, гражданской жены Горького, ну и, собственно, самого Горького. Сначала Блок работал в театральном отделе наркомпроса, будем дальше называть его просто ТЭО, под начальством Ольги Каменевой. «Театр есть могучая образовательная сила», — говорил Блок. Главным его занятием на службе в ТЭО был проект издания библиотеки репертуара, который включал бы лучшие произведения мировой драматургии. Блок хотел издать великие пьесы со вступительными статьями и советами режиссеров по их постановке. Зачем? Чтобы вытеснить из театров низкопробную драматургию, которой они были заполнены, ну, преимущественно, конечно, театры провинциальные. Но все старания Блока разбивались о техническую невозможность обеспечить издание пьес. Для этого были объективные причины. Не хватало типографии, бумаги, станков. Но Блок, конечно, впадал в отчаяние. Вот, например, он писал: «Может быть, надо взять отряд красногвардейцев, поехать вместе с ними на бумажную фабрику, конфисковать всю бумагу, которая найдется на складах, и гнать ее в Питер маршрутными поездами под охраной тех же красногвардейцев, с другим отрядом занять типографией». Часто говорят о страшном деспотизме его начальницы Каменевой, который угнетал Блока. Но она, конечно, и правда была женщиной властной, но все-таки как начальство должно реагировать на подобные предложения поэта? Издание библиотеки пьес — это, конечно, очень важно, но, в общем, не повод устраивать грабеж и произвол средь бела дня. Вот что Блок пишет Каменевой, мы должны стремиться к оборудованию своей грандиозной типографии, какой бы то ни было ценой. Мы должны гнать поезда с бумагой, чего бы нам это ни стоило. Каменева оставляет на это сообщение такую резолюцию. О каких поездах с бумагой вы фантазируете? О какой типографии? Известно ли вам, что есть центрокнига, центральная типография? Ничего мы самостоятельно не можем предпринимать. Нам нужны добросовестно преданные работники, пронюхивающие, где можно хотя бы что-нибудь сделать. Субъективно Блок, конечно, страдал, что замыслы его не реализуются, не реализуются прямо сейчас. Но можно ли обвинять в этом деспотизм начальства, советских чиновников в лице Каменевой? Я так не думаю, честно говоря. А что чиновники часто не понимали тонкую натуру Блока, это правда. Но едва ли ее понимали и имперские чиновники. Он вообще мало в ком мог найти истинное понимание. После ухода из ТО Блок поступил на службу в Большой драматический театр, куда его пригласила Мария Андреева. БДТ был создан как раз тогда, в 19 году. Блок получил должность председателя художественного совета, фактически художественного руководителя театра. В БДТ он выступал перед труппой с толкованием пьес, участвовал в репетициях, подбирал репертуар, выступал с речами перед спектаклем, со статьями в прессе. Его даже стали называть «совестью БДТ». Евгений Замятин описывал одну из репетиций 2020 года. «И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой, будто мешает ему воротник от каждого неверного слова и жеста на сцене. Кончится чей-нибудь выход. По лесенке слева через рампу перерезает темная фигура и к Блоку. Ну как, Александр Александрович, ничего?» Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые. Однако, по воспоминаниям людей, окружавших Блока, вмешательство самой Марии Андреевой во все мелочи режиссуры, ее авторитарность отравляли Блоку жизнь. Но не могу не заметить, что разногласия есть в любом рабочем коллективе, разногласия с начальством тоже, но Блок переносил все это острее большинства, в том числе потому, что у него просто не было подобного опыта. До того он практически никогда регулярно не ходил ни на какую работу, не работал под чьим-то начальством, и для него почти 40-летнего столкновение с такими нюансами жизни было потрясением. Еще одним направлением его работы была литература, и я имею в виду не поэзию саму по себе. С апреля 2019 года началась служба Блока в издательстве «Всемирная литература», и продолжалась она до конца жизни. Для Блока было очень важно, что именно Горький стоит во главе издательства. Горький был для него не просто писателем, а писателем из народа, на которого судьба возложила великое бремя – быть посредником между народом и интеллигенцией. Горький, с одной стороны, преследовал просветительскую цель – издать классику мировой литературы большими тиражами. С другой стороны, он пытался спасти интеллигенцию, которая страдала иногда от голода, а иногда в большей степени от депрессии. В издательстве «Всемирная литература» Блок взял на себя подготовку издания первых переводов сочинений Генриха Гейне. В его обязанности входила организация переводчиков, контроль за выполнением ими работ, систематизация, выплаты. Однако это приносило Блоку новые нравственные страдания. Даже если перевод его категорически не устраивал, он никого из переводчиков не потребовал уволить, и ни один перевод не мог не принять. Дело в том, что для всех переводчиков это зачастую было единственной возможностью хоть что-то заработать, получить хоть какой-то паёк. Поэтому Блок иногда ночами сам исправлял те переводы, которые, может быть, даже изначально считал безнадежными. Еще одним проектом Горького, в котором принял участие Блок, было издание 100 лучших русских книг. Нужно было передать будущим поколениям классику русской литературы, сохранить ее в революционном пожаре и популяризировать. Блок занялся составлением томов Лермонтова, подбором стихов, определением их порядка. Один очень близкий Блоку человек писал о 2020 году. Конечно, его работа прекрасна. Но статья написана не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном блоковском. Для Блока Лермонтов – маг, тайновидец, сновидец, богоборец. Для Горького это культурная сила, двигатель прогресса. Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать надо иначе, говорил, дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал на смерть Пушкина, тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось измученное, прекрасное лицо Блока». Это Горькому очень дорого, популяризация. Он никак не хочет понять, что блог создан не для популяризации знаний, а для свободного творчества, что народу будет больше добра от одного лирического стихотворения блога, чем от 10 его же популярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант, вроде меня. Это воспоминания Корнея Чуковского, ближайшего в тот момент друга блога. Те, кто знаком со стилем публицистики, писем блока, понимают, насколько этот стиль не подходит для массового читателя. А если уж говорить о содержании, очевидно, что Лермонтов как культурная сила, как автор «На смерть Пушкина» понятнее и, может быть, даже важнее для массового читателя, чем Лермонтов-маг, который видел мистические сны, которые, может быть, вообще мало кому понятны, кроме блока. Нет, я не говорю, что Горький прав, а блок нет. Я говорю только, что Горького, пожалуй, можно понять именно как руководителя популяризаторского проекта. Но, как писал все тот же Чуковский, когда Блок понял, что как Блок он никому не нужен, он отстранился от всякого участия в нашей работе, только заседал и молчал. Стоит еще добавить, что почти во все тексты, которые готовил Блок, вносились правки, прежде всего, самим Максимом Горьким. Иногда этих правок было очень много. Восприятие Блоком Горького изменилось. Горький теперь уже был не отвлеченным символом, а реальным человеком с сильными и слабыми сторонами характера. Последняя запись о писателе в дневнике Блока в январе 2021 года была следующей. «Все, что я слышу от людей о Горьком, меня бесит». Итоги работы Блока в проектах Горького были, в общем, довольно безрадостны, по крайней мере, для самого Блока. Да, конечно, у него была работа, и у него был паёк, и во многом в тот момент его это спасало. Но сами грандиозные проекты не воплощались, не было материальной возможности, и это доставляло Блоку массу мучений. Очень хорошо сформулировал Евгений Замятин. «Трудно починить водопровод, трудно построить дом». Но очень легко – Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню. И сдадим пантеон литературы российской от Фанвизина до наших дней. 100 томов. Мы, быть может, чуть-чуть улыбаясь, верили. Или хотели верить. И больше всех верил Блок. Блок хотел строить принципиально новый мир. Не эти дни мы звали, а грядущие века. Но этот мир, такой, каким его представлял себе Блок, едва ли вообще был возможен. А новая система, да, она строилась, но так, как делается любое большое дело в жизни. Долго, мучительно, иногда скучно, с ошибками, провалами, порой руками чиновников и начальников, которые, может быть, неприятны, но без которых ничего не будет работать. В конечном счете, вся работа Блока стала казаться ему почти бессмысленной. Но что касается личного. Тяжелым испытанием был холод. Дрова Блок таскал сам, в городе долгое время не ходил транспорт. Блок постоянно перемещался от своей квартиры на улице Декабристов, тогда улица Офицерская, до Маховой во всемирную литературу и обратно пешком, до БДТ также. Те, кто бывал в Петербурге или живет там, понимают, что это очень приличное расстояние для ежедневной ходьбы. Блок все время мерз, очень сильно болело горло. В 2018 году началось уплотнение, и Блоком пришлось переехать в квартиру матери Александра Александровича, и вот тут начался ад. Жена Блока Люба и Александра Андреевна, мать Блока, не могли жить вместе. В доме перманентно были или крики и пререкания, или долгое многодневное напряженное молчание. Блок писал об этом емко и страшно, как всегда. Например, в апреле 2020 года вечером «Ужас. Я мама Люба». Мария Бекетова, тетка Блока, сестра Александры Андреевны, которая стала первым биографом Блока, вспоминала, в середине апреля, это уже 21-го года, начались первые симптомы болезни. Александр Александрович чувствовал общую слабость и сильную боль в руках и ногах. Когда его мать и жена начинали при нем какой-нибудь спор, он испытывал усиление физических страданий и просил их замолчать. Александра Андреевна позже сама вынесет им с Любой очень жестокий вердикт. «Мы обе с Любой его убили. Люба половину и я половину». Какими вообще были его отношения с этими двумя, пожалуй, самыми важными людьми в его жизни. Я хочу вас познакомить со своей мамой, потому что мама – это я. Так Блок говорил о ней в 18 году своей знакомой. Мать Блока, Александра Бекетова, много читала, разбиралась в новых веяниях литературы и при этом очень тонко чувствовала сына. И она первая увидела в нем поэта. И, может быть, если бы не ее поощрение, он вообще никогда не стал бы великим поэтом, потому что очень долго его стихи казались всем слишком сложными и непонятными. А вот она понимала его. Но она, помимо этого, была еще и главным критиком его стихов. Но у них была совершенно особая эмоциональная связь. Например, им снились периодически парные сны одинаковые. А еще, ну, помните наверняка, да, знаменитые великие строчки из «Наполи Куликовым» и «Вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль». Вот что говорила Александра Андреевна. «Саша описал мой сон. Я постоянно вижу во сне, что мчусь куда-то и не могу остановиться. Мимо меня все мелькает, ветер дует в лицо, и я лечу с мучительным чувством. Знаю, что не будет покоя». Отношения Блока и его жены Любы Менделеевой, дочери знаменитого ученого Менделеева, это драма, требующая, конечно, отдельного рассказа. Отношения на первых порах, полные взаимной влюбленности, были искорежены тем, что Блок принял решение не жить интимной жизнью с женой, боготворил ее как рыцарь, прекрасную даму. По воспоминаниям Любови Дмитриевны, отдельные вспышки все-таки случались, и то только в первые годы. Люба была страшно оскорблена, но Блока не оставила, и у них обоих в течение почти 20-летней семейной жизни было большое количество романов, которые не скрывались. Однажды Люба даже родила сына, которого Блок готовился воспитывать как своего, хотя родила она его от своего возлюбленного. И скорая после родов смерть мальчика очень ранила Александра Александровича едва ли не больше, чем саму Любу. Это была такая непривычная для нас, может быть, непонятная нам, и все-таки любовь. Блок говорил: «У меня женщин не 100, 200, 300 или больше, а всего две. Одна – Люба, другая – все остальные». Запоминайте. У них был свой язык, свои словечки, свои рисунки, которые были понятны только им двоим. Люба была остро необходима Блоку, но в последние месяцы его жизни, даже в последний год, ее было рядом очень мало. Она служила в театре, и поскольку прислуги теперь не держали, быт тоже взяла на себя. Утром на базар, потом в театр, к обеду домой приготовить еду, потом на спектакль, назад возвращалась уже в ночи, когда не ходили трамваи. Дело в том, что такая витальность, такая детскость Любови Дмитриевны, о которой очень много говорили и писали современники, она всю жизнь держала Блока на плаву, она заряжала его. А теперь Любы было очень мало рядом. Она снова будет непрерывно с мужем, только когда он заболеет. И еще нельзя не сказать, в прежние годы Блок обязательно страстно кого-нибудь любил. Был влюблен, эта влюбленность наполняла его всего. Но теперь вот этот архетип Блок-любовник был практически утрачен. Какие-то женщины бывали, но вот такого чувства его больше не было. А где же во всем этом поэт? Писать стихи забывший Блок, как он сам говорит о себе, он почти ничего не пишет с момента январской трилогии. Часто говорят, будто именно в советском обществе он потерял свой голос и больше не мог быть поэтом, забывая, что замолчал он раньше, с момента своего ухода на фронт Первой мировой войны в 1916 году. Январская трилогия была вспышкой, случившейся буквально на один месяц, и больше он практически ничего не писал. Только в начале 21 года он возобновляет работу над поэмой «Возмездие», которую мучил много лет, еще с 10 года. И по грустной иронии судьбы он работал перед смертью над второй и третьей главой о смерти главного героя. Последний из написанных Блоком набросков звучит так. «Мария, нежная Мария, мне пусто, мне постыдно жить. Я не свершил того, что должен был свершить». Таков итог, на котором оборвалась поэзия Блока. Что касается революции, сколько бы ни говорили о разочаровании Блока в революции, он никогда не стал контрреволюционером. И чуть ли не самым противным явлением для него была эмиграция. Он и в Финляндию-то на лечение очень долго ехать не хотел. Только почти в последний момент сам согласился. Но от неожиданно захлестнувшего его в революционные месяцы оптимизма, от веры в возможность построить совершенно другой мир, совершенно другое общество, создать нового человека, он вернулся к мироощущению трагическому, которое всегда было ему свойственно. К ночь, улица, фонарь, аптека, и повторится все как в старь. Блок остался верным себе мистиком. Той метафизической революции, которую он так жаждал, рождение новой человеческой природы, не случилось. Постепенно менялась система социально-политическая, но мир глобально остался прежним. Чуковский говорил, Блок измыслил себе какую-то другую революцию, тоже некую прекрасную даму, и молился только той, выдуманной. Подлинную же считал как бы пасквилем. Ему казалось, что он знает адрес другой революции. Несмотря на то, что многие островки под ногами Блока, если не затонули совсем, то ощутимо ушли под воду, все-таки умер он не от этого. Но от чего же? Смерть его окружена легендами, и чуть ли не самое популярное, что Блок умер от голода. Однако даже в самые трудные времена, как и все, пожалуй, сотрудники горьковских проектов, он получал неплохой паёк. Как правило, селедку, пшено, другие продукты. К 2021 году ситуация стала ощутимо лучше, тем более, что работала и Любовь Дмитриевна. Мария Бекетова вспоминала о последних месяцах его жизни, о его болезни. Она сама не присутствовала, но знала все с рассказов матери и жены. Доставать лекарства было нелегко, но на помощь пришли друзья. Со всех сторон предлагали денег, доставали лекарства, посылали шоколад и другие сласти. По части еды Любовь Дмитриевна доставала все, что можно было достать и что нравилось Александру Александровичу. Он кушал ветчину, жареных цыплят, свежую рыбу, икру и уху, бифштексы, яйца. И это я еще не полный список озвучу. Дальше она пишет: «Я нарочно привожу все эти подробности, чтобы разрушить басню, которую досужие русские эмигранты сложили о голодающем Блоке. Все, что можно было сделать для него в Петербурге, делалось». Сам Блок в письме матери, когда ее не было рядом, писал: «Ем я хорошо, но чтобы мне нравилась еда и что-нибудь вообще, не могу сказать. Спасибо за хлеб и яйца». Даже когда говорили об истощении организма Блока, причиной называли однообразие пищи в последние годы, но не актуальный в моменте голод. Очень часто говорят о том, что Блока не отпустили на лечение в санаторий в Финляндию, и именно это его и погубило. О болезни узнал Горький, узнал, что доктора настаивают на отправке Блока в Финляндию. Первое обращение Горького к Луначарскому относится еще к началу мая 2021 года. Он описывает симптомы Блока и просит отправить его в санаторий. Получение разрешения на выезд в тот момент зависело от трех инстанций – наркомпроса, наркомендела и ВЧК. На основании их трех мнений Политбюро выносило решение о возможности выезда. Возглавлявший наркомпрос Луначарский сам хлопотал за Блока, в целом не возражал наркомендел, но получить разрешение на выезд не давало сопротивления ВЧК. Письмо из иностранного отдела ВЧК секретарю Молотову. Совершенно секретно, весьма срочно. В настоящий момент имеются заявления ряда литераторов, в частности Блока, Сологуба, о выезде за границу. Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против советской России, и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями, ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства. Указано также, что прикрепляется письмо Воровского, полпреда Советской Республики в Риме. Что же в этом письме? Среди прочего, читаем в нем об уже упомянутом Бальмонте. Несколько дней тому назад он поместил в пражской «Воле России» злопыхательский фельетон под заглавием «Кровавые лжецы», где обливает вонючими помоями советскую власть. Надо бы быть поосторожнее с несчастными литераторами, в частности, с рекомендациями некоторых наркомов. В конце, конечно, намек на Луначарского. Дело в том, что незадолго до болезни Блока в 2020 году Бальмонт, получив разрешение Луначарского на заграничную командировку, вместе с семьей уехал во Францию, где начал публиковать очень резкие антибольшевистские заявления. Много позже, в 1928 году, в письме своему другу Ромену Ролану, Максим Горький констатировал, что именно антисоветские выступления Бальмонта послужили причиной отказа Блоку в выезде за границу, несмотря на упрямые хлопоты Луначарского. 11 июля Луначарский снова пишет письмо, которое читает Ленин. Там Луначарский говорит о Блоке как о человеке, в течение этих 4 лет державшемся вполне лояльно по отношению к советской власти и написавшем ряд сочинений, учтенных за границей, как явно симпатизирующих Октябрьской революции. Бумаги находятся в особом отделе ВЧК. Просим ЦК повлиять на товарища Минжинского в благоприятном для Блока смысле. Прочтя это, Ленин тут же вмешался, переправил это письмо упомянутому Луначарским Вячеславу Минжинскому. Это правая рука Дзержинского в тот момент. Сопроводив просьбой вернуть с отзывом, Минжинский тоже отреагировал мгновенно. «Уважаемый товарищ, за Бальмонта ручался не только Луначарский, но и Бухарин. Блок натура поэтическая, произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит, а устроить Блоку хорошие условия где-нибудь в санатории». Должна заметить, что чаще всего, когда говорят о вот этой истории с тем, что Блока не отпустили, совершенно упускают вот этот контекст. Контекст того, как вели себя после выезда за границу другие отпущенные русские писатели. 12 июля 2021 года Политбюро ЦК партии постановило просьбу о выезде Блока отклонить, но постановило также поручить Наркомату продовольствия позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока. После такого решения возмущенный Луначарский вновь пишет письмо в ЦК, уже в совершенно другом тоне. «Трудно представить себе решение, нерациональность которого в такой огромной мере бросалась бы в глаза. Кто такой Сологуб? Старый писатель, не возбуждающий более никаких надежд, самым злостным и ядовитым образом настроенный против Советской Республики. Этого человека вы отпускаете. Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды. Вместе с Брюсовым и Горьким главное украшение всей нашей литературы. Но вы его не отпускаете. Могу вам заранее сказать результат, который получится вследствие вашего решения. Высоко даровитый Блок умрет неделю через 2, а Федор Кузьмич Сологуб напишет по этому поводу отчаянную, полную брани и проклятий статью, против которой мы будем беззащитны. Копию этого письма посылаю Ленину, заинтересовавшемуся судьбой Блока». 23 июля 2021 года члены Политбюро ЦК опрошены по телефону, и разрешение на выезд Блоку дано. После этого некоторое время понадобилось, чтобы подготовить документы для Любови Дмитриевны. Ехать один Блок уже был не в состоянии. Документы можно было забрать аккурат 7 августа, в день смерти Блока. Читая эти письма и резолюции, я не вижу злого умысла уморить Блока, но вижу растерянность и некоторое замешательство тех, кто принимал решение. Например, среди прочих сообщений о Блоке Молотов получил такое, в котором значится, что, цитирую, «ВЧК отказывается решать такие вопросы и просит пересылать их предварительно к вам на заключение». В условиях, когда выезжавшие деятели культуры вели себя за границей так по-разному, все боялись взять на себя ответственность и выпустить Блока, да еще и с семьей. Тот факт, что разрешение на выезд не удавалось получить так долго, стал поводом обвинять советскую власть, будто именно она заморила поэта. При этом очень часто упускается очевидный в такой ситуации вопрос, а могла ли вообще поездка помочь Блоку? Если внимательно читать воспоминания врача Блока Александра Пикелеса, то становится очевидно, что про санаторий речь шла прежде всего потому, что была надежда на нормализацию психического состояния. Блок впадал то в некоторую летаргию, то в приступы агрессии, в ходе которых даже разбивал предметы в комнате. Врач писал, все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики. Оставалась слабая надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, что могло бы произойти в случае перемещения перемещение в совершенно новые условия существования. При этом есть некоторые очевидные противоречия. Например, подруга Блока, Евгения Книпович, достававшая, среди прочих, для него документы для поездки, писала: «Думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит». Как при таком раскладе он выдержал бы поездку в Финляндию, не совсем ясно. Это первое. А второе, то, что еще 17-18 июня один из врачей на консилиуме сказал: «Мы потеряли Блока». Излечение от диагностированного Блоку заболевания было или невозможно, или являлось бы чудом. А некоторые исследователи считают, что именно на чудо и надеялись врачи, рекомендуя все-таки поехать в санаторий в Финляндию. Почему? Что же это было за заболевание? Почему оно было неизлечимо? Особенно сильное недомогание Блок почувствовал в апреле 2021 года. В мае ему становилось хуже, болели ноги и руки, была слабость, лихорадка, он начал стремительно терять в весе. Стал раздражителен, иногда впадал в трансовые состояния. Подозревали невротическое расстройство или цингу, или все вместе. Его осмотрел доктор Пикелис, он сразу понял, что речь идет не только о неврозе или цинге. После нескольких приемов он обнаружил увеличение границ сердца влево на палец и вправо на полтора пальца, шум на верхушке и во втором межреберном промежутке, что дало основание заподозрить воспаление сердечных клапанов. Пикелис писал: «Тогда же у меня явилась мысль об остром эндокардите». Осмотревший Блока консилиум врачей вынес такой же вердикт: страдает хронической болезнью сердца с обострением эндокардита. В 1987 году опубликовано исследование доктора медицинских наук Щерба и кандидата медицинских наук Батуриной. Цитирую: «Блок погиб от септического эндокардита, воспаления внутренней оболочки сердца, неизлечимого до появления антибиотиков, причиной которого, по всей вероятности, был хронический тонзиллит. Таким образом, смертельная болезнь Блока явилась заключительным этапом, финалом заболевания, всю жизнь его преследовавшего». Что касается тонзиллита, у Блока действительно были регулярные вспышки жара, лихорадки и боли в горле. В связи с частыми обострениями хронического тонзиллита ему даже рекомендовали удаление миндалин, чего он не сделал. Симптомы эндокардита и те симптомы, на которые жаловался Блок, которые описаны всеми, кто был рядом в тот момент, совпадают один в один. И начало воспаления при эндокардите почти всегда малозаметно. Потом начинается лихорадка, слабость, похудение, боли в разных частях тела, воспаление головного мозга. И в том числе от этого происходят странности в психике, которые в таких страшных подробностях описаны всеми, кто был рядом. Близкая Блоку Надежда Павлович, подтверждая, что еды и лекарств было достаточно, говорила: «Я считаю, что основным фактором последнего заболевания было его тяжелое психическое состояние, вызванное трагическим разладом их семейной жизни, обостренными отношениями между матерью и женой, творческим кризисом, ощущением своей конченности как поэта, отсутствием того покоя и воли, о которой тосковал Пушкин, утратой сопротивляемости к болезни». Александр Александрович мучился до последней минуты. Он умер в 10 часов утра в воскресенье 7 августа 1921 года в присутствии матери и жены. Бекетова пишет, что хотя во время болезни все было, ел Блок, к сожалению, мало. Иногда только просыпался у него аппетит и особая охота, например, к свежим ягодам. Что же, Блок был не первым русским поэтом, незадолго до смерти просившим, чтобы жена кормила его ягодами. Любовь Дмитриевна вспоминала: только за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он вдруг спросил на нашем языке: «Отчего я вся в слезах?» Последняя нежность.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: На этой неделе состоялась очень представительная визита английского короля, Карла III, в США. 4 дня он был на посещении в Соединенных Штатах. Ему были оказаны специальные почести. Сам Карл III, кажется, сделал несколько замечаний прямых или косвенных Трампа. Его встретили с бурными овациями в американском конгрессе. На ваш взгляд, что было самое важное в этой визите Карла III в США?
2: Ну, я не знаю, что там было самого важного. Этот визит не имеет никакого значения. Так же, как король Великобритании тоже не имеет никакого значения. Да, это был визит вежливости, визит, который давно готовился. Толку от него никакого нет и не могло быть. Ну, немножко юмора. Английский юмор все-таки даже у короля Великобритании существует. Правда, не такой, как у Уинстона Черчилля был, но все-таки есть. То, что в Конгрессе его приветствовали, поскольку в его словах было намек на определенную критику Соединенных Штатов, то демократы совершенно ошалев от радости, поскакали с мест и бурно аплодировали. Что Трамп с юмором сказал: я бы не смог так заставить демократов вскочить со своих мест, как король Великобритании. Ну, кроме немножко юмора, больше там ничего серьезного не было. Ну, кроме довольно странного поведения его супруги, ну, что делать, возраст дает свое.
1: Король III отправил призыв к конгрессменам, чтобы была поддержка для Украины. Насколько сегодня то желание Великобритании продолжать конфронтацию с Россией имеет значение? И, на ваш взгляд, есть ли сильное пробританское лобби в американском конгрессе?
2: Я не уверен, что король Карл знает, где находится Украина и в чем разница между Украиной и Молдовой. Я также сомневаюсь, что он может различить Румынию от Болгарии. Ну, это он, король Великобритании, никакого значения давно уже короли Великобритании не имеют. По-моему, что-то еще было у Джорджа V. Так что его заявление насчет Украины... Трамп не считается заявлением премьер-министра Великобритании по поводу Украины. Так что он будет слушать короля Великобритании, который ни на что не влияет. И потом, когда мы говорим о нынешнем короле Великобритании, стоит вспомнить, а почему его мама не хотела так долго передавать ему трон. Она не скрывала, что она сомневается в умственных способностях своего сына и в его способности выполнять с достоинством пост короля Великобритании. Ну, мы не будем спорить с его мамой.
1: Последние несколько дней очень много обсуждались самые разные варианты для развития конфликта на Украине, но стало известно, что после разговора Путина с Трампом по телефону появилась информация, что обсуждается возможное перемирие 9 мая. На ваш взгляд, стоит ли ожидать, что это все-таки состоится, это перемирие, и какое значение имеет для переговорного процесса сама идея перемирия на 9 мая?
2: Ну, во-первых, я уже говорил, я до сих пор придерживаюсь того же мнения, что пока не кончится конфликт с Ираном, вряд ли будет какое-то продвижение или какой-то серьезный разговор насчет Украины. Это с точки зрения Соединенных Штатов. А переговоры Путина с Трампом, они касались американо-российских отношений, может быть, упоминали также конфликт на Украине, но надо обратить внимание. Путин позвонил Трампу сразу после разговора с министром иностранных дел Ирана. Так что основное было по поводу Ирана. Существует мнение, я не знаю, насколько оно обосновано, но оно имеет право быть высказано, что Путин проинформировал Трампа о продвижении вопроса обсуждения с Ираном по поводу высокообогащенного урана. И Россия очень активно в это вмешивается и справедливо предлагая разные варианты, которые удовлетворят и Соединенные Штаты, а с другой стороны, не очень оскорбляют достоинство Ирана. Так что об этом и был в основном разговор, как мне кажется. Все остальное это было для вежливости, нельзя не говорить. Не упоминая Украину и прочее.
1: На ваш взгляд, в этой ситуации сможет ли Россия повлиять на ход переговорного процесса США и Ирана? Если Путин выдвигает такую инициативу, может быть, она уже была согласована с представителем Ирана?
2: Если Иран пойдет на серьезные уступки в отношении обогащения урана, тогда может быть продвижение. Россия не может заставить его это делать, и она не пытается заставить это не Соединенные Штаты по отношению к другим странам, когда Соединенные Штаты заставляют их менять свою позицию. Россия только как посредник предлагает свои услуги и принять участие в этой проблеме. Но она не может не давить на Иран и не заставлять его менять свою позицию, но может только объяснить преимущество в решении проблемы высокообогащенного урана и предложить свои услуги.
1: На ваш взгляд, после того, как перемирие было продлено на несколько дней, стоит ли ожидать, что разговоры о регулировании конфликта на Ближнем Востоке продолжат и что будет конкретный результат?
2: Ну, ситуация развивается, и что можно отметить? Вот сегодня должно было пройти особое заседание в Белом доме, когда военное командование должно представить Трампу варианты военного решения конфликта. Что там было, и как, и что, не ясно. Пока Трамп заявляет, что блокада Ирана проходит успешно, трудности в иранской экономике только возрастают, и он надеется, в течение короткого времени Иран пойдет на уступки. Это с одной стороны. С другой стороны, подготовка к военному решению конфликта только увеличивается, так же, как и переброска американских сил, боеприпасов и запчастей на Ближний Восток вокруг Ирана. Это одно из того, что происходит. Так что как будут развиваться события, это зависит в такой же мере от успешности блокады Ирана, которая действительно наносит ему колоссальный ущерб. С другой стороны, произошла вещь, которую вряд ли кто-то ожидал, по крайней мере, на поверхностном уровне. Это что Княжество Залива завтра выходит из ОПЕК. То есть ОПЕК становится менее эффективной организацией. И там могут быть два следствия этого. Первое, согласно ОПЕКу, Княжество Залива должны были добывать меньше нефти, чем они могут. Примерно на 1,5 миллиона бочек в день. Они готовятся начать продавать нефть максимум, сколько они могут производить, то есть они выбросят еще небольшое, правда, по мировым масштабам, но все-таки серьезное количество нефти на нефтяной рынок, что может привести к понижению цен, если, особенно если другие страны ОПЕКа тоже попытаются выбросить больше нефти на рынок, это приведет к определенному падению цен, что соответствует интересам Соединенных Штатов. С другой стороны, Трамп очень критиковал ОПЕК. И то, что Княжество Залива выполнили пожелания Трампа, хотя вряд ли они это делали, потому что Трамп просил или высказывал это также говорит, что он все-таки добивается своей цели о распуске ОПЕКа. Ну, посмотрим, у него есть два направления – ослабление НАТО и ослабление ОПЕКа. В отношении НАТО он высказал Трамп интересную идею в ответ на выпады канцлера Германии, что он серьезно рассматривает резкое уменьшение количества войск в Европе вообще, в Германии в частности, американских войск.
1: Последние несколько недель были несколько пререкания, как вы упомянули, между канцлером Германии и Трампа. Трамп раскритиковал канцлера Мерца о том, что он поддерживает ревностно Украине и не поддерживает войну США против Ирана. Как вы думаете, как будет развиваться в отношениях Германии и США при положении, что Германия уже заявляет, что хочет, чтобы она имела самая сильная армия в Европе. Назревает ли серьезный кризис в отношениях Германии и США? И, конечно, как это будет отражаться на отношениях США с Европейским Союзом в целом?
2: Ну, вряд ли отношения между Германией и США, между Европой и США и между НАТО и США будут такими, какими они были раньше. Они будут намного менее эффективные, намного менее близкие. И участие Соединенных Штатов в европейских делах будет понижаться. По крайней мере, то, что касается НАТО и Европейского Союза. А в Европе начинается серьезный разговор о том, чтобы как будет жить НАТО и Европа без того, чтобы Соединенные Штаты были их союзниками, как-то помогали и как-то принимали участие как в военном блоке, так и в экономическом. И кроме Германии, сейчас выступила Великобритания с новой инициативой. Оказывается, она хочет создать дополнительный военно-морской союз в дополнение к военно-морским силам НАТО. То есть, понятно, она хочет стоять во главе его. Это в основном североморские флоты, это не французские, не дай бог, но это Дания, это Норвегия, это Исландия, это Швеция, это Финляндия, ну и две могучих морские державы, как Эстония и Латвия.
1: Последние несколько недель очень часто обсуждается французская идея ядерного щита Европы. Мы уже коснулись этой темы в наших прошлых разговорах, но мне будет очень интересно посмотреть с того взгляда, насколько идея расположения французского ядерного оружия в разных странах Европы увеличит их безопасность и насколько это будет риском для сигурности тех государств, которые согласятся, чтобы французское оружие было расположено на их территории.
2: Ну, я не знаю, насколько Франция всерьез относится к этой идее. Она служит для нее как бы рычагом для усиления ее влияния в Европе на фоне падения влияния Германии и ослабления американского влияния. Потому что практически только у Франции есть тактическое ядерное оружие. Ее производство, я уже говорил, английское, оно больше американское, чем английское. То есть Франция хочет за счет своего ядерного оружия трансформировать его в политическое и экономическое руководство Европы со стороны Франции. То есть это в рамках борьбы конкуренции между Германией и Францией, кто более главный в Европе, кто будет управлять Европой. Но в отношении практического применения, ну, это совершенно ясно любым, и Франции тоже, что распространение французского ядерного щита на Европу, оно ставит под угрозу и Францию, и страны Европы, которые откликнутся на это и попытаются предоставить свои базы для французского тактического оружия. Я уже говорил, тем самым они подписывают смертный приговор своим странам, если это оружие будет применяться.
3: Стало известно, что в 20-м пакете санкций против России, который принял Европейский Союз, это будет иметь, они будут иметь влияние и на Китая. Вот сейчас известно, что отношения в Китае и Европе не находятся.

0: Европейского Союза, потому что называть это стратегией, это оскорбляет само понятие стратегии и государственной мысли. А давайте подведем промежуточный итог. У Европы ужасные отношения с Соединенными Штатами и ухудшаются. Европа потеряла все свое влияние на Ближнем Востоке и частично в Африке. Европа не играет никакой роли в украинско-российском конфликте. И в довершение ко всем этим неудачам, к понижению, к ослаблению европейской экономики, к уменьшению политического влияния Европы. И вот на этом фоне они еще замахиваются на кого? На Китай, на маленький Китай со слабой экономикой. Но с кем они еще не поссорились? Ну с кем? У кого они еще не попытались наступить на мозоль? И вот последнее. Президент Аргентины, лучший, один из близких друзей Трампа. И Соединенные Штаты сказали, что они смотрят с интересом на это предложение. А он сказал, а пусть англичане оставят Фолклендские острова, или как их называют в Аргентине, Мальдивы. Если там есть жители, которым близка Великобритания, пусть они убираются. Это аргентинская территория. То есть Европа в виде Великобритании, она налетает на старую мину с Мальдивскими островами. Ну, с кем они еще не поссорились, я не знаю. Мне трудно найти. И после этого говорить о какой-то стратегии. Ведь это было не результат целенаправленной стратегии Европы ослабить свое влияние во всем мире. А это результат ее политики, которая была не согласована с реальной обстановкой и с понятием стратегии.
1: Несколько столетий Европа была центром мира. Она определяла самые важные политические процессы. Но возникает ей резонный вопрос, что случилось с Европой? Почему она ведет себя так же, как же вела 2 столетия назад, а реальность поменялась? Что мешает европейским политикам осознать те изменения, которые наступили в глобальной политике? И как объяснить тот факт, что центр мира превращается стремительно в периферии?
0: Ну, это врожденная проблема в Европе. Европа очень медленно понимает изменяющуюся обстановку. Она свысока смотрит на весь мир. Она считает, что она и дальше будет управлять миром. И падение Европы началось 100 лет назад. Первый шаг Европы к ослаблению ее влияния была Первая мировая война, Европейская война. Европа, страны Европы ее начали, совершенно не понимая, к чему это приведет. Результаты ее были катастрофические для Европы. И они продолжили это во Второй мировой войне. И когда перед началом Второй мировой войны Европа уже не играла никакой роли. Например, Соединенные Штаты, Германия с легкостью овладела всей Европой. Почти все страны Европы, кроме тех, которые немцы оставили, потому что им было удобно, это Испания, Португалия, Швеция и Швейцария, была захвачена Германией. А когда Гитлер говорил о Европе, как он рассматривал его, это очень интересный подход. А Европа перед началом Второй мировой войны она не могла обеспечить себя продовольствием. Она закупала продовольствие. Когда Германия овладела Европой, перед Гитлером стала серьезная задача. А чем Европу кормить? Она сама кормиться не может. Колонии-то уже не поставляли. Война на океане, на Мировом океане, лишила Европу возможности получать продукты питания. То есть

0: уже тогда экономическая зависимость Европы от бывших колоний, которые вдруг перестали подкармливать Европу. Ведь европейская экономика была построена на колониализме. Когда колониализм кончился и разбился вдребезги, особенно в 50-е, 60-е годы, оказалось, что Европа, европейская экономика не может приспособиться к новому миру. Одно время их спасали Соединенные Штаты по своим причинам. Права Маршалла и потом. Дальше Европа существовала и развивалась, кроме тех награбленных во всем мире богатств, за счет дешевых электроносителей, которые поставляла Россия. Сегодня нет дешевых энергоносителей. Энергия стоит в разы больше. Европа не в состоянии себя обеспечить ничем и особенно. А рынки Европы все сужаются. А бездарная политика обостряет отношения Европы со всем миром. Я еще раз говорю, и с Соединенными Штатами, и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, и с Россией. То есть мне трудно представить, а как они думают дальше развиваться. Они не поссорились сегодня, Европа, у нее нет конфликта, только с пингвинами в Антарктиде. Со всеми странами. А, да, Австралия и Новая Зеландия еще поддерживают нормальные отношения с Европой. Хотя влияние Соединенных Штатов там все больше и больше.
1: Европа является и своеобразной колыбелью политических идей в прошлом. Мне будет очень интересно обсудить тот идейный кризис, в котором сейчас находится Европа, и тот факт, что сейчас, если мы посмотрим на то, что произошло в Болгарии на 19 апреля, мы видим, что впервые после 1990 года у нас не будет левая партия в парламенте. Если посмотрим во всей Европе, мы видим, что левая находится в очень серьезном кризисе. На ваш взгляд, как объяснить тот факт, что сейчас европейская левая находится в таком плохом состоянии, и насколько опасно для одного государства тот факт, что в парламент не будет левая партия?
0: Ну, Европартии, они, и мне Европа ничего не может дать никому с точки зрения идеологии, с точки зрения духовной, с точки зрения нравственной. То, что она предлагает, это для многих народов, для многих стран в Европе, это антинравственность. Это безнравственность. Но Европа не в состоянии определить что-то более серьезное. А вот я хочу такой маленький факт, но он очень интересный. Европа так обрадовалась тому, что удалось поменять Орбана. А что Мадьяр потребовал вчера? А он сказал, что он требует от Украины всего-навсего предоставить полную свободу венгерскому меньшинству на Украине, разрешить им венгерские школы, принять венгров в Украинскую Раду и, о Господи, разрешить им говорить на венгерском языке, даже выступая в Раде. То есть это продолжение политики Орбана в национальном отношении. Это не европейские ценности. Но он тем самым ставит Украину в очень тяжелое положение. По украинским законам нельзя разрешить венграм то, что требует мадьяр, без того, чтобы разрешить это русскому населению и русскоязычному населению, которое во много раз больше на Украине. Ну, представить, что в Раде будут говорить по-русски и по-венгерски, это очень забавная картина. Но это не согласуется с общеевропейскими ценностями, так как их понимают в Брюсселе, и в Берлине, и в Париже. То есть Европа опять демонстрирует непонимание того, что происходит в мире. Непонимание своего места в мире. А если к этому добавить демографическая катастрофа, которая происходит в Европе, и изменение национального и религиозного состава Европы, которому и этим изменениям Европа ничего не может противопоставить, ну, тогда очень трудно говорить о каком-то здравомыслии Европы.
1: Что должно случиться, чтобы были каких-то изменений? Мы видим, что экономический кризис назревает, демографский кризис коренных европейцев назревает, а вот сейчас назревает и обострение отношений самых разных геополитических центров мира. Все-таки должен быть какое-то решение, должны быть какие-то изменения, но пока ничего не делают.
0: Ты сказал, что должен быть. Может быть, а может нет. Посмотреть на развитие человечества за последние тысячи лет. Были страны, были империи, были режимы, которые отлично развивались и были цветущими на определенном этапе своего развития. А потом они сдулись до естественных размеров, а часть исчезла. Для Европы единственный выход сегодня, он состоит из двух вещей. Разогнать то, что называется Европейским Союзом, потому что само существование этого союза и его бюрократии, оно работает против национальных интересов европейских стран. И второе, Европа должна восстановить нормальные отношения с самой большой, самой влиятельной страной на экономику Европы, с Россией. Если она не сделает этих двух вещей, она будет и дальше скатываться по наклонной линии в пропасть. Была Французская империя, была Британская империя. А кто помнит Испанскую огромную империю? А до этого Португальскую. Где они? Где все они? Они даже все вместе не могут ничего сделать, не говоря уже поодиночке. Время меняется. Тот, кто не находит свое место в меняющемся мире и не понимает этих изменений, вероятно, он окажется вне этого мира, или он просто уменьшит свое влияние и свою способность участвовать в этом мировом развитии.
1: Большое спасибо вам за этот разговор.
2: Иосиф Евгеньевич, хотелось бы с вами поговорить о мировой экономике, о том, в каком она состоянии сейчас находится, учитывая множество кризисов, которые мы наблюдаем. И давайте, наверное, начнем с того, чем закончится или не закончится вот этот энергетический кризис, который сейчас мы переживаем, ну, больше не мы даже, а скорее западные страны.
3: Мы-то как раз не переживаем. Угу. Мы как раз России бенефициар всех тех кризисов, по которым мы говорим. Ну, прежде всего, я хотел оговориться. Я, конечно же, не считаю себя таким узким специалистом в области мировой экономики, но в силу занятий, которыми я занимаюсь, я вынужден все время держать в курсе, там, например, проблемы развития БРИКС, которые и мировая экономика является контекстом развития БРИКС и так далее. Ну, это существенная оговорка. Теперь давайте начнем разбираться. Прежде всего, нужно понимать, что у того, что мы сегодня называем кризисом, имеются предпосылки очень длительные. Они были связаны с тем, что традиционные страны, называвшие себя развитыми, в значительной мере теряли свою конкурентоспособность. А Европа долгое время, ну, европейские страны долгое время стремились, поддерживали свою конкурентоспособность в том, что называется middle tech, в продукции среднего технологического уровня. И только в очень небольшой степени это была продукция высокотехнологичная. Ну, например, Германия, объем экспорта которой был 1 триллион евро, Это была продукция машиностроения, где важно было качество, где важно был очень высокий уровень трудовых ресурсов, но при этом низкие издержки, которые были обусловлены дешевыми энергоносителями и относительно недорогой за счет импорта, за счет притока мигрантов, и относительно мотивированных трудовых ресурсов. Потом началось длительное время, падала мотивация трудовых ресурсов. Мигранты в силу проводимой социальной и культурной политики считали, что все должны работать вовсе не обязательно. Росла нагрузка на социальные ресурсы, которая не компенсировалась отдачей в области производительности труда. Плюс к этому добавились идеологические мотивы, по которым Европу спровоцировали на заняться снижением зависимости от России. У нее полетели относительно дешевые ресурсы, имеется в виду нефть, газ, руда. Но промышленность Германии жила в значительной мере за счет того, что они покупали продукцию наших окатышей. Не нужно было металлургическое производство, сразу шли в плавильные, в электропечи машиностроительных предприятий, все было замечательно. Но Китай выступил очень сильно на рынке middle tech и начал вытеснять европейских машиностроителей. И Америка пошла по пути просто обрушения высоких технологий и в Китае, и в Европе, для того, чтобы начала просто войны в этом плане. Если вы помните, были с китайцами, с китайскими платформами, с китайскими информационными технологиями и так далее. Одновременно с этим произошел крупный структурный сдвиг в области традиционных продукций, связанных с информационными технологиями. Что здесь имеется в виду? Например, чипы перестали, в силу конкуренции и так далее, перестали быть высокомаржинальными продуктами, перестали приносить большую прибыль. А Тайвань всего этого сильно просел, и стало понятно, что главным ресурсом здесь является не производство чипов, а технологии производства чипов. Совсем не одно и то же. И выяснилось, что весь мир зависит от продукции одной единственной высокотехнологичной компании. Это бывшая дочка Филипса, которая расположена в городе Эйнховен, которая производит 85% оборудования для производства чипов. Вот там. А это крайне высокомаржинальная продукция. Американцы, естественно, кинулись за тем, чтобы перетащить это машиностроение в Америку. И сегодня завод по самым высокопроизводительным чипам, то, что называется 2 нанометра, он строится в Америке. А предыдущее предприятие – это все уже рутина, которая не приносит много денег. Значит, поэтому началась большая структурная перестройка. Плюс китайцы потратили гигантские деньги на то, чтобы занять нишу в хай-теке. Вот это была одна крупная предпосылка сегодняшнего кризиса. И как только издержки у европейцев существенно повысились, в силу совершенно идейного политического идиотизма, я бы сказал, то началось просто обрушение. Плюс у европейцев не пошла Лиссабонская программа по переходу к высоким технологиям. Бюрократия, извиняюсь, коррупция, отсутствие понимания о том, что такое а хай-тек, просто так получилось, что я все свои деньги заработал именно в хай-теке. Я вот понимаю на кончиках пальцев, о чем идет речь. Они заботились о ресурсах для высоких технологий, не заботясь о конечных результатах, то есть о деньгах. А хай-тек – это не ресурсы, не экономика знаний, а это то, что либо оружие, либо конкурентоспособная продукция, приносящая большую прибыль. Вот американцы эту институциональную среду сделали, а европейцы нет. И у китайцев достаточно серьезные здесь проблемы. Затраты все-таки большие, пока хай-тек не приносит желаемую прибыль. А плюс к этому добавились, на мой взгляд, вот те кризисы, о которых я говорил, они в основном имеют идеологический триггер. Причины фундаментальные, а идеологический триггер. Конечно, Израиль ощущал себя очень некомфортно в условиях, когда национальной идеей Ирана является уничтожение Израиля. Он занимался тем, чтобы громил прокси на своих границах, ну, в секторе Газа, в Иордании, но занимался тем, что пытался спровоцировать военные действия, которые устранили бы фундаментальную угрозу существования. Реально, ведь все-таки официальной идеологией Ирана является уничтожение Израиля. Это, конечно, некомфортно, но в итоге Трампа загнали в ловушку. Ну, сколько я его все-таки знаю, там, с 96-го года, вот, было понятно, на каких струнах сыграл Нетаньяху. В итоге произошло то, что произошло. Кризис, я бы сказал так, кризис логистики, производства, все сохранено, а логистика была обрушена в самом уязвимом месте. А теперь начинается оценка, а где еще есть возможность создать кризис логистики. Индонезия, например, уже заявила о том, что она подумает, а не начать ли ей контролировать и взимать деньги за Малуккский пролив. Ну, вот это самое вот уязвимое звено логистики, в значительной мере 7-й флот США призван ровно предназначен для того, чтобы гарантировать, чтобы Малуккский пролив не был заблокирован. Но у Америки сейчас нет ресурсов, чтобы биться с Ираном и в Малуккском проливе, и все начинают, в общем, думать о том, что а почему не превратить контроль над логистическими ресурсами в новую ренту, которая будет покруче еще, чем добыча нефти. Сделать, грубо говоря, из этой ренты новую нефть. Там повысились уже ставки за проход по Панамскому канале. В общем, Египет сейчас обсуждает поднять ставки в Суэцком канале. В общем, началась гонка за новой рентой. И это, конечно, резкое повышение издержек ресурсов, и ничего хорошего для большой части мировой экономики нет. Нужно понимать, в свое время, если вы помните, Киссинджер говорил, Европа, дайте телефон, чтобы позвонить. Это кто? Вот мировая экономика – это кто? Нет ни телефона, ни субъекта и так далее. И мировая экономика стала сильно сегментироваться. У одних это сильный удар. Например, у стран, которые, как говорится, перебиваются с хлеба на квас, где все время кризис продовольственных ресурсов, там действительно тяжелая ситуация. Но целый ряд, да, и кроме этого выяснилось, что милитаризация экономик США, Европы, Китая, Индии требует очень дефицитных ресурсов, по которым главным держателем является Китай. Они десятилетиями скупали месторождения, закрывали доступ, говорили, нет, вы сырье покупать не будете, будете покупать заказанные вами продукты из-за этих дефицитных металлов. Мы вам все обеспечим, вы только денежки заплатите. И получилось так, что мало того, что ресурсы дефицитные, но и перерабатывающих производств, которые десятилетиями создавали в Китае, нигде, кроме Китая, нет, но еще немножко в России. Ну, в России это наследие советского ВПК. Значит, вдруг выяснилось, что кроме того, о чем мы сказали, кроме ренты логистики, есть рента дефицитных природных ресурсов. Но есть страны, которые быстренько огляделись и говорят: о, это для нас шанс. Ну, вы знаете, да, что кризис в Китае, в китайских иероглифах, это угроза и шанс.
2: Угу.
3: Вот кризис обозначается двумя иероглифами. Вот целый ряд стран начинает говорить: о, для нас это какой шанс-то? А вот если посмотреть на визиты лидеров, например, государств Африки к нашему национальному лидеру, то легко увидеть просто вот перечень телефонов, кто почувствовал, что у них есть шансы. Ну, не дали, как позавчера, наш президент встречался с президентом Демократической Республики Конго. А вот нефти там нет. Зато полный перечень месторождений тех как раз металлов, которые необходимы для того, ну, руды, не металлов, месторождения, ну, рудники. Значит, и быстрый разговор, давайте мы договоримся, что мы готовы обеспечить разведку, обеспечить первичную переработку, а уже кто будет обеспечивать высокотехнологичное производство, посмотрим. Ну, еще после не 5 минут. Есть еще государства, которые ровно в такой же позиции. Это кто? Это та самая конфедерация стран южнее Сахеля, где относительно недавно прошла серия военных переворотов, которые теперь на территории которых дислоцирован то, что называется наш африканский корпус. Так сложилось, что на территории этих стран, у бедных, тяжелых и так далее, идет, с одной стороны, борьба с экстремистами и с украинским, и с экспортом экстремизма, спонсируемого украинцами, но при этом эти страны готовы предоставить концессии, предоставить лицензии на добычу соответствующих, а там уран, которого у нас так не хватает. Ну, основным ведь, у кого основные месторождения урана? Вы знаете, да? Казахстан и Канада.
2: Казахстан, Австралия, там тоже что-то в Австралии.
3: Нет, вот забудьте. Казахстан и Канада.
2: Угу.
3: А Канада тут нам не дотянуться. Казахстан играется в многополярный мир. Кто больше заплатит? В то время как это все наследие Советского Союза, все эти месторождения, ну, как есть, так есть. Но при этом появляется возможность не обращаться к одной корзинке. И идут наши геологи там в непростых условиях, занимаются геологоразведкой, определяют, где можно расширить наши уязвимости в области природных ресурсов. Ну и кроме того, конечно, та же самая Конго говорит: так, все хорошо, проблемы логистики, а не построит ли нам Россия нефтепровод? И будет сама его эксплуатировать, получать деньги за транспортировку и будет платить. Вот это к вопросу о двух иероглифах.
2: Угу.
3: Риски и возможности. При этом Россия очень активно, надо сказать, это отдать должное правительству Мишустина, очень активно ведет анализ, тем более нам есть что предложить, то, чего этим странам так не хватает – продовольствия. При этом надо понимать, что продовольствие и удобрения что в условиях, когда Европа стремится сократить импорт российских удобрений, в условиях, когда идет, а у нас идет сильное наращивание, если нет экспорта газа, то появляются ресурсы для того, чтобы производить азотные удобрения. Азотное удобрение – это прежде всего природный газ. Плюс возможность разработки калийных удобрений, которых дефицит тогда. То есть создается такая ситуация, когда мы готовы предоставить жизненно необходимые ресурсы, стимулируем развитие своего агропромышленного комплекса, стимулируем развитие то же самое в условиях непростых нашей газодобычи и стимулируем производство среднетехнологического машиностроения, потому что всем этим странам нужны тяжелые трактора, тяжелые автомобили. Вот в Египте сборочный завод КамАЗа для того, чтобы по Пол-Африке снабжать КамАЗы. А КамАЗ как раз для тех условий идеально. Не такой прихотливый, легко обслуживается и так далее. Вот теперь вопрос, чем, как говорится, мы с вами обсудили, что было, что будет, чем сердце успокоится. Да, как цыганки говорят. Значит, чем сердце успокоится? Начинается переконфигурация глобальной экономики. А если раньше было там разделение на развитые, кто производители, ну, тех хай-тек, это китайцы, хай-тек, опять же, китайцы, лоу-тек там, еще то теперь начинается, прежде всего, сегментация по рентам. Мы с вами обсудили, что появился новый источник формирования ренты, дефицитные ресурсы, логистика и так далее. Второе – дифференциация по доступу к рынкам, к ресурсам и к рынкам. Потому что, например, вот мы так с вами обсудили, что вот страны Сахеля, страны там Конго, Египет и так далее, им всем нужно продовольствие, а взамен им есть что нам предоставить. Начинает формироваться, не хочу сказать, вот не хочу сказать империи, вот не империи, но появляются взаимосвязанные сегменты глобальной экономики, связанные по очень жестким интересам. Не по уровню, прежде идеи, там, глобальный рынок, конкурентоспособность, а по сегментированию. Понятно, что Китай, конечно, тут самый лидер, он давно этим занимается. Россия активно выступила. Начинает в эту игру играть Индия. Там все-таки зеленая революция дала свои плоды и появляется необходимость продовольственного экспорта. Рис, пшеница. Но там с рынками не очень будут искать как раз. Конечно, американцы, Трамп играет ровно в эту игру. История с Венесуэлой, контроль над самыми большими запасами нефти в мире. Попытка это же сыграть с Ираном, но я не считаю, вот я в отличие от многих экспертов, не считаю, что Трамп проиграл. Вот сколько я его вот знаю, там все не так просто. Я думаю, что все, что он хочет, это начать не идеологическую, а достаточно рационализированную власть в Иране. С тем, чтобы они начали, они же все-таки там совсем, вот, руководство корпуса стражи иранской революции совсем не идиоты. Опытные, хитрые, ну, 6 тысяч лет, они же говорят, цивилизации. Вот, прекрасно понимающие, что имеется фундаментальный кризис между образованной и рвущейся к свободе молодежи и ограничением для этой молодежи применения сил, что либо они предоставят так большую возможность для применения сил, либо это будет деградация за счет того, что будет молодежь уезжать, и кто будет что производить. Кроме того, технологии, все нужен доступ к технологии нефтедобычи, нефтепереработки. Они прекрасно понимают, что у них есть выбор. Либо вот здесь у них выбор, либо Россия, либо Америка. А учитывая, что это, в общем, достаточно изворотливые люди, они попробуют создать ситуацию сидения на двух стульях.
2: Угу.
3: Просто вот Иран – это особая цивилизация, кто был, вот, да. Значит, и в силу этого Трамп всерьез рассчитывает, что он будет держать ручку на кране и иранской нефти тоже. Как получится, непонятно, но, ну, в общем, глобальная погоня за дефицитными ресурсами. И, конечно, важнейший фактор идет деидеологизация экономического развития. Если раньше основной идеей глобализации было единый глобальный рынок, единые правила, которые устанавливают транснациональные корпорации и западные правительства, и таком способе институциональное доминирование, то теперь этот флёр сбрасывается. Действуют два фактора, главный из которых – сила. Мы много говорили о многополярном мире. Недостаток, достоинство его очевидно, возможности суверенного развития и так далее. Но недостатки его не менее существенны, потому что это аргументы силы, это аргументы наличия доступа к дефицитным ресурсам и к ренте, о которой мы только что с вами говорили. Вот всего этого многополярный мир очень конфликтный. Если однополярный мир и двуполярный мир был достаточно институционально упорядоченный, ну, каждый отвечал за свой задний двор, то теперь это очень упорядоченное, очень конфликтное, а экономика требует спокойствия, и оценки рисков и, соответственно, для того, чтобы были инвестиции. А в свое время глава Роснефти Сечин говорил о том, что налицо недоинвестирование в топливо-энергетический сектор. А сейчас вот все эти 5 лет нестабильности резко увеличили влияние этой самой недоинвестированности. Даже если удастся как-то замириться, то просто недоинвестированность, экономика захочет развиваться быстро, она не сможет, потому что нет ресурсов наращивания, например, той же сланцевой нефти. Все, чего могли, выкачали досуха. Для того, чтобы, например, повысить сланцевую нефть, нефть Альберты в Канаде, там нужны десятилетия инвестиций. Аналогичная ситуация с Венесуэлой. Гигантские запасы. Но для того, чтобы нарастить, это десятилетия. То, что сказали менеджеры нефтянки Трампа в овальном кабинете. Они просто выложили ему сроки и сказали, что быстро не произойдет. Отсюда и была мысль, что-то с Ираном, то, что там-то длительное, там есть возможности быстрого наращивания производства. Но только нету возможности, потому что устроили глобальную заваруху, которая блокирует рынок. И вот это теперь состояние, я бы так сказал, состояние перманентной турбулентности, будет стимулировать сегментацию глобальной экономики, направленной на снижение рисков центров экономического роста, одним из которых является Россия. И как это делать, я тоже достаточно подробно рассказал. Что нужно стимулировать места, где есть возможность рынки для middle-tech, для того, чтобы иметь платить высокие доходы, высокую зарплату, необходимо повышение качества экспорта. А для этого нужны рынки. Причем рынки, где мы бы использовали специфические возможности своего машиностроения. Хорошее машиностроение в области разведки, относительно очень приличное машиностроение в области нефти и газодобычи, создания трубопроводов, газопроводов. Россия одна из двух стран, которая производит турбины для газоперекачивающей продукции. Резко подняли качество российского авиастроения. И здесь опять появится возможность наращивания соответствующего экспорта. Кроме того, появляются рынки для нашего дорогостоящего оборонного машиностроения. Алжир покупает уже 157, Вьетнам говорит, что хотим купить 150, ну, Индия говорит, что вообще не купить нет, а вот сборочное производство, да, и так далее. Это, в общем, в итоге могу сказать, что по моим оценкам главным бенефициаром наступающей экономической турбулентности является Российская Федерация.
2: Иосиф Евгеньевич, спасибо вам большое за интересный разговор и до новых встреч.
4: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
5: Владимир Владимирович Амто, это честь большая. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Мы семья Косыгиных. Я Кирилл, представляю корякский народ, моя жена Анна представляет долганский народ, и у нас еще сын Тимур, он сейчас пока с нянькой. Вот мы втроем ходим в садик, в один и тот же, ну, с Анной мы там работаем. И в своей работе мы используем мультики, которые делаем сами. То есть у нас в семье мы сами делаем мультики, жена озвучивает одного героя, главного героя сын, а я, ну, всем остальным занимаюсь, там, монтаж, звук и так далее.
7: Вы директор.
5: Да, я, можно и так сказать. Вот. И мы эти мультики внедряем в программу детского сада по преподаванию корякского языка. И через месяц примерно, уже вот 9 серий вышло, через месяц примерно мы их подарим другим детским садам, где преподается корякский язык. Вот. И получается, у нас у сына три родных языка. Русский, корякский и долганский.
7: А говорит он нахер?
5: Да.
7: Говорит?
5: Да. Ну, учится, но он понимает долганский, повторяет. Корякский он даже, может быть, лучше знает, потому что озвучивает героя. Корякский язык, да.
7: Вот, и... Применяет его.
5: Применяет, да.
7: Да. Это важно. Здорово. Ну что же, я вас поздравляю. Действительно, красивая культура, многообразная. Ну, здорово.
8: Дараба. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Анна. Я долганка, родилась в семье оленевода в маленьком поселке Попигай на полуострове Таймыр. Вот. Для нас очень важно, чтобы наш сын знал свою культуру, свои родные языки, свои корни. И вот мы прилагаем для этого все. Дома я с ним разговариваю, стараюсь разговаривать на родном долганском языке. И вот с Кириллом он изучает корякский язык.
7: А как вы добрались-то туда? Там, на карте только все рядом.
8: После школы я училась в Институте народов Севера Герценовского университета. Да, во время учебы активно участвовала в общественной деятельности.
7: Это в Питере, что ли?
8: Что?
7: В Петербурге?
8: Да, в Санкт-Петербурге. Вот. Участвовала на форумах, фестивалях, и на одном из форумов мы на фестивале познакомились с Кириллом. Да, и теперь...
7: Тоже вот. В Питере, да?
8: Фестиваль. Мы с ансамблем приехали на Камчатку, на фестиваль, да. Позже мы встретились уже на форуме в Санкт-Петербурге.
7: И опять вернулись на Камчатку.
8: Да. Кстати, мы живем в поселке Палана, тоже на берегу Охотского моря.
7: Холодно?
5: Нет, климат нам нравится. С детьми зимой можно гулять вот круглую зиму, морозов сильных нет. Хотя море рядом, недалеко находится, да.
7: Красивое место.
5: Красивое очень. Я безумно люблю родину свою, и вот Анна полюбила, и ее родители полюбили, приезжали недавно к нам.
7: Здорово. Вот где медведи-то полно. Да. Не-не-не, я серьезно говорю. Там как они ходят кругом, как собаки бездомные. Да. Не, правда, кругом. Куда не повернешься, везде медведи. Даже как-то жутковато. Да? Да? Как вы там среди медведей-то? Ничего?
5: Ничего, мы привыкли. С детства. В тундру идешь, песни поешь.
7: Нет, это я не шучу, это правда так и есть?
5: Да, правда. У нас вот под окнами дома, в котором мы живем, летом проходит медведь. Два часа до садика. А там косолапый бредет.
7: Не, ну аккуратно надо все равно. Зверь такой опасный. На него начинает бежать быстрее, чем конь. Да. Да, он плавает, лазит по деревьям. Это такая серьезная машина. Да. А вы работаете в садике, да?
5: Да. Моя супруга социальный педагог, а я воспитатель, но я, по сути, веду корякский язык и английский язык.
7: Ну, здорово. Здорово, что там мужчины работают и таким благородным делом занимаются. Вам всего самого доброго.

0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Василий Стоякин. Я ведущий проекта издания «Украина.ру. История, уроки и перемены». Говорить мы будем об уроках истории, но не забывая мысли мудрейшего философа Гегеля, который предупреждал, что история учит только тому, что она ничему не учит народа. Из чего мы делаем выводы, что народы предпочитают не уроки, а перемены. Сегодня у нас в гостях историк, публицист, автор книг об истории советских спецслужб Александр Колпакиди. Добрый день, Александр.
1: Здравствуйте.
0: И говорить мы будем с ним об Иосифе Сталине и его отношении к Украине. Для начала дадим слово самому Иосифу Виссарионовичу.
2: Товарищ Сталин, как вопрос с Курской, Воронежской губерниями и Кубанью в той части, где есть украинцы. Они хотят присоединиться к Украине. Сталин, этот вопрос не касается судьбы русской или национальной культуры. Голос места. Он не касается, но он ускорит дальнейшее развитие культуры там, в этих местностях. Сталин. Этот вопрос несколько раз обсуждался у нас, так как часто слишком меняем границы. Смех. Слишком часто меняем границы. Это производит плохое впечатление и внутри страны, и вне страны.
0: Этот фрагмент, современная озвучка стенограммы встречи товарища Сталина с группой украинских литераторов, которая произошла 12 февраля 1929 года в Москве. Достаточно широко известная стенограмма, главным образом потому, что там активно обсуждался Михаил Афанасьевич Булгаков, составлявший украинским литераторам очень неприятную конкуренцию. Но здесь, в этом фрагменте, я обращаю внимание на то, что вот ирония истории. Тогда украинских писателей интересовало то же самое, что украинских писателей интересует сейчас, а именно расширение границ Украины за счет России. Тогда товарищ Сталин на поводу у украинцев не пошел. После 25 года граница между Украиной и Россией не менялась. Но в западном направлении товарищ Сталин границу Украины округлял и доукруглялся до того, что в 51 году появилось то, что сейчас называется границей 1991 года. На материковой части, не считая Крыма, границы Украины были сформированы Сталином. И, в общем-то, это, как на меня, достаточное основание для того, чтобы поместить портрет Сталина на украинских гривнях, так же, как там на них находится, допустим, Ярослав Мудрый, тоже имеющий не очень большое отношение к Украине, скажем прямо, современной. Вот можно ли считать Иосифа Сталина одним из отцов-основателей современной Украины? Как вы считаете, Александр Иванович?
1: Ну, Сталин 6 лет был народным комиссариатом по делам национальности. А мало кто знает, что он на втором... Ну, вот первый съезд Украины, он был такой не очень... Он был такой формальный, не удалось. Ну, как и у большевиков в целом. А вот второй съезд был такой ключевой. И на нем Сталин вошел в ЦК Компартии Украины. Вместе с Затонским, Коцюбинским и так далее. Вот, то есть он был членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта, который наступал на Львов. Он создавал в Тернополе Галицийскую социалистическую советскую республику во главе с Затонским.
0: Затонским, да.
1: Да, Ревком был создан в Киеве, а через неделю они переехали на Западную Украину. И он непосредственно готовился вот к захвату Львова и так далее. Тогда у него не получилось. Но я думаю, что он это запомнил все, и как он запомнил и поражение России в русско-японской войне, и у него это засело. То есть он изначально... вот сейчас очень модные разговоры, зачем надо было царской России стремиться к захвату Галиции, там, значит, бог с ними, это... неисправимые униаты, с ними никогда ничего хорошего не будет. Я не знаю, так или нет. Ну, в смысле, я не думаю, что кто-то знает, так это или не так. Это только одному Богу известно, как говорится. Но Сталин полностью воспринял вот эту идеологию Николая Николаевича, дяди царя, ну и других, значит. И он считал, что вот это должно быть присоединено к Украине, а Украина должна входить в состав единого государства. Сталин, я думаю, на практике Советско-Польской войны, вот тогда же, когда вот это все происходило, убедился. Да он и до этого, наверное, убедился, но это окончательно его убедило Я думаю, последующая его дискуссия с Лениным, о которой очень любят говорить, и то, что он встал на позицию Ленина, и потом не менял. Ленин-то умер, а он еще сколько лет правил? Он еще, извините, правил 30 лет. За 30 лет он мог изменить.
0: Это об автономизации и федерализации.
1: Да, да, да.
0: Он... Но критики Сталина говорят ведь, что он как бы исказил ленинскую идею, что республики не имели той свободы, которую они должны были иметь по Ленину.
1: Фактически вот то, что было создано при Ленине, ничего же не менялось. У них не отнимали никаких функций, которые они при Ленине получили, а потом Сталин их отнял. Ничего такого не было. И тут надо понимать, что было много причин для создания вот этой Украины советской и так называемой украинизации. Я в свое время издавал сборник статей на тему «Бандеризация Украины. Главная угроза для России». Это было еще до Майдана. Мы издавали здесь, в Москве, этот сборник.
0: Я его помню.
1: Да, его потом по приказу Ющенко изымали. Даже не было, чтобы не было конфликта с Россией, не было письменного приказа. А во Львове избивали людей, и там магазины вообще его не взяли. Там люди в метро, ну не в метро, где-то там, в переходах продавали, и там были эксцессы. Ну и вот, и Сталин очень прекрасно понимал, вот, что такое раздрай между Украином и Россией. И он, более того, он прекрасно разбирался во всех национальных нюансах. Он понимал, что вот этот регион западный, он очень опасен. И что основу этой опасности заложена изначально поляками в виде унии. И что это униатство очень большое зло. Но у него были специалисты. Вот сейчас у нас нет специалистов, а тогда были. Там Судоплатов, кстати, вот ему памятник на родине в Мелитополе поставили. Дроздов из Одессы, он по паспорту украинец. Карин Даниленко, ну, их очень много было. Это были чекисты, специалисты по национальному вопросу. Вообще, в то время, при Сталине, чекисты это были не то, что вот сейчас, да, люди там какие-то решают хозяйственные споры, а это были люди, которые занимались всем, и социологией. Вот больше всего по социологии того периода мы можем из документов ВЧК, ОГПУ, НКВД, и в том числе они занимались религиозным вопросом, там было это направление.
0: И у нас в издании статья про ликвидацию греко-католической церкви в 1946 году, так
1: да,
0: называется,
1: да, Львовский
0: Томас
1: собор.
0: От Лаврентия.
1: Да, да, да, да, да, да, от Лаврентия. Ну, я не думаю, что сам Лаврентий разбирался так хорошо, как разбирались вот эти выходцы с Украины. Судоплатов, Даниленко. Это были просто специалисты по религиозному национальному вопросу. И они, вы правильно вспомнили, а решили этот вопрос. Львовский собор они нашли. А причем, ведь это же не были какие-то там предатели, коллаборанты. Я имею в виду вот этих греко-католических священников, которые провели этот собор. Вот этот Гавриил Костельник, которого потом по приказу Ватикана или Шухевича, непонятно, но это одно и то же, в принципе, убили. Ведь этот, тот, кто проводил вот эту ликвидацию унии и присоединение к православию, ведь он еще до всех этих событий высказывался по этому поводу. То есть это были идейные люди, которые понимали, что вот это создает вечные проблемы. Сталин все эти вопросы отлично понимал. Именно вот эти же самые люди, ну, тут же Даниленко, Судоплатов, они занимались попытками договориться с ОУН. Несколько раз с ними пытались по-хорошему договориться. Предлагали легализоваться. Даже уже Берия дошел до того, что хотел там создать, ну, не то, что вторую партию, ну, типа такого чего-то. Сестер Бандеры привезли. Один из последних, там два оставалось, один из них, последних членов Центральной Рады, который оказался давним агентом НКВД с 30-х годов, он должен был возглавить ее и так далее. Такой Микола Шрак, вы, может, слышали? Uh-huh. Да, и вот это были специалисты. Вот беда нашего времени, что он вот сегодня слушал по поводу Ирана. Говорят, слушайте, а почему не послушали специалистов? Ну, а что, только американцы не послушали специалистов? Вот Сталин, он был сам специалист по национальному вопросу. Этот вопрос его волновал, потому что он сам был из национальных меньшинств, и это его лично касалось. И как и Дзержинский, и другие, они этим вопросом с детства интересовались, потому что столкнулись с ним по жизни. Он был идеальный руководитель общей страны, понимаете, вот идеальный, как знаток, как с другими народами договариваться и так далее. И при нем, вы обратите внимание, ну тоже не без его участия, конечно, трижды большевики брали Киев в начале 18-го года, в начале 19-го года и вот во время Советско-Польской войны 20-го года. Да. И я, как я говорю, вот просто как нож в масло. Из Харькова первый раз, вот сколько поезд ехал, столько они и ехали. Значит, до Киева. Не то, что без боя, присоединяя, ну, там вот это круто, это просто миф, мистификацион, это дурачение людей. В каждом городе, который они проезжали, не только уже сформированные отряды Красной Гвардии вступали, а их-то очень много было, она огромная была на Украине, но и переходили петлюровские части, ну, вот эти украинизированные части, они большей частью переходили, и они дальше Киеву уже как вот с горы катится вал, вот они вот так докатились. И там уже было дело техникам. Я хочу напомнить, что вот они, к сожалению, поздно вышли из Харькова. Если бы они вышли на неделю раньше хотя бы, то в Киеве в это время еще продолжалось восстание. И это не было восстание рабочих арсенала. По всему Киеву рабочие восстали. Большое восстание.
0: Арсенал просто дольше всех
1: держался. Да. И он как бы такой фильм, и все это так стало распиарено. То есть вот это же все было благодаря вот этому пониманию национального вопроса. И я бы хотел заметить еще одну вещь, о которой никто не говорит, вообще никто. Ну, вот много говорят о том, что Украину надо было создать для того, чтобы вот вернуть Западную Украину, Западную Белоруссию. Ну, это надо было сделать, конечно. Но и, мол, для мировой революции. А какой мировой революции? Да, вот почему Сталин не стал после войны делать мировую революцию? Ведь он бы легко справился с англичанами и американцами. Ну, просто танками бы их раздавили. Ну, сколько у нас было танков, да, и какие наши были танкисты. Достаточно посмотреть фильм Шахназарова и посмотреть, что у них там оставалось. Да, но он не стал. То есть он был очень разумный политик, и он не лез ни в какие авантюры. Он был очень осторожен, потому что понимал, что кругом враги, вот просто кругом, как и сейчас. И я думаю, что вот недооценивают такой фактор, что он не мог отказаться от украинизации, допустим, в 27-м году, как хотел. Почему? Потому что в 27-м году на 15-м партийном съезде были разгромлены троцкисты окончательно, и их выкинули из партии. А именно национал-уклонисты, так называемые, на Украине их называют национал-коммунистами, ну, историки. Ну, то есть это те большевики, которые тяготели к национализму. И не только на Украине, и в Грузии, и во всех других регионах. Они с троцкистами были в альянсе. Потому что как раз Троцкий, вот эта ветвь большевизма, она тяготела вот к этой мировой революции и так далее. Поэтому понятно, что местные сепаратистские настроения подпитывались троцкизмом и наоборот. У нас, кстати, в советское время не выходило ни одной книги, посвященной национал-муклонизму. А он был во всех республиках. И был разгромлен в конце 20-х, начале 30-х годов. И там было очень много крупных руководителей местных. То, что в Советском Союзе позднем вот этот вопрос совершенно не изучался, это, конечно, очень плохо. При Сталине этому уделялось огромное внимание. Но тут, когда их разгромили, казалось бы, и уже были там какие-то заходы по поводу остановки и приостановки украинизации. Но все-таки процесс продолжился до начала 30-х. Почему? Надо было сделать так, чтобы не было массового восстания на Украине во время коллективизации. В 29-м году начинается модернизация. И разведка доносила, что поляки могут этим воспользоваться. И что Пилсудский финансировал правительство Петлюры, УНР. Петлюры уже не было.
0: В 29-м году уже, по-моему, не финансировали.
1: Они
0: в это время, по-моему, были в Чехии.
1: Нет. Они финансировались. Ведомости о финансировании УНР.

0: Характер крестьянства. А крестьянство уже до этого, куркули, так называемые, кулачество, да, они уже до этого, с 18 по 22 год, причинили массу хлопот советской власти. А они как раз, и там масса банд. Это у нас в кино там какие-то смешные бандюги. Слушайте, это десятки тысяч боевиков, а если не сотни, а их...
1: Потому что такая же банда была в каждом населенном
0: пункте. Да, даже на Донбассе были петлюровские банды, бровы. Вот почитайте мемуары Медведева, который возглавлял партизанский отряд, где Кузнецов был. С ними было очень тяжело справиться, потому что подпитывался вот этим национализмом. И когда началась эта коллективизация, ну вот эта сталинская модернизация великая, 29-й год, решили это дело не форсировать, чтобы не спровоцировать восстание. И что характерно, на Украине не было больших восстаний. Вот сейчас эти запроданцы ищут, каких, ну что им же надо все время, вот там убили, уничтожили, геноцидили и так далее. Ну так, мелочь какая-то. То есть ничего в сравнении с тем, что происходило вот на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Кавказе, близко нету. Более того, даже в Центральной России было больше каких-то выступлений, чем на Украине. Это поразительно. Значит, то есть они были, в общем, довольны всем. А в это время же была вот не только угроза со стороны Польши, а была угроза вообще интервенции, мировой кризис, могли на нас напасть. Сталин все это терпел, стиснув зубы, вот эту всю продолжавшуюся украинизацию. Но когда мы подписали договора с Францией, Польшей, это вот середина 32 года, конец 32 года, и стало понятно, что все, интервенции не будет, все, крестьян утихомирили, больше угрозы нет, тут же, смотрите, 32-33 год, начинаются какие-то массовые уже зачистки националистов, процесс за процессом. Вот, кстати, Сталин очень прекрасно понимал, вы упомянули, весь вред вот этих всяких поэтов и писателей. Нас же воспитывали...
1: Там не только вред, там еще и польза. Ну, надо было найти баланс.
0: Да, надо было... Нет, конечно, вот там же сейчас на Украине врут людям, что расстрелянное возрождение, вот это, да. Ну, просто люди, возьмите Википедию, посмотрите список. С одной стороны там какой-то Педмигильный, да, с другой стороны Тычина, Рыльский, Сосюра, Антоненко. Подавляющее большинство не расстреляли. Кто-то посидел, подумал, вышел, вернулся с чистой совестью, да. Но они говорят, что всех расстреляли. Я не хочу сказать, что вот это хорошо расстреливать этих. Но мы же видели, какую роль сыграли во время эти драчи всякие, Лины Костенко и прочее. Вроде женщина милая, все интеллигентная, воспитанная, кофе пьет. А сколько эта Лина Костенко одна нагадила украинскому народу? Ведь на ее вине вот эти все стоят флаги на кладбищах. Это вот эти твари во время перестройки и потом они гадили, разжигали национальную рось, подстрекали народы, натравливали друг на друга. Вспомните, да не только на Украине. И я против того, чтобы вот поливать Шевченко. Он жил свое время. Он жил свое время. Я уверен, живи он гражданскую, он стал бы большевиком, комиссаром бронепоезда и так далее. И погиб бы, как матрос-железняк. Но вот важный факт, о чем мы говорим, что благодаря вот этой мудрой национальной политике, вот на Украине есть такой лживый термин в учебниках, национальное визвольное...
1: Взмогание.
0: Да, да. Это, значит, по-русски, это гражданская война, национально-освободительная борьба на Украине, вот, которой они подменили термин гражданская война.
1: Ну, взмогание — это соревнование. С кем
0: да.
1: Они там соревновались, и так они...
0: Да, ну, смотрите, вот результат соревнования. По данным украинских историков, националистов, которые печатаются в Украине, не здесь, в Москве, 740-750 тысяч этнических украинцев на территории только Украины пошли в Красную Армию. У этого Петлюры около 60 тысяч и чуть меньше Галицийская армия, которые вообще к России-то царской не имели отношения. Это австро-венгры.
1: Они вообще очень интересно себя
0: да,
1: вели, потому что они успели
0: за белых, это такие запроданцы из запроданцев, да. И вот возникает вопрос, тут 100 тысяч, тут 750. Вот какое же соревнование? Это кого? Карлика одноногого слепого с чудо-богатырем? на Илье Муромце, да? Я думаю, что вот эта вся история, это история очень мудрой национальной политики, которую Сталин проводил. Ну, естественно, он не мог это делать в безвоздушном пространстве. Например, Раковский, который фактически был главным таким действующим лицом во время гражданской

0: войны и потом, он был троцкист. Да, и с ним пришлось бороться. Очень многие большевики украинские, они оказались троцкистами, к сожалению. И Сталин вот с ними боролся. Он их чистил. И я бы хотел сказать, что вот в том числе, даже когда еще украинизация шла, вот в 29-м году был очень важный процесс по поводу спилки вызволения Украины. Это очень важный процесс. И сейчас врут, что это была выдуманная чекистами организация, что все это было, ну, такая, ну, то, что вот при Ежове, Ежовщина, что это вот уже тогда на Украине. Нет. Каждый, и Шаповал, и все другие, значит, те Ветровичи и прочие, они прекрасно знают, что это не выдуманная организация. Это дело 29-го года вполне реальное. И масса тому есть свидетельств, начиная от того, что биография вот этих агентов и их, так сказать, донесения напечатаны. И мы видим, что это реальные бывшие петлюровцы, которые стали агентами и эту организацию раскрыли. И кончая там, не знаю, у Чеботарева, начальника петлюровской контрразведки, просто в дневниках есть запись о существовании этой организации и о том, что какая-то есть связь между ними. То есть вот такого рода организации давили в период украинизации. Но когда украинизацию прикончили, там уже полным ходом. Это дело баратбистов, дело украинской войсковой организации, дело украинского национального центра. Пошло. Вот эти процессы, они зачищали вот этих потенциальных Линка-Стенка, драчей, вот эту мерзоту, которая натравливала народы друг на друга. Вот вы начали с этих писателей, которые у Сталина стали просить приграничной области. Слушайте, вам делать больше нечего? Да, у вас, вам дали столько, о чем Центральная Рада даже не мечтала. Ну, сколько они просили в 17-м году и сколько они получили? Ну и что, аппетит приходит во время еды. Но националисты, они никогда не нажрутся. Это такие люди, которые им сколько ни дай, им все будет мало. И на Дальнем Востоке там нашли разговоры там про этот клин. Зеленый клин. Да. И поэтому я думаю, что Сталин это все прекрасно понимал. Единственное, я считаю, у него не было много времени заниматься вот именно конкретно вот этими людьми. То есть он это делал, ну, как бы не систематически. Потому что вот та огромная задача, которую он решал, модернизация, начавшаяся в 29-м, великий перелом. Ленин-то не дожил до этого ничего. Это и Дзержинский не дожил. А Сталин-то дожил, и ему пришлось. Вот он это делал. Но он лучше других понимал, что вот этот великий перелом, вот эта модернизация, это будет главным абсолютно чудо-оружием против национализма. Потому что, когда вот эти украинские крестьяне переедут в города, станут инженерами, учеными, врачами, космонавтами, они сами скажут, а зачем нам эта вот куркульская банда и даже Кракчув, который носил, значит, как он врет, значит, харчик туда в лес, да? Ну, он в лесу-то не остался. И пошел учиться, и все. И очень многие же бандеровцы пошли учиться. Я думаю, что вот Сталин прекрасно понимал, что репрессии – это хорошо, уговоры, какие-то диспуты, да, это все очень хорошо. Геть от Москвы, геть к Москве и так далее – это все хорошо. Но надо жизнью доказывать пользу единства. И вот лучше модернизации никаких доказательств не было. И поэтому 7 миллионов пошли в Красную Армию. И поэтому по всем показателям украинцы мало уступают русским в период Великой Отечественной войны. Процент такой же. Процент героев Советского Союза. Процент дважды героев Советского. У нас два, вы помните, трижды героя. Один украинец, который до конца боролся за Советский Союз, Кожедуб. Второй русский. И я думаю, что вот именно главное орудие Сталина было вот это реальное развитие науки, здравоохранения, экономики, промышленности. Вот эти водохранилища, которым фанат был Щербицкий, вот Паттон, и вот это все, позитив. Они увидели вот этот позитив. Не разговоры о том, что завтра будет лучше, чем вчера, становится все хуже и хуже, а реальное развитие. Вот что, я считаю, Сталин прекрасно понимал.
1: Интерес товарища Сталина к Украине, в общем-то, вполне понятен. Украина была, во-первых, крупнейшей после России республикой в составе Советского Союза, во-вторых, это была славянская и православная республика. И Сталин исходил, скорее всего, да не скорее всего, это было видно, что он строил многонациональное советское государство также по тем же лекалам, по которым строилась Российская империя. То есть в основе был большой русский народ. В данном случае большой русский народ в составе русских, украинцев и белорусов. И вот эта вот конструкция, ну, самая простая устойчивая конструкция с тремя точками, она, в общем-то, отлично работала вот до конца 80-х годов. И она была заложена Сталином. И интерес Сталина к Украине, с которым он, на самом деле, не так уж и сильно был, по большому-то счету, связан, объяснялось именно этим. Это была одна из его основных точек опоры.
0: Но, кроме того, все донесения разведки были о том, что целью Германии является Украина, и ждали именно удара на Украине, и всю дорогу готовились, что Польша нападет на Украину, Германия нападет на Украину, там, не знаю, Америка нападет на Украину, и она напала. Да,
1: и она напала.
0: Да, и я думаю, что,
1: так и получилось.
0: Да, и я думаю, что вот Сталин понимал, что Украина – это не слабое место, а это лакомый кусок. Поэтому это такой камень у основания, да, краеугольный камень вот этого братского единства. Поэтому вот я хочу сказать, что да, он говорил, что все люди братья, даже негры и так далее, но я хочу сказать, что он, значит, в 1936 году, вот вы меня представили как историка спецслужб, но никто не печатает эти документы, но было такое распоряжение брать войну-разведку представителей трех славянских народов.
1: Это не только там было.
0: Да, не только там было, да. И там попадали и армяне, и грузины, и татары даже. Но, тем не менее, 99% это представители трех славянских народов. А вот среди них уже не было какой-то градации. Вот русского лучше. И когда я вот смотрю, например, сейчас вот смотрю списки наших специалистов, которые помогали в Испании или вот в Китае с 1937 года огромное количество. Ну, там и украинцы, и русские среди вот этих летчиков-героев, и там не поймешь даже, кого больше. Сталин был реалистом при всем том. Он понимал, что есть какие-то мечты, журавель в небе, но вот синицу предпочитал держать в руках. И поэтому он очень четко понимал, что одними разговорами ничего не сделаешь. И он, вот когда понимал все проблемы, связанные с присоединением Западной Украины, да, но он делал все для развития этого региона, чтобы они... Он понимал, что вот одними вот этими карательными акциями ничего не сделаешь. Он понимал, что когда вот эти западноукраинская молодежь увидит, что дает советская власть, она бросит лес и пойдет строить новую жизнь. И вот мы видим, это так и произошло.
1: Да, это так и произошло. Ну, на этой хорошей ноте мы, пожалуй, завершим. Спасибо вам большое, Александр Иванович, было очень интересно. И спасибо вам, уважаемые зрители, за внимание.

0: По поводу большой войны, еще раз, надо сказать, простую вещь, да, той войны, которая нам угрожает, той войны, которая, возможно, уже идет или, скажем, будет, да, еще раз скажем простую вещь, если убирать фактор ядерного оружия из этого всего, то да, они могут много чего изобразить, да, и поэтому наша сверхзадача политическая, да, дать понять им, что ядерное оружие будет применено, причем со всей, так сказать, максимальной мощностью. Вот, никакие здесь сдерживающие, так сказать, факторы насчет того, что давайте не будем нагнетать напряженность, давайте поспокойнее. Они нам не помогут, они нам аукнутся бедой в будущем. Поэтому только ядерное оружие как фактор уничтожения Европы, который может притормозить ее движение к войне. По-другому никак. Это совершенно точно. Первое. Второе, да, действительно, по всем другим направлениям имеет смысл предпринимать все усилия, какие есть, в том числе работать, ну, насколько это возможно. Хотя, да, с информационным полем в Европе нам работать сложно, но работать с теми, с кем можно работать. Потому что, на самом деле, мы тоже, когда мы там анализируем там заявление Мерца, Калласа, значит, Макрона и все остальное, все-таки выводим как бы за скобки, что там есть и другие люди, например, АДГ, альтернатива для Германии по своим рейтингам, вот на прошлой неделе ее рейтинги превысили рейтинги ХДС, ХСС, да, то есть они будут с ними бороться, соответственно, работать надо со всеми, с ультралевыми, с ультраправыми, с правыми, с левыми, консерваторами, со всеми, насколько это возможно. Вот если есть какая-то возможность, ее надо использовать, а не просто сидеть и говорить, так сказать, ну вот знаете, вот там такая плохая ситуация, там все такие плохие, нехорошие, так сказать, мы теперь можем только, значит, готовиться к тому, чтобы достойно умереть. Задача не умереть достойно, задача победить. Вот такая задача стоит. А не всем, так сказать, внушить какое-то там уныние, апатию и все остальное. И при этом отвечать самим себе, так сказать, на сложные вопросы, на которые нет ответов. Ну, например, да, о том, о чем говорилось много раз, еще раз, да, по поводу Зеленского и его окружения. Да, я не слышал ни одного более или менее сильного аргумента по поводу того, почему их нельзя трогать. Я их не слышал, видимо, потому что их нет. А есть какие-то другие. А эти вопросы, на самом деле, они у населения, в том числе у нашего, как бы, да, они одни из самых острых. Потому что, на самом деле, ликвидация, так сказать, значимых политических фигур – это символ политический. Вот, собственно, и все. В том числе символ успеха. Никуда от этого не деться. Не говоря же о том, что это и фактор дезорганизации. Это и вопрос, так сказать, отношения с украинской верхушкой Запада и так далее, и так далее. Это важно. И, кстати говоря, еще раз повторяю, люди об этом говорят. Вот мне иногда тоже приходится туда, в те края выезжать. Вот недавно там был как бы, как раз в приграничных регионах – Курская, Белгородская область, Липецкая и прочее-прочее. Вот люди, они, в том числе там, где у них над головой летают дроны, они задают эти вопросы, а ответов нету. А почему? Они спрашивают. И насчет ущерба. Вы посмотрите на этот ущерб, который там есть. Какие нахрен, так сказать, ставки, какие еще, так сказать, вот эти рассуждения про все эти вещи. Это слишком серьезно для того, чтобы на это не обращать внимания. Люди спрашивают, как бы, да, и что-то, так сказать, своя личная позиция у меня есть по этому вопросу, но как бы их интересует, а почему? Ну, пусть хоть кто-нибудь скажет. Ну, вот нельзя. Чего нельзя-то, так сказать, да? Объясните, вы попробуйте. Мало ли, так сказать, да, это же достаточно серьезно. Потому что люди, в том числе гражданские, они от этого серьезно страдают. В частности, как бы, да, один из объектов там помощи, там много помогаем тоже приграничным регионам, это вот в Белгороде станция скорой помощи. Слушайте, эти люди давно уже гражданские. Гражданские врачи давно уже перешли в режим, ну, военной операции. Они вынуждены, так сказать, доработать как военные, вывозя и огромное количество гражданских людей, детей, стариков, как бы из-под ударов украинских дронов, которые не щадят действительно никого, как бы, да. И действительно, им что-то вот объяснять такое, знаете, насчет того, ну вот, вот понимаете, вот главное не обострять, а что еще не обострили, что ли? Что еще не обострили, если Франция, как мы слышим, уже планирует, так сказать, обсудить ядерный удар по Санкт-Петербургу, что мы еще не обострили? Объясните, где, так сказать, вот это вот пределы этого обострения, которые мы якобы не хотим. Ну, тихо, так сказать, якобы мы не хотим этого делать. Это же серьезная вещь. По поводу той же противовоздушной обороны, да, это действительно крайне важный вопрос. И правда, если у кого-то получается, у кого-то нет, тогда вопрос, а почему не получается? У кого-то получается, а у кого-то нет. И, кстати говоря, мне кажется, что здесь одна из причин, она кроется не только в вопросах управления, там, согласования ведомств, но и в той, так сказать, модели экономической, которая у нас есть. Потому что многие вещи упираются, опять же, в деньги или еще во что-то, что денег нет, так сказать, да, но они есть, только они почему-то тратятся не на то, видимо, да, или где-то складываются в большую гору, когда банки хвалятся там триллионными прибылями, так сказать, да, здесь вот, это то же самое, люди спрашивают, говорят, а зачем вот нам все время рассказывают про какие-то триллионные прибыли, если здесь конкретно нельзя поставить вот это и это, объясните. Почему мы должны там собирать, так сказать, на там Чистые трусы, так сказать, и все остальное, как бы, если нам говорят, огромные деньги. Это вот это вот раздвоение, как бы. Люди этого не понимают. Это к вопросу об информационной политике в том числе. Но они не понимают этого. Как так можно, когда в одном месте нам говорят, ха-ха-ха, так сказать, проводятся какие-то, так сказать, всякие разные форумы, там, куча денег и прочее, прочее. А здесь конкретно не хватает конкретных вещей.
1: Главное, они еще не понимают, как бесит, когда на этих форумах шутят.
0: Да, это в том числе. И вот, кстати, Владимир, вы правы, как бы, да, многим нашим, так сказать, большим специалистам ни хреново было бы выехать туда и с этими людьми пообщаться. Возможно, они что-нибудь поняли бы, кроме веры в свою непогрешимость экономическую, да, и в те западные теории, которые они там прочитали. Кстати, по поводу ПВО, насчет, так сказать, да, вооружения, как бы, это вещь такая тонкая, хотя я думаю, что это надо решать. Потому что, опять же, насчет этих экономических, экономического ущерба, ну, очевидно совершенно, что он наносится и транслируется, так сказать, в будущее. И к чему тогда все эти разговоры про то, что вот вы знаете, мы тут экономикой рулем тролливали, а вот вам конкретный ущерб, как он будет там отбиваться. Вот сейчас надо на это потратить деньги, чтобы этого ущерба потом не было. Для этого не надо быть большим экономистом. Кстати, насчет, так сказать, оружия, как бы это отдельная тема. В конце концов, можно было бы создать какие-то специальные структуры, так сказать. Я уж не знаю, как. Это не вопрос. Ну, например, те же самые сети. Я вот, честно говоря, вот не очень понимаю, там даже наши там НПЗ и прочее, прочее. Друзья мои, для этого не надо никаких специальных разрешений. Есть чисто механические способы защиты, который можно было бы отработать. Это и стоит-то не так уж дорого. Неужели дешевле, так сказать, получать удары, как бы, и потом останавливать производство или ремонтировать это за огромные бабки? Вот, честно говоря, я даже здесь вот логики не понимаю. Может, им выгодно это? Я серьезно, как бы, да, есть такие вопросы, которые, как бы, ну, они очень такие, как бы, ну, странные, и тоже и люди их не очень понимают, этих вещей. Тоже, так сказать, по следам сегодняшних тоже выступлений насчет экономики. Да, цифровизация, искусственный интеллект, все понятно. Но у меня вот лично есть серьезное, так сказать, ощущение, честно говоря, что тоже там, где он должен быть применен, там он не применяется. Все вот это, все это вот бла-бла-бла про высокие технологии, про развитие, так сказать, про внедрение. Там, где это нужно, конструкторские разработки, научно-исследовательские, так сказать, всякие неокры, как бы, производство как главная цель. Вот там это или очень медленно идет, или вообще не идет по самым разным причинам. Но зато огромное количество болтовни про необходимость просто без вазелина, извиняюсь за выражение, внедрять этот искусственный интеллект в общественную жизнь, в образование, так сказать, социальные связи и прочее, прочее. Вы мне объясните. Объясните, а не есть ли это просто, как бы, условно говоря, создание декорации? То есть там, где, так сказать, надо, там это не происходит. А там, где на самом деле это очень спорно, там нам хотят сказать, что вот этим мы закроем все проблемы. А так, на всякий случай, по поводу искусственного интеллекта, общественной жизни, образования, да? Ну хорошо, предположим, так сказать, мы видим, значит, сейчас там стремление куда-то его там внедрить и так далее, и так далее. Вот берем образование. Мы говорим, перед нами очень серьезные задачи. Нам нужно совершать прорывы. Нам нужны очень, так сказать, серьезные специалисты и прочее, прочее. Но если мы это констатируем, значит, надо и к процессу образования подходить соответствующим образом. Если мы видим, как внедрение, бездумное внедрение искусственного интеллекта приводит к фальсификации знаний, тогда не надо быть большим академиком, чтобы экстраполировать ситуацию чуть-чуть вперед и сказать, вот если вы сейчас это сюда внедрите, то будет огромное количество фиктивных специалистов. А кто же будет осуществлять те прорывы, о которых вы говорите? Но это же противоречие очевидное. Просто очевидное. Значит, надо найти суверенную золотую середину в этом деле. Или не можете найти, или не хотите, или легче просто по ушам ездить, составляя, так сказать, картинки и так далее. Хорошо, внедрили вы везде этот самый искусственный интеллект, например, образование. Дальше. Значит, студенты и школьники массово фальсифицируют знания, а преподаватели просто исчезают. Зато как хорошо, сэкономили деньги на преподавателях, доложили наверх, что, так сказать, у нас тут экономия бюджета, проблема образования решена. Она решена только на бумажке. А дальше, через, там, условно, 5, 7, 10 лет, вы получите деградацию преподавательского состава, потому что его заменяют непонятно чем, эффективных специалистов. И вот вам, друзья мои, так сказать, да, без всякой войны готовое поражение. Без всякой войны готовое поражение придут люди, которые просто спустят флаг добровольно, потому что они делать ни хрена не умеют, кроме как тыкать пальцем, так сказать, да, подскажи мне ответ. Это же очевидная вещь. Кроме всего прочего даже, вот это вот, так сказать, да, как бы массовое внедрение вот этих всех вещей в общественную среду. Опять же, простая вещь, надо понять, бесконтрольное внедрение в общественную жизнь вот этих технологий, оно атомизирует общество. Оно на самом деле разрушает общественные связи. Вот сейчас у нас, например, год единства народов России. Любое единение, любую консолидацию эти технологии разъединяют. То есть здесь надо найти, опять же, вот эту золотую середину. Да, в моменте это, так сказать, дает ощущение увеличения контроля над ситуацией. Опаньки, мы за теперь каждого можем, так сказать, как-то проконтролировать туда-сюда, но в перспективе это дает разрушение общественных связей, а значит, понижение управляемости. Развал, как бы, и при всем при этом, если мы не контролируем ту информацию, которая этим людям, так сказать, заходит в башку, то мы отдаем эти средства работы другим. Другим, понимаете? То есть здесь мы как бы их друг от друга отодвинули, они теперь пялятся только в телефон. Что касается информации, она поступает не весь знает откуда. Это на следующем шаге все, они проиграли. Это, знаете, такой ползучий, так сказать, цифровой государственный переворот. Тихий, тихий, тихий. Это при всем при том, что, опять же, надо понимать, когда на идеологическом уровне вы выводите вот эту вот ситуацию, как бы, знаете, какой-то фанатичной, почти религиозной веры в искусственный интеллект, как в то, что решит все проблемы, должны понимать, что такая идеология будет вести к глобальному проекту. Эти люди будут сторонники глобального проекта, глобализации, а не суверенизации автоматически, потому что действительно это удобнее, эффективнее и прочее, прочее. А границы, суверенитет, национальные интересы этому мешают. Вот эти люди, так сказать, будут готовиться. Я уж не буду говорить про то, что, слушайте, вера в научно-технический прогресс, как в то, что решит все проблемы человечества, она уже много раз себя не оправдывала. Значит, воздухоплавание, паровой двигатель, электричество, вот это реально был переворот, это вам не искусственный интеллект. Электричество, так сказать, да, дальше самолеты, потом ядерная энергия и все такое прочее. И каждый раз на каждом этапе позитивистское мышление, да, оно выстраивало иллюзию того, что вот теперь-то человечество станет счастливым. Я вас уверяю, и сейчас оно счастливым не станет, потому что природа человеческих отношений, человеческого естества другая. Она техникой не решается. А вот эта, так сказать, ветка технического прогресса, она приведет к тому, что рано или поздно возникнет необходимость уничтожения человека. Человек – источник всех бед. Сначала давайте сделаем все очень удобно, а потом это же из-за него. Это же все из-за него. Поэтому чем меньше, так сказать, тем лучше и так далее, и так далее. Мне кажется, нам здесь нужно суверенное и философское, и управленческое осмысление этой проблемы. А не просто там, условно говоря, там давайте все вот это закроем и скажем, нахрен эта экономика, сейчас, так сказать, картины тут подрисуем, как бы, да, и все дела, как бы, а все остальное там купим. Это же действительно обратно возврат, так сказать, к несуверенной модели, только на новом изводе. Вот, собственно, все. Поэтому там, где надо, да, развивать. Несомненно, там, где, так сказать, в общественных связях, очень осторожно проанализировать, прежде чем говорить. Потому что все аргументы, которые я лично слышал, хочется спросить, даже то же самое образование. Вы хотите внедрять вот это для чего? Вы видите в конце явное увеличение качества? Нет, не видите. Тогда зачем? И что? Вот я лично слышал только одно. Так во всем мире. Это раз. И надо очень быстро-быстро, а то не успеем. Это два. Как во всем мире? А может, весь мир, так сказать, куда-то в помойку какую-то катится? А можно подумать своей башкой. И насчет того, как во всем мире. Это же одна из причин, вот то, о чем здесь говорили, когда финансовые власти не хотят никого слышать. Почему? А у них аргументы известны. Так во всем мире. Вот так в учебнике написано. Вот эта вера в свою исключительную экономическую, так сказать, да, компетенцию, она исключает любую дискуссию. Ведь так во всем мире, заткнитесь. Но извините, у нас особая ситуация. Она не так, как во всем мире. Это, ну, важно понять, потому что это и есть суверенитет мысли, как бы суверенитет духа в этом заключается, понять, что у нас не как во всем мире. И мы не можем такие же решения штамповать, так сказать, только потому, что так во всем мире. Они по-другому живут. И последнее тоже отреагирует, так сказать, на те цитаты, которые здесь тоже крутились. Ну, я не мог уж, извините, пройти мимо этого, да? Да? Когда я слышу, что нам для экономического роста надо будет завести трудоспособное население, хочется тогда спросить, друзья мои, а вы вообще про Россию или про что? Что значит завести население? Тогда вы подтверждаете самые, так сказать, нехорошие опасения и также лозунги, может, каких-то, так сказать, так ультра, условно говоря, так сказать, да, разных группировок о том, что вы хотите заменить одно население на другое. Но вы бы хотя бы сказали, что да, на какой-то период времени нужно привлечь на временной основе таких-то и таких-то специалистов для того, чтобы они там поработали и уехали. Население надо завести. И хочешь сказать, это что, невнимательность к словам или это ошибочка по Фрейду, и на самом деле у вас именно такие, как бы, именно такое стремление? Но в таком случае поймите простую вещь. Нельзя, это не ларек, так сказать, где просто можно сохранить вывеску «Россия», а внутреннее содержание его не имеет никакого значения. Это не ларек, это не бизнес-проект, это цивилизация. Если вы просто ради экономической галочки заводите сюда, значит, кого ни попадя, у вас кроме вывески скоро ничего не останется, а потом и ларек распилит на 100 частей. Потому что бизнес-проект можно распилить, продать, сдать в аренду и так далее, и так далее. Это не про цивилизацию. Я уж не говорю о том, как бы, да, какова ситуация складывается на постсоветском пространстве, откуда, видимо, хотят, так сказать, завозить или прочее, прочее. И не получится ли так, что многомиллионные диаспоры, которые вы здесь создаете, завтра ударят вам в спину? Вон мы здесь в том числе, так сказать, это обсуждали, да, многие постсоветские государства, но ведут откровенно антироссийскую политику. И вообще плюют, как бы, да, говорят, а мы, значит, эти самые суверены. А вы уверены, что тех, кого вы собираетесь завозить, и уже завезли, у них не двойная, а тройная лояльность? Да, здесь паспорт России, так сказать. На самом деле я как бы это самое слушаю, что мне сказали оттуда, с моей исторической родины. А еще плюс, например, я могу быть каким-нибудь членом экстремистской организации, какой-нибудь там, знаете, радикального толка. Это что, ерунда, что ли? Главное поставить галочку, показать цифру. Мы решили эту экономическую проблему. Вы одну проблемку вот такую решили, а вот такую создали. Вот такую создали. Для того, для этого надо думать вперед. И мне кажется, я заключаю, так сказать, да, по поводу экономики, все-таки, ну, совершенно очевидно, востребована разработка новой экономической модели, которая будет сочетать в себе и планирование, и прямое участие государства, и предпринимательство, и все остальное, но в каком-то другом контуре, который позволит отвечать тем вызовам очень серьезным, которые перед нами стоят, и, судя по всему, в том числе по нашей сегодняшней передаче, только нарастают.
2: Владимир Владимирович, можно еще буквально там...
1: Да вам все можно.
2: Ну, все не надо, а то чуть-чуть, все много, как бы, да. По поводу экономики, вот тоже много разговора о платформенной экономике, да. Платформенная экономика, так сказать, да, платформы и так далее, и так далее. Надо понимать простую вещь. У нас, когда про платформенную экономику говорят, в основном имеют в виду цифровую торговлю. Это все хорошо, так сказать, да, но это действительно торговля чужими товарами. Но на самом деле то, что с точки зрения платформенной экономики касается, например, оборудования, станков, машин, надо понимать, что теперь тот, кто платформой владеет, у того и ключ.
1: Конечно.
2: Поэтому просто закупить невозможно. Вы под контролем других. И последнее насчет населения. Слушайте, хорошо, вам нужно население. Объясните мне, почему 35 лет нет программы исторического возвращения русских на историческую родину? Ну, нет русских другой исторической родины.
3: Давайте начнем. 2 мая. Я думаю, что навсегда теперь эта дата будет ассоциироваться с той трагедией, которая произошла в 2014 году в Южной Пальмире, когда нацисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Прошло 12 лет. Никакое уголовное дело, разумеется, по этому поводу никто не расследует. Хотя один из, так сказать, кошельков этого всего находится в Лукьяновском СИЗО. Его судят в Шевченковском районном суде. Судит мой любимый, разумеется, судья Ковтуненко. Кто бы еще бы мог бы этим заниматься? Это я имею в виду Беню Коломойского, который, собственно, и выделил деньги на вот эту вот карательную экспедицию. Организовывали это все Аваков, Турчинов и уже убывший в ад Порубий, но в честь Порубия вот недавно тупик в Киеве назвали какой-то. К Авакову и Турчинову, разумеется, никаких вопросов у украинской власти нет. Сегодня значительная часть этих помоек постила соответствующие фотографии с соответствующими надписями. Казнь Русни, ну, в общем, все как положено. Отдельно, конечно, здесь стоит выделить акцию награждения друг друга почетными медалями за уничтожение русских. Они, насколько я понимаю, отрезали какую-то часть памятника Екатерине Великой. Не знаю, какую именно. Значит, это все на переплавку. Из этого была сделана специальная вот эта вот медаль, которую они сегодня чудесным образом форсили. Я ее многократно видел. Это не должно удивлять, в принципе. Понимаете, когда украинское военнослужащее дает интервью британской Times, в котором открыто говорит о том, что для нее удовольствие убивать русских. И журналисты Times вполне себе спокойно это видео публикуют, и ни у кого никаких вопросов это не вызывает. И это такая, в общем, новинка в определенном смысле нашего времени, потому что когда в годы Великой Отечественной войны эсэсманы считали отдельной гордостью убийство русских людей, ну, в частности, военнослужащий лейб-штандарт СС Адольф Гитлер, эти все документы прекрасно известны, это никто не пиарил в СМИ. Ну, то есть существовали какие-то все-таки границы, которые даже там тоталитарный Рейх не хотел нарушать. Ну, потому что еще параллельно, значит, они бились за свое восприятие в мире. А сейчас вот случай с Украиной, это не то, что никто не скрывает, а это, знаете, такая вот прямо демонстративная позиция. И эта же девчуля хуторская, она же совершенно не одинока. И она вовсе не единственная, кто носит на себе, как это называется, патч нации Адлера, где просто вместо свастики украинский трезуб. Это же очень символичная такая история. Это просто, опять же, к вопросу, как вот этот пресловутый как формировался вот этот пресловутый коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны. Вот кто жег Хатынь? Это же были украинские ублюдки из 118-го шуцманшафта Буковинского куреня. Плюс там были коллаборационисты, служившие в Дирлевангере. Много же каких было совершено преступлений, мы просто об этом не знали. Что для нас это все были вот какие-то эфемерные немцы. А вот, пожалуйста, вот вам самое, что ни на есть, прямая связь между событиями в Одессе и событиями в Хатыни. Вот и в одном, и в другом случае это делают украинские нацисты, которых нынче достаточно много. Здесь не надо иллюзий. Власть много сделала для того, чтобы превратить этих людей в абсолютную нелюдь, у которых только есть одна идея – убивать русских. А, пардон, еще есть одна идея. Сегодня на потужном марафоне выступал депутат Верховной Рады, по-моему, по фамилии Костенко, который проанонсировал удары 9 мая. Ну, то, что они будут бить, я нисколько не сомневаюсь. Здесь, ну, то есть, вот, они будут стараться нанести удары, давайте так скажем. Вряд ли они попытаются наносить удар, например, по параду Победы. Я в это не очень верю. Ну, если исходить просто из некой логической конструкции, потому что нынешний уровень эскалации Зеленскому, ну, мил и близок. Он не хочет повышения. Он прекрасно понимает, что рано или поздно даже вот святое абсолютно терпение Путина завершится. Он это прекрасно понимает, он не хочет этот момент ускорять. А сопутствующие потери, которые есть сейчас в результате этого на Украине, И, кстати, например, отсутствие ремонтно-восстановительных работ по ЖКХ, там, энергетике и так далее, это его вообще не парит. Совершенно. Ну, подумаешь, ну, будет у громадян дефицит бензина, ну и чего? Ну, не на машинах будут ездить, а ходить по улицам. Ну, там их и отловят. Че тут? Он же будет использовать эту ситуацию тактически. А что, громадяне по этому поводу будут что-то говорить, будут возражать, будут иметь какое-то отдельное мнение? Ну, я в это не верю вообще. Нет, мне, конечно, могут там самые большие любители Селюкового социума в очередной раз пропеть песню о том, что вот они боятся, они там забиты, и именно по этой причине они там ничего не могут и не хотят. Ну, вы знаете, я в это очень слабо верю. Но потому что если у них нет никакой реакции даже на их бусификацию, по большому счету, то есть это билет в ад, и это их вообще не трогает, то, извините, о чем после этого говорить? Конечно, Зеленский будет бесконечно этим пользоваться. Заодно прогревая постоянно понижение вот этого вот мобилизационного возраста. Опять же, не видя никакой там реакции по поводу всего, что происходит. То есть ее нету. Вот ее просто по факту нету. Вообще мир нынче чрезвычайно любопытен с этой точки зрения, потому что вот Трамп вышел и сравнил Соединенные Штаты с пиратами. Ну, понимаете, есть, конечно, отдельные люди, которые, ну, вот прям вот сквозь всю жизнь проносят там героев Стивенсона, даже понимая, что они, в общем, люди-то были по большому счету не просто отрицательными, а такими профессиональными убийцами. Но, тем не менее, да, это такой литературный дар. Но в политике выйти и заявить там о себе, что ты там являешься там условно конкистадором дьявола, флибустьером Вашингтонщины, там, ну и так далее, да, Генри Морганом современности, что у тебя там не правительство, а шайка Флинта в новой реинкарнации. Ну это странно. То есть, по большому счету, подобного рода заявление могло бы вот раньше, в ранних условиях, автоматически не то что похоронить, а кремировать твою политическую карьеру. А сейчас все к этому относятся абсолютно спокойно. Дескать, ну а что такого? Ну, действительно, если вслед за этим Белый дом публикует видео, где Трамп на протяжении целого часа говорит одно слово – победа. То есть вы понимаете вообще вот уровень такой вот не совсем адекватности восприятия? Нет, дело даже не в том, что победы в Иране нету, а скорее наоборот. Есть очень болезненное поражение, которое, вероятнее всего, Трамп будет сейчас пытаться как-то заполировать, может напасть на Кубу. Попытаться там смести правительство. Не знаю, правда, насколько вообще это способно перекрыть репутационные и любые другие уроны, связанные с иранской авантюрой. Мне кажется, что не способно. Ну, если бы там условно бы до сих пор бы сидел бы Фидель Кастро, и Трамп бы провел бы операцию, да, против знаменитого кубинского революционера, это там еще один вариант. И то, я что-то в этом весьма и весьма сомневаюсь. А сейчас так это, в принципе, тебе ничего не дает, потому что Иран в очередной раз заявил, возвращение пролива в состояние там условно конца февраля 26 года невозможно по определению. А это означает, извините, высоту цен на нефть. Ну, она же находится в абсолютно прямой зависимости. Второй момент, да, ты ни одно дело не способен довести до конца. Вот сегодня, нет, не сегодня, вчера вечером стало известно, что Уитков и Кушнер отменили свой визит в Киев. Мотивировочная часть вполне себе понятна. Они говорят о том, что ну, никакого продвижения нету, а кататься вот для просто вот этих безрезультативных разговоров им уже, в общем, надоело. И я их понимаю. Потому что когда у тебя ничего не движется, а тебе надо вот прилететь из Вашингтона в Польшу, оттуда на поезде приехать, значит, в Киев, часа полтора-два послушать ахинею. Хотя уже на второй минуте понятно, что никакого движения вперед нету и можно разворачиваться. Но это совсем нелепо будет проделать такой путь ради того, чтобы там посидеть две минуты. Ну, они берут и отменяют. Понятная абсолютная история. Если бы не одно «но». Потому что на днях Трамп сказал, что Украина близка к сделке. Он совершенно убежден в том, что все получится. Ну и такой в очередной раз намек в сторону того, что ну вот Нобелевская премия, вы извольте ее сразу завернуть мне, я ее забираю и пошел. Ну то есть ни на одном вот направлении нету никакой успешности. Ну, вот как с Венесуэлой, вы когда последний раз слышали вот такое слово, как Мадуро? Вот по большому счету, да, он там провел дерзкую операцию, ее надо было пиарить, плодами этого пиара наслаждаться. А уже, по-моему, с 10 января всем не до этого. Вообще. Это что, это разве успех? Ну, такой более чем сомнительный. Наконец, еще у нас Польша, которая устами премьер-министра загласила о том, что это такое, и если как бы НАТО развалится, то как нам быть? Я поляков очень хорошо понимаю, потому что десятилетие заниматься по большому счету развязыванием войны, а потом в какой-то момент выяснить, что ой, а делать-то чего? Да, еще если НАТО не будет. Ну, Туска можно понять, в принципе. Ну, объективно. Если Трамп сейчас начнет выводить войска, наказывая таким образом европейцев. Представляете, вот это как ты оказываешься, потому что раньше же ты был в формате, что ты такой дерзкий, ты там грозишь России и Беларуси, ну, подразумеваешь, что за тобой там стоят Соединенные Штаты, а и сейчас этого не будет, что делать. И потом, по поводу вот этой бесконечной кутерьмы о подготовке Европы к войне. Давайте я вот еще раз объясню диспозицию. Эта война может быть только с использованием ядерного оружия. Точка. Никто здесь не будет. Ни танки, ни дроны, ничего. Вот это все не будет. То есть, и все это прекрасно понимают. Потому что, в отличие от Селюков, ну, никто в России не считает там условно поляков, прибалтов, итальянцев, немцев и кого угодно еще братьями. Там разговор сразу очень простой. И в Европе это тоже понимают. Одно дело это выеживаться, а совсем другое рассчитывать повоевать серьезно. Нет, один вариант войны и при этом избежание ядерного удара все-таки существует. Это когда ты объявил войну и сдался. Все. Но это совсем будет странная тогда тема. То есть вы столько лет голосили, вы там промышленность свою уничтожали, вы там собирались русским показать, поделить все ресурсы, Беларусь ликвидировать, тоже ее там поглотить. Для того, чтобы просто выйти и сдаться, но я в этот вариант не верю. Соответственно, я исхожу только из модели, что все понимают, что это будет ядерная война, соответственно, это надо избежать. Каким-то образом. А вся вот эта там словесная диарея, которая это сопровождает, она является просто абсолютной такой шелухой. Вот что тут важно, да, то у нас опять это неправильно, девочки-редакторы все описали, невменяемые дуры. Значит, что вот Германия там собирается на 1,5 миллиарда модернизировать портовую инфраструктуру, чтобы они там могли танки, значит, грузить логарифмами на платформы. Здесь гораздо все проще. Как вы помните, наверное, Трамп выставил им цену, которую они должны ежегодно вкладывать в безопасность. Понятно, что таких цифр, ну, это очень сложно даже Германии. Они что придумали? Значит, условно, вот у них есть там 3,5 миллиарда на безопасность. Вот они, значит, их окучивают. А вот эти пресловутые деньги, оставшиеся там, вот, допустим, Трамп сказал, 5 миллиардов в год вы должны. Вот оставшиеся эти 1,5 миллиарда, они идут не на безопасность, а на инфраструктуру. Но хуже тут всего то, что у государства этих денег нету, и сейчас немцы ищут инвестора, который тут вот в эту ситуацию вложится. А я это вообще не понимаю. А вот какому инвестору надо построить возможность грузить танки? Чтобы что? Чтобы в случае войны это в первые там 20 минут приказало долго жить, и ты остался с дулей, правда? Ну, нет, конечно, я видел в жизни много нелепых финансовых вложений. Я даже знавал человека, который встречался с девицей, которой приспичило купить коня, и только их быстрый расход не позволил осуществить эту сделку. А так я бы с удовольствием посмотрел бы на такую инвестицию. Но все-таки конь это подешевле будет, нежели чем такое строительство. Поэтому я думаю, что это будет тоже а-ля такая Саграда Фамилия, которая растянется, а вось там Трампа скинут, и никто не будет больше вспоминать и юлить по поводу вот этих средств. Так что думаю, что здесь вот так. По крайней мере, я не вижу ни единой предпосылки для того, чтобы тут была какая-то другая история. Потому что сейчас же не Куликово поле, правда? Ни Ватерлоу, ни Бородино. Каким образом вы это сделаете? Ну, то есть, вот давайте представим себе. Вот, допустим, в Польше собирается силище. Вот там они, значит, в районе Брестской крепости будут пересекать границу. А вот они, вот эти все люди, вот они так думают, что Александр Григорьевич будет сидеть вот так вот и внимательно смотреть, да? То есть он забудет сразу вот все эти уроки 41-го года. Ну, нет же, конечно. Вам как ты внезапно нападешь? Это же невозможно. То есть это подразумевает только удар ядерным оружием, взаимное уничтожение. Ну, в Европе, конечно, сейчас много и невменяемых, но я не думаю, что настолько. Вот, други дорогие, такие дела у нас сегодня. Что будет завтра-завтра и обсудим в привычное время, в привычном месте. Покамест берегите себя. До завтра. Пока.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас, как всегда, в эфире «Законный порядок в США» детективом Стивом Дудником. И у нас в гостях Михаил Хазин. Михаил, здравствуйте. Спасибо, что пришли.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У вас такая красивая майка.
2: Желтенькая, да.
1: Да, да. Вот. Новостей много, я даже не знаю, с чего начать, но начнем, наверное, с покушения на Трампа, на Венс. Вообще непонятно, какого было покушение. Учитель месяца, преподаватель, человек, который учил детей, не какой там экстремист, бандит, террорист, понимаешь? А вот простой нормальный учитель пришел шотганом, заселился в гостиницу, прорвался через секьюрити. Вообще странные вещи происходят в Америке.
3: Как его поселили? Или в гостиницу. Как, соответственно, он прорвался сквозь секьюрити? Почему его не пристрелили?
1: Понимаешь, в гостиницу можно попасть заранее, если приехать за два дня, это Америка, можно. Вопрос не в этом, вопрос, как вице-президент и президент могли оказаться в незащищенном месте, это же противозаконно.
3: Они почему его не пристрелили, ты можешь объяснить? Как это могло?
1: Тоже вопрос. Тоже стреляли 6 офицеров, ни одной пули, ребят, в ногу попали, говорят.
3: Слушай, ну, конечно, вот кто стрелял, в кого стрелял, такое ощущение, что они друг в друга стреляли. Знаешь, я сейчас смотрел фильм «Такси 2», если память не изменяет. Там есть замечательная сцена, где полицейские машины в такую кучку, да, они друг в друга врезаются. Ты смотрел?
1: Да, видел, конечно, будет фильм, да.
3: Ну вот, вот это оно есть, да. Понимаешь, вот это вот, знаешь, это как бы, конечно, детский сад.
1: Ну, то, что детский сад. Ну, что за детский сад?
3: Ты мне прости, как-то у меня был момент, когда я остановился в какой-то вашингтонской гостинице, закон которой был виден Белый дом. Там в подвале какое-то модное кафе, где карикатуры на всех политиков. Это был в 2014 году, я уже не помню, как это гостиница называлась. Вот. И вот, значит, там, значит, мы там стоим внизу, и в этот момент входят корреспонденты, говорят какие-то, говорят, а вот можно мы с крыши снимем Белый дом? А там в этот момент секретная служба, машина подъехала, они зашли выпить чашечку кофе. Они говорят, да заходите, снимайте.
1: Говорят,
3: да, а почему можно? Они говорят, а потому что Обама сейчас в Японии. И вот если бы он там был в Белом доме, мы бы вас бы не пустили. А поскольку его нет, снимайте сколько угодно. Вот.
1: Что вы думаете, что это такое вообще было?
3: Ну, я сегодня на эфире, говорит Москва, решил похулиганить. И, соответственно, задал вопрос, что это было? Больше всего, еще раз говорю, это не я сказал, это вот народ.
1: Народ.
3: Больше всего ответов было там 36%, что это... Значит, сам Трамп, ну, точнее сказать, люди, которые его обслуживают, организовали это мероприятие для каких-то своих целей, да, чтобы поднять рейтинг, чтобы там еще чего-то. Ну, разные добрые люди сказали, а может, это вообще хотели попугать не Трампа, а Венса. А может, еще чего-нибудь. Ты понимаешь, в чем вся проблема? Поскольку образовалась совершенно страшная куча мала, не в смысле там, а в смысле в политике.
1: Вообще?
3: В политике, да. То, что, ну, грубо говоря, понимаешь, обычно как? Есть у тебя там 2-3 более-менее вероятных варианта. 2-3 – это нормально, да, можно размышлять, думать, почему этот вариант более вероятен, или почему вот этого точно быть не может, и так далее. А когда у тебя 23,
1: да,
3: то все. Да, ты уже никогда не разберешься и никогда не поймешь. То есть те, кто это организовали, конечно, знают, но вряд ли они скажут. Вот это вот картинка, в которой мы сегодня... Причем это не туфли, у нас абсолютно та же самая хрень. Вот абсолютно та же самая.
1: Понимаешь, вот если помнишь его покушение первое, когда у него стреляли снайперской винтовкой, говорили, что он сам себе это придумал, мы рассматривали эту ситуацию, но вот я сказал, если взять человека и уйти на 200 метров, стрелять со 150 метров, уйти на 200 метров, то человек будет вот такой вот, какой бы ни был профессиональный снайпер.
3: Гарантировать, что он не убьет, нельзя.
1: Да, или не контузит, или что-то еще, поэтому это просто было дело случая. Человек надо в тисках держать, чтобы он не двигался. Ну,
3: Да даже это не всегда помогает, потому что порыв ветра, там
1: да,
3: еще чего-то.
1: Это способ
3: течения
1: обстоятельств.
3: У него была не современная снайперская винтовка, у него была винтовка старая, скорость пуль маленькая, ну и так далее и тому подобное.
1: Вот поэтому, да.
3: А теперь, кстати, говорят, выяснилось, что стреляли вообще не из этой винтовки.
1: Тоже возможно. Все возможно.
3: Если это был не он.
1: А, Михаил, а как вы считаете, президент и вице-президент, они же не должны находиться вместе? Это же такой даже закон.
3: Нет, они не должны. Протокол запрещает нахождение президента и вице-президента в одном помещении.
1: А, или
3: меня это удивило. Меня это удивило в первый раз, когда приезжал, помнишь, приезжал Зеленский, и Трамп и Вэнс с ним разговаривали вместе.
1: Ну, Белый дом, ладно, он суперзащищенный, я понимаю. Ну, гостиница какая-то, понимаешь? Но Белый дом, я понимаю, он суперзащищенный, я понимаю. Но гостиница, она же не защищенная вообще. А может быть, другая была цель, что ему надо застроить свой зал, бальный зал, где проводить все, и показали всем, что тут небезопасно, и надо этот зал достроить. Как ты думаешь?
3: Слушай, ну, всякое может быть, да? Ты понимаешь, я на самом деле не удивлюсь, если этого парня, школьного учителя, через 2 недели отпустят и скажут, что это был несчастный случай. Что-то недопоняли, не еще чего, еще стрелял это не он. Ты мне извини, конечно, да? Как там сказано, полицейского попала пуля, его спас бронежилет.
1: Да.
3: А, соответственно, там объяснялось, что у него был дробовик.
1: Знаешь, а дробовики тоже пули бывают. У меня дробовик, если он стреляет и пулями, и дробью. Да, у меня дробовик, только пуля вот такая, знаешь, она круглая, она как шарик.
3: Да.
1: Но
3: да,
1: если бы с такого долбанули, бронежилет бы не спас.
3: Ну, как бы он бы ему бы как бы раздолбал бы все ребра.
1: Все, да? Все ребра, все легкие, внутри, все там был бы страх.
3: Да. А он как бы встал и побежал дальше. Да?
1: Знаешь, я скажу, Миш, я как-то стрелял по тарелкам.
3: Да.
1: И потом забыл, как-то получилось, у меня в шотгане остался эта штука, я вниз опустил ствол, вот своей ноги нечаянно нажал, у меня случилось, не у него за ноги, вот такой кусок земли вырвало, вот такая ямка была, я посмотрел.
3: Я знаю. Вот. Я стрелял по тарелочкам из дроби, правда. Ну вот. Так вот, в чем вся проблема? Вся проблема в том, что очень много

0: Сразу после того,
1: Сразу.
0: как
1: Это случилось?
0: это случилось,
1: Угу.
0: появилась фейковая фотография этого парня в майке вооруженных сил Израиля.
1: А, ну это, ты понимаешь, это...
0: Ты же понимаешь, это же типа, вот смотрите вот туда, да, вот туда смотрите.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому тут много такого. Понимаешь, вот я считаю, что то, что сейчас происходит, это попытка каким-то образом разыграть ситуацию разными силами. И по этой причине я не исключаю, что это было сделано не трамповскими ребятами, но либо по согласованию, либо по договоренности, либо еще как-то. Да? Вот. Так что я вот смотрю на все это дело с
1: Окей.
0: большим интересом.
1: А, Михаил Ильич, вопрос у меня к вам есть. Я
0: Да.
1: хочу про Иран поговорить. Я устал, сейчас полчаса отпущу, обещаю, вы пойдете спать.
0: Да, я это как бы, у меня просто были очень тяжелые дни, и вчера был тяжелый день, хотя было воскресенье. Я вчера работал и позавчера работал.
1: И сейчас
0: А
1: работаю.
0: вот. Ну
1: Так
0: да, но
1: вот.
0: я меня еще, как бы, я много чего делал.
1: Я хотел спросить вас про Иран. Я тут долго размышлял, слушал, смотрел. И у меня такое ощущение, может, я не прав, скажите, что вот эта вся ядерная фигня, это все полная фигня. И причина Ирана – это немножко другое. Это мне напоминает то, что сделали с Каддафи, сделали с Саддам Хусейном, с Мадурой. И сейчас делают с Ираном. Что-то связанное с долларом и с нефтью, а никакого отношения к ядерному оружию это не имеет.
0: Ну вот смотри.
1: И к юаням.
0: Вот смотри, я просто объясню тебе.
1: Угу.
0: Каждый раз
1: Я
0: надо
1: не прав.
0: смотреть. Стив, понимаешь, опять-таки, очень много вариантов. Да? Я приведу как, ну, то, что называется, базовую причину. Да? То есть, грубо говоря, то, что стало, ну, как бы спусковым крючком. Потом это могло обрастать какими-то дополнительными причинами. Значит, в чем проблема? На прошлой неделе вышли данные. Мичиганский университет выпустил очередной индекс потребительского доверия. Соединенные Штаты Америки – это страна, в которой как бы потребительская экономика, основа ВВП – это потребление, там, около 70%. По этой причине это ключевой параметр. Так вот, он показал абсолютный минимум с момента где-то там в начале 50-х, когда его начали считать. При этом я тебе хочу сказать, что там наверняка знали вот эти ребята все уже в феврале месяце, что есть такая вот четкая тенденция. Понимаешь? То есть я не исключаю, что вся история с Ираном была для того, чтобы вот эту вот неприятность вскрыть. Да? Еще раз, я не могу это утверждать, я могу только подозревать. Теперь дальше. Бешеная, значит, активность англичан. Я тоже вижу, что данные по промышленности британской можно охарактеризовать словом обвал. Даже уже не спад, а обвал. Это тоже данные прошлой недели. Ты понимаешь? Я, кстати, хочу сказать, я остановил подписку на обзоры, вот на которые мы всегда
1: Да,
0: давали
1: я
0: скидку,
1: слышал, да.
0: потому что я буду радикально менять их формат. Вот. То есть это, ну, как бы такая вот феерическая катастрофа. Ну и как бы в Евросоюзе тоже все очень плохо. И уже что делать, непонятно. Как ты знаешь, принцип неопределенности Герцена Чернышевского, на вопрос, что делать и кто виноват, нельзя ответить одновременно. Поэтому, когда непонятно, что делать, все переходят к вопросу о том,
1: Кто
0: кто
1: виноват?
0: виноват.
1: Да. Железно.
0: Вот тебе картинка, да?
1: Так кто
0: Кто
1: виноват? Кто
0: виноват?
1: виноват?
0: Кто виноват? Вот тебе вся картинка. Понимаешь? Кто виноват?
1: Насколько я понимаю, евреи.
0: А, видишь, тут есть разные варианты, да? Для одних виноваты

0: Израиль, который
1: Да.
0: втянул Соединенные Штаты Америки в войну с Ираном. Для других виноват Иран, который не сдался. Ну как, им велели сдаться, а они
1: Да,
0: не
1: они
0: сдались.
1: издали, да.
0: Нехорошие какие. Вот. Ну, там дальше есть третий вариант, четвертый вариант, что это, соответственно, виноваты некоторые военные, которые сдали информацию англичанам по рейду, ну и так далее. Уже не важно.
1: Уже не важно, что она.
0: Вот тут сейчас возможности о том, кто виноват, может быть выше крыши. Вот это вот картина, с которой, ну, как бы надо вот смириться. Как будем жить дальше, в науке неизвестно.
1: Неизвестно.
0: Потому что, ну, конечно, ну, потому что, ты понимаешь, это же такая идиотическая ситуация, да, вот у нас там вот эти вот много-много сил, которые там, значит, друг другу как-то мелко пакостят, но ни у одной нету конструктивной мысли, что делать. Вот в нашей стране есть силы, у которых есть конструктивная мысль. Их пока к власти не пускают, но они, по крайней мере, есть. А в Америке нету. И в Европе нету. И даже в Китае нету. Видишь, нету никого. Кто бы мог что-то придумать? Ну, вот. И по этой причине начинаются мелкие там склоки, да, как вы в Африке, да. А давайте отобьем две деревни. Ну, хорошо, молодцы. Отбили две деревни. Через там месяц отберут обратно эти две деревни. Ну и а толку-то?
1: Никакого.
0: Никакого, да. Кто там
1: Так,
0: говорит, в
1: что же?
0: Африке, в Мали убили министра обороны. Да помилуй бог.
1: Половина людей не знает, где она находится, Малита.
0: Да ладно, никто не знает, где кто находится. Это как бы, если вместо одного министра обороны в Африке будет другой министр обороны, что-то изменится?
1: Ничего. Так
0: Ну.
1: что с американской экономикой, на что у нас происходит, у нас выборы на носу, и, ну, бензин упал, реально бензин упал, опять где-то на доллар свалился вниз, слава богу, пока, посмотрим, что будет дальше.
0: Посмотрим, посмотрим. Вся проблема состоит в том, что экономический спад продолжается. И народ это чувствует. Ты пойми, если у тебя индекс потребительской уверенности падает, то сколько стоит бензин, не играет никакой роли.
1: Уже никого не играет, да.
0: Потому что народ понимает, что все плохо. Ну хорошо, с бензином стало чуть-чуть лучше. Тут плохо, там плохо, здесь плохо, туда-сюда. Понимаешь? Вот кот пришел, Яша. Вот у меня,
1: А потом...
0: видишь,
1: Да.
0: еврейский кот Яша.
1: Смотри, антисемиты заплюют сейчас нас.
0: Ой, тише, подумаешь, антисемиты заплют. Яша, иди сюда, кусается, гад.
1: Он
0: Не
1: тоже из
0: хочет на
1: третьего
0: это.
1: еврейха.
0: Не хочет на. Он просто рыжий.
1: Он просто рыжий.
0: Рыжий кот Яша.
1: Я тут просто
0: Вот.
1: недавно услышал, что евреи строят четвертый еврей. Поэтому
0: Слушай,
1: нет.
0: Бога ради, ну перестань, да, как бы, кто там строит, кто куда, видишь, вся проблема стоит в том, что, опять-таки, люди не понимают, во-первых, люди не понимают, что евреи бывают разные, что есть хасиды, что есть старые банкиры, что есть, соответственно, иудейский глобальный проект, который сидит в Сити, да, что есть сионисты, и они разные.
1: Конечно.
0: Вот. Ну и
1: Да.
0: бог с ними, да, ну как бы.
1: Да, так, Владимир, скажите, а вот как вы думаете, все-таки у Трампа так себе, я не могу понять, или у него старческий маразм начинается, или он себя настолько уверенно чувствует себя с Венсом, как будто у них в ноябре не будет выборов, или как будто они уже решили, что они эти выборы выиграли, но он реально не себя чувствует, как просто, я не знаю, как киты в воде.
0: Стив, скажи, пожалуйста, кто будет от демократов кандидатом в президент?
1: Только или Камала Харрис, или губернатор-идиот губернатора Калифорнии, который
0: Нет,
1: Калифорнию обанкротил.
0: губернатора Калифорнии уже нельзя пускать на люди. Это уже все поняли.
1: Ну, Камала Харрис только говорит, что она, я никому, у них никого нету.
0: Ну,
1: Я
0: я
1: никого не
0: тебе про это
1: вижу.
0: говорю. Чё, а что тогда волноваться Венцу? Трамп вообще волноваться нечего, он не баллотируется.
1: Так может...
0: Теоретически
1: Да.
0: демократы могут выиграть Сенат и Конгресс и начать импичмент Трампу. Но тут,
1: Да.
0: видишь, тоже есть свои проблемы, поскольку
1: Например.
0: мы с тобой как-то уже обсуждали, Трампу есть что сказать. Понимаешь? И дальше, а самое главное, у Трампа тогда ни в чем не виноват. Понимаешь? Ему будут говорить: Трамп, смотри, все падает. Он говорит: ну, конечно, падает, эти придурки в Конгрессе и в Сенате к власти пришли и не дают мне ничего делать. Ух, тут он разыграется по полной программе. Он будет сразу ни в чем не виноват. А виноваты будут они.
1: Угу. Ну
0: Знаешь,
1: да.
0: поэтому тут как бы то.
1: А еще ты
0: Тоже,
1: знаешь, еще
0: да,
1: знаешь,
0: это как
1: кто меня
0: известно.
1: пугает меня? Миш, меня пугает Кортес, это вот это ОЗИ. Это молодая социалистка, которая выиграла выборы, когда первая она у демократа, очень крутого демократа, пошла против Нэнси Пелоси, пошла против Чака Шумера, она такая борзая, и ядами помогает эта вторая, как ее звали, Амара, вторая, это мусульман, ну, вот эти три подруги там, три подруги ходят, вот они ее могут выставить на выборы.
0: Да посмотрим. Ну, слушай, бога ради, давай доживем. Нам надо дожить до ноября сначала.
1: Ну да.
0: Время, апрель месяц.
1: Ну да.
0: Вот.
1: А, ну тогда еще мне к тебе вопрос будет, я тебя буду уже отпускать, я на это устал. Скажи,
0: Ох ты, Яша, иди сюда.
1: что сейчас происходит с Ираном, Миша? Я не понимаю, потому что это переговор окончен, и Трамп никого не послал в Пакистан, сказал, все,
0: я тебе
1: договор
0: могу
1: не будет.
0: сказать, что происходит. Вот, я его поймал. Вот, смотри, толстый Яша, смотри, видишь? Толстый Яша,
1: Яша, Яша,
0: Яша толстый.
1: как говорят евреи, я шейным пуном, а веселый,
0: Своим на него в
1: красивый.
0: профиль, у него нос горбатый. Морда.
1: Так, что в Иране?
0: В Иране головокружение от успехов. Они считают, что они уже всех отымели. Кстати, зря считают. Их еще могут очень сильно приложить. Вот. Поэтому посмотрим.
1: Я просто
0: Еще раз
1: слышал,
0: тебе говорю.
1: я послышал, последний вещь слышал, то, что у них через пару дней кончается место, куда можно заливать нефть. Все запасы забиты, и им надо будет закрывать скважины. Это правда или это ложь?
0: Пока рано. Это было бы так, если бы у них была бы полная загрузка добычи нефти. А у них сейчас далеко не полная.
1: А
0: То
1: то,
0: есть
1: что
0: еще какое-то время у них
1: блокада,
0: есть.
1: там есть блокада, реальная блокада или нету?
0: Слушай, не знаю. Ну, как это можно понять? Да, прошел танкер или не прошел? А вдруг там, соответственно, вокруг этого танкера шастает китайский эсминец? Будем топить китайский эсминец? Пока рано.
1: Понятно. Короче, непонятно
0: Видишь, у меня
1: что.
0: еще такое ощущение, что там уже пошли договорнички. Вот у меня такое ощущение. Я тут прочитал, что лондонские страховщики теперь требуют для получения страховки договоренности с Ираном. Типа, ребята, вы вот покажите нам бумагу, что вы с Ираном договорились, и тогда мы вам дадим страховку. Может, и неправда. Но опять-таки, откуда мы знаем-то? Понимаешь, вот вся проблема в том, что когда у тебя есть некоторая устойчивая модель, то ты более-менее знаешь, что происходит. А если ты видишь что-то экстраординарное, то ты можешь проверить. Ну, или сразу сказать, в рамках этой модели такого быть не может. А когда у тебя происходит то, что сейчас, ну, как ты проверишь? Никак. Более того, даже люди очень серьезные проверить не могут. Понимаешь, это вот как бы штука, с которой ничего нельзя сделать.
1: А скажем, наши элиты понимают, что американские, что система уже крах системы, уже все.
0: Знаешь, ну, как бы нет. Нет. Вот это самое страшное, что для Соединенных Штатов Америки. Что они не понимают, что это крах. Они искренне убеждены, что можно что-то сделать. И по этой причине то, что нужно делать, они не делают.
1: А что бы ты считал нужно сделать было бы?
0: Знаешь, это вопрос сложный. Я бы, ну, знаешь, опять-таки, я же не могу, я
1: А
0: могу
1: может они
0: говорить
1: нас услышат,
0: за
1: может они
0: себя.
1: нас услышат, может они нас услышат.
0: Это безнадежно. Ты пойми, дело в том, что для того, чтобы что-то делать, надо, чтобы это что-то укладывалось в их миропонимание. Тут несколько вещей. Во-первых, я для них не авторитет. Даже если я для них авторитет, а мое миропонимание настолько от их отличается, что они не понимают логики моей. И по этой причине, даже если я им распишу план действий, они все равно его не смогут реализовать. Ну, потому что там будут возникать какие-то мелкие отклонения, и они будут действовать иначе. Понимаешь, ну это вот, ну как бы тебе сказать, да, вот условно говоря, да, вот представь себе, что ты, значит, собрались вместе, да, волейболист, футболист и баскетболист, и ты им кинул мячик.
1: Ну да.
0: Футболист будет пытаться по нему стукнуть ногой, баскетболист будет пытаться взять его в руки, а волейболист будет его пальцами тыкать, потому что он в руки его брать не должен.
1: Да.
0: Опаньки. Вот это вот очень штука такая. То есть для того, чтобы я бы мог что-то сделать, меня надо запихнуть в эту среду, ну хотя бы на пару недель, а лучше на пару месяцев, чтобы я с ними разговаривал, чтобы я их слушал. И тогда я свои мысли могу адаптировать под их систему аргументов. Причем не в среду экономистов американских, а в среду американских политиков.
1: Ну, я хочу тебя расстроить, тебя или обрадовать. Мне такая новость пришла, что каждое наше с тобой видео определенной федеральной структуры перевод на английский язык и слушают.
0: Слушай, ну, бога ради, ну что там такого-то? Ну, как бы, ну, меня это как бы не сильно волнует, да? Вот. Я не удивлюсь, если они и мои московские видео слушают. Вот. В этом как раз нет никаких, в этом нет ничего удивительного, никаких проблем. Ты пойми, Стив, я уже говорил, да, что у меня есть три вещи, которые я сделал. Первое, я предсказал распад империи доллара в 2002 году. Ну, книжка вышла в 2003. Я в 2014 году предсказал Трампа в деталях, причем в Штатах. И я предсказал 11 сентября 2001 года.
1: Нормально. Вот.
0: Написав 10 сентября, что американцы сами против себя устроят крупный теракт. Каждая вещь по отдельности могла бы быть случайностью. Когда у тебя три вещи, это значит, я или обладаю какими-то сверхчувственными способностями, ну там, Ванга,
1: Ванга,
0: которыми я уж точно не обладаю. Либо же у меня есть некая методика, которая позволяет получать ответы. Поскольку методика это экономическая, то поэтому соответствующие спецслужбы могли, я не знаю, обратились или нет, но могли обратиться к экономическим экспертам. Экономические эксперты все в один голос ответили: это безграмотный идиот. Значит, спецслужбисты – люди недоверчивые.
1: Да.
0: То есть, когда они видят, что то все профессионалы говорят одно и то же, и это не соответствует реальности, то для спецслужбистов, знаешь, в отличие от ученых, да, которые живут в выдуманном мире, спецслужбисты живут в мире реальном.
1: Да.
0: Поэтому они понимают, ага, значит, этих спрашивать бессмысленно. Они про Михаила Леонидовича ничего разумного не скажут. Точка. Все. Вот. Поэтому я не исключаю, что они хотели бы... А, ну, кроме того, книжки мои читали, прежде всего, «Лестницу в небо».
1: Угу.
0: Вот. И там из этой книжки видно, что уж во власти, это как она устроена, я разбираюсь хорошо, в отличие от ученых, которые не разбираются. Вот. По этой причине ко мне относятся... серьезно, ну, не со звериной серьезностью, а просто, да, вот. То есть, меня слушают, и это меня как бы не радует, не огорчает, это просто надо констатировать факт. Но из этого вообще ничего не следует. Таких, как я, которых слушают, ну, по миру, ну, я не знаю, 200 человек, 300, ну, вот, в самых разных сферах, да.
1: Ну, вот. Да.
0: Поэтому к этому надо относиться как бы философски, но... Это как бы есть некий плюс, да, и вот если вдруг мне придет в голову съездить в Штаты, да, там, к тебе в гости.
1: Я тебя жду.
0: То мне визу дадут.
1: Барана зарежу.
0: А?
1: Барана зарежу.
0: Барел зарыли. Другое дело, что как бы обязательно кого-нибудь подсунут, да? Вот.
1: Не посунут, я прослежу, все нормально.
0: Слушай, бога растив, ну слушай, подсунут, да? Вот. Девочку подсунут.
1: Мы тебе такую охрану организуем на двух черных
0: дипах. Или какого-нибудь интеллектуала, Стив, они же как бы не травить меня будут, ты же понимаешь. Их другая задача. Их задача меня разговорить. Понимаешь? Пришлют какого-нибудь интеллектуального болтуна.
1: Вот. Я не думаю, что ты поведешься на этом. Михайлович, а еще одну вещь хочу сказать. Ты знаешь, что у нас здесь произошло? Я не знаю, слышал ты, не слышал. Если не слышал, просто подумай над этим. У нас за 2 года исчезли 11 стаб-секретных ученых. Исчезли бесследно. Притом 3 из них погибли, а остальные просто вышли из дома, оставили на столе телефон, чистый, сброшенный до обнулирования, оставили очки, телефоны, да. Все, вышли и исчезли. И об этом не говорили, об этом заговорили только вчера, позавчера это подняли Fox News, они сопоставили все вот эти вот дела. Притом ученые такие серьезные, один из них генерал-лейтенант, генерал-майор ВВС США, который занимался УФО, ну, секретными какими-то разработками, просто исчезли. Это один человек, они просто растворились в воздухе. Не слышал об этом еще?
0: Инопланетяне. Слушай, ты знаешь...
1: Нет, ну это серьезно, это не шутка, это серьезно.
0: Стив, я понимаю. Да? Когда человек исчезает, ну вот скажем, когда человек исчезает в Иране, все понятно, да, его убили израильские агенты. Когда человек исчезает, представь себе на секундочку, да, вот ты ученый, к тебе приходят какие-то люди и говорят, мы тут представляем, ну как бы, свободную Китайскую республику. Вот у нас данные на тебя. Да, вот. Если эти данные будут раскрыты, ну, тебе там 40 лет тюрьмы.
1: Угу.
0: Ты нам нужен. По этой причине давай мы организуем твой переезд в Китай. Так что комар носа не подточит.
1: Никто ну, 1-2, 3-4, ну, 11 человек.
0: Но это же было не в течение 2 дней. Это все происходило несколько лет.
1: Да, в течение 2 лет. Ну, притом двое из них, один астрофизик, там очень серьезный, просто одна пошла с друзьями в поход, зашла за угол, ну, по тропке зашла, через 5 минут они пришли, лежал телефон на полу, на тропинке горной, обнуленный, и она исчезла. Астрофизика застрелили, потом еще один покончил самоубийством. Короче, страшно. Ну, просто люди, которые умели тап-тап-тап доступ.
0: Ну, вот я тебе про это и говорю, да, вот... Не, ну как бы теоретически можно сказать, представь себе, что это кто-то восстановил СМЕРШ, и, соответственно, страшные русские шпионы. Вот. Но я как бы, я не думаю, что это русские, а вот, скажем, английские вполне могли быть. Так вот, весь фокус состоит в том, что на самом деле не так сложно. Это очень редко имеет смысл. Ну вот меня воровать смысла не имеет. Ну, потому что для того, чтобы от меня получить пользу в Штатах, нужно создать с нуля некий экономический факультет или экономический институт, в котором надо учить людей много лет, чтобы они могли потом у меня учиться. Понимаешь? В этом нет, ну, как бы, ну, это, в этом нет ничего удивительного, да, это так.
1: При том, самое, что интересное, конечно, смотрите, наши американцы разгильдяи, чтобы ты понимал, такие разгильдяи, потому что настолько, мы же за океаном, мы расслаблены, мы думаем, что до нас никто не дотянется. И 2 года это происходило, пока Fox News, журналисты Fox News не сопоставили все это и не задали вопрос Трампу. Представляешь? После 2 года просто никто даже об этом не говорил.
0: А интересно, они это откуда это узнали? Как они?
1: Потому что ученые-то на работу не пришли, где-то там начались об этом говорить, там пропало, здесь такое начались разговоры. Видно, журналисты это подсобрали, все. И потом, когда они начали все сопоставлять, и выяснилось, что у всех обнуленные телефоны, у всех полностью, все поставили телефоны на зарядки, вышли, один там очень крутой ученый, и соседи видели, как он шел вдоль домов, завернул за угол, и тоже исчез. Телефон на зарядке обнуленный. После обнуленной до заводских этих...
0: До заводских настроек, да.
1: Да.
0: Ну что, ну, живенько.
1: Да.
0: Веселуха.
1: Веселуха.
0: Да, я чувствую глубокое удовлетворение.
1: Что-то готовится, что мы не знаем. Наверное, будет какой-то кипиш.
0: Ну, кипиш будет точно, мы это уже понимаем, тут
1: А что нам
0: даже.
1: делать? Ехать к дальним родственникам на Ближний Восток или к ближним родственникам на Дальний Восток, как говорится? Куда ехать?
0: Знаешь, это просто
1: Помнишь, да, это?
0: интересно. Да, значит, уж лучше вы к нам, да? Значит, что я могу тебе сказать? Что мое мнение, что есть некоторые страны безопасны. Вот в России может произойти некое ЧП, ну, связанное в основном с тем, что англичане попытаются устроить террор со стороны вот этих вот понаехавших. То есть тайная украинская агентура, которая сюда переехала, таджики, ну вот и другие. Но их перестреляют. Но какая-то стрельба будет. Можно попасть под шальную пулю. А вот, соответственно, а потом все будет более-менее спокойно. А вот, соответственно, страны, где будет спокойно, это Япония. Поэтому, если кто хочет спокойной жизни, милости просим в
1: А я
0: Японию.
1: еще почему-то грешу на Коста-Рику, что там будет спокойно.
0: Ты знаешь, на Коста-Рике, ну, придут банды этих самых наркоторговцев. Ну и что ты будешь с ними
1: Ну, тоже
0: делать?
1: правильно. Там армии
0: Они
1: нет,
0: будут
1: сейчас Америка
0: бегать и
1: прикрывает,
0: стрелять
1: да.
0: друг. Ну вот. А я просто, как бы, мне рассказывали, да, один знакомый моего знакомого купил большой участок ранчо в Колумбии, когда
1: Ну, в
0: там еще
1: Колумбии,
0: было,
1: да,
0: вот,
1: это
0: в
1: лучше.
0: 90-е годы. Вот, и он, как бы, этот мой приятель к нему приезжал. Он говорит, как картина, ну, там, ты знаешь, да, вот это плоскогорье, стада, вот, ну, и где-то там джунгли, да, на... Вот. А, и, значит, три вида бандитов. Наркобандиты, коммунистические бандиты
1: И полицейские.
0: и командос, да, которые приехали из Боготы. Вот. И вот, значит, они там друг за другом бегают, и друг в друга стреляют. И дальше, говорит, картинка, да, значит, мы сидим с этим моим приятелем, пьем кофе, в этот момент едут джипы. Приехали, значит, командос. Ну, выходит командос, говорит, привет, привет. Ну, там, значит, все садятся, жарят мясо, наливают. И тут команда СССР просто, слушай, что случилось? Уже 3 недели нету новостей про коммунистическую банду. Если они куда-то уйдут, то нас отсюда опять в казармы.
1: Ну да, а мы не
0: Нам
1: хотим.
0: этого нет. Он говорит, не волнуйся, они у меня неделю назад были. Он говорит, да, ну, слава богу. Знаешь, вот это вот, понимаешь,
1: Красные приходят грабят, белые приходят грабят.
0: они не грабят,
1: Я
0: его
1: такого
0: нельзя
1: знаю.
0: грабить, он местная, как бы, основа местной экономики. Но это единственное место, где можно посидеть, потрепаться. Вот они все к нему и ездят, да? И очень аккуратно следят, чтобы, не дай бог, не столкнуться. Понимаешь, вот это вот, это жизнь, вот это вот жизнь, да? Но если ты обычный обыватель, то там, кроме этих, есть еще и мелкие всякие. Такие, да? Вот эти мелкие к тебе приходят, могут и пристрелить, да? Понимаешь, от большого ума. Вот. Поэтому Коста-Рика там очень красиво, но не подходит.
1: Ну,
0: А вот, соответственно, Япония...
1: пока Америка контролирует, спокойно. А там, да, ты прав. Что еще, Новая
0: Потому что Америка
1: Зеландия?
0: там тоже...
1: Новая Зеландия?
0: Нет.
1: Нет?
0: Новая Зеландия, я тебе могу сказать, Новая Зеландия – это Британия и Австралия. И по этой причине там американцам у них будут проблемы. Вот.
1: Понятно.
0: Ну, там всякий возможный вариант. Вот.
1: Понятно, значит.
0: А Канада?
1: Нет.
0: Ну, вот видишь, нет. А
1: Нет.
0: Канада и от Австралии чем отличается?
1: Да, согласен.
0: Вот. А вот в
1: Ладно, понятно.
0: Японии, да, во Вьетнаме.
1: Монголия.
0: Не, в Монголии это ужас. Там зимой очень холодно. Там очень, там нету людей, там нету
1: А в
0: инфраструктуры. Это
1: туалет куда
0: ужас.
1: ходить? А как это за юрту?
0: Ну, за юрту, конечно, естественно. А вот в Японии, во Вьетнаме, там все хорошо. Ну, во Вьетнаме, ну, правда, в Японии тоже. Большое население на маленькой
1: Но в Японии
0: территории.
1: щуриться придется, не всем удобно
0: Не,
1: щуриться,
0: да ничего
1: придется, не
0: подобного,
1: всем
0: не надо
1: удобно.
0: щуриться. Вон, дочь моя совершенно не щурилась. Я ее спрашиваю, а у нее такие глазища большие, знаешь, как в этих японских мультиках. Я ее спрашиваю, Ася, какой у тебя был статус в этой Японии? Она говорит, у меня будет очень интересный статус. Она говорит, не японка, но своя.
1: Тоже
0: Понимаешь?
1: так. Да.
0: И поэтому, говорит, я, говорит, ну как, я же своя, да, мне тут... Ну,
1: Ну, японский же она знает японский язык, ну и все.
0: ну конечно. Она по-японски говорит, как по-русски. Вот поэтому...
1: Я не хочу учить японский язык, а старый для этого уже.
0: Слушай, бога ради, ну теперь расслабься.
1: Я лучше
0: Вот.
1: уже на
0: Я вот американского языка не...
1: русском где-нибудь в районе Байкала.
0: Ну, как бурятам. Буряты – это цивилизованный народ. Вот. Знаешь, как мне тут один бурят объяснил в Крыму? Он говорит, Михаил Леонидович, откуда эти люди взяли, что Чингисхан был монгол?
1: Он был бурятом.
0: Он был бурят, конечно. Просто
1: Да.
0: тогда эти племена были как бы совершенно другие. Да? Монголы возникли-то после Чингисхана. Он был бурят.
1: Конечно.
0: Говорю, ну хорошо. У
1: Хорошо,
0: меня нет
1: Михаил.
0: оснований им не верить. Вот.
1: Отпущу вас
0: Кстати,
1: спать.
0: да, спасибо. Значит, вот
1: Большое
0: я тебе хочу
1: спасибо.
0: сказать, да, что мы оказались в ситуации. Знаешь, у Вильяма нашего Шекспира есть такая бессмертная
1: Фраза.
0: комедия «Много шума из ничего». Вот сейчас много шума, непонятно из чего. Ну, то есть базовая причина понятна, да, тут вот промышленность падает, инфляция растет, потребительская уверенность падает, но это, ну, как бы основа, да, дальше из этого выросло колоссальное количество разных мелких вещей, и которые теперь вызывают вот этот вот хаос и шум. И разобраться в этом крайне сложно. Ну, то есть я могу там пытаться что-то сделать, но только потому, что у меня есть опыт, я это не, как это, не вычисляю, а чувствую. Ну, это вот то, что называется интуиция. Вот когда ты едешь на дороге, то ты сразу видишь, вот этот идиот, и от него надо держаться подальше.
1: Да.
0: А эти нормальные ребята. Так и тут, да, вот я чувствую.
1: Да.
0: Вот, это просто в чистом виде опыт, да, такой вот. Как это? Искусственный интеллект. Как он работает? А хрен его знает. Вот так и
1: Да,
0: тут.
1: ну работает.
0: Это называется профессиональная интуиция, да, как
1: Да.
0: называется? Экспертная оценка.
1: Да, экспертная
0: Вот.
1: оценка.
0: Вот. Поэтому, ну вот, экспертная оценка, да. Вот. И поэтому я так на все это дело смотрю с некоторой, даже не с иронией, да, я как бы, мне их жалко всех. А вот, с одной стороны. С другой стороны, они же все как бы самовлюбленные уроды. Да? С ними же нельзя разговаривать. Они на тебя смотрят, как на пустое место.
1: Да,
0: Ну,
1: они
0: я,
1: будут.
0: соответственно, уже давно плюнул. А? Если им
1: Да.
0: что-то нужно, пускай приходят и разговаривают вежливо.
1: Пускай приходит и челобитную бьют.
0: Знаешь этот анекдот, да? Ну, как бы, большой банк, Нью-Йорк, перед банком стоит еврей, продает семечки. Вот. А тут мимо него проезжает его какой-то старый приятель, одноклассник. Говорит, слушай, Йося, дай мне, пожалуйста, 10
1: Долг.
0: долларов до зарплаты. Говорит, ты знаешь, говорит, я вот тут стою перед банком, вот, значит, Рокфеллера, да? Так у меня с Рокфеллером договор. Он не
1: Он
0: торгует
1: продает
0: семечками, а я не даю кредит.
1: долг, да, старый хороший анекдот.
0: Вот я не даю кредитов, да? Я торгую семечками. Это мой бизнес. Вот, поэтому...
1: Спасибо
0: Так
1: большое.
0: что вот так вот. Я как бы всем рекомендую, да, подписывайтесь на мой закрытый
1: Канал,
0: телеграм-канал,
1: и там вы все
0: потому
1: узнаете.
0: что не то, что там все узнаете, там чат. И
1: Да.
0: там со мной можно поговорить.
1: Ну, не конечно, так, как
0: Вот.
1: мы сейчас разговариваем, но можно.
0: Ну да, естественно, конечно. Ну хорошо, все, давай.
1: Спасибо большое, до
0: Счастливо.
1: встречи. Все, спасибо, родной.
0: Давай.
1: Давайте.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Внеплановый выход мой в эфир. Во-первых, поздравляю всех с светлым праздником воскресения Христова. Христос воскресе! Я, честно говоря, думаю, что сегодняшний день, день этого светлого праздника, нас пожалеют с точки зрения информационных атак, но я ошибался. И, в частности, сегодня... И меня тоже смогли вывести из себя. Сегодня с утра публикацией небольшого сравнительного интервью Павла Зарубина с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Значит, по поводу вот этого короткого интервью я хочу несколько обобщающих слов сказать. Оно вызвало... в социальных сетях эффект гранаты, брошенной в болото. И здесь у меня в очередной раз возникает вопрос. Вот эта недостаточность и, мягко говоря, непрофессионализм в работе с общественным мнением в нашей стране со стороны руководства. Что в этом проявляется? Почему это происходит раз за разом? Ведь большей частью эта ситуация может быть контролируема. Не так, что представители верхнего руководства выкинули тезис, и он пошел болтаться своей жизнью. Так не должно работать. Каждый такого рода тезис должен прорабатываться. Необходимо контролировать его... жизнь в информационном пространстве. Потому что рано или поздно дело придет к тому, что вот таким образом выкинутые в свободный полет тезисы обернутся против тех, кто их выкинул. Эффект бумеранга сработает. Врагов у нас много. Они высокопрофессиональны. Они поднаторели в этих вопросах. Поэтому я еще раз спрашиваю, откуда этот непрофессионализм? Первый вариант откуда? В некоторых случаях, и здесь наоборот, меняем минус на плюс, в публичное пространство не надо давать полноценное обоснование тех или иных решений. Потому что эти обоснования могут повлиять на те процессы, которые должны быть закрытыми, например, на дипломатические процессы. То, о чем я говорю, касается именно дипломатических вопросов. Это разговор о выходе на границы Донецкой Народной Республики, о том, что ВСУшники должны покинуть эти границы и так далее. То есть иногда сдержанность представителей наших властей оправдана и даже плюсуется, потому что все остальные наши партнеры не то что не сдержаны, а вот просто у них выливается изо рта все, что вливается в уши. Но иногда это просто плохая работа. Ну вот, например, сегодня, да, я выложил эти цитаты у себя во всех социальных сетях рядом. Первая цитата из Пескова. Песков. Разногласия Киева и Москвы по территориальному вопросу в считанных километрах. Россия осталась освободить 17-18% ДНР до административной границы. Точка. Конец сообщения. И вот это произвело эффект гранаты, брошенной даже не в болото, а в сортир. Потому что понеслась волна возмущения. А как же Херсон? А как же Запорожье? А потом пошла раскрутка. А как же Одесса? А как же Харьков? Сводя все к той абсолютно идиотской мысли, которая вброшена нам извне довольно давно, примерно еще осенью прошлого года, что если ВСУшники выполнят требования Путина, которое было предъявлено еще в июне прошлого года, на коллегии Министерства иностранных дел, 24-го года, Когда Путин сказал, что наши территории должны быть освобождены, и самый приемлемый для всех вариант, если ВСУ получат приказ и просто покинут без боя, оставят наши территории и уйдут за наши новые границы. Так вот, вспоминая все это, пошла волна возмущения. Однако, ведь это не все, что сказал Песков. И буквально сразу после этого на некоторых ресурсах, да, первую цитату дали просто все из каждого утюга, появилась другая цитата из того же интервью с Павлом Зарубиным Пескова, что после выхода российской армии к границам новых регионов, то есть включая Донецкую Народную Республику, начнется сложный переговорный процесс. В любом случае, цитата, речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах. Это принципиально важное добавление к первой цитате. Ну вот теперь посмотрите. Наши информационные агентства, наши телеканалы, наши самые большие каналы в социальных сетях, миллионные, первую цитату дали все. Вторую дали не все, а их вместе не дал никто. Разумеется, это не провокация, это просто непрофессионализм. Потому что вторая часть высказывания, она не только дополняет, она уравновешивает первую. Тогда не было бы этой гранаты в сортире, не пошел бы этот истеричный вой, что мы все сдали, мы все сдаем, все пропало. И два слова по существу. Мне не раз приходилось объяснять, говорить, втолковывать, что тот процесс, который идет между нами, Соединенными Штатами Америки и киевским режимом, по большому счету, по гамбургскому счету, даже переговорами назвать нельзя, тем более переговорами о мирном соглашении. Я всегда предлагал назвать это консультациями. У этого есть очевидное доказательство, что это не переговоры о мире. Оно было, господа, у всех у вас перед глазами. Вы видели пункты американские предложенные? Сколько было? 27, 28? Видели. Вы видели переработанные, там, переделанные, недоделанные пункты от европейцев, от киевского режима? Видели. Вы наши пункты видели? Нет, не видели. Почему? Я это тоже не раз объяснял. Ну, вы же видели эти бумажки? Формат А4 на полстраницы, 27 пунктов по одной, две строчки в каждом. Это похоже на мирное соглашение? Это на что вообще похоже? Чтобы вы понимали, мирное соглашение, то, как оно выглядит, тоже было у вас перед глазами. Друзья, дорогие, вы же все видели. Сложите 2 и 2, получите 4. Вспомните мирное соглашение, которое обсуждалось сначала в Белоруссии, потом в Стамбуле весной 2022 года, сразу после начала специальной военной операции, так называемый Стамбул-1. Помните? У него был заголовок. Он назывался «О постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины». Там было несколько глав. В этих главах были параграфы, включая такие важные параметры, как восприятие и подтверждение этих решений международным сообществом, там, организациями ООН и так далее. Все это там было прописано. А к нему еще были приложения, касаемые денацификации, демилитаризации. Шестым документом в этом пакете была карта. Вот карту не видел никто. Остальные были опубликованы. Вот это мирное соглашение. А вот эта вот бумажка, с которой бегает туда-сюда Степан Витьков и Джаред Кушнер. Вы сами понимаете, что это вообще ни о чем. Это не переговоры о мире. Потому что в основе их вот эта бумажка и лежит. Это та бумажка, которую сформулировали и предложили сторонам челноки. Идет челночная дипломатия, официально заявлено. в Белом доме, округ Вашингтон, Колумбия. Так вот, то, что идет сейчас, это предварительный этап, почему я называю консультациями, где нужно соблюсти определенные условия со всех сторон. Для того, чтобы, первое, представилась возможность договориться о прекращении огня, то, что они сисфайр называют, и перейти к переговорам, к настоящим переговорам о мире, то есть к подготовке мирного соглашения. И эти переговоры, цитирую Пескова сегодня, что будут скрупулезными, сложными и небыстрыми. Это вот там будет идти речь о наших территориях, о наших границах, о том, куда, как, чьи граждане будут переезжать, режим перемещения граждан, кто будет возвращаться, кто наоборот захочет... Там огромная работа. И там будет и неосвобожденные до сих пор части Запорожской и Херсонской областей. Это потом. Потому что сегодня никто не готов к разговору о мире. Вы что, не видите? Чего вы так покупаетесь-то на эти вбросы? Кстати, собственно, вот Песков сегодня подтвердил мои выводы, которые я сделал еще осенью, что вот те консультации, которые идут сейчас между нами, американцами, и киевским режимом, не являются переговорами о мире. Вот они потом начнутся. Да, это переговоры о том, чтобы, чтобы создать возможности для начала работы над мирными соглашениями. Вот и все. Ну и еще два слова по существу. Почему все стали, начали биться головой о стену из-за этих освобождения 17-18% Донецкой Народной Республики? Для того, чтобы сделать попытку, всего лишь сделать попытку добиться целей и решить задачи специальной военной операции дипломатическим путем, разумеется, наша дипломатия должна была выработать определенную стратегию. И в рамках этой стратегии очень часто такое происходит. Именно стратегии. Стратегия – это долговременное действие. Это не упал, отжался. Много раз тоже это объясняло. В рамках стратегии на каком-то этапе, может быть, есть смысл сделать шаг назад, чтобы потом сделать 2, а то и 5 шагов вперед. Это вопросы тактики. Вот когда их засвечивают в СМИ, вот начинается истерика. Переговоры такого рода действительно любят тишину. Но у нас оппоненты такие странные. Они невоспитанные, и кроме того, они используют публичное пространство как способ сорвать или ускорить, что-то решить. Но они ведут себя, короче, вести себя не умеют, а ведут. Вот. Но наша дипломатия выдерживает свой классический стиль, и именно этот классический стиль является нашим преимуществом. Просто каждый день из-за того, что из их бачков все течет, да, для нас это создает проблемы, потому что все это льется на наши с вами головы. Но если мы думаем о результате, тогда правильно себя ведет наша дипломатия. Китайская дипломатия, индийская дипломатия, которая не работает через Твиттер, другие соцсети или средства массовой информации. В рамках этой стратегии, насколько я понимаю из того, что сказано нашим верховным руководством, вывод ВСУ добровольный из оставшейся части Донецкой Народной Республики, это тестовый, это тестовое решение, тест. Причем многоуровневый. То есть первое, это мы тестируем американцев. Могут ли они заставить европейцев и киевский режим совершить такой, сделать такой непопулярный и сложный политический, в какой-то степени даже неприемлемый политический шаг. То есть мы тестируем американцев. Что они могут? Если они докажут, что не могут, тогда мы тестируем киевский режим. Он вообще управляет своей армией или нет? Потому что вполне возможна ситуация, что киевский режим отдает приказ развернуться и покинуть территорию ДНР, а армия скажет, что мы не покинем. И это второй уровень тестирования. То есть третий уровень тестирования – это тестирование и общества, оставшегося под контролем киевского режима, и ВСУ, и нациков в этом ВСУ. Для этого запущен. Да, это, ДНР-то осталось неосвобожденным гораздо меньше, чем в Запорожье и в Херсоне. Но выбрано именно это, потому что я напомню, 24 февраля 2022 года специальная военная операция начиналась со ссылкой на договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР только лишь. И среди задач было освобождение, помощь в освобождении территории ДНР и ЛНР в их конституционных границах, которые совпадали в конституциях и ДНР, и ЛНР. Хорошо знаю, при мне это происходило. В бывшие административные границы Донецкой и Луганской областей. Это была задача. Потом, в 22-м году, прошли референдумы. Потом на коллегии были предложены нашим верховным новые цели, обновленные цели, точнее, цели и задачи. Но для того, чтобы выйти на эти решения, вот и был запущен такой тестовый, то есть, при уверенности на 99%, я думаю, именно так, что ни один из тех, кто тестируется, не способен это исполнить. Американцы не контролируют европейцев, как они не контролируют Израиль. Они не контролируют киевский режим. Но, по крайней мере, не демонстрируют это. Но даже если это произойдет, Зеленский не способен принять такое решение о добровольном выводе ВСУ из Славянска, Краматорска, не способен. На 99%. А если он это скажет, то ВСУ с большой долей вероятности ему не подчинится. Хотя бы часть ВСУ. Но даже если предположить, что сработает этот 1%, и у них там, у всех все получится, то тогда они покидают территорию Донецкой Народной Республики, мы соглашаемся на режим прекращения огня и начинаем переговоры о мирном соглашении, где на столе будут не только все наши территории, но и те обращения к НАТО и США, которые были переданы им в декабре 2021 года, потому что, как правильно сказал сегодня же Сергей Викторович Лавров, нам нужны гарантии безопасности. России нужны гарантии безопасности. А вот именно совокупность всех этих вопросов, их решения, и может эти гарантии хотя бы на время нам обеспечить. Устал уже обращаться с просьбой к нашим информационным агентствам, другим средствам массовой информации. Ну, будьте вы добрее по отношению к населению нашей страны. Дорабатывайте до конца. Думайте о том, как воспринимается то, что вы пишете. И поменьше думайте о хайпожорстве, пожалуйста. Мы же все вместе в одной лодке. Все, что хотел сказать на сегодня. И тем не менее. Страстная неделя закончилась. Бесы на нас потренировались. Неделя была очень тяжелая. Опять у нас все пропало, опять все всех слили, опять у нас сплошной саботаж, у нас сплошные предатели, 5, 6, 7, 18, 39, 9 колонны. В этом смысле неделя была невероятно тяжелая. Но все, все, страстная неделя закончилась. Бесы отступили, Христос воскрес. И давайте с новыми силами, с новым порывом нашей веры, веры в победу, в нашу армию, в Верховного, двигаться к этой нашей победе. Спасибо всем. До встречи.
1: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
2: Мы приглашаем на эту сцену первого гостя. Встречайте, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
3: Да. Здравствуйте, привет всем. Много собралось людей, на самом деле, это повышает интерес к беседе. Знаете, я подготовил статью в преддверии нашего главного великого праздника Дня Победы, статью, посвященную таким сложным процессам, которые идут в Европе, посвященную милитаризации Европы. Она, надеюсь, будет правильным образом воспринята и будет опубликована как раз незадолго до 9 мая. Но, поразмыслив, я решил вам ее сегодня не презентовать. Чтобы общение было менее формальным, давайте просто перейдем к разговору, к интерактиву, к вопросам, ну и ответам, соответственно. А статью вы сможете, если заинтересуетесь, естественно, почитать в другом месте. Так что давайте просто начнем общение.
4: Дмитрий, я хочу с вами абсолютно согласна. У нас много вопросов от всех, кто сидит сегодня в зале. Итак, поднимайте руки. К вам будут подходить наши модераторы и задавайте ваш вопрос. Не забудьте представиться и сказать, откуда вы.
5: Здравствуйте. Меня зовут Рамазан Мукаилович. Я являюсь студентом третьего курса Государственного университета управления. Дмитрий Анатольевич, вы очень опытный политик. За это время в вашем собственном понимании внешней угрозы поменялось, и о чем вы думали раньше совсем иначе, чем сейчас? Спасибо.
3: Спасибо, Рамазан. Ну, сказать, что поменялось, если говорить откровенно, это ничего не сказать. Вы присядьте. Может, я долго говорить буду? Станете. Конечно, все мы меняемся со временем, с взрослением. Но дело даже не в этом. Очевидно, что после распада Советского Союза практически все мы, абсолютно подчеркиваю все, начиная от руководителей государства, ну, я тогда не занимался государственной службой, и заканчивая обычными гражданами, смотрели на наши отношения с соседями, с западным миром, сквозь такие розовые очки. Казалось, что это благополучное общество, мы должны обязательно копировать их опыт. Но самое главное, что нас там ждут с распростертыми объятиями, что мы близкие культуры, живем, допустим, там с европейцами на одном материке, и все у нас получится, как принято говорить. Вот развитие событий опровергло и какие-то, наверное, мои иллюзии, как и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Знаете, прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот. Еще совсем недавно, ну вот после конфликта на Кавказе, вокруг Южной Осетии и Абхазии, я, будучи президентом, пытался наладить устойчивое отношение с европейцами. И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное. Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать. И если говорить прямо, желают кончины нашего государства. Кто-то в открытой форме, исходя из своих русофобских представлений, а кто-то как-то так вот аккуратненько, но тем не менее, по сути, это превратилось в основной тренд политики западного мира и особенно Европы. Знаете, я так скажу. Может, это жестко прозвучит, но я тем не менее скажу. Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер. То есть это вопрос существования. И, к сожалению, вот у меня сейчас нет никаких иллюзий по поводу того, что будет дальше. Но об этом чуть позже.
2: Спасибо, так. Друзья. Следующий вопрос. Прошу вас.
6: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Янкова, ученица предпринимательского колледжа номер 11. У меня к вам вопрос.
3: Оттуда сразу предприниматели выходят? Вы уже сейчас какие-то?
6: Ну, у меня направление торговое дело.
3: Понятно.
6: Вот, у меня вопрос. Если европейские страны ссорятся с Америкой, а Америка со всем миром, то чем это может закончиться?

0: И дело не в том, кому мы симпатизируем. У нас свои интересы. Мы должны заниматься только своей страной, ее успехом, ее развитием, помощью гражданам нашей страны. Но то, что они как пауки в банке сейчас, честно сказать, меня радует. Я на это наблюдаю с большим интересом. Но, как принято говорить, будем смотреть и дальше. Запасайтесь попкорном.
1: Спасибо огромное. Мы продолжаем задавать вопросы. Пожалуйста, следующий вопрос.
2: Дмитрий Анатольевич, доброе утро.
0: Меня зовут Романишина
2: Вероника. Я являюсь студенткой Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева. И у меня к вам следующий вопрос. Как мы все прекрасно знаем, конфликты на Ближнем Востоке, они вспыхивают и тлеют сотни лет. Хочу узнать ваше мнение, как прекратить этот пожар и какая сделка тут поможет. Спасибо.
0: Спасибо, Вероника. Вы судьей будете?
2: Возможно.
0: Правильно, ответ уклончивый. Время покажет, как принято говорить. Да. Спасибо за вопрос. Значит, я тоже, так что без иллюзий, садитесь, пожалуйста, отвечу. Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньги. В пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное количество стран и огромное количество сил. И несмотря на то, что люди, которые живут на Ближнем Востоке, страдают, тем не менее в этот пожар постоянно подбрасывают дрова или, если хотите, поливают его бензином. И поэтому этот конфликт будет развиваться, где-то затихать, где-то вспыхивать снова. Но вот сейчас то, что происходит, естественно, связано с событиями вокруг Ирана, вокруг той агрессии, которую, по сути, развязали Соединенные Штаты Америки при поддержке Израиля. Очевидно, что рано или поздно, естественно, этот конфликт тоже завершится на тех или иных условиях. Сейчас забегать вперед сложно. Но то, что источник противоречий останется, у меня никаких сомнений нет. Почему? Потому что урегулировать его при помощи вот таких вот приемов, как так называемая пресловутая сделка, о которой сейчас толдычит практически из каждого утюга, невозможно. Возможно урегулировать конфликт только на базе полноценного применения международного права. Вы это тоже понимаете, как будущий юрист. А что это такое? Это труд большого количества людей. Это сложный процесс. И при этом нужно выполнять те решения, которые когда-то были приняты человечеством. И недаром ведь. Я имею в виду все резолюции, например, если говорить о палестинско-израильском урегулировании, которые принимались Организацией Объединенных Наций, начиная с 1947 года, и там впоследствии было много резолюций. Вот на чем нужно основывать переговорный процесс. А с учетом того, что в достижении окончательного примирения не заинтересовано большое количество сил, я думаю, что, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, конечно, конфликты на Ближнем Востоке никуда в ближайшие десятилетия не исчезнут. Нужно себе в этом отдавать отчет. Спасибо.
3: Продолжаем наш открытый диалог. Пока юристы, Дмитрий Анатольевич, доминируют.
0: Юристы всегда, так сказать, пытаются о себе напомнить.
3: Продолжим.
4: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Я студент Российской таможенной академии первого курса юридического факультета.
0: Ну вот, опять юрист.
4: Как вы считаете, геополитика — это сделка? Если да, то по каким правилам надо играть?
0: Ну, спасибо. Значит, это, по сути, продолжение того вопроса, который только что прозвучал. Присядьте, пожалуйста. Значит, ну вот на мой взгляд, с учетом моего опыта, это никакая не сделка, когда геополитические процессы, процессы урегулирования пытаются представить как сделку, используя вот этот термин «deal», значит, на мой взгляд, это просто упрощение и вульгаризация международной жизни. Поскольку приемы торговли очень редко срабатывают в международных отношениях. Да, что-то на что-то можно обменять, но это только в очень ограниченном масштабе. Базарные схемы в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений.

0: суждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно. Ну вот вы юрист, я напомню вам и всем присутствующим вообще, как понимается сделка в гражданском праве. В гражданском праве сделка – это действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Прежде всего, гражданско-правовых, но можно термин «сделка», наверное, использовать и к международным отношениям тоже. Что такое сделка? Ну вот всем хорошо известно, что такое. Сделка – это одностороннее действие. Например, если это одностороннее действие, то это завещание, принятие наследства и так далее. Многосторонней сделкой является договор. Но я напомню, что большинство конфликтов в мире прекращается далеко не всегда на базе договора. Хорошо, если достигнут консенсус по всем, так сказать, существенным пунктам урегулирования. Но обычно конфликты прекращаются капитуляцией одной из сторон. И именно такой способ является наиболее эффективным с точки зрения судьбы конфликта. Да, одна сторона становится проигравшей, а другая сторона победившей. А вот эти все манипуляции со сделками, по сути, ведут к чему? Что в какой-то момент конфликт снова вспыхнет с новой яркой такой вспышкой. Поэтому я подчеркиваю, что урегулировать международные проблемы при помощи примитивных актов обмена – это путь в тупик. Это не дает своих эффектов. Вот. А для того, чтобы урегулировать ту или иную проблему, я уже об этом тоже сказал, нужен труд огромного количества людей – дипломатов, военных, экономистов, естественно, государственных лиц. И это такая очень тонкая ткань, которая создается на протяжении, как правило, дней, месяцев, иногда лет. И насколько эта ткань получается прочной, вот именно от этого и зависит судьба будущего конфликта, который может разгореться или который не разгорится вообще. Вот. Поэтому я исхожу из того, что геополитика – это гораздо более сложная материя, и ее нельзя сводить ни к каким сделкам.
1: Спасибо огромное, что ж, юристы сегодня самые активные и самые интересные вопросы вам приготовили.
0: Но спасибо.
1: Движемся дальше. Продолжаем наш открытый диалог. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Ангелина Литвинова. Я студентка... Здравствуйте еще раз. Я студентка Университета науки и технологий МИСИС. И у меня к вам такой вопрос. С каким событием или периодом в мировой истории вы могли бы сравнить то, что происходит сейчас?
0: Да, спасибо. Вам тоже присядьте, пожалуйста. Но... Вы знаете, что скрывать, у нас сейчас идет СВО, это война, поэтому очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если вот исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 30-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне. Ведь что происходило в преддверии Первой мировой войны? По сути, человечество до того не вело полноценных глобальных войн. Да, были такие крупные кампании, в том числе, там, допустим, кампания Наполеона, которая закончилась, как известно, разгромом наполеоновской армии. Но это было в другую эпоху. А в во время Первой мировой войны человечество уже создало танки, самолеты, современную артиллерию по тем временам, отравляющие газы. И поэтому то, что произошло, несмотря на, казалось бы, обсуждения в различных салонах и такие разговоры за столом, опровергло все представления о войне, все конвенции, которые к тому времени были подготовлены о войне. Война превратилась в мясорубку, и сама Европа себя наказала. Ну, про Вторую мировую войну я даже говорить не буду. Там, тем не менее, что происходило в 30-е годы в Европе, мы тоже знаем. Шла активная милитаризация, прежде всего Германии, германского фашизма, но, значит, естественно, к войне готовились и в других местах. Милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники – Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? Война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день. Русские обязательно на нас нападут. Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет. Но, тем не менее, этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия, и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что мы понимаем, значит, нам нужно быть готовым к отражению агрессии. Война неизбежна. Ну, вы понимаете, куда эта дорога? Как это не печально звучит? Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно. Поэтому задача политиков сегодняшнего дня все-таки, как принято говорить народным языком, охолонуть, успокоиться и постараться выйти на конструктивный разговор. До кого-то в Европе это доходит. Американцы, кстати, это слышат гораздо лучше. Именно потому, что американцы более прагматичны, нежели европейцы. А Европа, вот, она такая, как есть сегодня. Поэтому, к сожалению, ни с чем другим, кроме как с кануном Первой мировой войны с 1914 годом и преддверием Второй мировой войны, то есть 1939 годом, я нынешнюю ситуацию сравнить не могу.
3: Очень активный зал, лес рук. Продолжаем, друзья. Прошу.
4: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
0: Здравствуйте.
4: Хумуминов Артем, студент колледжа, предприниматель номер 11. У меня к вам вопрос. В сентябре пройдут выборы в Госдуму. По вашей оценке, какие запросы у избирателя сейчас самые главные? Чего он их хочет?
0: Спасибо, Артем. Но я здесь не могу отрешиться, конечно, от того факта. Присядьте, пожалуйста. Что я сам возглавляю политическую партию, вот, поэтому то, что я буду говорить, это в том числе и выражает подход «Единой России». Большинство наших людей ждет одного – победы. Это самое главное. И завершение военной кампании. Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать – как на фронте, так и в тылу. Вот. Ну а победа принесет стабильность. Мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию. Что это? Это то, что тоже ждут наши люди, наши граждане. Это рост доходов, решение жилищных проблем, решение задач, которые существуют у каждой семьи, включая там и демографические проблемы, которые есть в нашей стране. Современная система здравоохранения, современная система образования. Так что задачи остаются прежними. Но для того, чтобы все эти задачи решать, необходима стабильность и безопасность. А она может быть достигнута только в случае достижения цели специальной военной операции.
1: Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Мы продолжаем наш открытый диалог. Пожалуйста, следующий вопрос.
5: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Пришивцев Владислав. Я обучаюсь в Российском экономическом университете имени Георгия Валентиновича Плеханова на 4-м курсе по направлению менеджмент. И я довольно много использую активный искусственный интеллект в своей жизни. И у меня вопрос к вам. Насколько у вас поменялось мнение об искусственном интеллекте за последний год? И для каких задач вы его используете в своей рабочей или там, личной жизни?
0: Спасибо. Знаете, я с некоторой настороженностью стал ощущать, что я часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно. И уверен, что большинство присутствующих делает то же самое. Вот это все произошло на ваших глазах, вы все люди молодые. В этом плане мир изменился. Изменилась даже система образования. Я вот руковожу работой Президиума Совета по образованию и науке в силу поручения президента. Я все время спрашиваю наших министров, ну, прежде всего, министра просвещения, министра высшего образования и науки, а вот как быть-то с домашними заданиями, например? Вот когда я учился, это было давно в школе, значит, понятно, что возвращаешься, что-то там делаешь или ничего не делаешь, идешь гулять, там это зависит от предпочтений. А сейчас вот как с этим быть? Это большая проблема, на самом деле, для системы образования во всем мире. Но, с другой стороны, не стоит отрицать, искусственный интеллект очень сильно изменил нашу жизнь. Он позволяет быстро находить ответы на вопросы. Главное вот что. Это та проблема, которая стоит перед всем человечеством. Посмотрел сегодня в очередной раз, Илон Маск сказал, что человечество или погибнет от искусственного интеллекта, или получит благополучное развитие. Так вот, что меня теперь волнует, я периодически даже книжки какие-то на эту тему смотрю, это любопытно, думаю, присутствующие тоже это делают. Вот насколько мы можем доверять тому результату, который выдает искусственный интеллект? Я говорю и про ответы на обычные, там, допустим, условно-гуманитарные вопросы, ну, естественно, на вопросы в области точных наук. Хотя, как ни странно, в области точных наук, если вы занимаетесь той или иной сферой знаний, то вы приблизительно представляете себе, к какому результату вы должны прийти. В гуманитарной сфере далеко не все так. Теоретически искусственный интеллект может напридумывать такие исторические события, которых не было, и примеров очень много. Вот. Но, тем не менее, я продолжу эту мысль. Вот вы ставите перед искусственным интеллектом задачу и, допустим, полагаете, что он должен прийти к более или менее понятному для вас ответу. И вы его получаете. Но самое сложное — понять, а каким образом он пришел к этому. И вот, на мой взгляд, основная проблема для человечества заключается в том, что вот этот отрезок, когда искусственный интеллект анализировал все связи, все возможности, имея в виду и генеративный, естественно, искусственный интеллект, который развивается, почему он пришел к такому выводу? Вот это, наверное, тот вызов, на который человечество пока не имеет однозначного ответа. Потому что для того, чтобы проверить достаточно простую цепочку логических взаимодействий, формул или тех или иных гуманитарных вопросов, которые были поставлены источников, которые использовал искусственный интеллект. Вот чтобы проверить любой ваш запрос, потребуется труд большого количества людей. И мы этого не делаем. Мы просто доверяем тому результату, который получили. Вот верификация результатов искусственного интеллекта — это, мне кажется, основной вызов, который стоит перед человечеством в области AI. И если мы сможем правильным образом верифицировать результаты, тогда искусственный интеллект будет приносить пользу. Вы же понимаете, сейчас в искусственному интеллекту отдаются управления самыми разными процессами, даже критическими технологиями. Я не имею в виду даже войну машин, появление терминаторов и так далее, а просто управление большими процессами. Вот если такие вещи доверяются, мы должны быть уверены в результате. Именно поэтому Россия одна из стран, которая развивает свои системы искусственного интеллекта. Кстати, таких групп стран, наверное, там до 5 штук. Вы сами знаете, о чем идет речь. Это и Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика. Что-то там есть, как я понимаю, во Франции. Что-то есть, там, вроде, в Британии. И наша страна. Ну и в арабском мире тоже там определенные вещи удается создать. А так больше практически ни у кого этих технологий нет. Но нам нужны свои технологии искусственного интеллекта. Поскольку мы с вами понимаем, и я только что об этом сказал, заложить в систему поиска можно все, что угодно. А понять будет сложно. Поэтому я за искусственный интеллект, но относиться к нему нужно настороженно.
1: Спасибо.
3: Продолжаем задавать вопросы. Рожденные, уверен, естественным интеллектом. Прошу.
0: Надеюсь. Пожалуйста.
6: Добрый день. Меня зовут Федорова Елизавета. Я ученица 9 А класса МБУ школы «Квантум» города Звенигород. У меня к вам такой вопрос. Движение невозможно без проб и ошибок. Но как перестать бояться ошибаться? Поделитесь личными правилами, пожалуйста.
0: Спасибо. Назову три правила. Первое и главное. Ошибок желательно не совершать. Второе правило. При принятии решений нужно отрешиться от всех эмоций. Скоропалительные решения ведут к ошибкам. И третье правило. Если ошибка все же совершена, то прежде всего нужно признаться в этой ошибке самому себе. Это, кстати, бывает иногда не просто. Человек склонен оправдывать свое поведение, свои выводы, базу данных, которую он использовал. А в некоторых случаях, что особенно сложно, это нужно сделать публично. Среди коллег или даже среди неопределенного круга лиц. Вот. Поэтому вот такими тремя правилами я стараюсь руководствоваться. Вот. Но это не значит, что я не совершал ошибок. Вы все знаете известную с древних времен максиму о том, что не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Но нужно спокойно относиться к этому и стараться их не совершать.
1: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Абсолютно с вами согласна и запомним ваши три золотых правила.
0: Хорошо.
1: Дорогие друзья, не бойтесь ошибиться, поднимайте руки и задавайте ваши вопросы. Пожалуйста,
3: прошу.
1: Следующий вопрос.
3: С левой стороны.
7: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Меня зовут Болдырева Татьяна, я из города Москва. У меня к вам такой вопрос. Считалось, что США всегда старалась выступать неким посредником при решении каких-то сложных конфликтов. Как вы считаете, справляется ли сейчас Америка с этой ролью?
0: А вы как считаете?
7: Я думаю, что не очень.
0: Я с вами полностью согласен.
7: Спасибо.
0: Да, пожалуйста. Да, но раз вы спросили, я все-таки чуть подробнее. Присядьте, пожалуйста. Но вряд ли с такой ролью вообще легко справиться. Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты вот так, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях. Я прекратил 9 или 10 войн. Ну, мы сами понимаем, что это все значит. Слова известного политика сегодня. Проблема в том, что практически все эти конфликты заново возобновились. Но, тем не менее, я не могу отрицать и другого. Как минимум, нынешняя администрация Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, пытается что-то делать на этом направлении. Потому что достаточно вспомнить предыдущую демократическую администрацию Байдена. Она просто запрягала колесо войны, или упряжку войны, значит, и финансировала конфликт в максимальной степени, потому что основные дотации, основные перечисления Украине были сделаны все-таки в период администрации Байдена. Это огромные деньги, недаром Трамп об этом говорит. Вот, поэтому они стараются это делать. Насколько это эффективно? Ну, во-первых, есть реноме, о котором я сказал, самих Соединенных Штатов. Во-вторых, скажем прямо, на мой взгляд, американская администрация сейчас находится между молотом и наковальней, где под молотом я подразумеваю Конгресс Соединенных Штатов Америки, а под наковальней позицию Европы. И вот между этими двумя элементами находится администрация. Поэтому она не свободна в своих, так сказать, подходах, даже при том, что действующий президент США говорит о том, что вот он недоволен Европой, что Европа не предпринимает там каких-то усилий. Кстати, многие оценки, которые делает Трамп и его команда, там тот же самый вице-президент Венс, они совпадают, например, вот с моими ощущениями по, там, применительно к Европе. Они увидели слабые места Европы. Вот. Но сказать, что мы в лице Соединенных Штатов имеем такого абсолютного медиатора, я, конечно, не могу. Но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. И даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает. Так что поживем, увидим.
1: Спасибо.
3: Дмитрий Анатольевич, не могу не спросить о ваших личных профессиональных задачах, которыми вы заняты прямо сейчас. По поручению нашего президента вы занимаетесь комплектованием вооруженных сил, военнослужащими по контракту и обеспечением наших доблестных военных техникой, вооружениями. Как обстоят дела на этих направлениях?
0: Да. Спасибо, Женя. Ну, я действительно по поручению главы государства и верховного главнокомандующего занимаюсь и комплектованием вооруженных сил, то есть нашими ребятами, которые заключают контракты, идут на фронт, да, и вопросами поставки так называемых особо востребованных образцов вооружений. Два слова об этом, но при понимании того, что это темы закрытые, я, тем не менее, некие вещи скажу важные. Ну, во-первых, по комплектованию вооруженных сил мы исходим из тех соображений, которые на эту тему представляет Министерство обороны, Генеральный штаб. И в прошлом году для объединенной группировки войск, значит, вот в результате всех контрактов военных пришло служить 450 тысяч человек. Вот, это всего. А в этом году, значит, уже на сегодняшнюю дату, вот я посмотрел как раз вчера, эту цифру назову, 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. И еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы, но в добровольных формированиях. По сути, это тоже контрактная служба, но она, значит, менее связана с Министерством обороны, хотя, по сути, с другой стороны, эти ребята выполняют те же самые задачи. Ну вот, таковы цифры на сегодняшний день. Я хочу сказать и прямо отметить, что наши ребята, все, кто приходит и заключает такой контракт, исходят из высоких патриотических побуждений. Я регулярно езжу и в места комплектования, и на полигоны, где идет такая подготовка, и совсем скоро буду в таком месте. И часто разговариваю с ребятами. Вот, ну, посмотрю там, как дела. Знаете, некоторые вещи меня поражают. Вот их невозможно слушать без внутреннего удивления и, ну, эмоций, которые в этот момент на меня, как бы, по сути, сверху спускаются. Я спрашиваю, ребят, почему? Ну вот вы выбрали такой путь, это же опасно. У нас сейчас это идет в добровольном порядке. Ответ очень часто один и тот же. А кто, если не я? И вот это вызывает глубочайшее уважение. И само мужество, и то, что наши граждане, молодые и не очень, по зову сердца идут защищать нашу отчизну. Огромное им за это спасибо и низкий поклон. Вот, ну а применительно к вооружениям, потому что ни один конфликт, ни одна военная кампания не обходится без современных вооружений. И сегодня наши враги признают, что в результате того переоснащения, которое наша оборонная промышленность получила за последние годы, она очень сильно изменилась. Это касается всей номенклатуры, начиная от традиционных видов вооружения и заканчивая самыми современными и закрытыми образцами. Вот. И, ну, я только один пример приведу, который, естественно, тоже у всех на виду и на слуху. К моменту начала специальной военной операции наша отрасль беспилотных летательных аппаратов была очень отсталой. Мы точно были где-то там на окраине. Но за несколько лет буквально в результате слаженной работы Министерства обороны, Министерства промышленности, а самое главное, коллективов оборонных предприятий, инвестиций, которые были сделаны, мы получили совершенно другую отрасль. Причем она сегодня включает в себя всю линейку беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА, огромными, которые имеют разные задачи. По сути, все это было сделано с нуля. И я когда тоже вот общаюсь с разработчиками, там же очень разные люди. Есть огромные концерны, предприятия, которые этим занимаются. А есть, по сути, такие предприятия малые, которые...
3: Народные ВПК.
0: Народные ВПК, гаражные, по сути, образцы, которые оказались очень удачными, теперь тиражируются, покупаются, и которые хвалят бойцы, находящиеся на фронте. Вот, поэтому вот это изменение очень серьезное. Но я уж не говорю о других видах вооружений. Поэтому скажу так. В настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника. А наш противник... Это не только бандеровская Украина, это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие, когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага. Так вот, у нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем Орешник или Грозный Посейдон. Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо вам огромное. У них нет наших людей, таких сильных духом, которые умеют объединяться и идти к победе. И победа будет за нами.
0: Именно так.
1: Давайте передадим инициативу обратно в зал. Пожалуйста, ваш вопрос.
8: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Владимир Гудым. Я студент Новосибирского государственного университета направления «История», лектор общества знания. У меня следующий вопрос. Посоветуйте какую-нибудь книгу, может быть, из художественной литературы, по истории, политологии. Думаю, что подрастающему поколению это будет интересно и важно. Спасибо.
0: Да, спасибо. Но, знаете, вот я тем не менее скажу, может, не очень педагогичную вещь, а я не буду навязывать свои литературные предпочтения. Каждый должен выбирать книгу по душе. А когда вот менторским учительским тоном говоришь, вот читайте вот это, ну, я помню себя, естественно, это сразу отбивает желание читать это. Вот, хотя, не скрою, в школьные годы и в студенческие я много читал. Слава богу, тогда интернета не было. Может быть, это было в этом смысле проще. Я могу лишь сказать о том, что я читал в последнее время. Но так навскидку могу вспомнить с последнего. Я люблю Чехова. Я просматривал письма, переписку чеховскую. Это не менее интересно, чем рассказы Антоши Чеханте или его более сложные произведения. Я вот упомянул «Искусственный интеллект». Читал книжку, значит, которая называется «Искусственный интеллект. Необъяснимый, непредсказуемый». И как-то там еще дальше. Она тоже современная. По-моему, автором является какой-то наш соотечественник, который работает в иностранном университете. Не помню точно. Вот. Но она довольно сложная для восприятия, но любопытная. Начинаешь задумываться ровно о том, о чем я вот сейчас с вами говорил. Ну и вот иногда для души, вот я смотрел недавно стихи, посвященные нашим бойцам, посвященные специальной военной операции. Там они называются «Русское лето», «Русская зима». Ну, известные сборники очень. Там много талантливых стихов, и это здорово. Спасибо. Выбирайте сами.
3: Следующий вопрос, дорогие друзья. Прошу вас.
9: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я Спиридонов Авдей, ученик первого курса МГПУ по специальности физическая культура. Я хотел бы у вас узнать ваше личное мнение, кто для России сейчас больший противник, США или Европа? Спасибо.
0: Да, ну они все хороши. Да, спасибо, садись, пожалуйста. Ну, я вот начал разговор с этого. Еще как совсем недавно нам казалось, что с Европой мы находимся, ну, как минимум, на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле с ними единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось, я вынужден был сказать о том, как обстоят дела сейчас. А сейчас Европу, Европейский Союз возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский Союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией. Да, каждый из них решает свою задачу, в этом сомнений нет. Они хоть и идиоты, но такие упорные. Но в конечном счете это очень опасная дорожка. Поэтому, знаете, я так скажу, вот нынешний уровень взаимоотношения с Европой чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть. Я сказал о том, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. Я еще больше скажу. Этот конфликт, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения. Столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами. Да, могут прийти более умные политики. Можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений. Но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия будет колоссальной. Так что с точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда. Подчеркиваю, в пределах человеческой жизни. То есть это будет тлеть, вспыхивать, все будет сложно. Америка — наш такой основной геополитический соперник. У нас всегда с ними были очень сложные отношения, все это знают отлично, и в советский период, и в постсоветский период, и даже в период там, каких-то упрощений и улучшений. И я сам этим занимался, как известно, там, в определенный период. Но это все оказалось недолговечным. Но вопрос не в этом. Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки. Боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас. Наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, значит, вокруг чего строятся взаимоотношения. И тем не менее, даже несмотря на это, американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев, чем подходы современных вот этих вот ЕСовских дегенератов. Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это в известном смысле нас, ну, как бы укрепляет в уверенности в том, что с ними можно развивать отношения. В чем я вижу прагматизм? Да, я сказал, что геополитика — это не сделка. Но в то же время экономические отношения никто не отменял. Американцы хотят зарабатывать деньги. Они всегда хотят их зарабатывать и на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения. И в этом смысле наши отношения с Соединенными Штатами, с нынешней администрацией, с господином Трампом носят прагматичный характер. Это очень хорошо. Поэтому вот такова моя оценка Европы с одной стороны и Соединенных Штатов в современном мире и наших взаимоотношений с ними.
1: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. У нас осталось не так много времени, как бы хотелось для разговоров с вами. Но если вы не против, продолжим.
0: Да, пожалуйста.
1: Пожалуйста, вопрос.
10: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Я ученик 7 класса школы 2010. Меня волнует такой вопрос.
3: Из какого города?
10: Москва. Как вы думаете, возможен ли ядерный удар по какой-нибудь стране и где он произойдет?
0: Вопросы все мрачнее и мрачнее.
3: Семиклассник, обращу внимание.
0: А задающие их все младше и младше. Вот, но мы все дети своего времени. Садись, пожалуйста. Не хотелось бы. Вот меня часто, так сказать, упрекают в том, что я использую какую-то там жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен.
11: Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого. Я напомню, что единственной страной, которая когда-то использовала ядерное оружие, были Соединенные Штаты Америки. И сколько бы они сейчас ни говорили о том, что вот такая угроза, сякая угроза, вот из Ирана исходит угроза, они бомбу могут создать. Но бомбы-то использовали только Соединенные Штаты Америки. Причем, как известно, ты, наверное, тоже это в школе уже изучал или читал. В принципе, в применении ядерного оружия тогда не было особого смысла. Япония и так уже легла. Хотя, понятно, она определенным образом там, какую-то свою лепту внесла. Поэтому говорить о том, кто первый применит, бессмысленно. Но узел противоречий сейчас очень тугой, включая и ситуацию на Ближнем Востоке. Вот Соединенные Штаты говорят о том, что Иран стремится к получению ядерного оружия. У нас нет таких данных, Иран это отрицает. Но даже если бы это было так, вот почему одной стране на Ближнем Востоке, которая, кстати, не присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, я Израиль имею в виду, можно иметь ядерное оружие, а соседям нельзя. Вот кто бы ни был у власти, эта ситуация всегда им будет казаться несправедливой. Вот. И в этом заложен очень серьезный конфликтный потенциал. Поэтому, знаете, вот я могу всем сказать, не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий, но исключать их нельзя, и готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас в нашей стране и существует триада ядерных стратегических сил. И она поддерживается, как принято говорить, в надлежащем состоянии.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Дорогие друзья, есть еще несколько минут. Прошу задавать свои вопросы.
11: Пожалуйста.
3: Видим вас.
11: Можно не только про ядерное оружие.
12: Здравствуйте, мы справа.
11: Справа. Угу. Да, вижу.
13: Здравствуйте, меня зовут Тимошин Елисей, я ученик 11 класса Куминской СОШ номер 1. У меня есть такой вопрос. Что бы лично вы добавили в школьную программу?
11: Ну, вы знаете, я, ребят, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней. Меня, правда, недавно попросили... Действительно попросили, с учетом моего опыта некоего и того, что я все-таки правом занимался много и в прежней жизни, и в нынешней жизни, выступить в качестве главного редактора учебника по обществознанию. Не знаю, насколько он удачным получился, вам судить. Вот. На мой взгляд, он менее скучный, чем был до этого. Потом соберем отзывы и поговорим об этом более подробно. Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше о другое спрошу. А чего не хватает? Вот тогда я могу высказаться на эту тему. Чего вы-то хотели бы там видеть, чего нет? Дайте еще раз микрофон.
3: Модераторы, подойдите, пожалуйста.
11: Верните, пожалуйста. Да?
13: Ну, я, может, считаю, что не хватает какого-то большего развития, как искусственный интеллект, например, в информатике.
11: Так.
13: Сейчас это наиболее актуально. И в наших школах, вот, например, есть национальная техническая олимпиада, по которой проходит данная дисциплина, но в школьной программе это не затрагивается.
11: Угу. Понятно. Но здесь я полностью поддерживаю. Дело в том, что я уже тут разглагольствовал на тему того, что искусственный интеллект непознаваемый. Но познавать-то его все равно нужно, чтобы он нас в какой-то момент не перехитрил. Поэтому, значит, то, что такие курсы, я не знаю, как их правильно структурировать, могли бы войти в школьную программу, я это полностью поддерживаю. Но, наверное, я еще одну вещь назову, с учетом того, что мы живем в очень жесткое время. Очень важно, чтобы современные школьники, ну и студенты, соответственно, но даже в большей степени школьники, получали актуальные знания об основах безопасности в широком смысле этого слова. Вот не то, что там иногда там, на пальцах объясняют, но чтобы те же самые беспилотники можно было бы посмотреть в школе, потому что это реально наша современная жизнь, и гражданская, и, к сожалению, военная, чтобы можно было понять, на каких принципах создаются беспилотные летательные средства и вообще безэкипажные транспортные средства, потому что за ними будущее. Вот я бы добавил, например, изучение таких вопросов в школьную программу обязательно.
3: Вот. Спасибо,
1: спасибо большое. У нас есть время еще для пары вопросов. Пожалуйста, модераторы.
12: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Меня зовут Максим Ваксения. Я студентка второго курса Российского университета дружбы народов, направление юриспруденции и политика. У меня вопрос следующий. Я знаю, что вы закончили университет и начинали как преподаватель гражданского права. Скажите, если бы вы сейчас заканчивали вуз, то в какой сфере вы видели бы больше всего возможностей для молодого специалиста? Спасибо.
11: Вы юристов имеете в виду?
12: Я юрист-политолог.
11: Да, значит, я просто про юристов скажу, потому что невозможно обнять необъятное. Значит, масса прекрасных профессий, их, значит, нужно самостоятельно анализировать. Мы действительно сейчас заинтересованы в развитии экономики, развитии производств, развитии высоких технологий, поэтому я сейчас об этом даже говорить не буду. Но как юрист юристу, значит, я вам скажу следующее. Если бы я учился сейчас, я бы все равно выбрал гражданское право. Почему? Потому что тот, кто знает гражданское право, знает экономику любого общества. А тот, кто знает экономику, может заниматься чем угодно. Именно в этом сила гражданского права, которая появилась, как известно, в период Древнего Рима, и которая определяет экономические устои любого государства.
12: Спасибо.
1: Спасибо огромное.
3: Знаем, что время вышло, но давайте еще один вопрос успеем принять. Давайте, очень много их сегодня. Прошу вас.
11: Пожалуйста.
14: Здравствуйте, меня зовут Волоско Виктория. Я студентка Забайкальского государственного университета. Учусь я на педагога русского и литературы.
11: Во, как здорово.
14: Да. И у меня к вам следующий вопрос. А что же ждет наше поколение в будущем?
1: Какой интересный вопрос.
11: Какой интересный вопрос. Я надеюсь, что счастье.
1: Мы тоже надеемся.
3: И хорошим знанием русского языка.
11: И хороший русский язык. Знаете, я хорошо отношусь к эмодзи, к тому, что в переписке в различных виртуальных средах, в социальных сетях не принято использовать знаки препинания, используется специфическая орфография, синтаксис и пунктуация не используются. Но на самом деле русский язык знать надо. Русский язык прекрасен.
1: Спасибо огромное, Дмитрий Анатольевич. Ваши аплодисменты. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на марафоне «Знание первое».
11: Спасибо. Удачи всем. Будьте здоровы. Берегите себя. До свидания.
3: Спасибо вам большое.
1: Спасибо огромное.
3: Очень откровенный, живой разговор.
11: Мне кажется, да.
1: Спасибо.
11: До свидания.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, друзья, это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев. Доброе утро, Егор.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, друзья. Как обычно, в 9 утра на радио «Спутник» наш исторический ликбез. Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что это действительно так, и русская литература 19-го, начала 20 века – это вообще самая сильная литература в мировом, в планетарном масштабе.
1: Не зря «золотым веком» называют, правильно?
2: Ну, «золотым веком» называют время Пушкина, да,
1: 19-й.
2: Вот. Но мы поговорим сегодня о том, как постепенно шедевры русской литературы приходили в другой мир, в мир других культур, и становились там своими, и какое влияние они оказывали. Итак, собственно, вот ты упомянул Пушкина, вот с него надо начать, потому что все, в том числе и всемирная слава русской литературы, начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Ну, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем Дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гения Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Барант, с сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Барант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Барант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича, он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственный подчиненный Проспера де Баранта, сотрудник французского посольства Виконт Дершаак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно ордена, диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы и стало в конечном итоге концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был как бы забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Барант Дершааку объяснял, кто такой Пушкин, потому что для Дершаака Пушкин был обычным придворным, камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Барант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизнь опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры. Нужно любой ценой этого избежать. И Дершак своему визави Владимиру Сологубу, с которым они обсуждали условия дуэли, честно признался в том, что он не хочет этого поединка, и, собственно, как хороший секундант, он также приложил усилия для того, чтобы примирить Дантеса и Пушкина. И вот в первый раз у них получилось. Но второй раз уже не получилось. Там уже после оскорбительного письма со стороны Александра Сергеевича Пушкина, намеренно оскорбительного, потому что Дантес продолжил свои домогательства к Наталье Николаевне, после брака с Екатериной, и Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. И вот когда Пушкин был смертельно ранен, то Депарант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах, отсюда, так сказать, его скверный характер и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовал высший, так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных вельмож сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось, но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот Дебарант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, он не скрывал своей печали, и поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую... такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года, о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол. Потому что вот именно он скорбел. Вот. Но вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина, и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
1: То есть, получается, он был, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
2: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг со стороны выдающегося французского публициста и историка. Да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот еще тебя перещеголяет, на что Пушкин ответил: уже перещеголял. То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал, а Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку, он написал известные стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой, очень известный, классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме действительно один из грандов французской литературы XIX века, и он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале, и перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго, и потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузла» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через Соболевского, друга Алекса Сергея Соболевского, друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось. Он прозой перевел поэму «Цыганы». Вот, это было достаточно известное произведение. Далее Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» — это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел

0: 19 столетия.
1: За что же ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
0: Не за темы. Нет? Не за темы. Мэри, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык. Он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездны смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мериме это понял и узнал. Хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет песня, веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Мэри, точнее, к тексту Пушкина в переводе Мэри, к цыганам. И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее, «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мэри. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
1: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенева считают вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
0: Совершенно верно, конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виарду, которая... Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, то Тургенев вот... Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал... широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер, и круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем. И действительно, это так. Так вот, Иван Сергеевич Тургенев, поскольку вот он оказался во Франции, в этой французской среде, он имел возможность пропагандировать там русскую литературу. И делал это блестяще, от души. Для него было это важно. И Толстой, Пушкин, Гоголь и даже Достоевский, они стали во многом известны там на Западе, во Франции, в первую очередь, именно благодаря Тургеневу. Ну, а вот, собственно, почему Тургенев стал суперзвездой европейской литературы? Как это произошло? А благодаря запискам охотника. Тут, конечно...

0: был серьезный политический подтекст во всем этом, потому что записки охотника выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки охотника имели в себе сильный антикрепостнический заряд, я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности. Его мать была заядлой крепостницей, и, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу. И, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу. И симпатию, и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну, и в первую очередь, упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам и есть эти маслины. Ну, а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Вот это реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писала Тургеневу, что «вы наш учитель». Ну, вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
1: Но психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и Достоевского и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
0: Мы, да, мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что вот записки охотника, они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, угу, запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе записки охотника легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. И Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии. И, ну, во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки записки охотника будут, тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
1: А в Соединенных Штатах?
0: Да.
1: Ну, даже не знаю, что там.
0: С «Хижиной дяди Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Да. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор такой мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания – Он писал, что Тургенев, он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства, никакого высокомерия, и он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга, и действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал, Джеймс просто Тургенева боготворил. Кстати, и другой англоязычный писатель Джон Суорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой, и литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса ремейк «Пиковой дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги Асперна». Значит, в чем сюжет? Главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом, великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь эта красавица – это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимой идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта, для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаце, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, и сам этот сюжет очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот. Поэтому целый ряд, и, кстати, не только российских литературоведов видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
1: Но литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мопассан, Сант, кто там еще, Золя, кто еще может быть из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
0: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Золя, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы, и в частности Франции, к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. В перерыве возникла дискуссия. Друзья мои, речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыган». Да, а то тут некоторые не поняли. Ну да ладно. Идем.
1: Мы только не остановились, Гоголь, Достоевский.
0: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя, вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерей, он сказал: «Знаете, господин Текерей, вот у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметке не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», – ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» – вскричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Вот. То есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Вот. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа, «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписаны и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина. Вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность. И вот такой многомерной реальности не мог, так не мог никто. Вот, и именно поэтому он произвел фантастический фурор, при том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что вот, Толстой, он обладал талантом а-ля Пушкинский, ведь он же не только романист, он и драматург, да, «Власть тьмы» и «Живой труп» – это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей, и вот эти даже последнего произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления зла насилием, непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозном, почему это влияние оказалось таким огромным. Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. И критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот этот вот сытое, но бессмысленное существование западное. Но даже у всех было предчувствие тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, ну, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
1: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, ну, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этими вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
0: Ну да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма это точно Федор Михайлович Достоевский, которого мы сейчас коснемся. Но вот совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся или стыдился, а русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении, но сопротивлении ненасильственном. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речи, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику 20 века.
1: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе.
0: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина», «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Ну, вот это Толстой, а потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому, потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии 20 века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках, человек может действовать в ущерб себе, человеку может нравиться страдание, человек может совершать какие-то действия, которые причинят ему вред и боль. Но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да, кто я, тварь дрожащая или право имею. Это была настолько новая идея о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский, еще я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю, в шутку, конечно, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден, во-вторых, потому что он был болен эпилепсией, в-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни, в-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке, и, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. Речь про Аполлинарию Суслову, у нас были про это лекции. Вот, конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. Вот. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально продарил новые пути, и это оказало колоссальное вот эти размышления, его колоссальное влияние на, и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература XX века, Альбер Камю, Сартр, да, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
1: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведениях Достоевского звучали раньше намного.
0: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе он называется, блестящий роман. И я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский – это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь человека. И вот это, конечно, было потрясающей сенсацией. И не случайно, вот я в конце прошлого блока упомянул Мельхиора де Вигюэ, он был пленен русским романом, и он написал такую очень точную фразу, характеризующую русскую литературу. Он написал, что слова, написанные в длину, оказываются словами, написанными в глубину. Вот эта характеристика русской литературы XIX века очень точная. Ну, здесь нам, конечно, немножко повезло, потому что Вигюэ, который стал вот после Тургенева большим пропагандистом русской прозы на Западе, тут, конечно, пришла определенная конъюнктура. Почему? Потому что Франция, она проиграла франко-прусскую войну. Вигюэ в это время служил, он был дипломат, он служил в Константинополе, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулась союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II, это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть, не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Вегюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно, потому что Вегюэ как раз излагает вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже устал, пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса, и это, скорее всего, русские. Потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы, и мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском, ну, а чуть позже появится Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию этого величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты, как театральный артист, наверное, знаешь, ну, что да. Драматурга Гауптмана, один из авторов течения под названием «Новая драма». «Новая драма». Мне очень нравится этот немецкий драматург, и одна из самых известных пьес называется «Одинокие». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Вот, казалось бы, ну, Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда, значит, первого европейского.
1: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И,
0: Достоевский.
1: И придвор... Ну, вот, пожалуйста.
0: Да, первый литературный опыт Достоевского, это, ну, опубликованный, да, это перевод Евгении Гранде.
1: Даже до него, в пушкинскую эпоху, до пушкинскую эпоху переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим, но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
0: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу, то есть до определенного момента мы работали на прием. Литература XVIII века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков, они стремились соответствовать там, классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык. И он, конечно, колоссально, колоссально самобытен.
1: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция...
0: Колоссальный. Но если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это времена, прошедшие со смерти там, Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур. Ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество. Да, это не только российские экранизации, экранизации не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, что Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. Угу. То есть это настолько... Это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Но вот я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы», второй половины 40-х годов с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дина де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой, ну, приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации вот, уже последние смотреть довольно смешно, но, тем не менее, все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация прям вообще отличная. Она практически дословно следует языку оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений, отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию, почему-то скорее, ну, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос. И Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
1: Прекрасно. А я вот на Чехове в 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки» 18, ну, были более ранние, но 18-го года, Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф, ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, главное, как ставят, и что из этого хотят вынести.
0: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре, вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
1: Лондонский Королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
0: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика. Есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
1: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
0: Анна Каренина, мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все, я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
1: Я не знал.
0: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин – лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
1: мюзикла. Такой «Ла-ла-ленда».
0: «Ла-ленда», да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина, но в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
1: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну, давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли полнее посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвег, даже у Ибсена, там вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты, что приходится картинку красивую показывать?
0: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
1: Ну, вот тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник» каждую субботу по утрам. Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
0: Спасибо. До новых встреч, друзья.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Начнем мы с того, что сегодня Сергей Александрович Михеев, политолог, член Центрального совета партии «Справедливая Россия», ведущий множество передач, участник передач на Центральном телевидении. Ну, я думаю, что он сам себя представит, все о себе расскажет коротко, но основная задача у нас сегодня построить с вами открытый, честный диалог. Еще раз повторюсь, что вопросы можно задавать на любую тему. Сегодня у нас также на встрече, кроме Сергея Александровича Михеева, присутствует Евдокия Ивановна Бычкова. Я думаю, что личность для нашей Липецкой области известная. Вы не раз были около Липецкого бювета, увидели там табличку, благодаря кому появилось это сооружение у нас в Нижнем парке. Евдокия Ивановна Бычкова, депутат Государственной Думы, депутат... Ну, депутатов не бывает, Государственной Думы экс не бывает. Это звание остается на всю жизнь. Депутат городского совета, была заместителем председателя городского совета, депутат нескольких созывов областного совета. Поэтому тоже, если будут какие-то вопросы касаемо
4: города Липецка,
3: более так плотно ли города Липецка, Липецкой области, то вы их можете адресовать Евдокии Ивановне Бычковой. Ну а я передаю слово Сергею Александровичу Михееву.
5: Да, всех приветствую. Здравствуйте. Да, открытый и честный или закрытый и нечестный, так сказать, да, как получится. Но, надеюсь, все-таки первое, да. Ну, давайте так буквально пару слов, там кто-то может знает, не знает. Я прошу прощения за осевший голос, потому что я в 3 часа ночи только приехал из Курска и Белгорода, там, как бы, да, ну, как раз по всем этим нашим делам. СВОшным, да, поэтому слегка так подсел, так сказать, и голос, и все остальное, вот, но постараюсь, так сказать, быть активным достаточно. Ну, у меня лекции нет, я не лектор из общества знания, поэтому буквально там несколько слов вступительных, да, о себе, потому что там, если кто знает, то не знает. Ну и потом действительно вопросы задавайте. Насколько смогу, настолько отвечу. Да, не знаю, не могу сказать, что я знаю все, да, при этом это моя личная точка зрения будет. Я не госслужащий, я не депутат, как бы, да. Вот, поэтому, ну, насколько мне это будет понятно, да, буквально в двух словах, так сказать, о себе. Ну, я 67-го года рождения, 59 лет в мае мне будет, вот, в этом, так сказать, да, вот, где-то через месяц. Я коренной москвич, и мне обычно говорят, не говори никому, что ты москвич. Нет, ребят, я коренной москвич, так сказать, для меня это важно, потому что этот город меня воспитал, улица и все остальное, так сказать, да, вот, выросли мы как бы сами без себя. После школы, так немножко биографии, после школы, так сказать, никуда не поступил, в отличие от вас. Да, пошел срочную службу в Советской армии 2 года. После этого, как бы, да, доучился, работал 8 лет в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. 10 лет подряд, так сказать, в армейской системе. Занимался там ремонтом летательных аппаратов, боевых систем, так сказать, и прочее-прочее. Тогда еще Афганистан был, как бы, да, ну и все это было достаточно актуально. Потом, да, еще параллельно занимался авиационным видом спорта, дельтапланеризм. Сами строили тогда, сами летали, так сказать, сами бились и все остальное. А потом началась, как бы, известная, так сказать, нам всем, вам всем, ну или нам всем, да, наверное, все-таки перестройка и прочее-прочее, так сказать, развал Союза, первая Чечня и все остальное. Ну и, в общем, в какой-то момент все это рухнуло просто-напросто, и пришлось жизнь начинать с нуля. Да, и в 27 лет, да, будучи 27 лет, от 17 до 27 фактически я был в армейской системе, до 28, да, вот, и с 4-го раза только я поступил в МГУ имени Ломоносова. на философский факультет, отделение политологии, тогда она появилась, кафедра международных отношений. Вот, это было это не просто, но он 4-го раза поступил. Потому что у меня, так сказать, было там два интереса в жизни всегда была. Авиация, я, собственно, так собирался этим заниматься. Вот, давно и меня интересовало. Это гуманитарная сторона вопроса, политика. Вот. Ну и все пришлось начинать абсолютно сначала, просто с нуля, как бы, да. Но, например, все 5 лет, что я учился в университете, у меня, например, за 5 лет не было ни одного выходного, просто потому что надо было выживать. Работать, как бы, да, кем угодно, что угодно делать, за все, что угодно хвататься, так сказать, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит, потому что, ну, дневная очная форма все равно это лучшее обучение, несомненно, да, а надо как-то зарабатывать, тогда же и семья там пошла же, все, весь этот развал, там, мать, значит, работала всю жизнь на почтовом ящике, ну, это раньше так назывались оборонные предприятия, так сказать, соответственно, они развалились. Вот, младший брат и все остальное, так сказать, учишься, работаешь, ну и прочее. С самого начала моим, значит, таким специалитетом, как сейчас говорят, раньше такого слова не было, было постсоветское пространство. И, честно говоря, я с самого начала понял, что именно на этом постсоветском пространстве будет больше всего проблем. И самые основные битвы, так сказать, да, за наш суверенитет, они будут именно по периметру вот, Российской Федерации и развалившейся нашей большой, как бы, исторической родины Советского Союза и когда-то Российской империи. Вот. Ну и оно так и случилось. Может быть, к сожалению, а может быть и нет. Но тем не менее, я еще в университете начал заниматься, потом, так сказать, в 90-х годов, собственно, вот во всей этой политической, как бы, да, деятельности, как раз по постсоветскому пространству, сначала просто как-то в закрытом режиме, аналитические центры, политехнологические, так сказать, компании, в том числе и в Средней Азии, и в Закавказье, и на Украине, и непосредственно на Украине приходилось работать там и по полгода, и больше непосредственно там. В принципе, мне была достаточно хорошо известна вся эта внутренняя кухня. Опять же, я прошу прощения, что немножко, так сказать, притормаживаю, потому что, ну, как бы очень устал после вот этих поездок по приграничью. Вот, я был, так сказать, и руководителем сразу нескольких в разное время аналитических центров, которые вот, занимались этими вопросами. В 2014 году, когда случился Крым, да, тоже, я и до этого 2014 года по Крыму работал, в 2014 году, когда случился Крым, как бы все эти известные события, вот первые санкции Евросоюза я получил, потому что, ну, была такая задача, так сказать, по странам Европы поехать рассказать нашу позицию, но я там, так сказать, договорился в какой-то момент, да, и меня там как-то раз в Финляндии арестовали, там наручники посадили, как бы допрашивали и все остальное. После этого, слава богу, обратно, так сказать, депортировали в Россию. Вот, но уже получив санкции, так сказать, тогда еще Евросоюза с закрытием всех возможностей началось с 2014 года. С 2014 по 2022 я там тоже активно занимался Донбассом, насколько это было возможно, да, потому что там всегда была ситуация непростая, она неоднозначная. Вот, я, честно говоря, против того, чтобы все вот это вот, ну, как-то слащаво, как бы, рисовать в каких-то положительных красках, там огромное количество проблем, да, внутренних было всегда. Вот, и, значит, по всем направлениям, как бы, начиная от внешнего, так сказать, и заканчивая внутренними, так сказать, всякими там, в том числе и криминальными моментами. Вот, поэтому у меня иллюзий по этому поводу никогда не было в 22-м году, когда, ну, а попутно, так сказать, развивалась вот эта вся медийная штука, телевидение, радио, там, все остальное. Вот уже тогда стало развиваться, как бы, да. Вот, ну, да, если в двух словах, что из медийного, ну, у меня есть радиостанция Вести ФМ, на радиостанции Вести ФМ у меня больше 10 лет есть передача «Железная логика» с 11 до часу, как бы, да, эфир аналитический, 2 часа, авторская программа, первое, второе. Из постоянного, вот есть телеканал «Спас», православный, потому что я православный христианин, там долго, честно говоря, к этому шел, крестился только в 40 лет, вот, 20 лет до этого, так сказать, там, сам с собой спорил, как бы, но потом понял, что на самом деле выгорать в это нельзя, как бы, или да, или нет. Для меня это очень важно. Вот, если будет интересно, никому не навязывая своих взглядов, тем не менее скажу, что, на мой взгляд, самобытная цивилизация России, а я считаю, именно таковой самодостаточной, она все равно ценностными корнями, как бы, да, она уходит в православное христианство, потому что такое русская душа? По способности там пожертвовать собой, способность, так сказать, на подвиг. Это все туда уходит. Даже человек, который, например, говорит, я неверующий, я атеист, я то, я все, я 50-й, я к вам плохо отношусь и так далее. Задаем ему 10-20, так сказать, там, базовых ценностных вопросов по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо, и вы тут же поймете, если вы, конечно, не врете сами себе, что вот эта ценностная ориентация, так сказать, что такое хорошо, что такое плохо, что любовь, что ненависть, что добро, что зло, она уходит, все базируется на православном христианстве. И все. Хотите, не хотите, но ничего глубже, по крайней мере, я в этой жизни не нашел. Ну и вот есть телеканал «Спас», как бы, да, у меня там тоже 4 раза в неделю передачи, так сказать, «Поле битвы». Ну и плюс все эти разовые эфиры на телевидении, на радио и так далее, и так далее, и так далее. Ну так вот, в 22-м году, когда все это началось, да, я зашел, как бы, с первого еще в марте-апреле, как бы, сразу поехали мы непосредственно в зону боевых действий. Я там оценил масштаб бедствия, он был понятен, как бы, да, все эти вещи были достаточно тяжелые. Вот, на мой взгляд, конечно, произошла неправильная оценка ситуации, которая за собой повлекла огромное количество ошибок, которые, в том числе, мы сейчас расхлебываем по-прежнему. Конфликт, в общем-то, с Западом по поводу Украины был неизбежен, но вопрос, как, когда и где он состоится, и как это решать, вот здесь вот, да, есть варианты, несомненно. Вот, ну так вот, вот тогда я просто к чему это клоню-то? К тому, что, вот, знаете, говорят, а зачем вообще нужны эти политологи, что там делать? Вот тогда я понял, зачем вообще нужны политологи, по крайней мере, лично я. Да? Стало ясно, что надо помогать, помогать много, и помогать, так сказать, серьезно. Вот, и именно в тот момент я понял, что делать, или идти воевать, как бы, да, или оказывать эту помощь, да, и тогда стало ясно, вот тебе, так сказать, дана твоя какая-то известность, доверие, да, что с ней делать-то, куда ее девать, так сказать, вот просто с ней носиться, раздуваться, как этот самый, так сказать, мыльный пузырь, вот я здесь, я там, я на радио, я на телевидении. И в апреле, так сказать, в марте мы отвозили первую помощь, уже в апреле я пошел регистрировать этот подвыгодный фонд. Вот зарегистрировал одним из первых, по крайней мере, благотворительный фонд Сергея Михеева. Вот, и мы через этот фонд за 4 года, я сам, честно говоря, потрясен, оказали помощи на 4 миллиарда рублей. Да, речь идет о тысячах, так сказать, дронов, тысячах систем РЭП, сотен машин там, и многого-многого другого. Да? Ну и вот с тех пор, как бы, каждый день у меня еще вот нагружен вот этой самой деятельностью. Вот сейчас конкретно я, как бы, приехал из Курска-Белгорода, потому что он проезжал в том числе и по нашим войсковым частям, и по госпиталям, вот в Валуйский госпиталь, только я приехал вчера, то, да, потому что туда мы поставляем медицинское оборудование, тоже долгосрочное, в больших количествах, и оно реально спасает жизнь людей, реально облегчает страдания, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот. Ну и вот этим всем я занимаюсь, так, в двух словах, да. Вот. Ну а попутно, так сказать, так, если ценностно, да, могу сказать пару вещей для затравки, а там уже там спрашивайте там то, что хотите. Во-первых, несмотря на огромное количество явных проблем, трудностей, так сказать, противоречий, вопросов, на которые нет ответов, а это все реальность, тем не менее, я исторический оптимист, я русский человек. Вот, я убежден в исторической правоте России, при всех ее, так сказать, проблемах, в том, что Россия – это самодостаточная, самобытная цивилизация. Нам не надо ни у кого просить разрешения на то, чтобы жить. Не надо никого спрашивать, как нам жить. Не надо, так сказать, требовать справки, дайте справку, что мы люди. Нам это не нужно. Наша культура, так сказать, наша цивилизация, так сказать, да, наша история дает нам более чем достаточно оснований для того, чтобы быть таковыми. Вообще, когда меня спрашивают, ну, а что вы считаете, что Россия успешная страна? Вопрос, как на это смотреть? Если смотреть с точки зрения сиюминутного обывателя, которого, ну, откровенно говоря, кроме своего кармана ничего не интересует, то можно сказать, ну, вот у меня сейчас нет вот этого, как бы, говорят, где-то это есть. Значит, вот зачем мне эта Россия? Она плохая, так сказать, неуспешная. Но если вы здесь, кто на что учится? Кто что гораздо? На госуправление?
6: Скажите же. Менеджер и финансист.
5: Менеджер – это управляющий по-русски, да? Я понял, да. Вот если смотреть исторически на эту ситуацию, Россия – сверхуспешный цивилизационный проект. Почему? Потому что более 1000 лет это устоявшаяся государственность, которая выигрывала в огромном количестве битв и сражений, которая вынесла такие испытания, которые другие не вынесли. И это и есть история успеха. Вот когда, например, знаете, вы смотрите на какую-нибудь рекламу, так сказать, да, мы обули всю страну, так сказать, уже 15 лет всех обманываем, так сказать, вот наша история успеха. Или какой-нибудь банк, который вчера там, так сказать, это самое, вылупился, или еще какие-нибудь там люди, которые там, да, начинают разговаривать про свою историю успеха, они что говорят, ну вот вы смотрите, сколько лет работает. Россия более 1000 лет является исторически, так сказать, успешной державой, которая вынесла такие испытания, которые никто больше не вынес. Как Суворов, так сказать, говорил, его, по крайней мере, переписывают, терпение в бою – это победа. Да? За это время огромное количество других государств просто исчезли с лица земли. Их сдуло вот так вот, сдуло, как будто их и не было никогда. Тоже великие цивилизации. А мы здесь. И я уверен, что будем здесь. Мы самодостаточная, самобытная цивилизация. Ну, это так вот, так, если, так сказать, ценностно. Это первое. Второе, что хотел сказать. Да, при всем при этом, на мой личный взгляд, вот нынешние проблемы – которые существуют в огромном количестве и внутри, и вокруг, требует, на мой личный взгляд, вот у вас же здесь госуправление, там, управленцев и прочее, прочее. Вот нынешняя система управления явно буксует. И мне кажется, это очевидно. По целому ряду направлений, как бы, да, но мы видим, что модели, которые применялись раньше, себя изживают. Они, может быть, на каком-то этапе работали, но сейчас мы видим, что они очевидно буксуют и очевидно себя изживают. Перед страной и перед вами, перед молодыми людьми, да, которые, так сказать, собираются там в госуправлении заниматься, стоит, мне кажется, очень важная задача. Задача такого, знаете, исторического творчества. Да, настоящей внутренней свободы. Не свободы, знаете, типа, да я вот против всего, вот такая моя свобода. Чтобы быть против всего, как бы тут много ума не надо. Да, кривляться, так сказать, ходить и прочее, прочее, там голый зад показывают, да. Перед страной стоит серьезная задача, во-первых, выработать со временем, как бы, да, новую модель экономики, в которой, во-первых, человек не будет расходным материалом. А пока вот внутри этой либеральной рыночной экономики, скажем честно, человек — это просто расходный материал. Когда говорят, ну вот какая идеология в России, ее нету, да ничего подобного, она есть. Идеология в России негласная такая. Во что верит современная Россия? В деньги, к сожалению. Она верит в деньги, она верит в то, что, так сказать, деньги решают все вопросы. Там, где люди верят в деньги, там все сгниет. Потому что рано или поздно будет продано и куплено все. Начиная, так сказать, от каких-то вещей, заканчивая одной матерью. Вот, собственно, и все. А вот с этим надо разобраться. Для кого-то Россия – это не более чем бизнес-проект. А бизнес-проект можно продать, можно, так сказать, сдать в аренду, можно разделить на части, можно просто бросить в какой-то момент. А для кого-то это все-таки родина, цивилизация и так далее. Это разные подходы, они явно конфликтуют. Вот сейчас они явно борются здесь, у нас, в стране. И это видно и на уровне элиты, так сказать, и на уровне людей, и на уровне общества. Этот выбор будет исторически важным для того, чтобы не случилось так, что через какое-то время, так сказать, да вы просто без боя спустите флаг и скажете, да-да, мы готовы целовать туфлю, как бы, да, скажите только, где, в каком месте надо вам, к вам подползти, как бы, да, и правильно поцеловать, да. Вот последствия либеральных рыночных реформ, в том числе 90-х, ну и большого количества других, конечно, исторических, так сказать, проблем, которые есть у всех, но они есть у нас, оно вот в этом состоит. И сейчас очевидно, на мой взгляд, вот эта модель, которая расценивает Россию как просто средство заработка, она пробуксовывает, и многие вещи просто не работают, не говоря о том, что это идет в тупик. То есть нужна такая модель экономики, не возврат к Советскому Союзу. Я считаю, что это невозможно. Сам есть Советского Союза, но, мы, знаете, фарш невозможно провернуть назад. Слово говоря, мне 59 скоро, хочу, чтобы было 19. Ну, ты можешь сколько угодно хотеть, но никогда этого не будет. Да? Вопрос в том, учитывая, как бы, да, все проблемы, ошибки и решения, выработать новую модель и экономики, и управления, как бы, да, и ценностного подхода. Это крайне важно. Потому что тогда, так сказать, это для движения вперед, как бы, для развития, вот только с этой точки зрения мы, как бы, да, будем и выживать, и побеждать. И я почему это вам говорю? Да потому что, собственно, вам это и придется делать, в том числе. Может быть, так сказать, с чьей-то помощью, как бы, но именно вам. И здесь важна внутренняя свобода. Знаете, а свобода, так сказать, мышления, она связана не с демонстрацией независимости, а со способностью к реальному творчеству. Когда говоришь там, слово, ну давай, как бы, вот ты там молодой, как бы, да, задорный, изобрази что-нибудь, так сказать, такое вот, чтобы это было так вот, ну, по-настоящему. А человек и хочет, а не может, потому что он привык к штампам, он эти штампы изображает. Ну, условно говоря, сыграй нам что-нибудь такое, так сказать, там, наше, да, или сочини что-нибудь такое, вот, прямо вот, чтобы оно сыграло. Ну и что? И он, как бы, или ланца дрится говцаца, так сказать, да, это самое, или какой-нибудь рок-н-ролльный квадрат опять там, да, туда-сюда, в одну сторону, в другую сторону, ну или какой-нибудь рэп там мечтает. И говоришь, хорошо, замечательно, ты можешь что-нибудь такое, чего больше нигде нет, потому что штампы и кальки стоят, так сказать, копейку, так было всегда и будет. Вот висит картина, как бы, да, вот этой самой, как бы, в галерее. Она, как бы, достоит, там, условно говоря, там, огромных денег. А рядом репродукция цифровая. Она вообще как картина, только стоит в 1000 раз меньше. Так и с этим. Если вы просто показываете кальку какую-то, как бы, да, всегда будете вторичны. И никто никогда не будет вас уважать. Попробуй что-нибудь, так сказать, такое, действительно, сделать, чего нет нигде. Это и есть свобода. Вот этой свободы огромному количеству людей, включая нашей молодежи, как бы, да и нам всем самим, не хватает. Вот эта суверенитет, независимость, она в душе начинается, в голове. Когда ее там нет, когда там вторичность, неуважение к себе, комплекс неполноценности, ничего не получится. В лучшем случае имитация. А поставьте галочки, где надо. А пусть за вас этот какой-нибудь там искусственный интеллект напишет работу. Хорошо, как бы, а вы будете репродуктором. Просто ква-ква-ква-ква-ква, так сказать, я прочитал, ква-ква. Вот добиться этой внутренней свободы, которая дает возможность творчество проявлять, вот это и есть задача настоящих управленцев, там, государственных деятелей, политиков и так далее, и так далее. Пока Значит, вы исследуете способы подползти на брюхе к кому-то или продать что-нибудь подороже, это вообще к суверенной политике отношения на самом деле не имеет. Другое дело, что внушают, что это имеет, но это крайне сложно. И это должно опираться, конечно, на ценностную основу. Но с точки зрения экономики, я все-таки считаю, что есть целый ряд стратегических направлений, которые в рамках либерального рынка решить просто невозможно. Ну, например, скажем, да, какие-то вещи там надо создать с нуля отрасли, а бизнес говорит, а я не буду создавать, мне неинтересно. Я вот шаурмой торгую, так сказать, там, да, покупаемую шаверму. Вот, и все, и у меня и так все хорошо. Как бы. Я не хочу никакие строить, так сказать, ни ваши ни корабли, ни самолеты, там, плевать, я на это хотел, там, да, мне все равно. Ну, и он имеет право это сказать. Тогда кто этим будет заниматься? Будем ждать инвестиций? Инвестиций не будет, потому что мы никому не нужны. Какие инвестиции? Иностранные? А кто придет, чтобы создавать себе конкурентов? Этого не будет. Только сами. И в этом смысле государство должно напрямую участвовать в экономике, так сказать, да, и, мне кажется, строить то, что должно строить. Ну и последнее, чтобы вас это самое долго не утомлять. Дальше вопросы, потому что говорю, вопросы это, мне кажется, то, что вам интересно, то это самое. Что крайне важно, мне кажется, во что мы тоже упираемся, значит, не надо врать самим себе. Научитесь не врать самим себе. Не врать самим себе, это означает, кстати говоря, в первую очередь, понимать, что в тебе темного, а что светлого. Потому что в каждом из нас понамешано что-то доброе, большое, так сказать, светлое, любовь. А есть, так сказать, и ведро всякой грязи. И это есть в каждом. Во мне, в том числе, так сказать, да, в каждом из вас. Вы, может, почище еще пока. Хотя, так сказать, на вас обрушится такое количество информации, как бы, да, знаете, раньше человек всю жизнь проживет, столько грязи не увидит, сколько сегодня можно за час в интернете посмотреть. Вот. И это тоже факт, на самом деле, это душу разрушает. И не надо думать, что это без последствий проходит. Это не проходит без последствий. Словом говоря, вот, говорят, да это все ерунда. Ну хорошо, так сказать, тогда хлопьте стакан, так сказать, этого самого метилового спирта, как бы, если это все ерунда. Ничего без последствий не проходит. Вообще в этой жизни ничего без последствий не проходит. За все придется отвечать. Вопрос только в том, когда и как. Поэтому научиться различать в себе добро и зло и себя трезво оценивать. Это очень важно, потому что, конечно, человек всегда, особенно молодость, склонен к тому, что я-то хороший, у меня-то все нормально, как бы, это у вас все не так, это вы во всем виноваты, а я хороший, а покопаться, посмотришь, в каждом, так сказать, столько грязи, вот здесь я совершил подлость, а вот здесь я соврал, а вот здесь чужое взял, прочее, пока ты сам себе в этом, как бы, вот так вот на поплошке не рвешь и скажешь, вот это, от этого я отказываюсь, а здесь, как бы, я буду пытаться ползти вверх, ничего не получится. Потому что вниз, конечно, вниз, особенно за компанию, всегда катиться, так сказать, проще, чем, так сказать, как-то пытаться вверх идти. Ну и здесь, если в сфере управления.

0: Как бы, да, вот это такой компас в себе, да, на мой взгляд, очень важно обрести. Но это так вот в двух словах, так сказать, да, в общем и целом. Давайте, задавайте вопросы, вот, стесняться не надо. Вот. Насколько смогу ответить, настолько смогу. Личное, общественное, государственное, негосударственное, так сказать, какие хотите, давайте, понеслась. Или все понятно, расходимся?
1: Сергей Александрович. Ну, я, во-первых, ваш, как сказать, постоянно слушаю, ну, за рулем.
0: Постоянно вредно для здоровья, иногда можно.
1: Принимаю, как сказать, совет, да, чтобы, да, здоровье поправить, значит, и железную логику на спасе. Ну, вот я тоже встречаюсь с молодежью, у меня вот такого, как сказать, практически возраста много внуков, 6, и их друзей, они собираются, мы там убираем лес. И вот вопрос последний раз был задан следующий. Я его вам переадресую. Я тоже как-то, пока молодежь мне его не задала, я, честно говоря, задумывалась. Да, порой СВО. Конечно, это наша сегодня, скажем, давайте так, боль каждого человека. Мы тут все эти плетем, и, как сказать, я в желтых песках живу, у нас там две группы. Естественно, в каждом населенном пункте, вам для сведения, сегодня вот эти группы, ну, в основном женщин такого возраста, вот, как сказать, серебряного возраста, которые помогают, собирают, значит, банки и так далее, значит, и плетут сети, и постоянно поддерживают там ребят. Это вот тактические такие вещи. И, значит, вот если это теперь на уровень выше, значит, когда начиналось СВО, да, вот были следующие там задачи, которые, в принципе, у меня две отложились, это денацификация и демилитаризация. И, ну, понятно, я понимаю, о чем речь. Молодежь не четко понимает, это первое. Надо бы донести почетче, это первое. Второе. Значит, второе, в последнее время пошла информация, что нашей стратегической задачей создание буферной зоны. Еще, получается, еще вырисовывается одна из задач буферной зоны. Молодежь спрашивает, а в чем наша победа? Вот раньше победа была, да, дойти до Берлина в Отечественную войну. Да, действительно, фашизм, как говорят, прибить и дойти до Берлина. Взятие Берлина, это была вот действительно вот это Рейхстаг, это наше знамя, это победа, капитуляция, вот наша победа. Вот конкретно, вот не размываются ли наши вот эти цели, и, на мой взгляд, очень нечетко доносятся эти цели. Вот появляется сейчас главная задача, несколько раз встречаю публикации, думаю, что стратегическая задача создания буферной зоны. Думаю, а где, как сказать, демилитаризация, а где денацификация, как-то это уходит. И потом, давайте, что это? Это просто, чтобы Украина не имела армии, вообще ни одного солдата. Давайте так, это демилитаризация, ядерное оружие тем более. Да. Ну а денацификация, как сказать, убрать эту сегодняшнюю свору, которая стоит у этого, у руля Украины, и, извините, поставить свое, давайте уж по-честному, извините, пророссийское, как говорится, этот, руководство. И жить так, как мы жили когда-то с Украиной. Вот у меня к вам в этом плане вопрос, ваше мнение на этот счет. И просьба в своих тоже передачах, но как-то для молодежи, они за рулем, они более-неволей слушают вашу передачу. У меня сын слушает, у меня много кто.
0: Заставляете меня слушать?
1: Нет, мы нельзя об этом не говорить. Все сегодня, мы сегодня в этой атмосфере, понимаете?
0: Я понял. Ну, давайте я вот с другого конца зайду, я отвечу на все, что, так сказать, смогу. Во-первых, это, конечно, вопрос все не по зарплате, не по должности, это очевидно. Я же предупредил, так сказать, да, что услуга. Я не являюсь адвокатом власти или госслужащим, или там каким-то, так сказать, друг другом президента или что-то
1: ваша
0: в этом роде.
1: Просто личное,
0: да,
1: мнение.
0: Ну, понятно. Да. Первое, я почему начал с того, так сказать, таких более крупных вещей. На самом деле, враги врагами, все такое прочее, но вопрос в том, чтобы разобраться с самими собой. Большое количество ошибок они и сделаны от чего? От того, что сами себе наврали, как были там в той или иной, так сказать, степени, в ту эпоху или в эту эпоху, или так далее, и так далее. Не оценили правильную ситуацию, допустили, так сказать, массу ошибок. А почему допустили? Потому что где-то не разобрались, так сказать, где-то не хватило квалификации, где-то кто-то кому-то, так сказать, в уши как бы что-то там налил, да, где-то кто-то имеет собственный интерес. Я вам это говорю, почему? Я почему начал с того, что не надо врать себе? Потому что это как бы путь к ошибкам, путь к проблемам. И когда вы займете какие-нибудь должности, а вас будут склонять к тому, чтобы надо вот вовремя набрать, как бы, да, сначала себе, потом другим, учтите, что это заканчивается всегда кровью. Поэтому, как бы, если вы принимаете решение, надо за него, так сказать, отвечать. То есть, условно говоря, есть масса внутренних проблем, с которыми, как бы, да, в принципе, для того, чтобы двигаться, условно говоря, более-менее успешно вперед, необходимо разбираться. Вот, поэтому и это запрос к вам, в том числе, к вашей жизни. Кем бы вы ни были, так сказать, да, на каком бы этапе...

0: чем бы вы ни занимались, то это все будет важно. Даже в личной жизни, в семейной жизни, в этих отношениях и прочее, прочее, условно говоря, не начинайте врать себе и врать другому, как бы, или другой, да. И тогда, как бы, да, многие вещи, они будут выстраиваться лучше. Да, вот эти ценностные основы, как бы, они должны быть общими. И это одна из причин, в том числе того, что сейчас происходит. Помимо того, что есть враги, про которых там много я говорю, как бы, и там, это, у них там свои козни, но враг всегда силен настолько, насколько вы позволяете быть ему сильным. Он будет побеждать тогда, когда вы будете ему, так сказать, давать поводы и проявлять слабость. Он будет выискивать, так сказать, эти моменты и бить в самое больное место. Это очевидно. Поэтому в первую очередь, так сказать, я почему начал с того, что по целому ряду направлений, как бы, да, явно пробуксовка, как бы, да, в оценке ситуации принятия решений. Да. Это первое. И это важно, потому что, ну, вот все вопросы, которые вы задали, это же вопросы не вовне, это вопросы внутрь. Да. А почему на них нет ответов? Ну, потому что, видимо, так сказать, да, где-то кто-то когда-то допустил какие-то ошибки, а потом или не хочет их признавать, так сказать, или еще что-то в этом роде, или хочет говорить, что все и так хорошо. Хотя, опять же, переходя там...
1: Цели поставлены, может быть.
0: Секунду, да. Переходя, так сказать, это самое дальше. Был ли неизбежен конфликт, так сказать, с Западом? Да, он был неизбежен. Он был неизбежен, потому что надо понимать простую вещь. Запад никому не позволит жить самостоятельно. Никому. Ну, вот сейчас, так сказать, это вопрос там с Ираном, и мне в Иране, так сказать, доводилось бывать, как-то я даже на машине проехал из афганской границы и так далее, внутренне. Я совсем не симпатизирую, так сказать, той жизни, которая есть в Иране, и совсем не хочу быть иранцем, так сказать, и так далее, но вся их вина состоит в том, что они хотят быть самими собой, вот такими, какими они есть. Западная цивилизация построена на убеждении, что они сверхлюди. И независимо от того, так сказать, сопротивляетесь вы или подползаете целовать туфлю, вы для них в любом случае, так сказать, люди второго сорта. Это как бы внутренний их заряд. На чем он основывается? На мой взгляд, он основывается на невероятной гордыне, да, и на довольно, так сказать, таком дьявольском самомнении, я скажу так, да, и на том, что они беспрепятственно грабили, как бы, весь мир довольно долго. Ну, а теперь, так сказать, да, понтуются всякими шмотками и так далее, и так далее. И на это огромное количество людей ловят. И когда, значит, иногда люди думают, а дай-ка я тоже буду, так сказать, как они. Дай-ка, как они, тоже спляшу, глядишь, они мне дадут удостоверение, как бы, да, мальчиша-плохиша, как бы, я тоже буду с ними. И они тогда мне будут за человека считать. Не будут. Вот в чем проблема. Не будут. Вот, например, вся элита 90-х, которая, как бы, да, продавала все направо и налево, наша, как бы, и рассчитывала, что их там включат в какую-то мировую элиту принятия решений. Где она? Она вообще нигде. Она ни про что. Ты наворовал там денег? Ну, молодец, так сказать. Но нам, ты для нас не ровня. Вон там вот встань, как бы, где есть деньги, так сказать, чтобы унитаз его купить. Ну, иди купи, так сказать, и кричи туда сколько хочешь, как бы, да, силы, будь счастлив. Ты нам не ровня. Ты не аристократия и так далее, и так далее. Вот в чем дело. Поэтому, условно говоря, в России был, так сказать, такой путь понятный, который там, условно, Ельцин с его командой, как бы, наверное, чертили, катиться все ниже и ниже и ниже с последующим распадом, видимо, междоусобной войной, как бы, разделом, так сказать, ресурсов и все остальное. Или упереться, попытаться, да? Путин при всех, так сказать, явных вопросах к нему, которые имеют право на жизнь, в какой-то момент все-таки решил упереться, потому что рассчитывали, что, будучи абсолютной марионеткой, так сказать, там, Ельцина, как они думали, да, он будет выполнять там эти правила игры и так далее, и так далее. Какие-то правила игры он отказался выполнять, и это, по крайней мере, затормозило, как бы, вот это вот скатывание, так сказать, к полному поражению. Хотите, не хотите, так сказать, но это опять же так. Чтобы это оценивать, надо подниматься над, ну, опять же, если кто-то собирается госуправлением заниматься, надо подниматься над сиюминутными эмоциями и так далее, да. Означает ли это, что нет вопросов к тому, что мы сейчас делаем? Нет, не означает. Вопросов много, они достаточно серьезные, и, мне кажется, ошибок допускается немало, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот этот конфликт неизбежен у любого государства, которое будет считать себя суверенным. Ну, условно говоря, даже если перевести на уровень, так сказать, таких вот чисто там дворовых отношений, да. Вот. Есть во дворе какой-то, так сказать, местный король, так сказать, да, это самое, да, значит, блатной по кличке, ну, ладно, не буду продолжать, вот, или такой приблатненный нищеблот, так сказать, да. Вот. О, его цель какая? Всех, так сказать, заставить под собой ходить. Если ты ходишь под ним, будешь жить. Будешь жить, так сказать, как присмыкающийся, но будешь жить. Не будешь жить, он будет делать все, чтобы тебя задавить. Если ты уперся, как бы, да, у тебя конфликт неизбежен. Рано или поздно, как бы, да, придется, так сказать, в конфликт вступить. Так же и здесь. Потому что когда говорят там, вот цивилизации, страны и все остальное, цивилизации, страны и все остальное состоят из людей. Нет никаких таких себе, так сказать, стран вообще. Они все состоят из людей. Да? А у этих людей одинаковые совершенно страсти, Вот, одинаковые плюсы, одинаковые минусы, очень похожие друг на друга. И, к сожалению, так сказать, да, они на многие вещи как бы, да, тоже делают похожие. Поэтому вопрос в том, что вы считаете добром, а что злом. Поэтому конфликт как таковой был неизбежен. А вообще Россию, конечно, включили, вот, условно говоря, там, некий глобальный проект, где она должна была выполнять роль постепенно рассыпающегося придатка. Вот. Если, так сказать, мы готовы как бы, быть рассыпающейся придаткой с последующей все равно междоусобной войной, как бы бегством и все такое прочее, ну да, я лично не готов. Поэтому надо было рано или поздно упереться. Это первое. Второе. Но как? Как и когда, так сказать, эти вопросы надо было решать? Это уже вот совершенно отдельная вещь. И здесь как раз про ошибки в анализе ситуации, очкофедералистов, так сказать, коррупцию и все остальное. Это как раз вот про это, да. Не надо было врать самим себе где-то. И эти задачи надо было решать на более ранних этапах. Ну, на этапе экономическом, может быть, до 2014 года. В 2014 году, не, можно было и до этого решить. В 2014 году надо было оставлять Януковича на штыках, так сказать, да. И вся Восточная Украина была под нашим контролем. Как бы. А в 2022 году, если уж вы решили проводить спецоперацию, надо было зайти, оторвать физически голову как бы, украинской элите и ставить своих людей. Просто уничтожить физически. Спецоперация очень хорошо. Уничтожить физически, так сказать, или вывести в страну, как вот сделал там Трамп с Мадуро, да, и поставить своих людей. Тогда бы, возможно, и сейчас еще не поздно, да, но тогда бы, возможно, так сказать, да, ситуация бы пошла бы немножко по-другому. Это чисто технически. А исходя из того, что она не пошла по-другому, да, начинаем выдумывать вот, значит, какие-то промежуточные цели, как оформить успех, каким он может быть и так далее. С Украиной вещь такая, пока она как государство будет существовать и находиться под кураторством Запада, она будет представлять проблему. Потому что для Запада вот эта вековая мечта расколоть русское ядро, к сожалению, она им удалась. Расколоть русское ядро и заставить русских друг друга убивать. Потому что, да, украинцы считают себя украинцами. Вот только, так сказать, Запад считает их русскими. И чем больше русских будет убито, тем лучше. И с той, и с другой стороны. Вот так они на это смотрят. Это мое глубокое убеждение. Они-то могут считать себя европейцами, так сказать, да, дураками легче управлять. Конечно, вы европейцы, естественно, давайте, так сказать, вперед. Уничтожение русской цивилизации, вот этого русского ядра, как бы, это вообще вековая мечта как бы, наших противников. И один из способов – это внутренний раскол, как бы этим они, собственно говоря, и заняты. Хотя началось это гораздо раньше. Например, я считаю исторической, так сказать, катастрофой разделение когда-то Российской империи по границам каких-то квази-государств. По какой границе вот идет война? Это Украинская ССР. Хочется спросить, так сказать, да, хотя не у кого уже, а зачем вы выдумали эти псевдогосударства когда-то внутри Советского Союза? Для чего? И действительно ли вы хотели как бы благого? Или тоже как бы на самом деле вы работали в чьей-то чужой логике? Говорят, да, они хотели как лучше, получите. Фактически то, что мы сейчас имеем, это одна как бы часть продолжения гражданской войны, там условно говоря, 17-24 года, как еще в начале 20 века. Теперь там пару слов там, буквально про молодежь и прочее. Да, ну вот теперь как бы выход какой-то, условно говоря. Я считаю, что уничтожить руководство и сейчас еще не поздно. И возможно, как бы это решит массу проблем, когда мне говорят, да вот, так сказать, уничтожение как бы, руководства это ни к чему не приведет. Вы попробуйте, а там посмотрим, приведет или не приведет. Ну не приведет, подумаешь, так сказать, одним там Зеленским меньше, одним больше, подумаешь, так сказать, да, ну не посмотрим, да. Вы сделаете, а тогда посмотрим, да. Воюйте по классике. Есть проблема. Вот почему этого не делать? У меня прямого ответа на этот вопрос нету. Я не знаю. Меня это тоже очень тревожит, потому что есть ощущение, что кто-то какие-то правила выполняет или что-то недопонимает. Есть ли такая, так сказать, ситуация? Но она есть, и ее вообще надо разрешать. И поэтому здесь или радикальное, так сказать, какое-то действие, сверхжесткое. Вот. Ну или, да, или как бы растягивание этой истории, да, с формулированием промежуточного успеха, что и пытаются сделать, вы об этом сказали. На мой взгляд, вот эти разговоры про то, что, значит, война должна продолжаться бесконечно, они неправильные. Надо на любому событию, в том числе СВО, положить некий исторический горизонт. Да, общество, так сказать, должно понимать. Вот горизонт вот такой, результат вот такой, так сказать. Дальше, как бы, да, что называется, будем посмотреть. Поэтому эти разговоры, так сказать, про вечную войну, я лично вот не понимаю, несмотря на то, что вот каждый день занимаюсь поддержкой наших, так сказать, ребят и так далее, и так далее. Здесь, вот здесь тоже нужны управленческие решения. Причем ответственные, как бы, да, и достаточно серьезные. Мне кажется, по целому ряду вопросов здесь явно, так сказать, зависание и пробуксовка имеет место быть. Но это не отменяет главного. Вот что я скажу. Это не отменяет, так сказать, того, что, условно говоря, как бы, да, за свое право быть самим собой надо всегда бороться. Вот когда, знаете, одна из проблем, как бы, это такое вот распространяющееся, так сказать, апатия, уныние и так далее, и так далее. Когда люди начинают говорить, да я-то все понимаю, да я за, ну ты понимаешь, так сказать, что-то мне там надоело все, и вообще что-то нога болит, и так далее, и прочее, прочее. И вообще я делать ничего не хочу, и не буду. И вообще все пропало, как бы, да. Вот это довести, как бы, людей до состояния уныния, ну, знаете, как православие, уныние является одним из грехов, это и есть задача наших врагов. Один из способов победить, заставить, так сказать, демотивировать людей, заставить ничего не делать, а еще лучше сдаться. Поэтому это вот бесконечное перечисление, так сказать, каких-то вот там унылых фактов, там, да, оно имеет место быть с точки зрения анализа ситуации, но оно бессмысленно с точки зрения, так сказать, движения вперед. Оно, так сказать, уже зафиксировались, так сказать, поняли, там, двигаемся дальше. А двигаться дальше надо будет вам. В общем дело. В том числе вам, как бы, да. Вот. Это важно. Это важно, на мой взгляд, понять. По поводу, опять же, молодежи, говорит, вот они не понимают, они то... ну, во-первых, для того, чтобы что-то понимать, надо хотеть понимать. Словно говоря, так сказать, я говорил там про вот это внутреннее творчество, может быть, сложно, но надо, по крайней мере, хотеть учить материальную базу. Историю, культуру, как бы, да, географию, все остальное, потому что огромное количество людей, ну, просто они не хотят этого знать в принципе. Им кажется, что, научившись быстро-быстро нажимать кнопки в мобильном телефоне, они уже стали сверхобразованными людьми, потому что постоянно листают, то есть, какие-то картинки, это каша в голове. Это каша в голове, в том числе для того, чтобы, не дай бог, вы не задумались о чем-то настоящем. И этой каши будет дальше все больше и больше. Вот к этому информационному давлению, которое сейчас существует, да, вообще, на мой взгляд, человеческий организм не пригоден. Многие впадают, мне кажется, в такое в состояние там, перманентного психоза, потому что, в принципе, такое количество информации переварить человечество может не может. А оно и не нужно. Я вот профессионально занимаюсь, так сказать, информацией, могу сказать, я лично вообще не просматриваю там бесконечно там ролики всякие, там мясные, там телеграм-каналы, там что-то, это бессмысленно. Для того, чтобы понять тенденции, как устроена жизнь, это не нужно. Для того, чтобы запутать, это нужно. Или даже, так сказать, никакого отношения к политике не имеет, просто, так сказать, там, мода. Вот, о, этот, вот смотри, вот такую задницу отклячил, так сказать, о, круто, как бы, а этот что-то такое хрюкнул смешное, ха-ха-ха. А этот, так сказать, бесконечно. Ты только не думай о чем-нибудь важном. Ты все время вместе листай картинки, и не надо ни о чем, так сказать, забудется, и так далее, и так далее. Вот это, как бы, тоже вам надо понять, что с вами работают постоянно, соблазняя тем, что якобы владение этой коробочкой создает у вас ощущение того, что вы, так сказать, при делах, а в реальности вы вообще не в делах. Вами манипулируют. Просто вами вот так берут вас за нос и водят, и водят, и водят. Ты смотри, смотри, ты не посмотрел? Ты посмотри еще. Да вот это посмотри, вот это, вот это. Ты вообще не спи, все время смотри это. А все остальное это смысл тебя сделано. Что там, учиться надо? Сейчас за тебя искусственный интеллект все напишет, ты там что-то проквакаешь, там, как будто это твое. Репродуктор на стенке, и все. Низведение человеческого, так сказать, человеческой личности до уровня репродуктора, озвучивающего, так сказать, чужие мысли. Вот что происходит. Здесь, кстати говоря, очень интересный процесс, когда технологический прогресс явно способствует гуманитарному человеческому регрессу. Техника развивается, человек становится все глупее и глупее. И это прям, ну, это просто видно. Это невозможно, так сказать, не понимать. И в конце концов, наиболее отупленный стал он просто, условно говоря, некой массой, которую там можно будет, во-первых, рассыпать как песок, да, а во-вторых, так сказать, и легче управлять. Такими людьми легче управлять. Вас выдергивают из круга общения, из жизни, и весь ваш мир, как бы, он сюда вот уходит. Вот через эту коробочку очень дешево можно управлять всеми. И это происходит, на самом деле. И чем дальше, тем больше это происходит. Это прямо видно. Это, очевидно, глобальный проект. Мы все говорим, да мы вот сами суверенные, да ни хрена вы не суверенные. Потому что по целому ряду обстоятельств мы находимся все в том же глобальном проекте. Нас соблазняют известными памятными штучками, дрючками. Сейчас цифровизация все решит. Что решит она? Что она решит? Решит, так сказать, как можно это самое мозги пудрить, как бы, да, картинки рисовать, как бы, и по-новому воровать деньги. Вот, это да, конечно, это она решит. А все остальное, ну, что-то где-то поможет, так сказать, да. Пусть ваша цифровизация уберет улицу, как бы, да, или построит нам самолет. Самолет 20 лет могут построить, так сказать, улицу, убирают дворники. А что он решит? А смотрите, он картинку нарисовал, тут бегемот как живой, ну и что? Ну, нарисовал, ну, как живой, дальше что? Ха-ха-ха-ха, так сказать, ой, как здорово, он тут за меня написал, ну, за тебя написал, ты где? Ты как личность, так сказать, как душа, как человек, ты где? Ты сам-то свои решения можешь понимать, как бы, да, или только можешь следовать, так сказать, вот этому там, нам, прокрутке ленты и так далее. Как бы, вроде бы, знаете, это звучит, так сказать, ну, какой-то старый пенек что-то нам рассказывает, к сожалению, это борьба за личность. Там личность, так сказать, просто растворяется, пропадает. Тут тоже очень важно понимать. Но, чтобы, так сказать, не уходить от вашего, как бы, вопроса, Одна из проблем вот этой нынешней ситуации, конечно, отсутствие подготовки. Для того, чтобы полноценно как бы, общество было готово к таким крупным, значит, движениям, его надо, так сказать, лет 20 да, просвещать, а то и больше. А в чем проблема? Поверили в свое всесилие, так сказать, и в то, что могут так вот, на раз вот такие сложные проблемы решать. Не решили, а варианта Б как бы не было. А к длительной, так сказать, кампании никто не готовился. А в чем, в том числе, подготовка к этой кампании? Вот вы сказали, молодежь и прочее, прочее. Ведь, условно говоря, так сказать, вот они, как бы, и даже те, кто моложе, они родились уже в ситуации, когда Россия – это как бы независимое государство, Украина – независимое государство. Вообще непонятно, а почему, что это произошло? А то, что, то есть, нету исторической картины мира. Ее убрали, ее убили. Вот это вот самостоятельно, это самостоятельно. А какое мы вообще имеем отношение? Ну, никакого, не знаю. А да зачем мне это надо? А мне говорят, давай стройся в трусах на подоконнике, так сказать, да, в противогаз, как бы автомат побежал. А что, так сказать, нужно было? А нужно было лет 20, как вот, условно говоря, там, с начальной школы, рассказывать, что на самом деле реально это общее пространство историческое. Вот оно, цивилизационное ядро, которому, как бы, да, которое хотят уничтожить, и во многом это у них получилось. И поэтому, так сказать, историческое выживание, в том числе, от этого зависит. Да, просто дать базу. Хотя бы базу, ее не дали. Потому что, на самом деле, 90-е нулевые – это процесс тотального разрушения национальной исторической идентичности. И понятно, когда там, мы предъявляем к молодежи какие-то претензии, ну, что ты, так сказать, не знаешь, там, что ты не любишь там родину, а мы что сделали, чтобы он ее любил? Вот. Но это, в том числе, задача на будущее, потому что это, вот мы здесь в Ранхиксе, Ранхикс, целый Ранхикс, ё-моё. И государственное, это, что там, строительство, или как ГС, это что такое?
2: Государственная служба.
0: О, государственная служба. Вы же на государственную службу собрались. Вот. Это как бы важно знать и понимать. Если нет связанной картинки мира, одна из проблем, так сказать, современного образования, да, вот образование, как бы оно что дает? Оно дает образ, да? Если есть такие flash of the night, так сказать, такие вспышки, как бы, да, каких-то знаний, какие-то галочки, а картины мира связанной нету, вы не понимаете, откуда растут, так сказать, ноги у того или иного исторического события. Вы не понимаете, так сказать, как оно в длительности реализуется, да, и нет связи вот этой гармоничной, многоуровневой, и тогда как бы непонятно, чего, куда, так сказать, к чему. Ну да, сдал, так сказать, зачеты, да, сдал экзамены, как бы все, получил бумажку, а что-то в голове есть. Ну, какие-то отдельные вспышки, и то это вот хорошо, у вас там хорошее, престижное учебное заведение, поздравляю, что вы не учитесь, так сказать, да. Вот, а вам повезло в чем-то, наверное, да. Вот. Но в общем и целом, так сказать, да, если там взять среднюю температуру по больнице, она крайне низкая, ну такая вот вообще, ну, где-то скребется по полу. Это одна из проблем, несомненно. Вот так вот. Поэтому надо думать, причем думать надо всегда. Научиться думать, как бы они вот там тыкать или куда-то. Все побежали, я побежал, так сказать, потыкал в телефон. Хотя понятно, что без телефона тоже уже, так сказать, никуда. Но тем не менее, научиться думать, это и отличает, собственно говоря, человека, личность, так сказать, да. Ну, а опять же, знаете, когда говорят, вот думающие люди, там, условно говоря, думающий человек, это кто? Это кто все время все обливает, так сказать, значит, говном, как бы, извиняюсь за выражение, да, и говорит, что я против. Дружок мой, так сказать, тебя просто в другую матрицу затащили, и все. Ты там повторяешь, так сказать, чужой ква-ква, как бы, и все дела. Поэтому научиться думать, как бы, и быть достаточно честным с собой, с другими. Вот это самое важное. Это первое. Второе, как бы, все-таки иметь вот этот ценностный компас. Все-таки где свет, а где тьма. И третье – это образование. Надо работать над этими делами. Лень. Ну вот не хочется, так сказать, да, я понял, ну лень, как бы неохота, ну и нафиг, так сказать, что-то там учить, читать, вникать там, да. Но опять, если вы уже взялись за такие вещи, то это надо делать. А это сложно, я говорю, так сказать, это надо там читать и прочее, прочее. Например, скажем, я вот опять вспоминаю философский факультет, тогда вообще ничего не было, включая телефонов. Ну пришлось перечитать просто гору литературы. Правда, честно скажу, половину из нее я уже забыл, как бы, но дедушка, так сказать, молодой уже, поэтому как бы, время прошло много, но она дала мне гармоничную и более глубокую картину мира и понимание, откуда ноги растут, например, в той же западной политике. Не изучая там немецкую философию классическую, так сказать, да, и более раннюю, как бы, вы не поймете, там, или, скажем, тот же там, этот, там, протестантизм, как бы, и все, что с ним связано, религиозную традицию, вы не поймете, да, вот, образ мышления людей. Это касается и Востока, так сказать, и Юга, и там, и чего угодно там хотите, и так далее. Но это, опять же, и не будете в госуправлении, так сказать, но все равно, в любом случае, там, будете просто семью создавать, там, работать, деньги зарабатывать, там, важно друг другу не врать, это очень важно. И не использовать другого человека. Вот, кстати говоря, да, так сказать, вот это очень важно, да. Что такое любовь, как бы, да, и не любовь? Любовь, когда ты ради другого, так сказать, ну, ты его ценишь как сокровище, да, и ты готов для него что-то сделать. Не он для тебя, как бы, а говорит, сделай мне приятно, так сказать, тогда у нас будет ля-ля, тра-ля-ля, как бы, да, ну, это можно назвать влюбленностью. Знаете, как у апостола Павла есть самое глубокое определение любви, любовь, не ищет своего, любовь милосердствует, так сказать, любовь все прощает и так далее, и так далее. Это тоже очень важно понимать, потому что на самом деле это ко всему в жизни относится. Поэтому думайте, да, думайте, учитесь. Я тоже предлагаю, но они что-то молчат, если как рыба облю. Давайте, да. Нужно.
2: Сергей Александрович, добрый день. И я студент менеджмент первого курса «Чему». И у меня такой вопрос. Какие три качества вы считаете ключевыми для молодого специалиста, который стремится приносить пользу обществу?
0: Спасибо. Отлично, да. Вот я бы, честно говоря, менеджмент перевел на русский язык, так сказать, в управление. Вот, но это вы учитесь, вы говорите, да, собственно, само название. Почему это важно, кстати говоря? Я отвечу на вопрос. Важно иметь собственный, такой, так сказать, знаете, настоящий самостоятельный язык описания действительности. Как человек, изучавший политологию, а политология вся сформирована в основном на англосаксонских и немецких текстах переводных, да, могу сказать, что они очень умело навязали собственный язык описания действительности. Собственный язык. Когда вы на чужом языке говорите, вы уже играете по чужим правилам. И в этих правилах выиграть будет крайне сложно, потому что за этим часто, так сказать, теряются смыслы. Да? Ну вот простая вещь, так сказать, там, из молодежной среды, что называется. Потому что на самом деле русская культура, русский язык очень глубокий. Вот простая вещь, да. Но все вы знаете слово буллинг, да? А, буллинг. Sitting, standing, something about this. И так далее, да? За этим как бы англоязычным, инговое окончание, англоязычное слово, прячется реальное мерзкое содержание. Что такое по-русски буллинг? Это травля. Кого травят? Зверя. Загоняют его, так сказать, уничтожают. И когда вам говорят «травля», хватит травить человека, тогда весь мерзкий смысл этого издевательства и насилия, он вылезает. А как это просто буллинг? Ну это что-то такое, вы знаете, так сказать, там, да, где-то есть инговые, там, где-то дела. Очень важно выработать свой собственный язык описания действительности, в том числе политических процессов, потому что мы барахтаемся вот в тех измах, которые нам навязал в основном 19-20 век. Это за капитализм или социализм? Я в гробу видал, так сказать, вот эти измы, потому что жизнь сложнее. Она сложнее, так сказать, ваша личность, ваша душа, она в эти измы не вписывается. Опять же, так сказать, про вопросы. Задайте человеку среднему, так сказать, там тоже там 20-30 вопросов, вы поймете, что он не правый, не левый, не капиталист, не социалист, никто. Он человек. Его видение как бы мира гораздо сложнее, чем те схематичные измы, которые нам навязаны в основном, как бы, да, зарубежной, так сказать, мыслью. Поэтому здесь тоже крайне важно понять, так сказать, да, что это, ну, имеет смысл. Я вас просто к этому призываю, ну, хотя бы подумать над этим. Может, когда вы сможете что-то делать. По поводу качеств, как бы, да, я только что сказал, и мне кажется, одно из главных качеств – это честность. Но честность, знаете, это не значит, так сказать, кругом бегом, об стенку лбом, так сказать. Да, я сейчас вот так, значит, ты дура, так сказать, ты идиот, ты кто такой, ты, так сказать, кривоногий, так сказать, дебил, а ты вообще, у тебя, так сказать, это самое там, это, на морде все написано. Вот это нечестность, это жестокость, да. Вот, надо быть честным самим собой, и тогда появляется честность, так сказать, в отношении других. И в отношении процессов, которые вы делаете, не давайте злу соблазнять себя, как бы, когда вы явно понимаете, что это зло. То есть, если, дайте, у каждого, так сказать, человека в душе кукушка, так сказать, кукует. Вот если вы чувствуете, что вас, так сказать, явно ведут куда-то там, ну, можно даже остановиться, даже если надо пожертвовать какими-то интересами своими. Я вас уверяю, что вам это вернется чуть позже. Может быть, сейчас вы проиграете в этот момент, но потом как бы оно вернется, это 100%. Второе, конечно, это вот эта любовь, знаете, на всех уровнях ее, там, начиная от любви к человеку, заканчивая любовью к родине. Очень легко, особенно в молодости, так сказать, быть, вот, говорю, жестоким, так сказать, да, вытирать об всех ноги, значит, задирать нос и раздуваться. А попробуйте видеть в людях людей. Да? Даже вот, например, госуправление. Одна из его проблем, так сказать, какая, в людях перестают видеть людей. Потому что за всеми этими управленческими процессами, когда стоит огромное количество единиц, так сказать, там, этих самых столбиков, а это люди с их жизнью, он раз родился и раз живет, как бы, да, в нем целая вселенная. Может, он и не очень хороший и не очень умный, но в нем целый мир, как бы, да, вот в каждом из этих людей, как бы, когда вы, так, условно говоря, вот это вот жик-жик, надо понять, что за всем этим стоят люди, это надо помнить. Ну и третье – это знание. Про все три, как бы, да, можно больше назвать, знание. Надо трудиться, овладевать знаниями и навыками. Трудиться. Это требует усилий. Вот стараться неохота. Все, мы тоже были все молодыми, так сказать, да, и я тоже прекрасно помню, хотя там другая. Жизнь была настолько другой, сейчас даже трудно представить, насколько она была другой. Но тем не менее, как бы, да, надо прилагать усилия. Да, надо попотеть, прежде чем чему-то научиться. Ну, вот это просто простая вещь. Кто занимается спортом, ну, вы же прекрасно знаете, условно говоря, там, ну, занимаешься, например, скажем, какими-то единоборствами. Ну, ты вышел, как бы, да, там, это самое, пальцы веером, там, ноги колесом, ну, и получил тут же в пятак и свалился. Для того, чтобы это было не так, надо себя ограничить, так сказать, надо, значит, там режим, как бы, надо это, надо тренировка, прочее, прочее. Так и везде, так во всем. То есть вот так вот раз, так сказать, там, залететь куда-то там, да, это как бы, ну, такой соблазнительно, но, во-первых, так не бывает, потому что жизнь вообще не сахар. И не надо никогда завидовать тому, кого занесло. За то, что его занесло, наверное, он за это заплатит, а после когда. И сможет ли он в нужный момент соответствовать тому, что его занесло, не факт. Не факт. И не надо вот стремиться, опять же, так сказать, а вот я хочу-то сразу скакануть. А особенно сейчас вот, ну, жизнь соблазняет красивыми картинками. Я вот иногда, когда с молодежью встречаюсь, так сказать, я сам, как бы, честно говоря, никому себе не навязываю. Вот. Но когда приглашают, говорю, хочется спросить, вот вы хотите быть успешным, что это означает? Очень часто люди начинают, ну, они не могут сформулировать, они начинают описывать какие-то картинки. Ну, типа, вот я сижу, тут такая тачка, так сказать, тут это самое, там девки пляшут, там, тут это самое, у меня куча бабла, как бы, вот тра-та-та, я поехал туда, поехал туда. Это не успех. Успех, ребята. Это дешевая, так сказать, поделка. Вот в чем дело. Успех, когда вы состоялись как личность, когда вы состоялись там в своей профессии, когда вы состоялись как человек. Вот это успех. Это как я про Россию говорил, да? То есть, исторически это успех. Хотя можно там выйти и сказать, ха-ха, а вон, смотри, там вон, так сказать, дерьмо лежит, а вот этот вообще ничего не знает, а этот вот своровал что-то и прочее. А какой же это успех? Вот так вот. Так что здесь надо научиться и заставлять себя работать. Но и тут никогда не падать духом, как бы идти. Поступай, как в Библии написано, делай, что должно, и будь, что будет.
2: Здравствуйте, Александрович. Меня зовут Денис Фур. Я вот также учусь на первом курсе менеджмент управления. У меня следующий вопрос. Что для вас сегодня служба обществу? И вот вы так много работаете, как вы вообще балансируете, то есть профессиональную эффективность вместе с человеческим отношением к людям?
0: Угу. Прям сам придумал вопрос. Практически. Может садиться. Прошу садиться, да. Это самое. Если что-то пришло в голову, скажите от себя, как бы тоже будет интересно. Насчет службы, я практически все сказал, да. И как бы опять же, ну, стараюсь быть достаточно честным с вами. Сначала поймите себя, разберитесь в себе. Отделите, так сказать, зерна от плевел, как бы из плевел попытайтесь расстаться, хотя это очень тяжело. Потом поймите, попытайтесь понять людей, которые живые. Они вам могут не нравиться, но они живые, да? И это и есть общество. Сказать, как служить обществу? Понять, что они люди. Это очень важно, как бы, и пытаться в них видеть людей. А дальше, как бы, ваши, как бы, профессиональные, так сказать, эти дела, они позволят вам выстроить там тактику и стратегию, которая не будет, наверное, беспроигрышной. Вот, но, тем не менее, потихоньку будете идти. Главное все-таки не расставаться, знаете, с пониманием, опять же, того, что есть нечто идеальное, независимо от того, там, поймали вас за руку или нет. Опять же, для меня, вот, там, условно говоря, там, вера в Бога, я никому не навязываю, но я, как бы, к этому пришел очень тяжело, тоже через всякие разные там кувыркания, потому что вам это, ну, может быть, не понять, но когда мне это начинают там впаривать что-то про атеизм, я-то вырос в стране, где меня с детства учили, что Бога нет, а церковь и все остальное – это для дураков и старых старух. Я вырос в этой системе. Поэтому мне никто из современных молодых атеистов ничего не может рассказать. Потому что меня так, так сказать, воспитывали, условно говоря. И тем не менее, как бы, да, понимание того, что в тебе есть зло, которое нельзя потрогать руками, и в тебе есть добро, которое, как бы, тоже не про деньги, оно тебя приводит к мысли о том, что, ну, эта метафизика существует. И есть, так сказать, условно говоря, законный эталон, от которого спрятаться не получится, сколько ни прячься. В телефоне, так сказать, да, в деньгах, как бы, в успехе, в отношениях и прочее-прочее не получится спрятаться. Есть что-то, что тебя все равно, как бы, да, выцепит. И если ты не пытаешься к этому идти, да, на самом деле многие вещи, они могут провалиться. Так или иначе, такой эталон надо иметь в себе. Когда ты понимаешь, что вот, не живешь по закону, не пойми, не вор. Когда понимаешь, за каждое слово, там, мысль, поступок, где-то как-то, он где-то резонирует. Это очень сильно помогает, потому что на самом деле начинаешь лучше разбираться в том, что происходит, видишь мотивы поступков других, если про технологию даже говорить, да, видишь собственные мотивы и начинаешь с этим работать. Потому что здесь тоже есть своя такая духовная технология, по большому счету. Она просто проявляет многие вещи. Потому что когда тебе говорят, слушай, так сказать, все про деньги, а вот и нет. А вот и нет. Сказать, что все про деньги, это вот религия современного мира, это бабки, это золотой телец. Вот, все, вот такого и религиозного поклонения деньгам, экономики, как сейчас в нашем современном мире, не было никогда. Вообще никогда. Всегда была жадность, всегда была, значит, роскошь, всегда было воровство и прочее, прочее, так сказать, да, всякие культы золотых тельцов и прочее, прочее. Но такой идеализации денег и того, что за деньги можно все, вообще никогда в истории человечества не было. Кстати, опять же, хотите не хотите, но это резонирует там с текстами того же Апокалипсиса, так сказать, Иоанна Богослова и так далее, и так далее. Вы можете это не признавать, но не видеть, что это резонирует, так сказать, соответствует, ну просто невозможно. Такого пошлого поклонения как бы удовольствием и, значит, чревоугодию вообще никогда не было. Это удивительно. Прикрывается это все экономикой, все экономика. Но что такое абсолютизация экономики? Это все равно, что про вас. Вот каждому из вас скажите, так сказать, юноше, девушке, сказать, ваша личность, ваша душа – это все химера. Это все просто набор электрохимических реакций. Больше ничего. Вы – это то, что вы едите, и то, что производите после того, как что-то съели. Вот это ровно то же самое, что говорит, что весь мир, так сказать, да, он как бы управляется экономикой. Это ровно про то же самое, это просто про прожирание. Вы согласитесь с тем, что вы всего лишь кусок мяса? Нет, скажете, как же, а я вот это, а здесь переживаю, а тут мне грустно, а тут вот неинтересно, там, а, значит, вы про себя не согласитесь. А про весь мир согласитесь, что все про деньги, на этом покупают. Это вот, мне кажется, вообще один из главных соблазнов современности. Давайте, что все про деньги, а на самом деле это я к чему? К мотивам поступков. А мотивы поступков это не всегда про деньги. Простая вещь, опять же, тот, кто с вами сталкивался с реальной жизнью, там где-нибудь, там, условно, на улицах там, и прочее, да, тот понимает, что есть много людей, которые зло творят не из-за денег. Деньги или что-то, как бы, это для них только оправдание. Это зло, оно приносит им удовольствие. Например, та же травля издевается над людьми, потому что это приносит удовольствие. Это не про деньги. Нравится себя как бы за счет унижения другого как бы чувствовать выше. Вот это и есть дьявол, как бы, да, в маленьком проявлении. И говорить, что этого нету, означает врать самому себе. А, это все из-за денег, да нифига подобного. Надо деньги и прочее является просто оправданием. А я хочу, так сказать, да, иметь над тобой власть. А я хочу тебя унизить. А я хочу тебе ноги вытереть, мне за это денег никаких не будет. Потому что я этому злу, как бы, да, поклоняюсь, так или иначе, так сказать, да, прочее. А есть наоборот. Казалось бы, так сказать, мать ее, так сказать, там, ребенок и прочее. Все, он родился, так сказать, вырос, да, он сам по себе, ты сам по себе. А сердце болит. Но не может, как бы, да, так сказать, потому что, как бы, есть что-то гораздо больше, чем... Ей что, деньги за это платят? Нет. Или вы идете и видите, как человек, так сказать, там, топчет, унижает, у вас что-то в душе происходит. Это вам деньги за это заплатят? Ты понимаешь, что надо помочь. Вам деньги за это заплатят? Или вы получите должность? Нет. Ну что-то кукует, значит, в душе такое. Вот этот компас имеет самое важное. И тогда многие вещи в жизни начнут выстраиваться, так сказать, более правильно. Что касается меня, то, ну, это самое, тут долго про себя говорить, но что тут тоже мы будем отрывать. Ну, как вы справляетесь? Ну, как все. С чем-то справляешь, с чем-то не справляешь, так сказать. Да, здесь, опять же, если у вас есть, ну, какая-то идея в голове, там, для меня это вот православная вера, так сказать, для кого-то еще что-то, оно помогает вам работать. Оно помогает вам работать, в том числе, так сказать, тратить силы. И хотя у меня лично всегда ощущение, что я что-то не доделал. Что нам мог бы, по идее, больше, а здесь поленился, так сказать, обленился и так далее, и так далее. Вообще, тут разные эпохи, и в какой-то момент просто, понимаешь, знаете, как солдат, так сказать, на этом, в карауле, как бы не хочется, а надо. Ты понимаешь, что есть что-то, ради чего это делаешь, тебе совсем не хочется, хочется совсем другое, да? Ну, просто надо, и все. И для мужчины, кстати, это очень важно. Очень важно, так сказать. Потому что у мужчины и у женщины все равно, они не хуже и не лучше, они просто разные. Соответственно, знаете, когда говорят, ну, вот все равны, так сказать, да я вас умоляю, что за бред? Равны в чем? В правах по закону, да, должны быть равны. Но как бы вас закон не уравнивал, вы разные все равно. У мужчин что-то одно, а у женщин что-то другое. И путь будет разный, как ни кривляется. Попытка, так сказать, кривляться, так сказать, условно говоря, знаете, все современные фильмы, смотришь, там такая, так сказать, девочка, как спичка, там она одному раз там с ноги, так сказать, другому два, там из автомата, да-да-да-да, это все вранье. Это все к реальности не имеет никакого вообще отношения. Это просто так сказать, вынуть мозг как бы, и душу как бы, из представительницы молодого поколения и внушить им, что вот это нормально, что вот это здорово, так сказать, лишь бы они о чем-то другом не думали, о чем-то, что им от природы дано, так сказать, да, о какой-то другой драгоценности, да, иметь способность любить. Женщина – это драгоценность, как бы она даже более выражена, чем мужчина. Мужчина – это долг служения, как бы, да, кому, как, так сказать, это там тоже вот, зависит от обстоятельств. Вот ты про это забудь, так сказать, смотри, она как это все круто, одному там огнетушителем пополнее, так сказать, там раз на вертолет. Я уж не говорю, что это вранье, как бы, да, ну да ладно, как бы, да. Вот что важно. Важно здесь понять. И для мужчины особенно важно эти вещи, так сказать, иметь в душе, потому что они будут помогать служить. Но вы говорите кратко, слушайте, но про такие вещи кратко, как бы, ну невозможно. Кратко это, знаете, такое, так сказать, знаете, вот если бы я приехал, у меня была бы, значит, необходимость сагитировать вас, за то, чтобы мы сейчас пошли и где-нибудь галочку поставили. Я сказал, ребята, мы все вместе, здорово, классно, так сказать, сейчас мы разрушим, значит, и построим, и все будет это самое, так сказать, мы с вами, вы с вами, это будет враньем. А зачем? А зачем? Я не понимаю, как бы, да, вот это для чего? Ну, мы же люди, как бы, я вас уважаю как людей, хотя понятно, что как бы, у меня гораздо больше опыта, но это вот так. И, кстати, тоже здесь, знаете, иногда, когда несет, надо иногда останавливаться.
1: Еще вопрос.
0: А, давайте, я.
1: Мы уже, к сожалению, вынуждены завершать.
0: А, ну ладно, что.
1: 13:30 телевидение. Но я уверена, что те вопросы, которые у вас были, мы вам обещали, что вы сможете их задать. Ну, или, может быть, давайте
0: посмотрим. Я вам, знаете, что скажу? Я вам скажу. Подождите, я вам скажу. Может, хотя бы один вопросик еще? И я вам скажу. Давайте. Я вам скажу. И потом буквально одну фразу на путствие, как бы, и поехали. Все.
1: Время еще есть. Ладно.
0: Давайте. На все.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна, я студентка первого курса. Я хотела спросить, а какой личный страх...
0: Вы все с первого курса? Все первокурсники?
1: Нет.
0: Мы вообще друг друга не знаем, скажите, первый раз видим. Сказали, заходи в аудиторию, я зашел. Тут мужик какой-то сидит, ну ладно, посижу, неудобно выходить. Ну.
3: Какой личный страх или неуверенность вам пришлось однажды перебороть? Как вообще вы относитесь к перфекционизму? И как вообще можно из нездорового уровня перейти в здоровый уровень, вот, чтобы добиться успеха, и чтобы он не помешал, наоборот, упасть, а не подняться.
0: Сразу чувствую себя очень старым, потому что явно другой язык, как бы, да, но это не в этом проблема. Насчет страхов и неуверенности, их по жизни огромное количество. Ну, например, скажем, да, когда вы находитесь в каких-то экстремальных ситуациях, ну, это страх смерти, конечно. Страх смерти. Но когда ты понимаешь, что есть что-то большее, более важное, но его приходится преодолевать. Это очень сложно. Потому что во всех нас, вот это вот начало самосохранения, как бы, оно, конечно, есть. Да? Вот, это первое, насчет неуверенности в себе. А я и сейчас в себе не сильно уверен, честно говоря. Да, есть какой-то опыт, который позволяет мне там, более-менее там, как-то что-то с вами обсуждать или чего-то добился, там, да, предположим. Вот, но какой-то уверенности такой полной нет. Я вам вот что скажу. Вообще человек абсолютно уверенный в себе, он тоже подозрительный. Потому что на самом деле это гордыня, самомнение. Там, я генералиссимус всех войск. Я академик всех наук, я чемпион всех видов спорта. Я уверен в себе. Абсолютно. Я полностью уверен в себе, с нами, ребята, гоу-гоу. Вот. Это он или врет, или он дурак. Или, эта гордыня настолько разрослась, да, что он себя уже не видит со стороны. Вот. Поэтому здесь всегда надо иметь чувство меры. Не бойтесь того, что вам чего-то непонятно. Не бойтесь того, что вы в чем-то не уверены. Да? Мне кажется, демонстрировать самоуверенность – это тоже не всегда хорошо. Просто будьте самой собой. Будьте самими собой, да. И потихоньку двигайтесь туда, куда вам надо, при этом помня вот об этом компасе, да, который крайне важен. Насчет перфекционизма, а это невозможно, вот в чем дело. Когда вам кажется, что вы все сделали совершенно, я вас уверяю, со стороны, вам укажут на 150 ошибок. И это будет правдой. По крайней мере, 100 из них, точно будет правда, 50 просто завистники. Вот. Но тем не менее. Поэтому надо стараться, добиваться, знаете чего? Чтобы вы понимали, что вы сами себе не соврали, и что вы не ленитесь. Вот это самое. Вот у меня трое детей, да, я женат одним браком, поздно женился, но, по крайней мере, это один брак. Вот у меня трое детей, они взрослые все. Вот, я никогда их не ругал за плохие оценки. Если я видел, что ребенок старается и не ленится, и не обманывает, я считал, что этого достаточно. А дальше, если я вижу, что он работает, а дальше на что наработал, то и получил. Но это нормально. Потому что это важнее. Его личное стремление не врать и не лениться, оно важнее оценки. Важнее оценки, которую он получил. А если он получил там условно пятерку, тем способом, что он просто наврал, папе, наврал учителю, нафиг она нужна, эта пятерка, что с ней делать? Она зачем? Да, вот она, перфектно. А зачем? Если ты наврал всем, в том числе себе. Поэтому, мне кажется, здесь надо такие настоящие качества самим себе ценить и в людях. И тогда вот это и будет настоящий перфекционизм. Ну что, еще? Еще по вопросу разошлись?
1: Давайте еще один
0: или
1: вопрос,
0: все?
1: Может быть, еще один только.
0: Давайте, за last question,
1: Да, давайте.
4: По вашему мнению, в нынешнем мире, в этой политике, в государстве, сейчас больше стремление вызвать уважение гражданам или все же страх?
0: Как и любая власть, власть, в первую очередь, у нее два мотива. Есть стратегический, она борется и должна бороться за выживание и успех страны. А есть такой конъюнктурный, и это объясняется человеческими страстями, она просто выживает. Да, вот важно, чтобы все-таки, так сказать, стремление к победе и развитию было важнее стремления к выживанию и самовоспроизводству. Иногда, особенно в кризисных ситуациях, когда люди не знают, что делать, они склоняются, так сказать, к обычной реакции самовоспроизводства и лишь бы, так сказать, себя сохранить. Есть ли такие элементы у нас? Ну, есть, к сожалению. К сожалению, есть. Да? Я вижу, что, значит, по целому ряду вопросов это не сильно срабатывает. Но, понимаете, я же все говорю, так сказать, с мыслью. Я с чего начал? Я начал с того, что необходимо новое историческое творчество. Что многие модели, которые, может быть, когда-то работали, сейчас явно буксуют. Это ровно про это. И иногда люди просто не знают, что делать. И второе, что я говорил, про самостоятельность. Многие вещи сущностного, стратегического характера пытаются решать аппаратными способами. Аппаратными способами, а они для этого не годятся. В двух словах. Ну ладно, давайте не буду вас больше мучить. Я вам всем желаю, вот, чтобы быть, так сказать, настоящими людьми. Вот от себя все равно, так сказать, Божьей помощи в ваших делах. Будьте честными с самим собой, но успех вам, счастья, так сказать, да. И всего самого лучшего.
1: Ребят, мы еще перед нашей встречей договорились с Сергеем Александровичем, что два ему наиболее понравившихся вопроса тем ребятам, кто их задаст, он подарит книгу со своей подписью. Поэтому Сергей Александрович сейчас решит.
0: Книга, это, так сказать, сильно сказано. Вот, Игорь, есть моя передача там «Поле битвы», на канале «Спас», ее оттекстовали. Мне сколько раз книгу предлагали написать, это очень сложно. Но я говорю, ладно, оттекстовали, слава Богу, это как сувенир. Насчет лучших и не лучших, честно говоря, давайте так сделаем. Один, так сказать, одну книгу, так сказать, парню, одну книгу девушке. Парню, так сказать, за этот самосодержательный вопрос хотите между собой, может, как-то решить. Потому что вы первые задали вопросы, как бы, да, в общем-то, в одинаковом смысле. Ну и девушка, которая там это самое, уже всем сказали, давайте расходимся, она руку таки тянет, значит, ей интересно. Вот. Ну что, Тимур или Денис?
5: Да.
0: Давайте Тимуру и Денису, так сказать.
1: Да, они
0: будут. Да, а вас как зовут?
4: Анна.
0: Все, отлично. Сейчас подпишу, как бы, ну все, счастливо всем.
1: А вы тогда останетесь.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Аналитика РАРА». В студии Константин Сивков и Татьяна Кузьмина. Татьяна Ивановна Кузьмина – это известный боевой, по-другому именно четко, боевой психолог, человек, который работает с профессионалами в сфере, которые связаны с экстремальными обстановками, в экстремальных обстановках действуя с людьми. И сегодня мы будем с вами говорить о вещах, которые касаются не столько непосредственно геополитики, но которые серьезно влияют на геополитику. Мы будем говорить об особенностях психологии западного мира, может, затронем и наши, если получится, которые непосредственно определяют мировую повестку дня. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
2: Здравствуйте.
1: Татьяна Ивановна, ситуация очень интересная. Наверное, вы, может, не согласитесь со мной, но если нет, вы скажете. Значит, ситуация очень простая. Есть глобальные элиты. Эти глобальные элиты – это крупные финансовые воротилы, которые преследуют цель сохранения своей власти над планетой. Сохранить свою власть над планетой они могут в единственном случае, если построят так называемый единый мир, в котором региональные вожди, региональные элиты будут просто, так сказать, подчиненными им региональными губернаторами там, единого мирового государства. Условием решения этой задачи для них является взятие под контроль России. Потому что в условиях того, что Соединенные Штаты Америки демонстрируют неустойчивость в политическом отношении, с одной стороны, а если даже им удастся взять под контроль США, то все равно без взятия России под свой контроль, который выступает и сдерживающим фактором по отношению к США, или как минимум выступает противником самой идеи мондиального мира, им решить эту задачу в принципе невозможно. Поэтому взять эту Россию, нашу Россию, они могут единственным способом, инсценировав в нашей стране социально-политический взрыв. Потому что Россия – держава ядерная. Кроме этого, Россия, как теперь уже мы видим на примере СВО, обладает единственной в мире армией, которая способна вести такую войну, которую мы сейчас ведем на протяжении 4 лет. На всякий случай надо напомнить, что Соединенные Штаты Америки израсходовали свой запасы своего оружия и пока не представляют, как его восполнить, всего за 1,5 месяца. Мы выдерживаем такой же темп ведения противоборства с Украиной, я имею в виду ракетные обстрелы Украины, беспилотники, на протяжении 4 лет. Разница ощутимая, да? Поэтому надо брать Россию, только у них шанс через внутриполитический и социальный взрыв. Дальше что? Глобалисты, это антиглобалисты, но это же, по сути дела, глобалисты, которые строят мир монополярный, которые хотят выкинуть старые деньги, то есть это старые глобальные элиты, посадить туда своих. Это вместо Ротшильдов и Барухов посадить туда хозяев Боингов, Локхидов и прочих. И Маска, Илона Маска, да. Питера Тиля. У них такие идеи, которые они преследуют. Им это надо. И, соответственно, тоже глобалисты. Им тоже для того, чтобы взять Россию под контроль, я беру в данном случае Трампа, это условие того, что они могут стать сразу центром мира. Потому что если США станет союзником, Россия станет союзником США целенькая, разорвет отношения с Китаем, то в этом случае Россия будет подчиненной по отношению к США страной, экономически более слабая. А значит, США будет ее использовать в своих интересах. Это и есть, собственно, монополярный мир. Потому что двойной ядерный потенциал, 6600 по последним данным у России, 5500 у Соединенных Штатов Америки ядерных боеголовок. Вот вам, пожалуйста, 12 тысяч ядерных боеголовок. Это господство над миром. Есть монополярный, есть многополярный мир. Лидером его выступает наша страна, президент. В нашей стране тоже сторонников и Соединенных Штатов Америки, и европейцев с избытком. Мы их называем одним словом «пятая колонна». Но это далеко не белоленточники. Это как раз все те, которые обладают огромными ресурсами. Это те, которые имеют за рубежом огромные активы, имеют своих родственников, и для которых падение Европы, падение США в результате каких-то внутренних проблем – это катастрофа.
2: Фактически, да.
1: Фактическая личная катастрофа. А условием выживания США или выживания Европы в хорошем, достойном положении является крушение России. Ну, крушение, именно военное поражение России, поэтому пятая колонна, используя все свои ресурсы, этим, собственно, и занимается. Не зря наш президент уже сказал, отметил вот совсем недавно, что экономика нашей страны за первые два месяца 26-го года снизилась на 1,8%. Почему? Значит, надо решать этот вопрос. Я думаю, он будет решать, и он, наконец, на это дело придет внимание. И вот в этом контексте, учитывая, что решение задач... Да, дальше, чтобы приведу пример еще. Вот сейчас Иран. Соединенные Штаты Америки и Израиль начали войну против Ирана. США и Израиль, если брать их вместе, это, по сути дела, мировой гегемон. Израиль – это гегемон Ближнего Востока, и, соответственно, нефти. США – это мировой гегемон геополитического масштаба. Все. Но Соединенные Штаты Америки и Трамп, несмотря на всю свою решительность, не смог выделить более 5-10% всего могущества США, не беру ядерное потенциал, могущества США для войны против Ирана. Израиль использовал полностью, но Иран в этих условиях уже обладал паритетным потенциалом с агрессором, поэтому смог выиграть. Сам Трамп очень интересно себя ведет, он объявляет какие-то действия, предпринимает их, доходит до какого-то рубежа, встречает сопротивление, откатывается назад. Это тоже особенности. Нетаньяху, тот же самый человек, оказался загнанный в угол, но он тоже вынужден был пойти на серьезные прекращения боевых действий. И самое главное, казалось бы, у них была возможность обеспечить победу над Ираном применением ядерного оружия. Ядерным оружием располагает и Израиль, и США. Могли бы легко... Полчаса и нету Ирана, они на это не идут, даже на одиночный выезд. Таким образом, к чему я? Да. Да, дальше что? Вопрос с Венесуэлой. Венесуэлу взяли одного лидера и сочли, что уже можно решить задачу дальше. То есть там еще идет борьба, Венесуэлу тоже толком еще не взяли, но и опять-таки идет борьба. Дальше что? Значит, с Ираном. Ставка была на то, что они уничтожат руководство Ирана. В итоге народ там восстанет, снесет эту власть. Это у них не получилось. И в итоге в сухом остатке получается, что вся логика современного развития совершенно не укладывается в принципы баланса сил, характерных для, скажем, середины 20 века. Когда было понятно, вот вермахт, у него 100 дивизий. Вот Советский Союз, у него 100, у него около 250 дивизий. Вот Советский Союз, у него впереди там 2,5 миллиона человек армия, у него там где-то около 100 дивизий. Вот вермахт начинает наступление, вот идет погром, разгром. Психология совершенно другого порядка. Психология линии фронта, психология консолидации народа, все прочее. А здесь, в современных условиях, в самом высоком уровне принятия решений определяется исключительно психологией. Больше того, ход боевых действий определяется психологией. Российские вооруженные силы могли решить задачу разгрома, если брать по потенциалу, ВСУ в течение 2 месяцев в 2022 году. К маю месяца все, ВСУ могло не остаться, она была бы разгромлена полностью. Киевка, жест доброй воли, совершенно безумные действия с точки зрения военного искусства в виде стучания лбом в укрепрайоны. Отразили наступление врага, повели блистательную оборонительную операцию, разгромили вооруженные силы Украины, что сделали в 43-м? Контрнаступление, окружение, разгром войск. Враг находится в наступательной конфигурации, он в оборонительную еще не успел перейти. Наступай, разгроми. Нет, мы продолжаем вот такую действие. То же самое сейчас. То есть я к чему веду речь? Что психологические аспекты элит сегодня начинают играть решающую роль не только на уровне начать-не начать войну, а даже на уровне оперативного искусства, не говоря уже на уровне стратегии. Вот. Поэтому сегодняшнюю передачу мы посвятим именно анализу особенностей психологии элит. Ну, мы, конечно, будем говорить о западных элитах, поскольку наших мы затрагивать не будем. Это вопрос, касающийся уже национальной безопасности. Вот. И это не может быть предметом широкого обсуждения. Мы будем говорить только психологии западных. Среди наших мы можем затронуть только психологию пятой колонны. Она уже отчасти себя проявила в виде пригожинского наступления. Это была чисто попытка свергнуть законного президента Путина, пригожинское наступление. Мы поговорим о западной. И с чего вам было бы интересно начать, Татьяна Ивановна?
2: Вообще интересно было бы начать, наверное, с того, что сама вот эта концепция транснациональных элит, она как раз и основана психологически на том, что есть, по сути, да, если мы говорим о транснациональности, значит, национальность мы убираем. Да? И у нас, по сути, остаются две национальности. Одна национальность называется богатые, а другая национальность называется бедные. И в психологии, опять же, есть такое понятие, которое звучит как идентификация. Да? То есть с кем ты себя идентифицируешь? Ну, кто ты есть? В какой группе ты примыкаешь? Кто тебе свои? Да? Кто тебе роднее? Потому что по факту все равно так или иначе и животный мир, и мир человеческий на уровне психологии, на уровне биологии, он делится на своих и чужих.
1: По факту. Больше ничего?
2: Глобально ничего.
1: Промежуточные какие-то...
2: Промежуточные возникают в процессе эволюции.
1: Понятно.
2: Но если смотреть вот в глобальном масштабе, да, то вот свои и чужие. Потому что, да, в иммунной системе есть свои клетки, мы их не трогаем, есть чужие, мы их убиваем, да, соответственно.
1: Татьяна, можем ли мы сказать тогда, что одна из причин, почему, скажем, глобалисты, вот эти воротилы, черная аристократия Европы, вот эти вот, не идут на, казалось бы, простую вещь. Пригласить нашего президента, пригласить ближайшего окружения в самые высшие эшелоны своего влияния, своей власти. И попытаться его так купить, а не пытаться его подавить, нейтрализовать и убрать. Потому что он для них чужой?
2: Отчасти да. Я думаю, что...
1: То есть они его в принципе не могут, потому что они для них чужие, психологически чужие.
2: Психологически да, потому что, опять же, если мы берем элиты... то элиты разных государств, то есть если мы берем...
1: И разных уровней.
2: И разных уровней. Ну, допустим, берем самые вот большие, самые богатые, самые... Вот, да? Они действительно транснациональны, потому что у них интересы лежат далеко за плоскостью их страны, в которой они, допустим, родились, выросли, в которой они живут и так далее, где живут их родственники и все такое прочее.
1: Вот. Нет, ну там причина очень простая. Вот берем просто тоже, чтобы было людям понятно, наглядный, очень простой наглядный пример. Если есть директор сети магазинов, вот, и у него есть магазины в разных городах, то он будет стремиться к тому, чтобы в этих городах были лояльные ему
2: люди
1: возглавляли, а еще лучше ему подчиненные.
2: Да, вот. И зависимые.
1: И зависимые, и они это делают. Разными способами. Кого-то убивают.
2: Кого-то пугают.
1: Кого-то пугают.
2: На кого-то собирают компромат.
1: Да, кого-то собирают компромат. Вот Эпштейн вам пример. Вот. Кого-то они добиваются переизбрания, приведения к власти своего марионеточного какую-то фигуру. Вот и получается. То есть то же самое у глобалистов. Что такое глобалисты? Это те финансовые воротилы, у которых есть банки со

0: вполне логичное развитие самого понятия капитализм, высшей его стадии.
1: Ну да, как знаменитый оскал империализма, он
0: никуда не делся.
1: Да, совершенно верно. Да. Он никуда не делся.
0: Это просто небольшое выступление, чтобы было, так сказать, понятно, что дело тут не в том, что они психологически этого хотят. Это их вынуждает сама логика развития, контроля, управления вот этой вот территорией. Но, иначе они теряют, утрачивают власть.
1: Они по-другому, но они же стремятся именно к власти.
0: Да.
1: То есть здесь ключевой момент.
0: Не нет, просто речь о том, что если у них не будет власти, вот как сейчас у Нетаньяху или еще кого-то, у Зеленского не будет власти, им конец физический.
1: Абсолютно.
0: Вот и то же самое. Поэтому власть – это условие их жизни физической. Вот в чем соль. Поэтому они дерутся за все это.
1: Да.
0: Надо понимать их.
1: Ну и надо понимать, что смена власти, она всегда предполагает убрать власть, которая была.
0: Возможно, физически в ряде случаев.
1: В том числе и физически. И, наверное, даже не в том числе, а прежде всего.
0: Физически, да.
1: Прежде всего физически.
0: Физически,
1: потому что
0: да.
1: Если мы проанализируем, да, опять же, в разных странах, что происходило с лидерами,
0: которых убирали.
1: Убирали, и как их убирали, каким образом. Кстати, вот те же США, про которые мы говорим, да, сколько было разнообразных придумано мотивов, причин, почему нужно зайти в ту или иную страну, почему нужно убрать президента, а вдруг у них там это, а вдруг у них там ядерное оружие, а вдруг у них там...
0: Это все придумки, это поводы, это, так сказать, называется психологическая обертка обычной военной агрессии. Вот. Ну, просто я объяснил, что дело тут не в том, что не потому, что вот эти самые глобалисты, они такие злодеи по своей внутренней природе, хотя они по природе свои злодеи.
1: Они, наверное, да.
0: А потому что по той простой причине, что они еще и вынуждены добиваться в силу объективных обстоятельств, в силу необходимости выживания.
1: Да. Ну и опять же мы приходим к чему? Свои и чужие. Да, и
0: да, свои и чужие, да, и вот все.
1: Та элита, она поймет другую элиту лучше, чем элита поймет народ.
0: Да.
1: Даже в своей стране.
0: Угу.
1: Понимаете, как это работает? Да? То есть если мы возьмем, принципиально посмотрим на психологию, допустим, тех, кто считает вот себя там верхушкой, да, кто находится у власти, и психологию тех, кто является, ну, скажем так, простым гражданином, да, законопослушным налогоплательщиком, психология немножко разная.
0: Угу.
1: И методы...
0: Наверное, не немножко, а очень серьезно разные.
1: Но все равно мы люди, да, нас все-таки объединяет что-то. Но тем не менее... Тем не менее, как у нас говорится, да, бытие определяет сознание.
0: Угу.
1: И бытие в данном случае первично, потому что сознание не разовьется, если ты не обеспечишь нужное бытие.
0: Угу.
1: Или оно разовьется так, как задумано кем-то, кто обеспечивает твое бытие.
0: Угу. Да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да,
1: вот
0: да.
1: Так, да, бытие определяет сознание. И в данном случае этот момент решается каким образом? Да? Тем, что психология разная, и разные элементы диалога, то есть информация доходит по-разному до тех и до других.
0: Угу.
1: То есть те, кто является простым гражданином, работает, получает зарплату, воспитывает детей, покупает жилье, платит налоги, они, хочешь не хочешь, вынуждены жить по тем законам, которые им диктуют.
0: Да.
1: И совершенно правильно в этом случае определение Ленина, да, что такое право, это воля правящего класса, возведенная в закон. То есть, мне кажется, лучшего определения здесь вряд ли можно придумать. Да.
0: Ну, он то же самое еще говорил, что государство – это и есть инструмент правящего класса.
1: Да, совершенно верно. Ну и римское... Определение государства, особая сила для подавления угнетенных. И психология, она здесь такая, да, что народу диктуются те условия, которые вы выгодно видите. Да? И народ в этих условиях пытается адаптироваться.
0: Угу.
1: Но ресурс адаптации, он тоже ограничен. Да? Угу. Не ко всему можно адаптироваться, да? Не все можно принять и не все можно переварить внутри себя. Да? То есть возникает какая-то рано или поздно точка кипения.
0: Угу.
1: Это мы наблюдали. Кстати, в США мы это наблюдаем, если посмотреть.
0: Вот сейчас, да?
1: И сейчас, в том числе.

0: люди там выступают активно против ведения каких-то боевых действий, да, против войны, против вторжения там, вот в Иран как раз, когда собирались. Там...
1: Ну, в принципе, вообще против политики Трампа тоже есть. Но и в свою очередь те трамписты, которые против политики демократов. Поэтому там серьезный внутренний политический раскол.
0: Но там на самом деле этот раскол-то вообще присутствует на протяжении всей истории. То есть вот эти партии, они же между собой...
1: В меньшей
0: собой
1: степени. Никак. Дело в том, что республиканцы... Вот этот раскол стал антагонистичным с момента, когда осознал себя как реальная сила национальной элиты США, которые себя осмысленно противопоставили глобальным элитам. Ведь элиты тоже разные. Одно дело, когда речь идет о контроле через финансовые сферы. Это, как правило, самая простая сфера, не требующая больших интеллектуальных ресурсов. Другое дело, когда речь идет о контроле и управлении реальным сектором, где надо, простите,
0: на местах.
1: Совершенно все на местах. Начиная с общегосударства, с государства в целом, и кончая, так сказать, на местах, местным производством. Вот это все надо иметь производство. Чтобы обеспечить производство Боинга, самолета, военного, гражданского, нужно огромную работу провести, чтобы все это организовать. Я уж не говорю о том, что все это надо спроектировать, там колоссальные научные усилия приложить, вплоть до фундаментальной науки. Это все делает реальный сектор. И в этом смысле противопоставляется финансовому сектору. И поэтому этот реальный сектор тех же США претендует на то, чтобы убрать с глобального пьедестала вот этих вот барухов и Ротшильдов, ростовщиков, всего лишь ростовщиков. Что они там, чем они управляют?
0: Ну да. Процент, да.
1: И все. Вот. А туда возвести хозяев Локхидов, значит, Боингов, того же Илона Маска, того же Питера Тиля и других подобных фигур туда возвести, чтобы они управляли, организовывали вот этот весь мир. Собственно, ничего нового. В свое время... 30-е годы, Великая депрессия в США была организована именно банкирами, направленная на захват реального сектора, ничего нового, это локально было. Рузвельт эту проблему разрулил, как говорится, накормив волков с обеих сторон, вот, ну, за счет овец в лице простого народа.
0: Вот, опять же, да? Вот возвращаясь к чему, да?
1: В Третьем рейхе там с волками решили просто... Для них нашлись эсэсовцы, которые провели ночь, хрустальную ночь, вот, и решили вопрос, значит, с банкирами там и все остальное. Вот, поэтому там борьба, это не новая борьба, это сейчас все то же самое.
0: Да.
1: Вот.
0: Но тут, да. Более того, это
1: то есть это внутриэлитарное получается. То есть разные элиты тоже существуют и ведут между собой борьбу.
0: Конечно.
1: И, судя по всему, финансовая элита и элита реального сектора, они не сливаются вместе. Они антагонисты.
0: Они не могут слиться по одной простой причине. У них разные интересы. У них разные интересы. И психологически, опять же, да, эти интересы... Ну, смотрите, как мы можем их взвесить, да, эти интересы. Все-таки реальный сектор. Где бы мы его... Опять же, мы можем хоть его там в Британии там взять.
1: Да где угодно, да.
0: В США, неважно. Реальный сектор – это все-таки люди, которые что-то делают.
1: Да, это
0: они так творят, сотворяют, производят, преобразовывают. То есть все-таки они...
1: Созидатели.
0: Созидатели, и они, хочешь, не хочешь, реализуют вот этот свой творческий потенциал, который заложен, по сути, в каждом из нас человеке, да, все-таки человек-творец. И не случайно мы по образу и подобию созданы, да. Мы творим. Вот реальный сектор, он творит. Те, кто занимается вот этим ростовщичеством, подсудный процент. Ведь что такое деньги, да? Деньги – это эквивалент затраченного времени, человеческих жизней, сил. Опять же, этого
1: ресурсов,
0: же творческого потенциала, ресурсов природных, животных, биологических,
1: научных.
0: Всех научных, фундаментальных. Это все то, что имеет эквивалент. Но по сути это что? Это пшик. Да. То есть если не будет этого реального сектора, эти ростовщики, они просто, ну, они вымрут.
1: Просто речь,
0: вот
1: идет,
0: о чем,
1: о том,
0: да?
1: Речь идет о том, что реальные деньги как таковые, если уж так по большому счету стоит, это просто действительно эквивалент, который договорная вещь. Я бы так сказал.
0: Да?
1: Договорная договор. Вещь. Договор отменяется, и все эти фантики превращаются просто в резаную бумагу.
0: Да.
1: Даже для туалета не годящуюся. Плохое качество для этих нужд. Вот. А реальные вещи – газ, нефть, машины, самолеты, знания.
0: И умение все это производить и создавать.
1: Да, это всегда остается.
0: Это всегда остается.
1: Вот в чем соль. Так вот, поэтому банкиры хотят это захватить.
0: Ну, именно поэтому мы и ставим,
1: что... А вот тут, скажи, вот в этой связи. Какой бы вы сказали, вот психотип вот у этой категории банкирских, банкира, вот что, какой тип личности формирует вот в вот этой вот глобалистской банкирской среде вот такая позиция, вот такой подход к источнику дохода и жизни, такой акцент на финансовом аспекте, абстрактном
0: от реальности.
1: От реальности. Угу. Какой он формирует тип? Вы можете сказать?
0: Вообще я для себя так в своих вот раздумьях называю это человеконенавистнический тип.
1: Угу.
0: То есть там действительно вот во главе угла стоит не человек, даже вот они как человек, их там интересы, их там семьи там, и так далее. А там действительно стоит вот этот вот золотой телец, идол.
1: Который сугубо договорной.
0: Абсолютно.
1: То есть золотой телец не кусок золота. Нет,
0: нет.
1: Это вот эта вот валюта. Вот
0: это нечто, да, это нечто абстрактное. Причем эквивалент, мы же говорим, да, он не всегда адекватный. То есть, да, то есть этот эквивалент, он не всегда количество этих денег равносильно или адекватно затратам, например, понесенным. Бывают наукоемкие и очень сложные технологии, почему-то которые оцениваются вообще
1: в копейки.
0: Да.
1: Или наоборот. Да.
0: Или наоборот. И то, что, допустим, сейчас информационная вот эта вот политика у нас идет, да, что у нас там появляются какие-то там люди, которые вот за то, что они там просто болтают, они получают огромные бабки, и вот это все, это же тоже подмена понятий. И подмена понятий чисто психологически, да, она идет в том числе и когда человек труда и человек творец у нас обесценивается. И в последнее...
1: Обесценивание там... человека труда, это не является следствием того, что власть идет именно вот эти вот финансовых воротил, которые не связаны вообще с трудом. И они ничего не производят.
0: А это как ничего. Результат, так и цель.
1: Угу.
0: То есть здесь такой замкнутый круг получается. То есть с одной стороны это делается нарочно, чтобы достичь цели, а с другой стороны это результат того, что вот так это все функционирует. То есть одно... ведет за собой другое.
1: Угу. Мы можем говорить о том, что вот этот Эпштейн, это не только феномен там, спецслужб, которые преследовали цель взятия под контроль. Это понятно, это вполне прикладная цель, это естественно. Но сама возможность появления вот этого Эпштейна является, Эпштейн как феномена, является следствием существования вот этой вот античеловеческой психологии.
0: Абсолютно. То есть на чем вот Эпштейн играл, да? Он же играл на этих человеческих пороках.
1: Да.
0: И, в общем-то, те, кто не может реализоваться как созидатель, как творец, как человек труда, который преобразует действительность существующую на данный момент времени, он реализуется как разрушитель.
1: Угу.
0: Вот не случайно, да, у Фрейда, да, есть вот эта теория, когда у нас есть эрос, который созидает, и танатос, который разрушает.
1: Угу.
0: И если не работает одно, то избыточно работает другое.
1: Угу.
0: И в данном случае вот эти вот пороки, которые, если там файлы Эпштейна, уж я не знаю, насколько там они прям все правдивы, да, вот та информация, которая до нас доходит, мы не можем тоже сказать. Но по масштабу бедствия это, ну, это прям каннибалы какие-то даже. Не то, что там человек-ненавистник, это каннибализм.
1: Нет, ну каннибализм в чистом виде, это уже, так сказать, там доказано, то, что они этим они занимались.
0: Вот, это, вот понимаете, как бы это физический каннибализм, а это фундаментальный какой-то. Он, то есть, и на духовном уровне, и на психическом, на психологическом.
1: Ну, я как-то раз разговаривал с одним человеком, который долго жил, так сказать, во Франции там, в частности. Вот я ему сказал, что каннибализм в элитах – это норма. Он был очень удивлен. Тогда я вот в интернете набрал «Каннибал-клуб Лос-Анджелес». Официальный ресторан каннибальский. незапрещенный. Он существует.
0: Вот не просто так называется, а там реально чем-то таким кормят, что ли?
1: Там кормят людьми.
0: Серьезно?
1: На полном серьезе.
0: Господи.
1: Можешь посмотреть. Меню там есть. Это ужас. Не фейк.
0: Ужас.
1: Это висит уже сообщение, информация об этом, кто там ходит. Вот. Уже несколько, больше 10 лет, когда я нашел это дело, случайно, мне, наверное, подвернулось это дело. Лос-Анджелес, ну и там вылетело. Набирал я запрос на подводную лодку Лос-Анджелес. Вылетело, и вот эта штука. Вот эта вещь. Посмотри. Это было лет 10 или 12 тому назад, когда мне нужно было уточнить некоторые параметры подводной лодки американской, типа Лос-Анджелес. Вот. Вот такие вещи. Это данность. Поэтому это не метафора. И вот тут вот интересный вопрос психологический. К вам, как специалисту в области психологии. Что должно произойти в сознании человека, в его привязанности, в менталитете? От чего они идут на такие крайние формы извращения? Я уж не говорю про запрещенное с ЛГБТ. Вот. Но если дело доходит уже до людоедства, что их двигает? Что двигает вот теми же самыми элитами Европы, которые в рамках ювенальной юстиции отнимают детей?
0: Вот. Но они зачем их отнимают? Они же не просто так отнимают.
1: Ну да.
0: Опять же, в рамках своей вот этой вот испорченности, да?
1: Да. Психологической. Так вот, вопрос, откуда вот это все берется? Не может ли это быть связано с тем, что вот те же глобальные элиты, которые там находятся на верхах, воротилы финансовые, они, с одной стороны, понимают уязвимость своего положения, что в любой момент могут их убрать. Просто они видят, что развивается наука, и не за горами время, когда все они со своими фантиками никому будут не нужны.
0: Да.
1: Первым серьезным звоночком, кстати, было не что иное, как криптовалюта.
0: Криптовалюта, да. Которая стоила много больше, да, чем...
1: Да, и самое главное, откуда она взялась. Криптовалюта, она взялась из того, что какая-то группа хакеров и, так сказать, оторванных от жизни, по-другому сказать не могу, программистов, сидевших в сети, сказали, давайте мы будем обмениваться программами, вот, но в связи с тем, что у нас долларов нету, мы будем бартерный обмен делать. Этот бартерный обмен будет делать заключаться в том, что мы каждой программе будет присваивать какой-то там эквивалент. Вот. Кто-то имеет, набрал эквивалент, может, какие-то программы у кого-то купить. Вот такие вот обмен. Вот так родилась криптовалюта исходно. Вот. Потом она стала тем, чем мы сейчас знаем.
0: Ну вот об этом мы и говорим. Вот. Договорной эквивалент.
1: Это, да, так вот эта криптовалюта поставила под угрозу существование власти вот этих вот глобалистов.
0: Да.
1: Вот в чем соль. И они задергались. Ну так или иначе, они работают на уровне психологии финансистов. Вот. И вот тут вот интересный вопрос какой. Какая особенная черта, помимо того, что они, это античеловеческое, у них есть, что они, с одной стороны, владея огромным влиянием и властью, с другой стороны, они совершают массу глупостей. Ну, типа того, что как начинать, например, глобализацию в начале 90-х годов, не просчитав последствия свободного перетекания капитала, например, в Китай, который превратили в Китай в монстра. И теперь, ну, посчитать можно было это? Почему они не просчитали? Чего им не хватает? Почему сейчас они, те же самые люди, вот, полезли на тот же самый Иран, не просчитав возможные варианты развития, не просчитав даже простую вещь, что вот они в январе инициировали социальный взрыв в Иране, этот социальный был взрыв подавлен, были уничтожены все оргядра, которые должны были этот центр взрыв инициировать, а потом начали войну в феврале, в условиях, когда уже оргядра уничтожены. И то есть поддержать наступление американо-израильское на Иран внутренним взрывом уже было некому. Вот чем, почему у них такое? Может быть, это связано с тем, что в условиях, когда они не имеют, ну, нет у них явного такого противника, вот у тех же финансовых воротил, нету явного противника, и у них не стоит задача борьбы с кем-то, равным им, и они вынуждены, ну, им просто нет необходимости бороться. И у них задача другая стоит. Вместо борьбы с равным противником, ну, как, скажем, тем же самым реальному сектору, у них равный противник всегда есть в других странах. вместо борьбы с явным противником, они решают задачу удержания в подчинении подчиненных. Это совсем другая задача. Угу. Может, вот это вот играет свою роль?
0: Ну, отчасти да. Но плюс мы понимаем, что у них же все-таки вот эта семейственность, да, они же не пускают никого в свои круги. То есть они это передают там по наследству, они там близкородственно скрещиваются, чтобы капитал не утекал.
1: Плюс деградация идет.
0: Вот, и, соответственно, конечно, это не может не отражаться, да. Потому что что здесь? Здесь же вот этот элемент головокружения от успехов, оно когда возникает? Оно возникает тогда, когда у человека снижена критичность. То есть, когда человек, совершенно правильно вы сказали, он не видит достойного противника, он говорит, я тут самый крутой, я тут самый, а тут вообще вот все вот вы мыши серые, воробьи, муравьи, там кто угодно, да, а я тут один вот венец творения, царь природы. Вот, он ловит это головокружение от успехов, и не видя не взаимодействия с достойным каким-то оппонентом, он приводит к тому, что его
1: приходит,
0: потребности да, ненасыщаемы просто. Он получает. Ему все мало. Вот он в одной стране забрал, в другой, в третьей. Ну, вот четвертый еще что стоит. Ну-ка, давай ее тоже. Хотя, в принципе, ему уже это некуда. Ну, то есть у него уже там все. Угу. Да, вот тут уже вот горлом идет.
1: Вот тоже интересная психология, откуда вот это берется? Вот
0: это, почему берется? Это недостаточность, вернее, даже не недостаточность, а переизбыток функционирования подкорковых структур. То есть кора, она у нас всегда тормозит влечение, драйвы, аффекты, вот что-то неуемное, да, когда ты можешь сказать, ну вот здесь достаточно.
1: Угу.
0: Или, допустим, вот там какой-то вкусный обед, например, человек ест. Вот один съест тарелку и скажет, ну как бы мне достаточно. То есть вот голова работает, да? А другой тарелку одну, тарелку другую, третью, и он не может встать, потому что он объелся. А почему он объелся? Потому что его вот центры насыщения удовольствия, они функционируют, они требуют еще, еще, еще.
1: Угу.
0: И после того, как физически уже тело больше не может, вот человек только тогда останавливается. Он не останавливается себя волей или изменением обстановки.
1: Угу. А не может ли быть вот именно то, что вы сейчас рассказали, вот настоящей истинной психологической основой вот той глубине извращения, извращенности вот этих мировых элит, которые отражены в том же самом деяниях того же списка Эпштейна, которые просто всплыли. А сколько еще не всплыло?
0: А сколько не всплыло, и сколько не было задокументировано и запротоколировано, да?
1: Да, да. То есть вот эти вот вопросы. То есть, попросту говоря, не может ли это быть именно подоплекой? Потому что тут вот тоже интересный момент. Я вот могу сказать так. Мне, чисто психологически, когда удавался какой-то вот серьезный научный прорыв, это у меня вызывало неописуемый драйв. Вот
0: драйв, да.
1: Неописуемый подъем всего. Это как наркотик.
0: Да, это наркотик.
1: Я не мог остановиться. Да. Я не мог остановиться, и это кончилось для меня печально. Потому что я, в конце концов, влетел по давлению, серьезно, и мне пришлось потом бессонница, и все остальное восстанавливал себя. То же самое касаться может и насыщения.
0: Да.
1: Почему желудок ушивает? Вот из-за этой же причины. И, наверное, то же самое касается и в части, касающейся вот,
0: денег.
1: Денег, само собой, а самое главное, не денег.
0: Власть.
1: Даже не власти, а с точки зрения насыщения чувственного.
0: И чувственного.
1: То есть
0: да,
1: вот
0: удовольствие.
1: Я получил все, узнал всех женщин. Теперь надо попробовать мужчина.
0: Да,
1: мужчин,
0: да, да.
1: А дальше что-то запретное.
0: Да,
1: то есть
0: именно,
1: переступание именно. Вот этих вот каких-то граней. Вот. Вот это может быть такое вот?
0: Оно именно так и развивается, как вы описали.
1: Потому что
0: да.
1: Тогда получается, что в принципе вот эту категорию существ, мне как-то называть их людьми не хочется. Вот они, вот эти вот существа, их нельзя остановить.
0: Их нельзя остановить.
1: Их можно только лишь ликвидировать.
0: Уничтожить, да.
1: Да, и все. Да. Не под этим ли лежит, вот в такой логике лежит подоплека вот этого так называемого рецидива преступности? Ну, даже обычной уголовной.
0: Ну, есть такой компонент.
1: Есть такой компонент.
0: Есть компонент такой, да. То есть, когда не работает или плохо работает зоны программирования контроля в коре головного мозга. То есть, когда человек больше подвержен каким-то вот этим драйвам и аффектам, и когда он заражается этим аффектом, аффект как эмоция, да, не состояние аффекта, как в юриспруденции, да, вот именно как аффект, как эмоция. Когда он заражается этой эмоцией, и вот научный ли это прорыв, тарелка супа, там, я не знаю, власть какая-то.
1: Или убитый ребенок.
0: Убитый ребенок, неважно. Он получает вот этот вот элемент эйфории. И это эйфория, которая, она по самоотчетам людей, она несравнима ни с чем, в принципе. И ее, соответственно, хочется продолжать, усиливать, увеличивать. И такие вот моменты, когда действительно нужно успеть сказать «стоп» вот этим страстям, вот этим чувственным, избыточным наслаждением и вот всему-всему, да? То есть в какой-то момент надо сказать «стоп», но не все это могут сделать.
1: Можно ли сказать, что вот эти зверства, которые творит Сахал на территории Газы, на территории Ливана, связано с тем, что часть, скажем, личного состава Сахал попал вот именно в это состояние, те, которые попадают в возможность. Вообще, все власти для меня ведь был определенным знаком, когда израильский солдат разбил статую Христа, которая никакого военного значения, как вы понимаете, не имела. Может
0: но быть, она это... имела какое-то другое сакральное значение для него, да? То есть она как антагонист.
1: Ну да, он же правоверный иудей. Тут...
0: Вот, ну, да, соответственно, да, антагонист – это то, с чем он борется ежедневно, да, ежечасно.
1: Но это уже другая стадия, это другой аспект, да?
0: Но тут как, смысл в чем, что вот если психологически брать, оно все очень схоже, потому что эмоции, они же сменяются очень быстро. Они могут возникнуть, вот, допустим, если взять на примере ну, тех же там маньяков, предположим, да, самоотчет, когда они там пишут в объяснительных своих, там на допросах они рассказывают, вот они говорят конкретно, что вот эта эйфория, вот это чувство, оно возникло в моменте, неожиданно. Но когда этот момент запечатлелся ну, в части вот, причинно-следственной связи, вот я сделал это... там, случайно дал кому-то по голове, допустим, да, там, в какой-то ссоре, и испытал
1: эйфорию.
0: Вместо там, того, что, например, там, обычный человек скажет, господи, что я наделал, там, милицию вызвал, там, пытался помощь оказать, там, еще что-то. Ну, мало ли в каких состояниях люди бывают, совершают такие вещи. А здесь эйфория. И в следующий раз он вспоминает, ага, если тюкнуть по голове...
1: Это будет эйфория.
0: Это будет новая эйфория, да. И он уже... готовиться к этому.
1: То есть это речь идет о определенном, уже определенном психотипе, физиологическом состоянии личности.
0: Психофизиологическом, да.
1: Психофизиологическом.
0: Да.
1: То есть это не просто воспитание, это не просто там какие-то проколы, это уже на уровне физиологии.
0: Это именно физиология, психофизиология.
1: Психофизиология, да?
0: Ну, сейчас еще модно вот эта нейробиология.
1: Ну, это понятно.
0: Да, вот это вот...
1: Вот из этой серии.
0: Связанное именно с чувственным переживанием. Не логическим, вербальным, вот как мы любим, допустим, что-то говорить, рассказывать, описывать и так далее. Это вот уровень вербалики. А есть еще вот это чувственное переживание. То есть, когда тебе рассказывают, ты представляешь. А когда ты переживаешь это вот в моменте. И вот это уровень, да, не слово. Это именно уровень... восприятие, уровень ощущения, уровень вот пребывания в моменте. Но опять же, то, что роднит нас с животными. Животные не разговаривают речью, у них система знаков, да, это другое немножко. А здесь именно вот это вот чувственное переживание.
1: Вот я тогда не стану останавливаться, у нас не так много времени остается, еще где-то полчасика, может, чуть больше. Вот. А мне хотелось бы про всех европейские ритмы потом поговорим. Есть наиболее яркая личность – это Трамп. Дональд Трамп. Вот, вот эти вот признаки эйфории от каких-то действий, вот, признаки вот тех особенностей психофизиологии, о которых мы сейчас с вами говорим, у Трампа просматривается или нет? То есть для меня важно, что... Вот сейчас, чтобы и мы, и зрители поняли простую вещь, чтобы вы, как психолог, это посмотрели. Дело в том, что действия Трампа с точки зрения логики построения действий, вот такой системы действий, то есть операции, они, скажем так, не вполне реальны. То есть вот он в какой-то момент и получил, вот как ты хочешь, эйфорию от выступления и начало действия. Потом наткнулся на сопротивление, оп, откатился назад, пошел по другому направлению. С точки зрения вот просто психологии, вот, скажем, Трампу было бы выгодно, например, еще в самом начале своего срока взять Гренландию под контроль. Европа не вякнула бы ничего, там некому было бы. Трамп бы нарастил США еще одним штатом. Последний раз такое было, когда Техас вошел в состав США. Это был конец 19 века, то есть, простите меня, почти там, 200 с небольшим...
0: лет назад, да.
1: Да, 200, без малого 200 лет назад. Вот. А тут вот такая возможность. То есть Трампу многое потом простили бы. Очень многое. То же самое касается и с другими действиями США, и Трампа, и с взятием ФРС. Расскажите вот вы теперь, сейчас вот с этой позиции, характеризуйте психотип Трампа.
0: Ну, вообще, если его так вот наблюдать, почитать биографию, соответственно, наблюдать вот его в эфире, как он себя ведет, как он себя ведет во взаимодействии с людьми, то я бы там сказала, там уже психическое расстройство, честно говоря. Расстройство личности там присутствует.
1: В явном виде?
0: В явном виде. То есть он не стабилен.
1: То есть нормальный, здоровый человек не стал бы терпеть, чтобы в овальном кабинете собралась куча всевозможных там церковников разных всех религий мира, и, значит, его там изображали, что они его благословляют. Вот. Или уж, конечно, нормальный человек не стал бы себя изображать в виде, так сказать, Христа лечащего. Здоровый человек не стал бы так делать, наверное.
0: Нет, то есть есть границы. Опять же, у здорового человека есть границы.
1: Угу.
0: Вот здесь плохо с границами. У него, в принципе, плохо с границами.
1: Угу.
0: Причем как с личными, так и с территориальными. Да? Потому что он все стремится нарушить чьи-то территориальные целостности.
1: Угу.
0: Да? То есть он куда-то вот все время стремится выйти за границы территории.
1: То есть вот это, и... вот это вытекает, да, из его психотипа.
0: Это связано с его психотипом, безусловно. То есть, ну, как бы ведение политики. Ну, плюс мы, конечно, делаем поправку на ветер, да, о том, что может быть совершенно вариант, что он и не особо-то управляет, да, то есть управляют им, и, в принципе, он в таком вот, в таком образе, знаете, как это, маньячного клоуна такого, да, улыбчивого клоуна, который потом режет глотки, да, вот из этой серии такой, сколько этих фильмов американских вот с главной действующей вот этой вот единицей, клоун, да?
1: Клоун-убийца,
0: вот
1: да.
0: Клоун-убийца. Вот мне кажется, это такой вот психотип, если мы метафорически будем на это, да, смотреть. Вот. Но насколько он самостоятелен, опять же, да, в принятии своих решений?
1: Ну, будем говорить
0: не
1: так.
0: Не знаю, тут я затрудняюсь.
1: Насколько будем говорить так, что ни один президент ни одной страны
0: не
1: является,
0: да,
1: самостоятельным, потому что есть окружение, которое определяет ему, так сказать, направление действия. Но, с другой стороны, он как президент может менять окружение и тем самым корректировать за счет этого направления действия. Вот там вариант есть. Но дело в том, что тот психотип Трампа у меня как раз оставляет впечатление, что это человек, который как раз относится к разряду тех, к тому психофизическому, физиологическому типу, у которого вопрос о тормозах отсутствует.
0: У него есть тормоза только в одном случае, если ему дать по носу.
1: Угу.
0: То есть вот он... вообще это свойственно, я бы сказала так, этнопсихологически это свойственно населению, теперешнему населению Соединенных Штатов. Потому
1: вот
0: что
1: так,
0: как,
1: да?
0: Да, потому что как это все происходило? Там же тоже люди заходили на чужую территорию, и если они встречали сопротивление, они откатывались. Потом заходили еще раз, потом посылали эти оспенные одеяла. Да? Помните, как это
1: в
0: качестве гуманитарной помощи этим коренным народам?
1: Индейцам
0: убивали. Да, убивали. То есть они не могли им противостоять.
1: Нет, когда они могли противостоять, они их убивали.
0: Да, когда они могли, не могли, вот они...
1: Они откатывались.
0: Они откатывались и присылали вот эти вот подачки свои, да, смертельные. Вот, поэтому в данном случае как бы методичка и сложившаяся... Вы знаете, как вот в юриспруденции есть обычное право, да? То есть вот когда обычай какой-то складывается. Вот эта методичка обычная, она
1: обычай
0: уже сложилась, да, обычай такой. То есть мы тебя будем двигать твои границы, пока мы не получим по лбу.
1: Угу.
0: То есть получили по лбу, Так, ну ладно, да, отошли. Потом еще через какое-то время
1: то что-то поменялось, уже, это не просто черта Трампа, это вообще-то черта американского народа в целом.
0: Очень похоже.
1: Исходя из того, что как он сформировался.
0: Исторически, да, это так было. То есть территория же, как бы, нужно же было вытеснить коренной народ как-то, да? То есть сейчас...
1: То есть к тяжелым войнам, подобных тем, как вела Россия, к примеру...
0: Нет, они не способны.
1: Они к такому не способны.
0: Они психологически к этому не способны.
1: Они совершенно другие по натуре. То есть это вот авиация, воздушно-космическое нападение, это флот, приплыли, обстреляли, ушли, уграбили, да. Вот, если получилось, то захватили, взяли контроль, там, все прочее. Вот, то есть Трамп, он органичный результат, в общем-то...
0: Ну, в принципе, он достаточно органично смотрится, если...
1: На фоне американского общества как такового.
0: Да, и культуры, и вот это еще раз, да, сформировавшихся каких-то обычаев, самосознание...
1: Американского народа, да,
0: как они себя в целом, то есть, представляют, понимают.
1: Угу. Ну, конечно же, соответственно, инициатива, технологический прорыв, поэтому вот технологичная... сознание США, американской нации, и породило ту силу, которая противостоит этим мировым глобалистам.
0: Mm-hmm, да. Ну, вот. И при этом они, вы знаете, они как-то, получается, так очень органичны в своем вот этом вот проявлении.
1: Mm-hmm.
0: То есть они как-то в этом целостны. Это не самая лучшая, скажем так, их черта, но они очень именно вот органичны в этом. То есть вот они такие сформировались.
1: Такие, какие они есть.
0: И они это несут, да. Они не сильно-то это скрывают на самом деле.
1: Угу.
0: Вот. То есть, да, они двуличные, да, они там под улыбочкой они там уже затаили там какой-то камень за пазухой, они держат. Но они в этом и как бы, ну не получилось, ну как бы ладно.
1: Вы знаете, у меня осталось впечатление, что они выросли из британской элиты. Потому что британская островная элита, это то же самое, примерно была такая же логика.
0: Да. Вот, она пиратская. И сейчас у них такая же, да.
1: Ну, может, так более заморбличенная и более такая скрытная, более одетая в культуру. И самое главное, она одета уже давно под контролем финансовых воротил и подчинены финансовым воротилам. Я, кстати, хочу обратить внимание, что именно с момента, когда британский королевский двор, вообще британская элита, поклонилась Ротшильдам, вот этим первым мировым финансовым воротилом. А я хочу заметить, что Ротшильды, они не только в Британии были, но были Ротшильды, советники Наполеона, противников Британии.
0: Многие, да, они везде влезли, они такие.
1: Да, то есть они уже тогда были глобалистами. Uh-huh. Вот, так вот, если еще в начале 19-го, в середине 19 века, скажем, наиболее технологичный вид вооруженных сил, флот был передовым, самым передовым в Британии, если самым передовой было там стрелковое оружие Британии, артиллерия, вот, то уже, скажем, к концу 19 века, началу 20 века, когда полыхнула Первая мировая война, в технологическом отношении, не в количественном отношении, а в технологическом отношении, скажем, немецкий флот значительно превосходил британский. И там только дело выучки, так сказать, личного состава, который обеспечил высокую, в два раза выше попадания, более высокий уровень попадания, ну да, в два, где-то в одну целую, на 70% больше попаданий было артиллерии немецких кораблей по сравнению с тем, что британцы били. Но сама концепция британского, немецкого флота значительно была более совершенна, значительно более продвинутая, чем у британского флота, к примеру. А уж ко Второй мировой войне британский флот уже был, боюсь этого слова, значительно сильно отстававшим от японского и американского. Нас флот я не беру, потому что у нас особая статья, у нас континентальная держава. Поэтому там тоже. Но даже с этой точки зрения, если мы берем по бронетанковой технике, не британцы были основателями бронетанкостроения, они создали концепцию танков впервые, а уже во Второй мировой войне самые совершенные, самые лучшие танки это были в Советском Союзе и у немцев. Причем наши даже превосходили немецкую технику, ну, по разным показателям. То есть получается, что вот эта психология торгаша, психология финансиста, когда она захватывает контроль над реальным сектором, оно ведет к упадку реального сектора и приводит ее к тому состоянию, в котором она есть сейчас. Ну, Британия, да. Мы знаем.
0: Но она сейчас задушена.
1: Она просто задушена. Ты как, когда-то Британия была мировой фабрикой, благодаря чему она и стала той великой державой и той великой империей, которой она была. А вот тут теперь мы поговорили про, значит, Трампа. Ну, Трамп как фигура понятная. А вот теперь давайте посмотрим с вами на психологический тип, скажем, еще одной фигуры. Это Макрон. Вот характеризуйте эту фигуру как с психологической точки зрения. Вот мне просто интересно ваше мнение вот об этом человеке как психолога практического.
0: Ну, там очень плохо с самооценкой всего человека. Очень сильно плохо. И, ну, как бы согласно, да, вот одной из концепций психологических, у нас главной движущей силой поведение, принятие решений, там, становление в жизни является комплекс неполноценности и преодоление комплекса неполноценности. То есть человек себя ощущает неполноценным в чем-то, и он пытается вот достичь этой целостности через то, чтобы достигать. Вот. Ну, вот там прям комплекс неполноценности – это такой…
1: Рафинированный.
0: Да, рафинированный.
1: Но то, что вы говорите, это получается комплекс неполноценности – это позитивный момент. То есть человек, стремясь устранить этот комплекс, совершает какие-то прорывы.
0: Да. Ну, не обязательно прорывы. Он, в принципе, движим им.
1: Движется вперед,
0: будут,
1: да.
0: Там прорывы или не будут,
1: да,
0: это вопрос.
1: Да, он куда-то движется.
0: Да, он куда-то
1: движется. То есть, если у человека комплекс неполноценности, то он может либо движется, если позитивно, то он стремится достигнуть достойного положения через продвижение там, по какой-то там...
0: Да-да-да, карьерной лестнице,
1: профессиональной,
0: да.
1: Еще что-то.
0: Какой-то социальный, может
1: быть. Да, социальный. Да. Либо он идет, если негативный, то он самоутверждается через вот то, что мы называем преступление.
0: Ну, за счет других.
1: Да. За счет других через преступление. А вот тут Макрона, что вы видите? Карьерная, казалось бы, он не может быть у него комплекса неполноценности. Он же... Простите меня, президент целой великой страны.
0: Ну, какая разница? Это одно другому не мешает.
1: А кем он дальше хочет быть, если у него этот, при его нынешнем положении, комплекс неполноценности? Потому что действительно он себя ведет очень несерьезно. Он себя ведет как школьник, ну, порой вот нашкодивший.
0: Он не вырос, да? То есть вот он инфантилен, и в этой инфантильности он как бы такой вот, знаете, такой вот школьник, который... Знаете, вот какой-то вот перспективный школьник, который никогда не станет студентом. Вы знаете, вот такой школьник, который вот все смотрит, ой, вот хороший парень, да, такой вот это самое. Ну, потом смотришь, вот он закончил школу, что-то никуда не поступил. И все, вот он какой-то перспективный, а он уже давно шалопай, он давно уже ничего не делает, он давно уже вот в таком. Ну, и плюс вот эта вот, да, как бы история с мамашей, которая вот у него-то, да.
1: Мамаша имеет
0: в виду, да.
1: Супруга.
0: Супруга.
1: Его,
0: ну, да. Она явно, она даже, если посмотреть чисто с точки зрения взаимодействия, как-то вот, телесного какого-то языка, как они вот между собой взаимодействуют, ну, это мама с сыном. Это даже не по возрасту мама с сыном, а именно вот телесно, на уровне движения, на уровне пантомимики.
1: Вот,
0: То есть она его вот так вот... хватает, и куда пошел, да, вот так.
1: Да.
0: Ну, и все. И
1: Татьяна Ивановна, а вот тут тогда у меня вопрос такой. Какого типа людей может возникнуть вот такое желание, чтобы у него была жена как мама? Почему он вот на это пошел? Ладно, я понимаю, что если бы это первая любовь, там такое бывает, это вполне нормально, естественно. Но если даже это первая любовь, то вне зависимости от разницы возраста все равно устанавливается нормальные
0: супружеские
1: отношения. Здесь, в общем-то, именно вот этот вариант. Чем это диктуется? А что? Психофизиологический какой-то тип? Маленький человечек, он всегда стремится стать Наполеоном. Вот. Но здесь Наполеон явно не просматривается. То ли нехватка ума, то ли нехватка психологии, интеллекта. Интеллект и ум – это разные вещи. Что я хочу сказать, то ли нехватка ума, то ли нехватка знаний, я оговариваюсь. Это разные вещи. Как говорят, есть мозг хорошо наполненный, есть мозг хорошо устроенный. Вот, сочетание наполненного и устроенного дают гения. Вот, типа там Платона, типа Ньютона, Эйнштейна и многих других. А вот здесь что имеет место быть?
0: Ну,
1: есть там наполненность и устроенность?
0: Не знаю, как-то он не производит такое впечатление. Конечно, я не так, чтобы знакома с его какими-то, допустим, профессиональными трудами, да, ну, там, не знаю, может, он там что-то пишет какие-нибудь.
1: Об этом никто никогда не говорил.
0: Вот.
1: Если бы он написал хоть одну книгу, об
0: можно
1: этом бы трубили на всех углах.
0: Можно было бы посмотреть, что он
1: нет,
0: там...
1: Нет, если была написана хотя бы одна книга, об этом бы трубили на всех углах. Этого нету.
0: Ну, вот из того, что видно, не знаю, может, там какая-то травма психическая, детская, может быть, там еще что-то. То есть причин может быть много. Но не случайно же ходят слухи и о специфической ориентации его. Угу. И, в принципе, для представителей вот этих вот меньшинств, да, вот ЛГБТ в частности, да, вот это
1: гомосексуального,
0: запрещенного у нас, да. Для них свойственно вот это вот жениться на женщинах сильно старше,
1: угу.
0: Потому что эти женщины, они для них безопасны.
1: Mm-hmm.
0: Понимаете? Mm-hmm. То есть, как бы...
1: Одни от них не требуют.
0: Они ничего от них не требуют, они о них заботятся, и как бы все нормально.
1: Mm-hmm.
0: Вот. То есть, женщина-ровесница там, или женщина младше, она же претендует именно на супружество, да, как таковое во всех проявлениях. А здесь как бы все нормально. И поэтому их устраивает, и ее устраивает. Потому что, да, он там куда-то движется по карьере, все равно там политической. То есть, ну, ей как-то...
1: Потом ей уже не нужно ничего.
0: Да ей ничего же не надо, конечно.
1: Другого.
0: Да, другого.
1: Кроме устройства, возможность сиять, первой леди и так далее.
0: Ну, то есть, она, в принципе, вот она-то как раз реализована. Вот она производит впечатление реализованного человека. Уж на каком там
1: уровне,
0: да, это другое. Но она вполне себе такая вот... Опять же, она органично выглядит в своем вот этом вот...
1: Амплуа.
0: Амплуа, да.
1: А вот такой вопрос. Сейчас много говорят по поводу того, что жена Макрона – это не женщина.
0: Не женщина.
1: Как вот с точки зрения психотипа? Это соответствует или это все-таки очередной фейк?
0: Слушайте, я не знаю, потому что на самом деле, вот если глубже... Да, mm-hmm. проникать вот в эту тему, то есть такие мужчины, которые более женственны, чем женщины некоторые.
1: Mm-hmm.
0: Понимаете, как вот ситуация? Поэтому вот сказать, вот тут кто-то на самом деле, он мужик там или женщина...
1: Бывает трудно.
0: Ну, бывает трудно,
1: и наоборот.
0: Да. Мы свечку не держали, и mm-hmm. мы
1: Знаете,
0: на операции
1: женщины,
0: по смене
1: да.
0: пола не присутствовали.
1: Да, но бывают и мужчины, бывают женщины, которые
0: мужчин,
1: очень мужеподобные.
0: Да.
1: Это да.
0: Поэтому,
1: это понятно.
0: Не знаю, я тут вот затрудняюсь ответить на 100%. Но я тоже читала, что даже какие-то расследования были по этому поводу. Журналисты писали целые статьи, и им, по-моему, предъявили в суде что-то.
1: Угу.
0: И даже, по-моему, этот суд выиграли.
1: Журналисты?
0: Нет.
1: А?
0: Они, да.
1: Те, да?
0: Да.
1: Понятно. Теперь такой вопрос. Хорошо, с Макроном мы закончили. Вот еще есть очень интересная фигура в политической элите, угу. значит, Европы, как Джорджия Мелони.
0: Так.
1: Очень интересная женщина, молодая, энергичная, оставляет впечатление умной. У меня оставляется такое впечатление, что эта женщина в значительной степени вынуждена подстраиваться под вот эту самую глобалистскую игру, потому что иначе ее сомнут. Вот. Вот с точки зрения психотипа, что это за человек?
0: Ну, это карьеристка.
1: Чистая, да, такая?
0: Не чистая, потому что...
1: У нее есть какая-то идейная основа? Вот у Макрона?
0: Нет.
1: Там ничего нету?
0: Там нет.
1: У
0: Трампа тоже нет.
1: Ничего нету?
0: Нет. Тут я тоже на 100% затрудняюсь ответить, есть ли у нее идейная основа, потому что, скажем так, что она пассионарна, это точно.
1: Угу.
0: Вот. Вот что она пассионарна, это да, но... Вот уж прям идейна ли она, да? Вот не знаю. А что касается ее как бы амплуа вот этого политического, мне кажется, что если бы она, наверное, не склонна была бы к зависимостям, она бы реально могла бы прям сиять.
1: О, какая зависимости вы имеете в виду?
0: Ну, я
1: наркотическую?
0: Имею в виду наркотическую, да.
1: Вы думаете, она зависима?
0: Я думаю, да.
1: По каким признакам?
0: Ну, опять же, есть комментарии некоторые, потом есть некоторые видео, где она себя ведет определенным образом, что подходит под описание, да, состояния людей, принимавших определенные препараты.
1: А у Макрона есть такие признаки? Ведь ему уж находили там какой-то пакетик?
0: Слушайте, может быть, и находили. Ну, я думаю, что, живя такой жизнью, они, наверное, там все...
1: Вот такой вопрос, скажите, пожалуйста.
0: Просто вот эта вот дама, про которую мы говорим, она прям вот явно эти признаки демонстрирует.
1: Да?
0: Да. То есть если Макрон, я так понимаю, он что-то там пытается как-то вот скрывать что-то там как-то
1: то
0: что-то,
1: это...
0: то она это делает вот более так...
1: Открыто. Наверное,
0: показательно даже.
1: Показательно.
0: Да, показательно.
1: А вот теперь я возвращаюсь опять же к глобалистам. Ну вот у любого человека есть все-таки определенные уровни сознания. Ну, есть эмоциональный, простейший, первичный. Есть научно-технический какой-то там. Вот. Есть более высокий, философский. Есть более высокий мировоззренческий. Они всегда есть в той или иной степени. Мировоззренческий уровень, он представлен, собственно говоря, в небольшом количестве вариантов. Причем безотносительно, подчеркиваю, безотносительно, религиозный он или нерелигиозный. Мировоззренческий уровень, он первый вариант. Это сначала я, потом все остальное. Другой уровень, антипод. Сначала общее, я подчиню. Вот. Дальше что? Если опускаться по чуть пониже, вот от этого, вот, потому что это диктует выбор других аспектов. Если, скажем, есть опора на религии или идеологические системы, которые идут по линии индивидуализма и вседозволенности, религии и самые системы идеологические, которые, думаю, ориентируются на сначала страна, потом все остальное. Вот, сначала люди...
0: Прежде народ, думая о родине, а потом о себе.
1: Вот
0: да.
1: Это вот. Вот христианство – это классический вот такой вариант.
0: Ислам подвижничество,
1: такой, да. Да, ислам такой же вот. Вот первый вопрос. Могут ли люди, вот даже вот я беру о глобалистах, существовать, не имея вот какого-то мировоззренческой базы своей деятельности, которая должна, по идее, оправдывать их деятельность, ну, к стремлению к мировому господству?
0: У них в любом случае есть те аспекты, которые их оправдывают. Не просто, понимаете, они их не оправдывают, но они в их глазах представляются правильными, да, и даже, я бы сказала, праведными.
1: Праведными.
0: Да.
1: Но это означает, что у них слово «праведность» вытекает из слова «наличие соответствующей религиозной системы, в которой их действия являются
0: соответствующими, да, этой системе».
1: Да. Вот какая идеологическая система, потому что сами не с нуля придумать ничего не могут, если брать в ретроспективе исторической, какие идеологические, мировоззренческие религиозные системы могут быть в основе мировоззрения вот этих глобалистских финансовых элит?
0: Ну, судя по тому, как они это все представляют, да, как они это все организуют и как они это все демонстрируют, и как они, допустим, строят вот эти вот взаимоотношения, опять же, свой-чужой, и, ну, я думаю, что там масоны. Все-таки.
1: Масоны – это организация.
0: Ну да,
1: а я говорю о религиозной подоплеке. Подоплека и масонов – там еще вопрос очень интересный. То, что там подается неофитам – это одно. То, что мастера – это другое. Масоны, насколько, так сказать, судя по историческим предположениям…
0: Ну, предположениям, да.
1: Да, они выросли из тамплиеров.
0: И тамплиеров.
1: А тамплиеры выросли из храма Соломона. Они там базировались и были связаны с теми древними восточными учениями.
0: Учениями.
1: В том числе там и Ваал, и Астарта, и все, что хотите. Вот, со всеми там прибамбасами, которые характерны были для религий. Вот, поэтому вопрос упирается в то, что могут ли у них быть вот у этих вот людей в качестве мировоззренческой основы древние учения? Ведь претендуя на мировое господство, очень многие, да все практически, ищут предопределенность свыше. Третий храм Соломона для чего? Жаждут воссоздать. По этой же причине. Может ли там быть что-то такое, восходящее ко временам древнего Вавилона, вот эти вот Ваал, там туда-сюда, естественно, модифицированные в современном сознании, прошедшие через, так сказать, тамплиерство, масонство и частные всякие вот эти вот секты, которые там формировались внутри католичества, вне католичества, вот, слившиеся в какой-то термоядерный сплав, по-другому сказать не могу, духовный, который является движущей духовной силой вот этих слоев? Или все-таки у них вот такое не просматривается?
0: Слушайте, ну я так вот не религиовед все-таки, да?
1: Речь идет не о религии.
0: Не могу сказать. Вот...
1: Нет, просто речь идет о том, что есть человек, у которого чувствуется, что у него за ним...
0: Но они не атеисты, это точно.
1: Это точно. Нет,
0: это нет.
1: Секундочку,
0: да.
1: Я не говорю об этом, не атеиста. Есть человек, у которого явно просматривается какая-то четкая миротворческая позиция, которая его куда-то ведет. Вот. Есть человек, который прыгает из стороны в сторону, у которой такой позиции нет. Вот Трамп – это человек, у которого нет мировоззренческой позиции, ярко выраженной, то есть которая является путеводной звездой. Вот. А вот что касается вот этих глобалистов, вот у меня складывается впечатление, что у них такая мировоззренческая позиция есть.
0: У них явно есть что-то, что больше, чем они сами.
1: Да.
0: Это есть. Но вот что это конкретно, да? Какая это там религия, какое это там верование, да, что они там, кому они там поклоняются, ну, условно. Не знаю, тут я не готова ответить, но я говорю, есть такое вот ощущение, что они, конечно, ведомы вот каким-то архетипом большим, чем они сами. И именно вот это им позволяет переживать вот то, о чем мы говорили, да, вот эта исключительность, право на власть, что они именно имеют право, да?
1: Да, право на
0: и
1: власть.
0: И они как бы берут это свое право, потому что они, ну, возможно, они для себя там избранные какие-то, или что-то
1: внутри
0: еще.
1: Внутри них тоже избранные есть.
0: Да,
1: тоже,
0: и там градация какая-то внутри, тоже иерархия.
1: Можно говорить о том, что вот эти все тяга к артефактам, тяга к чему-то потустороннему, тяга... оккультному, подчеркиваю.
0: Да, да.
1: Тяга к инопланетному – это одна из форм оккультизма.
0: Оккультизма, да,
1: да,
0: совершенно верно.
1: Вот. Может ли это являться проявлениями того архетипа, который их двигает?
0: Я думаю, одна запросто. Почему нет?
1: То есть вот такая вещь,
0: я
1: да?
0: Я думаю, да.
1: То есть вот исходя из этих граней, можно уже вычислить, что там за архетип приблизительно.
0: Да.
1: Это что-то к шумерским временам, Гильгамеш, значит, вот эти самые фантастические или не фантастические, это инопланетные пришельцы, которые были с Гильгамешем связаны, это шумерские, ну и производы от них последующие. Это все органично.
0: Я думаю, Молох там тоже есть.
1: Да, вот из этой серии, вот в этой серии. Да. Поклонению быку, там вот это все. Угу. То есть вот эта публика. Но тогда, значит, вот эта охота за детьми, и в том числе целенаправленное убийство 165 девочек
0: в школе да.
1: уже имеет окрас не только похоти примитивной, то, о чем мы с вами говорили, потому что то, что мы с вами говорили, вот это вот эмоциональный взлет того, что он совершил какое-то убийство там или поел человеческую плоть, извините меня, да? Вот, попил человеческой крови.
0: Крови, да.
1: Да, вот. Это чисто низменный эмоционально. Но тогда это вырастает уже в соблюдение воли, служение через служение тому высшему архетипу, который выше их.
0: Да, безусловно.
1: Вот.
0: Да.
1: Тогда
0: и тогда это оправдывает.
1: Это религиозно. Да,
0: и тогда это оправдывает
1: все.
0: Да, любое действие, да, абсолютно.
1: Ну, я скажу, что вот даже если смотреть по фильмам, я не специалист, я не читал судебные вещи, как вы читали, материалы вот, по всем типам. Но судя вот по всем вот этим вот фильмам, начиная от широко известных «Места встречи изменить нельзя» и кончая всех других, у каждого криминального типа, ну, не считая промокашки, если говорить языком об этом, вот, а вот типа тех, которые стоят на верхушке преступные, у них есть, так или иначе, мировоззренческое оправдание их преступной деятельности.
0: Да.
1: То есть они свою вот эту низменную жажду совершать преступление, которое дает им вот этот взлет эмоций, они облекают и еще потом дают объяснение через какое-то мистическое, вышестоящее, так сказать, объяснение. Потому что, ну да, если у него сумасшедший взлет эмоциональный, ударили в мозги гормоны, он тут же это приписывает, ну не тут же, через какое-то время приписывает это чему-то такому высокому, который
0: он
1: на него снизошло.
0: И вот это то, что на него снизошло, оно еще и усиливает
1: да.
0: эту эйфорию. Это, кстати, к вопросу...
1: До сознания вот этого.
0: Да, да. Усиливает, то есть он не просто испытывает чувственные какие-то аспекты, угу. он еще и испытывает вот это вот смысловое,
1: мировоззренческое. То есть, попросту говоря, да. вот это вот изуверство над детьми, угу. изуверство над людьми, вот это оно, по сути дела, в своей основе уже имеет не только

0: учитывая, что Россия подчеркнута православная страна, страна традиционных религий, традиционных ценностей. Да. Вот, и могу сказать, православная и мусульманская страна, там мусульман в нашей стране очень много тоже, мы понимаем это все. Вон, можно посмотреть, какой стоит замечательная мечеть в центре Москвы. Угу. Вот, поэтому вот наша страна традиционных ценностей, православная страна, получается, она не только неприемлема для глобалистов с точки зрения своего суверенного существования, но она еще для них враждебна, да, на религиозном уровне.
1: Потому на сущностном, что, я бы сказала.
0: Да, даже, да, то есть она противостоит им и на религиозном уровне. Угу. То есть с той стороны действует религиозное мировоззрение, оно действует по той простой причине, что еще Ленин это четко сказал, идея становится силой, когда она обретает, принимается массами. Угу. Вот. Она принимается в данном случае элитарными массами. Вот, то там с той стороны действует открыто, по сути дела, религия, которую, иными словами, сатанинской назвать нельзя. То есть там открыто поклонение сатане, причем даже в Соединенных Штатах, да, Америки церковь сатаны преподает
1: есть,
0: в школе.
1: Есть такая, да.
0: Даже есть такое, преподает в школе. Сатанинская против, так сказать, нашей традиционной православной. И поэтому помимо всех тех политических аспектов, военно-стратегических, экономических, которые преследует враг, воюя с нашей страной, он преследует еще цель и уничтожить как таковое православие. Поэтому сейчас на православие идет атака на той же самой Украине. Ну вот, я думаю, вот так вот. Вы согласны с таким завершением, подведением итога?
1: Ну, с тем, что есть какая-то, да, более серьезная, да, более большая, более глобальная вот эта вот архетипическая масса, да, с точки зрения психологии, с точки зрения, наверное, какого-то уже духовного, да, воздействия. Угу. Потому что мы-то в нашей культуре привыкли к тому, что если мы говорим духовное, значит, это что-то хорошее, это что-то такое вот правильное, да, помогающее, восстанавливающее, опять же, сотворяющее, да, вот, то есть вот окормляющее. Это вот духовное. Но на самом деле духовное, оно не только в положительном ключе. То есть духовность, она может быть и вот то, о чем мы сказали. Вот у них такая духовность. И их духовность с нашей духовностью, она как бы никак не формирует.
0: Татьяна Ивановна, ну, если с этой точки, да? С этой точки зрения я стою на той позиции, вы, наверное, помните, угу, позицию на наших, мое слово, на наших с вами, ну, на наших совместных психологических тусовках в Институте психологии РАН.
1: РАО. Вот.
0: РАО, да. Мы неоднократно это озвучивал. В человеческой сфере есть только, я говорю, три сферы производства. Первая сфера производства – это, конечно, материальное производство. Вторая сфера производства – она же и первая. То есть первая – А. Первая Б, или можно первая А, первая Б, там неважно. Угу. Это сфера духовного производства. И она охватывает все, что связано с информацией. Все. Угу. Потому что высшие духовные взлеты, в конечном итоге, же информационная составляющая.
1: Да.
0: Вот. И она охватывает от примитивных, простейших эмоций, угу, чувств, ощущений, и кончая самыми высокими представлениями мировоззренческого характера. Вот весь этот спектр. Ну и третье – это производство безопасности. Это три сферы, которые обеспечивают существование народа. Ну, не народа, а любого, вообще всего человечества. Каким бы оно ни было. Поэтому ваша установка о том, что духовность, естественно. Информационная начинка в этой сфере, она может быть разной. Конечно, Гитлер – это концентрированное зло 20 века. Он был злом в первую очередь в информационном отношении.
1: Да, отношении, да.
0: То есть это была черная духовность. Угу. Ее называют антидуховностью. Можно назвать антидуховностью, но все-таки, если быть точным с точки зрения науки, это все-таки именно черная, угу, духовность. Есть светлая духовность. Вот так что, вот таким вот образом. Ну, ладно, я думаю, что мы с вами хорошо прошлись по основным, да, психотипам. Самое главное, мы вывели главный сухой остаток. Глобальные элиты, которые там сейчас действуют, все их зверства, они вытекают не из только, не

0: только из экономической ситуации, не только из ситуации там, личной безопасности, но и в первую очередь состояние определяется им духовным духовным аспектом. Их состояние определяется, их поведение определяется духовным аспектом, который складывается из жажды получения сиюминутных удовольствий от преступления общепринятых ограничений, почему они выступают против
1: и разрушения вообще
0: всего
1: как
0: разрушения,
1: такового,
0: то есть
1: да.
0: Они испытывают наслаждение от деяний, которые в обществе считаются недопустимыми, табуированными. Вот это на эмоциональном уровне. На материальном уровне они испытывают наслаждение от очередных обретения каких-то дополнительных ресурсов, которые у них уже с избытком там все. На духовном уровне они себя видят последователями, служителями древних культов, а точнее не самих древних культов, а некой комбинации
1: вот смыслов этих.
0: Смыслов, да? Вот, да. Этих, вот всех этих древних культов, которые сложились из этих культов, которые пришли из прошлого, которые перемолоты были, переосмыслены более поздними сектами и культами, там, типа иллюминатов, типа масонов и всех остальных вот этих вот. И вот это вот является вот такой конгломерат действующей силы. И отсюда вытекает один принципиальный вопрос, что, во-первых, мы воюем с сатанинской силой, вот, во-вторых, мы понимаем, что эта сатанинская сила, захватив Россию, уничтожит большую часть нашего народа.
1: Не, она уничтожит все.
0: В первую очередь, да.
1: Все,
0: нет,
1: все
0: часть она использует народа в своих нуждах для утилизации, как сейчас Украину используют. И в-третьих, значит, что эта сила в конечном итоге уничтожит цивилизацию человеческую как таковую.
1: Но она саму себя уничтожит.
0: Да, в конечном итоге она уничтожит сама себя. То есть это вот, я бы так сказал, раковая опухоль, социальный рак на теле человечества. А знаем, как бороться с онкологией?
1: Сжечь ведьму.
0: Зачем ведьму? Жечь ведьму не надо. Это
1: нет,
0: хорошая,
1: ну,
0: женщина.
1: Образ.
0: Нет. Это вы как-то вот, Татьяна Ивановна, вы прямо вот какая-то, вот, не знаю. Я же сказал, это социальный рак. Рак. Онкология. Как берутся с онкологией? Берется скальпель.
1: И химия.
0: Берется скальпель. Социальный скальпель.
1: И социальная химия.
0: Вот примерно так. Мы будем так говорить об этом. Но, собственно, чем и занимается Российская Федерация?
1: В том числе,
0: да. В данном случае в отношении этой нечисти.
1: Приходится.
0: Вот, да. Ну что, наш эфир подошел к концу, товарищи. Спасибо за внимание.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Привет, друзья! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Сергей Иванович Голомолзин, геолог, геохимик и координатор проекта «Эра». И мы сегодня поговорим, как всегда, про наши байки, которые дают большее понимание через метафоры, что такое геология и неограниченность ресурсов, а под затем разберем очень, на мой взгляд, интересного персонажа Фридланда, который познал настоящую силу знаний о недрах. Дорогие друзья, не переключайтесь, смотрим до конца. Сергей Иванович, вам слово.
4: Здравствуйте, Ульяна, здравствуйте, режиссеры, студия. Здравствуйте, уважаемые зрители. Переполнен я сегодня информацией и впечатлениями по поводу баек, по поводу вот этого великого геолога Фридланда американского. А начну с того, что я просто полночи не спал, ворочался и думал. Тут у нас пошли в Бразилии дожди, и у нас невольный камеральный период. Надо сидеть по домам, обрабатывать материалы полевые. Вот, тут октябрь, если по-нашему перевести. Мы же живем на другой стороне планеты, здесь начинается зима. Приближается, вернее, зима, но, правда, она такая зеленая, вся в пальмах. Так вот, почему я ворочался в этом камеральном периоде? Рексил. Вещество.
3: Угу.
4: Такая субстанция. Рексил. Реконстракшн силициум чего-то там. То есть восстановитель кремния. Изобрел его наш советский изобретатель Владимир Щебетовский еще лет там 25 назад. Что это такое? Это восстановитель. Восстановитель, по-другому карбюризатор. Всем известна такая субстанция, как кокс, которая получается из высококачественных углей, из антрацитов. Происходит обогащение углеродом, а потом этот кокс применяется при выплавке металла. То есть вот металлургии, вся металлургия держится вот на наличии этих восстановителей разного рода. Это древесный уголь. Еще древние люди плавили медь и прочее, используя древесный уголь. И сейчас применяется древесный уголь при выплавке, допустим, чистого кремния металлического для вот солнечных панелей, для всего-всего. Вот. Но проблема там заключается в том, что все эти восстановители, карбюризаторы, по-другому, карбон – это углерод, тот самый восстановитель. В основе лежит углерод, чистый углерод. Что в коксе, что в антраците, что в эликсиле, что во всех остальных, что в древесном угле. Вот. И именно этот углерод, вступая в реакцию с каким-нибудь окисленным металлом, железом, кремнием, марганцем, он его восстанавливает до нужного нам состояния. Вот чтобы было, так сказать, предельно все понятно. Вот. И металлургия – это сложный процесс. Почему? Потому что много примесей попадает в расплав при вот, выплавке каких-то металлов. И состав вот этой шихты, которая применяется, он многокомпонентный. А когда применяется эликсил, состав часто бывает двухкомпонентный. И предподготовки исходной руды не надо. То есть металлурги всего мира, многие десятки лет, бьются над этой проблемой. Как выплавлять какие-то хитрые сплавы максимально чистыми. И вот эту вот штуку изобрел наш соотечественник из, грубо говоря, побочного продукта. И никто не смог сделать нечто подобное. Это вот это как применение лития в батареях за последние вот 30 лет, какой скачок мы видим, да, или неодимовых магнитов, буквально революция в технике, в двигателях, там, и во всех наших устройствах, гаджетах, и прочее, и прочее. Вот открытие эликсила – это сопоставимо с неодимом и с литием. Вот ни много, ни мало. И это все находится у нас, в Питере. Звоните в редакцию, дадим контакты. Переходим к следующей части.
3: Байка.
4: Байка. Сегодня расскажу вам коротенькую байку. Опять тот же литий и редкие металлы. Когда-то давно-давно в Туве, 50-е, наверное, годы, делали съемку, геологическую съемку территории. Это очень горная страна. Практически ненаселенная, прекрасная страна, называется Тува или Тувинская республика. Вот. И на горизонте из лагеря у геологов была видна такая в красных тонах, в оранжевых, розовых гора по утрам, остроконечная, торчала на горизонте. Вот. И две женщины... геолог Зинаида Евгеньевна Калистратова и ее помощница, маршрутный рабочий Татьяна, однажды утром сказали, ну, наконец-то пойдем мы к нашей Красной горе, и сейчас мы откроем месторождение. Таким образом, они пошли, нашли, увидели эту гору, описали, и теперь это называется Улуг-Танзек. Улуг большой, Тан Татьяна, Таня, Зек Зинаида Евгеньевна Калистратова.
3: Зэк.
4: И по местному звучит, и так красиво звучит, и концептуально звучит.
3: Концептуально, да.
4: Угу. Вот, что это такое Улуг-Танзек? Потом его очень долго разведывали. Это массив субщелочных гранитов, в которых концентрируются необий, тантал, куча редких земель, огромное количество лития, и так далее, и так далее. То есть это такая шкатулка, в которой содержится масса вот самых полезных редких компонентов. В том числе и уран-торий, и, в общем, пол таблицы Менделеева. причем в дефицитной такой части, по крайней мере, на слуху дефицит. Вот. Находится это далеко от населенных пунктов, месторождение тщательно разведывали, пробурили скважины там до 500, даже до 700 метров. Ну и так оно и лежит, невостребованное.
3: Почему?
4: А далеко, абсолютно нет ни одной дороги, не развита инфраструктура, нету электрических сетей. Для существующих, так сказать, потребностей, кондиций для отработки таких месторождений нет условий. Ну и в целом-то у нас страна 30 лет только разрушается и растаскивается, а уж такие конфетки, у нас таких конфеток много. Вот. Уж до них-то точно у проклятых буржуинов, которые только хотят получить прибыль быстрее и утащить ее куда-то к себе в норку за бугор. Вот. Естественно, такие конфетки не воспринимаются. Но это месторождение, там еще одно рядом есть, забыл сейчас что-то в попыхах, его название созвучное. Значит, там, здесь, если здесь запасов 600, что-то там тысяч тонн лития только, не считая вот этих всех тантала, ниоби и редких земель. Вот. А в другом что-то 400 тысяч тонн или 500 тысяч тонн. Вот это кластер. А самое крупное калмазерское месторождение подобного, ну, так напоминающего типа, на Кольском полуострове калмазерское, там 800 тысяч тонн. Вот сопоставьте 800, 600 и 500. Но Кольский полуостров, он поближе, вроде как его даже начали разрабатывать, калмазерское месторождение. То есть потенциал ресурсов у нас огромен, а байка... Не сидите в лагере долго, идите к Розовой горе, откройте месторождение.
3: Хороший совет. Все, я пошла. Все, до свидания. Но теперь, Сергей Иванович, вы сказали такую фразу, вернее, не вы сказали, а Фридланд, но вы все время говорите то же самое, что геологи сегодня обладают теми знаниями, которые могут изменить мир. То же самое сказал и Фридланд, высказав это фразой, что сегодня в нашем мире геолог — это бог. Недолго анализируя и лазя по интернету, я пришла к следующему выводу, почему это так. И сейчас немножечко зачитаю некоторые тезисы, и вы скажете, так это или не так. Но я уверена, что это все так. Значит, почему мы говорим о том, что ресурсы не ограничены на самом деле? Потому что физически они действительно не ограничены, они ограничены нашим умом, а, скорее всего, тем, что мы еще недостаточно обнаружили большое количество способов, как это все добывать и обрабатывать. То есть ресурсы — это не материя, скорее всего, а технология, то есть это знание. И... Они ограничены только пределом наших технологий и границами нашего мышления. И если мы перестанем смотреть на ресурсы как на склад с товарами, а начнем смотреть как на функцию от наших знаний, то мы выйдем из этого интеллектуального тупика, где ресурсы ограничены. Правильно я понимаю?
4: Ну, с одной стороны, правильно, но не полно.
3: Но мы считаем, что ресурсы ограничены. Что мы считаем за ресурс? Только то, что мы умеем, только то, что мы сейчас можем взять, умеем воспользоваться. И если что-то, что мы еще не можем взять и не умеем этим правильно воспользоваться, и даже не думаем о том, как это можно вообще взять по-другому, то это и мы считаем ограниченностью. А если мы выйдем за рамки и посмотрим, как это вообще можно достать, как это можно использовать, то они перестанут быть ограниченными. Тут просто нужно подумать об этом. Вот, например, в эфире Савельченко... Да. Вы говорили о том, что там в конце буквально вы сказали фразу, что там какой-то геолог, месторождение которому приписывали 25 лет жизни, он его так трансформировал, что теперь там ресурса хватит на 1000 лет, как я поняла.
4: Совершенно верно. То есть другой взгляд, другой подход. И давай по пунктам.
3: Да.
4: Основную твою мысль разберем, из чего она состоит. Значит, звали его, по-моему, Роберт Фридланд, да?
3: Да, да. Нет, или да. Я фамилию запомнила. И важнее
4: Ну,
3: даже содержание его фразы.
4: основная мысль его звучит так. In the world, geologists are gods. В мире геологи – боги. Вот эту фразу я много раз видел у своего американского друга, великого геолога, на аватарке в WhatsApp. И вот неожиданно мы сейчас с тобой рассматриваем с точки зрения информации о Роберте Фридланде и его взглядах. И что он говорит? Он говорит, что мы откусили от пирога, которым является вся Земля, только крошечку.
3: Да.
4: Мы погрузились в недра на 200-300 метров.
3: Да.
4: Это возьмите калькулятор и посчитайте, какие это сотые или миллионные доли процента от радиуса Земли. Радиус Земли 6380 километров. Мы 0,3 километра чуть-чуть изучили. Максимум, куда мы проникли, добывая что-то, это 2-3 километра. Золото, уран там, еще что-то немного. Ну, нефть, естественно. Вот, то есть мы в тончайшей пленочке ковыряемся на поверхности планеты.
3: Да, и говорим при этом, что ресурсы вообще-то ограничены. Я вообще не понимаю
4: А
3: эту логику.
4: ресурсы мы много раз говорили на точке сборки и повторяем это
3: Да, на самом деле не ограничены.
4: постоянно, что чем они ограничены? Тем, что они посчитаны в рамках существующей экономической модели. Их целесообразно добывать с точки зрения позиций и параметров существующей именно экономической модели. Технологии у нас уже не ограничены. Мы сейчас можем извлекать все, что хочешь, откуда хочешь. Тот же Фридланд говорит, что можно из воды извлечь сколько надо нам полезных компонентов и из любого гранита. И вот этот Улук-Танзек, который я вам привел, это крупнейшее месторождение, в том числе урановое месторождение. Если оттуда вытащить уран, то сколько реакторов там будет заработает. Вот. А нам говорят, урана мало, надо драться за него там всю жизнь. А японцы, напомню, они уже стали извлекать уран из нужной, из морской воды. Вот эти редкие земли, которые в том же Улук-Танзеке содержатся, и вот в известном мне там ореоле расположение этих месторождений, на дне морском, на океанском дне между Японией и Гавайями, японцы заявили 500 миллионов тонн суммы редких земель, а крупнейшее эксплуатируемое месторождение Баян-Обо в Китае, которое весь мир контролирует и снабжает по обеспечению распределения этих редких земель, лантаноидов, вот, содержит 90 миллионов тонн. А из этих 90 миллионов только 7 или 8 миллионов тонн являются вот теми самыми необходимыми для существующей потребности. Вот. А у нас 500 миллионов тонн лежит где-то там с высочайшими содержаниями между Гавайями и это. Что мешает их добывать? Технологии нет. Мешает добывать установленные алгоритмы, правила, в том числе там мировой торговли, в том числе эмиссионные способы распространения денег, кредитно-денежная система и так далее, и так далее. Вот это вот, и плюс бюрократия. Бюрократия, которая паразитирует на вот этих денежных потоках от банков и так далее, она не заинтересована в том, чтобы что-то менялось и тормозит процессы в угоду с поддержанием существования вот этой вот порочной экономической системы. А если убрать вот этот мотив получения прибыли для финансового этого спрута, а он глупый сейчас, этот мотив, потому что он ведет к уничтожению людей. И мы сейчас видим, что это происходит. Вот если убрать эту мотивацию, убрать целесообразность существования этого спрута, как раз можно способом, который предлагает Фридланд, и мы уже вот 5 лет на точке сборки и на роликах редакции «Аврора», что если ресурсы, данные нам планеты, не ограничены для нашего потребления в том размере, сколько нам надо, в гармоничном и направленном на создание гармоничной среды обитания для человечества, то тогда все эти цепочки, бюрократические, тормозящие и висящие на человечестве как гиря, тянущая в бездну, вот она сама по себе отпадет. Вот именно вот обосновывание этих параметров, которые сейчас вот мы с удовольствием, что называется, видим у Фридланда, он буквально повторяет один в один то, о чем мы говорим уже 5 лет. Поистине ресурсы не ограничены. И он говорит, что ограниченность проявляется только лишь в количестве энергии, которую надо применить
3: да.
4: для того, чтобы достать какие-то элементы, нужные нам, да? Или компоненты. Вот. А что такое энергия в самом общем понимании? Электрическая, там, тепловая, углеводородная, получаемая из углеводородов и так далее, и так далее. Да? Солнечная, приливная энергия. Вот. И она имеет тоже какие-то параметры стоимости, и нужно приложить достаточно большие усилия, чтобы ее сгенерировать. А в общем и целом, кто это все делает? Это делает человек.
3: Да.
4: Реализуя энергию собственной жизни. Реализуя и воплощая энергию собственной мысли. Да? То есть мерилом является энергия людская, мыслительная. И вот когда мы говорим о новом эквиваленте, а он потребуется, этот новый эквивалент, нечто измеряющего, какой-то единицы измерения, вот в сочетании с неограниченными планетарными ресурсами, они друг друга дополнят. Человека жизнь, весь его потенциал и гармоничное освоение неограниченных ресурсов. И тогда нет места войне. Вот это освоение, оно больше, чем война. В десятки, в сотни раз. И длиннее, чем война. Согласна со мной?
3: Да, да, длиннее. Я тут вспоминаю вашу, опять же, метафору про двоих людей в пустыне, один с мешком золота, другой с банкой тушенки. И в итоге, чтобы не менять тушенку на золото, нужно пойти и думать над тем, как достать в этой пустыне воду, а не перессориться между собой за эту банку тушенки и мешка золота. То есть... И это будет длиннее, ну, дольше. Надеюсь, из них никто не умрет, пока не будут воду доставать. Но суть как раз тоже в этом.
4: Золото надо убрать. Золото,
3: да.
4: Как эквивалент, надо убрать. Оно не нужно.
3: Не нужно.
4: Оно не нужно. Проценты эти банковские, которые получают, они не нужны. Они, мало того, что они не нужны, они еще и гибельны. Зачем мы их культивируем? Ведь банкиры тоже... помрут-то в судорогах, если будем все развиваться по тому плану, который сейчас идет. Им тоже надо объяснить. Ребят, вы зачем это делаете? Вы зачем пьете цианистый калий? Сами же пьете. Вот такой вот у нас неожиданный с тобой
3: потому
4: поворот.
3: Что люди не знают. Вот я вот до встречи, пока вас не узнала, я тоже не задумывалась об этом. То есть мы все живем в этих текущих алгоритмах и не думаем о том, что вообще может быть иначе. И я вот подумала, если мы ограничены, вот мне понравилась эта идея, что мы ограничены не ресурсами, а мыслями, воображением про то, как вообще их можно использовать, и тем, как мы придумываем вообще, как жить на этой планете дальше, то есть то, что мы построим. Нам еще нужно решить, как мы будем использовать эти ресурсы. То есть следующий этап, после того, как мы признаем, что они не ограничены, мы будем думать над тем, а что можно вообще из них сделать. И вот тогда...
4: Верно. Но для того, да. чтобы это сделать, надо выпрыгнуть из тысячелетней колеи. Ведь это же тысячелетняя колея, по которой мы едем, когда ресурсы ограничены, за них надо бороться, и вроде бы как это присуще человеку, начиная с борьбы там за ногу мамонта. Или за красивых женщин из соседнего племени. Вот, потом, значит, сюда внедрили вот эту вот костную денежную систему, как способ управления, и которая как-то структурировала и упорядочила и дало прогресс развитию человечества несколько тысяч лет назад. А теперь все, этот инструмент превратился в яд, в удавку, в петлю на шее. Когда мы знания свои довели до такой степени, что мы можем предугадать и сделать все, что угодно, из чего угодно. Все, эти старые инструменты, они надо эту петлю разрезать. И тогда мы действительно... А как мы ее можем разрезать? Вот пропагандирую таким образом, что на все можно смотреть совершенно по-другому. Если мы используем 1000 тонн некоего там металла для того, чтобы кому-то принесли прибыль, а мы тут умерли в обносках и в лаптях, да, это глупо. А если мы используем 1 тонну из этого металла, но для того, чтобы у нас было добро и достаток, и всего, что нам нужно, необходимо, ну, конечно, мы будем использовать 1 эту тонну, правильно? А старые цепочки не дают нам этого делать. Нет, делайте 1000 тонн, нет, делайте 1000 тонн. А зачем? Они сами уже не могут ответить, зачем. Прибыль как цель для осуществления, как результативность этого процесса, она перестала иметь смысл, когда все уходит туда в финансовые пузыри, в нулики, которые ничего не содержат. Вот, то есть абсурд.
3: Абсурд.
4: Поэтому, поэтому люди, откройте, пожалуйста, этого великого геолога Фридланда. Это наш какой-то полный, так сказать, конгруентный нам и когерентный был товарищ, не знаю, живой он или не живой, который буквально авторитетно с точки зрения там высочайшей геологической школы объясняет то же самое, что объясняем мы.
3: Вот смотрите, он же тогда... Тогда, я не посмотрела, когда он это говорил, но он же тоже жил в рамках капиталистической системы, тоже мыслил, получается, в рамках прибыли. То есть для того, чтобы он доставал свои месторождения, разве он там инвесторам, к которым он приходил, не доказывал, что это будет прибыльно, что это будет не впустую потраченные деньги, если они там шахту построят или еще что-то. То есть вот как он выходил из
4: он
3: этой...
4: Занимался.
3: Да.
4: Все мы, геологи, в совершенстве знаем эту систему и
3: да.
4: Способ называется «до кого достучаться». Вот. Но я повторюсь еще раз. Геологи с определенного уровня, так сказать, знаний, они перестают быть стяжателями. Они понимают, что им никогда не хватит 3 своих собственных жизней, чтобы освоить те даже объекты, которые они изучили на настоящий момент. И они смотрят на всех этих вот инвесторов, банкиров, каких-то там этих самых акционерных обществ, все это, они смотрят на это с усмешкой. Вот эти все системы и люди эти, они глупенькие, которые хотят... Слышь ты, геолог, у меня вот тут есть там несколько миллиардов долларов, ну-ка давай покажи мне, где вот, хорошая руда. Вот. И геологи смотрят на них, ну как маленько на больноватых людей, на недоразвитых. Вот. Ну так как эти недоразвитые готовы, так сказать, свои денежки закопать на поле чудес, а закапывают они их по их же правилам. Вот правила, которые, цепочки, которые я называю, алгоритмы, правила поведения, они вот установлены ими же, этими больноватыми людьми. Вот. Ну ладно, сколько-то это даст процесс этот изучения, извлечения или переработки средств для существования, там сотен десятков или сотен тысяч людей. Да, даст. Ну, хорошо. Вот и все. Геологи прекрасно понимают, какое значение и что содержится в недрах. Вот. Но так как геологи не имеют своей партии, они не имеют такого вот общественного резонанса, эти знания, они как вот медицина, они такие очень глубокие, достаточно узкие. Простому обывателю надо поскрипеть мозгами хорошо, чтобы понять, какая обстановка с этим. Вот. А уж если даже правители, вот все наши правители, назовите любого президента, любого министра, любого вот персонажа, олигарха там и так далее, они все не геологи. Они не могут этого знать. У них нету в голове вот этой ассоциативности. Вот Илон Маск такой еще более-менее... что называется, у него папа, оказывается, литиевой промышленностью там давно, и в Южной Африке он жил и родился. А Южная Африка – это крупнейший, так сказать, горнодобывающий кластер и богатейший. Вот. Все они не геологи, военные не геологи и прочие не геологи. У них взгляд усеченный. И поэтому автоматически, сколько у нас угля, говорит там какой-нибудь президент, 500, 800, 300, так, все от этого пляшем, поехали. А его на самом деле не 500, 800, 300, его триллионы. А все, цепочка пошла развиваться. Это вот самый такой примитивный подход. То есть мы как мухи в липучке. Поднимая одну лапу, все остальные у нас связаны. Поэтому в современном мире геологи, боги. Почему? Расшифруем эту фразу. Потому что они выше, чем те, кто владеет центробанками. Выше, чем те, кто пишет законы. Потому что как будет подана эта геологическая информация, так и будут они поступать, эти банкиры и законотворческие люди, бумагоморатели, напишут те законы, которые позволят каким-то недоразвитым там олигархам получить, то есть получить право недропользования. И те, кто банки, которые генерируют какие-то денежные средства, сгенерируют их для этого. Поэтому геологи боги. Вот эту фразу Фридланда надо повесить над дверями многих и многих учреждений.
3: Да, я вот и хотела спросить, Сергей Иванович, вот на самом деле, вот как только, например, если мы скажем, условно говоря, банкирам, что ресурсы вообще-то не ограничены, вот то, что вы там выделяете, там несколько, какое-то количество денег вот на это, на самом деле можно выделять больше, и прибыль можно получать больше, потому что ресурсы же не ограничены, и они такие... Обалдеть, мы теперь еще больше прибыли сделаем. Не будет такого? То есть не, мы, наоборот, не окажем им медвежью услугу тем, что мы им скажем, так ресурсы вообще-то не ограничены. Они же и борются за то, что ресурсы ограничены.
4: Нет, это очень наивный взгляд, Ульяна, потому что количество выделяемых денег не приводит к увеличению прибыли. К увеличению прибыли приводит глубина передела. И скорость передела. Вот эта вот цепочка передела или создания добавленной стоимости, вот это является основой. Но другое дело, что если на единицу создания продукции с высокой добавленной стоимостью вложено, скажем, 10, и эта цепочка разрывается, изымается этот продукт, допустим, как золото, как платина, как никель из супербогатого нашего месторождения, то маржинальность составляет не 10, а 100 единиц. Да? А если люди поступают как в Японии или как в Германии, когда передел ведется до использования последних шлаков, последних отходов, и на этих шлаках и отходах получают максимально, так сказать, редкий, востребованный, необычный, новый какой-то продукт. И вот его добавленная стоимость по сравнению с исходным сырьем, она там достигает тысячи-тысяч процентов. Но распределяется это не так, как в смысле воровства золота. Вот тут нового ничего нет. Вот если из России все только воруют, выводят средства за рубеж, пользуясь тем, что продали по-быстрому сырье со своей маржой, вот, и быстро получили эту самую прибыль. То, допустим, та же Япония, она так не поступает. Она перерабатывает, перерабатывает, перерабатывает, перерабатывает, и вот эта цепочка переработки, или пирамида вот такая наоборот, она огромная, она гигантская. И она не направлена на воровство и на получение быстрой прибыли. У них доля прибыли у японских предприятий очень небольшая. Точно такая же очень небольшая прибыль у высокотехнологичных германских предприятий. Вот там все сбалансировано. Даже при этой капиталистической системе. Потому что цель установления некого такого гармоничного порядка внутри, допустим, там германского социума или не японского социума, она главная. Если бы какой-нибудь товарищ Крупп германский или Акио Морита японский вдруг резко бы украли деньги собственные из банка и мотанули куда-нибудь на Гавайи, ну, они бы далеко-то не уплыли. Их бы сразу почикали. Потому что общество другое, запросы другие. Способ жизни немножко другой. Вот тут надо разделять это. Не то, что мы там, поняв, что ресурсы у нас неограниченные, и мы можем хорошо жить, надо вот эти примеры такие глубокого и гармоничного способа переработки того, что у нас есть, как вот приведенные германские, японские, а теперь уже и китайские на подходе, причем гораздо больше в масштабе. Вот. Они уже являются примерами более гармоничного отношения к жизни, нежели вот деструктивные текущие процессы. А ужас-то заключается в том, что те же китайцы, они невольные, вольные или невольные заинтересанты в том, чтобы сейчас война между Европой и Россией, и вообще по всей этой вот оси от Прибалтики до Синайского полуострова, она разгоралась, потому что им-то тоже по привычке нужна прибыль от распространения собственных товаров, производства вооружений, а для Штатов для контроля за энергоносителями по всему миру. Это старая игра, которая продолжает вестись. И просто объяснить им, что эта игра плохая, ну как бы не получится. Они отмахнутся так. Отойди, мальчик, не мешай. Надо еще и дать инструмент. И вот когда тот же Фридланд говорит об энергии, а мы это переводим как энергия жизни человека, мы даем инструмент будущей вот этой субстанции, социуму человеческому, который все вот эти вот составные части соберет воедино и покажет, насколько абсурдно продолжать делать то, что мы делаем на Земле. Мы сами себя убиваем, буквально. Кто-то это задумал, они уже умерли давно, тысячи лет назад, или 100 лет назад, или вот недавно, как там Рокфеллер какой-то очередной. А мы, выполняя движение по им заданным, так сказать, рейсам, с энтузиазмом себя убиваем. Вот это уравнение надо решить, а не просто ответить на вопрос, что действительно доказать, что ресурсы не ограничены. Этого мало.
3: Вот, Сергей Иванович, я вот как раз к этому и хотела, про это хотела спросить. Сейчас технологии, они позволяют действительно реализовать вот этот принцип, что ресурсы не ограничены? То есть мы действительно можем любой ресурс достать, который нам нужен?
4: Абсолютно. Абсолютно. Все только дело во времени и в количестве приложенного той энергии. А время – это наша жизнь.
3: Получается...
4: То есть можно с... Если мы имеем небольшое количество энергии, да, то мы растягиваем длительность этого процесса и получаем какую-нибудь условную тонну не за 15 минут, а за 15 дней. Но нам этого хватит для жизни. Нам не нужно делать эти тысячи тонн. Бог с ним, мы потратили мало энергии. А если мы где-то придумали, запустили там приливную электростанцию, как в Пензенской губе на Камчатке, между Камчаткой, так сказать, и Магаданским краем, вот, которая даст там какое-то чудовищное количество электроэнергии, которую сейчас там просто девать некуда. Вот. Так мы там можем получать все, что хочешь. А земля-то там хорошая, и мы построим себе комфортные там крытые ультрасовременные, ультраудобные города, поселки и коммуникации. Летать будем на коптерах и на самых современных там магнитно-левитационных каких-то средствах передвижения, используя вот эту вот энергию, данную нам на Земле. Какая разница, где это находится? Да хоть на куполе Антарктиды. На куполе Антарктиды там, правда, как на Марсе, совсем нету кислорода почти что. Очень мало. И то люди там живут. Мы можем преобразовать любой ландшафт под себя. Весь вопрос, опять же, сколько энергии и сколько времени мы своего потратим. Энергия – это эквивалент нашего времени. А наше время, оно не ограничено, потому что мы, люди, можем воспроизводиться сами, без прибыли.
3: Энергия – это новые деньги, получается, в будущем.
4: Энергия нашей жизни.
3: Нашей жизни.
4: Вот Фридланд говорит, сколько мы энергии потратим, да, вот физических киловатт-часов, гигакалорий. Он говорит об этом. А мы добавляем, что энергия – это мы, наше время. Мы сколько надо, столько и сделаем этой энергии по гармоничным основаниям. Нам не надо там тысячи миллионов гигаватт. Для какого-нибудь поселка хватит там 200 киловатт. Но время, которое мы там проживем и потратим на извлечение некоего продукта, который нам нужен и соседям нужен, это и есть наша жизнь. Вот где эквивалент времени, эквивалент энергии. Жизнь человека – это эквивалент. В нем можно померить, все пронормировать. Если мы с тобой подняли штангу, мы израсходовали там 1000 калорий. Вот. А если мы медленно, лениво прошли 3 километра, мы израсходовали ту же 1000 калорий. Но штангу мы подняли за 15 секунд, а прошли этот 3 километра за 2 часа. За это время мы что-то сделали. За это время мы детишек своих вырастили. Вот в чем смысл.
3: А я уже живу в такой парадигме. Между прочим, каждое дело, которое я делаю, ну, типа, я думаю, сколько энергии я на это затрачу. То есть я вообще способна сделать это вот сейчас, если у меня ресурсы, энергии, и сколько времени мне как раз на это понадобится. То есть человек уже инстинктивно, он же там так живет. На самом деле, мне кажется, так на самом деле намного естественней. И, Сергей Иванович, скажите, вот в рамках этой парадигмы...
4: Ты живешь в парадигме-то текущей экономической формации.
3: Да, и я вот думаю...
4: Ты нашла внутри этого вагона или внутри барака, где мы все живем, свою уютную такую шконочку и там кроваточку, уголочек себе. И там применяешь свою энергию эффективно. Да. Понимаешь? А надо выйти за пределы-то этого барака.
3: Да, да.
4: Надо выйти из вагона, который несется в пропасть. Вот в чем дело.
3: Означает ли это, что мы сейчас должны уже, ну, чтобы перейти в эту историю, так как, ну, власть не понимает, что ресурсы не ограничены, и все зависит от этого, означает ли это, что мы должны сделать конкретный проект, на самом деле, дорогу Минск-Анадырь? Или Анадырь?
4: Анадырь.
3: Анадырь. Анадырь. Простите.
4: Не говори, вот говори грамотно, учи книжки Анадырь.
3: Анадырь.
4: Дорога Минск-Анадырь – это ствол дерева, на который растятся все ветки и соединения с другими стволами. Это только собирательный образ дороги как таковой, хребта, позвоночника страны. Очевидно, что в России надо построить новую страну, трансформировать имеющуюся в новую совершенно страну. Потому что в текущей модели, в текущей ситуации, ну, негативная трансформация, скажем так, назовем ее, она просто очевидна и неизбежна. И именно поэтому мы задумываемся там, понимая, что наш, так сказать, уютный или неуютный уголочек выше названном вагоне или бараке, он будет разрушен. Вот мы, понимая обреченность, первое начинаем об этом думать. И вот, оказывается, и в Штатах такие же ребята, как Фридланд, тоже об этом думают. Мы вчера только разговаривали об этом с Еленой Анатольевной на точке сборки. Есть у нас соратники, и шансы есть.
3: А сейчас какие ресурсы уже нужны будут вот эти вот в рамках человека жизни? То есть какие ученые нам нужны будут? Условно говоря, все начнется с геологов, инженеров и архитекторов. Правильно я понимаю?
4: Люди, а все нужны. Химики, физики, учителя, музыканты. Для того, чтобы этот процесс был гармоничным, нужны абсолютно все. В той или иной мере. Не надо сейчас штамповать каких-то там одних геологов, как у нас там штамповали одних экономистов, которые гвоздя в стенку забить не умеют. Вот. Нет, такого нет. Просто само предположение, как вот построить вот эту условную дорогу, что для этого надо сделать. Надо столько-то городов, столько-то там самолетов, столько-то пароходов, столько-то вертолетов, самолетов, столько-то металла, соответственно, каких металлов, где их выпускать, в каком количестве, с какой скоростью, где какая будет потребность, сколько для этого надо ГЭС, сколько надо нефти, сколько газа, сколько химии, сколько леса вырастить, как лес этот переработать, сколько детских садиков построить, сколько больниц открыть, сколько поселков новых создать, сколько для этого всего потребуется. В этом огромном процессе нужно абсолютно все знания и умения, любые руки. И уборщицы, и грузчика, и любого приехавшего к нам сюда участвовать в этом процессе человека. И не надо их называть каким-то таким презрительным словом гастарбайтеры, переселенцы и так далее. Они, люди, очень быстро адаптируются к новому ландшафту, к новым условиям обитания. Очень быстро. Буквально там несколько месяцев. Если задача, в которой, в выполнении которой они участвуют, она гармонична. Это вот в той же геологии, в геологических партиях, ну, мы проходили это тысячи и тысячи раз. Когда уходит в тайгу там, или в тундру, или в пустыню на несколько месяцев партия, которая состоит из высококвалифицированных, так сказать, специалистов с высшим образованием, техническим персоналом хорошим и буквально вот случайно набранными людьми с сомнительным, так сказать, прошлым, так называемые бичи, бывшие интеллигентные человеки, алкоголики там, и прочие-прочие бедолаги. За эти 4-6 месяцев делает такую работу, что институту научному со всеми этими прибамбасами иногда и не снилось. За 3-4 месяца. Вот эти люди потом друзья на всю жизнь. И эти бичи, они потом уже не отходят от этого способа существования далеко. Они еще там несколько лет по инерции продолжают заниматься там своими какими-то бедологическими, бедолажными делами. Но они все с нетерпением ждут нового сезона. Начальник, я приду. И он становится опорой, помощником, незаменимым человеком и носителем каких-то знаний и умений, хотя он занимается вроде как примитивнейшей работой. Но трансформация его, так сказать, социального бытия происходит мгновенно. Вот. То есть, отвечая на твой вопрос, есть ли такие проекты, да их на полках, что называется, пылится десятки и сотни. Вот этот Улук-Танзек, месторождение, чтобы его освоить, в золотой костыль вбивали президент сотоварищи в Туве там сколько лет назад. Ну, ни костыля, ни дороги нет. Золотой костыль – это для так называемый символичный костыль, это гвоздь такой, который вбивается в шпалу, прибивая, так сказать, рельсу к этой шпале и давая начало новой железной дороге. Вот. Был вбит этот костыль в городе Кызыл. И что? Система не дала этому развиться. Вот эта порочная, бюрократическая, экономическая, банковская система, банковская петля, которая затянута, наброшена на горло всей стране, и она медленно затягивается. Ну, вот, а кровь, которая вытекает, она утекает за бугор. Мы себя ведем, как вот те дети в каком-нибудь фашистском концлагере, которые показывали вот так ручонки этим палачам, врачам, что мы еще можем сдавать кровь. Вы нас только, дяденьки, покормите, дайте нам что-нибудь скушать. Вот мы себя ведем сейчас так же. А те, кто подрастает, вот детишки с этими ручонками протянутыми, исколотыми венами, их в окопы кидают. Вот как-то так.
3: Осознавал ли этот Ротшильд, когда говорил, что дайте мне ЦБ, и мне любые законы не писаны, осознавал ли он, что вообще возможна другая альтернатива этого? Или он просто
4: нет,
3: шел
4: конечно.
3: Тоже по накатанной? Нет.
4: Нет, нет, нет. Он изобрел, он усовершенствовал, так сказать, тысячелетнюю историю, вот эту, которая зиждется на судном проценте, да? Где ростовщики, менялы и оценщики. Менялы и оценщики, они еще так более-менее нужны, а вот ростовщики – это конченые паразиты. И, конечно, когда Ротшильд обосновал эту систему будущих центробанков, он просто структурировал и, ну, как бы усилил этот фактор, и он опять какое-то время работал конструктивно. Развивались технологии, развивался, так сказать, вот этот, промышленная революция и так далее. А теперь, когда пришло время сказать, что если мы знаем, как устроены недра, что там есть и где нам что взять, нам чихать. Нам без разницы, какого вида центробанк в какой стране находится. Мы, носители знаний, можем ими управлять. Причем управлять даже в темную. Вот как в темную? Сейчас вот мы с тобой, допустим, на следующей байке расскажем, где есть кластер неких полезных ископаемых, которые будут выглядеть просто бомбически, если мы с тобой его опишем. И кто-то у них заинтересуется. И центробанки, и законодатели, мы повторяемся уже с тобой, они к нам прибегут. То есть они клюнут на наши семена. А наши семена верные. Технологии не ограничены, ресурсы не ограничены. Понимаешь? То есть власть у нас, у носителей знаний.
3: Да.
4: Вот,
3: это,
4: то
3: кстати,
4: есть,
3: уже...
4: То есть мы сейчас, хочешь не хочешь, все человечество перешло в новую, так сказать, ментальную какую-то сферу. Вот. Еще не понимая, что вот прежние эти постулаты, как контроль над денежными системами и так далее, они устарели. Они устарели. Вот человечество это еще не понимает. Вот мы в переходном периоде находимся. Это называется либо точка сингулярности, либо бифуркация, значит, лезвие бритвы, по-всякому. Но эта точка чрезвычайно опасная, потому что переход от прежней предыдущей формации экономической модели к новой может привести, и скорее всего, если все пойдет так дальше, приведет просто к уничтожению человечества, к значительной его части. Вот. Поэтому невероятно важно сейчас, пока мы еще не доехали до этой пропасти, куда улетят все наши враги, объяснять, в том числе, а может быть и в первую очередь, вот этим всем не геологам и последователям старой системы.
3: Мы не допустим
4: Потому
3: того,
4: что,
3: чтобы... Да.
4: Ну, чем лучше мы с тобой будем это пропагандировать, насколько у нас будет получаться, чем больше мы откроем этих самых Робертов Фридландов, которые совершенно из другого лагеря, но говорят абсолютно нашими словами, вот, тем больше успеха мы достигнем.
3: Да, это правда. Я в это все больше и больше погружаюсь. Я теперь... Даже не мыслю иначе. У меня даже не осталось сомнений никаких и вариантов другого развития. Сергей Иванович, время подошло к концу. Спасибо большое. Продолжаем дальше. Еще фриндлендов таких найдем, я уверена, они есть. Это все геологи. Все, Сергей Иванович, до скорых встреч. С нами в студии был геолог, геохимик и координатор проекта
4: ЭРО. Следующие байки подхватывая. О вернадском, о ноосфере. Прямая
3: да.
4: связь с тем, о чем мы сегодня с Фридландом. Всех
3: да,
4: благ,
3: все.
4: До свидания, спасибо огромное, спасибо, Ульяна.
3: Все, хорошо, до свидания.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. В студии Генри Тигранец.

0: контрибуции, репарации. Мы будем по-новому контролировать Ормузский пролив. Вы выводите войска из региона, даете гарантии невозобновления военных действий. Ну, то есть все то, что принято называть одним словом капитуляцией, если американцы такое примут, и они не собираются.
1: Примерно те же формулировки, которые мы уже слышали где-то. Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны.
0: Да. Правда, да. Знакомая фраза. Причем она в разное время звучит с разных сторон. Да,
1: это правда.
0: Ну, для иранцев-то это понятно, если в настоящий момент чисто медийная составляющая полностью на их стороне. Тут раньше, знаешь, мне кажется, лет 15 назад медийность считалась, медийная составляющая считалась чем-то сопровождающим, ну, таким фактором, который может временно как-то... Сейчас есть ощущение, что от медийности, если в этом деле участвует западная страна какая-то, может зависеть примерно столько же, сколько вот реального расклада на поле боя. Потому что для действующей администрации, если это создает такие проблемы в информационном пространстве, что она понимает, что рискует импичментом или прочими вещами, то это может повлиять на их реальные политические действия. То, чего, возможно, 15-20 лет назад в таком масштабе мы бы не могли представить. Почему? Потому что медийное сопровождение обеспечивали бы американские же средства массовой информации, которые могли представить по одному, по другому, по третьему. Сейчас, в эпоху социальных сетей, когда там, я пока пытаюсь разгадать, не могу понять, почему иранцы взяли за тактику публиковать какие-то насмешки и издевательства в аккаунтах посольств Ирана в каких-то третьих странах. Вот если ты посмотришь, чаще всего какие-то мемы, еще что-то, посольство Ирана в Зимбабве у себя там опубликовало прикол насчет того, что они будут дельфинов использовать для нападения на США и еще что-то. Но они очень четко понимают, что на иранское руководство медийно сейчас давить бессмысленно, потому что непонятно, на кого давить. А вот американское с каждым днем продолжения этой конфронтации, угрозы и прочее, создаются проблемы для действующей администрации, она вынуждена с ними считаться. Поэтому то, что выдвинули иранцы, я практически исключаю, чтобы американцы могли такое принять. Просто потому что, а смысл это принимать, если это так и так уничтожает полностью их присутствие?
1: Но они же, так сказать, требуют тоже, как это принято в переговорах, максимум, да, чтобы добиться какой-то середины. Понятно же, вот, ну, вот смотри, значит, гарантии не нападения. Хорошо, тут можно договориться.
0: А вот давай, никто... давай вот прямо с этого пункта пойдем. Какие гарантии американцы
1: никаких
0: могут дать? Явно же должны дать не американцы, значит, а третья сторона. Кто,
1: да,
0: китайцы? Американцы, ну, да, с китайцами, с русскими будут договариваться. Мы какие-то, ну, типа, можем дать гарантии, мне тоже представить сложно. Китайцы с американцами договариваются, что китайцы что сделают? Нападут на американцев тогда, если американцы это сделают? Мне вот сложно представить, но в этом мире.
1: Типа как там, ну, санкции какие-то, какую-то ответственность. Но при том, что это все равно все, простите за этот политологический термин, шляпа. Но в том смысле, что это, да, это вообще никакого смысла не имеет.
0: Поэтому это вот первое. Сразу же понимаешь, что первый же пункт, он как будто бы бессмысленный, не работает.
1: И с одной стороны не работает, а с другой стороны работает на 100%, потому что под эти гарантии может попасть также любая, ну, вспоминаем, допустим, политологический, да, термин, шляпа, понимаешь?
0: Ну, то есть это... Ну, при желании, да, можем представить, что вот это гарантия.
1: Все, что угодно, да, там можно писать. Значит, дальше. Полное выведение американских войск из приграничных регионов.
0: Ты понимаешь, что нереально, невозможно, чтобы они оттуда вывели войска. На этой стадии уже американцы говорят, если на ту, значит, шляпу Тимофеева, этот знаменитый термин, мы готовы согласиться, то...
1: Политологически.
0: Я попрошу, да. То здесь уже, ребята, извините, вывод американских войск из региона, это вполне конкретное действие, на которое американцы невозможно, не чтобы согласились.
1: Да. И главное, что им, ну, и союзники это не дадут уйти из региона. Откуда они должны уйти?
0: Особенно один союзник.
1: Один конкретный, да, да. И из какого региона? Из всего Персидского залива речь идет, там, из Ближнего Востока. Там,
0: ну, от... когда они говорят приграничный, там все приграничное, да, потому что залив маленький, все страны Персидского залива так или иначе приграничный регион для Ирана.
1: И омываются, да, так сказать. Ну, ладно. Да. Не работает. Снятие военно-морской блокады, разморозки заблокированных иранских активов.
0: Ну, можно.
1: Но разморозка заблокированных иранских активов, ну, тоже как будто бы сейчас сложно. Но столько времени она была... Это все работало, все это работало, как они сейчас...
0: Ну, они могут по-разному эти активы выдавать, могут взамен на какую-то нефть, которую у иранцев украдут.
1: схематоз какой-то.

0: Что-нибудь они могут придумать, но если для иранцев критически важен второй пункт про вывод войск, все остальные уже не имеют смысла. Угу. Либо же, если они второй пункт будут уступать, что типа мы обозначили высокую планку, но вот так и быть, здесь идем на уступку, тогда да, вот это третий пункт вполне.
1: Также выплата репараций за причиненный ущерб. Ну, можем представить это, вполне себе.
0: Но опять же, знаешь, в каком виде?
1: Да.
0: В виде инвестиционных контрактов,
1: да, да.
0: Что американские деньги. Но американцам же для этого просто нужно показать, что это не те иранцы. А иранцы очень уперто показывают, что это именно те иранцы, которые были, еще и хуже. То есть, угу. Если бы у них был условный не Пизышкян, а кто-нибудь третий, и не Хамини, а кто-нибудь еще, но у них ровно тот же самый президент символически, у духовного лидера такая же фамилия, это сын бывшего духовного лидера, а реальную власть в стране, судя по всему, контролирует корпус стражи исламской революции, поэтому с кем будет американцы-то договариваться?
1: Непонятно, да. Ну и да, если что, и кто туда войдет? Exxon Mobil там придет туда, да. С деньгами, это в этом смысле непонятно. Так, значит, выплата репараций, отмена санкций.
0: Ну, это
1: типа
0: можно,
1: тоже,
0: да.
1: Но и то там же тоже, насколько я понимаю, там сама процедура, механизм, он тоже не может там сразу все снять. То есть там тоже надо откатывать типа потихонечку, постепенно. Прекращение боевых действий в регионе, включая израильские атаки на Ливан.
0: Здесь вот это американцы могут обеспечить.
1: Договориться.
0: Я думаю,
1: могут.
0: Да, вполне. Ну, если американцы в жесткой форме потребуют от Нетаньяху прекратить эти действия, я не думаю, что Нетаньяху сейчас в том положении находится, чтобы идти на конфронтацию еще и с американцами. Ему в каком-то виде он может устроить очередную провокацию, сказать, что это они по нему стреляли, он вынужден отвечать. Но практика показала, что когда американцы достаточно жестко требуют от израильского руководства, оно не идет поперек их воли.
1: И установление нового механизма функционирования Ормузского пролива. Вот это тоже.
0: Ну, это явное взимание платы, но здесь иранцы очень так, flexible, знаешь, типа, да, гибко сформулировали, да. Свой подход, потому что Трамп тоже сказал, говорит, да мы не против, чтобы иранцы взимали плату, пусть вместе с нами взимают, мы хотим вместе с ними зарабатывать. Тут не написано установление платы со стороны Ирана за пользование вот этим проливом. Написано обсуждение механизма. Ты можешь вполне предполагать, что давайте вместе.
1: Значит, вот эта история с новым механизмом, она может масштабироваться, ну, в смысле, там, вот эти конвенции Монтрео, там, Босфор, Дарданеллы, да.
0: Ну, там-то, я думаю, это маловероятно по той причине, что
1: но
0: это
1: если
0: слишком...
1: морское право меняется, оно же одно,
0: нет,
1: морское
0: старик,
1: право.
0: Сейчас я думаю, что право уже, в принципе, практически ни в какой форме не функционирует, объективно, да, это не то, что я хочу задеть юристов каким-то образом, но мы находимся в ситуации, когда право вспоминают только, когда речь идет о слабых и когда речь идет об оправдании собственных
1: действий. Совершенно верно.
0: А то, что касается регулирования этих проливов, у них чуть-чуть разные значения с какой точки зрения. Пролив Ормузский, он критически важен с экономической точки зрения в первую очередь. А вот Босфор и Дарданеллы, если там пойдут какие-то пересмотры,
1: там
0: жесткие,
1: вопрос безопасности,
0: там,
1: да,
0: да, там,
1: конечно,
0: встает очень,
1: да.
0: Жесткий вопрос баланса сил, который может напрямую ударить и по нашим интересам, и мы же не знаем, в какую сторону он качнуться может. Здесь это настолько хрупкий баланс, связанный с Босфором и с Дарданеллами, что я подозреваю, на них это вряд ли распространится. А вот по Ормузскому проливу, ну, тут, конечно, какую-то оплату, еще что-то, Иран вполне... Если еще и американцы будут в этом участвовать, кто с ними спорить будет, арабы, что ли?
1: Ну, да, но это и будет сразу... Этот вопрос закрывает сразу три пункта из мирного вот этого плана Ирана.
0: Да.
1: И, так сказать,
0: гарантии,
1: да. И вот этот, выплаты, репарации, да. Там, и, ну, и все на свете.
0: Это точно.
1: Но ты думаешь... Потому что это важный вопрос. Эрдоган не будет, ну, так сказать, вот он выходит и говорит, вот, посмотрите, появился правовой прецедент. Мы же говорим, что право работает только когда выгодно. Вот появился правовой прецедент. Мы тоже, так сказать, не хотим отставать, нужно нам быть ногу со временем, обеспечивать свою собственную национальную безопасность. Поэтому мы,
0: Я... Ну, с формальной точки зрения, если он начнет
1: требовать... Я Босфордер Данелла, понимаешь?
0: Если он формально начнет требовать просто каких-то оплат, оплата – это один вопрос, там же вопрос в свободном доступе, кто может, кто не может.
1: И военные, да.
0: И военные, это вот там чуть-чуть другая плоскость. Вопрос-то оплаты можно всегда представить так, что, не знаю, вы портом пользуетесь или воздухом нашим, или водой, там за это заплатите налог какой-то. Это, наверное, можно, но по статусу разные вещи совсем лег. Это вопрос, который уже несколько столетий, вопрос этих проливов является центром политических столкновений Великобритании, России, Франции, Османской империи, затем Турции. Это слишком комплексный, сложный вопрос, чтобы так легко они его решили.
1: Так, ну и про мемы тоже поговорим, успеем в этой получасовке. Между прочим, Guardian, насколько я понимаю, обратил на это внимание и пишет, что Иран победил США в войне мемов. Якобы сгенерированные всякие мемасики, которые постит Тегеран, они набирают больше охвата, так сказать, их люди больше смотрят, чаще смотрят, и они смешнее просто, они просто смешнее. А Соединенные Штаты тоже выкладывают мемасики, но у них не смешные мемасики, а у них все там какие-то выдержки из игр они вырезают, фрейминг делают из Call of Duty, там и еще что-то. А эти типа иранцы вот... делают какой-то смешной контент. И быстрее, главное. Да. Быстрее. США не успевают на него реагировать. Вот. Ну и активно используют Тегеран искусственный интеллект для генерации вирусных роликов. Ну, это важно с твоей точки зрения.
0: Я думаю, что в информационной теме это, наверное, имеет какое-то значение. Надо это еще посмотреть. Мне сложно сказать. Я-то имел в виду больше, знаешь, что есть... У каждой страны внутриполитический механизм, он очень своеобразно работает, и он очень разный. В случае с американцами этот механизм работает по одному, в случае с русскими по другому, у иранцев будет работать по третьему. Иранцы очень хорошо понимают, какие есть внутриполитические риски. То есть они на американцев смотрят не как на просто большую крупную державу, которая централизованно приняла какое-то решение, а конкретно как на элитарную группу Дональда Трампа, которую можно свалить, можно подвесить, и тогда с этим работать намного проще, потому что с американцами, как с огромным государством, справиться практически нереально для Ирана, это надо быть объективным, что если американцы всю свою военную мощь бросят на Иран, то там, конечно, совсем другой результат будет. А вот справиться конкретно с Дональдом Трампом, Марко Рубио, Джей Ди Венсом и же с ними, для этого нужно понимать риски конкретно их. Вот они смотрят, что война с Ираном не популярна в Соединенных Штатах Америки. Они смотрят на то, что демократам нужно большое количество поводов для того, чтобы докопаться до Дональда Трампа. И они видят, что Дональд Трамп, как личность и как лидер этой группы мага, он рассорился с европейскими лидерами до такой степени, что они только и ищут повода, чтобы его уколоть, укусить, поддеть и так далее. Прекрасно. В этой ситуации не обязательно захватывать штат Коннектикут для того, чтобы американцы прекратили там военные действия против Ирана. И не обязательно наносить устрашающие удары по Вашингтону. Достаточно затянуть конфликт до такой степени и создать такую картинку, что вы пришли сюда, вот теперь в Дубае башня горит, по Катару нанесли удары, в Бахрейне радуются нанесению ударов по вашим базам, весь регион против вас, и вы ничего не можете сделать, вы не можете добиться никакого результата. Тогда это триггерит и приводит к следующим последствиям, которые у него внутриполитически возникают. И Трамп поэтому пишет письмо 30 числа, если не ошибаюсь, потому что вчера у него истекал срок, когда он должен был уведомить Конгресс о продолжении военных действий. Он вынужден написал письмо в Конгресс, сказал, военные действия прекращены, все, я больше с ними не воюю. Почему? Потому что если бы он сейчас сказал, что ему надо еще месяц-два, это реально крах для его политического рейтинга. Поэтому все очень нелинейно.
1: А с 18-й стороны, что ему мешает завтра начать новую специальную операцию, значит, под названием неэпическая ярость, понимаешь?
0: Мешает только страхи его же команды и мешает отношение местного населения к этому военному конфликту. Это не Ирак, как сказал бы Владимир Вольфович Жириновский. Я вот сравниваю с данными. В момент, когда были теракты 11 сентября и началась война в Ираке, поддержка президента Соединенных Штатов там была какая-то вот феноменального уровня, фантастического. Ну,
1: понятно, потому что это же была трагедия.
0: Да, я помню
1: свои ощущения.
0: Сейчас абсолютно иная ситуация, и население вообще не понимает, что они там делают. Плюс снято табу внутри Соединенных Штатов Америки на то, чтобы говорить о том, что вообще в этой войне как будто бы больше заинтересован Израиль, чем Соединенные Штаты Америки. А как только это табу снимается, и лидеры общественного мнения начинают об этом публично говорить, это начинает вызывать прямо очень сильную реакцию общественности. Это тоже видно, ощущается. Я сейчас, извини, видел цифры последние. Впервые из-за вот этих всех действий поддержка Израиля со стороны граждан Соединенных Штатов опустилась где-то до 50%. Мне никогда такого не было. И именно из-за того, что вот этот виток конфликта и такая пропаганда со стороны вот, противников этого конфликта, они на американских граждан действуют, и те уже так, безусловно, Израиль поддерживать не собираются. Тоже факт.
1: Ну, 50% все равно, это же не...
0: Нет, это много, это безусловно, много. Но это типа не 80 там условно. Ну, да. Там,
1: и это, насколько дальше. Я понимаю, по одобрении деятельности вот, Трампа апрель-май 26 года 3-4.
0: 34, да.
1: 34, да. Неодобрение 62-64, то есть понятно, да, тут падает те, кто одобряет, и растет количество тех, кто не одобряет.
0: Ну, опять, знаешь, старик, вот социология в нынешнем виде абсолютно непоказательная, пусть никто не обижается. Ну, население, если спрашивают в целом, доверяете ли вы Трампу, доверяете, это очень конкретный глагол, да который не значит,
1: да,
0: это не значит, что будете голосовать, это первое. Второе, ну, сейчас я отвечу так, но завтра, если его противником будет Камала Харрис на выборах, я могу уже ответить по-другому. Как только ты мне даешь конкретную выборку, он или она, он или он, моя позиция может от этого поменяться сразу. Социология показательна только в динамике. Типа, если тупой вопрос, который ничего не показывает, тем не менее мы можем увидеть, как поменялось за год, это показательный индикатор. А здесь и сейчас, в моменте судить по ответу на вопрос, это ничего не говорит.
1: Поддержка внутри партии 85, а среди независимых избирателей упала до 56. Ну, это, кстати, она упала, но все равно. И констатируют, вот в апреле опустился новый минимум, был рекордный минимум. Про мемасики еще. Тут просто любопытная вот эта история. Я эти мультики не видел. Короче, иранцы пилят лего-муви. Знаешь, лего-мультики?
0: Я видел, да.
1: И они разрывают якобы. Всю западная аудитория прям реально на них, ну, в смысле, смотрит их, активно смотрит, комментирует. Говорят, что это прям типа такой феномен иранский, что они активно и очень плотно погрузились как бы вот в этой истории там сознания мышления американских. Они точно понимают, что заходят там американцам, что нет. И стали делать мультфильмы, детализированные, очень подробные, значит, о том, как Трамп, лего-человечек, Нетаньяху, лего-человечек, значит, война в виде там нанесения ударов по американским базам, где все эти кубики, значит, рассыпаются. Это был креативно, конечно, это прикол. Делает это, я посмотрел, Акбар Энфиджари, или Энфиджари, наверное, да? Или Энфиджари, не Энфиджари, наверное. Значит, называется это «Взрывные новости». «Взрывные новости». «Explosive News».
0: Так себе название.
1: Конечно. Ну, как бы да. Но вот благодаря глубокому пониманию американской культуры и СМИ действительно, так сказать, набирают просмотры. Вот тут вот тоже давай, так сказать, попытаемся понять. С одной стороны, ну, понятно, там и высмеивание врага, так сказать, и десакрализация его. Но этим занимаются иранцы, а не американцы. И как бы побеждают на американском поле. Ну, это их работа была все время. Это все время была их, начиная с Дональда Дака в виде Гитлера.
0: Да.
1: А теперь, так сказать, вот...
0: Ну, я думаю, мне надо, конечно, это обмозговать, но я думаю, что есть у этого еще одно важное значение, то, что для иранцев и для нынешней иранской власти среди простых американцев создан образ, что это люди с замотанной головой, исключительно такие, значит, ультрарадикальные религиозные фундаменталисты, а если они пилят видосики в виде лего, то это может создать у тебя впечатление, что ну, как будто бы не сочетается это вот замотанный в чалму человеком, чтобы он сидел и рисовал мультики лего. Это тоже ломает стереотипы в определенной степени, это раз. Во-вторых, И мне сложно сказать, я вот цифр каких-то масштабов не видел, насколько конкретно эти видосики, мемасики там на что-то влияют. Но то, что американские подходы, которые они используют в этой теме, они, на мой взгляд, не очень эффективны на внешнем периметре, это 100%. Трамп идеально справляется с одной единственной задачей. Он на внутриполитическом пространстве доминирует информационно 24 часа на 7. Скорее всего, без обид для других стран, ему совершенно до лампочки, как он освещается в испанской прессе или является ли он главным действующим лицом на Мальте.
1: Главный канал распространения вот этих роликов, да, они генерятся с помощью ИИ. Значит, главный канал распространения этих роликов – это соцсеть X, угу, которая принадлежит Маску. И здесь, да, тоже возникает, так сказать…
0: Да, ну просто ты знаешь…
1: За час 850 тысяч просмотров, одна из серий более за день более 2,5 миллионов просмотров только на одном перезаливе. Только один перезалив, 2,5 миллиона просмотров, где Трамп просыпается в холодном поту.
0: Ну, с одной стороны, можно сказать, что да, ну, 2,5 миллиона – это, конечно, большая цифра. С другой стороны, мы не знаем, эти 2,5 миллиона живут в Америке, или это те же самые иранцы смотрят, или это на Ближнем Востоке народ смотрит. Ну, сложно сказать, как это влияет на реальные убеждения населения, мне тоже на этот вопрос ответить сложно. Но я по поведению Трампа вижу, что в отличие от Байдена, в отличие от своих предшественников вроде Обамы, вот Обама прилетал в любую европейскую страну, он пытался создать впечатление, что он лидер и этой страны в том числе. Я помню, когда он во время выборов, там, если не ошибаюсь, в Германии он, или во Франции, нет, в Германии он выступал, но было ощущение, что немцы тоже будут голосовать на выборах президента
1: США. И так было с самого начала. Ты помнишь его предвыборный слоган?
0: Да, да, да.
1: Yes, we can.
0: Да,
1: мы, типа, мы не можем, Америка.
0: Да, да,
1: не
0: да, Америка, типа а мы вот все, мы, да. Да. А Трамп показывает, что, слушайте, мне на вас всех абсолютно до лампочки. Меня интересует моя страна, мои граждане, потому что на выборах голосуют конкретно только они, и неважно, вы ко мне хорошо относитесь или плохо. Поэтому все, что он публикует в соцсетях, не ставит цели убедить французов, что американцы классные. Это ставит цель убедить американцев, что никого, кроме Трампа, больше на политическом пространстве нет. Что он всех победил, что все очень хорошо. Большой вопрос очень. И вот выйдут исследования, мы увидим, американцы сами как думают, США победили Иран или нет. Потому что это и то, что мы анализируем на Земле, это могут быть две параллельных реальности. И единственное, что беспокоит Трампа, это что думают избиратели, которые придут на участки уже на ближайших выборах. А что про это думают Макрон, там, я не знаю, арабы, семитские какие-то еще народы, еще кто-то, абсолютно ему без разницы. Его интересуют его собственные граждане.
1: Продолжаем. Генри Тигранович Сардарян, я Наталья Тимофеев. Что-то вы в Найтик, что ли? На каникулах вы где-то все? Вы где-то на каникулах, что ли? Где вы? Ау, да страна, напишите нам. Вы вообще работать собираетесь или нет в эту неделю? Ну, как-то странно, очень мало сообщений. Ну, не очень, но маловато сообщений. Все как будто бы еще не вернулись. Но, с другой стороны, кто в эту неделю будет этот работать, понимаешь? Кому это надо, кроме нас с тобой?
0: Только мы и останемся, Лёха.
1: Добрый вечер. Какое ваше мнение по поводу военного усиления Германии? Вот спрашивает.
0: Ну, это оно предполагаемое. Пока что мы не знаем, до какой степени это реально, потому что мы читаем только цифры, которые они выдают, цифры какие-то феноменальные, там сотни миллиардов выделяются на развитие военно-промышленного комплекса. Какое-то количество фейков вбрасывается в информационное пространство. Был фейк насчет того, что, значит, молодые немцы, которые хотят уехать за границу, они должны будут вставать на учет в Министерстве обороны, в военкомате, да. Потом вроде как оказалось, что это не совсем правда. Но важно другое. Важно, что преодолено вот это нарративное табу на то, что Германия не должна вооружаться, быть какой-то мощной военной державой. Вот этого табу больше нет. Причем его нет уже ни для нас, ни для них. Они сумели это преодолеть.
1: Но еще Шольц же, до Мерца Шольц еще об этом сказал. Да.
0: Уже вот 4 года они целенаправленно, системно, очень планомерно риторику выстраивали такую, что ну, у нас другого варианта нет. иначе мы не можем. У нас угроза, и угроза абсолютно вымышленная. Реально со стороны России ни разу. Вот поводов сейчас вдарить по Германии, там выше крыши. Ну, как минимум, производство украинских дронов находится на территории Германии. С формальной точки зрения можно было бы выдвинуть какой-нибудь ультиматум из серии либо убирайте оттуда производство, либо, извините, но придется туда шандарахнуть. Мы и этого даже не сделали. То есть поводов думать, что Россия сиюминутно представляет какую-то угрозу, проблему для немцев, на самом деле не так. Они воспользовались этой ситуацией, аккуратно начали перелопачивать собственную идеологию, собственные нарративы внутри страны, убедили свое население. Правда, есть один индикатор, который показывает, что у них с этим плохо. Это то, что каждый второй немец в возрасте до 45 лет, если не ошибаюсь, во время опроса заявил, что он не готов служить и воевать за свою страну. Это очень существенный показатель, потому что при таком настроении молодых людей, это еще надо, вот те, которые сказали, что буду, это тоже надо делить на какое-то число, потому что сейчас...
1: Ну, там какие-то, так сказать, активные, вот активные, эти автофанаты, да, там все.
0: Они будут, да. А вот как бы усредненный немец честно сказал, что, ребят, при всем уважении, но на такое я не подпишусь. Поэтому есть общественное настроение. С другой стороны, Германия – это единственная страна, которая, если и будет проходить через милитаризацию, то она должна нас беспокоить. Почему? Потому что у Германии самый мощный военно-промышленный потенциал. Она очень быстро может развернуть производство и Rheinmetall, и уровень инженерного образования в этой стране, и количество инженеров, которые могут на этих предприятиях работать, и историческая память там, понятно, какая, да, вот переживать за то, что итальянцы за ближайшие 2 года станут сверхмощной военной державой европейской, не приходится. Французов можно прикалываться и как-то к ним несерьезно, конечно, относиться, но при этом они единственная страна в Европе, которая производит абсолютно все виды вооружений, которые можно себе представить.
1: Плюс ядерное оружие.
0: И да, плюс у них есть ядерка. А вот если будут вооружаться португальцы, мальтийцы и прочие звери и тигры, то на это можно еще как-то не переживать. А с немцами надо что-то делать.
1: Слушай, я вот это был вопрос от слушателя, а я все-таки про мемасики. Ну вот нам надо, может быть, к другим, но это важное вот с моей точки зрения, да, как бы информационная война, вот противостояние в рамках этой информационной войны. Просто сразу несколько вот слушателей, те, кто, видимо, работает, нам написали, вот в частности, если иранские видосики залетают, то чем мы хуже там и прочее. Вот вчера мне попалась новость, они никто не написал, ну мало людей написали. Ты знаешь, что НАТО пригласило режиссеров и сценаристов Голливуда, и не только Голливуда. И начали их грузить. Но это как бы они устроили такой некий семинар. На выхлопе должно появиться три проекта, как бы три фильма. Многие, надо сказать, ну, не многие, хорошо, пусть будет, некоторые из тех, кто там был, они вышли оттуда с негативными комментариями, типа нас вмешивают в пропаганду, это вообще не наше дело. Причем это там европейцы, американцы. Значит, там в трех городах это все. Это Лос-Анджелес, Брюссель и Лондон, по-моему, третий город. Вот как бы там вот собирают, так сказать, и правильные нарративы.
0: Я это вот читал, только я не могу понять, НАТО хотят, чтобы в фильмах показывали именно НАТО, типа эмблему, символику и их в положительном ключе?
1: Вопрос.
0: Или европейцев.
1: А может быть, про русских надо снять какое-то кино?
0: Ну, это они, я думаю, без них вполне себе и снимают, и будут снимать. Я подумал, что, может быть, они за то, чтобы нативно снимать фильмы про то, как круто в прошлом европейцы с американцами плечом к плечу делали что-нибудь. Это я пойму, потому что если будут сниматься фильмы про крутое НАТО, это будет очень топорное, мне кажется, и не очень работающий
1: механизм. Ты понимаешь, вот хорошо, но вот от вопрос от Григория. Так сказать, а чем мы хуже в этом смысле?
0: Почему мы типа не снимем что-нибудь?
1: Ты знаешь, вот тут вопрос, да, но не почему. Мы же много с тобой говорили, много лет подряд. Да. Я-то вообще не знаю, лет 10 говорю о том, что нам надо позвать Кристофера Нолана, дать ему 700 миллиардов долларов, понимаешь, и сказать, чувак, вообще...
0: Можешь даже не снимать, брат. Это просто тебе от души спасибо. Дай тебе Бог здоровья.
1: Дай, сделай нам кино такое, чтобы весь мир плакал, понимаешь?
0: Да мне кажется, Лёх, я честно тебе скажу, мне кажется, что Давай вот разделим. Это классная тема, я бы ее с большим удовольствием обсуждал бы, чем вот то, что мы до этого обсуждали. Если разделить это вот на две части, первое – это классное, хорошее кино. Считаешь ли ты фильм «Любовь и голуби» классным фильмом? Для меня это один из самых нереальных фильмов в истории кинематографа, но потому что я вырос в России, в русской культуре, и я этот фильм обожаю. Я глубоко убежден, что если этот фильм перевести на английский язык, это будет такое несусветное дерьмо, что ни один человек не сможет понять вообще, о чем этот фильм. Он вообще будет не смешной, не интересный, не захватывающий.
1: Фильм того же режиссера «Москва слезам не верит» понятен.
0: Да-да, я не к тому, что мы только так можем. Да. Есть вот этот отдельно взятый офигенный фильм, крутейший, классный, и так далее. Есть ровно такое же сумасшедшее крутое французское или итальянское кино, из которого я смотрю на итальянском, я понимаю, если его перевести на русский язык, он теряет весь смысл, и если ты не знаешь всего контекста итальянской жизни. Есть вот такое, это классное кино, самобытное, оно должно быть и так далее. Оно не создается с каким-то глубоким умыслом, политической пропагандой и прочими вещами. Поэтому это вот отделяем, чтобы люди не подумали, что когда я сейчас буду говорить про пропаганду, что я предлагаю не снимать вот такого и только весь день промывать мозги, значит, каким-то там людям на Западе. Дальше есть фильмы, которые решают задачи внутри страны. В хорошем смысле слова пропаганда – это неплохое слово.
1: Мы с этим более-менее справляемся. У нас есть там чебурашки, сказки, значит,
0: я не только про них. Да. Я, честно, вот за последние несколько недель…
1: Еще раз.
0: Я просто хочу их развести, потому что люди сразу же начинают говорить, то есть вы хотите, чтобы мы вот только вот этим и занимались, а как же искусство? Мы эти вещи разделяем. Вот то, что касается на внешний периметр эти вещи отправлять, Лёх, это вещь, конечно, сложная, но… Тем не менее, до тех пор, пока у тебя нет своей очень понятной, простой системы ценностей брендинга страны, бедный, несчастный режиссер и продюсер, он не очень понимает, а что он должен снять, чтобы хорошо показать твое государство. Скажем, американцу достаточно 3-4 нативных, очень простых нарративов показать в фильме. Мы их все знаем. Свобода, американская мечта, достоинство, права. Там какая-нибудь вот такая хрень. Вот их как бы выбираешь одну, вторую, третью, или четвертую, вторую, первую, третью. Колледж снимем какой-нибудь, сэндвичи по утрам мама с арахисовой пастой готовит. Какие-то очень понятные вещи, легкие, которые опираются на 3-4 больших нарратива. В нашей стране, мы с тобой, помнишь, обсуждали одну, другую передачу, что мы не можем определиться собственной историей, понять собственную историю, принять ее такой, как есть. Из этого в том числе вытекает то, что мы в нашей стране, да, я за свободу мнения, за это все прекрасно, но у нас точка зрения насчет того, что такое Россия, внутри, не то что население, внутри элиты, она настолько полярная, что она взаимоисключающая бывает. И поэтому, хорошо, что мы хотим понимать под образом России, который мы экспортируем. У нас могут быть разные точки зрения, но если мы настолько разное пытаемся экспортировать, очень много крутых
1: вот российских... Я тебе скажу, скажи. Значит, вот смотри, последние несколько там фильмов хороших, вот последний мы там посмотрели «Конец света», там проект «Конец света» с семьей, который мы смотрим, значит, мы все время там ставим на паузу и, смеясь, говорим, да, вот все-таки могут пиндосы там, могут. Значит, а что они могут? Они могут не свои, а это как бы общечеловеческие ценности. Они выезжают на маме, которая, значит, мама делает бутерброд и в Америке, и в Москве, и в Моршанске, и в, не знаю, и в Чэнду, в Китае. Мама делает бутерброд. И они всегда делают это классно, значит, показывают, как мама делает бутерброд. Эти же мамы и эти же бутерброды есть у нас.
0: Не, а вот я просто не смотрел фильм, он какую идею доносит? Он какой образ американца создает у тебя в голове? Типа его посыл какой пропагандистский?
1: Ну, вот смотря там какой фильм. Ну, понятно, так сказать, американцы... Нет, ну вот это там «Конец света», понятно, американцы спасают. Ну, кстати, тут там и русские, там, так сказать, и русские ученые, и русский космонавт героически погибает, там, значит, они в этом в фильме русских там не этот плохие русские не употребляли. Но дело не в этом. Значит, мы тоже, почему мы не можем транслировать общие человеческие ценности про маму, значит, про ребенка, про достоинство, слушай, и про в принципе, права? Но почему? Это что, нам противоречит?
0: Ну, нет. Нет, тут вопрос не в противоречии. Вот я тебе про это говорю. Тут вопрос в целеполагании. Мы можем и это пропагандировать. Можем пропагандировать все время космос. И увязываться в голове у людей с тем, что мы главная космическая держава, допустим. можем пропагандировать образ России как самого продвинутого IT-государства в мире, а можем пропагандировать образ России как самого военизированного общества. Тут вопрос в том, что никто не может сформулировать, нет целеполагания, что мы хотим, чтобы о нас думали там. Это не может происходить индивидуально на уровне режиссера и продюсера. Индивидуальный режиссер-продюсер на свои деньги может снять любой фильм без всякой пропаганды, нет, без всего, получить любые награды на свете, но это не будет политическая технология.
1: Значит, сюжетов там 4 условно, или там кто-то 20, кто-то до 4 там сводит. Основная цель – показать, что ты хороший, как бы это глупо и банально и наивно не звучало. А значит, а дальше, а что такое хороший? И туда много входит, значит, милосердие, там, способность к самопожертвованию. Ну, то есть, как бы общехристианские, и даже не общие, это не только христианство, да, и ислам, и буддизм, это для всех. Пожертвовать собой ради кого-то, так сказать, понимаешь? Что вот сделать что-то хорошее, вот, достойное. Вот про это снять фильм.
0: Ты, Лёх, смотри, опять, снять офигенный фильм про милосердие, жертвенность и про прочие вещи можно, нужно, и это не связано с государственной пропагандой. Государственная пропаганда, государственная пропаганда ставит перед собой очень простую, тупую задачу. Мы либо кого-то хотим напугать, либо хотим сделать так, чтобы люди начали сюда приезжать, сюда жить, либо хотим навязать какой-то нарратив населению какой-то страны, чтобы конкретно это население начало плохо относиться к одной группе внутри страны, хорошо к другой, чтобы оно поддерживало людей, которые с нами связаны, и плохо относилось к тем, кто против нас выступает. Это связано тупо с целеполаганием, которое может быть разное. Скажу,
1: значит, смотри, помимо целеполагания есть такая формулировка в рекламе «имиджевая», да? Вот, да. «Имиджевая». Вот с моей точки зрения можно начать с имиджевой истории, чтобы, так сказать, пока... Вот, значит, да, пока, можно. Пока весь мир там, или там мейнстримные медиа, давайте вот так их обозначим, идут по одному и тому же нарративу, там, вдалбливая какие-то словосочетания, формулировки, да, мы живем, к сожалению, так сказать, в этом мире эмоций. Тут, может быть, стоило нам начать разговор с того, насколько, в принципе, это эффективно.
0: Но, вот, суперэффективно. Но,
1: значит, Запад пишет, Лего-муви, которые пилит Иран, эффективно.
0: Ну, вот в этом мне с ними сложно согласиться, потому что Лего-муви, даже если посмотрело 2 миллиона человек, это количество просмотров очень среднестатистического клипа русской попсы, который 2 недели будет звучать, потом помрет, его тоже 2 миллиона человек где-то посмотрит, это не прям бум. То, что касается тем, которые мы показываем, я думаю, мы еще узнаем, что упускаем из виду. Есть русская культурная традиция, которая не строится вокруг позитива, радости и восторга. Конечно. Она всегда вокруг страдания, но... переживания, глубины.
1: Значит, она и сейчас никуда не делась. Вы знаете, например, что в Метрополитен опера в Нью-Йорке, да, в этом году там бум просто, Евгения Онегина там ставят. Причем мало того, что ставят там, в Нью-Йорке, Евгения Онегина, так его еще и транслируют там, например, трансляция идет в британском королевском зале, билеты стоят космос, чтобы просто посмотреть прямой эфир, как бы, трансляцию Евгения Онегина. И аншлаг, все раскуплено. Я к тому, что русская культура работает.
0: Нет, 100%. Я к тому, что там, если что-то из русской культуры работает, ну вот Достоевского сложно назвать очень большим оптимистом. Да, насчет того, что он описывает своих произведениях. Я к чему это говорю? Вот если разделить на 3 части то, что должно в стране сниматься, должны быть, безусловно, суперталантливые художники, которые могут снять офигенский фильм без государственной поддержки, и он просто смешной, или он просто красивый, он просто вызывает восторг. Они этим занимаются, неважно, в какой степени это продвигает государственные интересы. Все, что финансирует государство, должно так или иначе соответствовать его интересам. Нет смысла спонсировать что-то, что не продвигает интересы нации, интересы государства. Они могут быть внутри, могут быть вовне. Да. Вовне, я считаю, есть 2 периметра. Первый периметр – это постсоветское пространство. Там сам Бог велел постоянно показывать образ, офигенный образ наш вместе с этими странами. турки приходят на наше постсоветское пространство, в Среднюю Азию, в Азербайджан, там приходят другие государства, ну, в Среднюю Азию в первую очередь, и им рассказывают, и даже на Северном Кавказе суперпопулярные сериалы, где они говорят, что наши общие лидеры прошлого, которые не являются лидерами ни Северного Кавказа, ни Средней Азии, а их убеждают, что вот этот султан – это образ справедливого правителя, который является вашим общим лидером в прошлом. У нас нет задачи им показывать, что, допустим, русский царь – это ваш, там, для узбеков, таджиков. Но сделать охрененнейший сериал, я не знаю, условно тебе говорю, про дикую дивизию времен царя, или сделать офигеннейший сериал про какого-нибудь типа, который вместе с казаками идет, что, и сделать это в стиле викингов каких-нибудь, байкеров, я не знаю, кого-то еще, но сделать так, чтобы местному населению мы должны работать, вот такой мета-нарратив, который мы должны толкать, это не вы под нами находитесь,
1: а мы, вместе,
0: а мы да, вам вместе, даем да. суперских героев. Вот супергерои ваши, они появляются, когда вы вместе с нами, и мы их вам восхваляем, вот, допустим, как скажи, вариант.
1: Пожалуйста, а здесь вот этот консервативный агент Тигран, консерватора, о чем он, значит, постоянно говорит. Да. А вот этот взгляд назад, он насколько эффективен сейчас?
0: Он,
1: почему
0: скажу
1: мы
0: тебе,
1: все время туда,
0: скажу,
1: а не вперед?
0: Скажу тебе, для того, чтобы идти вперед, нужен миф вот там, сзади. Мы пока не придумаем. Вот смотри, до тех пор, пока мы не занимаемся исторической мифологией, то, что я говорю, я не говорю, что это должно быть правдой. И пусть никто не обижается. Я не к тому, что давайте из архивов достанем, что вы знаете, и опубликуем пятитомник, который нахрен никто читать в жизни не будет. Я говорю, давайте сначала займемся мифологией исторической, потому что, когда мы этого не делаем, к ним приходят, вам в Казахстане придумали целую историю, в которой вообще оказывается там такая государственность, о которой мы знаем. Не знали, она вот там была, там чуть ли не тысячи лет. Государства в Средней Азии придумывают себе такую историю, в которой русских нет, потом русские становятся колонизаторами, потом они становятся вообще какими-то гегемонами, которые пришли чуть ли не унижать, уничтожать местное население. Сначала мы должны придумать мифологию, после того, как есть мифология, потому что иначе им что местному населению рассказывают? Ну вот, пришла советская власть.
1: Бро, но почему американцы ничего не придумывают? Они вообще клали на это прошлое.
0: Американцев
1: понимаешь?
0: Не было там, старик.
1: Так
0: они
1: ты...
0: они это приходят
1: да.
0: с чистого листа.
1: Ты как
0: а мы
1: говоришь
0: нам
1: про
0: надо сначала,
1: да.
0: сначала вот с тем мы да. разобрались. Потом, безусловно, мы должны рисовать прикольную картину будущего, классную. У нас для этого условий дофига. Вот я без... Вот это сейчас не пропаганда. Я жил и в Европе, и обожаю мой родной город Москву. Москва с точки зрения комфорта, я не говорю, что во всей России так, да, но картинка Москвы как города для жизни, она феноменальная просто. И мы не занимаемся тем, чтобы на постоянной основе это демонстрировать, толкать и так далее, как наши цифровые сервисы, услуги, там
1: да,
0: прочие вещи.
1: Да, они
0: все знают, да. Нет, те, кто приезжают, да, смотри. Но для местного населения вот это, и сейчас я хочу срастить твой вопрос воедино. Вот срастить историческую мифологию, традицию империи и срастить цифру, развитость, фитнес, красоту классных женщин и крутых мужиков, вот вместе, если это сопоставить, это и получается картинка, которую мы можем толкать. Пытаться толкать общество равных, уважающих друг друга, толерантных людей, не нам получится. Никто не поверит в жизнь.
1: Значит, вот,
0: никогда.
1: И потому что этого нет. Вот,
0: конечно,
1: к
0: поэтому
1: вот,
0: говорю, надо толкать то, что есть. Мне нет смысла придумывать или врать.
1: Но тут понятно, что много-много каких факторов. Но мы с тобой говорили, по-моему, как-то. Почему у нас нет, например, да, мы когда видим там сборную Франции по вольной борьбе, одни чечены там,
0: значит, такие у нас тоже.
1: У нас тоже, да. Когда выходит на поле сборная Франции, мы, так сказать, вот там тоже некоторые из нас иронизируют, как и считают количество белых и количество чернокожих. Значит, а скажите, пожалуйста, вот все чернокожие, они в этом смысле прославляют Францию? Да, они классно играют. А у нас дети мигрантов играют в сборной, они интегрированы, ассимилированы,
0: да, старик,
1: они,
0: же...
1: так сказать, вот на благо, так сказать, работают тут... или нет? Что мы сделали, чтобы это произошло? Ничего.
0: Нет, а вопрос в том, что если это вот модель Франции для интеграции, это самая ужасающая модель, именно модель Франции. И интегрировать людей нужно безусловно, но их нужно интегрировать так, чтобы их же смысл того, что они приехали, не в том, чтобы они пришли и перелопатили местное население. Вот моя семья, живя в Москве, Мне кажется, что я ничего, кроме пользы, не приношу москвичам. Да, я себя вот так вот положительно оцениваю. Но для того, чтобы интегрировать этих людей, что сделали французы? Создадим для них гетто. Я помню, мы когда бывали в Бельгии, мне местное население говорило, он говорил, ты знаешь, вот в Брюсселе просто местное население отдало центр города мигрантам, само уехало за город и живет там, а в центре города ты не представляешь, что это творится. Мне кажется, в любой африканской стране намного больше порядка, правопорядка и прочего, чем то, что мы видели там или в Париже, в центре города, или еще где-то. Мне бы, не дай бог, чтобы мы вошли по этой модели. Наша модель должна быть очень и очень простая. Ты талантливый человек, вот ты хочешь приехать к нам в страну, в Россию, и использовать свой талант для того, чтобы и сам стал успешным, и при этом принести пользу нам. Прекрасно. У нас есть свои представления об этике, о нормах, которые мы соблюдаем, еще что-то. Да. Ты их принимаешь. Если тебе они не нравятся, никакой проблем нет, никто тебя сюда насильно не тащит, поедь в какую-нибудь арабскую страну, в то место, где тебе комфортнее. Если ты приехал сюда, ты принял наши правила. Это первое. Второе, что мы с тобой понимаем, ты после того, как принял правила, и чтобы без обид тоже, для того, чтобы человек принял правила, мы их сами должны установить и сами же им следовать, причем в очень жесткой форме. Не так, что, ну, ты знаешь, мы еще не определились сами, что считаем хорошим, что считаем плохим, но ты будь добр. Так это тоже не работает. Мы должны жестко установить. Мы понимаем, что конкретно в Москве основной культурной категорией является русская культура, в широком смысле слова православная культура, которая дает возможность людям здесь общаться, разных конфессий, разных вероисповеданий, разных этнических происхождений. Приехал, принимаешь эти правила, прекрасно, общаешься, интегрируешься, никаких проблем нет. После этого хочешь чего-то добиться, добивайся. И в спорте у нас огромное количество примеров, а целые отрасли спорта, они просто представлены одним регионом нашей страны. Это нормально, так бывает. Люди там усиленно этим занимаются, а в другом регионе занимаются конькобежным спортом, допустим. Это нормально. Но мы должны миграцию использовать не для того, чтобы каким-то образом менять культурный ландшафт. Наоборот, сохраняя культурный ландшафт, это наша страна умеет делать, как никто другой. Ни у британцев этого не получилось, ни у американцев в свое время такого не получилось. У нас получилось покорить население от Польши, покорить территории от Польши до Дальнего Востока и создать там единое культурное пространство на несколько столетий. Ну, что с нами случилось, что мы сейчас этого не можем сделать? Вполне, я думаю, можно сделать. Просто необходимо от универсалистских категорий перейти к тому, что получается у нас лучше всего, к особенному. Мы очень хорошо умеем работать с особенным, со спецификой. Это наше умение.
1: Ну что, друзья, как-то так поговорили. Не, видите, мы съехали на одну тему, а потом плавно перешли к мигрантам. Там, кстати, разгорается какой-то скандал в интернете по поводу шутки на Первом канале. Вот тоже. Ну, что-то там на разминке, значит, какие недостатки в Москве. И выходит команда и говорит, русских много. Ну, как там представители как бы азиатской. Ну, пошутили. А у многих подгорело. Все, говорим спасибо Генсу Игранчу. До следующего понедельника. Чао, какао.

0: Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас продолжается ситуация нагнетания вокруг Ирана. Здесь новости поступают, ну, мягко выражаясь, противоречивые. Здесь даже я сейчас не говорю о Дональде Трампе, потому что там какая-то своя совершенно такая параллельная реальность, хотя, может, и не параллельная реальность, может, он действительно правду говорит, но уж больно как-то все это противоречиво. И у нас очень интересный состоялся визит, короля Карла III в Вашингтон. Король много острил, но меня больше заинтересовало, конечно, его выступление на этом вечернем вот саммите, где он так пару раз очень в кавычках удачно пошутил, находясь в Соединенных Штатах, про сожженный Вашингтон в 2014 году и так далее. Но его выступление в Сенате. Вот мы сегодня попытаемся на этом сфокусировать свое внимание, на происходящих событиях вокруг Ирана и на британо-американском вот этом саммите, как сейчас модно выражаться, на этой встрече двух лидеров англосаксонского мира. Для того, чтобы разобраться, что, собственно говоря, происходило, мы сегодня пригласили замечательного аналитика, человека, который всегда очень тонко умеет разложить текущий политический процесс, да и не только текущий, дать определенную перспективу. С нами после долгого перерыва, моя вина принимается, после долгого перерыва у нас на канале снова политик, журналист Максим Шевченко. Глубоко уважаемый Максим Леонардович, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый Руслан. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Геополитбюро.
0: Максим Леонардович, у меня...
1: Здравствуйте, уважаемый режиссер. Никто с режиссером не здоровается, а я всегда здороваюсь с бойцами невидимого фронта.
0: Илья, наш такой главный по нашим тарелочкам. Максим Леонардович, у меня первый вопрос будет по поводу того, что происходит сейчас вокруг Ирана, потому что мы вот здесь, у нас был один из предыдущих выпусков, мы его назвали «Ни мир, ни войны», но в принципе собираются силы американские, серьезный воздушный коридор открыт, там перебрасывают истребители, бомбардировщики. Американцы нарастили свои силы уже до 50 с лишним тысяч человек. Параллельно с этим вот министр иностранных дел Ирана Аракчи уже второй день в Исламабаде, много противоречий и так далее. Чего можно сейчас ожидать от этой ситуации? Ждете ли вы продолжения конфликта или стороны сейчас сумеют как-то договориться? Словом, ваш взгляд.
1: Ну, я лично полагаю, что в целом, в общих чертах, острая военная фаза конфликта, когда США и Израиль навалились превосходящими силами на Иран, нанесли внезапный подлый удар по Ирану, убив руководство Ирана, подвергнув беспощадному уничтожению промышленные объекты Ирана, до которых смогли дотянуться, эта стадия завершена. Потому что в этой стадии не достигнуто никаких результатов, кроме тех, которые можно представить в информационном пространстве. То есть там можно представить взрывы, безусловное доминирование в воздухе Ирана, американо-израильской авиации. Там можно представить убитых политиков иранских и офицеров. Но нельзя представить ни в какой степени цели, которые декларировались Трампом и Нетаньяху в начале операции. Иранское государство не разрушено. Нетаньяху открыто говорил о расчленении Ирана на Белуджистан, Арабистан, Азербайджан, Курдистан, Луристан, Хузистан, персидская часть. Это не я выдумал, это вот речь Нетаньяху буквально второго или третьего дня. Трамп говорил буквально на второй день, что ему звонят то ли сотни, то ли тысячи офицеров КСИР, которые спрашивают его, где сдаться, где принимают в американский плен, где можно родину предать. Всей толпой весь западный истеблишмент вещал, что иранцы спят и видят, когда перебьют всех ксировцев и всех духовных лиц и прямо мечтают, каждый взрыв американской или израильской бомбы якобы встречается с иранцами криками восторга. Все это оказалось абсолютной хренью, оказалось ложью, и иранский народ консолидировался вокруг власти, да и сама власть, она напоминает скорее отточенный меч. Если вот накануне как раз атаки Иран и был страной, в которой ясно можно было увидеть внутренние противоречия и конфликты, то такое ощущение, что американо-израильская агрессия, она как бы наточила этот меч иранский. Сегодня Иран является очень монолитной такой системой, которая, безусловно, понесла значительные потери. Но, в общем, это потери восстанавливаемые, как были восстанавливаемые потери Советского Союза после атаки гитлеровской Германии и ее сателлитов на Советский Союз. Советский Союз потерял всю промышленную западную область страны, однако одержал победу в целом. Почему? Потому что у Советского Союза, помимо воли советского народа, которая сплотилась вокруг советского руководства, которое до 22 июня 1941 года не было явно так популярно, как стало после нападения гитлеровской Германии, еще оказались и влиятельные внешние союзники, на которые Советский Союз смог опереться. Это Соединенные Штаты Америки чуть позже и Великобритания сначала. И это в целом вот эти факторы предопределили, ну, победу советского народа в ответ на эту неспровоцированную агрессию. Очень похожа война Ирана против США и Израиля на войну советского народа против гитлеровской Германии и ее союзников. В роли гитлеровской Германии уж сами считаете, кто из них выступает. Я считаю, что это США как лидер и инициатор глобальной этой агрессии. Ну, а Израиль, наверное, выступает там, не знаю, в роли Венгрии, допустим, какой-нибудь, которая была самым непримиримым нацистским союзником Германии практически до самых последних дней Великой Отечественной войны. И в этом смысле мы видим, как главным бенефициаром иранской войны является Китай, на мой взгляд. И что бы там Трамп ни говорил, что бы Трамп ни вещал, у Трампа есть совершенно ясный дедлайн, который его поджимает. Это встреча с Си Цзиньпином, которому Трамп к этой встрече не решил никакие вопросы. Иран не разгромлен, поврежден, но не разгромлен. Никаких разногласий в его руководстве нету. Это все чушь, можете этому вообще не верить. Аракчи и Пезешкиян не определяют стратегии Ирана. Они являются исполнителем. Пезешкиян вообще не определяет никакой стратегии. Президент Ирана по иранской конституции – это просто некий менеджер, который работает с мироощущением народа по поручению Рахбара и высшего, значит, руководства. Масуд Пезешкиян, ну, очень хороший человек, детский врач, который вот волей Рахбара и волей последующих выборов, где его выбирали там между ним и его оппонентом, стал президентом Ирана. Это просто вот работа, которая является работой, на мой взгляд, в Иране социального психотерапевта такого. Потому что никакой реальной властью президент Ирана не обладает. А кто обладал властью, те и обладают ей. Это, безусловно, Рахбар. Муджтаба Хаменеи, искалечен он, не искалечен он есть как фактор. Для иранской культуры на самом деле жизнь и смерть для Саида, для духовного лидера, это такая грань, где он одной ногой находится всегда. И Хаменеи так было, и Хаменеи одной ногой в этой реальности, а другой ногой в другой реальности, которая непостижима человеческому сознанию. Поэтому можно сказать, что Муджтаба Хаменеи, где бы он ни находился и в каком бы состоянии ни находился, он является точкой сборки всей системы. И мы имеем дело с теми, кто ниже него, не с какими-то циничными псевдокоммунистами позднего Советского Союза, которые только бы думали, как бы уже отбросить партбилеты и начать спекулировать джинсами там, и, я не знаю, захватить нефть и газ. Мы имеем дело с реально религиозными верующими людьми. И Галибаф, и там другие лидеры корпуса стражи исламской революции, и сипахи, это значит их разведка и контрразведка, спецподразделение корпуса стражи исламской революции, как бы высшая такая элита. Это все очень религиозные люди. Понимаете, это не те люди, которые внешне там сидят на партсобраниях исламских, шиитских, а потом дома там квасят виски и, как говорится, смотрят там, например, я не знаю, может, кто-то так и делает, но это как бы в режиме индивидуального греха какого-то. А в целом это очень религиозные люди, которые на самом деле веруют В то, во что верует подавляющее большинство иранцев, большинство ксировцев вышли из народа, который в Иране подавляюще религиозен, просто в большинстве своем. И вот эти миллионы иранцев, которые окружают ракету «Харимшехр-4» с боеголовкой 1,5 тонны, которая медленно проезжает по улицам Тегерана, и это не свезенные бюджетники, как может кому-то кажется. Понимаете, это реальные люди, которые, не боясь смерти, вышли на улицы Тегерана, подвергавшегося еще недавно страшным ударам. Я вот разговаривал со священником нашего русского православного храма в Тегеране, отцом Варламом, который приехал в Москву. Мы с ним встретились. Удивительный человек такой чудесный. Он мне рассказал, что это были страшные непрерывные удары. Днем ракеты, ночью бомбы. Как раз русское посольство и русский храм находятся в северном Тегеране, где живет иранская элита, который подвергался непрерывным ударам. Полицейские участки там и так далее. Несмотря на это, и иранцы не сломлены. Ни о какой победе Трампа речи даже нет. Возобновление войны, мне кажется, это абсолютно невозможная вещь, потому что война – это же не просто взял солдатиков, убрал в коробку, потом взял, достал в коробку. Война – это люди. И люди, которые, допустим, американские генералы, летчики, которые начинали войну – это один порыв, это энергетический порыв такой. Потом американцы понесли достаточно серьезные потери от дружественного огня или от огня там партизан. Но в Кувейте было сбито, Кувейт вообще рекордсмен по сбитым американским самолетам, F-15A, Hornet, по-моему, да, 3 самолета, 3. Потом это провалившаяся операция, по, как мы понимаем, где спасение летчиков было прикрытие, а на самом деле это была попытка вывести уран из Исфахана, там вот или что-то, допустим, камни, просто камни собрать и потом сказать, что вывезли уран. А кто проверит, правда ведь? Тоже провалилось, причем с серьезными потерями. А-10 Hornet потеряны, эти штурмовики, не Hornet, а Thunderbolt. Это не Thunderbolt, как... Ну, в общем, вот эти вот супер, на самом деле, самолеты, они были сбиты. Был там вертолет сбит, был сбит еще там что-то сгорело. Там, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, американская армия, на самом деле, совершенно не в восторге от этой войны. И с самого начала-то была не в восторге. Ну, ладно, когда у тебя преимущество тотальное, ты там летаешь, бомбишь и расстреливаешь, что хочешь, это, как говорится, и ты получаешь там тройную зарплату за эти вылеты или там четверную, можно быть и не в восторге. Ну, человек войны воюет. А если тебя начинают сбивать, да еще по все базы разрушены, радары разрушены, и ты не видишь, как взлетают иранские ракеты и куда они летят. Это уже совсем другая война. А потом еще тебя деморализуют. Тебя как бы отзывают и говорят, все, хватит, там больше не воюем. Отсюда уволенных 15 генералов, которые ушли. Это очень серьезная цифра. Отсюда начальница разведки Тулси Габбард, которая подвергнута обструкции. То есть, на самом деле, военная элита США открыто демонстрирует свое негативное отношение к войне против...

в Америке есть там знакомые хорошие, точно, многие американские военные пришли в ужас от убийства девочек в школе. А американские военные готовы сражаться там с террористами, с Аль-Каидой, понимаете, там с запрещенными в России ИГИЛ, там, с коммунистами даже готовы, понимаете, даже с исламистами, но они точно не хотят прослыть убийцами детей. И это не то, к чему стремится большинство американцев, тем более военных, которые делают карьеру. И именно фотография горящей девочки из Вьетнама, помните, знаменитая, которая бежит по мосту, она на самом деле стала очень важной такой точкой надлома для мироощущения американского общества и американской армии. Потому что если кто-то считает, что американцы в массе своей такие циничные твари, это глубокое заблуждение. Американцы – это в целом очень... такие моральные люди, которые многие ходят в церковь, да, многие являются христианскими сионистами, но гораздо больше не являются никакими христианскими сионистами. Да и христианские сионисты как бы не в восторге от того, чтобы быть убийцами девочек целой школы. И объяснения этому убийству, которое Трамп представил, были чудовищные просто там. Нет, это не мы. Нет, это они сами. Нет, это они захватили нашу крылатую ракету и перепрограммировали. А секрет был в том, что в этой школе хотели убить не девочек, естественно, а Мочтабу Хаминеи и его жену. Это уже общее место. Их там искали. Они должны были туда прийти. Было израильское целеполагание, которое искусственный интеллект выдал. Израильский, кстати. И били по школе, чтобы убить Мочтабу и его жену. Но они туда не пришли. Они были в другом месте, и он был ранен. Поэтому они убили просто детей. И поэтому война, я не верю ни в какую новую эскалацию. Но, возможно, вспышка, которая... Вообще, это все очень напоминает и Вьетнамскую войну. Вот уже после фактически объявленного Никсоном вывода американских войск, Никсон и Киссинджер, уже ведя переговоры с Хо Ши Мином и Нгуен Зиапом, ну, это представители, значит, командующие с Северным Вьетнамом, и представители Южного Вьетнама были Вьетконга, Лезуан в Париже. Были переговоры, по-моему. Они устроили в 1972 году так называемые рождественские бомбардировки Ханоя. Мы уже потом прочитали, спустя много лет, переговоры, которые фиксировались, стенографировались между Никсоном и Киссинджером, профессором Гарварда, по-моему, на тот момент. И там абсолютно поражает цинизм. Там смысл убийства вьетнамцев был просто как бы усилить позицию на переговорах. Ни о какой победе речь не шла. Поэтому и сейчас я вижу такая же возможность тоже. Вот 4 авианосца. Это я предполагаю, что возможен массированный удар. Ну, допустим, неделю они будут бомбить Иран. Но не с целью его победить. Его нельзя победить, Иран. Даже если они разбомбят там все города, все равно иранцы не капитулируют. Даже если они применят ядерное оружие, и иранцы не капитулируют. И никакого разногласия, подчеркну, нету в руководстве Ирана. И иранцы... Я неплохо знаю иранцев, честно могу сказать. Я могу сказать, что это абсолютно спектакль, что это разводка. И Аракчи, и Пезешкиян, и так называемые радикалы, и так называемые либералы, они действуют в рамках единой стратегии. Их стратегия и иранская очень понятна. Вынудить Трампа подойти к встрече с Си Цзиньпином, либо не получив никакого понятного договора с Ираном, никакого финала, либо получив такой договор, может, в рамках секретного протокола, чтобы Трамп сохранил лицо, да, который будет выгоден Ирану. А что выгодно Ирану? А у Ирана требования понятны, это 4 требования, от которых Иран никогда не откажется. Снятие санкций, разморозка счетов, возвращение денег и вывод американских военных баз Персидского залива, что делает Иран и стоящий за его спиной Китай фактически хозяином Персидского залива и всех его богатств. А ядерная программа – это то, чем Иран, на мой взгляд, может легко поступиться. Это то, что как раз он готов отдать Трампу, потому что на самом деле там отдавать особо нечего. Да даже если Иран передаст Трампу просто контейнер с простым песком, который вот лопатой насыпет там где-то по соседству, Трамп скажет, что он вывез радиоактивное топливо, потому что никакого МАГАТЭ больше нет, проверить-то некому.
А Трамп пошлет эту свою...

0: Кэролайн Льюит, она какую-нибудь туда сунет пробирочку и скажет, все, мы вывезли иранский радиоактивный. Это великая победа президента. Наш президент won там the war, допустим, все такое. Он самый величайший, greatest in the world. И ему, просто поймите тоже, у Трампа нету ничего завершенного перед встречей с Си Цзиньпином. План-то был какой? Вот план был такой, сначала похищаем Мадуро. Там, значит, ну, там было как бы не военной хитростью, а просто, очевидно, я все-таки думаю, что, скорее всего, я не исключаю вариант, что все-таки он переехал сам, его обманули. Но, скорее всего, его просто продали, подсыпали ему там снотворное, и вот эти вот его... Там Делси Родригес в обмен на нефть просто продали, и все. Предали. Как вот Степана Разина предали, как Емельяна Пугачева его предали там, сподвижники. Но это не военная победа. С Гренландией не получилось. Все смеялись, там 10 солдат Бундесвера приехали. Ха-ха-ха. А оказывается, Трамп с 10 солдатами Бундесвера не смог справиться. С Канадой не получилось. Плевала она на все трамповские санкции. Президент Бразилии Лула Трампа называет фашистом. Единственный еще относительный успех – это этот придурок Хавьер Милей, значит, в Аргентине. Понимаете? Значит, дальше с Ираном не получилось. С Россией, с Анкориджем, духом Анкориджа не получилось. Никакого перемирия между Россией и Украиной нету по трампистской линии. И скорее, я думаю, переговорный процесс будет на платформе Азербайджана в Баку. Скорее всего, я лично полагаю, что визит Зеленского в Баку был по согласованию с Москвой. И это будет Ильхам Алиев, который имеет великолепное отношение с Ватиканом и с Лондоном. Великолепное. Фон Гейдара Алиева является одним из крупнейших жертвователей собора Святого Петра и в... значит, проекты Ватикана. Мало кто знает, что вот катакомбы под собором Святого Петра – это фон Гейдара Алиева. Пьета Микеланджело, если кто будет в Риме, зайдет там направо, пьета Микеланджело стоит. Значит, где оплакивает Мария Христа. Потрясающе. Она отреставрирована на деньги фонда Гейдара Алиева. И это, в общем, теснейшие отношения. И Ватикан, безусловно, ей является союзником и Ильхама Алиева, Мехрибан Ханум Алиева особенно, потому что фон Гейдара Алиева, она фактически руководит, и Азербайджана, и Лондон. Ильхам Алиев подарил Карабахского жеребца. Помните, я только не помню, это было еще Елизавета еще была жива, или уже был Елизавета. Чарльз?
1: Елизавета.
0: Период, да, Елизавета. Это был, по-моему, 21-й год после освобождения Карабаха, сразу же прямо это было. И BP, компания BP, это ключевое, это достижение Гейдара Алиева, выдающееся, которое сразу обеспечило суверенитет Азербайджану. И это, в общем, связи Азербайджана с королем Карлом и с папой Римским, они очевидны просто совершенно. А так как Зеленский становится представителем короля все более открыто, к нему там приезжает Бернадот, к нему приезжает герцог Сассекский, его дважды принимает король в течение года, то я думаю, что Баку, скорее всего, тем более, что Москва и Азербайджан урегулировали все эти вопросы. Так я вот почему это вспомнил? Потому что у Трампа это полный провал по его хасидской линии перемирий как бы Москвы и Киева. И недаром Кирилл Буданов, объявленный в России экстремистом-террористом, помните, сказал тогда в Абу-Даби, надо побыстрее заключать соглашение, а то закрывается окно возможностей. Это было перед ударом как раз по Ирану. И правильно, окно возможно закрылось. Трамп хотел просто выиграть у Ирана. Ему на самом деле, ведь у него была развилка. Если бы он продолжил мирный процесс с Ираном, он достиг бы выдающегося результата, я считаю. И Иран был готов к переговорному процессу до войны. Но Трампу надо было торопиться. Ведь первоначальная встреча с Си Цзиньпином была назначена на март. Ну, на начало, конец марта, начало апреля. Она сейчас перенесена на май. И он просто, ну, очевидно, имея, может быть, дело с иранцами, может, ему подсказали. И иранцы очень как бы не быстро ведут переговорный процесс. Мне вот доводилось с иранцами иметь дело. И всякий, кто начинает с иранцами переговорный процесс, бизнес или политический, знает, что только через полгода иранцы, как правило, формулируют обратный ответ, который можно интерпретировать как примерно их реальную позицию. Где-то через год можно достичь. Если бы Трамп прошел этот путь, он бы достиг бы соглашения с Ираном, были бы Авраамовы соглашения, может, даже Иран включился бы в них. Но он решил быстрый вариант. Ему Нетаньяху говорил, да ладно, мы их убьем, разгромим, они станут на колени, мы их разобщим, там будет конфликт между Ксиром, Пезешкияна сделаем главным, и, в общем, все будет хорошо. Всех убьем, и остальные разбегутся. Такой у Нетаньяху был план. Женщина – жизнь свободы, короче. И оказалось, что для Трампа это страшная ловушка. Страшная ловушка. Очень похоже, очевидно, на то, что Медведчук говорил в Москве, понимаете, перед 22-м годом, будем откровенны. Давайте, вы прилетаете на Гастамель, там все разбегутся, а мы, как говорится, в Верховной Раде, оппа-блок, возьмем власть. Очень-очень прямо похожая ситуация. Ну, как мы знаем, уже вот четвертый год что-то они не могут взять власть, оппа-блок. Значит, и здесь то же самое, только здесь все быстрее, потому что есть ясный дедлайн. 15-20 мая у него встреча с Си Цзиньпином, который будет намечать контуры нового мира. Новый, вот все говорят, новая Ялта. Чем была старая Ялта? Старая Ялта – это была фактически присоединение к Союзу Великобритании и США, Советского Союза. Советский Союз в Ялте. Ну, первоначально в Тегеране, а потом в Ялте это было закреплено. Был взят партнером в разделе послевоенного мира. Потому что вначале это был Американо-Британский союз, Атлантическая хартия августа 1941 года. Она была фундаментом. И Касабланская декларация, где не было еще Советского Союза. А потом уже после Советского Союза Китай присоединился, четвертая держава, причем Чан Кайши. А пятой была Франция. Деголь, это уже были интриги там, Сталина, там Рузвельта, Черчилля против. Они друг друга интриговали. Причем США говорила открыто как бы Британии, что Британия, мы твою империю разделим. Потому что мы должны помнить, что даже в 1945 году это были не маленькие страны, там Англия, такая маленькая Англия и маленькая Франция. Это были две огромные мировые империи колониальных. Британская империя, которая владела всей Африкой практически, понимаете, там Малайзией, там многим еще чем. Франция, которая владела тоже там огромными территориями, Северной Африкой, Индокитаем, там, в Латинской Америке, в Карибском бассейне многим. Голландия владела Индонезией, там еще Бельгия владела Заиром, Конго бельгийским так называемым. Это мир-то был вот не такой, как многим кажется. ООН-то создавали колониальные державы, между нами говоря. И Америка была державой неколониальной. Тогда как бы инициативу мировой истории Британия, традиционалистский клуб, передали США, либеральному клубу. А сейчас, на мой взгляд, наоборот. Сейчас, во-первых, Трамп должен передать Китаю лидерство. Он-то планировал, что будет по-другому, что он всех победит, приедет в Пекин и как бы будет диктовать условия Си Цзиньпину. А по итогу-то получается, что Китай – единственная мировая держава, которая не втянута ни в какую войну. Все воюют. Россия воюет, США воюют, Европейский Союз так или иначе воюет. Франция воевала в Ливии в 2011 году, Франция воюет в Северной Африке. Индия, Пакистан воюют, ядерные державы. Израиль, ядерная держава, воюет. Единственная ядерная держава мира, Британия, тоже участвует в войне. В Афганистане участвовала там и так далее. До сих пор, понимаете, британские подданные. А китайцы нигде не участвуют, нигде не воюют. Нигде не воюют и не собираются, главное, воевать. И не собираются никакой Тайвань захватывать, естественно, военные силы, несмотря там на маневры авианосцев там, и полеты самолетов там. Они хотят Тайвань получить мирным путем, либо с помощью интриг и использования партии Гоминдан, которая недавно, руководительница которой посещала Пекин и встречалась с Си Цзиньпином, они выяснили, что они партия одного корня, оказывается. Партия Гоминдан, национал-социалистическая и коммунистическая партия Китая. А вот либерально-демократическая партия, правящая в Тайване, это американские марионетки, которые, если Америка перестанет их поддерживать, сразу же исчезнут. Может быть, это и не так, но вот это так следует. Поэтому Трамп думал, что он приедет в Пекин или там, где они будут встречаться, в Шанхае, я не знаю точно. И там будет как бы говорить, нет, вот я тебе отдам Тайвань, но ты за это мне, Си Цзиньпин, там отдашь это и это. А по итогу-то получается наоборот. Получается, что Си Цзиньпин говорит, что вы знаете, мистер Трамп, вот вы нам отдадите это и это, и еще и Тайвань. А мы, как говорится, поможем вам сохранить лицо. Вот так идет речь. Поэтому я не думаю, что будет какая-то новая война такая прямо. А удар может быть, да. Но это удар может быть просто как демонстрация силы. Потому что у Ирана нет ПВО, которое могло бы отразить такой удар с четырех уже авианосцев. Естественно. И это будет такая садистская в стиле Трампа просто убийство иранского народа, там, уничтожение прекрасных Тегерана, Исфахана, Шираза, Решта, Мешхеда. Страшно об этом говорить. Можете, чтобы шокировать мир, нанесет удар по святыням Ирана, по мавзолею имама Резы, потому что они постоянно подчеркивают, что иранцы – это фанатики религиозные какие-то такие, которым, вот, мол, там, которым нельзя давать оружие. И вот после этого он решит, потому что ему как-то надо укрепить свою позицию перед встречей с Китаем. И тут еще и визит короля Карла, который, на мой взгляд, выглядит как капитуляция Трампа перед традиционалистским клубом. Потому что король Карл приехал не как такой смешной человек, как ну, его воспринимает, не имеющий власти, а как абсолютный и господин мира, как лидер традиционалистского клуба, аристократической, светской части традиционалистского клуба, куда входит вся мировая аристократия, куда нельзя войти, даже если ты мультимиллиардер, ты не сможешь стать членом этого клуба. Там надо быть либо родовым аристократом крови, либо чтобы тебя туда взяли, приняли, как бы вот по решению этого клуба. Но я таких примеров даже и не помню за десятилетия, чтобы туда так вот принимали. Там вот Виндзоры, Габсбурги, Бурбоны, там из стран Востока, там король Брунея, османы, наверное, там Савойская династия, которая запрещена там в Италии находиться. Шварценберги, безусловно, там хозяева слава, значит, Чехии, князья Чехии в прошлом. Это все реальное, как бы это совсем не маргиналы, это люди, которые владеют мировыми крупнейшими финансовыми фондами, входят в советы директоров, попечительские советы, в общем, слово которых определяет на самом деле планирование мира. Вот журнал «Экономист», когда публикует свои знаменитые картинки, он не еврейский заговор, там, как многие думают, озвучивает, а именно размышления и планы, если он озвучивает планы, то он может озвучить планы только этих людей, которые являются реальными планировщиками мира. И пресловутый Шваб – это просто их менеджер. И это не тот, кто ими руководит, это просто нанятый фактически модератор. А они реально аристократия, которая в 20 веке уступила власть либерализму, правому американскому и левому советскому, забирают свое обратно. 20 век закончился. Вот эта вот мировая гибридная война, которая сейчас заканчивается, это конец 20 века. И оплот мировой системы либерализма, которая рассматривалась как венец истории, и Фрэнсисом Фукуямой была объявлена как венец истории Соединенные Штаты Америки. Вот что такое конец истории по Гегелю? Это когда чаяния общества сольются с возможностями государства, когда они объединятся. Ну так, огрубляю, но примерно так, вот согласитесь. Вот. И Фукуяма тоже сказал, вот они, пожалуйста, вот либеральный капитализм, либеральный финансовый капитализм, и воплощение его – это Америка, американская система глобальная – это конец истории. И это победа либерализма, планировалось так, а оказалось все не так. Оказалось, нет никакой победы либерализма, оказалось, что Америка надорвалась, оказалось, что Америка не может себе позволить такие вещи. И главное, оказалось, что традиционалистский клуб выдумал Трампа, на мой взгляд, для того, чтобы он разрушил Америку. И Трамп очень хорошо справляется с этой задачей. Очень хорошо справляется. И поэтому король Карл сейчас приехал диктовать свои условия. Он выступает в Конгрессе. Это немыслимая вещь. Это мало кто понимает. Вот его речь. До этого, по-моему, старушка его мать выступала в 91-м году, Елизавета. Когда было вот крушение Советского Союза, и западный мир праздновал свою победу, планировал вторгаться, по-моему. Или это было после вторжения в Ирак, когда у них оформился уже разгром Саддама, коалиция. И как бы они перешли к новому миру. Вот как раз к концу истории она выступала. Но, в общем, это было не то, что сейчас. А сейчас это была просто вот пришел, понимаете, бандит, вор в законе такой серьезный, на зону. Причем вышел там такой и такой правилово устраивает. Реально, как выступает король. Он шутит. Этот дом мы уже, говорит, сжигали один раз Белый дом в 1814 году. Вы прикиньте, перед портретами там и бюстами Джорджа Вашингтона, Джеймса Мэдисона, там Адамса, Франклина, Джефферсона и прочих великих отцов-основателей сказать, что, ребята, мы тут вас, вот вы, которые с нами боролись, теперь вы тут вот сидите у нас, вот и мы что хотим с вами, то и делаем. Вот что он говорит, он им диктует. И Трамп ведет себя как шестерка при нем, буквально вот в эти три дня. Я в своем YouTube-канале такие короткие ролики вот выкладываю, это потому что меня поразило это поведение и выступление Карла. Это было реально как бы все речь победителя. Он принимал капитуляцию США от Трампа, даже Джей Ди Венс, который, на мой взгляд, не является противником традиционалистского клуба. Джей Ди Венс, напомню, был благословлен папой римским Федерико Секондо, не Федерико, как его звали?
1: Франциск Первый, да.
0: Да, Франческо Секондо, Франциск Второй.
1: Первый только.
0: Первый, да?
1: Прима? Да, первый,
0: да. Ну, хорошо. Папой Франциском был, значит, благословлен, а это был последний политик. А католическая церковь, она выше даже, чем аристократическая часть рационалистского клуба. И мы смотрим, как активизировался папа в последнее время. Да? Все время за мир, осуждение Трампа. Папа создает моральное такое, как бы выносит фактически анафему папе, этому самому Трампу. А этот приезжает, значит, принимать его капитуляцию. Что тут для нас важно еще? Вот я как бы раскрываю эту головоломку. Простите, что я так долго это делаю. Пакистан. Почему Пакистан? Не потому, что это соседняя просто страна с Ираном, а потому что Пакистан – это на самом деле точка взаимодействия между британским традиционалистским клубом и Китаем. Армия Пакистана вооружена Китаем, что она доказала в войне с Индией. Вот Индия – это, скажем так, проамериканский ресурс, потому что Индия – это либеральное государство. Да, оно праволиберальное, но оно все равно либеральное по своей сути. Индия – это либеральный проект. Вот Джавахарлал Неру, Индийский национальный конгресс – это была либеральная партия, леволиберальная. Неру был левым либералом таким. А сегодня Моди – это правый либерал, но он либерал. Почему он либерал? Мы об этом много раз говорили. Он вайшья, он из касты торговцев. С точки зрения индийского традиционализма он не может править. Если бы это была реально индуистская система, вайшья не может править кшатриями и брахманами.
1: Да,
0: кшатриями и брахманами. И вот многие говорят, ну он из той же варны, из той же касты, что и Махатма Ганди. Но Ганди-то отказался от власти именно по этой причине, потому что Ганди был настоящим индуистом. Когда Ганди предложили возглавить Индию, он отказался. Ганди сказал, я не могу править, я могу бороться за независимость Индии, но я не могу возглавить ее, это не его каста. А Модиль реальность омажет синей краской, он такой же Трамп, он такой же симулякр, только на индийском престоле. Это не умаляет совершенно великую Индию, великую индийскую цивилизацию. Если она это терпит, Индия, индуизм, который там есть, значит, им это выгодно, значит, им это надо. Это, в конце концов, мир индуизма, в основе которого лежит концепция майи, то есть всеобщие иллюзии. И Моди – это и иллюзия, по большому счету. Там нет реальности в нашем понимании. А Пакистан – это совсем другое. Пакистан – это правящие кланы шиитские. Основали Пакистан шииты. Мухаммед Али Джинна был шиитом и лондонским адвокатом включенным, кстати, не в аристократический, естественно, клуб, он не был аристократом, но высшие такие масонские юридические круги Лондона. Пхутта тоже, это шиит. Беназир была тоже, она всю свою юность провела в Лондоне, там в Оксфорде и в Кембридже, не помню, где она училась. Это, в общем, землевладельцы юга Пакистана и центра Пакистана, это в основном шииты, и это основа такой британской элиты. Мало кто знает, что, кстати, в Пакистане примерно 7%, ну, чуть ли, ну, может, чуть поменьше, пакистанцев – это христиане-англикане англиканской церкви. Это в исламском мире одна из самых больших общин христианских, которые, ну, это представители, как правило, бывшие низших каст индуистских, которые просто от такой адской жизни принимали христианство, и там были ислам. И потом, естественно, после раздела Индии, им было как бы не жить в Индии, они бежали туда. И англиканы, вот, допустим, в Пешаваре, я в Пешаваре был, в центре Пешавара стоит огромная англиканская церковь. Там достаточно много католиков в Пакистане. Это не англичане, а это пакистанцы. Темнокожие, то есть низшие представители дравидских, значит, дравидского происхождения, бывшие низшие касты индуистские. И Китай, военные элиты, это теснейшее сотрудничество с Китаем. Поэтому Иран ездит туда, а Аракчи ездил не на встречу с американской делегацией, как это интерпретировалось неверно многими. Никакая американская делегация туда и не поехала. И Трамп произнес свой, написал свой или произнес, я уже не знаю, и известный идиотизмом спич о том, что летит 17 часов, поэтому он решил их не утруждать таким долгим полетом. А он вот уже по закрытой связи с иранцами все обсуждает. Может, и не по такой закрытой, как сказал сам Трамп. Может, она не такая закрытая. Это о чем речь? Это о том, что такое закрытая связь. Это о том, что Трамп может всегда выйти и сказать: вы знаете, по закрытой связи я переговорил с иранцем, они приняли все мои условия. А когда иранцы скажут: слушай, братан, мы ничего не принимали, скажут: ну, это же секретная связь, естественно. Вот эти, которые заявляют, не принимали, а там же у них раскол. Я говорил с теми, ну, очевидно, с теми самыми офицерами КСИР, которые тысячу как бы хотели предать родину на второй день войны, да? То есть, на самом деле, Трамп – это просто лжец и трикстер. Трикстер, лжец, который все время создает иллюзию ситуации. Единственное, что у него реально, это война, в которой он, сам того, наверное, не желая в таком масштабе, стал убийцей. Он рассчитывал уже на другой ход войны. Вот. И поэтому... А зачем мне туда ездит? На мой взгляд, за тем же, зачем и Зеленский в Баку приезжал. Это Пакистан, это зона британского влияния и стыка британского присутствия и китайского, как бы, отличие Британии от Китая, например, в том, что Британия не претендует на контроль над странами, как это было раньше. Британия работает с сознанием и мозгами элит. Она включает элиты в разного уровня клубы, высшим из которых является высший аристократический клуб. И это гораздо важнее для многих. Туда очереди, поверьте, выстраиваются, в том числе и из нашей страны. В начале 2000-х достаточно видные представители российской власти буквально ломились туда, в эти двери, и Майкл Кенский сюда, в Россию, к нам летал, как говорится, как все на дачу. Увозил, я думаю, налом отсюда, понимаете? Тут уже записывались в дворянство, и даже, по-моему, Ксения Собчак записалась в дворяне, если мне память не изменяет. Потому что ее папа, он именно был представителем вот этого направления. Есть даже фотография, где Владимир Путин стоит в таком коричневом пальто рядом, значит, с принцем Чарльзом, знаменитая. В Калининграде, что ли, или где-то это было?
1: Это в Петербурге было, да. Тогда Владимир Владимирович был еще за мэра как раз-таки.
0: Да. И, в общем, так или иначе, да, вот эта линия Собчака, вот эта вот питерская линия, она вся была такая всегда пробританская. Туда вот войти как бы в аристократический этот клуб. И это, естественно, все не получилось. И теперь Карл выступает с какой идеей? С идеей наказания России. Ну, по какому типу? По типу Крымской войны 19 века. Я думаю, что никто не хочет разгрома России, поскольку Россия по замыслу планировщиков, она отойдет, скажем так, под Китай. И Китай не хочет разгрома России. Ему это не надо. Китаю очень выгодно, естественно, там СВО и российско-украинский конфликт, который разрывает Россию с Европой, там, с Западом и толкает просто в объятия Китай. Китай просто торжествует. Ну, естественно, там официально выражает сожаление, а неофициально поставляет беспилотники Украине, на самом деле, комплектующие в огромных количествах. А когда им предъявляют претензии, они говорят, ну, мы не знаем, бизнесмены зарабатывают, мы там за всеми не уследишь. Да, они даже не оправдываются, китайцы, они как бы не унижаются до оправданий. И вот выступление Карла в Конгрессе. Это очень серьезное выступление, очень серьезное. Король Британии выступает в Конгрессе не как враг, не как представитель другого государства, который, а короли, король Георг до сих пор в сознании многих американцев, таких патриотов, это узурпатор и символ тирании, тот самый, против которого когда-то восстал там Джордж Вашингтон и другие. Он выступает и как бы диктует повестку. Вот, мол, ну, там, ссылаясь на какое-то единство, мы там были вместе во Второй мировой войне, там, в Афганистане, как будто Афганистан прям чем-то был виноват перед Америкой или перед Британией, понимаете? Ну, в Афганистане там и страны Центральной Азии были вместе тоже, потому что американские базы появились в Кыргызстане, в Узбекистане, в Таджикистане. Даже в Ульяновске была американская база подскока, понимаете, через которую поставляли боеприпасы американской группировки. Поэтому все были тогда. А Владимир Ильич Путин был первый, кто тогда Джорджу Бушу поддержку позвонил ему со словами поддержки после 11 сентября. И он призвал сейчас к всецелой поддержке Украины, которая уже сейчас является абсолютно британским проектом. Зеленский – это абсолютно британский проект. На прошлой неделе Британия и Турция подписали договор о стратегическом партнерстве. Или сотрудничестве даже, наверное. Это очень серьезный договор. И визит Зеленского в Баку – это все вот к этому. Все идет к финалу. Только не США будут организовывать, как многие в Москве хотели, да? И вот по еврейской линии, по этой хасидской это все как бы двигали. А Британия будет диктовать условия мира. Это будет как Парижский договор после Крымской войны, скорее всего. Целью которого не было разрушить российскую и империю. Целью которого было показать Российской империи ее реальное место в Европе тогдашней. То есть лишить Черноморского флота, лишить Балтийского флота. Лишить, значит, тихоокеанских разных там преференций, потому что англичане атаковали по всему периметру, я так напомню, в том числе и Петропавловск-Камчатский обстреливали. Плюс к этому заставить Российскую империю провести либеральные реформы. Многие не понимают, что реформы Александра II были реформы, навязанными условием Крымской войны, которые приуготовили Российскую империю для захода на ее территорию иностранного капитала, британского, французского, бельгийского, который к началу Первой мировой войны доминировал чуть ли не 80% российской экономики, принадлежало британскому, бельгийскому, французскому капиталу. Это очень напоминает ту систему, которая была после 1991 года, на самом деле. Но только Российская империя, конечно, была более таким государством, крепким, чем Российской Федерации, прямо скажем. И многие реформы, да, они носили прогрессивный характер, но прогрессивно-капиталистический, буржуазный. На самом деле они просто создали правовое основание для работы в России, не в крепостнической России, там, помещичьей, а вот в такой уже, как бы, почти приступившей к развитию капитализма и во многом, на самом деле, приступившей иностранных банков, которые действовали, естественно, через правящую элиту, через царскую семью. Я думаю, такой же и сейчас будет навязан договор. Потому что фундаментально это определяется сентенцией Збигнева Бжезинского, что мир будущего будет построен на развалинах России и за счет России. А Бжезинский, несмотря на то, что сотрудничал с демократами, никаким либералом не был никогда. Это польский шляхтич, который многие считают его евреем, это глубокое заблуждение. Это именно Шляхтич, представитель очень такой старой шляхетской фамилии. И Бжезинский как раз работал именно на традиционалистский клуб. Он, на мой взгляд, как и значительная часть польской шляхты, такой старый, связан с аристократией, вот с этой вот с британской аристократией. Поэтому я рассматриваю иранскую войну просто как эпизод вот этой глобальной гибридной войны, по итогам которой будет сформирован новый мир, фундаментом которого будет американо-китайский договор, только, скорее так, китайско-американский. Первой державой нового мира будет Китай, второй державой будет США, который будет постепенно терять позиции и отдавать Китаю преимущество. Не геополитическое, геополитика уже никого не интересует, а преимущество технологическое, финансовое, информационное. Третьей страной будет Британия, вот эта Британская империя, существующая уже не на карте мира, а в сознании, в мозгах, в клубных таких форматах. Четвертой страной и пятой будет, вот за эти места будет конкурировать Россия и Европейский Союз. Я думаю, Россия будет четвертой, как контролирующая Северную Евразию страна в интересах Китая и в интересах США. Только планировалось так. Дух Анкори же говорил, что в интересах США первоначально и немножко Китая. А теперь будет наоборот, я думаю. В интересах Китая и немножко США. Вот так теперь наоборот, как бы после неудачи в Иране у Трампа все поменяется местами. А пятую позицию должна занять Европейский Союз, хотят. Но Европейский Союз – это противоречие. Несмотря на временное единство, это очень хрупкая структура, где есть как минимум три или четыре центра власти, где есть вот, значит, британская аристократический клуб, который контролирует Скандинавию, Северное море, Балтийское море, Балтию, значительную часть Польши, ну, польскую шляхту, по крайней мере, польскую ну, политический истеблишмент, можно сказать, такой, стремящийся к... Там достаточно серьезные фамилии есть в Польше, которые восходят еще к Речи Посполитой. Северную Германию и Бенелюкс во многом. Голландию, по крайней мере, точно, которая связана с, через Вильгельма Оранского с Британией теснейшим образом. Вторая сила, гораздо более влиятельная глобально, чем аристократический клуб, по крайней мере, доминирующий и контролирующий католические страны Европы, это, естественно, Ватикан, включая Венгрию, где Петр Мадьяр, выпускник юридического факультета католического университета Будапештского, пришел к власти. А Орбан, кстати, был кальвинистом, так между нами говоря. Мы как бы это забывали. Отсюда и были его вот эти филоиудейские, филосионистские такие моменты, поскольку кальвинисты, будучи меньшинством, всегда блокировались с евреями в империи Габсбургов, на самом деле. Так же, как и со старобрядцами в Российской империи тоже. Гонимые меньшинства друг друга поддерживали. Евреи, конечно, не были там так гонимы, как в Российской империи, в Австро-Венгрии, но все равно, в общем. И Великий Восток Франции, который осуществляет технологическое обеспечение формирования Европейского Союза. Это же в целом проект Великого Востока. И Конституция была написана Валери Жескар д'Эстеном. И четвертая сила, на мой взгляд, это Еврокомиссия, евробюрократия, которая на самом деле является представительством всех вот этих двух сил и католической церкви тоже, и еще глобальных финансовых институтов типа BlackRock. То, что Мерц – это представители BlackRock просто-напросто. И Урсула фон дер Ляйен работала с BlackRock, то же самое. Поэтому и с большой фармой. Вот эти четыре силы, которые сейчас консолидировались на фоне украинской войны в Европейском Союзе, самые сильные, самые стабильные из них – католическая церковь, естественно. Потому что она не несет ответственность ни за какие оперативные процессы в этой реальности. А они не могут стать единый субъект. Поэтому я думаю, что от Европы будет Франция. Пятый, который недаром является самой могучей, конечно, страной континентальной Европы с огромной могучей атомной промышленностью, одной из самых совершенных в современном мире высокотехнологичной, с великолепной авионикой, производящей лучшие в мире гражданские самолеты Airbus, которые, кстати, они пытались продать Ирану в первую каденцию Трампа, 300 самолетов с чем-то, Трамп сорвал тогда эту сделку. Франция сейчас все продаст, все это вернет, естественно. После окончания войны и Иран очень быстро будет восстанавливаться. Если у кого-то есть иллюзия, что он будет вот так в развалинах, как Газа, это не так. Европейский Союз, Британия, Китай будут инвестировать в Иран семимильными шагами. Дай бог, чтобы России позволили. Еще не факт, что Россия позволит, между прочим, туда инвестировать. А вот они, я думаю, уже приуготовились. И Франция, а недаром эти заявления Макрона о ядерном зонтике для Европы и ответные заявления Польши о том, что Польша сама хочет иметь ядерное оружие. Это как бы британский ответ Франции на то, что если вы хотите быть доминантом континентальной Европы, то знаете, что у Британии есть Польша, которую Британия делит с католической церковью, естественно. В Польше есть две доминирующие силы. Это костел, церковь, который никак не пробританский, естественно, а римский, с учетом того, что папа был поляком. Два папы назад был поляк в Ватикане сидел. И, значит, вот эта вот, значит, пробританская элита, и есть еще либералы польские, которые, собственно, вот отвечают за евроинтеграцию. Но это третья сила, она самая слабая в Польше, на самом деле. Польша очень важная страна, почти 40 миллионов, самая большая армия Европы, такая самая современная, очень современное вооружение, включая северокорейские танки, как говорят, лучшие в мире, там, Абрамсы, Леопарды 2, F-35, там, на территорию Польши размещены американские подразделения, там, и так далее. В общем, и целом могу сказать, что они хотят вот так устроить этот мир, где России выделяется то же самое место, которое было у Российской империи, место ресурсной базы для развития глобального капитализма. Хочу, чтобы у наших монархистов не было иллюзий. Никакой другой роли у Российской империи в том мире до 1917 года не было. Она не была государством самостоятельным, она полностью зависела от старших партнеров по Антанте. Они хотят сейчас создать опять Антанту, которая как раз возникла после Крымской войны. Как раз Николай Павлович, который на самом деле, несмотря на казнь декабристов, хотел суверенитета и независимости Российской и империи, и искренне верил там возможности для этого, и Крымская война для него была таким тяжелым ударом. Отсталость технологическая, организационная, коррупция, пятая колонна откровенно. Да, там героизм Нахимова, погибшего, и матроса Кошки, естественно, в Севастополе. Но в целом это было совершенно позорное поражение, будем откровенны, которое показало абсолютно беспомощность и неспособность организовать современную войну. В то время как оппоненты России на отдаленных рубежах в Крыму провели десант и организовали, даже железную дорогу построили из Балаклавы, понимаете, для, значит, до Севастополя, то Российская империя на своей территории, Севастополь же даже никогда не был блокирован, в него всегда был транспортный коридор оставался. Даже она там не смогла это все организовать. Это было очень унизительно, и по итогу это был такой Парижский договор. Думаю, сейчас тоже Карл говорил о новом каком-то Парижском договоре, может, Бакинском договоре, я не знаю, как он будет называться, но очевидно, что визит Зеленского в Баку не могут без согласования России. Я это просто вижу по реакции российского СМИ, которая особо как бы не разразилась в отношении Ильхама Алиева ядовитыми такими, как там, не Соловьев не орал на Ильхама Гидарыча, как он обычно любит, никто другой, понимаете, там. Потому что все хотят уже мира, и понятно, что на Трампа надежды нет. Ну, вот так как-то.
1: На Трампа надежды нет, да, но в то же время спасибо вам, во-первых, большое за такой развернутый ответ, потому что целый ряд моих вопросов вы на них ответили. И вот...
0: Это даже не ответ, это, наверное, introduction такой, это такой как вот визион такой, вот описание общей конфигурации.
1: Потому что отдельно, конечно, вот на этом выступлении в Конгрессе, это, конечно, вот эти вставшие демократы, которые просто стоя аплодировали королю, и это явно вот та структура, которая с
0: ноября... Ну, демократы всегда были союзниками британской монархии, британской империи. Во время гражданской войны вот все думают, что демократы – это какие-то такие трансвеститы-гомосексуалисты. Возможно, это и так. Но демократы для Америки важнее, что это те, кто всегда делал ставку на глобальные рынки. А южане, которые были демократами во время гражданской войны, это как раз те, кто торговал либо рабами, которые извне привозились, либо увозили из южных штатов там табак, сахар, там что там еще
1: хлопок
0: было,
1: прежде всего,
0: хлопок, да, там, да, и так далее. А республиканцы – это те, кто – это американские почвенники-патриоты, которые делали ставку на развитие внутриамериканского рынка, там, захват прерий, движение на запад, в общем, железные дороги строили. Демократы ничего такого не делали. Их партнером естественным была Британия. Британия фактически была союзником демократов Южных Штатов во время Гражданской войны. Чуть было там речь не шла о том, что она вмешается в эту войну, чтобы разгромить проклятых, значит, республиканцев, американских патриотов, которые были. Поэтому естественно, что демократы – это всегда, они всегда выступают за доминирование на глобальных рынках. Раньше это был хлопок, а сегодня это деньги. Сегодня это деньги. А центр мирового финансовой системы – это не Уолл-стрит нью-йоркский, это лондонский Сити. И даже союз Британии и Китая строится на том, что в основе китайской финансовой системы лежит британская финансовая система – Гонконг и Сингапур. И Китай немыслим без партнерских отношений с британским традиционалистским клубом. Хотя Китай не член традиционалистского клуба. Это оригинальный свой собственный проект, который ну, такой националистический. На мой взгляд, несмотря на все эти вот визионы, там, Дао и все такое, конфуций. Просто Китаю непримиримые европейские понятия либерализм и традиционализм. Наверное, там по-другому надо как-то смотреть. Но в целом Китай – это, на мой взгляд, такой либеральный проект. Но, в общем, такой национал-социалистический в глубоком смысле этого слова – не в старом, естественно, а в новом. И британцы – это их главные союзники. А американцы для Китая – это конструктивные партнеры. Это не враги. Это Америка – конструктивный партнер. Другой конструктивный партнер – это Европейский Союз. Два крупнейших торгово-экономических партнера Китая – это Европейский Союз и США. А что такое Россия? Добрый сосед, у которого можно прийти, забрать лес, газ, нефть. Ну, к соседу ты приходишь, там, у тебя спичек нету, говоришь, сосед, дай спичек. Сосед дает спички. А сосед, можно я у тебя еще возьму соль, гречку, картошку, морковку, вон, курицу у тебя должу? Да, конечно, добрый сосед же всегда все отдаст, понимаете, там, и так далее. Вот так вот это все и получается. Единственным источником суверенитета для России, для народов нашей страны, является национальное и социальное государство, которое будет ставить задачей не подлаживание под мировую систему капитализма китайского, европейского, американского, израильского либо британского в разных вариантах, а который будет ставить задачу абсолютно суверенного строительства общества, государства и цивилизации на своей территории. Пока ничего подобного нету. Пока наша элита думает, кому бы продаться. Китаю, США, Британии, Европе, Израилю. А иранцы показывают, что нет. Что если ты сопротивляешься, если ты стоишь на своей почве, на своих ногах, на своей земле, то с тобой будут считаться. До начала войны Иран был слабым государством. Из этой войны Иран выходит очень сильным, консолидированным субъектом. И, как сказал кто-то недавно в Европе, а нет, это сказал кто-то из ближневосточных монархов, говорит, Иран до начала войны был просто страной, а вышел из войны страной великой державы.
1: Да, в этом плане здесь возразить абсолютно нечего, но как минимум ведущие региональные державы здесь уже вот это как минимум.
0: Державы со своим оригинальным проектом, потому что шиитский этот проект, он нравится, не нравится, там сунниты постоянно вот брюзжат, там критикуют, там вот это все, гнозис, там Платон, Плотин и так далее, Ирфан, это не имеет значения. Они выходят как государство-цивилизация, которое консолидировалось, А сторонников западноевропейского пути там развешивают на перекрестках.
1: Уважаемый Максим Иванович, огромное вам спасибо за ваше время. Самое главное, за ваш ответ сегодня такой большой, развернутый, потому что мне всегда, я искренне говорю, мне всегда доставит огромное удовольствие следить за ходом ваших мыслей, потому что это всегда отсылки и на историю, и на глубинные вот эти знания международной литологии, потому что я вот буквально вчера у меня в гостях был мой коллега из Узбекистана, мы здесь сидели, обсуждали, что я все больше начинаю приходить к пониманию того, что без понимания вот этого сегмента международных отношений, как элитологии, как наднациональные элиты, понять современную ситуацию просто нереально, потому что будет казаться, что ты просто попал в какой-то сумасшедший дом, и там какие-то странные политические деятели, да, бегают между собой и в нарушении своих национальных интересов делают те или иные действия.
0: Ну вот остров Эпштейна и клуб Джеффри Эпштейна, который он формировал вместе с Гислейн Максвелл, потомственной такой разведчицы и авантюристки. Ее отец был очень серьезным человеком в британских таких еврейско-советских связях послевоенного времени. И принц Эндрю, и Мухаммед бен Салман, кто там участвовал. Это была такая попытка симулякра такого, как бы, подражания тем закрытым островам Эпштейнов, которые уже только не Эпштейны, вот, и не еврейские такие ребята из Бруклина как бы создают, и куда доступа нет таким персонажам, поверьте, которые просто, про которые мы не знаем. Это вот просто, это была как бы их попытка подражания вот как бы реальной аристократии. Мир, который абсолютно закрыт для нас, абсолютно закрыт. И тайна смерти Дианы, возможно, в том, что она как раз в сердцах, ну, как женщина там оскорбленная, уязвленная, хотела чуть-чуть, может, приоткрыть этот мир. Ну и, как говорится, это нельзя.
1: Ну да, что случилось под мостом на улице Альма, мы все помним. Глубоко уважаемый Максим Нарович, еще раз огромное спасибо. В этот раз у нас был очень длинный перерыв с предыдущим вашим появлением у нас на канале. Искренне надеюсь, что у нас эти перерывы будут сильно сокращаться. По крайней мере, я буду вас беспокоить. Будем надеяться,
0: спасибо,
1: что вы откликнетесь на наше приглашение. Спасибо вам большое за ваше время и ответы. Всегда рады вас видеть на Геопредберу. Спасибо.
0: До свидания. Всем привет.
1: Друзья, вот такой, как всегда, чрезвычайно интересный и насыщенный фактологией разговор у нас сегодня состоялся с Максимом Леонардовичем Шевченко. Длинный был перерыв, еще раз, вот здесь как бы моя оплошность, не все успеваю просто. Я здесь добавлять сложно что-либо, я пару фраз буквально скажу из того, что сегодня обсуждалось. Да, действительно, очень многие у нас в России недооценивают позиции Британии и, скажем так, позиции даже Лондона. Здесь надо очень сильно разделять вот то, что называется лондонский сити и саму Британию, потому что сама Британия во многом тоже жертва этого сити и тех ребят, которые там функционируют. Я говорю сейчас о простых британцах. Сила этой структуры заключается в нескольких факторах. Первый – это один из ключевых, если не ключевой финансовый центр, центр перекачки денег, в том числе это огромная офшорная империя, которая позволяет очень серьезным капиталам туда заходить. Потом эти капиталы, цифры измеряются в триллионах долларов, чтобы мы понимали друг друга. И потом эти деньги, естественно, реинвестируются как вот такой серьезный там британский банковский капитал и так далее, и так далее. Это серьезные ребята. То, что касается того, о чем сегодня говорил Максим Леонардович, я один вам пример просто приведу. Когда была Вторая Карабахская война, там было заявление со стороны Армении, что она, возможно, нанесет удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Буквально на второй день вышло заявление компании British Petroleum, и этого хватило, который заявил, что территориальная целостность Азербайджана и так далее, и так далее. Этого полностью хватило, чтобы никаких заявлений по нефтепроводам уже не было. И после этого позиция Армении сразу же пошла на готовность, так сказать, садить за стол переговоров и прочее, прочее. Это серьезные игроки. Ну и еще один элемент, о котором мой гость также упомянул сегодня, это, конечно, образование. Высшее образование, которое позволяет из поколения в поколение взращивать как свою британскую элиту, так и элиты очень-очень многих стран. Это серьезный ресурс, который мы, к сожалению, зачастую недооценим. В Советском Союзе вот такая структура была. У нас там был тогда еще университет, просто дружба народов и так далее. Это были силы, которые позволяли нам формировать наших будущих союзников, да, людей, которые понимают, ценят там русскую культуру и так далее, и так далее. Это был серьезнейший инструмент. Мы его немного выпускаем из рук. Вот, не хотелось бы этого. И самое последнее. Я здесь абсолютно солидарен с моим гостем, что действительно главная сила, которая может быть в России, это построение сильного социального государства, где мы всегда будем чувствовать свою сопричастность к единому какому-то пути, к единому направлению, где мы будем видеть единую цель, во имя которой мы осуществляем ту или иную, те или иные действия, прежде всего, там, экономические изменения и так далее. Потому что когда сегодня вот Максим Иванович говорил о Российской империи в период там, Первой мировой и прочее, прочее, там есть что добавить, долги достаточно высокие были у империи, там, вторые были долги в мире после Франции. Но у нас модернизационные проекты когда удавались? Да? Если брать Петра и Сталина, ну, слушайте, да, это всегда была единая цель, четкое понимание, куда мы движемся и во имя чего. Мне кажется, что для нас это сегодня очень важный такой посыл, который стоит здесь взять, что называется, в копилочку и потихоньку-потихоньку пытаться выискивать вот эту единую цель, единую задачу. Ну, так мне, по крайней мере, кажется. Большое спасибо, дорогие друзья, что смотрите нас. Продолжаем держать руку на пульсе. Геополитбюро продолжает свою работу.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Сегодня одна из нескольких наших программ, которые мы подготовили ко Дню Победы, к 81-й годовщине Победы над фашистской Германией, а фактически фашистской Европой, которая в 41-м году напала на нашу страну. И сейчас, с учетом того, что в Германии опять начинается вот этот милитаристский зуд, Мерц прямо объявляет о том, что Германия переходит на военные рельсы, восстанавливается военная промышленность. Кстати, это вопрос, как они еще будут ее восстанавливать, с учетом сейчас проседания энергетического сектора, да и многих других крупных секторов немецкой экономики. Министр обороны Писториус сотрясает кулаками, что у него там полумиллионная армия скоро будет. Интересно, у Гитлера было, по-моему, 30 миллионов. И только после этого он пошел на Россию. А у этого 500 тысяч, и он тоже пытается Москву завоевать. В общем, но тем не менее, вот несмотря на такие огромные различия в цифрах и уровне подготовки, скажем так, к военным действиям, что было 100 лет назад, что сейчас, хотелось бы вспомнить, а как Германия себя чувствовала накануне Второй мировой войны? Какие там были общественные настроения? Хотели ли они все вместе дранкнахостен для того, чтобы получить свой кусочек русской земли и там обосноваться, чтобы были рабы фактически, которые будут работать на плантациях, а немецкие белокурые бестии, как они сами себя называли, командовали бы на этих наших землях? Мы их выгнали в зашей, закончили войну в Берлине. 81 год прошел, а там опять начинаются милитаристские настроения. И вы знаете, что самое интересное? Они нас обвиняют в реванше. Я недавно прочитал в одной из английских газет, что, оказывается, русские реваншисты. Но, по-моему, реваншем пахнет в Берлине сейчас. И как раз соотношение вот этих настроений и готовности общества к войне 100 лет назад, 1930-е годы. И в нынешний период, прямо сегодня, когда у нас за окном эти события развиваются, я попросил бы рассказать Александра Степанова, гостя нашей программы, журналиста, германиста, человека, который провел в Германии многие годы в качестве корреспондента центральных изданий, который Германию знает прекрасно. Я бы попросил Александра сделать такой, знаете, как есть такое слово, контент-анализ. Сравнительный анализ между тем, что было примерно 100 лет назад, и что сейчас, как выглядит германское общество. Саш, я вас поздравляю с наступающим Днем Победы.
4: Спасибо.
3: Нашей Победы. И попрошу вас включиться в этот разговор, поэтому вам слово.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, и спасибо за приглашение. Ну что же, действительно, министр обороны Борис Писториус буквально на днях где-то представил новую военную доктрину Бундесвера. Ну, там он изложил этапы всякие, так сказать, но неожиданностью это не стало.

0: Частичный, во всяком случае, призыв, обязательный призыв с 2011 года в Германии отменен.
1: Вы
0: Вот
1: имеете в виду
0: немецкой...
1: призыв в армию?
0: То, конечно, немецкой молодежи в возрасте с 18 до 25 лет будут раздавать анкеты. Юношам надо будет их заполнять обязательно, девушкам по желанию. Вот. И на основании этих анкет Бундесвер будет проводить отбор, как он рассчитывает, среди желающих. Срок на это, кстати, выделили достаточно пространный, до 2039 года, на 13 лет. Почему? Экономическая ситуация далека от идеала. Скорректированы перспективы роста с 1% до 0,5%, то есть практически стагнация. Вот. Ну, а второе – это стремление подавить антивоенные настроения, которые отчетливо в обществе сейчас проявляются. Но, тем не менее, в центре стратегии этой противодействие угрозам со стороны Востока. Если вы не знали, это значит мы, Россия, угрожаем Германии со страшной силой, понимаете? Вот Шпигель этот документ процитировал примерно в таких выражениях. Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО. Вот так вот это выглядит. То есть то, что вы сказали в своем вступлении, что это проявление не только милитаризма, но и реваншизма, это безусловно, то иначе и расценивать нельзя. Германия снова пытается стать страной, которая в Западной Европе будет доминировать в военном отношении. Для этого снят был долговой тормоз, что открывает возможности заимствования на внешних рынках, бесконтрольных, я подчеркиваю, весьма обширных. Понимаете? Хотя тот же Шпигель выражает сомнение, что удастся увеличить численность вооруженных сил с нынешних там 180, там 185 до 260 тысяч. Потому что первые неудачи наметились. Правительство отказалось, так сказать, вводить обязательный призыв по понятным причинам. Молодежь не стремится, не спешит в армию. Только вот в начале апреля разразился скандал, когда мужчин призывного возраста обязали получать разрешение, если они захотят уехать из Германии более чем на 3 месяца. Вот, так сказать. Но с другой стороны, руки генералам развязаны, понимаете, до известной степени. Ну, в общем, можно понять, возрождение немецкой мощи – это неизбежность, ну, поскольку следствие обретения, так сказать, реального суверенитета. Тут уж ничего с этим не поделаешь. Но беда в том, что это развивается в направлении опасном, в том числе и для самой Германии. Но после окончания холодной войны у НАТО, так сказать, если угодно, Европы всей, не было возможности для борьбы с Россией, потому что у нее отсутствовала сухопутная армия. Именно тогда сформировали Бундесвер в том виде, в каком он был до, так сказать, окончания существования Советского Союза. Но сейчас, понимаете, то, что было в годы холодной войны, почему-то эти все надежды опять возлагаются на Германию, что вот Германия, так сказать, будет мотором и все остальное прочее. Хотя международные договоры ее в этом отношении ограничивают. Я, так сказать, предвижу ваше возражение или возможные, скажем, возражения. Ну что такое международное право после того, как что у нас происходит в последнем... Ну, слушайте, действительно, после того, как президента, действующего президента,

0: Вполне суверенной страны, просто взяли, захватили и вывезли к себе. Ну, о каком международном праве можно всерьез говорить? Ну и потом все прописанные нормативы, в том числе Московским договором о воссоединении Германии и все такое прочее, они, конечно, опираются на то, что разрешат ли государство-победительница. Разрешат. Три из четырех, Франция, США и Британия, безусловно, разрешат, понимаете? Берлин уже пытается обойти эти ограничения. В 22-м году тогдашний канцлер Шольц уже заявил, что хочет Германия иметь вторую по численности в НАТО армию, больше турецкой. Понимаете? Ну, придется, я думаю, нам все-таки привыкать постепенно к мысли о том, что война с Европой возможна, что еще недавно считалось нереальным. И первую скрипку в ней действительно будет играть Германия. Никакое ядерное оружие от этого конфликта удержать, скорее всего, не сможет, свидетельством чему то, что происходило в Курской области, например.
1: У меня вот
0: Сравнительно.
1: какой вопрос по ходу вашего рассказа. Ну вот будет в Германии, ну как Писториус говорит, 260, я читал, что там они и полмиллиона собираются делать армию. А куда эта
0: Пытаются,
1: армия
0: да.
1: пойдет? Она пойдет на Москву или на Париж? Вот простой вопрос. Как в 40-м году? Тогда тоже думали, что они
0: А вот
1: пойдут на
0: давайте,
1: Москву,
0: да.
1: а рванули-то на Запад. Или на Варшаву они пойдут. Тем более, что благодаря товарищу Сталину Польша получила огромный кусок восточных германских земель. И оттуда в зашей выгоняли немцев после Второй мировой войны. И немцы это не забыли. И у меня такое впечатление, что они прежде всего хотят вернуть свои старые исторические земли, если уж армию создадут. А потом, когда до Москвы дело дойдет, еще надо дошагать до Москвы, понимаете?
0: Согласен, и на это будет очень интересно посмотреть. Действительно, соседние с ними государства в духе, так сказать, самого откровенного, ясновельможного хамства выдвигает им требования о репарациях, о компенсациях, о том, о сём, забывая о том, чьи деньги, так сказать, они получали в рамках помощи, оказываемой Европейским Союзом. В первую очередь это таки были немецкие деньги. Но дело-то не в этом. Пусть они считаются друг с другом, это как раз и не наш вопрос. Но вот посмотреть на то, куда будет обращен в первую очередь, для старта. Мы еще к этому попозже, возможно, подойдем. Вот, значит, будет очень-очень интересно. Но все-таки процесс милитаризации в Германии запущен, и в этом сомнений быть не может. Ну, достаточно что сказать. Да? Немецкая автомобильная промышленность, в которой из-за многих причин тоже стагнация, отсутствие сбыта и другие прочие неприятности, переходит на изготовление военной техники. И это пишет, так сказать, американская пресса, там, Wall Street Journal, в частности, что все предприятия, которые были основой, так сказать, опорой германской экономики автомобильной, они переводят. Ну, Volkswagen уже с Израилем обсуждает, значит, возможности выпуска средств ПВО для этого железного купола израильского. Так, Шеффлер делает двигатели для беспилотников, так, ну, и для бронетехники. Так, многие предприятия работают в три смены, да, и снабжая оружием, в частности, Украину, и готовясь к производству ракет «Патриот». Это, в общем, может выглядеть благостно, да, потому что показательно, что немецкие компании забирают сейчас 90% европейских военных инвестиций. Германия вообще-то потеснила Китай с четвертого места в мировом экспорте вооружений. Сейчас у нее 5,7%. доля. Вот. Да, но при всей благостности, вот возможны и примеры обратного свойства, не безинтересные. Например, по эксклюзивной информации, обнародованной Берлинер Цайтунг, со ссылкой на секретные источники, как водится, да, у журналистов. Вот концерн Рейнметалл, ведущий оборонный концерн Германии, должен получить контракт на 2,5 миллиарда евро, а два в результате тендера, да, все честно, конечно. Вот Рейнметаллу достанется 2,5 миллиарда, а Хельсингу и Штарку его, так сказать, конкурентам в этом отношении в 10 раз меньше, по 250 миллионов. Вот. Но интересно весь в том, что из документов, которые, надо полагать, у Берлинер Цайтунг есть, потому что просто такие обвинения не бросаются, стало ясно, что победил-то Рейнметалл с помощью поделия, которое вежливо было объявлено не готовым к выходу на рынок. То есть провели два, в скобках прописью, два испытания, причем в ходе этих так называемых испытаний удар был нанесен по двум статичным целям, не замаскированным, находящимся в километре от точки пуска. То есть, ну, это даже трудно, как говорится, комментировать, поскольку работы, очевидно, в этой ситуации начать и кончить с тем, что они предлагают. И вот это вот выигрышный, так сказать, билет для участия в дальнейшей милитаризации. Но, значит, дело в чем? Германия не способна и никогда не была способна вести войну континентального типа. У нее для этого просто отсутствует ресурсная база. Сборочные цеха и кое-какие, так сказать, производства-то у нее есть, но никакого сырья нет и не было. Понимаете, раньше были подготовленные кадры. Есть ли они сейчас? Возможно, есть. Но что точно есть? Это есть миллионы людей, которые приехали в Германию совсем не за тем, чтобы, так сказать, всеми силами и с тем патриотизмом, как это делали рейхсбюргеры во время Первой и Второй мировой войны, понимаешь, участвовать в военном строительстве Германии, работать на победу рейха. А рост расходов был бешеный, ну, втрое. С 15 по 18 год эти деньги, если уж мы говорим о деньгах, надо осваивать. Тогда на Первую мировую войну 159 миллиардов, прошу прощения, марок потратила Германия. Понимаете, и это было в условиях, скажем, тепличных, когда законодательная власть выделяла все, что от нее просили, а власть исполнительная тратила сколько хотела. И с чем Германия подошла к итогу Первой мировой войны? Крах экономический, понимаете? Отмобилизованная победоносная армия, находящаяся на огромном удалении от границ государства, захватившая пол Европы и разрушившийся тыл. Вот ведь в чем дело, понимаете? Потому что меню из брюквенного супчика там и бутерброды да, из хлеба, да и хлеб-то еще вдобавок отрубяной и с гороховой колбасой, это вообще не очень сильно способствует патриотическому подъему. Вот. И схожая ситуация сложилась и 2 десятилетия с путя. По прикидкам германских финансистов, золотовалютные резервы были исчерпаны к 1939 году. И кроме ради прочих факторов этих, это и вынуждало Германию ввязаться в войну. Есть такой расчет известный, который делал генерал Георг Томас, начальник экономического управления Оберкоманда Вермахта в те же годы, в самом конце 30-х. И с него явствовало однозначно, что для того, чтобы что-то предпринять серьезное, Германии необходим блицкриг, немедленное нанесение поражения Польше, Франции, странам Бенилюкса, Греции, Югославии, то есть, что и произошло впоследствии, это удалось. То есть, куда вектор будет направлен, вот вы были совершенно правы, надо еще очень даже посмотреть. Но справедливо и то, что при всей важности экономики воюют все-таки люди, человеки, понимаете, ресурс. И как с этим обстоят дела? Вот о мобилизационном потенциале мы с вами вначале говорили, о том, как молодежь горит желание пойти, что называется, в Германии под знамена. Не очень она торопится. А что говорить тогда о тех, кого мы опять-таки уже упоминали, о миллионах людей, которые совсем не за этим ехали в Германию, да вовсе совсем не за того, чтобы встать под ружье и пойти куда-то с непонятными целями. Армия – это живой организм. Вот об этом с этим даже не будет спорить потомственный белобилетник в третьем поколении. Значит, его как-то надо формировать, и им как-то надо управлять. Что есть для этого? В те времена, о которых мы с вами говорили, был генеральный штаб, великое изобретение, так сказать, прусаков, лучший в мире, безусловно, генеральный штаб. И все это прекрасно понимали, и потому-то именно после Первой мировой войны его и попытались раскассировать. Немцы пошли на очень многое в плане снижения своего военного потенциала, но при этом они сумели сохранить свой генеральный штаб. Это сделал Ханс фон Сепп, человек, которому в этом отношении Германия многим обязана. Понимаете? Там остался Труппенамт, так называемый, состоявший всего из 300 человек, но он создал армию фельдфебелей и лейтенантов. Да, 100-тысячную, да, в соответствии с Версальскими требованиями, но это армия, которая могла и готова была быстро развернуться, понимаете? Необходимость в генштабе совершенно очевидна, если вы хотите, чтобы армия была единым организмом. И приказы выполнялись без всяких толкований и разночтений. Для этого нужны одинаково образованные люди. Понимаете?
1: Я вот здесь хотел бы напомнить одну историю, которую я вычитал еще в молодости, о том, как работал немецкий генеральный штаб во время Первой мировой войны. Возможно, вы как специалист меня опровергнете, либо подтвердите эту историю. Она немножко анекдотичная, но у меня такое впечатление, что вполне правдивая. Значит, во время Первой мировой войны что-то случается на фронте, необходимо быстро реагировать. Ночь, начальник генерального штаба отдыхает, врывается к нему дежурный офицер и говорит: «Херр начальник генерального штаба, вот такая-то, такая-то ситуация». Тот повернулся на другой бок, сказал: «Откройте сейф, возьмите папку номер 6». Повернулся опять на другой бок и опять заснул. Во как было, все было запланировано.
0: Могло быть, ну, в каких-то определенных случаях, да, мобилизационные приказы во всяком случае заготавливаются заранее. Понимаете? Вот. Но, значит, у немцев сохранили, кроме этого, еще благодаря существованию массы ветеранских организаций, там Штальхельм, это Кюфхойзербунд, там Райхсбаннер, там Шварцротгольд, там, ну, сейчас перечислять можно их долго, но там сохранились тысячи и тысячи, и многие, так сказать, тысячи офицеров, которые не считали себя побежденными на поле боя, они считали себя преданными либералами и коммунистами, из-за чего Германия проиграла войну. Да, это истоки реваншизма, но это, извините меня, еще и мобилизационный потенциал. Вот это, в этом истоке вот того чуда имени фон Секта, понимаете, которые конкретные люди все сделали. Именно поэтому полк отковывался, ну, где-то там, скажем, за несколько месяцев, а дивизию слаживали за 3 месяца даже. В 1939 году армия, которая называлась тогда Вермахт, возникла как феникс из пепла, понимаете? Можно сейчас о чем-нибудь подобном говорить? Я глубоко убежден, что нет, потому что тогда были сохранены кадры с реальным боевым опытом Первой мировой войны. После Второй мировой войны все это было раскассировано совершенно безжалостно. В нынешней Гамбургской академии руководящего состава Бундесвера, конечно, ведется подготовка, вплоть до генералитета, но по стандартам НАТО, понимаете? Это все так, что участие в маневрах НАТО показывает, что к проведению масштабных операций на континентальном театре германская армия так готова очень приблизительно, понимаете? Без всякого воздействия со стороны противника, то есть без стрельбы по ним. Вот, собственные соединения, масштабы дивизии, они перемещают с такой скоростью, словно там служат калеки и паралитики. Понимаете? То ли разучились, то ли никогда не умели сказать, в общем-то, трудно. Но факт остается фактом. Достаточно посмотреть на то, как выглядели учения или выглядят многие. К тому же, в плане логистики, полностью практически зависит от американцев, всей европейской армии.
1: И вот здесь,
0: Доказательства.
1: не могу не задать вопрос. Но вот лично для меня он очень важен. Представьте, что американцы уходят из НАТО. Сейчас очень много публикаций на эту тему. Я не уверен, что американцы из НАТО окончательно уйдут, но они могут передать бразды правления каким-то другим людям из других стран европейских. И вот тот вопрос, ну, гипотетически. Представьте себе, что будет единая европейская армия, о которой мечтает Мерц, Макрон, Стармер, вся вот эта вот европейская публика, которая собралась все-таки воевать с Россией, но, видимо, понимает, что американцы в этот блудняк не будут пристраиваться. Так кто будет командовать? Я понимаю, когда немцы, англичане, французы, другие страны НАТО готовы подчиняться американцам. Представьте себе, что руководство будет не американское. Будут немцы подчиняться англичанам или французы полякам? Я так, гипотетические предположения, на ваш взгляд.
0: Знаете, даже гипотетически предполагать это не стоит. Во-первых, американцы, конечно, никуда из НАТО не уйдут. Это все треск. Вот они сейчас, потому что трудно себя вести глупее, чем ведет Мерц, который поссорился с Россией, теперь он решил еще поссориться с Америкой. И результатом этого стало, что, значит, американцы хотят вывести часть своих войск из Европы. Это они могут сделать там из тех 39 тысяч, которые у них есть, но там 1005. Ну, еще во время первого срока, кстати, Трамп угрожал, что он выведет 12 тысяч. Но это совершенно несущественно с военной точки зрения, но ни в каком виде. Ну, что такое 5 тысяч? Бригада. Понимаете, ну, это не повлияет ни на что. Возможности единого командования опираются на наличие единой военной культуры. Она есть в Европе? Нет. Вот отсюда и единая военная культура, единые принципы комплектования, единые принципы управления. Ну, все это есть. Хорошо, предположим, даже поднатужившись, они это создали. А будет это дееспособно? Это ведь надо отлаживать годами. Годами воспитывают людей, у которых реакции на приказы, извините уж, иногда бывает вплоть до рефлекторной. Он прекрасно знает, что ему не надо задуматься. Значит, он выполняет. И это не касается не только рядовых и сержантов. В дневнике генерала Гальтера была, кстати, такая запись. Кажется, 42-м годом, да, она датирована, сейчас не помню, что армия стала получать приказы, не имеющие военного смысла. Вот это вот то, что исходило, так сказать, от великого фюрера германской нации. Это все громко звучало, очень красиво, могло выглядеть публицистично, ораторски, безупречно, только военного смысла не имело, потому что приказ должен быть понятен и не допускать никаких двусмысленных толкований. Вот и все.
1: Большое вам спасибо. Очень интересный обзор германской жизни столетней давности и сегодняшней. А в завершение я добавлю один факт, который проявился в конце апреля месяца. В Бундестаге заслушивали отчет Бундесвера по поводу финансов. И вот эта вот дама, которая от имени Бундесвера выступала, она, по-моему, занимается финансовыми вопросами в немецкой армии. Она не смогла ответить на запросы депутатов Бундестага по поводу 111 миллиардов евро, которые были выделены для Бундесвера. Не слабенькая такая цифра. Это
0: Да,
1: началось
0: но
1: еще со
0: это...
1: времен Шольца, когда Шольц решил Бундесвер укреплять. Это было несколько лет назад. С тех пор ассигнования на Бундесвер шли. А когда, значит, депутаты потребовали отчета, что, почему и как, выяснилось, что надо подумать, надо найти документы, надо потом. Мы, в общем, перед вами потом отчитаемся. Это такой небольшой штрих по поводу милитаризации Германии и вообще милитаризации
0: Совершенно
1: Европы.
0: верно.
1: Потому что у меня такое впечатление, я бы очень хотел не ошибиться. Если это большой попил европейского начальства перед уходом в небытие, потому что уже даже английская пресса, конечно, англичане континентальную Европу всегда не любили. Но англичане пишут открытым текстом, что нынешние элиты, которые сидят во главе крупнейших стран Евросоюза, да и в Еврокомиссии, и Евросоюзе, собственно, в Брюсселе, это люди, которые не имеют никакой поддержки населения, там где-то в районе 10-15, максимум 20%, и у них нет политического будущего. И англичане, правда, у них у самих Стармер, так сказать, висит на ниточке, но англичане так
0: Да уж.
1: ехидно-ехидно напоминают европейцам, что ваши начальники долго не продержатся. И вот эти начальники, понимая, что, так сказать, завершение политической карьеры, видимо, очень близко, они, кажется, начали это чувствовать, им сейчас нужны большие военные бюджеты для того, чтобы деньги по карманам рассовать, так сказать, и раствориться потом, я не знаю, где-нибудь на теплых островах, потому что дома будут бить. Помните, как сказал
0: Да.
1: Бендера
0: Ваши
1: по
0: рыжие
1: Лисовскому.
0: кудри
1: Да,
0: примелькаются,
1: и вот ваши кудри перемелькаются, и вас начнут просто бить. Ну, может
0: да.
1: быть, мы немножко на таком оптимистической ноте завершаем наш разговор, но все-таки опять милитаризм спустя 100 лет возрождается в Германии. Получится у них или не получится. Но если к 1939 году, я думаю, там настолько жизнь изменится вообще и во всем мире, тем более в Европе, что до 1939 года пусть потихонечку готовится, а там посмотрим, что в 1939 году случится. Главное, чтобы это не было внезапно и сейчас, как они то на 27-й, то на 29-й год с нами воевать собрались. Вот этого бы очень хотелось предотвратить. И у меня такое впечатление, что самое экономическое, военное и взаимоотношения с Соединенными Штатами, вот эти три фактора ситуации, они притормозят вот этот милитаризм, в том числе немецкий.
0: Из нашего разговора не стоит делать вывод о том, что можно не обращать на это внимания. Конечно, нужно и обязательно нужно, и это несомненно делается. Но я только против алармизма такого, который иной раз появляется у нас в прессе. Ах, ах, все пропало, там гипс снимают, клиент уезжает. Ничего подобного. Там еще до этого очень далеко. А то, что вы говорили о, так сказать, печальном состоянии элиты европейской, ну вот я вам скажу, что нынешний федеральный канцлер, например, согласно данным последнего опроса, значит, о том, кто в Германии самый популярный политик, как они ранжируются, занял почетное место 20-е из 20 соперников. Вот вам, пожалуйста.
1: Большое вам спасибо за это очень важное дополнение. Поэтому давайте все воспринимать серьезно, хотя в некоторых аспектах это смотрится, помните, как говорил Гегель, сначала история повторяется в виде трагедии, а теперь в виде фарса. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы сегодня это был фарс, не дай бог, новая война в Европе. Но они не понимают одной простой вещи. При современных вооружениях от Европы останется большая дырка в земле и ничего более. Никто фронт на фронт, как в Первую и Вторую мировую войну, воевать не будет. Всего доброго. До встречи в
0: Очень
1: нашей программе.
0: интересно.

0: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Кая Каллас – это дама, отвечающая в ЕС за внешнюю политику, заявила о том, что Евросоюзу невозможно вернуть обычное ведение дел с Россией даже после окончания специальной военной операции. Что подразумевалось под этим «глубокомысленным» в кавычках заявлением, поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи политолог Данила Гуреев. Данила, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вы считаете, для чего Каллас сделала подобное заявление?
1: Ну, знаете, я начну даже немножко с другой информации. Как мне кажется, я сам для себя нашел удивительную весть о том, что я впервые с Кай Каллас согласен. Потому что российско-европейские отношения переживают просто колоссальнейший кризис. И перспективы их восстановления, по крайней мере, в том формате, который был не то что до СВО, а до кризиса 2014 года, он, мягко скажем, труднодостижим. И Гая Каллас, когда говорила об этом, она действительно имела в виду тот факт о том, что взаимоотношения между Россией и Европой уже просто в предыдущем русле работать не будут. В каком они будут? Мы с европейцами, с Гая Каллас смотрим на это немножко по-разному. Если Россия бы хотела все-таки восстановить хотя бы какие-то торговые экономические отношения с Европейским Союзом и как минимум не враждовать, не строить взаимоотношения на антагонизме, то в случае Кая Каллас все это дело строится и выстраивается в первую очередь вокруг самих действующих, ну, скажем так, антагонистических отношений и построения всей внешней дипломатии, скажем так, против России.
0: Тем не менее, несмотря на то, что, в общем-то, по большому счету в данном заявлении Каллас есть рациональное зерно, мне кажется, что суть этого заявления все-таки в ином, несколько в ином. Как вы считаете?
1: Ну да, это в первую очередь русофобия. Давайте уж откровенно. Потому что если раньше нам с вами рассказывали определенные сказки о том, что будет построение мира, экономического пространства от Владивостока до Лиссабона, то сегодня позиция Евросоюза и, собственно говоря, евробюрократии очень простая и понятная. Это русофобия. В принципе, на этом будет построено как внешнеполитический дискурс, скажем так, европейских государств и Евросоюза в частности, так, откровенно говоря, часть внутреннего дискурса тоже будет строиться вокруг русофобии.
0: Как вы считаете, нынешняя вот структура, наверняка у Каллас есть определенный, как говорится, штат подчиненных, которые, по идее, должны вести внешнеполитическую деятельность от имени Евросоюза и Еврокомиссии. Тем не менее, вам не кажется, что в данном случае Кая Каллас – это нечто среднее между Дженнифер Псаки и Карин Жан-Пьер, потому что в полном смысле ее дипломатом, вот то, что она делает, дипломатией не назовешь.
1: Ну, давайте уж откровенно скажем, а чем Кая Каллас занималась до того, как пришла на ту должность? Она была, ну, фактически главой Эстонии. Что такое Эстония? Ну, мне бы не хотелось, конечно, никаких таких плохих вещей про эстонцев говорить, но в целом это довольно периферийное государство, не обладающее никакой серьезной ни внешнеполитической, ни внутриполитической школой. И, опять-таки, государство, которое в первую очередь крутилось вокруг русофобских моментов. Потому что цель Эстонии – это не построение какого-то там хорошего общества, это русофобия. Мы сами это видим на протяжении 91-го года. И Кая Каллас в первую очередь, когда выбирали на должность, ну, на формат руководения руководством Евросоюза, внешней политикой Евросоюза, то тоже вставали вопросы не ее профессиональных компетенций, не ее дипломатических способностей, не даже ее интеллектуального развития. Ключевым фактором было, собственно говоря, русофобия. Поэтому, когда мы с вами говорим про интеллектуальные способности Кая Каллас, это, конечно, всегда очень смешно смотреть на ее выступлениях, но с точки зрения вот как раз глубинного европейского государства, хотя такого, ну, нет среди европейской бюрократии, скажем так, Кая Каллас просто идеальный кандидат, потому что она выполняет те функции, которые на нее возлагаются. Она занимается русофобией. И никакой иной функции на Кая Каллас не возлагается. То, что она не очень умная, ну, уверяю вас, это отлично понимаю даже внутри Евросоюза.
0: Получается, что никакой дипломатии в Евросоюзе даже близко не присутствует как вида деятельности, потому что то, что делает Кая Каллас, это пропаганда и идеология. То есть, если брать аналогию с Советским Союзом, то это нечто среднее между Громыко и Сусловым, хотя абсолютно некорректное сравнение.
1: Нет, знаете, я бы немножко с другими людьми сравнил, с другими государствами Европы 40-х годов. она немножко похожа на Геббельса. Потому что задача Геббельса заключалась в том, чтобы заниматься вот информационной политикой внутри и извне немецкого государства. Но только есть определенная разница. Все-таки Геббельс был умнее. Мы сейчас его осуждаем, и этот человек не достоин никакого уважения. Но все-таки признать стоит, что он был довольно хорош подкован на язык и все-таки обладал определенными интеллектуальными способностями. В случае Кая Каллас этого сказать не приходится. Но в целом, да, вы абсолютно правы. Это рупор пропаганды, это рупор разговоров, и мы даже можем увидеть, что Кая Каллас практически иными делами, кроме как взаимодействия Евросоюза с Россией, не занимается. То есть ей даже не поручают там европейско-американские отношения, ей не очень поручают европейско-азиатские отношения. Это вот такой говорящая голова, которая должна говорить о том, что русские плохие, Россия плохая, поддерживаем Украину, там и иные, скажем так, околонационалистические тезисы.
0: Вот смотрите, выходит, что в Евросоюзе практически полное отсутствие каких-либо действительно по-настоящему профессиональных людей, которые грамотно занимаются выполнением своих профессиональных обязанностей. Есть только гинеколог фон дер Ляйен, которая занимается тем, что прогибает непокорных представителей ЕС под свою линию. Выходит, что это банальная диктатура.
1: Но когда мы с вами говорим про термин диктатура, то это вопрос, наверное, сменяемости власти в первую очередь. Но в целом я с вами соглашусь, потому что здесь даже проблема не в том, что это диктаторы, проблема не в том, что это люди, которые занимаются тем, чем они хотят. Проблема в том, что это люди, не очень понимающие дальнейшее развитие Евросоюза как такового. Потому что если бы мы с вами видели действительно по-настоящему умных людей в руководстве Европейского государства, Европейского союза, и я бы даже больше скажу, европейских государств, то вектор их политического взаимодействия строился немножко на других принципах. Потому что Российская Федерация и в начале нулевых годов, и в принципе и даже в десятых годах в энной степени занималась вопросами экономической интеграции. И на этом действительно европейские государства могли бы очень хорошо заработать, построить общество благоденствия как для себя, так и, откровенно говоря, для русских. Но ребята пошли по другому пути, пошли по пути антагонизма, пошли по пути вражды. И к чему это привело? Это привело к действительно трудностям внутри экономики, внутри политики Европейского Союза. И, откровенно говоря, это привело к военному конфликту, уж говоря тоже про причины начала СВО. И здесь, наверное, в первую очередь нам с вами стоит упрекать европейскую бюрократию не за, скажем так, не за диктатуру, а за глупость, за неверно подобранный вектор развития и за те последствия, которые они совершили, и те результаты, которым эти последствия, ну, которым эти действия привели.
0: Но ведь в свое время руководитель Третьего Рейха тоже недооценил Россию. Он посчитал, что СССР это колосс на глиняных ногах, и в результате сам оказался, ну, по официальной версии, сожженным во дворе рейхсканцелярии. Ну и всех остальных, всю остальную свою команду потащил на виселицу после Нюрнберга. Уроки истории, я так понимаю, Европу ничему не учат.
1: Давайте откровенно. Вот мы говорим вот про нынешнее европейское руководство, а Гитлер сделал какие-то выводы, потому что до этого была не так давно Первая мировая война, где Германия тоже проиграла. До этого была война с Наполеоном, где тоже объединенное европейское общество приходило в Россию. До этого была, ну, тоже, может быть, не самый корректный пример, ну, не до этого, в период 19 века была Крымская война, которая тоже далась европейцам, хоть и победой, но победой очень большой ценой. То же самое было с Польшей, и мы сами, то же самое, кстати, было с Ливонской войной. И мы сами видим очень простую вещь, что европейцы на протяжении, ну, по крайней мере, там, второй половины, там, второго тысячелетия занимались тем, что, в общем-то, сформировали коалиции против России, и каждый раз эти коалиции заканчивались одним и тем же результатом. И в этом контексте европейские руководители, я вам даже больше скажу, Гитлер выводы не делает не только, а там нынешнее европейское руководство, те же самые выводы не сделал ни Гитлер, ни, откровенно говоря, Наполеон. Но необучаемые люди, что я могу сказать? Надо подарить каждому учебнику по истории Европы, там, и пусть изучают историю своих собственных стран.
0: Данила, ну получается, что они настолько необучаемы, что вот в течение всей вот этой вот истории, всего этого большого периода, наша страна ведет себя как кот Леопольд, который говорит: ребята, давайте жить дружно. Причем Иван Грозный даже предлагал Елизавете Первой замуж за него пойти. Та не согласилась в итоге. Так что нам остается делать в результате? Говорить о том, что Карфаген, то есть ЕС, должен быть уничтожен?
1: Не, ну давайте откровенно. Мы сами, если европейцы не делают выводы, то мы должны делать выводы за этих самых европейцев. А уничтожать Карфаген, конечно, можно, но давайте уж будем выступать на таких более миролюбивых, скажем так, позициях. Задача российского государства, российской цивилизации в таком историческом плане понять, что те люди, которые находятся там на Западе, которые находятся там на крайнем даже Западе, это те государства, которые не были, нет и не будут нашими союзниками. Что доверять этим государствам не стоит. И в рамках наших взаимоотношений мы, ну да, должны что-то примерно абстрагироваться от этой самой Европы. Об этом, кстати, сейчас очень активно говорит российское руководство. И переориентироваться на те регионы планеты, где у нас, наоборот, все складывается довольно удачно. Это Юг, это Восток, это Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, это те же самые арабские страны, с которыми у нас, в принципе, хорошее взаимоотношение. А про европейцев, ну не то чтобы нужно забыть, потому что если мы с вами про них забудем, они про нас не забудут. Но понимать одну простую вещь, что эти ребята с нами, нашими союзниками, никогда не будут.
0: Данила, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
1: Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили заявление главы евродипломатии Каллас о том, что Евросоюзу невозможно вернуть обычное ведение дел с Россией даже после окончания специальной военной операции. Что означает это заявление, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Данила Гуреев.
2: Добрый день, друзья. Меня зовут Максим Невенчин. И сегодня у нас в гостях профессор философии, писатель, публицист, советник многих президентов Дмитрий Игнатьевич Выдрин. Дмитрий Игнатьевич, добрый день.
3: Всех приветствую.
2: Скажите, пожалуйста, ну, мы знаем, что вы знакомы со многими президентами. Знаем, что их точно больше 10. Но вот сколько, мы не знаем точно. Знаете ли вы и помните. И второй момент. Хотелось бы от человека, который имеет такое глубокое понимание, я являлся советником многих президентов, получить объективный расклад о происходящих событиях. Почему это важно? Потому что все наши привычные нарративы о том, что победа, значит, она вот уже завтра, Зеленский марионетка, сейчас Трамп придет, порядок наведет, она как-то вот не работает. И то ли нужно менять нарративы, то ли концепцию понимания, то есть свою хотя бы картину мира свою. И ваша помощь здесь будет крайне обязательной для того, чтобы понимать хотя бы в каком направлении идем и чего нам ожидать. Начнем с количества и ваших знакомых президентов.
3: Ну, вы знаете, Максим, спрашивать его... консультанта, советника, сколько у него было знакомых президентов, это все равно, что спрашивать у зрелого мужчины, сколько у тебя было по жизни женщин. Поэтому, наверное, никто точно не скажет. Я старался подсчитать, сбился после двадцатки. У меня есть, ну, кто-то, я даже не помню, из знакомых вдруг решил, я сам принципиально не создаю никаких своих цифровых продолжений, но кто-то из моих то ли учеников, то ли приятелей вот за меня сделал и стал подсчитывать, потом записывать мои скромные воспоминания. И мы сбились после 21-го президента. Вот столько примерно перечислено моих контактов, встреч. И это есть в интернете. Правда, не я это, каюсь, создавал. Называется этот сериал очень скромно и, может быть, не совсем корректно, «Президенты, с которыми я пил». А почему так, ну, несколько вызывающие, эпатирующие, потому что я считаю, что есть только три формы передачи информации без потерь. Это проповедь, это анекдоты и тост. Это, кстати говоря, я однажды даже провел конференцию вот в родном Крыму, где мы собрались за столом, хорошо накрытым столом, и я предложил, чтобы все спичи были в виде тостов, но не более 3 минут. Казалось, что если у тебя есть что сказать, если у тебя есть драйв, настроение, кураж в хорошем смысле слова, то за 3 минуты ты можешь упаковать в красивый, даже красочный тост, практически любое содержание, любой, как сейчас говорят, контент. Поэтому вот эта серия — это о президентах, которые рассказывают тосты. И мне кажется, что в тостах многие президенты раскрывались намного глубже, в 3-минутных тостах, чем в часовых выступлениях перед парламентами, там, законодательными собраниями и так далее. Поэтому ну, где-то остановимся примерно на 20-ке, а дальше уже там пусть каждый считает сам.
2: Да, остальное додумайте сами, как говорил Виктор Федорович Янукович.
3: Примерно так.
2: Дмитрий Игнатьевич, ну вот мы видим, что будет знаменательная встреча в Китае. Дональд Трамп, глава главнейшего государства Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, так долго воспринималось, едет к Си Цзиньпину. Мы помним, что он перенес встречу уже, потому что не получилось у него все задуманное. Часть получилась, по крайней мере, Панамский канал перекрыть в Венесуэле, взять под контроль нефтедобычу. Вот. А с Ираном не получилось. И как-то необходимо выруливать. Скорее всего, знающие люди говорят о том, что Дональд будет просить Китай помочь ему красиво выйти из войны с Ираном, сохранив лицо. Это первый момент. Второй момент. Мы прекрасно понимаем, что России точно так же нужно выйти красиво из конфликта, сохранить лицо. И так же, как Иран удерживает США в конфликте, не позволяя выйти, так же и Украина удерживает в конфликте Россию, не позволяя выйти, ну, по крайней мере, красиво. И очевидно, что и России необходима будет помощь, нужна будет помощь для того, чтобы выйти. Россия, скорее всего, как о том свидетельствуют многие политические аналитики, в кавычках и некоторые без кавычек, говорили, что дух Анкориджа должен был помочь нам, Трамп, надавить на Зеленского, США быть в качестве посредника, и, значит, Зеленский бы красиво принял политическую капитуляцию, подписал все, что нужно, и фактически юридически расписался в том, что проиграли. А вот сегодня, в связи с тем, что Трамп достаточно в уязвимом состоянии, необходима посредническая функция, и не исключено, что роль Британии, вот той самой, которая всегда на все портит. Мы видим, что король Карл прилетал в США, там все ему аплодировали, стоя, даже Джей Ди Венс, вице-президент, который категорически не любит Украину и финансирование, он тоже вынужден был аплодировать речи короля о том, что необходимо помогать в борьбе с Россией. И, значит, очевидно, что необходима будет России помощь для того, чтобы этой коалиции не случилось. США нуждаться будет, скорее всего, в Китае, Россия в Британии. Какова сегодняшняя вероятный расклад встречи Си Цзиньпина, Путина, Трампа, ну и, возможно, участие в этой Британии?
3: Максим, я вернусь, наверное, к предыдущему вашему вопросу. Вы меня спрашивали, а я так еще не успел вклиниться ответить, что нам не хватает для того, чтобы составить правильный взгляд на политику, тем более геополитику. Так вот, я очень люблю вспоминать и цитировать, и советовать прочитать маленькую работу, коль скоро вы представили меня как философ, хотя я не философ, а человек, который занимается философией. Сейчас объясню, в чем разница. Так вот, я считаю, что главная наша проблема, и эта проблема отражена в кратенькой работе Гегеля, которая называется «Кто мыслит абстрактно?». Есть такое представление о том, что философы мыслят абстрактно, кухарки, например, мыслят конкретно. А Гегель как раз в этой замечательной миниатюре говорит, что все совсем наоборот. Есть такая замечательная фраза: «В действительности все не так, как в реальности». Вот примерно его работа об этом. Вот ведут убийцу по улице, и кухарки выглядывают в окна и спрашивают у палачей: «Кого вы везете? И куда, и за что?» Палач говорит: «Да это убийца». И они кричат: «Убийца, душегуб, там повесят, расстрелять» и так далее. А когда выглядывает философ и спрашивают: «Кого вы ведете?» Они говорят: «Убийца». Он сразу задает конкретные наводящие вопросы. А кого он убил? Может быть, он убил педофила. А в каких обстоятельствах он убил? Может быть, он защищал честь семьи. А какие политические события предшествовали? Может быть, он убил тирана, который хотел загнобить свой народ. Поэтому вот все, что делает философ, это наука конкретного мышления. А кухарка — это, ну, кухаркино мышление, хотя я тоже так пренебрежительно бы не относился к этому. И кухарки тоже могут кое-чего, даже кроме того, чтобы управлять государством, делать что-то еще. Так вот, сегодня мы с вами свидетелями торжества кухаркиного мышления. Вот пресловутый ИИ, искусственный интеллект — это кухаркиное мышление, которое впущено в интернет и также обобщает, как кухарка. И, кстати говоря, если вы попросите что-то там Алисы, там чата GPT, то он вам и расскажет, или даже нарисует именно в кухаркиных нарративах. Я вот как-то попросил, я думаю, что наша цивилизация будет уходить под землю, это тоже предмет особого разговора, и попросил написать, нарисовать и идеальный подземный город. И он нарисовал так, как нарисовала кухарка. Какие-то торговые ряды, там, где можно шопинг делать, какие-то маленькие соборчики, где можно тут же покаяться в каких-то таких бытовых грехах, какие-то мостовые, где можно пока еще стройной кухарке проехаться на электровелосипеде. Но это абсолютно не подземный город, который нарисовал философ. Поэтому вот наша беда в том, что сейчас все от искусственного интеллекта до реальных политиков почти все перешли на кухаркино мышление. И поэтому и политика так странно выглядит, потому что это смесь кухарок, вернее, не кухарок, а людей. И еще раз повторюсь, когда я говорю кухаркино мышление, я не обижаю кого-то, я констатирую, что есть и такой модус мышления. Так вот, это какая-то смесь иногда логистики. Вот многие мыслят в таких картезианских правилах, что политика — это все просчитано, там какие-то концепты, там бриты стратегичные, они умеют прописывать на 20 лет. Американцы прекрасно тактичны, они умеют просчитывать, что сделать завтра или послезавтра. Немцы утратили и стратегию, и тактику, хотя все на самом деле, повторюсь, не так, как в действительности. Вот я еще раз тоже в подтверждение вот такого подхода к мышлению я вспомню еще один случай, поскольку у меня ник Дервиш, а Дервиш тот живет от случая к случаю и пытается каждый случай сделать маленьким кластером или маленькой школой мышления. Я когда-то был задействован, ну, на мой взгляд, грандиозным эксперименте или попытке, уходил из жизни замечательный, и я думаю, умнейший человек эпохи, академик Глушков. А это и гиперзвук, это и мобильные телефоны, вот все, что мы сегодня держим в руках или видим, или восхищаемся, практически все это было задумано в гениальной голове академика. И он уходил из жизни, поскольку был неизлечимо болен. Значит, была создана некая, может быть, секретная, может быть, тайная, я не знаю, как правильно сказать, программа, чтобы не дать ему уйти из жизни. Точнее, предполагалось, что его сознание будет перенесено из биологической формы в машинную форму. Была построена громадная, как тогда говорили, счетно-электронная машина, Значит, и я был тогда еще молодым и философом, и психологом, точнее, человеком, который занимается философией и психологией. Я снимал с него 4500 реперных точек, чтобы перенести их из биологического состояния в машины. И когда я первый раз пришел к нему знакомиться, значит, я у этого великого человека, великого академика, великого творца там, стал знакомиться, и он спросил, а кто вы по профессии, по должности? Я говорю, я, знаете ли, я ученый. А я тогда был зампредседателя Совета молодых ученых Института кибернетики. А он говорит, молодой человек, как вам повезло? Вы такой молодой, а уже ученый. А он говорит, а я уже такой старый и такой больной, а я все еще научный сотрудник, потому что я в мире знаю только 3 ученых. И он мне рассказал параметры, по которым человек может причислять себя к лику ученых. Он назвал кого-то из создателей, я уже не помню, ядерного оружия, там кого-то еще. И с тех пор я не называю себя, естественно, ученым, я иногда научный сотрудник. И, естественно, не называю себя философом. Я человек, который занимается философией, а философов было, наверное, 10 за всю историю человечества. Так вот, он тоже мне преподал урок конкретного мышления. Если ты занимаешься наукой и хочешь стать ученым, будь добр, выполни примерно такие критерии. Создай какую-то новую школу, там, создай какой-то абсолютно новый интеллектуальный продукт, запусти какую-то программу, которая не имела за всю историю человечества равных. Вот тогда, может быть, ты станешь ученым. Так вот, возвращаясь уже к нашим делам бренным, вот у нас много людей, которые называют себя политиками, там, политическими экспертами, аналитиками. А на самом деле чаще всего это, если применить определенные конкретные критерии, то это люди, которые немножко занимаются политикой, немножко занимаются экспертизой, немножко занимаются аналитикой, и почти все ошибаются. Ну, не потому, что там не хватает знаний, эрудиции, а потому что каждый излишне верит вот, в свой логический аппарат, там, в свою школу мышления, в своих учителей, которые чему-то научили. Вот я долгое время был под, ну, как все, наверное, люди моего поколения, под магией фразы Ленина о том, что политика — искусство возможного. И я искал более искусных политиков, которые могут разыграть на сцене какой-то фантастический политический спектакль. Потом я понял, что политика — это не искусство. Я решил, что политика — наука, и стал везде говорить и утверждать, что политика — это наука оптимального. И тогда я уже смотрел на политику как на некую научную лабораторию, где политики продумывают так серьезно, как раньше за этими Кульманами, какие-то там стратегии, рисунки, стрелки там и так далее, расчеты до миллиметров там накальки и до секунд в жизни. А потом понял, что и это неправда. Поэтому иногда политика — искусство, иногда политика — наука, иногда побеждает как бы одно составляющее, иногда побеждает другое составляющее. Иногда работает политика в одном нарративе, иногда в другом, иногда в одной морали или конфессии, или религии, иногда в другой. Все это накладывает бесконечное множество отпечатков, нюансов. Поэтому, вот, исходя из такой, извините, может быть, затянувшейся преамбулы, я скажу, что никто не знает ни там стратегичные по одной мифологии бриты, ни там мощно-тактичные американцы, ни Россия, которая встает с колен, ищет себя. Никто точно не знает. И тем более Китай, который стал главной там промышленной фабрикой, да и не только, наверное, фабрикой уже товаров, но и фабрикой каких-то идей, ну, по крайней мере, не идей, а полуфабрикатов. Китай как раз не силен в сфере создания идей, но полуфабрикаты для этих идей он создает блестящие. Так же, как он не может сделать калашников, но полуфабрикат для калашников он сделает, безусловно, лучше всех. Поэтому в конечном счете вот из этой смеси вот история, которая не только стратегична, тактична, она еще и безумно иронична, она еще смешлива, она еще умеет подшутить над нами. Этот человек.

0: Наверное, России и нашему лидеру было бы логично встретиться в Анкоридже. Он говорит, и обосновал почему. Потому что в мире идет борьба за, извините, за ассоциацию за эрогенные зоны. А в мире не так много эрогенных зон, 3-4 канала, поглаживание которых или блокирование возбуждает весь остальной мир. И без всех этих эрогенных зон, конечно, Берингов пролив — это самое сильное, самое возбуждающее. И поэтому я и предположил, написал, и когда эта встреча произошла, я мысленно там, как бы похвалил свое чувство предвидения, а может, просто совпало, может быть, в других головах параллельно со мной. Но я исходил именно из того, что это вот самое, на мой взгляд, такая тактильно сильная зона, которая может до крайности возбудить Россию и Штаты для взаимных движений и для доказательства того, что по теории Данилевского только две страны, а точнее державы, а еще точнее цивилизации находятся в пассионарной зоне. Это Россия и Соединенные Штаты. Поэтому, а по теории Николая Яковлевича Данилевского, не факт, но вероятность того, что зона, которая находится, или субтерритории, которая находится в одной пассионарной логистике, имеет какие-то шансы на совместные проекты. Я тогда даже сделал эксперимент. У меня там есть за океаном старый приятель, который дружит с одним довольно известным американским бизнесменом. И я попросил, чтобы этот его друг озвучил только одну фразу. Он говорит, а у нас были какие-то моральные долги друг перед другом. И я тогда сказал, что наш моральный долг закрывается. Эта фраза была озвучена на следующий день этим бизнесменом. Его зовут, если я правильно произнесу, Илон Маск. И он сказал, что я не очень хорошо знаю географию. Для себя я с удивлением обнаружил, что от Европы до Штатов 6 тысяч миль или километров, а от России до Штатов 4 километра, хотя на самом деле не 4, а меньше, 3,6 километра.
1: Это между островами, а сам пролив там 24 километра.
0: Я думаю, что если все будет правильно, то, наверное, между нашей стороной, Чукоткой, и нашим островом, там крайний наш остров Ратманово, 22 километра. Там надо делать тоннель, потом 3,6 километра между островом Ратманово до островом Крузенштерна. А остров Крузенштерна, несмотря на наше имя, он уже принадлежит к Америке. И тоже от Крузенштерна до Аляски тоже примерно, я уже не помню, 23-24 километра. И поскольку там мелководье, то логично делать там туннели, а между островами делать мост, поэтому я вижу комбинацию туннелей и моста. А когда меня спросили, почему нужен обязательно мост, я говорю, а что потом можно будет изобразить на кепке Трампа или кого-то другого после Трампа? Туннель же не изобразишь, он там где-то под кепкой, наверное. А мост был бы красивым украшением красивой красной кепки.
1: Да.
0: Поэтому вот эта идейка была озвучена, она уже потихоньку живет своей жизнью, но она связана не с тем, что кто-то логически просчитал, что, наверное, исходя из стратегии там одного президента, другого лидера, там команд, наверное, это стоит делать. Нет, просто так вот мир устроен. Вот когда, еще раз извиняюсь, почему у меня такие странные аналогии, когда-то много-много лет назад, когда я еще не имел каких-то там забугонных санкций и выступал на BBC в Британии, меня спросили, какой главный учебник вы порекомендовали по политологии. Я сказал, на мой взгляд, Камасутра, потому что там, в принципе, все уже описано. Поэтому у меня, может быть, и многие ассоциации связаны с этим, начиная от главы «Мягкое видение», что тоже для политиков.
1: Мягкая сила, как бы, да.

0: Мягкий
1: Но
0: ввод.
1: мягкое видение — это, мне кажется, более такой энергичный термин, чем мягкая сила. Поэтому читайте вот это как бы пособие,
0: Истоки
1: используйте
0: политологии.
1: Все поймете. Все
0: Если
1: поймете.
0: вернуться к встрече Трампа Си и Владимира Путина, а также визита короля в США, что вы можете сказать, что это демонстрирует и чего нам ожидать?
1: Пока ничего не демонстрирует, Максим, потому что буквально каждый день происходит изменение баланса сил и баланса стилей. Вот я много раз говорил и буду повторять, что Россия должна исходить из двух максим. Россия должна быть сильной и стильной. При этом должна быть гармония. Нельзя быть сильным, но не стильным. Это уже некая вахлаковатость. Вот я сейчас консультировал фильм «Илья Муромец», где Илья Муромец такой себе русский богатырь в худшем выражении слова. Громадный кусок мяса и сала с громадной дубиной. А я видел мощь Ильи Муромца 1,76 м. Это не так много. Скромная конституция. У меня вообще подозрение, что это первый спецназовец России, который брал за счет великолепной техники. Я вот сейчас, как бывший увлекающийся вот этой сферой человек, я пытался восстановить технику сидячего боя Ильи Муромца, а он первый овладел техникой сидячего боя, когда еще не вставал с печи, потом с какой-то лавки. Но это великолепная техника русского древнего спецназа, где не нужны были какие-то чрезмерные силы. И вот Россия должна, то есть не нужны чрезмерная масса, вот какие-то бицепсы, окорока. Тут все должно быть другое. И Россия должна быть сильно не силой увольня, что-то такое громадное по территории, по пространствам, с громадными дубинами, сделанными из газовых этих трубопроводов. Нет, Россия — это сила России. Вот что такое сегодня спецназ? Спецназ — это умение жить по секундам. Вот я в одно время там пришлось немножко пожить в Турции и занимался чуть-чуть как бы концепцией Ататюрка. Ататюрк был, мало кто почему-то помнит, он был железнодорожником, точнее, военным железнодорожником. И когда он решил создать новую Турцию, он сказал, что я ее создам по железнодорожному расписанию. Вот когда в Турции все, как на вокзале, вовремя будут приходить, уходить, вовремя делать там и так далее, вот это будет новая Турция. Поэтому современные страны сильны те, которые работают вот в русле железнодорожного расписания. А спецназ — это уже метро. Метро отличается от железки, от железной дороги тем, что оно живет не минутами, а секундами. Так вот, когда Россия будет жить в метростиле, а не в ЖД-стиле. Вот в ЖД-стиле мы жили во время русско-турецкой войны, и, к сожалению, поздно мы пришли к этому стилю, поэтому такой был результат. Но, к счастью, мы перешли в этот нарратив, и хотя бы там по очкам мы почти сравняли счет. А сейчас нам надо переходить в метростиль, когда мы будем жить мгновениями. Вот тогда Россия будет сильной, невероятно сильной. Но плюс еще надо быть стильными, потому что мало быть субъектом, который может что-то навязать силой. Надо быть субъектом, который что-то может навязать стилем. Сила отличается от стиля тем, что силу навязывают, а стиль копируют или повторяют. Поэтому мы должны иметь силу для того, чтобы когда нужно навязать, и иметь стиль, чтобы все старались нас копировать, подражать. Вот примерно так. А когда мы войдем в это состояние, а я не знаю, когда мы войдем, и сможем ли мы войти, надеюсь, что сможем, тогда будет стремительно меняться расклад между главными источниками, которые вы назвали влияние, Штаты, Китай, Британия. Хотя я считаю, что Британия несколько как бы завышена в плане возможностей, ожиданий. Это территория, там, я не знаю, можно ли называть ее нацией, народ, там, держава, которая блестяще умеет блефовать, как родина, наверное, покера, преувеличивает свои возможности. На самом деле она далеко не так влиятельная, как они говорят, пишут аналитики. Ну, это отдельная история, можно
0: спорить. Вот у меня в гостях был Джош Гэллоуэй, лидер партии рабочий. И он то же самое говорил, что вы себе думаете, что британские спецслужбы — это Джеймсы Бонды. Говорит, в действительности это Остины Пауэр и мистеры Бины. Говорит, ну, по какой-то причине...
1: Вы знаете, мне повезло, как Дервишу, как я уже сказал, бывать почти везде. И вот мне пригласили читать лекции, такие маленькие закрытые лекции, много лет назад British Petroleum. Тогда British Petroleum была первой по капитализации фирмы мира, она была самая большая фирма в мире. В 10 раз как бы по бумагам, по крайней мере, богаче «Газпрома». А приглашал меня первый вице-президент British Petroleum, бывший начальник британской разведки МИ-6. И я у него еще спросил, это у вас Джеймс Бонд служил? Он говорит, ну типа да, если верить Флемингу, то служил у меня. И когда мы с ним неформально поговорили, он вот опять-таки то же, что вы сейчас говорите, он один в один, он говорит, что ну вот наше умение смешивать мартини с водкой, встряхивая, но не размешивая, выдают за некие стратегемы, с помощью которых можно там взорвать Афганистан или стравливать Индию с Пакистаном. На самом деле все не так. Мартини с водкой мы смешать умеем, а вот столкнуть Индию с Пакистаном уже нет.
0: А вот скажите, вот у меня... смотрю Максима Шевченко, вот так, периодически мы с ним беседуем, известный журналист, политик, и человек, который дает оценку многим происходящим событиям. Вот сейчас он там на своем YouTube-канале дает оценку о том, что король Карл приехал в Соединенные Штаты принимать капитуляцию Соединенных Штатов. И, собственно говоря, причина — неудача Трампа. Он надеялся на одно, у него ничего не получилось, и сейчас его возвращают в родные пенаты. Говорят, что вот так и так необходимо слушать. Не исключено, что Китай точно так же выступит и приобнимет Соединенные Штаты, слегка успокоив Иран, который, как мы понимаем, достаточно влияния имеет Китай. И можем ли мы говорить, что вот мы же всегда воспринимали парадигму после Второй мировой войны, что Вашингтон и Москва — главные центры силы. И так было до падения Советского Союза. А вот сейчас, после двух войн, в которые очень неудачно так оказались Россия и США, центрами влияния, те, которые изменили правила игры, навязывают, они уже не побеждают, а удерживают и ослабляют, истощая, могут стать Китай и Лондон. И я знаю точно, что Китай и Лондон точно не хотят былого возвращения России и Соединенных Штатов на мировую арену, на пьедестал гегемонов. И ну что-то мне подсказывает, что они сделают все, что угодно, вплоть до совместной дружбы, для того, чтобы не позволить России и Китаю реализовать все то, что было условно говоря, мы не знаем точно, но по наблюдений многих аналитиков, достигнуто в том самом Анкоридже, который вы прогнозировали задолго до самого факта этой встречи.
1: Ну, Максим, я сразу отреагирую. Я прогнозировал, но не абсолютизировал. Анкоридж — это не некий абсолют, где о чем-то там договорились, там прописали, вот как мафиози говорят, дорожную карту. Это вот недавно я узнал, что это, оказывается, из жаргона мафии, а не из жаргона политика, термин «дорожная карта». Ну вот не прописывали Анкориджи никакие пресловутые карты. Вот я еще раз обращусь к собственным аналогиям. У меня был там старый приятель, царство небесное, Виталий. Когда-то он был такой Казанова-Казанова, а потом стал Семенин-Семенин. И когда он уже был Семенин-Семенин, мы с ним часто ездили в метро вместе там на какие-то, я не помню, тренировки, по-моему. И не было случая, чтобы, если бы стояла рядом симпатичная девочка, девушка, он не попытался заговорить, там, пофлиртовать. Я говорю: «Виталий, а зачем? Ты же уже и маленький ребенок, и семья». А он говорит: «Ты знаешь, постоянно надо быть в форме, и постоянно надо тестировать себя, а способен ли ты еще там разговорить, привлечь, увлечь».
0: На тренерской работе он, короче.
1: Да, вот, вот сейчас то же самое происходит в мире. Сейчас сложилась ситуация, на мой взгляд, крайней неопределенности, когда из крупных игроков никто не знает пределы, максимумы и минимумы своих сил. И вот все, что мы видим сегодня на геополитическом ландшафте, картине, это постоянное тестирование своих возможностей, своих сил. Иран — это неудачное тестирование своих возможностей. Обожглись и уже сейчас будут под хорошим предлогом возвращаться к реальным возможностям, а не к химерным возможностям. Венесуэла — это позитивный пример тестирования возможностей. Ага, здесь получилось, и значит, может получиться немножко южнее, и будет попытка пойти на юг. Поэтому вот сейчас идет сильными игроками тестирование мира. Вот Россия будет тестировать новый геополитический расклад, новые открываются окна возможностей, закрываются старые окна возможностей, есть поле для интриги. У нас вообще как бы возникает хорошее поле для интриги. Вы называли как бы известные популярные фамилии. В мире произошли, на мой взгляд, вот две интересные вещи. Есть, часто называют Израиль бультерьером Штатов, а Украину называют бультерьером Европы. А у меня была когда-то собака, правда, не бультерьер, но я немножко погружался в тему собачников. И я знаю, что бультерьер на каком-то этапе начинает думать, что не его должен выполнять команды хозяина, а хозяин должен выполнять его команды. Ну, все владельцы бультерьеров знают, что обязательно у бультерьера бывает период иллюзии, когда он считает, что он хозяин в доме. Так вот, Израиль на каком-то этапе решил, что он хозяин Соединенных Штатов, и поэтому он давал распоряжение по иранской компании. И пока достаточно здравомыслящие люди, а такие еще и есть в Штатах, не пришли к выводу, что это полный блудняк, и Штатам нечего делать в Иране. Это не их история. Это израильская история. Это история возможного будущего, возможного большого Израиля. Но это не история большой, великой Америки, потому что какой бы Америка ни была великой, она включать какие-то спорные территории рядом с Ираном, она никогда в себя не будет. Поэтому Израиль тестирует, и пусть тестирует свои возможности. Америка, я думаю, в ближайшее время, ну, не недели, может быть, даже не месяцы, а может быть, месяцы, по здравомыслию уйдет из этой территории, а Израиль будет там тестировать. Украина втянула Европу. Вот украинский бультерьер доказал, что он командует Европой. Кстати, более успешно, чем Израиль командует Штатами. И украинский бультерьер сейчас абсолютно командует Европой. То, что называют украинизацией Европы, это уже случилось. И когда собирается любая компания, это даже по визуальной картинке можно определить. Центром этой кампании всегда является украинский вожак. Все заглядывают ему в рот, все встают, когда он встает, все хлопают, когда он дает отмашку на то, что хлопать уже можно. Я закончил. И это будет продолжаться какое-то время, до тех пор, пока не пройдет вот это наваждение бультерьера, который убедил хозяина, что сейчас он хозяин в доме. Хотя рано или поздно хозяин выходит из этого околообрачного состояния и понимает: черт возьми, да все-таки я хозяин, я ж кормлю пса, а не пес кормит меня. И в конечном счете, если
0: бывают,
1: я кормлю,
0: такие то случаи, что попробуй не покорми.
1: Бывают такие случаи, но рано или поздно они всегда заканчиваются одним и тем же. Тот, кто покупает еду, заносит еду, он в конечном счете потом и отдает команды. Но эти периоды могут затягиваться. Поэтому вот ситуация такая постоянно гуляющей неопределенности. Но как «Маятник Фуко», у меня когда-то была такая телевизионная передача «Маятник Фуко», как маятник, не качает какие-то неведомые нам силы гравитации, рано или поздно он останавливается. Поэтому все маятники останавливаются на балансе сил, и рано или поздно остановятся маятники баланса вот главных игроков, игроков, которые имеют большие массы, большие геополитические массы, большие экономические массы, а главное, на мой взгляд, большие культурные массы. Я много раз, как человек, который занимался философией, писал и буду писать о том, что пресловутая Марксова пирамида перевернулась. Это раньше была надстройка, маленькая культурка, там идеология, и был громадный базис экономика, там тяжелые сущности металлургические, там какие-то энергетические. А сейчас маятник перевернулся, и базисом общества является культура. А сверху маленькая надстройка, там нефть, газ, трубы, экономика и так далее. И в конечном счете будут доминировать страны, которые раньше других поймут, что культурный базис сегодня имеет большее значение, чем в былые времена имел там, вот этот базис тяжелых сущностей. Поэтому будут крупными игроками те люди, которые создают вот, стильный культурный контент. Мы с вами говорили о стилях. Это и философия, это и литература. Вот когда меня спрашивают в перспективе той или иной страны, я говорю, если вы назовете 50 известных философов этой страны, у нее шанс, безусловно, есть, несмотря на ее размеры. Там вот мне приходилось немножко жить в Венгрии, там любой выпускник философского факультета Венгрии назовет 50 или 100 крупных венгерских философов, которые оставили след интеллектуальный не только в Венгрии, но в Европе, в мире и так далее. А есть страны значительно больше по размеру, которые и 5 философов не назовут, и 3 философов не назовут. Я даже знаю одну страну, которая одного философа с трудом называет, и тот философ в свое время открещивался от этой страны. Поэтому вот те, кто не имеет культурного андеграунда, те обречены. Культурный андеграунд имеет сегодня, кроме нашей, как сейчас многие говорят, богом избранной страны, но мы не будем выдаваться такой в пафос. Все может быть. Могут быть любые брутальные, фатальные там, повороты судьбы, но будем надеяться, что тот культурный пласт, на котором мы стоим и который пытаемся поддерживать, хотя слабенько поддерживать, для меня показатель того, что слабенько поддерживаем, то, что люди интеллектуальных профессий получают в денежном эквиваленте значительно меньше, чем люди там, каких-то таких твердо энергетических профессий. Вот, когда мне звонят, например, из какой-то некогда знаменитой газеты «Известия» и просят напиши статью, я говорю, ну, напишу. И я говорю, ну, это не главное, но все-таки какой-то гонорар у вас есть? Да, у нас, конечно, гонорар предусмотрен. Какой? 5000 рублей за статью. Так вот, страна, где статья в центральной газете, а это умная работа и простая работа, чтобы написать хорошую статью, стоит там, ну, где-то 60, в эквиваленте $50 или $50. Но трудно такую страну считать страной, которая заботится о мышлении, об интеллекте, о научных школах, о научном способе создания контента и так далее. Но я думаю, что это
0: ну, будет соглашаться за $50 за мысли выдавать те, для кого это сумасшедшие деньги. Скажешь, смотри, мои мысли, оказывается, еще денег стоят, еще и $50. Ну, естественно, но, качество и содержание
1: этих мыслей. Наверное, есть такие люди, но мне приходилось писать для каких-то там заборных изданий, когда мне платили гонорар, который там, ну, как бы выше моей профессорской был зарплаты на порядок. Я понимал, что в этих странах, наверное, ценят людей, которые способны создать какую-то мысль. Но это отдельный большой разговор. Так вот, те страны, которые задают культурную повестку, Америка задает культурную повестку? Задает. Что бы мы там ни говорили, да, Голливуд продают, перепродают, но он продуцирует и смыслы, и стили, и подражание. Россия продуцирует? Безусловно, продуцирует. Вот я в последнее время, находясь на таком южном крымском диване, смотрел последнюю, ну, в электронном варианте русскую литературу. Но поскольку литература мигрирует, она то уходит в жанр пьесы, как было во времена Чехова, то уходит в романистику, в морализаторство, как во времена Достоевского. Сейчас она ушла в альтернативную фантастику, в такие притчи-катастрофы. Но это очень высокий уровень. Я как пишущий человек, который издал больше 25 книг, ну, наверное, могу худо-бедно оценить интеллектуальный уровень. И могу свидетельствовать, что у нас очень высокий уровень литературного мастерства, хотя он находится вот в таком андеграундном, катакомбном состоянии на уровне таких экзотических сфер, как, например, посткатастрофичная литература
0: или там,
1: да, литература катастроф, литература выживания, особенно вот книги по моделям выживания там завораживают, потому что поднимает громадный пласт и технологии биологического выживания, и социального выживания, психологического выживания. Поэтому в России идет накопление от той мудрости, из которой потом возникла философия, которая переводится к наукам мудрости. Безусловно, такой процесс мне приходилось преподавать в Америке, в Штатах. И вот студенты, которые я читал, они очень разные. Я читал лекции в Гарвардском университете, в бизнес-скул. Это считается, наверное, самая привилегированная как бы институция. И там были очень славные ребята, хотя были откровенно слабые, намного слабее там среднестатистического нашего студента. Но были ребята, которые очень начитаны. Кстати, было много ребят, начитанных из Азии, которые учатся в Гарварде. Но вот мне приходилось читать какие-то скромные лекции в Британии, в Кембридже. Но, вы знаете, я был удивлен скромностью уровня. Вот когда говорят о центрах силы, то тестируйте этот центр силы и по глубине культурного слоя. Вот, к сожалению, я должен констатировать, что культурный слой Британии сейчас очень тонок. И может ли страна, имеющая он очень, даже не очень, чрезвычайно тонкий культурный пласт, может ли она выступать центром глобальных интриг, глобальных столкновений, глобального режиссирования, стратегирования, у меня очень большие сомнения. В Китае мне вот тоже приходилось там и немножко и слушать, и читать. В Китае идет бурный процесс оккультуривания, скажем так, но этот процесс пока носит региональный оттенок. Вот если я вас наверняка компетентного, эрудированного журналиста, эксперта спрошу, назовите меня 10 сильных китайских писателей или философов, наверное, вы навскидку с трудом их назовете. Когда-то мне посчастливилось всю ночь провести в беседах с мэром Шанхая. Вот я по каким-то, я не знаю, причинам оказался в Шанхае, и не помню, по каким причинам всю ночь мы говорили с мэром Шанхая, а он оказался учеником Гумажо. Это хороший китайский философ, не философ, а историк философии. И я был поражен глубиной философских знаний мэра Шанхая. И я говорю, а что, у вас нет канализации, прорывов труб, там, каких-то ночных бдений по поводу там, чрезвычайных ситуаций на магистрали горячей, холодной воды, отопления? Он говорит, да все это есть, но если я не буду знать философию, я не смогу управлять городом, 20-миллионным городом. И мы всю ночь проговорили о том, где Гамажо был прав, а где был неправ. И мне сложно представить еще мэра другого большого города, 10-миллионного, 20-миллионного, с которым можно всю ночь проговорить, не повторяясь о каких-то философских...
0: Ну вот Борис Джонсон начинал как мэр Лондона, потом премьер-министр. Наверняка,
1: еще раз я не услышал.
0: Говорю, Борис Джонсон, начиная как мэр Лондона, потом как премьер-министр. Наверняка там Джуан Цзы, например, какого-нибудь процитировать сможет. И
1: да, я думаю, что не сможет процитировать ни Лао Цзы, никого, вот кого-то из комиксов, потому что у него манера поведения как персонаж, даже не литература, а персонаж комиксов. Поэтому Микки Маус, наверное, он знает. А вот Лао Цзы уже, наверное, вряд ли.
0: Да.
1: Уже вряд ли.
0: Дмитрий Игнатьевич, вот возвращаясь все-таки изначально заданной повестки. Скажите, пожалуйста, Максим Шевченко, который выдает версию о том, что король Карл приехал принимать капитуляцию Трампа, ну, по крайней мере, на данном этапе, прав или нет? Второй момент. Трамп, который поедет общаться с товарищем Си, сможет ли ему что-либо предъявить из каких-то козырей? Потому что, ну, это сейчас только у него в Иране не так-то много побед, хотя разрушений достаточно много. А вот Панамский канал, Венесуэлу, а, возможно, еще и вот сейчас выход из ОПЕК Объединенных Арабских Эмиратов, выход Венесуэлы, что вполне вероятно, и фактически контроль нефти со стороны Соединенных Штатов через вот такие вот организации тоже он сможет определенным образом осуществлять. Насколько это вероятно? Насколько действительно Китай и Британия играют в связке? И насколько действительно выгоден нам союз, ну, России и Трампа против наших лучших друзей Китая и Британии?
1: Ну, Максим, я как конкретно мыслящий, философствующий субъект, я, может быть, задам вам некие ответные странные, но для меня важные вопросы. Вы помните документальные фильмы о том, как советская сторона принимала капитуляцию у Германии, Рейха, вот, в 45-м году, вот, в преддверии Великого праздника?
0: Во всех подробностях не помню, но помню.
1: Значит, а не помните визуальную картинку, как были одеты наши военачальники, которые принимали капитуляцию? Просто у меня отец фронтовик, и я, мы жили значительную часть жизни в каких-то даже не комнатах, а углах, когда на две семьи снималась одна комната, значит, и как бы приходилось жить в таких условиях. И я был тогда вот совсем раннего-раннего детства был поражен, как много внимания отец уделял, был военным разведчиком, он уделял внешнему виду. Всегда безупречно отглаженный китель, всегда там какой-то ослепительный подворотничок, когда носили там на гимнастерке, какие-то галифе, там чистка сапог, это вообще было какое-то сакральное событие, там сейчас отдавалось этому. И я видел документалистику, где наши бравые маршалы-генералы, безукоризненно выглядящие, принимают капитуляцию у немножко помятых, ну, и жизнью, и уже историей, значит, их бывших врагов, а теперь уже побежденных. Когда я увидел, ну, замечательного короля в каком-то мятом костюме, мне показалось, чужого плеча, который висел как на вешалке, который появился перед Трампом, а чтобы о Трампе не говорили, но, наверное, Мелони его следит за стилем, и галстуки, правда, немножко длинноваты, но всегда безукоризненны, костюм всегда выглажены. Тут, если бы у нас отключили звук, мы бы сказали, что это, наверное, Трамп принимает капитуляцию вот этого мятого, потертого жизнью королька, как его там сами англичане называют. Поэтому для меня визуальные какие-то сигналы играют большую роль. И я не верю, что в такой форме можно претендовать на такое содержание, как целая капитуляция, о которой говорите вы. Это первое. Второе, я уже сказал, по культурному пластованию Америка сегодня напластована намного более серьезнее, чем Британия. Это второе. Третье, я уже упомянул, что было удовольствие, счастье, ну, не счастье, просто случай, там какие-то небольшие типа лекции, даже лекции не назовешь, типа лекции, в Гарвардском университете. Я там пересекся с Хантингтоном, знаменитым автором теории цивилизации. И именно тогда он убедил меня, что будет серия войн по разлому цивилизации. Значит, и я тогда не верил, а потом, к сожалению, все стало происходить в Хантингтоне. Так вот, сегодня не Штаты находятся в зоне британской цивилизации, сегодня Британия находится в зоне штатовской цивилизации. Британия уже не есть цивилизация, а Штаты еще есть цивилизация. Поэтому недоцивилизация не может принимать капитуляцию у цивилизации. Наоборот, запросто. Поэтому еще раз скажу, что британцы мастера, замечательные мастера блефа, замечательного блефа. Китайцам они говорят, что они крутят, как хотят, штатами. В Штатах они говорят, что крутят, как хотят, китайцами. На самом деле, ну, я примерно, хоть и диванный философ, но с дивана многое чего видно. Я вижу, какая военно-морская мощь нынешняя у Британии весьма-весьма скромная, какая еще более скромная сухопутная мощь, а главное, какой тонкий культурный слой, на которой сегодня покоится там, Британия или все британские острова. Вы давно что-то читали такое, что рвет душу, сознание с британских островов? Наверное, ну, последние лет 20-30, наверное, вряд ли что-то читали. Давно смотрели какой-то британский фильм, который порвал ваше сознание? Ну, наверное, давненько смотрели. А вот Штаты, Китай и Россия здесь пусть еще, ну, наверное, не хвастаются, но уже какие-то заделы имеют. Поэтому да, будет, наверное, большая интрига вот в большом треугольнике, который я сказал. Да, наверное, появятся еще островки цивилизации, которые будут претендовать не на державность, а на цивилизацию. Вот персы, если выстоят, вернее, иранцы, если выстоят, они превратятся в персов. Я когда-то писал, что вот в чем разница евреев и персов. Евреи — это торговая нация, которая притворяется воинами, а персы — это воины, которые притворяются торговцами. Но рано или поздно природа берет свое. Поэтому если природа возьмет свое у персов, то взыграют у них фантомные боли, и Персия опять вернется как бы в большую игру в виде цивилизации. Тогда придется и с ними тоже строить какие-то особые отношения. Там, благо, у нас есть общее море Каспийское, тогда восстановим, наверное, вот эти каспийские монстры, которые за 2 часа пересекают все море из севера до юга.
0: Ну и последний вопрос. Мы все время как-то обходим Украину. Скажите, пожалуйста, ну если там США планируют завершать конфликт с Персией, если вдруг в ближайшем будущем или используя еще определенную там силу, нанеся последнее какое-нибудь поражение, такое важное, сильное, заметное, чувствительное, для того, чтобы если уж выходить, то не просто так, а российская сторона планирует ли завершение конфликта и есть ли сегодня возможности действительно завершить, либо Украина будет, как вот вы говорили про бультерьера, держаться до последнего и пока жива, еще не пускать, ограничивая, удерживая и создавая сложности, напряженности, слабости. Ну, никто же не будет всю жизнь заниматься проведением специальной военной операции, необходимо же ее как-то заканчивать.
1: Ну вот мы только что с вами как бы зафиксировали факт, что многие вещи заканчиваются не по нашему желанию, а по совокупности объективных причин и обстоятельств. Вот украинский конфликт или цивилизационный конфликт, вот я упоминал Хантингтона, и он как раз лет 15 назад мне говорил, что война будет проходить по территории Украины, поскольку по территории Украины проходит разлом цивилизации, цивилизационный разлом. И по Хантингтону в этом столкновении цивилизации будет принимать участие как, наверное, несущая конструкция западной цивилизации будут принимать Соединенные Штаты. Но если Соединенные Штаты выходят из этого проекта, то обрушивается сама конструкция конфликта Запада и России, на территории Украины. Европа без Штатов не является цивилизацией. Только со Штатами она является цивилизацией во всей ее мощи — экономической, военной, там, разведывательной, там, космической, какой угодно. Если Штаты выходят из этого цивилизационного проекта, то вопрос схлопывания этого конфликта — это не вопрос лет, это вопрос месяцев. И мы не упомянули с вами такой, может, маленький факт, хотя он с точки зрения политических размеров, может быть, не громаден, но весьма показателен. Это выборы в Венгрии. У Штатов был главный горячий искренний друг в Европе в Венгрии. Они считали Венгрию смотрящей от Штатов. И Штаты подали сигнал в Европе. Мы хотим, чтобы этот, ну, чуть не сказал жаргона, чтобы этот субъект оставался на месте в качестве нашего друга и с теми же полномочиями. И, в принципе, если бы Европа, ну, как бы вошла в этот проект, согласилась с этим проектом, тогда можно было бы говорить о бесконечном пролонгировании, на истощение западной и русской цивилизации. А поскольку Европа демонстративно плюнула в лицо Штатов, сказав, что «а мы не собираемся подыгрывать вашим смотрящим, кого хотим, тому и поможем». И помогли и деньгами, и прессой, и подсказками, и командами. И пришел к власти тот человек, он, я не думаю, что он сильно отличается. Вряд ли мадьяр, даже по фамилии, которая отображает его сущность, отличается от Орбана, который имеет другую фамилию, но по сущности то же самое. Вряд ли отличается, но за Орбана топила Америка и просила Америка. И если вы помните и смотрели, Трамп по конференц-связи за день до выборов обращался к Европе: «Помогите моему человеку». А в ответ он получил плевок.
0: Но здесь же воспринимается, что не сама Америка, а чисто Трамп и трампистское крыло республиканской партии.
1: Это была вся правящая Америка, потому что был Венц, это был же не только Трамп, Венц в это время был в Будапеште, а многие рассматривают Венца как, ну, пусть не стопроцентного, но вероятного сменщика. Поэтому это была громадная часть ныне правящей Америки. И то, что ей плюнули в лицо, означает, что уход Штатов из Европы — это вопрос инерции. Ясно, что есть политическая инерция, есть какие-то обязательства, какие-то договора, не все так быстро. Но то, что Штаты уйдут с этой территории, ну, это уже мне совершенно очевидно. А после ухода Штатов, окончательного ухода, военного, финансового, космического, стратегического, там, консалтингового, все это как бы вопрос недель.
0: Даже Европа рассыпется сама собой, правильно? И да, все падут к нашим ногам. Да, спасибо большое, Дмитрий Игнатьевич, за то, что сегодня были с нами.
1: Спасибо вам за интересные разговоры.
0: Да, поведали нам все это. Напоминаю, друзья, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Выдрин, профессор философии, советник многих президентов, писатель, публицист, и отвечал на наши вопросы. Да, Дмитрий Игнатьевич, огромное еще раз вам спасибо. Друзья, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу, насколько глубоко и нестандартно Дмитрий Игнатьевич раскрыл эти темы. Делитесь со своими друзьями. До свидания. Спасибо.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Начинаем передачу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители трансляции.
1: Минобороны России объявила перемирие на Украине 8-9 мая и пригрозила ответными массированными ракетными ударами по Киеву в случае попыток сорвать День Победы у нас. Рассчитывает Москва, что Киев последует этому примеру. Россия ранее воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на имеющиеся возможности. При этом отдельно Минобороны предупредило гражданское население и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть Киев. Довольно жесткое заявление.
2: Но там в заявлении даже сказано не просто по Киеву, а по центру Киева, да, то есть по вот этому комплексу правительственных зданий, вот так называемой Банковой улице там и все, что там с этим связано. Но действительно, заявление достаточно жесткое. Я таких, по крайней мере, с момента как бы объявления спецоперации не слышал, но, на мой взгляд, если так честно сказать, вот все наши люди в основном этого и хотят. Ну, давайте прям честно скажем, вот все наши люди вот этого давно и хотят. Не там, если там и ДКБы как бы нарушат какое-то там перемирие, или не если, так сказать, там что-то они сделают, перейдут какую-то красную линию, все давно этого хотят, так сказать, да, чтобы, в общем, размочалили, так сказать, прекрасное вот это вот центр Киева. Я вообще к Киеву, к Украине отношусь замечательно, как это ни странно прозвучит, да. Я плохо отношусь к тем, кто из Украины стал строить антироссию. Вот и все. Ну, а раз уж они засели там в центре прекрасного города Киева, значит, и этому центру должно быть как-то не сдобровать. Вот и все, да. Вот, теперь по поводу как бы перемирия. Но, не знаю, я очень сильно сомневаюсь. Вот, опять же, мы вот объявляем это. Тут надо так понять. Если вы объявляете и не делаете, это хуже, чем вы не делаете и не объявляете, так сказать, да. Если уже объявили, придется делать. Почему? Ну, потому что они не будут соблюдать никакого перемирия. Я в этом абсолютно уверен. Вот мы на 8-9 мая, так сказать, мы объявляем, они не будут его соблюдать. Тогда мы под несоблюдением перемирия что вообще имеем в виду? На линии фронта вообще 100% будет стрельба. Тут даже вообще, так сказать, об этом нечего как бы даже и думать. Значит, что касается там в глубину как территории нашей, да, ну, я, честно говоря, думаю, что тоже будут продолжать лететь эти дроны. Тогда что будет иметься в виду под несоблюдением перемирия? Если дрон пролетит на Красную площадь, что ли, да? Во время парада, вот это, так сказать, да, будет означать несоблюдение перемирия, да? То есть, на мой взгляд, так сказать, да, эти, если уж говорить о вот букве, да, там, в случае несоблюдения этого перемирия, так сказать, оно не будет соблюдаться. Поэтому тогда следующий шаг вам придется сделать то, что вы обещали. Да, а если вы не сделаете то, что обещали, ну, тогда это будет еще хуже, чем если бы вы не обещали этого. Вот в чем дело, да. Вот, так что вот это вот покинуть, так сказать, Киев этим дипмиссиям и всем этим самым там жителям. Ну, посмотрим, как они на это отреагируют. Дипмиссия, я думаю, кстати, среагирует, скорее всего, как бы. А что касается жителей, то не факт, что до них вообще это все дойдет. Вот, но, тем не менее, даже чисто с символической точки зрения, этого давно надо было сделать. По поводу руководства Украины, кстати говоря, да, я не скрываю, как бы, мне очень жаль, но надо понять простую вещь. Уничтожение руководства противника всегда является крайне эффективной мерой. Я с начала спецоперации не слышал ни одного внятного аргумента по поводу, почему этого нельзя сделать. Ну, слышал какие-то такие, так сказать, муму-муму там, да, вот, но внятного аргумента не слышал, видимо, потому что их нет. Даже давайте, так сказать, разберем их там по частям. Значит, руководство Украины во главе с Зеленским нельзя трогать, потому что из них сделают героев. Если вы не заметили, из них и так уже сделали героев. За эти 4 года западные средства информации и так сделали из него героя. Причем такого, каким он в 22-м году и не был. Да? Вот и все. Это первое. Второе, как бы, ну, слушайте, через 4 года о любом герое в наше информационное время забывают. Вот так вот, хорошо это или плохо, это другой вопрос. Дальше. Этого нельзя делать, потому что Запад обострит ситуацию, и мы встанем на грань конфронтации. А мы еще не встали на грань конфронтации. Давайте сравним ситуацию весны и лета 22-го года и сегодняшний день. Что такого еще не сделал, так сказать, Запад, что нельзя было бы расценивать как конфронтация? То есть обострение все равно произошло. Вон, я слышал, во Франции планируют штабные учения, в которые будет входить отработка нанесения ядерного удара по Санкт-Петербургу. Вы считаете, что это не обострение? То есть ни одного момента, когда наша типа добрая воля, да, принесла бы нам какой-то результат за эти 4 с лишним года, я не помню. Вот и все. Все остальное, так сказать, еще аргумент. А вот вы знаете, если вы их ликвидируете, они других поставят. Ну и что, пусть поставят других. Во-первых, Зеленским проблема, так сказать, следующая. Он стал политической фигурой, раскрученной в мировом масштабе, да? А другие могут такими не стать. Вот, и это первое. Второе, как бы, если решимость, это будет понятно, как бы, то и с другими будет не совсем так. Сейчас вот начали тут, значит, вспомнили там, а вот, смотрите, американцы в Иране уничтожили руководство, а ничего не изменилось. Ну, во-первых, что-то изменилось, это раз. Во-вторых, вот это сравнение Ирана с Украиной, ну, ясно, что это, вот, извините, заражение, так сказать, жопа с пальцем, так сказать, да, сравнение. Это не одно и то же совершенно, очевидно. Поэтому, когда говорят, а вот в Иране не изменилось, хорошо, а вот в Венесуэле изменилось. Представляете? Вот в Иране не изменилось, потому что это Иран. А в Венесуэле изменилось. Они, значит, похитили этого Мадуро, и все. И вся, так сказать, система власти в Венесуэле посыпалась. Все, что хотят американцы от Венесуэлы, они уже получили. Уже получили. Поэтому все эти ссылки на Иран, как бы, да, они бессмысленны. Вот в Иране не получилось, да, а в Венесуэле получилось. На мой взгляд, как бы вот сравнивать многотысячелетнюю там, цивилизацию персидскую с, в общем-то, выдуманным государством Украина, пронизанным коррупцией насквозь, так сказать, да, ну, просто некорректно. То есть, ну, что-то пытаются такое, так сказать, такое вымучить, да, а вот, понимаете, и так далее, и так далее. В любом случае, значит, удар по руководству – это всегда дезорганизация управления, это всегда символически, так сказать, очень тяжелое, так сказать, что называется, поражение для противника и все такое прочее. Вот, поэтому вот это вот Министерство обороны как бы предупредило. Но до этого мы опубликовали, как я помню, список заводов, которые в Европе собираются производить дроны. Вот, будет ли это иметь воздействие? Ну, посмотрим. А главное, ну, опубликовали, дальше что? И опять же, вот с этим самым, тут я лично полностью поддерживаю, да, необходимость такого удара. Вот вчера даже сказал, так сказать, ну, если я не понимаю, значит, надо ударить там. Вот, ну, что делать, да? Вот, но вопрос только в том, что они точно совершенно нарушат перемирие. А потом, если мы этого не сделаем, потом они говорят, ну, вот что? Ну, вот они сказали, ну, и что? Ну, и подумаешь, и так далее, и так далее. А еще раз закончу, как бы, да, этот пассаж, так сказать, это простое вещь. Да, абсолютно большинство людей давно хотят, чтобы это случилось, хотя бы с символической точки зрения, понимаете? Хотя бы с символической точки зрения, чтобы это случилось, вот, а то, как бы, тоже наши люди, как бы, да, часто вот, читая всякие разные новости, чувствуют себя какими-то потерпевшими. Это при том, что нам говорят, ну, да, мы там продвигаемся, так сказать, да, мы наносим суммарно гораздо более серьезный ущерб Украине, чем она нам, но тем не менее, да, тем не менее, как бы, вся информационная картинка как-то выстраивается так, что мы все время кому-то что-то объясняем, постоянно как-то извиняемся, непонятно перед кем, все время говорим, ну, вот если тогда, послушайте, мы начали специальную военную операцию, поставили перед собой цели. Вот эти цели надо достичь, так сказать, да? Ну, или хотя бы как-то изобразить, так сказать, успех или победу, и так далее, и так далее, и так далее. Чего мы извиняемся-то все время перед кем-то? Вот вы понимаете, иностранные дипмиссии, вы там, пожалуйста, так сказать, да прикройте свою задницу, а то сейчас это самое, вас может продуть сквозняком. Вот. А зачем? Для чего это? Что, перед кем это? Вот опять, мы пытаемся своему населению это объяснить. Да свое, наше население, оно думает только об одном. Да почему, в конце концов, их уже не расхреначили, так сказать, да в хлам? Вот и все. Поэтому заявление мне нравится. Вот вопрос в том, как оно будет выполнено. И надо понять, что если оно не будет выполнено, как бы, да, а скорее всего, Украина 100% будет нарушать это самое перемирие, хотя бы потому, что она его не принимает. Вот, значит, ну, это будет довольно, так сказать, неприятное информационной точки зрения картинка. Из Киева я не слышал никаких пока заявлений по этому поводу, да, вот, а вчера, по крайней мере, они говорили, что ничего, никто им никакие предложения официально им не поступали, ни от Америки, значит, ни от России и так далее, и так далее. Но, в общем, заявление мне нравится, еще больше мне понравится, если мы все-таки это сделаем, как бы, да, вот, но совсем не понравится, причем никому, если мы это не сделаем.
1: Заявления из Америки звучали. Вчера Дональд Трамп признал, что Украина продолжает терять территории и подтвердил желание добиться урегулирования конфликта путем переговоров. А другие настроения, естественно, в Европе. Так СМИ приводят высказывание бывшего члена парламента Британии, госпожи Менш. Она назвала поддержку Украины дешевым способом ударить по русским. Тот факт, значит, что нам полезно поддерживать Украину. Вот, мы сейчас не можем сами себя защитить. У нас никогда не будет более дешевого и эффективного способа нанести удар по-русски. В общем, такой пассаж. Про помощь Запада издание Foreign Policy пишет, что американские чиновники по-прежнему уверены, что киевский режим полностью зависит от поставок оружия и вряд ли продержится без этой помощи больше 2 дней.
2: Но он действительно зависит от поставок оружия. Вопрос только не в том, что не только американского, но и европейского. Но, кстати, первое заявление вот этих вот вонючих британцев, так сказать, да, подтверждает то, что для них украинцы – это дешевый способ, значит, давления на русских, а значит, люди, которые погибают, вообще их не интересуют абсолютно. Да? Для них это просто мусор. Вот. А что касается американцев, это тоже к вопросу как раз вот о моих тезисах, когда мы говорим, а может ли вообще Дональд Трамп подействовать на Украину? Да может, вот, теоретически, вот, но практически не делает этого, да, вот, я не знаю насчет 2 дней там или 3 дней, потому что кроме американского оружия есть и оружие европейское, несомненно, вот, но то, что американские, так сказать, американская поддержка, она серьезно, значит, для Украины имеет серьезное значение, это факт, начиная от прямой военной, заканчивая, так сказать, политической там и всем остальным, это факт, и если она полностью будет перекрыта, а она не перекрыта полностью, да, конечно, у Украины будут проблемы, это точно совершенно. Какие проблемы, так сказать, да как быстро, там, сколько дней там понадобится, я не стану рассуждать, потому что это в такой, в трамповском, так сказать, в трамповской той же манере, там, 2 дня, 3 дня, он всем уже тут понарезал, по 2, по 3 дня, так сказать, пока ничего не происходит. Вот, но то, что это, значит, станет проблемой, это совершенно точно. Связь, разведданные, опять же, все эти дела, так сказать, да, поставки оружия сократились, а точнее, как бы, да, их продают европейцам, там, ну, и так далее. Вот, ну, то есть, есть ли у американцев такие способы осложнить ситуацию для Украины? Есть, конечно. Есть, конечно. Они далеко не все их использовали. Я даже что скажу, ничего они пока не использовали. Если говорить серьезно, вот так прямо вот вообще, да, пока они вообще не использовали и половины из того, что могли бы использовать.
1: Но они же говорят, будем давить.
2: Не, ну они говорят, значит, обещать не значит жениться. Они говорят, будем давить. Будем. Когда будем? Давайте, начинайте уже давить, да. Вот когда начнут они давить, тогда и скажем. А пока так только какие-то, знаете, пристрелочные выстрелы, так сказать, так вроде, знаете, тоже, ну, показать, что вот они что-то делают, вот, ну, кстати, нам в том числе показать, видимо, что вот нет, вот вы не думайте, что мы вообще ничего не делаем. Мы-то, конечно, делаем, как бы, но вот пока все это такое, как бы, да, ну, не очень, так сказать, не настолько существенное, насколько оно могло бы быть.
1: Кстати, в самой Украине эксперты и политики так тревожно оценивают перспективы незалежной. И сейчас, судя по украинской прессе, бурно обсуждается вопрос, какие гарантии безопасности может реально предоставить Киеву Европа. И главный вопрос, а может ли предоставить вот такие гарантии безопасности. Опять же, возвращаясь к цитате бывшего британского парламентария, вот, мы сами себя не можем защитить, вот будем лучше накачивать Украину. Гарантии безопасности все обещали, все, кто можно, там что-то подписывали, Америка тоже обещала, вернее, Зеленский ждет от Америки неких гарантий безопасности. Что может Европа?
2: Ну, а Украина хочет жесткого обязательства, что в случае, так сказать, если она запросит помощи, такая военная помощь напрямую будет предоставлена, она хочет, чтобы НАТО, в случае чего, ввязалась бы в войну, причем неограниченную войну с Россией. Я думаю, таких гарантий не предоставит никто. Вот это совершенно точно. Таких гарантий никто ей не предоставит, потому что себе дороже. Вот и все. Поэтому, так сказать, пока вообще вот это вот, так сказать, высказывание, которое вы привели, там, вот, британского парламентария, бывшего, не имеет значения. Значит, оно и выражает всю эту штуку. С одной стороны, как бы мы вот слышали, как, значит, европейцы хвастались тем, как они обманули Россию в ходе Минска-2, а с другой стороны, Украину они тоже обманывают и продолжают обманывать. Кто знает, может быть, еще придет время, они тоже будут этим хвастаться и будут рассказывать. А смотрите, как мы с помощью глупой Украины и глупых украинцев, так сказать, да, решали свои собственные проблемы, при этом как бы не неся никаких потерь, значит, не терпя никакого ущерба и так далее, и так далее. То есть, обманывают ли они Украину? Да, конечно, обманывают. Да, конечно, обманывают. Все эти россказни про счастливое будущее, про гарантии безопасности, про то, как они там то и все и пятое-десятое, в общем, конечно, это все обман. И вообще, я не очень понимаю, так сказать, тех же самых украинцев, которые все равно, как бы, все речи те же русские, да? Я не очень их понимаю. Почему они считают, что если, как бы, Европа обманывала Россию и гордится этим, почему они считают, что их нельзя обманывать? Что такого особенного в украинцах, чтобы их не обманывали? Вот ничего нету абсолютно. Да, это украинцы могут считать европейцами, а Европа их считает расходным материалом. Вот, собственно, и все. Конечно, обманывают. Может быть, об этом знают те, кто Украиной руководит. Вот. Но, в общем и целом, конечно, обманывают. И дальше будут обманывать до тех пор, пока это будет выгодно. Так что о каких-то таких гарантиях безопасности, которые решат все проблемы, речи нет. В конце концов, смотрите, даже вот тоже вот это, значит, высказывание. Мы себя, говорит англичанка, так сказать, да, не можем, или англичанин, я так и не понял.
1: Англичанка – это женщина.
2: Англичанка, все-таки правильно понял, пока еще что-то понимаю. Вот, мы себя, говорит, англичанка…
1: А может, она там с полом у нее какие-то там…
2: Может быть, да. Ну, я говорю, уже…
1: По виду женщина.
2: Про них-то как бы уже и не поймешь ничего. Вот, а раньше как-то попроще было. Да, посмотрел, сразу понял. Сейчас уже ничего не поймешь. Вот, так вот, эта англичанка, вот эту англичанку, вот, говорит, может быть, украинка, кстати, кто знает, говорит, что, мол, мы, говорит, себя не можем защитить. Ну, тогда вопрос, если они вот так вот серьезно говорят, что они себя не могут защитить, то как же они собрались защищать Украину? Это к вопросу о том, обманывают Украину или нет. Но если они, говорят, себя защитить не можем, как они могут дать им гарантии? А гарантии – это, ну, 100%, да, что они защитят Украину. Ну, нет, конечно. Все это болтовня. Это все болтовня. Я говорю, проблема-то вот в чем. Проблема в том, что нас

0: Да? Вот ровно в такой же, значит, глупой прелести сегодня находится Украина. Ну, их-то не обманут. Почему? Ну, мы же сказали, что мы Европа. Мы же сказали, так сказать, что мы за демократию. Мы же сказали, и нас-то не обманут. Обманут еще как. Они своих-то обманывают, так сказать, да, через раз как кидают, да. Вот, а уж с этими самыми, с Украины-то и подавно.
1: Про обман своих. Тут один из депутатов Верховной Рады предложил официально разрешить откупаться от мобилизации, от этой бусификации, мол, много, у кого много денег, пусть платит, спокойно передвигается по Украине, выезжает за рубеж, а на вырученные деньги он предлагает сформировать некий мотивационный фонд, значит, который поступит в ВСУ через некую рекрутинговую кампанию. Вот признает нардеп, в армии не хватает личного состава, каждая бригада недоукомплектовано, вот, и принудительная мобилизация, он говорит, не дает своего эффекта. У богатых будет возможность.
0: Ну, вот не очень понятно. Я думаю, что она и сейчас у них есть, да. Я думаю, что все, у кого есть энное количество денег, конечно, откупаются от этой мобилизации. Вопрос только в том, что тоже идет такая сегрегация, так сказать, да, этих денег просто нету. А потом они же ставки повышают постоянно, да, вся эта вот система, так сказать, да, которая забирает там народ. Вот, можно ли с помощью этих денег решить проблемы? Ну, видимо, нет. Вот, это первое. А второе, хочется тоже, так сказать, им сказать, так вы поменьше воруйте, вон там ваши пленки, Миндичи и все остальное там, да, показывают, что вы соворуете огромное количество денег. Ну, вот давайте туда в мотивацию, как бы, да. Вот. Но это нет, это святое. Тут вот нельзя трогать, потому что это мотивация, так сказать, правящей элиты.
1: Да, вот видим, как разделяется Украина. Ну, просто раскол, да. Богатые наживаются, могут откупиться. Те, у кого нет денег, должны за вот эту госпожу меньше, значит, воевать и гибнуть.
0: Да, должны. Что делать? Они сами выбрали себе такое, как бы, в конце концов, ну, они сами назвались этим, они сами захотели быть вот этим придатком, они с этим согласились. Им сказали, вот будете воевать с Россией? Они сказали, да, будем воевать. Вот. Причем, ну, опять же, я понимаю, что все могут сказать, что, ну, а вот это же Россия в феврале 22 года, вот она совершила агрессию там и прочее, прочее, так далее, и так далее. Вот. Но, к сожалению, правда состоит в том, что все это началось гораздо раньше. Вот. Все это началось гораздо раньше, и изначально, как бы, к этому и шло. Еще раз, простая вещь, так сказать, можно вспомнить. Неплохо жили при Кучме, при Януковиче, так сказать, при Кравчуке даже, как бы, да, и даже Ющенко, так сказать, да, не пытался делать что-то такое, как бы, что могло бы привести к войне. А вот когда они поняли, что не, нужна кровь, нужна война, они устроили этот Майдан. Ну и все, и дальше, так сказать, понеслось. Дальше понеслось, потому что все стало слишком явно. А к этому имели прямое отношение американцы, европейцы. Так что вот так вот. А Украина это поддержала. Она захотела там, да, ну, за исключением, так сказать, некоторой ее части, они захотели, поддержали, сказали. Им тогда еще говорили, как бы это придет к войне. Не, они в это не верили. Ну, не верили, вот получите.
1: Кстати, некоторые политики на Украине еще оставшиеся призывают украинцев проснуться как можно скорее. Вот, видимо, сейчас страна в таком летаргическом сне находится. Продолжаем передачу к тезису, призыву некоторых политиков, политологов к украинцам поскорее проснуться. Не так давно Дмитрий Медведев напомнил, что главная ценность для России на Украине – это люди, и задача – снять с украинцев этот антирусский дурманящий морок.
0: Угу. Ну, а как же мы его снимем? То есть, наверное, это важная задача, вот, но о ней надо было думать раньше. Но теоретически, так сказать, действительно, как я сказал, как бы одна из главных-то проблем состоит в том, что, в общем-то, нашим врагам удалось, так сказать, разделить, да, русское это ядро, как бы, и заставить его еще друг с другом воевать. Вот, это так, вот, но, значит, этому предшествовало такое количество исторических перипетий, которые, ну, вот так вот преодолеть, так сказать, в одночасье, ну, крайне сложно. Но тем более, как бы, важно было быстро, так сказать, и молниеносно и жестко заканчивать, начинать и заканчивать спецоперацию для того, чтобы установить соответствующую власть в Киеве, как бы, ну, или оставлять того же самого Януковича, значит, уж каким-то образом на наших штыках, я уж не знаю, так сказать, да, у власти. Потому что, надо сказать про этот морок ведь он не сейчас появился.
1: При Януковиче он был?
0: Он нагнетался десятилетиями. Вот давайте так, да, вот смотрите, простейшая вещь. первые, так сказать, зачатки системного такого украинского национализма, они появились еще в конце 19-го, начале 20 века, занимались этим в основном Австро-Венгрия, вот, Австро-Венгерская империя. Вот, позже немцы эту тему подхватили. Вот, действительно, как бы

0: основное там гнездо было в Галичине, так сказать, Галиции. Вот, исторические подоплеки, связанные с предательством когда-то давным-давным-давно, так сказать, князя Даниила Галицкого, который принял унию, откуда и появились греко-католики с папой, как бы, да, то есть фактически предал православную веру и принял, так сказать, унию с папой, за что ему, кстати говоря, пообещали там звание короля, а в итоге так ничего не дали. Вот, то есть тоже это вся продажа. Вот, но активно украинизация этих земель началась при советской власти. Я понимаю, что многим не понравится, но это так. Территория огромной империи была разделена на псевдогосударства по национальному признаку. Но если для некоторых государств была историческая основа для такого, так сказать, обозначения, то для Украины исторической основы не было. А Украина, на всякий случай, так сказать, это по территории, ну, если не вторая, то третья, по-моему, по территории, так сказать, союзная республика. Первая РСФСР, вот вторая, третья, там делили Казахстан и Украина. Может быть, Казахстан чуть больше, я не знаю, как бы, да, ну, просто не помню, да, сопоставимо. Границы эти, украинское государство было создано, да, в рамках Советского Союза, было создано украинское государство, которого никогда в истории человечества не было. Оно было создано, и там, в рамках него, началась, значит, системная украинизация. Вот мы сейчас вот удивляемся, например, скажем, да, вот, смотрите, на той, с той стороны воюют против нас ребята с русскими фамилиями, русской кровью, а вот так вот никто не хотел задуматься. И вот там, а вот раньше была такая дружба народов, себе-то врать не надо, никто не хочет задуматься, а зачем русских людей на Украине, да, украинизировали, начиная с 18-го года, да? И как вы думаете, 100 лет украинизации, так сказать, они могут пройти вообще даром, да, абсолютно? Ну, нет, наверное. Хотя, на самом деле, они желаемой цели так и не достигли с точки зрения, например, языка. Но нельзя, значит, думать, что они совсем не прошли даром. Русских людей на той же восточной, так сказать, Украине, да и в центральной Украине начали насильно, советская власть насильно начала обучать украинскому языку, выдумывать какие-то украинские традиции, создали какую-то украинскую академию наук, и все это продолжалось десятилетиями. Как вы думаете, это случайно было? Это вообще не случайно. Будет мне потом рассказывать про дедушку Ленина, который вот хотел всем сделать как лучшее. Мы не знаем, что он там хотел, этот дедушка Ленин, вместе со своими, так сказать, верными ленинцами. А по сути появилось вот что. Появилось то, что мы сейчас разгребаем. Вот то, что мы, за что сейчас проливают кровь наши бойцы, это то, что создал дедушка Ленин вместе со своей Украинской ССР. Вот это то, что он создал тогда. Да? Потом другие подхватили. Зачем обязательно русских людей надо было с детства учить украинскому языку? Для чего? Что, они не понимали, так сказать, вокруг все разговаривали по-украински, они их не понимали? Выдумывать, опять же, так сказать, какие-то там многие вещи, которых вообще не было, они просто выдуманные. Значительную часть украинского языка выдумали в советское время, потому что не было аналогов русским словам. Почитайте, так сказать, значит, воспоминания как бы начала века. В городе Киеве по-украински никто не разговаривал, не было ни одной вывески на украинском. А когда они появились? При советской власти. При советской власти они появились. Понимаете, нет? Поэтому вот этот вот морок, так сказать, украинства, он, к сожалению, системно насаждался очень долго. Да, конечно, возразят мне. Ведь там же, на самом деле, но под этим была другая идеология, так сказать, дружба народов. А я вот интересовался всегда, мне интересно. Если конечной целью, значит, вот этого советского большого проекта было создание коммунизма, да? Нафига надо было территорию страны разделять по национальному признаку? Если главная цель – это, так сказать, пролетарии всех стран, объединяйтесь, дружба народов, зачем надо было огромную страну разделять по национальному признаку? А ответ был такой у них тогда. Они освобождали народы от русского гнета. Слышите, нет? Сейчас вот нам президент Путин говорит, главная проблема – это русофобия. А что сделала советская власть? Она освободила народы Советского Союза и Российской империи от русского гнета. От гнета, так сказать, царей и русского шовинизма. Вот от чего она освободила, понимаете? Ну и чего вы удивляетесь? Вот они продолжают освобождаться. Вот они продолжают освобождаться, так сказать, да, от этого. Вот они, и это же самое говорит Зеленский, и это же самое говорят все украинские националисты. Они продолжают освобождаться от гнета русских. Вот этот морок-то откуда, так сказать, тоже как бы это самое серьезно берет свои начала. То, что они там посносили, так сказать, все памятники Ленину, как бы, да, это ни о чем. Это, знаете, как модный в этой самой, в западной психологии, Эдипов комплекс, да, комплекс отца, вот. Памятники своему отцу, как бы, они посносили, как бы, да. Но фактически, как бы, да, ну, кто создал Советский Союз? Никто же не будет спорить с тем, что Советский Союз создали, так сказать, создала советская власть. Вот и все. Во главе с кем? Чьи были идеи, так сказать, кто это самое? И так далее. Можно ли было по-другому? Наверное, можно было. И, кстати, в итоге коммунисты, они, так сказать, сначала развалили эту Российскую империю, разделили ее на национальные государства, а потом добили ее в 91-м году. Когда мне говорят тоже, вы знаете, в 91-м году, ну, это просто вот было два предателя, Горбачев и Ельцин. Правда, что ли? Всего два предателя было, да? А мне кажется, их было гораздо больше. 15, так сказать, братских советских республик. Их кто возглавлял-то? Их возглавляли местные коммунисты. И в каждом была своя коммунистическая партия, в каждом был свой ЦК, центральный комитет этой компартии, где везде было политбюро и прочее, прочее. И все они когда-то клялись в том, что они коммунисты за дружбу народов и прочее, прочее. Вот скажите, если Горбачев и Ельцин, только в них проблема, тогда почему же ни в одной из союзных республик после распада Советского Союза не сохранилась советская власть? Ни в одной. Ни в одной. Ни в одной из советских республик, возглавляемых истовыми коммунистами, не сохранилась советская власть. И где же там компартии, куда они делись? Они вообще испарились, так сказать, да? То есть в итоге эти люди доделали то дело, которое они, так сказать, начали делать тогда, в начале 20 века. Они таки разорвали эту страну на части. Понимаете? Хотите, не хотите, но это так. А вот они хотели все по-другому, а тогда были заводы, а тогда были фабрики. Были заводы, были фабрики. Я тоже про это часто говорю, как бы, да. И я к этому, так сказать, прошлому отношусь, так сказать, вполне взвешенно. Там было много чего великого, так сказать, грандиозного. Но было и то, что предопределило нынешнюю историю. Предопределило, понимаете? И сейчас, на самом деле, мы вот воюем с теми, так сказать, границами, которые когда-то нарисовали, чтобы все были счастливыми. И с той русофобией, которая была в основе тех событий, в том числе. С той самой русофобией, ненавистью к русским, так сказать, которую на системном уровне, в том числе, да, и развивали. Прикрывая это, вот, а вот мы сейчас создадим, тут такие вот будут государства, всех освободим, там, и тра-та-та-та. И в конце концов, слушайте, ну ведь не надо забывать, что формально все союзные республики имели право выйти из Советского Союза, а они им воспользовались. Да, с нарушением процедуры, да, действительно, это так. Но они имели такое право, и они ими воспользовались. И нигде не сохранили, как бы, да, вот этого самого интернационализма и всего остального. Все постсоветские республики, все, да, все свою новую идеологию во главе, в том числе со вчерашними коммунистическими лидерами, стали выстраивать на принципах русофобии в той или иной степени, так сказать, где-то меньше, где-то больше. Но, в общем, сила, в общем и целом, так сказать, вот так оно и было. Не нравится? Да, не нравится, так сказать, обидно, да, обидно. Вот не хочется об этом думать, не хочется. Хочется, так сказать, тоже себе сказочку про Советский Союз все время рассказывать. Как же все было хорошо. Хотя понятно, что Советский Союз на разных этапах был разный. Он был разный, но тем не менее, надо понимать, что распался-то он, в конце концов, по тем самым границам, которые нарисовали тогда, в начале 20 века.
1: Просто Советский Союз вспоминает уже на его излете эти самые там застойные годы, когда, да, действительно все стабилизировалось, все было тихо и спокойно. Вот, у всех равные возможности и равные права. Сейчас секундная пауза и продолжим. А история всего Советского Союза, она не была прямолинейной, это абсолютно точно.
0: Да ее фактически вот любое, там, 20-е – это одно, 30-е – другое, 40-е – третье. Другой вопрос, что да, действительно, вы правы, Павел, те, кто сейчас вспоминает, они вспоминают, условно говоря, 70-е и 80-е. Ну да, это были лучшие годы Советского Союза, да, это было так. Но только, так сказать, в конце концов распался он именно вот по тем лекалам, которые были заложены в 20-х. Но это тоже факты. Я говорю, сейчас мы проливаем кровь как бы на тех самых территориях, которые по непонятной совершенно причине, ну точно не ради счастья народов, так сказать, да, зачем-то записали в псевдогосударство под названием Украинская ССР. Вот и все.
1: К другим темам переходим. Ближний Восток вновь заполыхал. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило о перехвате 3 ракет. 4-я упала в море. Власти Эмиратов Фуджейра сообщили о пожаре на нефтепромышленном предприятии после удара якобы иранского беспилотника. Закрылись аэропорты Дубая и Шарджи. Там приостановлено движение. Правда, при этом гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Но так или иначе, значит, Минобороны ОАЭ заявили своему иранскому коллеге, председателю комитета, что Ирану будет нанесен ответный удар. В общем, атаки в Персидском заливе возобновились. Они стали, наверное, предвестниками продолжения, возобновления войны. Трамп одновременно угрожает иранским военным уничтожением, если они не откроют Ормуз, если будут стрелять по судам, которые проходят через Ормузский пролив.
0: Ну, точно мы с вами не можем знать этого, да, вот, но, возможно, это та самая провокация, о которой я, например, вчера говорил, я говорил, что, значит, Трампу, может быть, нужна какая-нибудь провокация, которая позволит ему продолжить нанесение ударов, да, по Ирану. Хотя непонятно, что это нанесение ударов ему даст, вот, но тем не менее, да, я не исключаю, что это именно вот эта самая провокация и есть. Вот, кстати говоря, кто мог это сделать? Например, Израиль. Да, так сказать, израильтяне запросто, на мой взгляд, могли для того, чтобы спровоцировать продолжение войны, как бы, да, нанести удар вот по этому самому, как бы, да, нефтепроводочному заводу в Объединенных Арабских Эмиратах. Потому что им надо, чтобы эта война продолжалась. Это надо Нетаньяху, это надо, так сказать, да, вот этому произраильскому лобби в США, вот, и все остальное. И это надо, между прочим, в том числе тем, кто хочет утопить Трампа, потому что, на самом деле, пока, ну, вот какой-то такой, так сказать, однозначной победы, да, значит, пока не видно. То есть для того, чтобы действительно победить, видимо, нужна достаточно длительная блокада. Вот тогда, возможно, у Ирана возникнут такие проблемы там, с продовольствием, там, водой, как бы, да, светом, инфраструктурой, которые могут подхлестнуть внутренние волнения. Вот. А так пока как бы, да, вот такая вот однозначная победа вроде как не просматривается. Но для продолжения этой истории, да, такая провокация могла бы запросто, так сказать, быть уместной. Хотя, опять же, мы не можем с вами здесь точно сказать, что это было. Мы видели только кадры, да, столб дыма огромный, как бы, да, вот, что это, кто это, Эмираты обвиняют Иран, иранцы говорят, что это не они, вот, ну, и вот так вот там, поди там, найди кого.
1: Да, противоречивые сообщения, тем более, что американские там и прочие западные агентства говорят, что сейчас, в принципе, власть сконцентрирована у военных, у корпуса стражей Исламской революции, они пока никаких заявлений по этому поводу не делали. Но, тем не менее, ситуация напряженная, цены на нефть опять подскочили, и тут интересно, как это все наложится на предстоящий визит Трампа в Пекин, на переговоры с Си Цзиньпином. Мы вчера эту тему обсуждали, но, тем не менее, новые опасения есть у американских СМИ о том, что, значит, вот этот многомесячный конфликт против Ирана вряд ли укрепил позиции Трампа, при этом, возможно, укрепил позиции Си Цзиньпина. Вот. Хотя подчеркивается, что в основе внешней политики китайской остается принцип, что китайско-американские отношения – главный приоритет. Вот. Также пишут, что Пекин не устраивает, если падет режим в Иране действующий, придет к власти прозападный режим, это не будет отвечать интересам, национальным интересам Китайской Народной Республики.
0: Не будет, конечно, однозначно. Насчет этого визита, так сказать, да, он будет непростым, как мы вчера уже говорили, это понятно. Но здесь вот такая штука, что у обеих сторон, конечно, есть какие-то козыри, да, наверное, на руках. Ну, и вернее так, не козыри даже, а есть что сказать. Но только в итоге не просматривается положительного результата. Да, американцы могут сказать, ну что, вот так вот, смотрите, мы, значит, забомбили этот Иран, теперь у вас есть проблемы, а Иран же, так сказать, вам крайне важен, а мы эти проблемы вам создали, так сказать, да, ну, и вот с нефтью и со всем остальным, да, ну, да, наверное, но абсолютной победы, во-первых, нет, и когда она будет, неизвестно. Второе, так сказать, китайцы тоже могут сказать, ну и что, значит, а у нас есть свои, как бы, да, так сказать, способы решения разных проблем, как бы мы не собираемся прогибаться под ваши санкции, и вот недавно как раз в преддверии, между прочим, визита китайцы выпустили специальную, как бы, дзебао, как бы, да, что это самое, не подчиняться этим самым санкциям, которые американцы, так сказать, да, накладывают на компании. Ну и чего, вот встретились они, да, друг друга обругали, да, и что, так сказать, в чем положительный момент?
1: То есть смысл ехать тогда, ругаться?
0: Да, в любом случае положительный результат будет крайне затруднителен, да, и действительно тогда, а какой смысл ехать? Ну, если они все-таки согласовывают визит, значит, наверное, о чем-то хотят поговорить. Я думаю, что Трамп будет шантажировать китайцев продолжением ударов по Ирану и полному краху Ирана, как бы, да, с установлением там собственного марионеточного режима. Но не очень понятно, сможет ли он это сделать, и вообще, насколько это для него возможно. Это первое. А второе, чего он хочет добиться от Китая? Чтобы китайцы, так сказать, подняли лапки кверху, или, опять же, каких-то там этих самых вопросов там в тарифах торговли, как бы там, и так далее, и так далее.
1: Покупайте американскую нефть, мы вам снизим тариф.
0: Ну, может быть, да, может быть и так, только вопрос в том, значит, китайцы будут покупать американскую нефть, а какую нефть будут покупать американцы? Вот. С венесуэльской нефтью, да, вот единственное у него козырь, это да, что вот они венесуэльскую нефть, они взяли под контроль. Вот, это так, да, это действительно так. Вот, но решает ли это все проблемы в отношениях с Китаем? Ну, видимо, нет. Видимо, нет, да. Тем более, что на самом деле вот эта война в Иране, война-то в Персидском заливе, она и для всех остальных, кроме Китая, создает массу проблем и по стоимости нефти, так сказать, и по ее доступности, и по всем остальным вопросам. И все это, в общем, на самом деле, значит, затеял, так сказать, старикан Трамп.
1: С другой стороны, вчера были нанесены удары по нефтеплатформам Объединенных Арабских Эмиратов, которые на днях вышли из ОПЕК, вышли из сделки ОПЕК плюс, которые сказали, мы будем качать сколько сможем, нам нужно зарабатывать. Опять же, были конспирологические предположения, что это сговор с американцами, чтобы все-таки снизить цены на топливо, как обещал Трамп. Тем самым, возможно, если это был Иран, он дал понять, что правила игры пока он здесь диктует, не американцы. Хотя пишут, что якобы охрана, значит, США провела одно судно грузовое через Ормузский пролив. Но это одно судно, там сотни судов сейчас скопились.
0: Да, да. Ну, вроде как, да. В общем-то, если так вот по прямой логике, такой примитивной, да, Ирану, да, важно было бы после выхода Эмиратов из ОПЕК показать, кто здесь в Персидском заливе хозяин, и что цены снижаться не будут, да, потому что, значит, действительно, этот удар, он опять привел к повышению цен. Но, на самом деле, тоже, ведь вечно это продолжаться не может. Ну, невозможно, так сказать, постоянно почему-то там бить, да, для того, чтобы поддерживать цены, потому что, в конце концов, в скором времени там вообще ничего не останется. Вот поэтому выход ли это и чего хотят стороны, не очень понятно. Да, вернее, как понятно, что каждый, так сказать, хочет настоять на своем. Но ни у той, ни у другой стороны нет достаточного количества инструментов, чтобы вот это свое, как бы, да, действительно реализовать и осуществить. То есть тут такой небольшой тупик, да, наметился. Точнее, он уже есть. Кстати, тема Израиля, и вот это все, что с Нетаньяху как-то отодвинулось там на второй план, у него там свои там проблемы там и так далее, и так далее. Кстати, одна из проблем, да, даже в Южном Ливане Израиль не смог решить проблемы Хизбаллы до сих пор. Пока, по крайней мере, не смог. Да, израильтяне про это продолжают, но на самом деле не смог, и говорят, что, ну, в общем, это довольно странно, потому что силы, ну, просто жутко не равны.
1: К нашим темам переходим.
0: Ну, вообще, я должен сказать, с утра прямо это самое смотрю, интернет не работает. Прямо вот как вот детство вспомнил. Так хорошо. Значит, читать ничего не надо, слушать ничего, так сказать, не нужно. Не, я в данном случае как бы иронизирую, но, в общем-то, и не иронизирую. Насчет иронии как бы понятно. Ну, причины-то понятные, да. Вот. Это связано, так сказать, как раз с 9 мая, как бы, да, и не столько с самим 9 мая, сколько, так сказать, сколько с Украиной, которая там запускает нашу сторону. Все хочет нам максимально испортить праздник. Сами как бы предали все, да, и нам тоже хотят вот попортить. Это все понятно. Но, с другой стороны, я и не вполне иронизирую, потому что, если честно, вот это бесконечное пяление в телефон, как бы, ну, вот надо что что-то через это там все время слушать, там это прочее-прочее, это, конечно, проблема. Другая проблема состоит в том, что все на этот интернет зациклили, не купить, не продать, так сказать, не это самое, не узнать, вот, да, с этим тоже есть вопросы, но обычно я, когда еду на работу, я как бы смотрю всякие новости или там вот обмениваюсь там какими-то этими самыми, вот, а тут так прям спокойно провел, так сказать, этот час, замечательно, ничего не знаю, как бы ничего не вижу, вот,
1: тут прям нервы успокаиваются. Но вы периодически проводите такой информационно-цифровой детокс, когда вы куда-то уезжаете, либо в отпуск, вы говорите,
0: да, я врубаюсь.
1: Я вообще не включаю.
0: Да. Я серьезно, я не шучу, я вообще не включаю, как бы вырубаюсь. Это, условно говоря, если что-то прилетит мне на голову, как бы я без интернета об этом узнаю. Вот. А все остальное, как бы, да, на самом деле, в этом мире, знаете, как это, экклезиаст, так сказать, да, вот это слово. Все это было уже, все это известно, все будет, как бы, я не точно, естественно, цитирую, но тем не менее. Ничто здесь, нет тут ничего нового в этом мире.
1: По поводу Дня Победы, празднования, пишут сегодня СМИ, что премьер эстонский Кристен Михал приедет в Нарву 9 мая, примет участие в концерте. Участие в концерте примет по случаю Дня Европы. Напомню, Значит, европейцы, они придумали такой вот выдуманный праздник, 9 мая, у них День Европы. Но перед этим были сообщения, что достаточно много прибалтийцев, да, которые понимают, что в душе они все-таки остались русскими, едут в Нарву, чтобы посмотреть, как на той стороне празднуют День Победы. А вместе с эстонским премьер-министром едет и комиссар Европейского Союза по вопросам равенства поколений.
0: Чего?
1: Вопрос о равенстве поколений.
0: Равенство поколений.
1: Да, вопрос у них такой есть, равенство поколений.
0: Вообще, что касается прибалтов, то тоже вот все их обидки такие вот, они обиделись. Они страшно обиделись, они жутко обиделись там, да. А что они обиделись-то? Давайте начнем прямо это слева направо. Да? Значит, Литва, она обиделась. А что ты обиделась, Литва, так сказать, да? В свое время литовские князья все были православными. Продали православие за что? За обещание от Папы Римского, так сказать, да, всяких разных денег, власти, льгот и прочее-прочее. После того, как только продали, как бы, стали жестоко совершенно притеснять православных, и в том числе русских, как бы, да, истребляя их и так далее, и так далее. После этого взяли, захватили огромные земли, которые там, условно говоря, к Литве никакого отношения никогда не имели, включая ту же самую Украину. После чего исторически вместе с поляками получили, так сказать, звездюлей, как бы, да, и отдали все это. Вот они обиделись. А чего вы обиделись-то? Вы обиделись, потому что вы собирались всем этим владеть, что называется, так сказать, да, как говорил персонаж Иван Васильевич, имеет профессия. А что за обиды-то? В чем они, так сказать, заключаются? Кто-то вам не давал жить, что ли, спокойно? Это же ложь. Вот в чем дело. Вот и все. Как бы вы, значит, как, когда-то, в какой-то момент, что называется, да, вошли в союз с нашими врагами для того, чтобы уничтожить русскую государственность. Вот. А мы, значит, не должны были на это вот обижаться, да, и прочее, прочее. Это первое. Я уж не говорю про второе, то, что на самом деле никакой Литвы вообще могло бы и не быть, если бы, опять же, не это самое, не такое милосердие, как бы, периодически проявляемое с нашей стороны, да, вот. И то же самое разделение на государства, вот эти вот этнические, так сказать. Советскую власть они не любят. Опять же, вот советская власть же обдала во все эти ваши границы, как бы, да,
1: государственности и прочее. Она заставляла работать на построенных советской властью заводах.
0: Ай-яй-яй-яй-яй, так сказать.
1: Как нехорошо. Осталось.
0: Ну, хорошо, да, не надо нигде работать. Все работают, так сказать, это унитазы чистят в Европе, считают себя счастливыми. А, вот, но это ладно, как бы, да. Потом дальше, еще одна такая штука, так сказать, насчет, да, Латвия. Латвия обижена за то, что в Латвии было очень серьезное вот это движение, так сказать, легионеров СС, вот, этих всех этих лесных братьев, вот, им, значит, действительно, так сказать, серьезно там это самое, как бы, накидали, вот, в свое время. А всех, кому не накидали, всех, так сказать, посадили. Ну, а зачем, спрашивается, вам обязательно было быть в СС, да? Вот, потому что хотите, как бы, да, а вот эта вот идеология германского нацизма, это была идеология расового превосходства одних над другими, и вы решили к этому примкнуть. То есть вы согласились с тем, что якобы вы принадлежите к некой расе, которая по природе имеет прав больше, чем все остальные. И вы думали, что за это, так сказать, не прилетит вам какое-то историческое наказание? Но это глупо. Про латвийскую государственность, это вообще, так сказать, извини, подвинься, она тоже возникла в результате революции в этом самом, как ее, значит, в Российской империи. Не было никакой латвийской государственности как таковой, как бы, да, до того момента фактически, так сказать, как советская власть такая добрая, так сказать, Троцкий, так сказать, замечательный человек, там, все вот эти вот ни мира, ни войны, как бы, да, и все остальное, Брестский мир и прочее, прочее, прочее, да, уроды конченые, так сказать, вот скажем так, да, вот, откровенно, которые только и мечтали, как бы, значит, от России ничего бы не осталось. Вот все какую-то мировую революцию они там искали, а революцию не нашли, но Россию расчленили, как бы, да. Вот, Эстония. Вообще никогда, это самое, не существовавшее никогда в истории человечества как независимое государство. Вот. Опять же, тоже, вас что, кто-то просил как бы сотрудничать с немецкими нацистами? Вы-то здесь каким-то, так сказать, раком, извиняюсь за выражение, пришпандорились, так сказать, да? Вот эти арийцы, и вы туда же из болота своих повылезали, как бы, да, и вот они особенные, это особенные. И вот они все обижаются, вот они европейцы. Библию на эстонский язык перевели только в 19 веке. В 19 веке, елки-моталки, культурная нация, так сказать, да, глубокая и распространенная, так сказать, это самое, наука, искусство, все остальное, так сказать, да, вот, мы европейцы, а вы кто такие, так сказать, мы не знаем. Вы Библию прочитали в 19 веке только на своем языке. И то все эти свои языки, вот их все усиленно развивали внутри советской, так сказать, этой самой действительности. И все недовольны, все они обижены, все им не так сделали, прочее, прочее, прочее. Там, я уж не говорю, что там все города, которые там построены, это не вы их построили. Вы что, вы их, что ли, построили, эти города, как бы? Это все Российская империя построила, все эти города, все эти Ревели, как бы, и Таллины, и прочее, прочее. Они что, были до того момента? Там вообще ничего не было, пустота. Я там не буду говорить уж про ту же самую Финляндию, так сказать, эту самую Хельсинки. Что, город Хельсинки построили финны, что ли? Это Гельсингфорс, который построил, так сказать, Российская империя. А там вообще города-то были до того момента, как они в Россию вошли? Нет, не было. Не было. Олени говно там сушили, так сказать, и ели. Вот и все. Вот вам вся финская цивилизация, весь вот Йолопуки, как бы, да? Да, ну там ничего не было. Почитайте историю-то, в конце концов. Я понимаю, что они все написали себе 3000-летнюю историю, так сказать, о сотворении мира там, да? Ну вот якобы они были такими культурными. Там ни хрена вообще не было болота. Болото, так сказать, вот и все. Туда цивилизацию принесла Россия. Потому что там нифига не было. Когда до тех пор, пока Финляндия входила в состав Швеции, как бы их за людей не считали. Финнов как нацию в Швеции никто не признавал. Их просто не признавали, как бы, ну, такой национальности не было.
1: У них гимн на шведском языке написан шведами.
0: Да, на шведском языке написан шведами. Так, города все построены русскими и так далее, и так далее. И вот они теперь, так сказать, это все на нас обижаются. Они обижаются, так сказать, они обижаются. Ай-яй-яй-яй-яй. И тем и другим независимость фактически, так сказать, дала та же самая советская власть. Господа Троцкий, так сказать, и все, и же с ними, как бы, соответствующие. Вот. И все они недовольны чем-то, все недовольны, так сказать, недовольны, тра-та-та. Вот они обижены, а мы им все должны, им, значит, кланяться в ножки, как бы просить у них прощения постоянно там, да, и так далее, и так далее. Вот так вот. Так что, значит, насчет Дня Европы, День Европы тоже там, Европа какая-то там придуманная. Что 9 мая, как бы, да, то есть когда был разгромлен нацизм германский, вот это День Европы. А мне кажется, что это и есть, ну, антисимвол. То есть получается, что вы что празднуете-то? Вы празднуете это самое, так сказать, да, попытку возродить Европу через нацизм, что ли, или что? Или это, значит, установление какого-то европейского, как бы, условно говоря, свободы, что ли, Европы? Ну, а так, а кто ее установил-то, да, в конце концов? Ну, то есть все понятно, как бы, да, все эти вот вот их, все эти их вот комплексы неполноценности, они тоже ясны, они этот, на поверхности. Плохо только то, что мы долгое время этому всему потакали. Вот, тоже Прибалтика. Помните советский период, сколько с ними носились? Ёлки, сколько бабок туда вложили, чтобы это самое, чтобы они не обижались, тра-та-та. Это же все знали, это витрина, да? Все, так сказать, Прибалтику вот надо ехать там, что там как будто, как типа на Западе. Почему? Да потому, что там везде им создали особый режим. Когда Россия русская глубинка, так сказать, жрать было нечего. У этих тварей было все. Все эти союзные республики, так сказать, да, у них было все абсолютно. За счет чего? За счет вот этой самой, так сказать, да, нашей огромной там среднерусской равнины, за счет Сибири и Урала. Вот у них там было все. Вот лишь бы они не обижались. Вообще, главная цель русского народа – это сделать так, чтобы все остальные не обижались. Ага. И вот они обижаются, вот он приедет. А, так, туда, сюда, так сказать, ну что-то не нравится-то. Вы вчера жопу землей, так сказать, вытирали, извиняюсь за выражение, как бы, да, европейская цивилизация, ну. Теперь будет у них это самое Европа. Видите, вот как только утром не было интернета, сколько сил у меня? Вот я просто не почитал новости. Сколько, так сказать, вот жизненной энергии?
1: Сколько в голове освежилось?
0: Да.
1: Сложилось в новые
0: струки. Привет вам, эстонцы.
1: Да, привет, эстонцы. Кстати, я посмотрел вот эти спецтуры в Нарву, чтобы не посмотреть на эстонского премьера, посмотреть, как празднуют День Победы. На русской земле 80 евро с человека берут. Спрос огромный, пишут организаторы этих спецтуров. Заявки из Эстонии, из Латвии, в общем, из всех концов этой Трибалтики. Люди съезжаются. Ну, действительно... Не просто, я думаю, посмотреть, потому что представители вот этих турфирм объясняют, что День Победы прочно вошел в гены населения восточных регионов Прибалтийских республик.
0: Ай-яй-яй, вот да, вот это, конечно, беда, так сказать, да. Что касается Нарвы, тоже, опять же, вот между прочим, да. Вот тоже к вопросу о советском госстроительстве.
1: О границах, да?
0: Вот с какого хрена, как бы, им отдали этот город? Да, Ивангород, так сказать, да? Вот с какого хрена, так сказать, советская власть, да, это древний русский город, там вообще никогда...
1: За который
0: вот этих
1: воевали
0: вот,
1: не раз.
0: Да, и за который воевали, как бы, там никогда вот этих вот людей, так сказать, да, значит с медлительных, никогда вообще не было. С какого хрена, вот спрашивается, замечательная советская власть отдала это им? Вот чтобы они не обижались, а то они очень обидчивые, на обиженных воду возят. Ну да ладно, вот это тоже, между прочим, урок. Вот мы начали это с чего? С заявления Минобороны. Я говорю, урок. Вот, значит, вот это все, значит, быть хорошим, добрым и милосердным не означает быть дураком. И не означает, так сказать, перед другими стелиться ковровой дорожкой. Вот так вот. Потому что на самом деле ждать, что вот это кто-то оценит, да не поймут, да ни хрена они не поймут и не оценят. Почему? Потому что для того, чтобы что-то оценить, надо тоже иметь масштаб личности. Для того, чтобы оценить чужое милосердие, надо, чтобы у тебя в душе было хоть что-нибудь, что ты чем можно это оценять. А если у тебя это не выросло и вообще даже близко нет, никто никогда не оценит. Всегда будет считать это слабостью, садиться на шею, как бы, так сказать, и ездить, еще и гоготать. Вот чтобы этого не происходило, чтобы собственный народ как бы не чувствовал себя потерпевшим, да, надо всегда вот эти вот все вещи, как бы, да, сочетать с трезвостью, да, и жесткостью подходов там, где это необходимо. И не надо никому ничего дарить. Давайте подарим вот это, давайте отдадим вот это, так сказать, давайте вот, вот этим вот это отдадим. Ну, они ведь потом поймут, да, ни хрена они не поймут, пройдет буквально, так сказать, немножко времени, а еще вам же это в вину дадут. Собака, кусающая руку дающего. Это цитата из Ветхого Завета.
1: К высоким технологиям переходим. Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики. Биоэкономика в России, да. А, все по делу, значит, и будут поэтапное увеличение финансирования нацпроекта, технологическое обеспечение биоэкономики, создадут межведомственную рабочую группу для координации, в том числе, развития ядерных технологий в медицине. Рассмотрен будет вопрос о создании биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора, и при необходимости усилят обучение, будет больше бюджетных мест по соответствующим профессиям и специальностям в вузах и колледжах. Также Кабмин должен сформировать программу популяризации биотехнологий и биоэкономики. Значит, что выдает интернет? Коротко, да, биоэкономика – это инновационные решения, связанные с использованием биологических ресурсов, а также живых микроорганизмов, либо их производных.
0: Вот. Следующая тема.
1: Да, следующая тема.
0: Ничего не понимаем.
1: Ну, кто в этом более-менее сейчас, значит, я думаю, кто будет составлять стратегию, они так говорят, что это прогресс в будущем, это, значит, медицина, подстроенная под конкретно каждого пациента, то есть вот сейчас тоже, кстати, вакцины разрабатывают от онкологии конкретно под каждого человека. Какие-то регенеративные технологии, то есть более быстрое восстановление. Вот это все описывается как ключевые драйверы биоэкономики. Вот. Не так давно первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, ну почему нам это нужно? Да, он сказал, что многие страны сегодня сформировали долгосрочные стратегии по этому направлению. Их уже больше 50 таких ведущих стран. Читая все это, да, перечитывая, готовясь, я вспомнил слова Дмитрия Сергеевича Пескова о словах Владимира Путина про зацикливание запретов. Он говорил, что россиянам недостаточно разъясняют законодательные инициативы. Мне кажется, вот по биоэкономике эта фраза применима.
0: Солидарен с вами, Павел, так сказать, да. Может быть, все это очень хорошо и полезно, но ни хрена непонятно. Ну, реально, как бы, да, с кем? Хочется спросить наших всех вот этих вот замечательных, так сказать, людей. А вы с кем разговариваете, когда пишете вот эти все? Это вы кому все сообщаете? Искусственному интеллекту, что ли, или кому? Драйверы био-шмио, так сказать, экопоселений за полярным кругом. У нас бывали периоды в истории, когда за полярным кругом было немало экопоселений. Вот. В 30-е годы, 40-е. Там такие экопоселения были, так сказать. Мама, не горюй, так сказать. Да, чистый воздух, свежая, так сказать, это самое, как бы, значит, вода, как бы, замечательная экология. Никаких заводов рядом. Вот. И такое биоэкопоселение. То есть, о чем конкретно идет речь? То есть, опять же, мне кажется, мы немножко, так сказать, вот, опять погрузились уже на новом технологическом этапе в рисование каких-то картинок. Может быть, все это правильно, но вы разъясните людям, о чем конкретно идет речь. Если вы говорите о продлении жизни, тогда объясните, где те, кому жизнь продлили, будут работать. Раз. Если говорить о какой-то супер-пупер медицине, я пока вижу вот одно. Районные поликлиники наполняются, так сказать, врачами из тех же самых республик, значит, бывшего Советского Союза, которые за три барана купили диплом себе. И не могут вообще внятно что-то сказать, как бы в телефон каждый раз, значит, смотрят, чтобы вам парацетамол выписать. Два. Так сказать. Третье, что касается там каких-то этих самых там вопросов снабжения едой, как бы, или прочее-прочее, ну, я говорю, возможно, но вы объясните. Вот эти вещи необходимо, как бы, да, объяснять. То есть, вот, объясните, о чем идет речь. Я тоже слышал, что все это есть, да, и что где-то, как бы, очень бурно развивается, но непонятно пока, про что это. Вот про что непонятно. Есть ли какие-то успехи в здравоохранении в мире в целом? Несомненно, есть. То, что, так сказать, продолжительность жизни слегка увеличилась, это точно. Хотя, опять же, если почитать, так сказать, древние книги, как бы, какие-то, так сказать, то там некоторые говорят, что жили и гораздо больше, чем сейчас.
1: Но они по-другому гадать считают.
0: Возможно, да. Но это самое, вопрос в том, так сказать, опять же, ну хорошо, продлили вы мою жизнь, а работать негде. Меня никто не берет никуда, потому что я, значит, старенький. И что с этим? То есть, на самом деле, все это интересно, но все это должно быть, на самом деле, заведено в очень большую комплексную стратегию. Вот, комплексную стратегию, которая будет учитывать, так сказать, огромное количество факторов, связанных там друг с другом. Да? Вот так вот. Кстати говоря, одна из проблем, на мой взгляд, насколько я понимаю, так сказать, связанная с нехваткой медицинских кадров, очень простая. Обучение в этих самых... в мединститутах настолько дорогое, вот, что после этого их выпускники, ну, вообще не хотят ни разу работать в районных поликлиниках. А не платное, как бы, да, попробуй на него поступи. Вот, ну, ладно, это, так сказать, такое. Вот, я, в принципе, за развитие новых технологий. Вот, я вообще, так сказать, за все хорошее против всего плохого. Но вот ваше, Павел, замечание, так сказать, и цитата, да, она совершенно правильная, цитата Путина, да, что надо разъяснять людям, вы про что это, ну, расскажите, ну, это вот все-то драйвер, шмайвер, так сказать, драйвер вообще, это водитель, который за рулем сидит в автобусе, например, вот это драйвер называется, если вы, так сказать, don't know. Вот это называется драйвер. А все остальное, что вы называете драйверами, как бы это все в переносном смысле. А в переносном смысле всегда эти вещи надо ты-ты-ты разъяснять. Значит, как я люблю русского языка. Вот. Вот такие дела, как бы. То есть, а когда это от представителей власти исходит, то вообще ты понимаешь, что они разговаривают друг с другом. И звезда звездою говорит. Да? Словно говоря, там где-то там, так сказать, далеко за стратосферой, как бы, световые годы отделяют нас от понимания, как бы, да, вот этих глобальных подходов. Объясните на нормальном русском языке и покажите, что это, к чему это. Потому что когда вот эти вот слова сыпят этими словами, у меня, особенно когда это делают политики, у меня абсолютно четкое, так сказать, впечатление, что это просто, как бы, ну, разводняк. Да? Хотя я думаю, что развитие биотехнологий на самом деле, конечно, нужно. Но вы тогда объясните, о чем конкретно идет речь. Особенно загадочное создание сети биоэко-поселений за полярным кругом. Вот. У нас, насколько я понимаю, одна из главных проблем состоит в том, что пропадают малые и средние города из-за того, что население скапливается в мегаполисы. Кто же это поедет, так сказать, да, туда вот вдоль Северного морского пути, вот в эти замечательные биоэко-поселения жить? Да, мы уже слышали про проект о строительстве 5 городов, как бы, да, в Сибири. Я что-то не вижу, так сказать, последствий, но да ладно. Вот поэтому, конечно, надо развивать. Я за. Вот, но нам вот желательно все-таки объяснить, да, что к чему. И, кстати, вот, между прочим, важная вещь уже, да, без смеха. В общем, насчет образования. Если у нас есть, например, проблемы на каких-то стратегически важных направлениях, в принципе, было бы правильно сделать образование на этих направлениях бесплатным. Это было бы правильно, потому что тогда мы получали бы специалистов. А так, так сказать, есть проблемы.
1: Продолжаем через несколько минут ответы на вопросы. Но еще одна тема. Большая статья в парламентской газете. Заголовок следующий. За дискриминацию женщин предлагают штрафовать. 30 апреля внесли законодатели в Госдуму соответствующий проект документа. В общем, за публичные призывы, которые пропагандируют ограничение женщин в их правах и свободах, таких как право на образование, труд, участие в общественной и политической жизни, штраф будет до 20 тысяч рублей. Посыл такой, что женщина – это не функция, хотя в последнее время в публичном пространстве некоторых чиновников и прочих деятелей все чаще звучат призывы, что женщина должна сидеть дома, только рожать и так далее и тому подобное. Этому хотят поставить денежный заслон.
0: Я что-то не понял, чья это инициатива?
1: Думцев.
0: Думцев. А каких только, так сказать, там дураков нету, откровенно говоря. Но я предлагаю сразу кастрировать. Причем желательно публично. И тогда никто не будет обижать, оскорблять женщин. Честно говоря, я не слышал никаких таких призывов особых, так сказать, да, призывающих как-то по закону ущемлять женщин. Мне кажется, у нас абсолютное равноправие по закону. Вообще, где мне... Покажите мне закон Российской Федерации или хоть какую-нибудь норму или правило, которое на уровне вот такого, так сказать, законодательном ограничивало права женщин. Я не знаю. Я даже больше скажу. Не то, что я не знаю, так сказать, да, я могу много чего не знать, вот, но я точно знаю, что это такого закона нет. Ни закона, ни правила. Это, в общем, какой-то там дешевый разводняк, так сказать, да, накануне выборов. Вот. А можно... Это не новые люди, случайно?
1: Возможно.
0: А, я понял, да. Вот. Это чистый разводняк, так сказать, накануне выборов, там, да, вот надо кому-то там понравиться, и давай, как бы, да. Я предлагаю, так сказать, этим же людям все-таки потребовать отменить статьи о пропаганде ЛГБТ. Вот. Ну, в конце концов, ну, сколько можно, так сказать, да.
1: ЛГБТ все... у нас запрещено сейчас.
0: Не, ну, это я поддерживаю, как бы, ну, но можно ведь, на самом деле, это самое, накануне-то выборов, чего только не скажешь, как бы, да, лишь бы понравиться хоть кому-нибудь. Ну, а на самом деле, представить, или таковые есть. И многие из них, так сказать, не такие уж бессильные люди, как кажется. Вот. Но по поводу, так сказать, того, что у нас кто-то кого-то куда-то призывает, на уровне законов, я считаю, что никакая дискриминация по половому признаку недопустима, в принципе, да. Что касается, так сказать, конкретно реальной жизни, то есть, значит, вопросы, которые подпадают под действие там законодательства и которые можно назвать дискриминацией, вот, и тогда пусть этим занимаются соответствующие органы. Вот. А есть то, что, ну, может быть решено только, ну, скажем так, в бытовом, что называется, да, каком-то ключе. Ну, и, условно говоря, опять же, ну, можно требовать, чтобы женщинам разрешили буквально все, но только далеко не все могут женщины. По поводу рожать. Больше рожать некому. Понимаете? Ну, давайте напишем, так сказать, это самый закон, который будет требовать от мужчин рожать. Ну, а что? Равноправие, так равноправие.
1: Но опять же, это пропаганда запрещенных вот этих всех.
0: А кто отказывается из мужчин рожать? Ему сразу штраф 100 тысяч. Во-первых, охренительное пополнение бюджета. Представляете, сколько мужчин, если с каждого мужчины по 100 тысяч сейчас снять за то, что он отказывается рожать, вот, это же сколько денег можно, как бы, это самое, в бюджет, так сказать, положить, первое. Второе, как можно понравиться, так сказать, меньшинству. Третье, как можно сразу быстро наладить отношения с Европой. Ведь это же, так сказать, какое-то самое. Поэтому рожать, товарищи, больше некому. Вот, поэтому, условно говоря, призывы рожать к женщинам, как бы, да, они были, есть и будут всегда. Что касается посадить дома и только, как бы, и только. Ну, во-первых, это технически даже невозможно. Если бы даже кто-нибудь и захотел это сделать, это технически сделать невозможно. И слава богу. Во-вторых, еще раз повторю, любые законодательные формы ограничения, значит, или дискриминации, ну, я считаю, недопустимы. И мы давно с этим разобрались. А вот это все чисто такой, так сказать, предвыборный разводняк, которого с каждой неделей там, и месяцем будет все больше и больше и больше.
1: Мы вчера с вами обсуждали, что мужчины все чаще сидят дома,
0: да?
1: По уходу за ребенком.
0: Вот, так сказать,
1: процент растет. Вот. Тогда надо дополнить и включить штрафы за дискриминацию мужчин.
0: Да, вот так вот. Вот все те, кто призывает мужчин, так сказать, сидеть дома и, значит, менять подгузники, вот им тоже давайте по штрафу, так сказать, влепим.
1: Переходим к ответам на вопрос. Из Петербурга замечание по поводу новой стратегии биоэкономики. В замечательные эко-биогорода на Северном полюсе поедут жить те, кому эти экобиологи продлят жизнь.
0: То есть, их там заморозят, что ли, или что там, да? Там хорошие условия для заморозки навсегда. А потом когда-нибудь, когда изобретут бессмертие, их разморозят, да. Но это, знаете, был такой фильм по американскому этому рассказу фантастическому, назывался «Бегство мистера МакКинли», так сказать, там Банионе сыграл. Вот, да, очень неплохой, советую пересмотреть. Там как раз про вот эти вот мечты о заморозке, о разморозке там и все остальное. Не, я не против, еще раз говорю, биотехнологии замечательные. Вы нам объясните, в чем дело, как бы, да, ну, то есть это все звучит-то классно. Я даже представляю, как можно, так сказать, нарисовать замечательную с помощью искусственного интеллекта презентацию с картинками, вот, как будто уже все это там есть. Только объясните, зачем? Вот вопрос, зачем, как бы, он всегда ключевой. То есть вот что, какой положительный результат будет в конце этого дела и какой ценой? Вот это, мне кажется, крайне, так сказать, важно. А так, да, я уверен, что там в области биотехнологий есть масса перспективных, так сказать, разработок, открытий и все остальное, ну, просто вот вы нам разъясните как-нибудь там про что, о чем речь. И плюс, я говорю, это надо все увязывать, ну, с комплексной стратегией. Продлили жизнь, да, продлили работоспособность. Хорошо, работать где? Вот чтобы, как бы, опять же, чтобы люди, условно говоря, так сказать, там, они не требовалось им там еще 150 лет платить, так сказать, пенсии или пособие, скажите, а где они могут, например, себя реализовывать, там, как это все увязывается с реальной жизнью? Вот так.
1: Тренды манагера никак не способствуют положительному развитию нашей страны, считает слушатель, это его личное мнение. Другой слушатель тоже с личным мнением выступает. Важно, чтобы эти биотехнологии не стали а-ля нанотехнологиями.
0: Во. Это сказал слушатель, так сказать, да. Павел. Не мы с вами, так сказать, заметьте, не я это предложил, да. Я помню, так сказать, одного немного как бы странного, но очень рыжего деятеля, который нам, отреформировал экономику так, что половина от нее не осталась. Б. Замечательно разделил, так сказать, все энергосети так, что мы теперь, так сказать, постоянно страдаем от бесконечного повышения тарифов. В. Он нам создал такие нанотехнологии, которые, так сказать, мама не горюй, как бы, да. У него сейчас, между прочим, вы знаете, что наконец-то, я не знаю, кто там в лесу, так сказать, сдох, но тем не менее, я вот на прошлой неделе прочитал, что наши следственные органы приступили к конфискации имущества Анатолия Чубайса в России на сумму, так сказать, это самое, 4,5 миллиарда рублей. Я не знаю, правда это или нет, но новость такая была. Вот. Представляете, вот как он нано, так сказать, себе на это накопал. Вот. Это человек, который госкорпорацию возглавлял, между прочим. Самый талантливый, как говорили, экономический управленец чуть ли не в истории России. Как бы он говорил, я вам таких вещей тут наизобретаю. Нанотелефоны, нано эти самые, так сказать, штучки. Нанороботы будут ползать, так сказать, в ваших, значит, этих самых всех возможных, так сказать, местах, во все дырки залезать, как бы, и будут там жить и строить вам это самое счастливое будущее прямо внутри вас. Вот. И где все это? Многомиллиардные долги, как бы, да, огромное количество проблем, масса вопросов, на которые нет ответа и так далее. Поэтому, да, вот с нанотехнологиями мы уже проходили, как и с блокчейнами, между прочим. Блокчейн. То есть вы что, не знаете, кто это блокчейн? Заткните свой рот, вы вообще не понимаете в этой жизни ничего. Блокчейн определит наше будущее. Или там все эти экосистемы, так сказать, там, метаданные, там, и все такое прочее, все, что с этим связано. Хотя биотехнологии как-то это все-таки то, что, мне кажется, ну, проще проверить. Вопрос только в том, чтобы было такое желание проверять.
1: Ну, биотехнологии без них никуда, да, то есть это развитие и медицины.
0: Да нет, я не против, конечно, да.
1: Там применение мирного атома и новых каких-то препаратов, которые не нужно будет пить горстями, да, кучу таблеток, не помогающих, создадут специальную там какую-то пилюлю одну, которая вылечит практически от всего. Перспективы большие, и Мантуров про это говорит. 50 стран уже создали свои долгосрочные стратегии.
0: То есть результаты
1: мы,
0: какие?
1: Мы от них отстаем.
0: Опять отстаем. Скорее догонять.
1: По поводу эстонской Библии. Наш слушатель замечает, что первый полный перевод Библии на русский язык, синодальный, был утвержден и издан в 1876 году.
0: Потому что русский перевод не был востребован, а был церковнославянский. Вот и все. Официальным языком церкви до сих пор является церковнославянский. Если вы ходите в церковь и знаете, там на русском службы не ведутся. Потому что церковно-славянский, как бы, да, вполне, в полной мере обеспечивал, да, все потребности. Другой вопрос, что вот эта секуляризация общества, да, она потребовала, как бы, да, перевода на русский. Вот и все. Вот и все. А на эстонском ее не было вообще. Вот такие дела. Это к вопросу о глубине культуры. Это не одно и то же. Вы давайте здесь не передергивайте, товарищ.
1: Из Ульяновского вопроса: зачем царская Россия построила города этим Прибалтам?
0: А затем, что, собственно говоря, царская Россия думала, что там будет царская Россия всегда. Вот в чем дело. Потому что Российская империя не собиралась, так сказать, никуда
1: расширяла,
0: деваться.
1: Укрепляла,
0: да,
1: свои границы.
0: Она расширяла и укрепляла свои границы, в том числе на благо собственных граждан. Да, строила форпосты, потому что у нее не было в планах, так сказать, распадаться, тем более по границам каких-то выдуманных национальных государств. Вот и все. Вот за этим она как бы все это и делала. Потому что ее планы, так сказать, были такие, как бы все больше и дальше, и так далее, шире и глубже, и так далее. Вот и все. Все очень просто это самое объясняется. Один-единственный, как бы, да, и большой промах, конечно, это Аляска. Здесь вопросов нет. Вот это была катастрофическая исторического масштаба ошибка. Совершенно точно.
1: По поводу, опять же, возвращаясь к экопоселениям, пишет слушатель из Ленинградской области, комментарий на форуме в Петербурге говорили об этих экопоселениях, ничего, понятно, не было. Но, опять же, мы возвращаемся к вопросу разъяснительной работы, популяризации, как сказал президент. Но вопрос от этих людей следующих, просьба высказаться о необходимости выделения гектара земли семьям, на полях сельхозназначения для личного подсобного хозяйства для создания своего родового поместья. Сейчас секундная пауза и продолжим. Земля в собственности, но не дают жить на ней. Нужно подспорье в наше трудное время для многодетной трехпоколенной семьи.
0: Угу. Но, опять же, таких семей у нас не так много. Желательно, чтобы было их больше. Это первое. Второе. В принципе, что касается там, переселения обратно, так сказать, вот, отток из больших городов на землю, я лично только за. Но третье, насколько это реально? Да? То есть, наверное, если бы законодательно упростить процедуру получения этой земли, которой в России огромное количество, то, наверное, это могло бы стимулировать вот это вот, так сказать, да, обратное течение, которое позволило бы что сделать? Позволило бы сохранить контроль над этой землей. Да? В конце концов, огромная территория, в которой как бы все жители скопились там, в 15 мегаполисов или в 10 мегаполисов, это путь к поражению. Вот. Другое дело, что, опять же, где этот гектар, так сказать, да, как его получить и что с ним делать, если там, например, нет никакой инфраструктуры. В принципе, да, если бы там переосмыслить всю стратегию пространственного развития, то можно было бы, да, эти потоки направить на освоение вот этих самых, так сказать, земель. Сюда же и инфраструктурные вложения говорят, вот нам нужны инвестиции в собственную экономику. Вот вам инвестиции в собственную экономику. Дороги, значит, сети, это самое там, электричество, так сказать, ну, газ – это мечта, конечно, да, но почему бы и нет, учитывая то, что мы, сколько мы газа как бы добываем, да, газификация, про которую вот сколько я, так сказать, себя помню, столько говорят про эту газификацию.
1: Нет, в советское она время идет, говорили... Нет. Тут, Сергей Александрович, вы,
0: видимо... Не, она идет, но вот все никак не дошла везде. Докуда ты дошла?
1: Скажу страна честно, большая, да.
0: Страна большая.
1: Регионы активно, регионы догазифицируют.
0: Да, хочешь сказать, страна-то большая, это два человека всего мужиков-то, отец мой да я. Вот, то, что процесс идет, это хорошо, но я говорю, если бы эти земли выделяли, наверное, это еще бы стимулировало. Но, опять же, тут надо, опять же, разбираться там, где что, потому что вокруг больших городов давно уже все поделено. Вот, и все это прекрасно знают, да. Вот уже продано, поделено, распилено, так сказать, за это самое и так далее. Тогда, так сказать, если вам нужен гектар, то где? Вот. А если там, где этот есть гектар, так сказать, то, что нужно вам, большой трехпоколенной семье, да? Опять же, а где работать? Вы все, так сказать, будете работать на земле, вот. Ну, то есть, есть вопросы, но...
1: Ну, личное подсобное хозяйство, да. Это что-то выращивать, может быть, продавать и так далее.
0: Я вам так скажу, а надо ли людям дать такую возможность? Да, надо. Вот да, таким людям надо дать такую возможность, тем, кто готов работать, почему бы и нет. Вы дайте им возможность, а уж как они там будут это самое, с этим ковыряться, ну, посмотрим, у кого-то получится, у кого-то не получится, но как возможность такое, мне кажется, должно быть. И, конечно, тем же самым, так сказать, большим семьям на земле, в собственном доме жить легче, чем в городе, как бы, да, вот в клетушке там одно-двухкомнатные, даже трехкомнатные и так далее, вот, легче, вот так вот. Ну, да, дальше начинаются вопросы с работы и все остальное. Если вы готовы жить подсобным хозяйством только, то, ну, значит, вы уникальные люди по нынешним временам.
1: Не только с работой, но и с социальным обеспечением, с медициной, со всем, да, с продуктами, со всем. Да. Тут Щелябинск комментарий, чтобы стать узким специалистом в медицине, нужен миллион минимум, но, видимо, оплатить обучение. У нас в областной больнице на 5 зданий 2 специалиста.
0: Узких. Это расходится с официальными отчетами Минздрава, так сказать. Я верю Минздраву. Вот, это самое. Конечно, есть такие проблемы, как бы, да, несомненно, вот они существуют. По поводу, опять же, медиков, не знаю, я бы, честно говоря, все-таки, значит, заботился, значит, бюджетным обучением для большинства этих медиков, потому что, на самом деле, действительно, когда люди вкладывают огроменные деньги в обучение, ну, понятно, что они не пойдут после этого работать, так сказать, на 3 копейки, как бы, в поликлинику. Ну, не пойдут они, вот и все. Они будут искать себе что-то другое, где можно зарабатывать это самое. А вот эти поликлиники, ну да, вы будете завозить, например, в Средней Азии людей.
1: Нет, почему? Типа сейчас врачей. Же программа есть, бюджетные места, и по, значит, должен несколько лет отработать. Насколько я понимаю, достаточно активно идет набор.
0: Целевки, но как бы они вот иногда, так сказать, срабатывают, иногда нет. Ну, то есть, есть направления стратегические, где нам нужны особые меры. Вот так вот. А по гектарам, еще раз, это могло бы давать стимул развитию тех территории, которые там потихоньку загибаются, скажем так, ну и вообще осваивают собственные, так сказать, немеренные пространства.
1: Пишет слушатель, у нас в собственности 64 гектара подключены, гектары к электричеству. Это тот, который присылал комментарии, ну, чтобы можно было строиться. Гектара на трехпоколенную семью маловато, мне так кажется. Угу. Это не так много земли для того, чтобы даже дальневосточный гектар там можно было расшириться. Ну, да. Вот. Кстати, что там с программой?
0: Я без понятия, не знаю. Я думаю, что все хорошо.
1: Отклики не приходят с Дальнего Востока?
0: Некому откликаться. Гектары есть, откликаться некому. Не, ну там кто-то получил что-то. Но я слышал, там такая же проблема. Условно говоря, ну дали тебе гектар, да, действительно. А до него, во-первых, там не доехать.
1: Свет не подвести.
0: Электричества нету, так сказать, там про газ я молчу, как бы, да. Ну и тогда чего? Ну да, получил ты его. И что там делать-то? Как жить, как Робинзон Крузо, что ли? Вот, условно говоря. Ну, у Робинзона Крузо, надо сказать, были условия получше, чем у нас. Вот, потому что у них хоть тепло там было, у них хоть зимы не было.
1: И снова к, значит, к большой политике, геополитике. Во времена князей русской государственности не было. Значит, считает один слушатель, это первый комментарий. Другой комментарий. Ленин виноват в украинизации, Петлюры и прочих националистов на территории Украины. Тоже Ленин придумал?
0: Да, тоже Ленин, так сказать. Потому что, на самом деле, не было бы революции, не было бы Петлюра. Вот, собственно, и все. Я сказал,
1: нет, он был как человек, но...
0: Да, как человек он был, но как политической фигуры его не было. Вот и все. Не было бы распада, как бы, и гражданской войны, как бы, не было бы и Петлюры никакого. Вот и все. Поэтому те, кто революцию затеял, те имеют, так сказать, прямое отношение к этому и несут за это ответственность. Другой вопрос, что кроме Ленина там было ответственных масса. Например, вся вот эта вот, так сказать, часть правящего класса, которая совершила февральскую революцию. Ведь все-таки, опять же, да, царя-то свергли не большевики. Царя свергло его окружение, фактически. Его окружение. И именно они проложили дорогу дальше к Октябрьской революции, гражданской войне. Это правда. А в этом окружении там, так сказать, большевиков вообще не было. Это тоже правда, как бы, да, абсолютно. Я лично против того, чтобы где-то себе врать. А вот надо сказать, что вот это вот вранье себе, лишь бы было приятно, это стало вот таким общим местом. От этого надо избавляться. Да, там, в общем, всем, как бы, да, если раздавать там звездюлей, там всем хватит, включая, так сказать, самое ближайшее окружение царя-батюшки. Вот, собственно, и все. Вот. И к нему тоже вопросы, так сказать, исторические, их тоже немало, на самом деле. Но факт остается фактом. Вся вот эта вот националистическая, так сказать, тема, она была поддержана большевиками. Вот так. И не было бы гражданской войны, не было бы ни Петлюр, никого. Вот все-таки, если вы так хорошо знаете историю, хронологию посмотрите, когда, кто и где появился. Что касается князей. Во времена князей русской государственности не было. Была. Потому что, на самом деле, для этого летописи надо читать и видеть, как они себя называли. Вот украинцами они себя никогда не называли, а русскими называли. И потом, князья-то разные были. Я вам должен сказать, что, значит, когда вы говорите о князьях, вы кого и когда имеете в виду? Например, что касается князя Данила Галицкого, о котором я говорил, вот это вот место, которое, он, как бы, да, которое теперь называется Западная Украина, называлось Червоная Русь, то есть Красная Русь. Понимаете? Поэтому говорить о том, что ее не было, как бы, да, это вы о чем? Это вы, так сказать, не путаете.

0: Ну, напоминают про, значит, смену власти. Вместо царской России пришла советская Россия. И пишет слушатель, нас же в школе учили, что была создана революционная ситуация, низы не могли.
1: Да, что вы говорите? А вы это проверяли когда-нибудь? Вы это когда-нибудь проверяли? В нашей школе учили, меня тоже учили, ну и что? А потом выяснилось, что многие исторические факты, ну, напрямую противоречат тому, чему нас учили. Например, скажем, так сказать, да, нас многому чему учили, в том числе огромному количеству выдуманных баек про руководителей советского государства, так сказать, там, Ленина дети, Ленина печник, так сказать, было это, не было, никто не знает вообще. Скорее всего, это художественный вымысел. Нас учили, что был штурм Зимнего, а его не было. Был, так сказать, был фильм. Известный.
0: С Ленин, выстрелом.
1: Да, Ленин в октябре.
0: Аврора, да.
1: Вот, а ничего этого в реальности не было. Никакие матросы ни на какие, так сказать, ворота этого самого Зимнего не лезли, и гранаты не кидали. А нас этому учили. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь вот опять же то, о чем я говорю. Не надо врать самим себе. Это первый и главный залог, так сказать, действительно эффективной политики. Вот, и, значит, осознание того, что реально существует, а что, так сказать, просто является, ну, скажем так, выдумкой на данном этапе. Вот сейчас, например, на Украине их активно учат тому, что в Украине там 1500 лет, так сказать, а то и больше, а может и 3000 лет, да? А русских никаких вообще никогда не было. И научат ведь, и уже научили. Вот в чем дело. Вот так вот. А имеет ли к этому отношение советский период? К сожалению, да. Вы поймите простую вещь. Вы хотите в это верить, так сказать, как, опять же, в религию. Я вам говорю, к сожалению, это так. Но посмотрите, когда вообще вот эти все, значит, институты типа украинской государственности возникли. И вы увидите, что до момента образования Украинской ССР вообще никогда не было такого государства, как Украина. Ну, не было его никогда. И именно внутри этой системы стали создаваться все эти институты. Ну, невозможно с ним спорить. Будут говорить, ну, вот это же они все про хорошее. Может быть, даже они думали, что будет про хорошее. А вот теперь посмотрите, что получилось. Они, может быть, и думали, ладно, так сказать, да, мы не знаем, что они там думали. Но, предположим, они думали, что будет очень хорошо. А как получилось? Вот так вот. Вот и все.
0: Да, на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика».
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Всем привет, вы на канале Тактик Медиа. Сегодня у нас в гостях Олег Антонов, а это значит, мы будем разговаривать про кораблики. Привет, Олег.
4: Привет.
3: Как дела?
4: Да ничего, все хорошо.
3: Все хорошо, да?
4: Да.
3: Ну, с корабликами тоже все хорошо, да. Я надеюсь. Ну, да. Давай дальше рассказывать.
4: Да. Сегодня у нас расскажем про испанские, голландские и французские корабли первой половины 17 века.
3: Угу.
4: Такой подзаголовок «Кто в лес, кто под дрова».
3: Корабли же дрова, деревянные.
4: Да.
3: Все равно каждый корабль, наверное, в конце ждал то, что списание на дрова.
4: Да, совершенно верно. Значит, часть первая. Фрегаты. Значит, испанцы в 16 веке очень поразили английские гоночные галеоны, которые были быстрее и маневреннее любого их корабля. Ну, они стали искать решение проблемы совмещения легких, значит, грибных судов Средиземного моря с атлантическими парусниками. Ну, вообще говоря, фрегатами в 16 веке назывались, значит, легкие галеры, меньше, чем стандартные галеры. У них была проблема. То есть, они, поскольку у них экипаж меньше, чем у обычной галеры боевой, и вооружение меньше, им нужно, в общем, как-то от них убегать. Поэтому, чтобы они были быстроходные, их сделали очень легкий корпус с большим удлинением. За счет этого они могли обогнать обычные галеры как на парусах, так и на веслах. То есть, в общем, это такие грибные фрегаты использовались весь 16 век в Средиземном море. И испанцы решили, ну, раз они такие быстрые, давайте мы будем использовать их в океане.
3: Чего себе.
4: Да, значит, когда в конце 16 века испанцы организовывали эскадру галер для Фландрии, для действий против, значит, голландцев и англичан, они, кроме 6 стандартных галер, включили два грибных фрегата, вот таких небольших галерки. Местные посмотрели на все это дело, и, в принципе, им понравилось. И вот где-то из синтеза вот таких грибных фрегатов и местных фламандских небольших судов и получили знаменитые дюнкерские фрегаты. А что же такое было, дюнкерский фрегат? Это были такие парусно-грибные суда, очень легкой для парусника конструкции, ну, конечно, еще легче. Вообще без настроек, с большим удлинением, с небольшой осадкой и полным парусным вооружением на трех мачтах. То есть у них было небольшое количество пушек. То есть, по большому счету, это были корсары, которые были опасны только для очень небольших рыбацких или торговых судов, практически невооруженных. Ну, поскольку и у голландцев, и у англичан именно такие суда и составляли львиную долю торгового флота, то они несли от вот этих дюнкерских фрегатов страшные потери. Там в дальнейшем будут цифры. За счет высокой скорости эти корсары могли

0: уходить от военных кораблей под парусами. В Штиле они, значит, на веслах могли уходить. Значит, сколько там в районе канала значит, много милей, они могли уходить на мелководье туда, где их не могли догнать. То есть, в общем, была проблема, что вроде как такой враг, которого он вроде и не опасный для военных кораблей, но и догнать ты его тоже не можешь.
1: Изничтожить что-то.
0: Да. Ну и в целом соперники оставили совершенно восхищенные впечатления о скорости нюрнбергских фрегатов. То есть, когда сын Джона Хокерса Ричард упоминал, что вот вокруг его галеона фрегат чуть не дуги нарезал. А он, в общем, шел на гоночном галеоне, который сам ходил за скорость. Значит, 20-е годы англичане отметили, значит, что дюнкерский фрегат в два раза быстрее самого быстрого корабля.
1: Че себе.
0: 20-е годы 17 века. Ну, единственное, не очень понятно, при какой скорости ветра проводились эти измерения. Возможно, просто ветер был не очень сильный, когда легкому кораблю уже хорошо идет, а там большие корабли не очень. Но, тем не менее, корабли были реально очень, очень быстрые. Фактически, это были дракары нового уровня. То есть, быстроходные, мореходные, парусно-гребные суда пиратов. Из новшеств у них была полная палуба, трехмачтовое парусное вооружение и немножко пушек. Вот у нас есть изображение такого фрегата. Это рисунок художника Вандервильде. Художник известен тем, что он изображал корабли почти с фотографической точностью. То есть мы можем доверять этому изображению. Как видно, у него в общем, достаточно низкий корпус, небольшая настройка, в общем-то, и все. То есть на фоне любых галеонов
1: Того времени, да.
0: корабль, конечно, гораздо лучше ходит против ветра. Когда именно изобрели такие фрегаты, сказать трудно. То есть, видимо, это изобретение где-то стянулось между самым концом 16 века и 20-ми годами 17 века. Ну, хотя у нас есть уже, значит, свидетельство о том, что в 10-е годы 17 века какие-то фрегаты строили непосредственно на Иберийском полуострове в Испании. Ну, как обычно, как только корабль удачно получился, его начали улучшать. Делали побольше, у него появилась больше команда, больше пушек, значит, он мог захватывать более крупные корабли противника. У нас есть, значит, данные по какие корабли планировали строить дюнкерки в 1639 году. Там был, значит, однопалубный фрегат с 18 пушками, вместимость 130 тонн. Двухпалубный фрегат, у него, значит, 24 пушки и 160 тонн. Ну, на мой взгляд, двухпалубный фрегат – это такая, скажем так, условное название. Скорее всего, у него не было прям полных двух палуб, просто вот так назвали корабль с большой кормовой настройкой. Для сравнения, в то же время, когда вот двухпалубный 4-пушечный фрегат имел 160 тонн, английский 24-пушечный корабль имел 290 тонн. То есть разница была именно
1: Два раза
0: во
1: больше.
0: водах. То есть у фрегатов были гораздо более острые воды, и за счет этого они более быстрые. В целом фрегаты продолжали расти дальше. В начале 40-х годов были фрегаты 250 тонн, в конце уже 300 тонн. Последние дюнкерские фрегаты, у них, значит, число весел дошло до 25, то есть пар, 25 пар. То есть по этому параметру они догнали стандартные галеры, хотя, конечно, галера на весле было по 4-5 человек, а у фрегата там один, максимум два. Но, тем не менее, в общем, они под веслами тоже довольно быстро передвигались. Фрегаты строились в фламандских портах как для частных лиц, так и для испанской короны. Для фламандской армады, скорее всего, для короны фрегаты строились несколько больше. Голландцы, значит, осознали страшную угрозу от юнкерских фрегатов и организовали ближнюю блокаду портов Дюнкерк и Остенде. За счет того, что фрегаты были очень мореходны, они повивали эту армаду в штормы ночью. То есть зимой и осенью, когда англичане просто боялись выпускать свои корабли в море, фламандцы смело выходили на свой кровавый промысел и, в общем, успешно действовали без всяких проблем.
1: Ураганили там.
0: Да. Ну вот у нас есть статистика, что за 12 лет, с 1626 по 1638 год, значит, частные корсары из Дюнкерка захватили 1800 торговых кораблей вместимостью 200 тысяч тонн. А значит, к ним еще государственные корабли фламандской армады, еще, в общем, 120 тысяч тонн добавили государственные корабли. То есть, ну, средний размер корабля у участников был чуть больше 100 тонн, у государственников где-то 150 тонн. Еще отмечается, что с 26 по 34 год, за 8 лет, корсар захватили 2000 пушек. То есть 250 пушек в год. В принципе, на самом деле, фламандская армада была на полном самоокупаемости, еще и доход в казну приносила.
1: Круто.
0: Ну, в общем, оптимальное сочетание скорости, мореходности и прочности корпуса было найдено. Осталось добавить в это уравнение только помощнее артиллерию, но это будет сделано несколько дальше. В загоне, конечно, осталась обитаемость. Ну, для коротких рейсов около, собственно, базы это не так критично. В целом, дальнейшее развитие типа фрегата продолжится в иных флотах в следующих лекциях. Вот у нас есть табличка по проекту корабля для Дюнкерка. Значит, однопалубный фрегат, двухпалубный фрегат и галеон для, собственно, королевской армады. Угу. Обратите внимание, что у них отношение длины киля к ширине у всех около 3,5 к 1. Напомню, в то же время у англичан для военных кораблей сейчас нормой 3 к 1. А длина палубы к ширине 4,2 к 1. Угу. Обратите внимание, опять же, что у двухпалубного фрегата у него с галеоном примерно одинаковая длина. Поэтому галеон почти втрое больше по возмещению. То есть явно у галеона было более прочный корпус, шире обводы, ну, для того, чтобы нести просто более тяжелые пушки.
1: Понятно, конечно.
0: Ну вот. Запомним эти цифры, потому что дальше будем также приводить данные по удлинению для других кораблей. Часть вторая. Испанские галеоны первой половины 17 века. После смерти, значит, короля Филиппа ему наследовал его сын Филипп III. Филиппа II, Филипп III. Если Филипп II был такой король-трудоголик, который все дела решал сам, то Филипп III возложил государственные, значит, заботы на своих фаворитов. В частности, одной из жертв нового режима стала последняя новинка – государственный флот специальных военных галеонов. То есть от этой идеи отказались, вернулись к идее просто покупать, брать в аренду галеоны у собственных подданных.
1: Найм.
0: Фрахт. Да. Ну, тем более, что Испания последовательно заключила мир с Францией, с Англией, перемирие с Голландией, и нагрузка на ее флот заметно снизилась. А в целом, галеоны весь 17 век оставались такими универсальными судами, одновременно и военными торговыми. И, в принципе, в Испании всех это устраивало. То есть, если у всех европейских держав военный флот – это прежде всего для военных действий, и, по большому счету, других обязанностей у него нет, то в Испании у него была еще вторая обязанность – обеспечить связь между метрополией и американскими колониями.
1: Именно транспорт больше.
0: Ну, скажем так, эти две задачи были равноправны. Mm. Причем вторая, наверное, может быть даже более важна. Потому что галеоны доставляли серебро из американских колоний, что давало заметный вклад в бюджет. Доставляли колониальные товары, которые преподавали на рынке тоже, значит, приносило пользу. Значит, с целью контролировать и облагать налогами все перевозки в Америку и обратно, а также для защиты от пиратов, все перевозки производились в составе конвоев под охраной боевых кораблей. Поскольку такой конвой могло изметать штормом, то самые ценные товары, прежде всего, драгметаллы, везли на боевых кораблях. То есть в 17 веке были галеоны, в 18 веке линкоры и фрегаты. Отдельно отмечу, что, в принципе, испанская система конвоев работала очень хорошо. Из 130 конвоев полностью захвачены было только 2. То есть, ну, там, понятно, что какую-то долю захватывали не полностью, но, тем не менее, потери от погоды были гораздо больше, чем от врага и пиратов.
1: Да, мы с Сергеем Маховым, когда обсуждали эту тему, тоже он отмечал этот вопрос. То, что да. Там что-то 2, что ли, процента там потеряно было от пиратов.
0: Ну, да, сравнимо. Там, на самом деле, вот эти два этих захваченных, они даже захватили не пираты, а регулярные, по-моему, голландские флота. Ну, в принципе, испанцы вполне мирились с тем, что их флота проигрывают битвы в Европе, если они обеспечивают доставку серебра из колоний, и если колониями угрожает сама угроза. В Испании в то время не было какого-то института, который выдал бы ТЗ на постройку боевого корабля. Но в то же время понимали, что нельзя просто взять и полностью довериться арматорам из серии. Что они поставили, то мы и будем использовать. Поэтому в 1605 году собрали конференцию из всех ведущих испанских и португальских кораблестроителей. Они между собой посовещались, менялись премудростями и сформулировали геометрические правила, с помощью которых строится обвода будущих галеонов. По итогу этой конференции, значит, король издал серию ордонансов, указов. В этих ордонансах фактически фиксировалось, с какими же параметрами корона готова брать корабли в состав конвоев. То есть, в принципе, вы можете поставить любые корабли, но если у вас они там сильно выделяются от рекомендованных, то мы просто не будем их брать в аренду. И это, конечно, польза от этих кораблей будет для вас будет гораздо меньше. Ну вот, в частности, в 1607 году в ордонансе заданы параметры 6 галеонов. Там сдавалась сразу же длина по килю, длина по палубе, ширина, глубина трюма, в общем, все как обычно. Значит, диапазон галеонов был от 373 до 900 тонн. Длина по килю была где-то 2,5-2,6. Длина по палубе 3,5. ну, когда издали этот указ, сразу же, в общем, поднялся крик со стороны частных судостроителей. Потому что они напирали на то, что предложенные параметры, они хороши для боевых кораблей, но они для торговых кораблей не подходят. То есть просто экономически невыгодно ставить корабли с такими параметрами. Значит, в 2013 году корона немножко доработала параметры. Ну, на самом деле, принципиально ничего не поменялось. Слегка удлинили длину килей с 2,6 до 2,7. То есть такие корабли чуть лучше ходят против ветра. Продолжалось, лобби выступало против, и в итоге, что в 2018 году пришлось пойти им навстречу. В общем, выдали новый список параметров для галеонов. В частности, если длина киля осталась где-то в пределах 2,5, то длину по палубе заметно сократили. То есть у самых мелких кораблей было 3,4, у самых больших 3,1. По большому счету, почти вернулись к параметрам галеонов 16 века. Отметим еще, что вот в последних ордонансах 618 года уменьшили осадку галеонов за счет более полных обводов. Дело в том, что вся торговля с Америкой шла через город Севилью, который находится на реке Гвадалквивир. Для того, чтобы попасть к севильским докам, нужно было пройти над мелями, поэтому у галеонов было достаточно четкое ограничение по размеру осадки.
1: А что, они не могли там углубить дно как-нибудь там?
0: Ну, это же 17 век. Да. Это же...
1: Землечерпалок нет.
0: Землечерпалок еще нет. Опять же, это шайка. Ты сегодня углубил, завтра снова намыла.
1: Тоже верно.
0: Ну, в целом, если посмотреть на все эти ордонансы, у нас тут, так сказать, пример такого ордонанса последнего, то можно обратить внимание, что испанцы прекратили строить крупные корабли больше 1000 тонн, которых они более-менее как-то строили в конце 16 века. В принципе, они еще, видимо, по инерции построили 2000 корабля по 1200 тонн в самом начале 17 века в роли флагмана флота. Но дальше вот прекратили совсем строить большие корабли. То есть вот у нас есть табличка с ордонансом 18 года. Тут 7 проектов галеонов. В принципе, можно заметить, что все у него пляшет от ширины. То есть у нас ширина меняется от 14 до 20 испанских локтей. И для каждой ширины там заданы все остальные параметры. Как-то вот так они их проектировали. Надо отметить, что вот эти ордонансы, они распространялись исключительно на, значит, королевство Кастилия. Ну, точнее, на испанское королевство, Кастилия плюс Арагон. Uh-huh. А в то время испанцы также были королями Португалии, и на португальской корабли это не распространялось. Поэтому португальцы продолжали строить наряду с галеонами еще и наву. Это были наследники еще средневековых карак. Корабли такие более короткие, с большей шириной. Если мы сравним португальские галеоны с кастильскими, то обнаружим, что при сравнимой длине палубы у португальских традиционно был короче киль. За счет этого они были более маневренные, но при этом и хуже ходили против ветра. Ну, просто такая особенность. А в Дюнкерке ситуация была совсем другая. То есть там порты были мелководные, и ограничение на осадку было еще больше. Поэтому для фламандской армады строились, значит, галеоны более длинные. В принципе, по соотношению они были ближе к местным фрегатам, но явно было какое-то взаимное переопыление. Также разница в чем? Что если испанские корабли строились частными лицами и, значит, покупались короной, то фламандские галеоны строились на государственном адмиралтействе за государственный счет. Ну вот у нас тут есть изображение как раз фламандского галеона. Можно на него посмотреть. Ну, он так заметно ниже, чем испанский. Ну и, видимо, фламандские галеоны, в принципе, отличались довольно неплохой мореходностью. К сожалению, у нас вот прям таких хороших подробностей по них нету. Если мы посмотрим вообще на состояние испанского флота, 16-17 век, то обнаружим, что у них были совершенно отдельные, значит, эскады. То есть была эскада фламандская, была эскада на севере Испании, была эскада в Лиссабоне португальская, была, короче, гибралтарская эскада, которая контролировала вход в Средиземное море, была отдельная эскада в Карибском море, армада Берлевента. У них даже финансирование было совершенно отдельное. То есть там буквально каждая эскада финансировалась из своих отдельных налогов. И для того, чтобы как-то вот совместно их объединить, нужно было буквально решение короля. То есть до единого испанского, единый испанский флот появился уже только в 18 веке уже при Бурбонах. В 1621 году возобновляется война с Нидерландами, там перед этим было 12-летнее перемирие, и это резко активизировало испанское корабостроение. У нас, к сожалению, нет исчерпывающего списка испанских кораблей 17 века, до 90-х годов. Но, однако, мы знаем, у нас есть список из 45 галеонов, построенных в 20-е годы, и 29 построенных в 30-е годы, И, в общем, есть такое экспертное мнение, что примерно в те десятилетия стоили от 110 до 130 галеонов. Ну, каждое десятилетие. То есть пусть вас это число не удивляет, потому что испанские корабли служили не очень долго, они несли тяжелые потери как штормов, так и от противника, и, с другой стороны, голландцы стоили ничуть не меньше. Небольшой срок службы испанских галеонов объяснялся их очень интенсивной эксплуатацией, а также тем, что в то время, когда у вас, допустим, голландский или английский корабль немножко износился, его и монтировали. А испанцам было дешевле купить новый.
1: Тем гоняли, короче, просто до полного износа, да?
0: Да, ну, то есть гоняли до полного износа, а дальше уже... У короля денег много, можешь купить новый. Зачем тратить на ремонт? В это время на море появилось новое оружие, брандеры. Сама концепция далеко не нова, восходит куда-то к античности. То есть идея, значит, нагрузить лодку или плот какими-то горючими материалами, пожечь и пустить на вражеский флот. И этот прием там более или менее активно поменялся. Наверное, до 17 века наибольший успех достигли англичане. В кампанию 1588 года с армадой они на испанский флот спустили 4 импровизированных брандера. Брандеры, конечно, никого не подожгли, но вызвали такую панику, что на какое-то время, значит, испанский флот перестал существовать как организованная сила. Ну, пожалуй, именно на первую половину 17 века приходится наибольшее число успехов брандеров. На смену импровизированным брандерам пришли специально оборудованные корабли, нагруженные горючими материалами и укомплектованные специально добранными командами. Забегая немножко вперед, во второй половине века уже появятся специально спроектированные, значит, брандеры. Но, несмотря на ряд безусловных успехов второй половины века, все-таки их роль будет несколько меньше, чем в начале века. В пользу брандеров играет и сама сущность морской войны. То есть большой парусник, он не очень маневренный. А если ему там сбить мачты, повредить паруса и рангоут, он становится такой сидячей уткой и просто жертвой для плавучей мины брандера. Особенно опасно, если корабли там сблизились, сцепились рангоутом, запутались. В этом случае брандер может сразу спалить несколько кораблей. Небольшая команда старалась подвести брандер к цели на 1-2 кабельтова, после чего запаляла огнепроводные шнуры, садила шлюпку, а брандер несло к жертве его ветром и волнами. И, значит, когда огонь доходил до бочек с порохом, это стало финальную точку, в общем, в судьбе всех. Естественно, успех атакующей стороны был далеко не предрешен. Даже когда у вас корабль полностью неподвижен, вы можете удачным попаданием, значит, в мачту брандера ее свалить, и у вас брандер попьет куда угодно, кроме как вам. Шлюпки и мало суда также старались брандеры перехватить и отвезти их, значит, от своих крупных кораблей. Если же ваш корабль совсем потерял ход, капитан умел, а команда дисциплинирована, то можно было отцепиться даже от уже прицепившегося брандера и отойти от него, пока не взорвался. Такие примеры тоже были. То есть там бывало, что в течение боя команда отцеплялась от 2-3 брендеров. Но это было скорее исключением. Ну, в целом, поэтому неудивительно, что наибольший успех брендеры достигали, когда атаковали корабли после долгого тяжелого боя, когда у них уже позбиты мачты, команды, в общем, устали и деморализованы. Главный эффект был, конечно, психологическим. То есть сам факт приближения горящего брендера вызывал такую панику, что моторы просто кидались в воду. Ну и возвращаясь к испанскому флоту, в ходе 30-летней войны испанские эскадры нанесли очень большие потери от брандеров. В частности, в 1938 году, в сражении у Сан-Себастьяна, значит, там испанская эскадра из 12 галеонов сражалась с французским флотом. И в итоге этого боя один из галеонов был сожжен брандерами, а последний выброшен на берег. Значит, годом спустя испанцы сражались с голландским флотом у Даунса. Там испанцы потеряли 32 корабля. На их счастье, все-таки большая часть не сгоревшими, а захваченными. В общем, в целом, два таких громких поражения сильно ударили по испанскому флоту. Но мало того, что потеряли корабли, они еще теряли опытные экипажи, что восстановить гораздо хуже. Ну, дальше все стало еще хуже. В 40-м году стала Португалия, и Испания лишилась как португальского флота, так и очень большого числа опытных мореходов. В целом, в 40-е годы испанский флот пал в полный ступор. То есть за все десятилетие нам известно только имена 4 поставленных кораблей. То есть он как-то худо-бедно в Америку плавал и обеспечивал доставку грузов оттуда. Но вот побед от него в Европе уже не ждали. Надо сказать, что в отличие от Испании, португальцы после восстания заявили бешеную активность. Только за 1640-1642 год, за 3 года, они поставили 19 галеонов. а до конца десятилетия еще 35. То есть почти 50 за 10 лет. Эти галеоны поддерживали еще 14 нау. Значит, в следующем, 50-м году, они поставили еще 35 кораблей, то есть под сотню кораблей за, 200, за 20 лет. Для такой небольшой страны это было очень большое достижение, и оно принесло свои плоды. Испания, значит, отстояла свою независимость, отбила у голландцев уже захваченную Бразилию и, в общем, отстояла все свои остальные колонии.
1: Португалия только.
0: А, да, Португалия, совершенно верно. В общем, Португалия, португальцы молодцы.
1: Да, несомненно, Бразилию отбили, елки-палки.
0: Причем у голландцев.
1: Да, не просто, не хухры-бухры.
0: Да, совершенно верно. Ну, в целом, португальские корабли, подобно испанским, были также универсальные, торговые, транспортные. Угу. Часть третья. Голландские корабли, первые половины 17 века. Республика Соединенных Провинций, как государство, появилась в ходе восстания против власти испанского короля. Нидерланды тогда были финансовые и местные центры Европы, однако их опыт в военных состояниях был весьма ограниченным. Первое время повстанцы воевали в каналах, в реках, там, в прибрежном мелководье, и корабли у них были очень небольшие. То есть даже когда в 587 году голландская эскадра участвовала в боях против испанской армады, там львиная доля кораблей была меньше 100 тонн. Там буквально по единице были больше 200 тонн. В 90-е годы 16 века голландцы решили построить, значит, несколько мощных галеонов для того, чтобы заблокировать испанские порты на полуострове. То есть они построили, в частности, три корабля с четырьмя мачтами. Это были единственные за всю историю голландского флота четырехмачтовые корабли. А два из них были даже больше 3000 тонн. Голландцы так восхитились скачком боевой мощи, что назвали эти корабли насилия. Это просто вот. Мне название очень понравилось. Где-то с рубежа 16-17 века художники переходят от изображения просто каких-то кораблей в море к изображению уже конкретных кораблей, которых можно привязать там, которые уже имеют конкретное имя. Тут, безусловно, заслуга нидерландских живописцев. Дело в том, что голландские капитаны и владельцы судов это была очень богатая и влиятельная часть общества. И они, естественно, заказывали для украшения своих домов изображение своих кораблей. Поэтому художник, как, несмотря на все его художественное видение, приходился рисовать конкретный корабль максимально точно.
1: То денег не получит.
0: Да, совершенно верно. Ну, надо понимать, что картина маслом – это далеко не фотография, и художник мог где-то что-то забыть, где-то ошибиться. В 1613 году в город Флиссинген пришла английская эскадра, привезла английскую принцессу на встречу к ее жениху. Угу. Пришла она во главе с Royal Prince. Было очень такое известное дипломатическое событие, и три ведущих голландских живописца нарисовали эту эскадру. В общем, мы можем посмотреть на эти картины, на всех узнать Royal Prince, но если мы сравним подробности, то на всех он слегка разный. Тут дальше нам еще больше повезло. Значит, в Голландии появился такой, значит, отец, а потом сын. У них было одинаковое имя — Вильям ван дер Вельде. Они, кроме того, что рисовали маслом, также еще очень активно работали в технике карандашного рисунка. И после них осталось там тысячи рисунков боевых кораблей. Голландских, английских, французских, датских. Благо у нас с середины 17 века есть, значит, задачные модели этих кораблей, и мы можем сравнить рисунки ван дер Вельде с этими моделями. И мы обнаружим, что фактически фотографическая точность, то есть мы можем доверять этим рисункам, как корабли выглядели, и в принципе за счет ван дер Вельде мы закрываем вот те 70 лет, с 630-х по 1700 год, когда еще кораблестроители массово не используют чертежи. То есть дальше уже пойдут чертежи, нам будет еще проще.
1: Понятно.
0: Ну, картины используются не только для украшения домов, но и для украшения самих кораблей. Потому что матросы у вас далеко не все грамотные, а так на кормовом союзе нарисована картина, и матрос понимает, что это его корабль. Кроме Голландии, такой практикой используется в Испании, где были картины религиозного содержания. И, как ни странно, у Османской Турции, несмотря на всю сложное отношение мусульман к живописи.
1: Интересно.
0: Нет, на самом деле, вот если мы посмотрим на какие-нибудь названия османских кораблей 18 века, у них у всех названия такие, что их можно изобразить. То есть какой-нибудь там, не знаю. Я сейчас вот название не приведу, не помню. Ну, они все, в общем, все более-менее соответствовали картине на корме корабля. Значит, наверное, именно в Голландии лучше всего понимали, что военный флот – это необходимый придаток для существования торгового флота. Само существование страны торговцев, ремесленников и рыбаков зависело от планомерной работы торговых конвоев. И первой задачей голландского торгового флота была именно защита этих торговых конвоев. Правящая республика Вояттилы очень хорошо умели считать деньги, и стоило только чуть-чуть уменьшиться угрозе, они сразу же резали финансирование военного флота. По этой причине голландский флот очень часто запаздывал с реакцией на возникшую угрозу, но при этом очень активно учился на собственных ошибках. У них просто ничего не оставалось делать. Первенство торгового флота влияло и на боевые корабли. То есть для первой трети 17 века мы знаем вместимость, значит, голландских боевых кораблей, но не их линейные размеры. А дальше наоборот. Мы знаем их линейный размер, но не знаем их тоннаж. То есть как или дудочка, или кувшинчик, или то, или другое. Географические условия республики с ее мелкими портами, множеством милей у берегов диктовали характеристики кораблей, как торговых, так и военных. То есть было жесткое ограничение по осадке, поэтому волей-неволей голландцам приходилось строить корабли с очень полными обводами, с практически плоским днищем. Ну, в целом, такая форма корпуса не очень хороша для парусника, то есть его больше сносит. При прочих равных скорость пониже. По этой причине голландцам приходилось и, значит, борт делать не настолько высоким, и настолько сделать пониже. В результате у голландцев боевые торговые корабли были достаточно похожи, что облегчало переход из одного статуса в другой. То боевые корабли для экономии пойдут в какую-нибудь Ост-Индийскую компанию, то торговые корабли во время войны мобилизуют и поставят в боевой строй. Ну, в отличие от испанцев и португальцев, все-таки у голландцев не дошло до полного смешения. Боевые корабли были уже более крепче построены и несли более крупные пушки. Ну, соответственно, они были быстрее, значит, то, что уже. Децентрализованная структура, значит, Голландской республики привела к децентрализованной структуре управления флотом. У них было 5 адмиралтейств. Причем эти адмиралтейства были совершенно независимы. У каждого был свой административный аппарат, свои флагманы, вплоть до того, что отдельная система измерения. В частности, Роттердамский фунт 1653 года отличался от Амстердамского. Точнее, он в Роттердаме использовался отдельный фунт для измерения кораблей.
1: Забавненько. 5 адмиралтейств.
0: Да, то есть 3 адмиралтейства были, значит, в провинции Голландии. Это Амстердамская, Роттердамская и Северная. Еще по одному были в провинциях Зеландия и Исландия. Ну и каждое адмиралтейство, конечно, тянуло одеяло на себя и старалось концентрироваться на своих задачах. Амстердамская в основном работала в колониях. Амстердамская была заинтересована в защите торговли с Балтикой. На Фрисландском лежала очень сложная задача защиты многочисленных рыбацких флотов. Ну, в частности, Зеландское, оно там в основном, там оттуда выходили в основном корсары. Им вообще защита была неинтересна, они нападали. Ну, естественно, такая ситуация, когда каждый тянет одеяло на себя, она совместную работу не облегчала, и дошло до того, что 6 богатейших, значит, нидерландских городов решили завести собственные флотилии. Ну, раз нас не защищают, нужно самим защищаться. Ну, да, и в итоге к 5 адмиралтействам добавилось еще 6 директоратов. Формально корабли директоратов подчинялись тому или иному адмиралтейству, но фактически они финансировались из бюджета города и до юрия подчинялись бургомистру. Ну, также наблюдалось соперничество адмиралтейств. Амстердамское было самым богатым, оставляло самые большие эскады, и по этой причине считало, что командовать флотом должен голландец, а лучше сразу амстердамец. Кроме того, природные
1: условия... Его должны звать Михаил Дерютер.
0: Нет, он был, кажется, зеландцем.
1: А, блин.
0: Он, кажется, был исключением.
1: Просто настолько талантливый.
0: Да, да, вот именно верно. Ему, кажется, довольно долго не давали командование, потому что он по происхождению не вышел.
1: Не местный.
0: Не местный, да.
1: Понаехавший. Понятно.
0: Да. Ну, в общем, Амстердаме была достаточно мелкая бухта, поэтому не могли строить крупные суда. И по этой же причине из-за ревности не давали строить крупные суда Амстердаму, где таких ограничений не было. Каждый администратор называл корабли, как ему вздумается, и когда сводились сводные эскады, было сразу несколько Голландий, несколько Амстердамов, несколько Принц-Вильямов, что, конечно, не облегчает задачу современных историков. Нет, там реально было вот... там даже могло быть, допустим, в каком-нибудь восьмерском адмиралтействе его эскады. Две Голландии. Большая и малая.
1: Ну, просто так принято.
0: Ну, в итоге голландцы не могли строить крупные корабли с крупнокалиберными пушками и шли бы числом и умением. Благо, развитая кораблестроительная промышленность позволяла строить корабли десятками. Можно было выводить большие эскадры. За счет большого количества денег можно было нанимать, значит, моряков со всей Европы. В связи с бедностью, значит, территории Нидерландов ископаемых, они производство пушек вынесли в другие стороны. В частности, значит, голландец Дегейер перенес в Швецию производство, ну, в общем, он развернул там массовое производство бронзовых и железных пушек. Ну, отметим, что значит, в Московскую Русь тоже производство чугунных пушек принесли голландцы. Интересные инновации голландцев, значит, в пушках были так называемые колоколовидные пушки. Это были такие крупнокалиберные пушки с небольшой толщиной стенок. Они стреляли меньшим зарядом, но и в целом были опасны только на ближней дистанции. То есть за счет этого голландцы могли вооружать свои не очень большие корабли крупными пушками. Значит, англичане эти пушки очень понравились, и они на их основе сделали свои дрейки, тоже там крупнокалиберные, с меньшей толщиной. Ну, отметим, что англичане начали их массово внедрять в 60-е годы 17 века, когда голландцы уже от тех отказывались.
1: Mm-hmm.
0: Если сравнить голландские корабли с испанскими, то можно выделить следующее. То есть голландские будут среди несколько меньше, более легкой постройки, поэтому на единицу размещения они гораздо лучше вооружены. Обычно на голландском корабле были 2-4 наиболее крупные пушки. В целом, вообще голландцы там, довольно долго не заморачивались унификации калибров, видимо, их все вполне устраивало. Для борьбы с испанцами голландцы использовали тактику роя, когда 4-5 меньше голландских судов берут, значит, окружают испанский корабль и берут его на абордаж. Артиллерия подготавливала эту тактику, сбивая мачты. А также голландцы, значит, довольно активно использовали брандер. Даже если брандер никого, значит, не смог зажечь, все равно создал панику, рассеял вражескую эскадру на отдельные корабли, которые легче брать по отдельности. Тут есть некоторая загадка. Если мы посмотрим на ТХ голландских кораблей 20-х годов 17 века, то обнаружишь, что корабли, в принципе, не столько маленькие, там 200, 300, 400 тонн. Весьма неплохо вооружены, от 20 до 30 пушек. Поэтому у них очень небольшие экипажи, от 70 до 100 человек. И вот мне не до конца понятно, как вот эти 70-100 человек одновременно работают с парусами, и стреляют с этих пушек, и еще на абордаж ходят. Вот у меня есть подозрение, что просто современные историки, они взяли описание тактик голландцев времен 40-х, 50-х годов. Когда была, значит, первая англо-голландская война, и тактика хорошо описана. Ну, в тот момент уже у голландцев были экипаж не 70-100 человек, а 150-200. И 150-200 человек уже могут эту тактику осуществить. Ну, тем не менее, как бы голландцы ни действовали, они действовали явно успешно, одерживали победы. Отметим, что хотя у голландцев и в основном были небольшие корабли, двухпалубные корабли у них тоже были. Значит, это можно посмотреть на картинах. Вот у нас есть картина с двухпалубными голландскими кораблями. Ну и в целом, видимо, художники рисовали их несколько чаще, чем они были во флоте, потому что, ну, естественно, художник предпочитает нарисовать корабли побольше, конечно, чтобы они солиднее выглядели.
1: Большой, красивый корабль.
0: Да. Вообще, первые полвека голландского флота можно характеризовать как постоянную борьбу двух сил. Адмиралы старались построить мощный двухпалубный корабль, чтобы на равных биться с испанскими галеонами. А когда такой корабль построили, он, значит, береговые администраторы хватали за голову и говорили: а как же мы будем его обслуживать? Он не помещается в нашей гавани. А как мы будем плавать в наших мелководьях? Он слишком глубоко сидит. То есть, когда вот они вот в 90-е годы 16 века поставили эти корабли насилия, их очень быстро продали. Там буквально за 3-4 года. А в 120-е годы также поставили очередную серию больших мощных кораблей. На них опять также посмотрели и очень быстро продали в Ост-Индийскую компанию. Ну, Ост-Индийская компания плавала в Индонезии, им нужны были большие корабли. Вот они, конечно, что сделали? Они сформировали так называемый флот Нассау, вот из этих вот купленных боевых кораблей. И он прошел по Атлантике до мыса Горн. Потом оттуда, из мыса Горн до Индонезии, то есть фактически у вас боевая эскадра совершила такую полукокосветку. Ну, пути, конечно, грабя все, что могли достичь.
1: Ну, не без этого.
0: Да.
1: Что, зря ходили, что ли? Что два раза не вставать?
0: Да. Ну, в целом, решили, что раз мы не можем содержать в мирное время большие корабли, будем их мобилизовывать в военное время, и пришлось с этим мириться. Ну, отметим, что, значит, ост-индийцы, это корабли, плавающие в Индию, реально были очень большими. То есть стандартный, значит, голландский галеон 30-х годов, длиной 120 футов, 3-4 метра. Флагман флота 144 фута, 41 метр. А ост-индийцы были длиной 45-48 метров. То есть там были ситуации, когда адмиралы прям держали флаг на ост-индийца, потому что это был самый крупный, самый мощный корабль. Ну, отметим, что в Европе были корабли побольше ост-индийцев, в частности, Sovereign Overseas имел длину 51 метр, а французская Корон 54 метра. Но это были, конечно, исключения. Ну и вообще, когда голландцы, хотя не могли строить корабли для своего флота большие, они их строили для короля Франции на продажу, и также голландские мастера работали в Швеции и тоже строили достаточно большие корабли. Когда в 50-60-е годы Голландии потребовались, значит, большие мощные линкоры, голландцы их ставили вообще без каких-либо проблем.
1: Опыт был.
0: Опыт был, да. Ну, как говорилось выше, испанская косая динкака, в общем, наносили страшную потери голландской торговли. И сдача блокирования, значит, самого Дюнкерка, это была сдача номер один для флота в отечественных водах. Раз имеющиеся голландские корабли не могут наносить фрегаты, надо их менять. Значит, и примерно на рубеже 20-30-х годов голландские корабли становятся несколько длиннее, настолько они становятся ниже, а наконец они переходят на сплошные палубы, то есть без ступенек, без всего. Отметим еще, что если, видимо, просто скопировать фламандские фрегаты они не могли, потому что голландцам нужно было плавать достаточно далеко, там, вплоть до Бразилии, а у фрегата всего одна единственная палуба, и с обитаемостью не очень. Поэтому почти все голландские корабли, кроме самых мелких, у них было две палубы, верхняя, соответственно, и пушечная. И вот между этими двумя палубами команда, в принципе, довольно неплохо обитала. 11 марта 1932 года издан указ голландского правительства, в котором сделали первую попытку стандартизации флота, выдали три так называемых чарта длиной палубы 100, 120 и 128 футов. Это на 28, 34, 36 метров. Я отдельно скажу, что это именно чарты, не ранги. Я так и не придумал, как это слово перевести на русский. Я вот, когда у нас дальше пойдет разговор про голландские линкоры, там подробнее скажу про чарты, надеюсь, станет понятнее. Просто это вот такое голландское слово, которое для переведения на русский нужно целый абзац сказать. Пока не будем. Чего хотели добиться голландцы введением этих чартов, не очень понятно. Потому что строили тогда без чертежей. Каждый мастер строил в меру своей фантазии. Там доходило до того, что корабли одной и той же длины имели совсем разное вооружение. И в целом эти чарты исполнялись весьма условно. Ну и в том же указе фиксировали, что настройки должны быть низкие, что палубы должны быть плоские. В общем, то, что по сути уже сделано, они просто зафиксировали.
1: Оформили.
0: Да. Ну, давайте расскажем, какие же корабли ставили голландцы после этого указа. Вот у нас есть, значит, изображение небольшого голландского корабля. У него 12 пушек батареи. Над верхней палубой небольшая кормовая настройка с парой пушек. Бак у него чисто символический. Фальшборта нету, то есть у него две палубы, верхняя и пушечная. За счет двух палуб у него довольно хорошая подольная прочность корпуса. Хорошая обитаемость. Ну, примерно такие были корабли младшего чарта длиной 100 футов. Следующее изображение. Корабль уже заметно больше. У него есть пушки на верхней палубе, значит, в корме и в носу. Также над второй палубой у него двухэтажная кормовая настройка. Ну, и есть бак. Обратите внимание, что если на галеон 16 века носовых и кормовых портах стоят специальные пушки, то у этого в ветеранных портах пушек нету. То есть туда переставили пушки только из батареи при необходимости. То есть это доказывает, что у нас наконец-то бортовой залп стал важнее носового, и наконец-то корабли научились воевать бортом, а не носом. Ну и вот у него есть рисунок на корме. По нему достаточно четко можно понять, что это корабль «Фазанс», на русский «Фазан». Ну и вот такие корабли среднего чарта. Они имели 28-32 пушек и стреляли львиную долю всего голландского флота. Следующий шаг вперед. Тут у нас уже верхняя палуба полностью наполнена пушками. Можно говорить уже о полноценном логичном корабле. Конкретно этот корабль не имеет пушек на стройках, что крайне нетипично. Именно такие корабли были верхнего чарта, старшего. И они были флагманами голландских эскадр в 40-е годы и в Первую голландскую войну. Ну и наконец...
1: А сколько там орудий было?
0: Тут пушек, значит, было от 36 до 44 пушек. Значит, бескомпромиссный двухдичник. Вот, значит, вот такой вот он. Корабль длиннее и шире. Он несет две батареи мощных пушек. Значит, в 1632 году было построено два таких флагмана флота. Это была знаменитая Амалия Эмилия. Уж не знаю, как она произносится на голландском.
1: Ну, так и произносится, плюс-минус, я думаю.
0: Да. И Макт фон Додрихт. Они были 46-пушечные. Значит, оба участвовали в этих сражениях, в частности, в битве при Текселе. Амалия держала, значит, свой флаг адмирал Мартин Тромп. Значит, после этого боя, видимо, Макт фон Додрихт решили, что экономные голландцы решили, что нам одного флагмана хватит, зачем нам два содержать. Значит, Амалия еще как-то худо-бедно прослужила лет 5. Под конец службы у нее уже поставили пушки на настройки, поэтому у нее было вместо АК-6 57 пушек. Значит, в середине века Амалия дохлела, на нее посмотрели и решили, что-то она несколько устаревшая. Посмотрим на нее, у нее достаточно высокая корма, У него длинный галеонный нос, а это в это время считалось уже как бы старомодным. И шли построить новый флагман на замену, назвали его Байдерода. Он был 52-пушечный в исходной конфигурации, участвовал в боях в Бразилии, участвовал в Первой Англо-Голландской войне. На нем погиб тот же самый Мартин Тромп. В общем, служба его кончилась, когда голландцы вмешались в очередную датско-шведскую войну. И в сражении с шведским флотом Байдерода погиб. То есть вот у нас есть его изображение уже ближе к концу службы. Тут, обратите внимание, у него, ему напихали пушек в настройке.
1: Пушек стало еще больше.
0: Да, он стал в итоге 59-пушечный. Но это уже прям нормальный полноценный двухдечник. Без этого. Без сомнений. Ну, в общем, можно констатировать, что в первой трети 17 века голландцы пришли к типу, значит, нормального двухдечного корабля. Однако, за отсутствие тактики, еще его нельзя назвать линкором. Ну и таких двухдечников в Голландии было мало. Во-первых, из-за природных условий. Во-вторых, просто не было достойных противников. Ну и вот у нас есть, значит, табличка с ТХ голландских кораблей. Обратите внимание, что мы знаем у них или тоннаж, или измерение, но ни того, ни другого. Ну и тут есть вооружение, размер экипажа. Можно, внимательные зрители могут посмотреть. И часть четвертая. Флот Ришелье. Очередное возрождение французского парусного флота началось несколько анекдотически. Значит, французский аристократ Шарль Герцог де Невер решил создать рыцарский орден для войны с турками. Для этого рыцарского ордена он заказал 6 кораблей, естественно, в Голландии. Самым крупным был 800-тонный Вирже, у него было 60 пушек и 20 фальконетов. То есть очень такой солидный галеон. Тут в 25-м году восстает Ла-Рошель, и королю кардиналу Ришелье резко понадобился флот, чтобы блокировать Ла-Рошельское море. Они вызывают себе этого герцога, и начинаются переговоры. Я даже сказал торговля, а сколько герцог выдаст свои корабли государству. Торговались, в общем, в итоге торговались, подписали договор. Ровно в этот день, когда подписали договор, гугеноты из Ла-Рошелье захватили всю эту эскадру на якоре, привели ее к себе, и она стала ядром гугенотского флота. В общем, удачно. В общем, все, нужно все сначала начинать. В общем, пришлось кардиналу Ришелье там выезжать какие-то торговые корабли, взять в аренду англичан большой корабль «Венгард», еще по стойке времен Елизаветы. Ну, главное, он нанял в Голландии 20 боевых кораблей с голландскими экипажами и с голландским адмиралом.
1: Понятно. Радикально решил вопрос.
0: Да. Ну, в общем, в принципе, 20 боевых кораблей и решили проблему гугенотского флота.
1: Зарешали.
0: Они его уничтожили.
1: На корню.
0: Да. Значит, в следующем, 26-м году заказывают 3 корабля поставить во Франции и 1 скорее в Голландии. Ну, в общем, большинство из этих кораблей были достаточно небольшие, 300-500 тонн и от 20 до 30 пушек. Но было это исключение. Все поставлены в Голландии. Это 1000-тонный 52-пушечный Навир де Руа, ну, корабль короля, дословно переводится. 42-пушечный 800-тонный Сен-Эспирит, Святой Дух. И 700-тонный 40-пушечный Навир де Ран, корабль королевы. Предполагалось, что это будет и флагман флота из обычных кораблей. Вот у нас есть как раз изображение этого Навир де Руа. Ну, такой достаточно мощный галеон с двумя рядами пушек. Надо сказать, что кораблю Сен-Эспирит не повезло. Он когда переходил из Голландии во Францию, его захватили англичане, которые, как раз, с Францией снова воевали. Они его смотрели, он их совершенно не впечатлил, и они его списали. Ну, у них свои были корабли, ничуть не хуже. В общем, дальше. В самом конце 26-го года кардинал Ришелье занимает пост в этой навигации, становится официальной главой французского флота. Уже в начале 27-го года во Франции закладываются 5 кораблей по образцу купленного в Голландии малого корабля. Ну, в общем, эти корабли получили название «Драгун», переводится с французского как «Дракон». Видимо, это были корабли, предназначенные для действия в канале, где, в общем, часто бывают штили, где мели. Они были достаточно необычные. То есть у них 200 тонн вместимость, было отношение длины к ширине 6 к 1, это уже почти галерное отношение. У них было 16 пушек, 11 пар весел, значит, 100 человек экипажа. Утверждается, что на эти 100 человек у них хватало провизии на 3 месяца. Уж насколько это правда, не знаю.
1: Это не так актуально в канале, ты что там зашел в порт?
0: Не знаю, вот. Значит, всего, вначале поставили 5, в итоге всего поставили 14 таких драгунов. Судя по всему, это был такой парусный гибрид, Фактически аналог английских левиат, которые тоже, по идее, ставились для действия в канале. В общем, если посмотрим на испанские фламандские фрегаты, у них отношение длины к ширине 4 к 1. У англичан 2,5 к 1, у французов 6 к 1. Ну и прям полный спектр. Ну, скорее всего, все-таки не стоило англичан и французов выпендриваться, лучше поставили корабли, как у испанцев, пользы было бы больше. Я вот, к сожалению, не нашел ни изображений этих драгунов, ни каких-то внятных описаний, а как же они плавали. Ну, скорее всего, по ветру они плавали хорошо, а против ветра не очень. Ну, кроме вот этих необычных драгунов, французы строили и более традиционные корабли. В 27-29 году заложили 14 кораблей умеренного размещения, ну, как обычно, 300-500 тонн, и один громадный 72-пучный корабль. Это был знаменитый Курон. Вот у нас есть его чертеж. Это именно чертеж того времени, которому вполне можно доверять. Франции тоже был нужен свой престижный флагман. Причем заметим, что Курон они начали строить раньше, чем начальник Суверенной России. В целом корабль, несмотря на большие размеры, был несколько архаичным. То есть у него было 24 пушки на нижнем деке, 22 на верхнем деке, 5 на обоих деках была ступенька. То есть он такой. Отметим, что также у него было 8 пушек, смотрящих нос, и 8 смотрящих корму. Поскольку предполагал, что корабль будет действовать в Средиземном море, где велика угроза от испанских галер, и возможна ситуация, когда им нужно палить вообще во все стороны сразу. То есть это имеет смысл. В целом, в отличие от того, что Венесис, ему особо долгой жизни не уготовано было. Значит, стоили его 5 лет, 29 по 34 год. Потом он 5 лет более-менее служил. В 1939 году попал в шторм, после которого его год ремонтировали. А дальше в 42 году умирает кардинал Ришелье, в 43 году умирает король Людовик XIII, и после этого корабль сразу же списывают. В общем, судя по всему, он все-таки оказался выше пределов технологий своего времени, слишком длинным и непрочным. Ну и даже адмиралы французские его несколько недолюбливали, предпочитали держать флаг на кораблях поменьше, более привычных. То есть такой вот символ величия страны, который, к сожалению, долго не служил. Значит, в 1635 году Франция вступает в войну с Испанией, однако первое время на кораблестроение никак не отражается. В 1937 году заказывают следующие 7 кораблей, 6 в Голландии, 1 у себя. Снова покупаем все в Голландии. Наконец-то, в 1939 году Франция строит первую казенную верфь. Значит, на этой казенной верфи вначале поставили 2 фрегата небольших, потом 2 300-тонных корабля, и в конце 2 700-тонных корабля. После этого кардинал Ришелье умирает, и, собственно, это действие верфи заканчивается.
1: Побаловались хары.
0: Да. Вот у нас есть изображение этого 700-тонного 40-пучного корабля «Луна». Под 11-го времени изображен сразу сбоку, спереди и сзади. Как можно видеть, это, видимо, корабль близкий к голландской архитектуре 20-х годов. То есть с довольно длинным носом, достаточно высокой настройкой. В общем, если подвести статистику, всего по Ришелье было построено 28 больших кораблей отечественной постройки, 17 голландской, 13 тайфеев и 3 переоборудованных торговых судов. Ну, это не считая там, десятков кораблей, нанятых на одной компании. Их мы не считаем, потому что значит, утонуть можно. Из тех этих 61 единицы всего 4 корабля голландской постройки это единственные были больше 40 пушек. Точнее, 40 пушек и более. То есть почти все остальное это было от 20-30 пушек. То есть такие средние кораблики.
1: Ну, понятно.
0: На самом деле, в Голландии, понятно, такие же. Ну, кораблики стали большую часть флота. Кстати, среди тайфеев испанских 7 из 13 были больше 800 тонн. То есть корабли были совсем большие. Но поэтому вооружены они были слабее французских. То есть там где-то 30-35 пушек. В общем, поэтому, несмотря на достаточно большую численность французского флота, по силе он, видимо, уступал английскому, где все-таки делал ставку на большие корабли. Ну, вот как мы говорили, Ришелье умер, Людовик умер, и, в общем, флот впал в некую паузу. Следующее оживление было в 1945-1947 году. Значит, вначале, как обычно, заказали 4 корабля в Голландии.
1: По традиции.
0: Да. Потом мы шли поставить 7 кораблей у себя. Тут решили уже, значит, у Голландии, кстати, поставили парочку 48-пушечных, достаточно солидных. И у себя, значит, кроме одного 26-пушечника, поставили 4 от 42 до 52-пушечника. Также 60-пушечный РАН, это королева, и 66-пушечный Вандом. Последний был первым в французской истории трехдечником.
1: Трех?
0: Да, он, ну, 66 пушек, это уже солидно. Ну, надо сказать, что этот трехдечник был в французском понимании этого термина, то есть у него были три полные палубы, но на верхней палубе между фок и гротмачтой пушек не было. Вообще, кораблю этому, конечно, не повезло. Он, в общем, попал, конечно, на период фронды, не финансирование флота, в итоге стояли 12 лет, до 59 года. И, похоже, он и осокся на стапеле. То есть, в общем, после 12 лет постройки он служил всего 11 лет, и не вылезая из-за ремонтов, в общем, не повезло этому кораблю. Ну, дальше во Франции фронда, там измена Канде, измена Тюрена, в общем, все плохо, не до флота, пока не до судостояния. По этой причине французы для поддержания шинов покупают 6 кораблей в Швеции и 2 в Курляндии. Там в Швеции была тоже аналитическая история. Значит, шведы во время одной очередной шведско-датской войны захватили там довольно много кораблей у датчан. Посмотрели и поняли, что у них кораблей больше, чем им, в принципе, нужно. И они сами вышли на французов с предложением, давайте мы что-нибудь подадим. Ну, французы, естественно, купили.
1: Есть предложение?
0: Да.
1: Не хотите, не задорого.
0: Да. Ну и в целом, вот в 50-е годы, конечно, французское кораблестроение впало в такой ступор. Все было построено 6 кораблей, 4 средних, 2 побольше. 48-пушечный «Эркюль» и 60-пушечный «Сен-Луис». Почему мы про них упомянули? Дело в том, что как раз в это время французы таки начинают отказываться от голландского плоского днища и начинают строить корабли как бы по своим чертежам. Если мы посмотрим на сечение французских кораблей того времени, у них днище будет такое полукруглое. Так, ну вот у нас еще есть табличка с ТХ французских кораблей. Ну, наверное, все на сегодня. Следующая лекция будет уже про линейный флот.
1: Понятно, а вот они закончили вот этим фактически своим днищем. Там вот кроме вот этого полукруглого днища были какие-то особенности еще?
0: Слушай, ну смотри, на самом деле они почти все время строили корабли близкие к голландским. Uh-huh. Причем голландским uh-huh. до 30-х годов. То есть голландским, условно говоря, то есть голландцы, конечно, убежали 20-30-х, перешли к полноценным двухдечникам.
1: Uh-huh.
0: А французы, похоже, строили еще более ранние корабли с более высоким бортом, с более высокими застройками.
1: Uh-huh.
0: Вот как-то так.
1: Понятно. Ну, то есть они еще, короче.
0: У них как бы своей школы еще не было. Uh-huh. Она еще
1: не выработалась.
0: Да.
1: Все понятно. Да, даже как-то странно. Вроде как бы они, блин, в средние века там что-то пыжились, там воевали на море с англичанами.
0: Слушай, ну у них вообще. С корабельным флотом были проблемы. У них же при королях Франциске I и Генрихе II они построили очень большой флот.
1: Mm-hmm.
0: Искарак. Но, к сожалению, вот мы знаем, что он был большой, и все.
1: И все, да?
0: Да. Потом у них гражданская война, флот полностью аннигилируется.
1: Понятно.
0: И шлейф фактически с нуля все это восстанавливал. Mm-hmm. Ну, естественно, там, после такого промежутка сложно сразу все восстановить. Ну, надо сказать, что французы потом при Людовике возьмутся за ум и прямо обгонят всех остальных.
1: Но это в следующий раз поговорим.
0: Да, это будет даже там через две лекции.
1: Хорошо, окей. Спасибо огромное. Очень интересно, как всегда, познавательно. Друзья, я надеюсь, тоже всем было интересно. До свидания, до новых встреч.
0: Пока.

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: В прямом эфире программа «Клименко советует». Я Александр Кузьмак, на прямой связи с нашей студией председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте, добрый вечер.
2: Приветствую вас и слушателей, приветствую.
1: Герман Сергеевич, ну, если позволите, начнем с этой, перед тем, как говорить о цифровой экономике и вообще о массе новостей, которые связаны с происходящим, хотелось бы, ну, если вы не против, да, вашу оценку услышать последним новостям, потому что, с одной стороны, в этой новости главное то, что прямой, совершенно прямой посыл, даже не посыл, а сообщение, направленное вовне, и тут аналитики разные расходятся, кому именно оно отправлено, относительно ответного массированного ракетного удара вооруженных сил Российской Федерации в случае попытки сорвать празднование 9 мая, праздника 9 мая. С другой стороны, значит, что такая вероятность существовала, поскольку вероятность подобного срыва, коль скоро вот такой прямой, жесткий, очень агрессивный ответ со стороны официальных лиц Министерства обороны.
2: Ну, вопрос перемирия всегда был достаточно сложным, да, и с нашей стороны, как я понимаю, страстно и украински, да, то есть, ну, мне кажется, что все-таки на праздники, которые для всех имеют значение важное, да, мне кажется, и для, вообще для всех жителей стран СНГ, мне кажется, майские праздники, День Победы, это всегда был праздником, ну, таким универсальным, как Новый год, простите, да.
1: Ну, да.
2: При этом, если Новый год отчасти...

0: В общем, да, я ваш посыл прекрасно понимаю. А серьезно к ней можно относиться и с точки зрения того, чтобы дать понять, что этот праздник должен быть праздником.
1: Безусловно, да. То есть здесь мы тоже должны как-то добиваться своих целей и задач, ставить их как-то. Я вообще человек военный, честно говоря. По первому образованию это никуда не девается, знаете, как там военно-мажайского. Потом можно сверху положить экономическое образование, даже юридического добавить. Да, суть от этого не меняется, честно говоря.
0: Все понятно. Тогда давайте переходить к новостям. И первая новость, она связана с запретом ввоза в Россию терминалов иностранных спутников. Звучит она, как власти России запретили ввозить в страну средства для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения. И вот здесь хотелось бы, конечно, расшифровки, потому что, ну, в общем, не совсем понятно, что это были за спутники вообще, в том числе двойного назначения, что это за средства для приема и передачи, и почему именно сейчас.
1: Ну, обратите внимание, у нас последние полгода идет очень активное, знаете, становление суверенитета российского интернета, давайте назовем еще своими именами. Да? То есть мы 10 лет ничего не делали. Не только интернета, а вообще IT-индустрии. Да? Мы не боролись с мошенниками, мы не боролись с экстремистами. Каждый телеграм у нас был у каждого сотрудника администрации президента, хотя... Это такая странная, согласитесь, история, да, то есть, когда секретоносители, да, то есть пользуются продуктами. Ну, в общем-то, ну, Павел никогда не скрывал, что он никого не любит, давайте так скажем, быть некорректными, да, то есть, да. Вот, и как-то вот в этом плане.
0: Никому не служит.
1: Да, да, это очень корректно. Не, еще учитывая, что, как и оказалось, да, что когда вы арестовали во Франции, и он такой, вот уже первое заявление было чудесным, слушай, я что-то не понимаю, я со всеми сотрудничаю, да, только он, ну, сотрудничает эксклюзивно, ты мне, я тебе, мы все выдадим. Поэтому здесь, конечно, эта история, она любопытна тем, что, в общем, мы сейчас делаем все одновременно, да, и, конечно, давно нужно было решать вопрос, если мы хотим сделать, чтобы у нас было российское пространство интернета, да, надо что-то делать с зарубежным трафиком, да, то есть надо делать что-то с доступом к зарубежникам, которые не знаете как, не следят за, как бы, там, скажем, за трафиком, да, за качеством этого трафика. Причем до этого момента существовала некая договоренность, международная договоренность существовала, что спутники, пролетая на чужой территории, без согласования не работают. Ну, просто не работают, и все. То есть у нас есть, кстати, геостационарные спутники над Индией. У нас много геостационаров. Мы, кстати, их заняли. Достаточно много точек у нас есть. Но мы не вещаем на страны без согласия. Да? То есть, ну, была такая договоренность. Да, она была юридически прописана. Но, обратите внимание, мир настолько странен в последнее время, особенно с Трампом, давайте так скажем честно. Да? Вот как-то до Трампа он был какой-то такой, знаете, он тоже был странный. Да? То есть такой был немножечко ЛГБТшный. Там в школах, в туалетах, там как-то вот какие-то такие разные истории, да, то есть вот для всех, да, вот, но в целом терпимый, да, а сейчас очень странно все происходит, да, то есть вот, и здесь появляются какие-то такие истории, что действительно спутники, которые летят, то есть начинается такая возможность, окно возможности появляется, у вас есть аппарат, который принимает сигнал со спутника, да, ну, почему бы и нет, если он зарегистрирован где-то, да, то есть вот. Поэтому я так понимаю, что количество спутниковых терминалов достаточно велико, которые приходят к границе, посмотрели таможню, посмотрели статистику. Действительно, прием, то есть вполне там, терминал, это и раздача трафика, и еще что-то, да, то есть в этом плане я государство отчасти понимаю, мне не нравится, честно. Мне бы самому хотелось в городе Донском, Тульской области, у меня там дача, да, я бы там с удовольствием поставил терминал старлинковский. Причем не потому, что я хочу куда-то получить доступ в незаконную историю, я хочу получить свой гигабит там, да, то есть или куда-то трафик, сколько он там мне даст, да, за какие-то разумные деньги. Это вопрос последней мили. То есть вообще спутниковый интернет, он низкоорбитально оказался, в общем-то, в общем, достаточно таком ценовом факторе симпатично. Да? Вот. Но тут вопрос, знаете, какой? История же, она любопытная. История в Древнем Риме, где-то 139 год до нашей эры, они решили изгонять иностранных астрономов. Они запретили ввоз иностранных всяких вот этих секстантов, да, то есть, вот, ну, потому да, что... Да. Очень интересная история, потому что они считали, что тот, кто гадает на звездах, тот показывает людям как бы жизнь, да, то есть, ну, направляет их, да, то есть, ну, как астрономы, мы пришли посоветоваться, ну, и не надо...
0: Ну, владеет информацией, так или иначе, стратегической.
1: То есть аналогия, кстати, почти 100%. Другой вопрос, что там это ни к чему не привело, но я думаю, что здесь у нас не придет, это просто, я бы, знаете, как сказал, нормализация.

0: То есть без соглашения, то есть я уверен, что если бы это Starlink, да, это не только Starlink, есть китайские, кстати, спутники летают, а раздают интернет, есть французские, раздают интернет. Я уверен, что если бы они согласились, пролетая на территории России, соблюдать законодательство Российской Федерации, а это как вот сервис VPN, он же нет ничего незаконного. Если он подключил к себе списки Роскомнадзора, так ради бога работай сколько хочешь. Я уверен, что Роскомнадзор к ним будет иметь претензии. Здесь примерно такая же история. Но спутниковые группировки Маска, ну, там еще есть несколько, французская там есть действительно большая, они, конечно, пока игнорируют все эти истории. И я так понимаю, что вопрос не в том, что запрещены именно сами тарелки, да, то есть запрещают завозить, да, а запрещают, ну, переведем на русский язык, запрещаем завозить то, что у нас не лицензировано. Да, то есть будет лицензировано, будем завозить. Ну, и потом, как я понимаю, мы готовимся больше лоббировать интересы своих. Бюро 14400, напомню, запустило 16, первых 16 спутников, которые низкоорбитальны и теоретически говорят о том, что они в целом там плюс-минус обеспечивают. Ну, так я понимаю, что-то мы взяли у китайцев, что-то купили где-то микросхемы. Но вроде бы по плану получается, что 300 спутников летать скоро будут, и они будут обеспечивать покрытие на территории России. Зачем нам конкуренция? Отчасти я понимаю. Поэтому я бы, конечно, бы предпочел, чтобы сперва бы все-таки построили, а потом уже запрещали. Ну, наверное, можно такая история. В общем...
1: Ну, Сергеевич, а позвольте тогда, да, немножко расшифровки в этой связи, вот чтобы еще понятнее было, потому что временами, ну, скажем так, только в вашей программе эту расшифровку можно получить, я имею в виду, что зачастую вот все ограничивается вот такой вот короткой заметкой, мы видим, что власти запрещают ввозить в Россию что-то иностранное, и сразу возникает мысль, чем это грозит российскому пользователю, ну, в частности, интернета, и, ну, соответственно, как с этим надо будет жить, ну, грубо говоря, и сколько? Ну,
0: я думаю, что на данный момент ничем не грозит, никакого интереса к этому, ну, не то, что интереса, то есть те, у кого был интернет, у того он и останется, какой бы он ни был бы с белыми списками, без белых списков, да, вот он будет. И связь будет та же, которая была, и сотовая связь будет такая же, такая, какая была, только мы живем сейчас в режиме ограниченного доступа к ресурсам, которые нам запретил Роскомнадзор. Да, если бы мы сейчас с вами себе привезли Starlink, да, мы бы сидели мимо решения Роскомнадзора. Да? То есть мы бы посещали те же сайты, которые там запрещены у нас, например, смотрели бы то, что нам запрещено смотреть. Тут вопрос уже, знаете, как такой, знаете, я считаю, что как человек военный, еще раз повторюсь, на территории там страны надо соблюдать то законодательство, которое принято. Вот, как я понимаю, в этом плане хуже ничего не будет. Это не про действующую историю. Здесь другая история была бы, если бы мы сейчас начали охотиться за старлинками, которые уже стоят на территории России. Но не очень понятно. Мне, кстати, вообще вся эта история, она мутновата. Она очень сильно, знаете, как я понимаю, немножко завязана на историю с СВО, на историю, что на линии соприкосновения много старлинков, и там есть наши, то есть наши люди пользуются старлинками, это правда, да, то есть это есть такая история. А на той стороне их достаточно много, и сейчас их Маск пытается разделить, да, на правых и левых, да, то есть зачем запрещать? Ну, тут сложная история. Я думаю, что здесь как бы процесс именно вот этот, это вопрос подготовки к запуску нашей низкоорбитальной группировки.
1: Да, да, потому что там думаю, стоит срок, да, полгода. То есть, как бы за эти полгода, видимо, должно что-то произойти.
0: Да, я думаю, что за вопрос вообще туда где-то, да, то есть станет понятно, когда у нас что-то будет, потому что, давайте скажем так, люди консервативные, те, кто сейчас себе включит тарелки от Starlink, вряд ли будут переключаться, ну, быстро, да, то есть это, кстати, люди, они всегда очень такие, знаете, первые покупатели, они всегда первые, самые эффективные. Поэтому здесь, мне кажется, это в пользу все-таки наших разработчиков. Не сказал бы, что меня это прям сильно фрапирует. Да? Почему? Потому что, еще раз повторюсь, ничего не забираем у людей, которые сейчас... То есть никого не отбираются тарелки, это не было... Знаете, как можно некоторым образом такую кривую поговорочку, нежели богато, и не надо привыкать. Да? То есть, вот, то есть, если бы, я еще понимаю, у нас было бы, то да, вопросов бы не было. Да? То есть, поэтому, мне кажется, тут, знаете... И тут более сложный вопрос, как я понимаю, следующий будет, это про поводу параллельного импорта. Да? Вот там, там вопросов как раз безумно много. Здесь это никого не коснется, а вот то, что Минпромторг горит желанием там, нам всем устроить легкие приключения, да, то есть закупка техники, это, да, это хорошая история.
1: Но считаю. Это там... пока история, да, сейчас мы про нее расскажем, эта история пока находится, то есть это пока в СМИ находится, это еще пока, я так понимаю, если только вы не подтвердите обратное, что это уже не в СМИ, но так или иначе речь идет о том, что с 27 мая, как сообщают некоторые СМИ, в России собираются запретить параллельный импорт компьютеров и другой техники, там моноблоки, всякие комплектующие и так далее, там жесткие диски и прочее, прочее, прочее. Вот, и в связи с этим попадают под этот запрет много разных брендов, очень-очень известных и мировых брендов. И вот тут опять-таки нужна не только ваша оценка, но и ваше объяснение, потому что тут многое непонятно.
0: Оно там вообще достаточно четкое лоббирование. Это лоббирование разработчиков наших железяк, да, то есть отечественных, которые привозят оттуда за рубежа комплектующие, собирают ноутбуки. У нас есть такие компании. Собирают ноутбуки, продают их, кстати, государству в основном. Уровень все-таки сборки отличается. Вы, наверное, смотрели на список компаний, которым отказано в параллельном импорте. Я переведу на русский язык. Что значит отказать в параллельном импорте? Это значит, что завозить можно только официально. А официально они нам не могут завозиться, потому что санкции.
1: Ну да. Да.
0: По сути, это запрет на поставки. Да? То есть мы придумали термин «параллельный импорт», перевожу на русский язык, это контрабанда. Да? То есть была, завозили левый товар, который нигде не светился. Условно говоря, это Хьюлитт же Паккард не знал о том, что привозится, юридически не знал, давайте так скажем. Практически, я думаю, он догадывался, что покупали киргизы, казахи, армяне, грузины, и потом это как-то оказалось на нашей территории. И разные способы существовали, да. Вот. Есть коллеги, я не помню, как сейчас называется, сразу скажу. То есть, вот есть коллеги, чуть ли не цифровая экономика называется, или цифровые производства, что-то такое, которые объединяют производителей отечественных ноутбуков, отечественных компьютеров, что бы это ни значило. Потому что, когда мы говорим с вами отечественный компьютер, вот отечественное программное обеспечение, я понимаю, да? Что у нас в отечественном, может быть, в компьютерах, кроме процессоров Эльбрус, и то они сложно, давайте назовем, они отечественные, они уже не производятся сколько лет на Тайване. Это сложно сказать, это сборка. Вот. Они лоббируют, естественно, увеличение своих объемов. Мне это все безумно не нравится, потому что это прям чистое лоббирование и снижение нашего с вами качества. Да? По большому счету, нельзя, я не знаю, покажите мне человека, который это сказал, что мы можем, вот эта продукция этих компаний, мы полностью ее замещаем. Нет такого, да, то есть мы действительно можем сделать, и делается некоторое количество, собирается ноутбуков и компьютеров для государства и для государственного потребления определенной конфигурации. Эти конфигурации штучные, имеется в виду единицы конфигурации штучные, сами там компьютеры, их там могут быть и сотнями тысяч, да, имеется в виду комплектации, да. Вот. А вот та история, которую мы с вами знаем, там ребеночек хочет купить игровую приставочку, чтобы игровой компьютер, чтобы у него там было там 256 гигабайт оперативки, чтобы у него было там 5-6 терабайт дисков. Это уже сборная всегда была история. Мы ее заказывали, нам привозили действительно марочное производство. Не знаю, вот эта история, если она будет реализована, она, конечно, всем нам по голове проедется. Причем мы с вами понимаем прекрасно, приведет это к простой истории. Техника подорожает.
1: Конечно. Давайте так скажем. Возить будут, но другими путями.
0: Давайте пример вспомним. Да? То есть очень долго компания Apple не поставляла официально в Россию айфоны, маки. Она и сейчас, кстати, не поставляет официально, я могу сказать, да? Но я могу сказать, что у меня вот свежий мак. Я нажал на кнопочку, мне его привезли, да? Сейчас вот смотрю мак Нео, там ребеночка посмотреть, да? То есть вот оно все есть. И здесь проблема заключается в том, что это сделано для того, чтобы юридически, да? То есть сейчас, повторю, у нас с вами, там понадобится хороший компьютер, вы, естественно, купите. Просто он будет дороже стоить на 20-30%. А это сделано, если будет сделано, для того, чтобы в гостендерах просто убрать конкурента. Ну, как к этому относиться? Вот к этому я отношусь плохо. Да? Почему? Потому что вот это прям четкая история. То есть, ну, мне, с одной стороны, знаете, чиновников не жалко, пусть работают, ну, скажем так, на не очень совершенных компьютерах. Да? А с другой стороны, ну, в общем-то, если бы я был чиновником, я бы расстроился, если бы я работал на компьютерах, ну, в общем-то, не, ну, мягко говоря, не очень современных. Да? Вот. Поэтому вот к этой истории я искренне надеюсь, что к 27 мая разъяснится история. Кстати, эта тема поднимается не первый раз. Коллеги, лоббисты, производители отечественной техники, по-моему, раз в полгода очень активно к этой теме подходят. Ну, и вы понимаете, законы бюрократии, знаете, какие? Раз тему накатал, два тему накатал, три тему накатал. Так, все, отстань, вот на тебе и иди отсюда.
1: Ну да, вот. Раз тебе так надо,
0: Честно говоря, вот эта новость, она меня очень расстраивает, потому что она вообще не имеет отношения. То есть, условно говоря, если в случае со старлинками, я понимаю, что когда бюро там 14400 запустит спутники, там примерно понятно, как все будет дальше развиваться.
1: То есть мы его замещаем, там очевидно замещаем одно другим.
0: Очевидно, наша промышленность может произвести тарелки. Вот мы нанометры не можем произвести, вот мы не можем произвести процессор, да, то есть, ну извините, да, вот Эльбрус только получился, мы его как бы там взяли старые спеки, отправили на Тайвань, что-то получили. Но это мы его все-таки, конечно, надо дать должное, мы его не разработали, мы опирались на разработки раньше. Вот. Очевидно, что тарелку по приему сигнала и отправке сигнала мы, конечно же, сможем произвести. Это не является сложностью, мы действительно можем обеспечить себе нормальную низкоорбитальную группировку. Поэтому, а вот в истории здесь это прямо вот вышибить с госконтрактов, да, то есть производители, которые будут предлагать, там, ну, не знаю, там, компания там, Asus, да, будет там, предлагать там, на госпоставке. Да, то есть вот мы ее вышибли. Но, понимаете, черт, я сильно сомневаюсь, что мы можем поставить замену адекватную, причем по ассортименту. Давайте так скажем, наверное, можно вытянуть один там ноутбук какой-нибудь, да, то есть вот. И еще раз повторюсь, важно, я не люблю чиновников, я им был, поэтому я не люблю, кстати, да, то есть те, кто был, знаете, в цирке не смеются, да, то есть вот, не люблю, да, то есть пусть у них будет там самый тяжелый, самый медленный ноутбук, но с другой стороны, мы же хотим, чтобы они работали, понимаете, да, то есть работать надо все-таки на хорошей технике.
1: У нас много очень таких больших, обширных тем. Мы их оставим на вторые полчаса. Ну, а да. Пока такая веселая тема, связанная с китайским роботом, в конце этого первого получаса. В Китае во время танцевального шоу робот, у которого случился программный сбой, вышел из-под контроля и напал на танцовщиц. Ну и дальше отмечается, что... Да, веселая тема. Вместе с людьми участвовал в одном из номеров. В какой-то момент начал размахивать руками и ногами. В общем, вышел из-под контроля. Девушки испугались. Танцы не прервали. Робот никого не побил. Вот, в конечном итоге. Но найдутся обязательно те, кто скажет, ага, это как раз и есть Терминатор. Он просто маленький, еще ничего не понимает. А за ним-то это еще не Шварценеггер, но, так сказать, это версия Т-200, еще не Т-800.
0: Ну, слушайте... Сложно комментировать. Давайте так скажем. Помните, когда как было смешно, еще страшно не было. Еще айтишники верили в то, что они великие люди с высокими зарплатами. Да? Когда появился первый чат GPT, картиночки 6 пальцев. Помните, 6 пальцев? Шесть пальцев. И все смеялись, говорили, фигня полная, да, ерунда все это. Да? Сейчас айтишники уже не смеются. Ну и перестали смеяться доктора, перестали смеяться, кстати, журналисты многие.
1: Да? Психологи.
0: Психологи, все. В Америке у нас еще они как-то живы, да. В Америке они считают, что все, это уже конченная специальность. Я к чему говорю? Что да, с одной стороны, смешно. Но если мы посмотрим с вами планы Китая, они планируют к 2027 году выпустить миллион. Для Китая миллион – это вообще ни о чем, давайте так скажем. Это для нас что-то означает. Уже на миллион в эксплуатацию антропоморфных человекоподобных роботов. Да? То есть это что такое? Это миллион укладчиков кирпичей, миллион там, мойщиков посуды, да? Миллион там, убирания мусора на дорогах. Да? Вообще, я когда с экономистами пытаюсь поговорить на эту тему, ну, экономист типа Хазин вообще не готов на эту тему разговаривать, но когда еще каких-то таких экономистов, которые куда-то смотрят, ну, никаких претензий к Хазину нет, просто он где-то там в небе. Мы же на земле, да, мы земляные червяки, завоевываем вас, да, то есть вот как цифры, да. На самом деле проблема-то действительно серьезная, потому что произойдет большое вымещение, оно произойдет, вымещение понаехавших, да, везде, не только у нас. Это вообще проблема иммигрантов, это проблема всех стран. Это чернорабочие везде, в Европе, все. Давайте спрогнозируем, если завтра появятся роботы стоимостью 10-20 тысяч долларов, ну, эквивалент ежемесячная какая-то такая, лизинг будет 500 долларов стоить. Это уже примерно известные даже черты, вот прям известные черты. То есть у вас за 500 долларов в месяц, вот вам, пожалуйста, дворник, работает 24 часа в сутки.
1: Не пьет, не курит, да.
0: Это вообще мы уже добавили, не пьет, не курит, это прямо вот мы там туда добавили все. Сидит кассир, да, и вот эта вся история, и вот, обратите внимание, произойдет реальное разделение человечества. Вот когда в фантастических фильмах показывают, что есть небо, и на нем живут великие люди, есть низ, отребье живет, да, и между ними даже нет пересечения. Да, сейчас достаточно большой переток, и социальный лифт обеспечивается потребностью золотого миллиарда, назовем его так, в грешных людях там из Азии, например, да.
1: Вот. Так и они-то интересно... роботов и заберут тогда, получается, вот этот самый золотой миллиард. Они у них и будут чистить бассейны.
0: и отпустят всех подоехавших туда-обратно. Понятно, это не будет не 100%, но мы с вами понимаем, что мир точно разделится. Да? То есть вот там уже дальше будет очень интересная история, куда все дальше пойдет. А, во-первых, роботы не платят налогов, да? То есть хотя уже там периодически начинают говорить о том, что давайте за каждое рабочее место, где работает робот, будем что-то собирать. Но это не изменит проблему, это не отменит проблему как таковую. Да? Поэтому, с одной стороны, смешно, что робот, но я еще раз хочу напомнить, 6 пальцев. Прошло всего 4 года, и уже, значит, уже сейчас, если вы почитаете форумы профессиональных программистов, мы уже не знаем, что делать с юношами, джунами, которых мы, когда мобилизация все уехали, мы тут же 250 тысяч мест создали образовательных в системе. И вдруг выясняется, что, честно говоря, не очень нужны, потому что вот эти шестипальцевые искусственный интеллект уже вполне спокойно справляется с их работой. И у нее не 6 пальцев, у них 5. И вот когда роботы просто танцуют, это тоже приводит к определенным таким достаточно вот наблюдениям симпатичным.
1: И поговорим об индустрии развлечений теперь. То есть о видеоиграх в разных, так сказать, с разных сторон. Потому что, ну, первая новость касается Роскомнадзора, опять, который инициирует серию судебных разбирательств против крупнейших мировых игровых издателей, обвиняя в их несоблюдении российского законодательства, локализации персональных данных. Ну, насколько я понимаю, там большая часть из них ушли уже с рынка, но, тем не менее, часть-то, ну, то есть, играют же все равно. Я так понимаю, для того, чтобы играть, все равно нужно свои эти данные предоставлять. И ну, вопрос... Да. Все,
0: молчу. Ну, надо предоставлять. Нет, я... Вы совершенно правильно говорите. Я просто согласился с вами, что да, многие ушли, платежи не принимаются с российских карточек, но наши многие граждане играют, они регистрируются там как российские граждане. Более того, некоторое сотрудничество идет, в отличие от Павла Дурова, в отличие от некоторых иных компаний, когда у главного транслятора всех этих историй Стима возникают проблемы, то есть если там Роскомнадзор что-то находит, они убирают трансляцию на Россию, это правда. И да, Роскомнадзор ставит сейчас вопрос, опять же, честно, мне это не очень нравится, но я понимаю причину этих историй. Да? То есть причина – это то, что история с Роблоксом, она никуда не делась, да, то есть она в Америке закончилась следующим образом. Они ввели жесткие правила и, надо отдать должное, начали терять аудиторию. Да? То есть, ну, вообще, мы с вами должны четко понимать, что чем меньше регуляторики, тем, конечно, вроде бы как бы и публики побольше. Да? Другой вопрос, что в результате введения жестких правил, ну, все-таки у вас аудитория падает. Вы должны выбирать между популярностью, как это делает Павел Дуров, надо сказать, должно, и соблюдением закона. Да? Вот закон, он так обычно приводит к тому, что у вас все-таки несколько скучнее становится жизнь. Вот, и поэтому, да, есть прекрасные игры, я сам поигрываю в PUBG, да, то есть в стрелялочки, да. То есть,
1: ну, вот. Видно по вашему креслу, что вы любите компьютерные игры.
0: Ну, тут скорее больше, знаете, как дань личному впечатлению, чем, то есть просто я себе как-то, у меня было кресло такое капитанское настоящее, да, но как-то вот я вроде в банке не работаю, то есть вот для банкиров, а для IT-компании все-таки это более такое современное кресло. Вот. Ну и вообще игровые кресла, они более там для айтишников подходят. Они, кстати, вот так вот. Вот. А, тем не менее, история понятная. Непонятно, как из всего этого выходить, потому что вряд ли они будут сотрудничать, вряд ли они смогут легализовать. А учитывая, понимаете, если бы мы не были под санкциями, шанс на то, что они смогут локализовать у нас там свои данные, есть. Ну вот история с ТикТоком, Америка, она примерно показывает, что договариваться можно, да, то есть о чем-то. Как бы там насильно это все не происходило, тем не менее, ТикТок разделили на американскую часть и на китайскую часть. Вот, и понятно, что это путь, он такой был первый кровавый, я бы так сказал, долгий, со спецэффектами, но я понимаю, почему это происходит, потому что если вы, у вас, давайте грубое сравнение, если у вас ферма, коровы, да, вы отправляетесь пастись на чужую лужайку, да, то есть, ну, вряд ли хозяин чужой лужайки будет рад, он говорит, ну, либо делись молоком, да, то есть, вот, либо как-то вот объясняйся, да, то есть, поэтому...
1: А лучше траву мне сажай тут тогда, раз ты уже тогда...
0: Что-то траву сажай, ну, в общем, чем-то занимайся, да, то есть, не надо делать вид, что, ну, просто вышли, погуляли, зашли там, да, то есть, вот, вернулись. Вот. Поэтому требования Роскомнадзора понятны, они не сегодняшнего дня, давайте так скажем, да, они давно уже идут, это не, даже не про СВО и не про вот эту историю, это давняя история, еще с закона о том, что персональные данные нужно хранить на территории России. Больше того, даже скажем, давайте так скажем, вот новость в том виде, которая нам прозвучала, она может прозвучать к любым другим основным ресурсам. Да? То есть везде, где кто на территории России хоть как-то коммуницирует с нашими гражданами, забирает у них e-mail, забирает у них какие-то адреса для связи, коммуникативные какие-то связи налаживают, они все должны все-таки на территории России хранить персданные, арендовать сервера в Ростелекоме, в Транстелекоме, у кого угодно, у МТС, у Билайна, да? Вот, и там хранить именно сами наши данные. Естественно, давайте так скажем, никто из них этого не делает. И вот Роскомнадзор пытается каждый раз их подопнуть. Да? То есть, ну вот, насколько это потревожит наших детишек, которые играют во все что угодно. Да? То есть, и там и Counter-Strike, и PUBG, и Fortnite. Всем известное название. Да? Но не хотелось бы без этого остаться.
1: Здесь вот следующий вопрос, который тоже связан с компьютерными играми, только уже в их профессиональном, так сказать, интерпретации, я имею в виду киберспорт. Здесь есть такая вот тема, на мой взгляд, она очень многогранная, она мне в какой-то части близка, потому что много лет посвятил спортивной журналистике. Так вот, Международный олимпийский комитет приостановил работу специализированной комиссии по киберспорту. Об этом сообщают японцы, но здесь как бы два момента хотелось бы обсудить. С одной стороны, это выглядит так, что МОК борется за место под солнцем, потому что киберспорт, очевидно, забирает поляну. И забирает эту поляну очень активно. И как бы, так сказать, и МОК волнуется, потому что Олимпиада как Олимпиада – это крайне затратное мероприятие. А Киберолимпиада – это мероприятие совсем другого уровня себестоимости. И, так сказать, они боятся, что, так сказать, это получит развитие не в их сторону, они, так сказать, барыши потеряют колоссальные. А с другой стороны, философский спор на тему о том, что считать спортом и считать ли киберспорт спортом в чистом виде, он ведь тоже никуда не делся. Поэтому хотелось бы с обеих сторон вот на эту тему, так сказать, забежать.
0: Ну, слушайте, тут, знаете, как... Это же история не только про киберспорт, это история про шахматы, да, то есть про шахматы я гораздо более, знаете, как-то раньше больше увлекался шахматами, потом, хотя, ну и потом в Тетрис-то мы все начинали.
1: Но шахматы, простите, что перебиваю, они же давно уже в разделе игры, а не в разделе спорт находятся, если искать их, так сказать, на любых поисковых серверах.
0: И мне каждый раз возникает вопрос, шахматы это спорт или игра? Я считаю, что это все-таки спорт. Да, то есть, ну, слушайте, ну, футбол это тоже игра все-таки, давайте так скажем, но мы считаем ее спортом. Вот. А если бы от меня зависело шахматы, конечно, были бы олимпийским видом спорта, да, то есть вот. Но мне кажется, глубже история с киберспортом, глубже, чем она кажется, это вопрос про то, что разделегирование полномочий, да, то есть как только вы... Дело в том, что киберспорт, он абсолютно измерим, да, то есть там мы с вами, ну, как-то понимаем, что происходит, да, как применить киберспорту, доставший всех историю с как их, стимулами. Как
1: допингом.
0: Это? Допингом, да. Как применить с допингом, да?
1: Мы можем как сразу применить, сказать, да.
0: Как применить? Ну, во-первых, наверное, сгонять всех на живую поляну и играть киберспортсменов, ну да, так делают, да, там Dota делает, пригоняет спортсменов. Ну что им делать? Брать кровь на анализ, а что там, да, искать? Ну,
1: а там энергетик на энергетике.
0: Ну, вообще, слушайте, ну, я и сам любил по ночам играть, но я не нарушал закон, да, ни в каких смыслах, но кофе пил бесконечно. Но в этом смысле кофе тоже можно считать тоником вполне себе. Поэтому я думаю, здесь больше речь, знаете, идет о чем? Столкновение, на примере киберспорта, это столкновение старого и нового. Это то же самое, что происходит у нас, то же самое, что происходит во всем мире. С одной стороны, условный Трамп, с другой стороны, условный Волош, да, то есть, ну, или кто-то из наших, там, любого назовите, да. А это очень разные, менталитеты разные, подходы разные, да, оценки разные, да. И вот эти незыблемые позиции Олимпийской хартии, которые, в принципе, были красивы для мира, то есть, вы знаете, можно даже немножечко, знаете, давайте закривим аналогию, да. ООН надо перезапускать. Или не надо? Хороший вопрос же, понимаете?
1: Запускать что?
0: Перезапускать ООН, Организацию Объединенных Наций. Это же тоже оттуда же. Ну, когда-то были времена, когда МОК был, да, когда договаривались страны, причем там всегда были страны крупные, страны потяжеловеснее, да, кто-то всегда лидировал, да. Была какая-то такая история. Современный мир, ведь он совсем не такой. Да, то есть, но он же внизу находится, да, то есть, здесь как чайный гриб, он сверху есть, это у вас МОК, это у вас ООН, да, но с 45-го года прошло много времени, да, то есть, это когда у нас про олимпийские современные дети, Ну, как-то вот греки, вот эти все, вот эти вот бегающие там спортсмены, которые там многоборцы, да, это все как-то уже становится, и увлечения другие, понимаете, да, у современной молодежи, ну, конечно же, не футбол, конечно же, Counter-Strike, да, и они другие, они требования предъявляют другие, у них нет авторитетов, да, то есть самое главное, нет авторитета. Ну, представьте себе, ну, вы знакомы же, у вас есть наверняка знакомые игроки, вот у меня
1: да, есть. Разумеется, даже два родственника близких, то есть сыновья.
0: Да. Да, вот, да, да, да. А теперь представьте, идет заседание Международного олимпийского комитета. Там сидят приличные люди, чемпион там Олимпийских игр по футболу, да, чемпион Олимпийских игр по лыжам, да, какой-нибудь астматик из Норвегии, там, который там добежал биатлон, например. Да, ну, приличные люди, понимаете, приличные. И сажаете туда чемпиона по доте. Да? Ну, ну как? Но они неприличные, понимаете?
1: Ну, вот
0: они
1: вы знаете, Георгий Сергеевич, не в порядке полемики, но, в принципе, в футбол нельзя играть онлайн, а в доту или в Counter-Strike можно. Вот почему. Или в шахматы тоже можно. А почему, собственно, мог-то и боится?
0: Естественно, да, то есть нет, понятно, что сейчас, например, там киберспортивные соревнования, многие производятся как? И они действительно приезжают, да, то есть они там сажаются, но чтобы было видно, что они там как-то там видны.
1: В одном месте, да.
0: Да, еще раз повторюсь, мне кажется, это вот, если рассматривать вообще конфликт между старым и новым, да, то есть вот посадите директора металлургического комбината вместе, я однажды просто это проделывал в Туле, да, то есть когда за этим столом сидели директор металлургического комбината и руководитель крупной IT-компании. Слушайте, ну это вот это невозможно, это прям вот это не, ну то есть не, они, причем они оба, знаете, очень важно, хорошие люди, оба, но как они будут в одной среде, поэтому, наверное, МОК по-своему прав. По-своему прав. Но если он хочет закончить... Ну, есть же всегда развитие, да? То есть, есть и теория развивается, да? То есть, если компания не меняется, мы с вами это слышали не один раз, да? У нас только религия может жить тысячелетиями, да? Все остальное в целом должно как-то меняться, учитывая реалии, да? Вот все, что МОК сделал, да, в свое время, это когда они взяли и на современном пятиборье, да, там был бег, конный спорт, фехтование,
1: фехтование, стрельба, плавание, стрельба, да.
0: Я занимался современным пятиборьем. И вот они бабах, и там лошадей убрали. Я говорю, коллеги, ну как, это же, ну что это? Ну вот, вот это то, что они могут, да, то есть, ну или, допустим, хорошо, хорошо, дота, да, то есть, ну вот смотрите, вот есть я и вы, давайте по-честному, глядя друг другу в глаза. Кёрлинг – это что, спорт?
1: Ну, для канадцев, ну, в Канаде самый популярный вид спорта, между прочим.
0: Да. На канадцы там все что. Ну, девушки принимают какие-то странные позы и куда-то там, да. То есть много странных видов спорта.
1: Причем это правда, спорта? Правда, я согласен, нет, безусловно.
0: Там, просто... другой вопрос. Какие виды спорта из киберспорта, да, то есть должны войти в олимпийскую программу? Это же тоже хороший вопрос, да?
1: А вот нужно ли киберспорту, я вот к чему вел-то, то есть как раз к тому, что на то, что сейчас в мире-то происходит, не глобализация, а наоборот. Идет же распад, по сути дела, крупных объединений, и появляются, так сказать, опять на кластеры. И киберспорт, как и Формула-1, или какой-то еще вид спорта, прекрасно себя чувствует без всяких Олимпийских игр. Я вот к чему.
0: Киберспорт без Олимпийского комитета проживет прекрасно. Вообще прекрасно проживет. А вот проживет ли МОК без запускания к себе современной крови молодой, не факт, честно вот, говоря. Да? То есть, поэтому мы с вами можем много спорить, но,
1: консенсус, кстати, истории, абсолютный.
0: Да, в истории Олимпийские игры обычно они всегда пытались добавить что-то новое, а потом что-то не приживалось. Да? Но мне кажется, что здесь у киберспорта вообще никаких претензий к МОКу нет. Я не знаю ни одного игрока, который бы сказал, хотелось бы выступить на Олимпийских играх. У них есть своя история. Есть там чемпионат по доте, там есть прекрасные призовые. Они выстроили себе экономику, надо дать должное, неплохо. Да? Вот, и в целом они не нуждаются. Тут еще, знаете, гигантское противоречие. МОК живет на трансляциях и на дойке государства. Давайте вот скажем прямо. Да?
1: То есть все так и есть абсолютно.
0: Но который такой, знаете, бизнес, давайте не будем говорить про коррупционность, но это прям вот, вы знаете, сколько вешают
1: грамм. Паразитируют, ну, конечно, да.
0: Ну, паразитируют, но это, знаете, это больше шоу, это больше там, ну, знаете, как больше похоже на какое-то актерство, да. А киберспорт, он абсолютно технологичен, мало затрат, там нельзя создать комиссию из тысячи человек, которые будут дать пару миллиардов долларов в год и требуют с государства заплатить мне за содержание. Потому что это как-то зачем, собственно говоря, это не нужно ни в коей мере. Вот. Я за шахматами наблюдаю ФИДЕ, да, то есть, вот, ну, просто на старой памяти наблюдаю. И вот у них это та же проблема. Есть молодые шахматисты, есть шахматисты старые, есть те, кто понимает, что уже не надо играть длинные партии. Это вообще не история, да, то есть длинные партии вообще не надо играть, да. Но есть старые устоявшиеся люди, гроссмейстеры там, они считают, не, ну как же, классика – это классика. А нужно быть современным. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь, вот история МОКа и киберспортивных игр откажутся, но, значит, им осталось недолго жить. Вот произойдет то, что произошло вообще с интернетом. От нас все отвернулись, а потом мы всех купили. Да? Так же произошло, правильно?
1: Ну вот да, да, же... да, нет, конечно. Георгий Сергеевич, вы знаете, мне тут мысль была, пришла, простите, просто в порядке вот беседы об этом, что ведь в связи с этим может получиться так, что вот вы про шахматы упомянули, что шахматы интересны людям стали. А вот, вот это вот наши страхи о том, что какой-нибудь Deep Blue там компьютер обыграет Каспарова, и на этом шахматы закончатся, иноагента, да, но тем не менее, да, или какого-нибудь другого там нынешнего Каруану, там, не знаю, какого-нибудь Карлсона, неважно. А получилось-то не так, наоборот, все стремятся в блиц, все стремятся в быстрый шахмат, потому что это зрелищно, потому что это красиво, и плевать им на то, что по этому поводу думает Deep Blue.
0: Я даже больше скажу, феноменальная история заключается в том, что начали плодиться гроссмейстеры 11-12-летние. Да? Почему? Потому что они преодолели вот этот вот страх, что преподавать должны обязательно гроссмейстера. Компьютер прекрасно обучает, прекрасное. Другой вопрос. Там можно спорить, если посмотреть на вот эти, то, что индусы производят в каких-то бесконечных количествах гроссмейстеров. Там прям просто был в третьем классе, потом бросил школу и 8 часов в день играл в шахматы. Да? То есть, вот. А понимаете, если вы играете с гроссмейстером, который к вам еще подстраивается, у него же сил компьютера хватает. Он выводит на траектории. И, конечно, там Гукеш, если память не изменяет.
1: Да-да-да.
0: Там как раз по нему история, он абсолютно... Он как Фишер, вы знаете, вот если вот вспомнить историю Фишера, Бобби Фишера, да, то есть это гений шахмат абсолютно необразованный. Да? У него же под конец жизни прекрасно, у него там было здесь в голове немножечко антисемитизма, немножечко коммунизма. Причем, ну, есть же такой утонченный коммунизм, да, знаете, вот есть утонченный антисемитизм. Как бы это ни звучало, некрасиво, да, то есть, но есть.
1: Он, ну, знаете, первобытный, когда... да.
0: У него такой, знаете, простой, да, вот все, что удалось туда впихнуть, при этом человек абсолютный гений в шахматах, да, потому что он просто не получил никакого образования, поэтому вот как-то так. Поэтому Мокова, давайте так скажем.
1: Но, и тем не менее, продолжая эту тему с другой стороны, исследования показывают, мы как-то давно еще на эту тему говорили в этой программе, что увлечение видеоиграми, я, честно говоря, удивлен, я не ожидал, что это так, помогает детям строить карьеру в будущем. То есть, когда мы, вот, честно признаюсь, мои... Да.
0: Это прям, слушайте, это прям must-have, о котором я постоянно везде говорю, да, я говорю, слушайте, коллеги, смотрите, давайте на примере PUBG, да, играет команда, PUBG, Counter-Strike, для слушателей поясню, там команда бегает и кого-то должна поубивать всех, да, то есть там можно много споров, убивают правильно, убивают неправильно, агрессия, не агрессия, вот команда виртуальная, ее нет, они друг друга не видят, команда из 4 человек, там должен быть один начальник, один снайпер, и они сами добровольно распределяют все, да, то есть ребеночек первый раз пришел играть, проиграли, стали следующую команду формировать, и они каждый раз перепробуют эту историю, формируются новые команды. Обратите внимание, если почитать про команды, они сами, я снайпер. То есть это нормальное осознание и тренировка к реальной жизни. Ежедневно, ежечасно, то, чем мы пытаемся детям впихнуть на профориентации, но не можем им нигде показать в реальной жизни. Они в виртуальных играх, то есть если команда побеждает, это слаженное действие. Нельзя победить в одну, знаете, в одну дырочку, да? Поэтому в этом плане, безусловно, команды, да, то есть вот, я могу сказать, что у моего старшего все друзья, они из игр. Все, с тем, кем он сейчас работает, все оттуда. То есть и они вытворяют... Ну, это я иногда прошу что-то, мне надо. Говорю, у меня в Челябинске живет товарищ, сейчас мы быстренько все тебе организуем, да?
1: Потрясающе. То есть
0: там формируют отношения. Еще нет, в общем, вот представьте на секундочку, это не школьные связи, которые неизвестно, как идут, да? А здесь вы зашли в какую-то историю, и вы должны же, вы же понимаете, кто-то ленится, кто-то нет, кто-то не смог получиться. Он может потом, ну, если ему что-то не понравилось, вышел, свою команду создал, да? То есть это реальный тренажер такого, знаете, серьезного для взрослой жизни. Я это оцениваю как... То есть когда мне говорят, ты как относишься к играм? Я говорю, прекрасно отношусь к играм, вообще ко всем играм, именно командным, да? То есть это прекрасная история, которая заставляет детей не просто социализироваться, а социализироваться с максимальной эффективностью. Мы каждый раз можем переиграть. То есть вам не понравилась команда, вы облажались, создаете новую команду и учитесь. Возможно, ваш статус не тот. Начали играть, стали командиром. Нет, хорошо, и дальше подбирайте. И они подбирают под себя команду, ведь это же там в день там играется там 10-20 игр, по 4-5 минут, например, да? Вот, или 15 минут, неважно, сколько ты играете эту историю, и вы каждый раз налаживаете свои отношения и выстраиваете их вверх, без денег. Там не работает модель, ну, наша принятая, вы же понимаете, да, у кого в школе костюмчик лучше, тот важнее, да. Угу. Там в играх-то и нельзя подделать, понимаете, вы не можете стать руководить командой, если вы тупой, понимаете? Ну, не можете, понимаете? Вы не можете за деньги это купить, да? И в этом, кстати, есть это, в этом и есть самая вовлекательная история во всех вот этих вещах, да, то есть вот, в игровых.
1: Единственное, что, то есть я совершенно согласен, что это наше, так сказать, ренегатство, или, как это сказать, консерватизм наш, который мешает многим родителям, многим людям поколения там уже там за 40, за 50 воспринимать происходящее. Но, тем не менее, есть же риски, как, ну, некие риски все равно, вот нас сейчас слушают родители, например, детей, там, да, время позднее.
0: Согласен.
1: И видят риски. Знаете, Достоевского он не читал, мой ребенок, да, и Пушкина не читал, потому что он в компьютере сидит.
0: Да, но лет 25 назад, страшные цифры сейчас были, 25, ну, где-то, наверное, интернет появился, ко мне прибегает моя сотрудница, да, у нее мальчик был 14-летний, да, она прибегает и говорит: Гера, слушай, мой там в интернете сидит, я не знаю, что это такое, но вчера он принес $200, баннеры рисовал, да, то есть мальчик заработал деньги. Она говорит, там, возможно, дальше идет разная версия, расчленят, убьют. Смотри, Ир, у тебя есть два варианта. Первый, мальчик сидит в интернете, в целом понятно на самом деле, да? Ты просто его не очень понимаешь, но в целом понятно, следы остаются. Либо идет вниз на первый этаж, первый подъезд, у тебя район рабоче-крестьянский, достаточно, пиво, девочки, правка, да? Выбирай. Так же и здесь, понимаете? Ответ безумно простой, да? Есть выбор. Да, риск, на самом деле, самый неприятный риск, наверное, это игромания. Но, вот вы знаете, я со многими психиатрами на тему разговаривал, да, то есть там это же какая история? Чем больше вы запрещаете в этом смысле, тем больше туда идет интерес, и потом, на самом деле, может сорваться совсем, да. А на практике, в общем-то, игры, по большому счету, действительно развивают. Риски есть у любой таблетки. Давайте так скажем. Наверное, самый простой довод. Мы с вами берем аспирин, да, то есть и мы сможем с вами нарваться на все, что угодно. И на аллергическую реакцию, и прямо на любую. Особенно, если касается что-то сложнее, так вообще можем улететь. И мы все равно пьем таблетки, потому что мы понимаем, что 100 тысячам человек помогло. Но мы с вами помним, что 100 тысяч первому нет. Да, возможно, разовьется игромания, но, честно говоря, насколько я вот общался с всеми, кто вот этими как-то обеспокоенно понимает, ну, да нет вроде бы. То есть, ну как, ну оно, если есть, то оно есть. Ну да. И, наверное, надо сказать больше другой риск, что ребенок получит расширение своего кругозора ровно настолько, что он может, например, уйти из семьи рано или поздно. Для него ценность семьи станет размываться. Потому что пока он живет, учится в школе, которую мы его отправили, в институте, в который мы его посадили, он примерно вертится в этой среде. А ведь игровая история, она абсолютно международная.
1: Конечно, да.
0: Он может найти друзей вообще где-то в этих странах, где и мне кажется, другие авторитеты, понимаете? Этот риск вот там больше, мне кажется.
1: Еще одну тему хотел бы хотя бы коротко затронуть в самом конце. Связана она с комитетом премии «Оскар», который ограничивает использование искусственного интеллекта в фильмах. Очень многие замечают, что на сегодняшний день огромной проблемой становится написание сценариев. Они стали хуже. То есть фильмов, ну вот это многие об этом говорят, что стало меньше хороших сценариев. Очень много сиквелов, приквелов, сериалов и так далее. Фильмов стали меньше снимать, потому что как-то вот люди почему-то разучились их писать. Попытка ограничить искусственный интеллект может помочь в этом смысле? Ну, если коротко.
0: Слушайте, нет, конечно, в Древнем Китае каллиграфы в свое время, когда появились печатные истории, они добились, что батюшки, там у них свой батюшка был, кто у них там, великие китайские тех времен, да, чтобы там все было только рукописное, да, то есть, ну, 200 лет они продержались, да, то есть, вот, они добра не дожили. Здесь примерно такая же история. Мне кажется, они даже это понимают, но отыгрывают вот эту какую-то историю. Мне кажется, я недавно был на встрече с авторами по музыке, да, знаете, это настолько жалкое зрелище было, да, ну, один из композиторов достаточно известных, кто-то выступал по телевидению, говорит, все, больше композиторов нет, ну, по-честному, да, то есть, вот, но когда у вас 30% в топе Яндекса верхнем топе верхнем топе Яндекса, искусственный интеллект, но надо как-то это признавать, да, то есть, потому что на самом деле, это, конечно, не искусственный интеллект на топе, это же человек сел, написал, да, он отказался от звуковика, да, он отказался еще от чего-то, но он что-то уже сделал. Соответственно, мы сейчас это делаем. С кино будет примерно такая же история, она уже очевидна и понятна, да. И мне кажется, что любые рекомендации, это как рекомендация, знаете, у нас сейчас вузы, которые сдались, они пишут, мы допускаем в работе 30% искусственного интеллекта. Я все время говорю, коллеги, а как вы, во-первых, запретите, а во-вторых, как вы определите?
1: Как вы это измерили, да?
0: Ну, хоть какой-то критерий поставили, да, то есть вот, ну, я говорю, хорошо.
1: Герман Сергеевич, у нас только один критерий, это время, к сожалению, оно подошло к концу. Спасибо вам огромное, Герман Клименко провел с нами этот час.
2: Алексей, здравствуй. Рад вас видеть и слышать. Я вас поздравляю с праздником международной солидарности трудящихся, поскольку мы с вами, безусловно, трудящиеся.
3: Как там вот. Было? Мы не, я не интеллигент, я, у меня профессия есть.
2: Да? У меня профессия. Во-во-во-во. Видите, потому что мы в праздник сидим не за столом, я даже не буду говорить с чем, чтобы нас потом не поругали. Вот, а, соответственно, мы на рабочем месте, без этого самого. Потому что если это самое употреблять на рабочем месте, это получится не программа, а безобразие.
3: Как говорил другой герой замечательного кинофильма, но только в нерабочее время и под хорошую закуску.
2: Под хорошую закуску, да. Хотя некоторые ветераны мне говорили, что 50 грамм перед эфиром очень повышает, так сказать, привлекательность всего зрелища в целом.
3: Стремительность речи, да. Ну, в общем, начнем, да, я думаю, начнем, вы знаете, с коровы, которая у соседа, да. У нас многие такие новости читаем, значит, вот здесь дефицит бюджета, вот здесь там закрылось предприятие. И, ну, чуть-чуть, конечно, есть у нас вот это вот злорадство по этому поводу.
2: На самом деле, я бы на месте инстанций не стал бы так. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать про, я не боюсь этого слова, дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки, то немедленно сразу у зрителей возникает, а у нас-то что?
3: Ну, у нас тоже есть дефицит бюджета, да, тут вопросов нет. Но, кстати говоря, вот уж, не знаю, там, как прокомментируете, но ведь новость в том состоит, что, знаете, такие маркеры любят, рекорд, да, историческое событие, соответственно, госдолг превысил размер экономики, то есть 100, больше 100% получается, у нас-то точно меньше, 20, по-моему, 19, что ли, вот так вот, если я на память правильно помню.
2: Понимаете, в чем дело? Это, ну, как бы... Вещь такая сложная, да, потому что одним хорошо то, а другим хорошо это, да. А у одного на голове такая копна волос, и выглядит он таким дебилом, да, а другой, соответственно, у другого волос нет, ну, вот у меня их почти нет, да, но скоро совсем нет. Вот, и, соответственно... Да, и выглядит это совершенно нормально. Вот этот самый, знаете, был такой замечательный американский актер в фильме «Великолепная семерка» Юл Бриннер.
3: Да знаю, да, даже о ком вы, да. Лысый, да, как коленка.
2: Да-да-да, но который, соответственно, на самом деле был Юлий Бриннер, и соответственно... По-русски он говорил лучше, чем по-английски, поскольку происходил из Российской империи. Вот. Ну и заодно был знаменит тем, что он пел романс русский, да, лучше всех в Америке. Ну, неважно. Значит, вот вся проблема стоит в том, что объем долга по отношению к ВВП – это очень абстрактный термин. Это очень абстрактный параметр. Например, по двум причинам. Во-первых, потому что не очень понятно, что такое ВВП. Вот. То есть это некоторый бухгалтерский параметр и... В тех же Соединенных Штатах Америки, если мы начнем считать ВВП по российским меркам, то у нас получится не там 24 триллиона, а в лучшем случае 14. В лучшем. А может быть и хуже.
3: Это в каких единицах, извините, чтобы я понимал?
2: Доллар.
3: В долларах, да? А, понял.
2: Методика, да. Вот. А в Японии, например, объем долга там 200 с лишним процентов от ВВП. И ничего, они себе вполне живут. Но это понятно. Япония – это страна демократическая, Поэтому там, как император скажет, так и будет.
3: Такая значит, демократия и будет, да?
2: Такая демократия и будет, да. Значит, император скажет... А вы поймите, да, демократия – это вовсе не свобода. Демократия – это готовность общества следовать правилам. Понимаете? Это принципиальный. Вот анархия – это когда никто не следует правилам. Диктатура – это когда правила спускаются сверху, а общество не согласно, а, соответственно, его все равно ломают.
3: А почему не согласно? Может, согласно?
2: Нет, если согласно, то в этом случае это демократия.
3: Ну, а если спускают сверху директивы? Но общество согласно. Вот общество нравятся те директивы, которые спускают. Любят царя, например, условно. А?
2: Что, это означает, что есть лидер общепринятый.
3: Угу. Ну, я и говорю, который, да, император, царь какой-нибудь есть.
2: Да, который хорошо чувствует свое общество. Вот. И вот в Японии император говорит, ребята, надо поддержать наше родное государство и купить государственные ценные бумаги. Значит, народ отвечает «есть» и идет покупать ценные бумаги. Значит, а дальше возникает вопрос. По американским меркам на бумаге должно быть написано, когда она погашается. Что написано на японской ценной бумаге, я не знаю, я их в глаза никогда не видел, но я знаю, что понимает народ. А народ понимает, бумага будет погашаться, когда скажет император. Поэтому долг может расти очень сильно. Знаете, вот у нас такие были 3%, облигации 3% займа. Вот они там не погашались, не погашались, не погашались, а потом бац, и погасились. Ну, там их частично гасили, но тем не менее. Вот так и тут. То есть это вот такое вот специфическое общество. А, так вот, в Соединенных Штатах Америки ключевой вопрос – это не какой объем долга, а сколько стоит его обслуживать. Поскольку процентная ставка не как в некоторых странных странах, там 14%, 13%, а то и 22%, в Соединенных Штатах Америки ставка низкая, там 3,5%. По этой причине стоимость обслуживания вполне терпимая. Вот, вот и все. Поэтому ну и наплевать. Там на самом деле основная проблема не в долге в государственном, а в том, сколько надо из бюджета поддерживать уровень жизни населения. Вот это проблема. То есть у них экономика совершенно дурная. У них она поддерживается через эмиссию. То есть вы печатаете деньги, их через бюджет как-то кидаете народу, через бюджетные программы. Народ что-то покупает, и это рост ВВП. Вот. Понятно, что это как бы... Схема, которая дурная, а самое главное, реальный ВВП при этом сокращается. Ну вот, ну куда деваться? Да? Ну то есть, на самом деле, разбираться в том, как устроена американская экономика, это очень увлекательно. Мы по этому поводу с Андреем Кобяковым, еще когда это было не так известно, как сейчас, написали книжку «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», который в этом году уже 23 года как вышло, скоро четверть века. Как вы самому страшно становится, да? Сколько же мне самому-то лет? Я уже такой, так сказать, дедушка. Вот.
3: Ну, что же делать? В этом есть приятные моменты, кстати.
2: Да, ну, как бы я не могу сказать, что они такие приятные, но как это, есть еще порох в пороховницах, а дальше я говорить не буду, потому что нас опять наругают.
3: Почему? Ну, мы про ягоды же не будем, правда?
2: И про шары.
3: Да, я понял. А, ну, хорошо, а если сравнивать, ну, скажем, такой экономический бартер себе позволить, вот 2 миллиарда, 2 триллиона, пардон, они должны будут платить каждый год, чтобы обслуживать этот долг, а вот бюджет Пентагона, ну, там триллион 100 миллиардов, по-моему, на этот год. Ну, примерно такая цифра, порядок соблюден. Вот что скажете? Ну, что?
2: Вы поймите, в чем вся проблема, да? Бюджет Пентагона, вот смотрите, в чем вся беда. Дело не в том, что бюджет Пентагона большой. Дело в том, что его сильно не хватает. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что раньше как работал бюджет Пентагона. Пентагон, как бы армию обслуживали компании, не только те, которые делают оружие и которые, в общем, больше инновационно-оборонные, чем гражданские. Хотя Боинг, например, делал и военные самолеты, и гражданские самолеты. Ну, а были какой-то там Northrop Grumman, да, который в основном работает на оборонку. Ну, вот поставку еды, поставку одежды, поставку всего. Да, ну вот мы же понимаем, что такое авианосец. Авианосец – это железное корыто, которое должно обеспечивать довольно большое количество разных летающих монстров и плюс к этому содержать... ну, как бы почти дивизию на своем борту, там 3500 человек. Это, по-моему, не считая авиакрыла, ну, то есть, собственно, летчиков, да, и техников. А может, и считая, я не знаю, ну, не важно, все равно, 3500 человек. Вы же понимаете, их надо кормить, поить, одевать, стирать, и даже, простите меня за... неприличное слово, знаете, как это, водоснабжение и водоотведение. Это такое политкорректное слово, заменяющее словом канализация. Вот, вы сами понимаете, что канализация – это штука важная. Давайте, поскольку у нас праздник, я сделаю отступление. Значит, когда мой папа учился в школе, к нему пришел новый школьный учитель математики в 8 класс. Он, значит, вошел, такой человек с не очень высокого роста, с очень большим носом. И он написал на доске большими буквами, ничего не произнеся, Эммануил Эльевич Шнуль. Потом он повернулся к классу и сказал, меня так зовут. Я у вас буду классным руководителем.
3: Угу.
2: Эммануил Эльевич как бы прожил с нашей семьей всю жизнь, да, но он абсолютно был гениальный человек. Но дело не в этом, а дело в том, что он был в армии 5 лет, потому что он окончил МГУ в 49-м году, но поскольку ему было 14 лет, то он, значит, на военной подготовке не был, военный билет не получил, и его сразу после университета взяли в армию. И он с 49-го по там какой-то 53-й год служил в армии. И, соответственно, он... или с 48 по 53, я уже сейчас не помню. А, 20 лет ему было, 19, да. Значит, он 30... В общем, ну, короче говоря, я сейчас уже не помню, не важно. Важно, что он в армии написал диссертацию.
3: Любопытно.
2: И весь класс пришел, значит, на защиту его диссертации. И вот сидит такой ученый совет, это, напоминаю, это еще там 50-й год, сидят такие профессора, еще дореволюционные, там, старенькие. Да? И там, как и полагается, когда, значит, человек серьезный, вообще любой, нужно писать положительные характеристики. И вот, значит, читают характеристику. Объявляется благодарность рядовому Шнулю за, как бы, строительство полкового гальюна. Ну и, значит, соответственно, там все ржут, да, ученые советы ржут. А тут один из членов ученого совета, такой дедушка, он, значит, встает и говорит, да что вы понимаете? Полковой гальюн – это сооружение, говорит он. Это, можно сказать, самая важная часть любой... чай. Как только куда-то полк перебрасывают, первое, что надо делать гальюн. Потому что есть из котелка можно под любым кустиком, а вот, ну, дальше все понятно. Вот, короче говоря, вот авианосец – это очень сложная конструкция. И тут неожиданно выясняется, да, что самый дорогой авианосец Соединенных Штатов Америки, Джордж Буш, который сейчас, вот вчера, да, ушел, значит, обратно в Америку, но, во всяком случае, так в новостях написано. Он, соответственно, в нем то пожар в прачечной, то пожар еще где-то, то у него еще чего-то сломалось. Ну, мы, конечно, можем предположить, а там у него там как раз канализация забилась.
3: У него там у другого пожара, я не помню, то ли у Форда, то ли забыл.
2: Ну, значит, у Форда, неважно, не принципиально. Важно другое. А это все происходит не только потому, что там как бы такие пацифисты служат. Я не верю в то, что в американской армии служат пацифисты. Да? Вот. Они, конечно, могут не хотеть идти под бой, когда ракета летит. Да? Но... Так вот, вся проблема состоит в одной единственной вещи. Что качество поставок в американскую армию сильно падает, в том числе скорость ремонта. Потому что этот самый Буш пошел ремонтироваться. То есть его еще до конца не доделали, а его уже надо ремонтировать. Почему? Потому что раньше была инфраструктура Соединенных Штатов Америки, которая за нормальные деньги работала на армию в том числе. А сегодня, поскольку уровень жизни в Америке падает, Америка живет на импорте, то вот эта инфраструктура в значительной части уничтожена или стала очень дорогой. И по этой причине денег на нее нужно сильно больше. Цены растут, деньги не выделяются, в результате армия обслуживается по остаткам.

0: какие-то там металлические унитазы, да, вот на авианосец. Выясняется, что металлические унитазы есть только либо китайские, либо вьетнамские. Опять-таки, упрощаю. Не-не-не, говорят секретчики, нельзя ставить китайские унитазы на американский авианосец, потому что в него может быть запечатана микросхема, которая будет шпионить. Поэтому унитаз должен быть американский. И в результате что получается? Что Пентагон должен создать производство металлических унитазов. А создать производство – это, во-первых, сильно дороже, чем купить там 3% выпуска уже существующей компании. Вторая проблема состоит в том, что если вы это все-таки сделали, это производство, и продали там для авианосца унитазы, то дальше, а дальше куда их продавать?
1: Ну вот, смотрите, если все-таки вернуться к первому пункту, там ряд экспертов говорит, что все-таки нужно срочно начинать что-то делать, потому что те проблемы, которые вы там сильно болезненными не назвали, они все-таки таковыми станут. Так вот, как вы считаете, ну вот попытался же Трамп сократить дефицит бюджета, там у него Маск с Рамасвами что-то пытались, так сказать, секвестировать, ну, избавиться от каких-то институтов дорогостоящих. Вот это нужно сейчас Америке делать? Или вот пусть идет, как идет, и нормально оно будет работать?
0: Отвечу. Как только вы собираетесь делать какую-то системную программу, ну, например, сократить дефицит бюджета, ну, например, его можно двумя способами сокращать. Способ первый – уменьшить расходы, способ второй – увеличить доходы. Значит, вы хотите уменьшить расходы. Должна быть системная программа, которая объясняет, какие доходы и почему надо уменьшить. А вы знаете, у меня есть один знакомый, очень такой продвинутый менеджер. И он рассказывал, как в начале 90-х или даже в конце 80-х к ним приезжали американские менеджеры, высокие, на пенсии, и учили их, ну, когда вот была дружба, да. Вот. И там, говорит, была тетенька, бывший вице-президент IBM. Или какой-то такой же другой компании, а в те времена IBM это было, как сейчас NVIDIA. И вот, соответственно, эта тетенька им рассказывала, да, ну там, с десятку менеджеров, да, крупных, советских еще. Говорю, ребят, вот смотрите, да, чем я занималась там? Я была назначена вице-президентом, отвечающим за сокращение хищений на складах. И у меня была совершенно колоссальная система, которая всех контролировала. Да, что люди выносят, еще чего-то, еще чего-то. Я задалась вопросом, каков объем хищений в норме? Ну, вот до того, как это было создано. Объем вот такой. А какова сейчас, каковы сейчас расходы на систему предотвращения контроля? А вот такая-то. Оказалось, что стоимость системы по предотвращению хищений больше, чем то, что
1: Сами
0: мы
1: хищения, да.
0: похищали нормально, да, в норме. Нет, это не значит, что надо всем объяснять, что можно похищать безболезненно. Еще один пример. В Российской империи были конекрады. И были губернии, где это был бич. Да, воровали, воровали, воровали. А есть, в которых этого вообще не было. Так вот, значит, было принято решение, что надо создать ведомство, которое будет заниматься конекрадством. Ну, то есть бороться с ним. Беда состоит в том, что если вы делаете ведомство, то надо в каждой губернии сделать представителя. И
1: Отделение,
0: что же
1: да.
0: вы думаете? Только в губернии лошадей появился человек, который должен бороться. Тут же стали воровать лошадей. Понимаете, это вот объективная реальность, да? Поэтому я как бы в этом вот Рамасваме, вот, я, ну, как бы Маск, я сомневаюсь, что их эффективность была высока. Вот. Но, опять-таки, существует целая куча разных законов Мерфи, которые гласят, что независимо

0: от того, проводите вы сокращение ведомства, или вы это сокращение не проводите, и это ведомство увеличивается со скоростью там, 7% в год. Но
1: Да, так и
0: это я
1: есть.
0: знаю на своем опыте. Да? Вот.
1: Ну, нет, я же не совсем об этом спросил. В принципе, американской экономике нужно в этом плане куда-то, уж простите, дергаться. Или вот пусть идет, как идет, не трогать, и будет хорошо. Ну,
0: Но
1: относительно хорошо. Хорошо не будет, наверное.
0: ситуация такая. Американская экономика рушится. И катастрофа там совершенно в другом месте. Вот на прошлой неделе, сегодня пятница, я сегодня буду писать очередной обзор макроэкономический. Но неделю тому назад основная катастрофа, которая была в Соединенных Штатах Америки, она была связана с тем, что там есть такой индекс потребительской уверенности. Поскольку США – это экономика потребительская, то для них этот индекс очень важен. Потому что если он начинает падать, то люди кредиты не берут потребительские, ничего не покупают, все сберегают, ну и так далее. Так вот, соответственно, индекс потребительской уверенности, который считает Мэрилендский университет, упал не просто до локального минимума, он упал до абсолютного минимума. То есть он сейчас ниже, чем был в кризис 70-х, а он считается с 52-го года. Кризис 70-х, кризис начала 2000-х, кризис 2008 года, ковидный карантин. Вот сейчас хуже, чем тогда. Но это и по другим данным видно, что уже доходит дело до ковидного карантина. Но вот это проблема. И вот с ней что-то надо делать. Что делать и как делать? Ну, скажем так, да, если они очень попросят, я, может быть, могу что-то придумать. Но они сами придумать не могут, потому что у них модели этого кризиса нет.
1: Еще две важные американские истории. Это история с золотом и история с ФРС. Насколько я понимаю, там Сенат одобрил нового главу организации, старый, с которым Трамп скандалил, уходит в отставку этим летом. Ну и, соответственно, новый известен тем, что, значит, занимал один из постов своих директоров во время кризиса 8-9 года. Вроде получил хорошую репутацию. Но вот у Трампа важно контролировать этот орган, насколько я понимаю. Какова его роль и как это все будет продолжаться в ближайшее время? Что новое руководство в этом плане сделает, чего хочет Трамп или не сделает?
0: Ну, это вопрос сложный, потому что, ну, как у них там все внутри устроено, это нужно быть инсайдером, то есть не просто там находиться внутри, но и как бы их знать достаточно давно. Значит, ну, есть, конечно, некоторые вещи, да, которые интересны. Да, например, Пауэлл не финансист, он по профессии юрист. А дальше, ну, как бы можно какие-то устраивать конспирологию какую-нибудь. Например, Пауэлл не еврей. То есть еще были евреи, евреи, евреи, значит, Гринберг, Гринке. А тут, значит, друг не еврей. А теперь, значит, снова еврей. Потому что Кевин Уорш – это еврей. Вот. Но дело не в этом даже. Дело в том, что, помните, был такой фильм «Мертвый сезон»,
1: С Банионисом, да.
0: значит, в котором один из нехороших, значит, персонажей пытает нашего хорошего Быкова Ролана, которого играет Ролан Быков. Фамилия, кажется, его Савушкин по фильму. И, значит, все время ему задает паяльной лампой. И все время ему задает один вопрос. Кто с тобой работает? Вот понимаете, Кевин Орш, зять Рональда Лодера, президента Всемирного еврейского конгресса, то есть это та самая группа транснациональных банкиров, финансистов, которая контролировала ФРС изначально. Это очень специфическая группа, которая, вообще говоря, не рассматривает Соединенные Штаты Америки как свою родину. То есть она вполне, как бы, им какая разница, где регулировать доллар. Они это могут делать и в Австралии, и там в Сингапуре. и еще где-нибудь. Вот. И это ключевая проблема. То есть та задача, которая стояла перед Трампом, ну, по крайней мере, которую перед ним поставила часть, то есть глубинное государство американское, назовем его так, это была задача по превращению ФРС реально в национальный орган. То есть в орган национального управления экономикой. Ничего не вышло, и ФРС продолжает себя рассматривать как транснациональный орган. И вот это и есть ключевая проблема.
1: Ну, то есть, как бы мировой экономикой будет опосредованно руководить ФРС или нет?
0: Ну, скажем так, понять,
1: Пытаться именно.
0: чьи интересы она будет в первую очередь преследовать, это вопрос, который будет зависеть вот от чего. Значит, что важнее, интересы Соединенных Штатов Америки в ущерб доллару или интересы доллару даже в ущерб американской экономике?
1: А вот знака равенства нет, то есть интересы доллара не есть интерес, не всегда есть интересы американской экономики.
0: Я вам сейчас расскажу. Есть, понимаете, поддержание мировой долларовой системы не обходится, не является для США бесплатным. То есть они от этого получают политические дивиденды. Но как страна, я могу сказать, значит, когда была принята Бреттон-Вудская система летом 1944 года, доля американской экономики в мировой состояла 52%. То есть экономика США была больше, чем вся остальная мировая экономика вместе взятая. И это было просто вот, ну вот, как бы вот. А дальше, по мере расширения и развития мировой долларовой системы, доля американской экономики падала. Сегодня она составляет, ну, где-то меньше 15% по производству. Если Соединенные Штаты Америки попытаются сохранить мировую долларовую систему, то экономика рухнет еще сильнее. То есть сейчас еще они в состоянии что-то делать, и более того, они владеют практически полным спектром технологий. То есть они уже много чего не производят, но технологии у них есть. И очень многие, скажем, китайские производства формально работают по американской лицензии. Но своего производства у них уже нет. Но очень скоро и это начнет сыпаться. И это будет жуткая проблема. И вот что с этим делать, совершенно непонятно.
1: А теперь второй момент. Зачем, как некоторые предполагают, зачем они закупают золото, причем не совсем чистое в юридическом смысле, то есть какое-то золото наркокартелей, еще в этом плане какие-то вещи, да? Вот они что, не могут легально его купить, или это дешевле? И вообще, насколько это подрывает их реноме в мире экономическое? И
0: Был
1: вообще, что
0: такой
1: это за история, да?
0: император в Римской империи, Веспасиан. Знаменит он был многими обстоятельствами. Например, именно в период его царствования его сын Тит разгромил Иудею и сжег второй храм. Но главное не это, а главное то, что Флавий Веспасиан, Флавий – это его как бы родовое имя. Так вот, Веспасиан обладал совершенно замечательным свойством. Он, в отличие от всех предыдущих императоров, ухитрился сделать бюджет Римской империи профицитным. Он очень много делал разных интересных историй. Например, он ввел налог на общественные туалеты.
1: То есть возвращаемся опять к этой красной нити нашей сегодняшней
0: Возвращаемся к
1: программы.
0: красной нити нашей. Да. Значит, нет, понимаете, в чем дело? Я просто объясню. Я вчера ужинал с лучшим в мире специалистом по очистке воды. Поэтому, соответственно, как бы тема, она как бы задана. Да? Это, кстати, будет очень актуальная тема очень скоро, потому что чем ниже будет уровень доходов граждан, тем труднее будет содержать систему водоочистки в крупных городах. Так вот, соответственно, К нему пришел его сын Тит, который не то до разрушения храма, не то после разрушения, историю умалчивает. И начал ему говорить: «Папа, что ты делаешь? Ну это же неприлично». На что, значит, Веспасиан так засунул руку, значит, в сундук, вытащил оттуда золотые монетки
1: и сказал, да,
0: серебряные, как полученный от этого налога, показал сыну и сказал: «Ну что, пахнет?» Вот. Поэтому, соответственно, вот, если вы думаете, что золото, конфискованное у наркобаронов, пахнет кокаином, то вы ошибаетесь. Золото кокаином не пахнет. А поскольку уже понятно, что мировая финансовая система трещит по всем швам, я напоминаю, что книжка наша с Андреем Кобяковым называлась «Закат империи доллар», то, соответственно, у всех сразу же возникает вопрос, а что может подкрепить национальную валюту? Вот выясняется, что самое лучшее, что может подкрепить, это золото. Вот и все.
1: Ну, просто с 85-го года у них закон, запрещающий приобретать иностранное, насколько я понимаю, золото. А тут еще и сомнительное. Ведь они зачем-то этот закон принимали. Можно было до этого покупать.
0: Есть разные печати, в чем дело. Тут нужно еще учесть, что есть разные силы. И как бы лоббирование в Соединенных Штатах Америки носит очень такой творческий характер. Я могу сказать только одно, что понимание того, что золото нужно сейчас, и чем больше, тем лучше, оно, в общем, пришло. Хотя, опять-таки, напоминаю, что мы с Андреем Кобяковым писали об этом еще в 2003 году. У нас две главы книги посвящены этому обстоятельству.
1: Теперь еще одно такое взрывоопасное событие, а может и нет. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК, соответственно. И вопрос тут возникает такой. Ну, теперь получается, что они могут продавать столько, сколько добудут, без всяких ограничений, и ни с кем договариваться им не нужно, да? Вот как это окажет влияние на мировую экономику, на цены и так далее?
0: Понимаете, в чем дело? Опять-таки, цены же не просто так цены. Это только в книжках для глупых детей имеется свобода рынка. Невидимая, значит, на самом деле реально имеется невидимая рука рынка, которая обычно представляет из себя некоторый, ну, как бы жесткий институт, который иногда все знают, а иногда не знают. Вот когда там, в 1974 году были, принимались разные договоренности со странами, со странами ОПЕК, когда был создан картель, то цель была вот какая. Цель была создание нефтедолларов. Что такое нефтедоллар? Это те доллары, которые образуются от капитализации нефтяных активов, в том числе от продажи нефти за доллары, но которые не могут быть использованы внутри тех стран, которые нефть добывают. Но если страна продает нефть там, на 100 миллиардов долларов, а внутренние инвестиции в нее 20 миллиардов, то эти 80 миллиардов надо же куда-то девать. Девались они в Соединенные Штаты Америки, неважно куда. Mm-hmm. Можно там покупать Лос-Анджелес, а можно, соответственно, покупать американские казначейки. Это не принципиально. Принципиально то, что Соединенные Штаты Америки получили мощнейший источник инвестиций. И это были нефтедоллары. Сегодня ситуация разительно меняет. Да, и, кстати, ОПЕК – это был инструмент, который позволял сдерживать объемы продажи нефти, регулировать цены и тем самым регулировать объем нефтедоллара. И это всегда все было согласовано. Потому что цена на нефть определяется не странами ОПЕК, а на биржах. Лондонской и Нью-Йоркской. Вот это главная проблема.
1: Но они же договариваются, вот мы столько продаем, а столько, значит, оставляем у себя. И цена в зависимости от этого меняется или нет? Или это слишком примитивно?
0: Ну, они договариваются, но не так примитивно. Вот. Но фокус состоит в том, что у вас была система. А сегодня уже понятно, что эта система рушится. В частности, например, У Объединенных Арабских Эмиратов имеется нефтепровод, который идет, значит, о том, что Объединенные Арабские Эмираты, у них есть выход к морю за пределами Персидского залива.
1: То есть Ормузский пролив им не нужен.
0: Им Ормузский пролив не нужен. Они большую часть своего экспорта могут туда направлять, в порт, который расположен в Арабском море. Все, им больше ничего не надо. И по этой причине, говорят, еще это мы будем согласовывать со всеми этими, когда мы можем без этого обойтись. Другое дело, что этот нефтепровод можно расфигачить дронами. Ну, собственно, у Саудовской Аравии тоже есть такой нефтепровод, он идет в Красное море. Но проблема в том, что он маленький по объему. А у Кувейта нет, у Ирака нет, у Ирана нет, у Катара нет, у Бахрейна нет. А у Объединенных Арабских Эмиратов есть. И поэтому, видимо, они решили, что... Ну, они как бы известны, что они активно дружат там и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки. Может быть, они решили, что вот теперь, типа, мы будем хитрее всех. Всяко может быть.
1: Ну и в итоге, ну если распадется эта структура, то это каким образом на ценах скажется? Нам,
0: А
1: во-первых,
0: это...
1: с точки зрения нас, нам-то выгодно, чтобы высокая цена была.
0: зависит от того, какая будет новая модель ценообразования. А то распадется мир на валютные зоны, и будет отдельное ценообразование в Нью-Йорке, отдельное ценообразование в Пекине и отдельное ценообразование в Москве. И отдельное ценообразование там в Дели. Ну или в Мумбаи, где там будет биржа. Все. И проблем никаких нет. То есть в этом смысле все очень легко и просто.
1: Давайте теперь попытаемся воспылать пролетарским гневом. Такая вот новость есть замечательная. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 16 миллиардов долларов. И в рейтинге Bloomberg 20 наших представителей нашей страны, их общее состояние 315 миллиардов. Почему экономика сжимается, граждане беднеют, а олигархи богатеют?
0: Потому что олигархи капитализируют свои активы на Западе. И это никак не связано с состоянием экономики нашей страны. Почему так получилось, что российские предприятия... Знаете, мне тут говорит основатель, как бы основатель там такой-то компании Мордашов. Я совершенно обалдел, как это основатель. Он приватизировал созданное в СССР предприятие. Понимаете, вот как бы вопрос в том, почему им дали за копейки приватизировать. Вот это вопрос, да. И не надо ли отобрать обратно Северсталь? Вот. Вот это вот вопрос. А соответственно, и вот это вопрос, ну, как бы на который нету нормального ответа. А, соответственно, почему растет? Ну как почему? Потому что активы там, они там капитализируются. Вы поймите, все наши недра капитализированы там. И по этой причине мы тоже часть нефтедоллара. То есть под там, акции Северстали, которые принадлежат Мордашову, там выпускаются доллары. Они печатают доллары под наши активы. А почему мы рубли под них не печатаем? Непонятно. Мне это не ясно.
1: А это можно как-то сделать технически?
0: Конечно, разумеется. Но это
1: Политическое решение нужно.
0: многим не понравится, разумеется. Чтобы у нас была независимая система. Вы что, охренели, что ли? Независимая финансовая система. Ну, как можно? Знаете, существует такая версия, историческая байка это называется. Значит, в 1944 году СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, подписал там все документы, но их не ратифицировал, но выполнял. И до 1950 года рубль был привязан к доллару. А в 1950 году Сталин отвязал рубль от доллара и привязал его к золоту. Ну, а потом, как известно, он был привязан ко всем активам Советского Союза. Так вот, когда он это сделал, то один какой-то там, не то еврейский писатель, не то другому, сказал на каком-то мероприятии такого, то ли на заседании антифашистского еврейского комитета, то ли еще где-то, фразу такую, ну вот теперь-то Сталина и убьют. Ну, как мы знаем, умер он через, через 3 года, и я меньше, чем через 3 года. И как бы есть серьезные основания считать, что его вот такие убили. Вот это вот картинка. Поэтому как бы покуситься на монополию международных финансистов на доллары, это чревато. Но вот сейчас, например, утверждается, что Карл Третий приехал к Трампу, чтобы ему там ультиматум предъявить.
1: По поводу чего?
0: Предъяву сделать. Ну, там много разных. Я как бы небольшой политолог, но там разные вещи. Типа, отдай нам Восточное Средиземноморье и Ближний Восток, и дай нам денег. Ну, в виде совпов. Но
1: Кому это, британцам, что ли?
0: британцам, да, Лондон. Ну, можно
1: А что
0: Брюсселю.
1: значит отдай? Это вот как это, как это
0: Ну как?
1: отдай?
0: Вы себе представляете, что такое своп-линия?
1: Нет.
0: Значит, есть два центральных банка. Они формально печатают деньги. Значит, я напечатал, соответственно, 100 миллиардов долларов ФРС. Европейский там, банк Лондона напечатал 100 миллиардов фунтов стерлингов. Дальше банк Великобритании, ну, банк Англии пересылает эти 100 миллиардов на счет ФРС. ФРС перечисляет 100 миллиардов на счет банка Англии. Эти 100 миллиардов Банк Англии может тратить, как хочет. Теоретически ФРС может тратить эти 100 миллиардов, просто в том, зачем. Они просто лежат на счету, и все, у ФРС. И им это не нужно. А вот Банку Англии, ну, например, чтобы там, совершать какие-то операции на Ближнем Востоке, очень даже вполне эти деньги могут быть нужны, эти 100 миллиардов долларов. Вот там такая вот схема. Это все делается для поддержания курсов взаимных, еще чего-то.
1: А чем рубль обеспечен, с вашей точки зрения, вот сейчас конкретно?
0: Не знаю. Понимаете, я вообще не понимаю, чем руководствуются наши или не наши денежные власти, что они хотят, какие у них цели и задачи. Я пока вижу одну задачу, да, чтобы, не дай бог, экономика России не росла.
1: Ну, это, кстати, вот к тому, что вы в прошлый раз говорили, рубль самая укрепившаяся к доллару валюта за последний месяц.
0: Ну, правильно, ну, потому что у вас, смотрите, да, цены на нефть выросли, мы получили много долларов. Значит, если эти доллары поменять на рубли, то появятся дополнительные рубли, которые можно вложить в российскую экономику. Это же нехорошо вкладывать в российскую экономику, неправильно. По этой причине надо опустить доллар так, чтобы из лишних рублей не образовывалось.
1: Еще пару минуток у нас осталось.
0: Да.
1: Ну вот, раз уж мы о наших, не наших, ихних финансовых властях. Антон Силуанов, глава Минфина, странную для меня вещь сказал. Он сказал, что нужно создать запас прочности бюджета на 3 года. Ну вот, если сейчас рассматривать ситуацию, то вроде бы как она перспективно для российского бюджета. Ну, цена на нефть, это важный параметр, держится, так сказать, на значимых величинах и так далее. А почему он сейчас тогда это говорит? Ну, только не говорите, что я не понимаю.
0: Я не понимаю, увольте меня. Понимаете, еще раз повторяю, смысла в действиях наших денежных властей, знаете, я бы экономист, я специалист по денежно-кредитной политике. Я возглавлял несколько лет департамент кредитной политики Министерства экономики. Я отвечал за кредитно-денежную политику в администрации президента, будучи заместителем начальника экономического управления президента Российской Федерации. Я был там ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Я был членом рабочей группы правительства по кредитно-денежной политике. Ну и так далее, и тому подобное. И по этой причине я очень хорошо понимаю, да, что если у вас есть цель развивать российскую экономику, то надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Но если у вас такой цели нету, то в этом случае у вас какие-то другие цели. Вот я вижу цель не допустить как бы развития российской экономики. Вот эту цель я вижу. Да, но я как бы, это же мое экспертное мнение, я могу ошибаться. Может, я как бы вот, они считают, что я ничего не понимаю. Да, ну вот, понимаете,
1: вы считаете, что они ничего не понимают?
0: Нет, я как раз считаю, что среди них есть люди, которые понимают, но вполне целенаправленно делают то, что делать нехорошо. Для нашей страны, а для них может быть хорошо.
1: Ну вот почему это для них хорошо, это, конечно, загадка. Спасибо большое, Михаил Леонидович.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнения», я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Просроченный президент Украины угрожает ударами дронов по Красной площади во время Парада Победы. Насколько серьезно стоит к этому относиться? Почему вдруг эти угрозы звучат? Ну, в общем, весь этот круг вопросов обговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи политолог Андрей Никифоров. Андрей Ростиславович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Как вы считаете, насколько в данном случае, вернее, как следует воспринимать вот это заявление?
4: Ну, с одной стороны, как очередную не очень удачную репризу 95-го квартала. Вот, судя по всему, там в какой-то момент у них пропало чувство юмора, а вот эта вот злость, которая помогала им, кстати, в профессиональной деятельности, такая как бы вот мизантропия, вот она сохранилась. И сейчас, собственно говоря, только она выбрасывается как бы вот на поверхность. Поэтому мы видим совершенно мрачное такое, я бы сказал, инфернальное, да, вот лицо этого, так сказать, их лидера просроченного. И вот, ну, явно он, даже когда пытается пошутить, не вызывает каких-то улыбок. Но, с другой стороны, не стоит вообще, ну, как бы так, я бы сказал, серьезно относиться к его заявлениям. Я поясню. Вопрос не в том, вот, что они не в состоянии как бы там нам подгадить. Мы видим, что в состоянии они это делают. Но, ну, в общем-то, наверное, уже все знают, те люди, по крайней мере, от которых зависит наша безопасность, точно знают, что они не бьют туда, куда, так сказать, вот намекают, что будет нанесен удар. Это первый момент. Ну и второй, более, скажем так, неподходящий цели для атаки украинских дронов, чем Москва, пожалуй, найти невозможно, потому что, ну, в общем-то, совершенно очевидно, Москва, пожалуй, лучше, чем какой-либо другой регион Российской Федерации, защищена. Ну, там были поначалу, если вы помните, когда начинались только эти все дроновые налеты, были там всякие курьезные случаи. Вот, но с тех пор там быстро выстроена такая система противовоздушной обороны, что, в общем-то, Москва находится в безопасности. Поэтому, ну, скорее стоит ожидать провокации где-то в другом месте. Ну, вот как вот они налетели на Туапсе и продолжают обрабатывать, судя по всему, этот регион. Или перенесут еще куда-нибудь. Ну, в общем, они действуют примерно в духе тех, так сказать, своих идейных предшественников, всех этих хищников о двух ногах, под названием запорожские казаки, которые совершали вот такие вот хищнические набеги, вот такие поголовные грабежи, как раз в тех местах, где их меньше всего ожидали.
3: Вы знаете, интересный момент. Дело в том, что вот эти вот заявления, они подобного рода заявления, они звучат практически каждый год после начала специальной военной операции, ну, начиная, наверное, с 2023-го. И как вы считаете, вообще какая-то политическая составляющая в этих заявлениях имеется? Какой-то, возможно, информационный эффект они хотят достигнуть?
4: Ну, он, этот самый Зеленский, привлекает привлекает так к себе внимание. Ну, вот мы же обсуждаем эту тему, да, то есть он нам подбросил, так сказать, информационный повод. И не только нам. То есть он привлек к себе внимание, фокусировал как бы вот на себе его. Вот что сейчас не так часто, как раньше у него получается. То есть в этом плане эффект достигнут. Ну и покрасоваться, в общем-то, тоже как бы вот не забыл на этом фоне. Ну, кроме того, в общем-то, есть повод для их похвальства. То есть если бы у них вообще ничего не получалось, вот это одно. А так, в общем-то, они демонстрируют определенные результаты своей вот этой вот самой деятельности в рамках вот этой воздушной войны. И на этом фоне все это звучит ну, гораздо более весомо, чем могло бы, вот если бы этих успехов не было. Вот, я бы обратил внимание не на то, что вот это действительно повторяется периодически, вот всякого рода подобного рода угрозы, причем в канун наших праздников, в том числе и Дня Победы, вот, а на то, что впервые, пожалуй, Министерство обороны так конкретно указало на возможные последствия такого удара. То есть речь шла уже не о том, что мы вообще как-то там будем отвечать и все такое прочее, вот, а четко указана цель. Вот в данном случае указание цели — это совершенно в духе как бы того, как мы ведем специальную военную операцию. То есть вот мы будем бить туда-то, туда-то, туда-то, кто не спрятался, я не виноват, но мы всех предупредили. Ничего подобного, конечно, с той стороны не происходит, там совершенно обратная, так сказать, вот, логика принятия решений. Вот, но мы до сих пор как бы вот эти белые перчатки стараемся не снимать. Поэтому, ну, собственно, если вы помните, неоднократно выбрасывались такие версии, предположения, что якобы вот Зеленский и его вот эта банда, они пытаются максимизировать наши удары, ну, то есть как бы вот спровоцировать нас на какие-то такие вот массированные удары по территории Украины, для того, чтобы потом нас обвинить, втянуть там всякие там Запад и все такое прочее, вот, а мы якобы воздерживаемся. Вот сейчас как бы можно проверить всю эту версию. То есть если это так, то следует ждать какой-то украинской провокации. Ну, они же хотят нас спровоцировать. Да? Вот дальше нам будет очень сложно уже отвертеться, потому что это не просто такое, как бы вот, такая угроза в стиле ай-яй-яй. Вот, конкретно указано, что в ответ будет туда-то, ну вот конкретное место прилетит. То есть, как говорится, ждите. Но осталось совсем буквально несколько дней. В общем, посмотрим, как все это будет в дальнейшем развиваться.
3: Еще такой вопрос. Наша страна объявила перемирие с 8 на 9. Ну, а Зеленский говорит, что будет, что прекратит огонь с 5 на 6. Вот этот вот фортель с чем связан?
4: Ну, он пытается оставить за собой последнее слово. И заметьте, он же не объявляет это перемирие там в те же дни, ну, там, режим тишины, да, вот, а вот как бы вперед забегает. То есть, таким образом он пытается перехватить как бы эту самую повестку, но буквально накануне этого своего объявления он заявлял, что не в курсе никак, ни о каких-то, сказать, вопросов, связанных с этим перемирием, если вы помните, что якобы там вот русские с Трампом о чем-то договорились, но Трамп тут совершенно ни при чем, вот они не с ним воюют. Но одним словом, не буду как бы вот так уж его подробно цитировать, суть-то заключается в том, что ну вот вместо, кстати, вместо, заметьте, каких-то там массированных ударов с целью сорвать как бы эти мероприятия, пока, по крайней мере, мы видим попытку перехватить повестку с введением вот этого самого режима тишины. Вот, насколько он будет соблюдаться, ну, в общем, я думаю, ни у кого особых сомнений нет. Но здесь, как говорится, главное прокукарек. Вот этот петух крашеный, так сказать, прокукарек.
3: Андрей Ростиславович, я благодарю вас за комментарии по теме нашей сегодняшней программы и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
4: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили заявление просроченного президента Украины, который обещал ударить по Красной площади во время парада Победы 9 мая. Как следует относиться к этому заявлению, для чего оно было сделано, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Андрей Никифоров.
5: Давайте начнем. Я начать хочу не с Армении, я хочу начать с новости, которая перевернула мое представление о жизни. Знаете, так вот тоже бывает. Значит, короткая предыстория, чтобы было понятно, почему у меня перевернулось представление. Значит, в 90-х годах как раз вот борьба со СПИДом, и встал вопрос, откуда, собственно, вообще СПИД появился. И я не помню, какая из газет написала, что это все потому, что в одной из африканских стран какой-то местный абориген шмыгал мартышку. И в результате получилось вот это, потому что потом он еще пошмыгал какого-то своего борюську очередного, ну и получилось вот это. Я это как-то запомнил, ну, потому что для меня это была дичь вообще полная, лютая, но, знаете, обычно вот именно такая вот глупость, она всегда запоминается. Ну, поскольку я не медик и тема этой никогда не интересовалась, то, в общем, я на это дело забил. Сегодня спутник ближнее зарубежье известил меня, что в Эстонии запретят зоофилию. Министр по делам регионов и сельского хозяйства инициировал поправки к закону о защите животных. Теперь будут запрещены зоофилии и распространение материалов соответствующего содержания. Понимаете, вот первая мысль, которая меня посетила. То есть все эти годы, получается, мы зря грешили на Африку, да? То есть во всем виноваты ванно-таллинские васюки. Ну, макак там, наверное, мало, но кого они там, коз дрючили, овец, я не знаю. А теперь они, видимо, решили положить конец безобразию и с 1 января 2027 года этот трэш запретить. Ну, я не знаю, как кто, я вот проникся. То есть, ну, вы понимаете, да, что чтобы встал вопрос о том, чтобы что-то запрещать законодательно, значит, это явление должно иметь достаточно большое распространение. Потому что вряд ли, если там один Томас бегает и шмыгает козла под хвоста, надо было бы вот это принимать на законодательном уровне. А я так понял, что явление это массовое. Нет, ну тогда стало абсолютно понятно и больше не вызывает никаких ни удивлений, ничего, абсолютное вырождение васюков. Ну, как минимум, с интеллектуальной точки зрения, любой, ну, вдруг среди вас есть гуманист или, например, защитник женщин от злого хама Сумбатыча, то посмотрите, пожалуйста, и попытайтесь проанализировать. Последняя – это совсем сложная история. Ну, если вы уже там защищаете женщин, то, пожалуйста, попробуйте проанализировать и отстоять интимную честь Каи Каллас. У меня единственная к вам будет в этой связи просьба. Вы полученные результаты, пожалуйста, мне не присылайте. Вот, у меня тонкая душевная организация, может получиться, как вот описано у Венечки Ерофеева. Стошнить может быть и не стошнит, а сблевать сблюю. Вот. Это по поводу Эстонии. Я вам все сказал. В конце концов, почему один я должен мучиться? с этим сверх новым знанием. Вы тоже вполне себе, как подельнички, должны от этого страдать. Дальше. Армения. Ну, это великолепно. Я не знаю, так совпало, что оппозиционеры послушали стрим, или внезапно их осенило эта мысль. Мы с вами, по-моему, вчера как раз говорили, да, что вот оппозиция занимается ерундой. Сегодня они провели акцию протеста. Ну, может быть, по меркам Армении это было многочисленным движем, но на мой вкус это очень слабенько. Так не протестуют. Ну, я просто могу сказать, что, извините, в 90-х годах 100-тысячные акции протеста нифига не давали. Ну, то есть вообще. Они ни к чему не приводили. И все это прекрасно понимали. Ну, потому что видеть снулые лица вождей КПРФ на трибуне, ты понимаешь, что, ну, как бы, ну, они работают как вот крокодил Гена в зоопарке. Работал крокодилом. Вот это то же самое. Акция в Армении прошла. На меня впечатление это никакое не произвело. Я честно могу это сказать. Судя по всему, это точно так же не произвело ровным счетом никакого впечатления и на власть. Потому что власть была занята другим. Власть Армении встречалась с ЗЮСом. Вот это момент, который я хочу проговорить отдельно. Вчера я высказал свою позицию по этому поводу, да, что верить надо не словам, верить надо делам. Вот дело Пашинян сегодня отменнейшим образом явил. Важно другое. Вот в очередной раз Россия показала, я, правда, не понимаю, зачем, что вот этот вот пресловутый культ братско-сестринской республики, он никуда не девается. Потому что в Армении есть военная база России, есть пограничники. Ну, дальше можно не продолжать, правильно же? Ну, вы все сами, наверное, понимаете и догадываетесь. Но мы зачем-то продолжаем оберегать ЗЮСа, который там сделал очередные, ну, весьма характерные для себя заявления. И вот это место действительно интересно. Для какой цели оберегается ЗЮС? Ну, видный военный теоретик русской политической эмиграции, генерального штаба полковник Евгений Эдуардович Местнер, он в таких случаях говорил: тактика бы сказала «да», стратегия бы сказала «нет». Допустим, на секундочку, ЗЮС погибает. Ну, в результате чего-нибудь, передоза, например, от общения с геранью. Что происходит в этом случае? Происходит моментальная, посмертная героизация, а главное реабилитация ЗЮСа. То есть он уже будет не наркоманом, не ворюгой, несусветной с Миндичами и Цукерманами, а он будет погибшим в борьбе с русскими. Он станет для Украины святым человеком. Если кто-то вдруг в этом сомневается, я настоятельно рекомендую посмотреть историю убытия в ад упыря Бандеры. Вот пока мы его не трогали, внутри украинских националистов шла безобразная грызня. Бандеру многие не признавали, видеть его не хотели и всячески думали, как бы его скинуть с бочки, чтобы он не мешал выборам. Ну, пока они думали, как обычно, мы зачем-то влезли, уработали клопа этого вонючего, и, с одной стороны, мы привели к власти молодых радикалов, с которым потом пришлось опять очень долго возиться. А с другой стороны, эти радикалы сделали из Бандеры культ мученика за идею. Ну, я не думаю, что мы настолько тупые, чтобы второй раз сделать ровно то же самое. Собственно, третий даже. Потому что в первый раз это было с Коновальцем. Вот, кстати говоря, да, вот две параллельные миграции. Русская и украинская. Значит, в русской политической миграции гибнут два председателя Русского общевоинского союза. Ну, те, кто читал мою книгу «Генерал Скоблин. Легенда советской разведки», молниеносно сразу вспомнят эти сюжеты. Их, безусловно, героизировали, но им не придали религиозного значения. А вот селюки это сделали и в случае с Коновальцем, и, разумеется, в случае с Бандерой. Второе. Допустим, Зеленский убывает в ад. Ну, очевидно же совершенно, что на его место встанет еще больше радикал, который еще и развернет священную хоругв с рожей криворожского Зюса. Никакой другой человек сейчас объективно к власти на Украине прийти не может. И совершенно напрасно у нас многие странные люди оценивают там условно бусификацию какую-нибудь или вот эту всю мишалду исключительно именем Зюса. Ничего подобного. Это политическая система. И система эта достаточно устойчива, потому что не селюки ее делали, а делали ее на Западе. Поэтому, условно, убытие Зюса к Бандере нам ничего не дает, по большому счету, даже морального удовлетворения. Потому что мы тут же получаем следующего ублюдка, как гораздо более серьезного. Ну, например, это может быть террорист Буданов. Креатура американцев. Третье. Это тоже важно учитывать. В политике не делается, ну, если ты не Трамп, конечно. В политике не делается ничего на цыганский хапок. То, что делает Зюс, он настраивает против себя все абсолютно население Украины. Да, безусловно, в это время он не сидит сложа руки. И наносит удары по России. Это надо учитывать. Но если действительно здесь вот брать за основу не тактику, а стратегию, то, может быть, этот момент еще и сыграет. Здесь мне очень сложно судить в силу ряда причин. Во-первых, ни один человек на планете не знает, каково реальное настроение и отношение к чему-то украинского общества. В принципе, мы можем только догадываться по отдельно каким-то косвенным признакам. Второе. Никто из нас даже в теории не может предположить, какая может быть конфигурация украинской власти в случае, если не Зюс. Вот это никто не может сделать. Ну и дальше там еще есть ряд пунктов, они с этой точки зрения совершенно несущественны. Поэтому с политической точки зрения эту историю я понимаю. Безусловно, как и любой нормальный человек, мне хотелось бы туда зарядить орешник. Ну, мне проще, потому что я по отношению к утру точно не являюсь ни братом, ни сватом, ни кумом. Поэтому я здесь лишен абсолютно всех сантиментов. Но, опять же, если исходить из того, что политика – это большая и всегда очень сложная игра истории, такой вариант, да, он тоже существует. Но о нем, разумеется, не говорят. Почему не говорят? Потому что это сложная материя. А в интернете обычно все исходят из того, что максимально просто и максимально понятно. Ну, к сожалению, это специфика. Дальше. Упомянутая Кая Каллас сегодня сделала заявление, что Армению и ждут в ЕС, и все к этому готово. Ну, хорошо. Тут, опять же, да, там Британия подписала целый меморандум с Арменией. Я не понимаю, там, правда, в основе чего. Армяне что там должны будут? Индусов любить или, наоборот, гнобить их? Ну, ладно, это к делу отношения не имеет. Я просто хотел бы сказать, что это такая же абсолютно цедуля, как подписанный меморандум о взаимодействии Лондона и Киева сроком на 100 лет. Эта цедуля ни к чему абсолютно Лондон не обязывает вообще. А Пашиняну это дает возможность поэксплуатировать эту тему в преддверии выборов. Ну, потому что, очевидно, совершенно, да, с экономической точки зрения прорыва никакого нету. Фактор потери национальной идеи тоже никуда не делся. Он остается. И избирателю надо что-то такое показать. А что ты покажешь? Ну, что-то монументальное. Как правило, среднестатистический человек никогда не читает новости дальше заголовка. Поэтому Пашинян всегда может выйти. А, ну, извините, население Армении, это вот по статусу, ну, чтобы вы понимали, по статусу там отношения к политической субъектности, это примерно как селюки. Вот абсолютно в той же плоскости все это находится. Выйти и пафосно им сказать, что смотрите, я там подписал целый меморандум с Великобританией, да еще и Кая Каллас, самый презираемый европейский чиновник внутри брюссельской бюрократии, сказала, что ждет нас всех в ЕС, ну и этого достаточно. Ну, как показывает практика, этого достаточно. Кастрюлизм, много раз я вам говорил, кастрюлизм – это понятие интернациональное. И пофигу, где ты родился, в Ереване или Виннице, в Вильнюсе или в Кишиневе. Если на голове у тебя водруженная кастрюля, с тобой можно делать все, что хочешь. И армянский социум это сейчас замечательным образом продемонстрирует. Собственно, как параллельно, опять же, демонстрирует это Украина, которая сейчас в ожидании, что вот полиция, она провела целую операцию против шуцманов, вот типа там справедливость восторжествует. Я не понимаю, надо какими быть дебилами, если вам параллельно на потужном марафоне объявляют о том, что надо готовиться с 18 лет на фортецию. Ну хорошо, ну вот они там условно упаковали, там, я не знаю, 66 шуцманов. Ну на их место сейчас еще 200 поставят, и вас все равно дебилов запакуют. Чему вы радуетесь? Вот, понимаете, это конституционное право барана выбрать себе живодера. Вот прямо идеальнейшая абсолютная иллюстрация. Вот, но полиция наведет порядок. Я сразу после этого так вот тык-мык по украинским каналам пощелкал, послушал, что надо женщин призывать. Значит, этих всех призывать вообще надо. Еще подумать, может быть, даже там каких-нибудь типа жилых. А то, что там баба Галя бегает по рынку, ну пусть также бегает по посадкам. Какая ей разница, старый, где сдохнуть? У них вот это вот на телевидении, и я параллельно читаю там восхищенные комментарии. Нет, ну полиция разобралась, полиция сейчас их накажет. Что там накажут? Там, если посадят двух-трех, Так это не потому, что они там кого-то по беспределу прессанули, избили или убили. А я так подозреваю, что накажут тех, кто кинул руку на какого-то громадянина, у которого либо родственник крутой СБУшник, либо работает на крутой должности в гауляйтерстве.

Не знаю, насколько это будет для вас справедливо, но закономерно совершенно точно будет. Потому что никак по-другому эта история не разрулится. Все, это система. И больше того, даже если там не будет ЗЮС, эта система все равно будет работать точно так же. Без сбоев. Вот, други дорогие. На этом, собственно, сегодня все. Что будет завтра? Завтра с вами, даст Бог, и обсудим в привычное время, в привычном месте. До завтра. Пока.

0: Начинаем передачу. У микрофона Павел Анисимов, на связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Приветствую вас, Павел. Приветствую всех наших слушателей и зрителей трансляции.
0: Тревожные сигналы приходят. Так, в нашем МИДе заявили, что новый железный занавес с Россией возводят страны Запада. Ситуация в Балтийском регионе. Это отражение геополитической обстановки в Европе. Процитирую посла по особым поручениям Буланова. Наши бывшие западные партнеры пытаются придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями. О возвращении жесткой конфронтации с Европой заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, готовы тратить большие деньги на военное строительство.
1: Ну, готовы, да, готовы, так сказать. Вопрос в том, каковы могут быть наши ответные действия. Что касается железного занавеса как такового, да, который когда-то объявил Черчилль, как известно, в своей, по-моему, речи фултонской, и он строился с той стороны, со стороны Запада. А у нас, вот, например, в наших диссидентских советских кругах, а особенно в перестройку, все говорили о железном занавесе, как будто он был построен изнутри Советского Союза. Вот. Но тем не менее, что касается железного занавеса как такового, честно говоря, я бы не видел в этом никакой проблемы особой. Ну, не будет связи, и ладно, так сказать. Да. Что касается там выстраиваемых там веками связей, ну, были какие-то связи, да. Ну, их не будет какое-то время, а может, вообще никогда не будет. Ну, ничего, на самом деле, это не страшно. Да. На самом деле, опасность представляет их убеждение в том, европейцев современных, что можно начать войну с Россией, и эта война будет вестись обычными средствами, и в такой войне можно победить. Вот это реальная опасность. Отчасти это спровоцировано, так сказать, нашим таким, значит, мне кажется, избыточным миролюбием на полях боев на Украине. Отчасти, так сказать, они убеждены в том, что мы никогда в жизни не применим ядерное оружие. И вот эти вот две проблемы, как бы, да, необходимо решать, потому что это важные политические проблемы. Вот. Потому что, на самом деле, наша задача-то не говорить постоянно про это, готовящуюся войну, а предпринимать какие-то меры для того, чтобы она не случилась, и при этом, так сказать, да, чтобы наши интересы были защищены. Вот потому что просто сидеть и наблюдать за этим, говоря вот о том, какие плохие европейцы, так сказать, да, ну, это, наверное, можно, только, мне кажется, бессмысленно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, да, есть очевидный кризис, мне кажется, европейской вот этой концепции райского сада. Вот, что с ним делать, они не знают, но и решили, что, может быть, вот через нагнетание вот этой вот истерии по поводу России, а там подготовки к какой-то войне, как бы можно, значит, преодолеть некий кризис и выйти в какое-то новое качество. Второе, мне кажется, крайне сомнительным, вот, потому что, еще раз повторю, как бы, да, эта история дважды не повторяется, она не может, так сказать, да, вот, копировать себя же. Вот, какие-то элементы есть, а какие-то, так сказать, каких-то элементов все-таки нет. Вот, но, что касается нас, еще раз скажем простую вещь. Почему они это говорят? Ну, потому что считают, что у них все получится, потому что они смотрят на то, как развиваются события на Украине, потому что они не верят в возможность применения ядерного оружия против них. Вот. Ну, а мы, мне кажется, так сказать, задерживаясь иногда, как бы, с какими-то достаточно жесткими шагами, даем им возможность к подготовке, даем возможность, так сказать, да, к тому, чтобы это все, так сказать, действительно осмыслить и так далее. Поэтому, ну, заявление МИДа, заявление Пескова, да, наверное, это все правильно. Вопрос только в том, как эту проблему решить. Потому что просто вот я уже просто не первый год слышу одно и то же. Будет очень большая война, ужасные европейцы, будет очень большая война. Ну и такое впечатление, что мы, так сказать, вот должны просто жить с таким, значит, с таким настроением, что

0: она неизбежно будет, от этого никуда не денешься, вот, она будет ужасная, тяжелая и так далее. Не, но это риторика проигравших, понимаете? Это риторика уже заранее проигравших. Вот. На самом деле задача-то не в этом, задача совсем в другом. Задача в том, чтобы обеспечить свои национальные интересы, избежав этой войны и продемонстрировав такой уровень угрозы, который любого агрессора остановит. Вот в чем задача-то. А не в том, чтобы бесконечно, так сказать, да, вот это вот, значит, рассказывать про то, какие нехорошие европейцы. Кроме всего прочего, в такой парадигме, что вот там война, она неизбежна, ну, вы не построите никакого будущего вообще, в принципе, да, поэтому здесь там никакая демография у вас не поправится никогда в жизни, так сказать, да, и это самое, никакие задачи не будут решены. Вот в такой вот унылой достаточно как бы парадигме, что типа вот все, европейцы, вот они готовятся, сейчас они приготовятся, и вот будет очень плохо. Сейчас очень плохо, а будет еще хуже. Это вообще как бы, ну, это уже заранее, так сказать, проигрыш. Вот так вот. Поэтому, ну, мало как бы делать заявления. Надо, значит, находить такие решения, которые как бы, да, позволят этого сценария избежать. Насчет вот этих вот связей с Европой, которые вот Европа разрушает. Ну, значит, ей не нужны эти связи. Еще раз, это урок для нас, потому что мы сделали ставку в последние несколько десятилетий на экономические связи, думая, что экономика все решает. Вот, опять же, я знаю, что экономисты и люди, так сказать, финансово-экономического блока, они любят в это верить, как в некую, так сказать, псевдорелигиозную идею, в идею экономики, денег, которая все решает. Но в итоге жизнь подтверждает другое. Да? Жизнь подтверждает, что на самом деле не одними деньгами все это регулируется. Вроде бы с точки зрения денег, с точки зрения экономики, все-то у них было хорошо. Замечательно они потребляли, так сказать, наши ресурсы. На этих ресурсах, да, они выстраивали собственное благополучие, вот, и рынки сбыта, и все остальное. Но не сработало. Не сработало, потому что этого слишком мало. Это первое. Второе. Нельзя как бы, да, все национальные интересы сводить к экономическим связям. Вот так вот. Поэтому здесь все, на мой взгляд, достаточно понятно. Но то, что эти заявления прозвучали, ну, наверное, это правильно. Вот только я не очень понимаю, кто их услышал, кроме нас. Да, вот они хотят порушить. Так, дальше что? Вот это мы им адресуем, что вот нехорошие европейцы хотят порушить, так сказать, эти связи. Так, значит, это пункт А. А пункт Б какой? Пункт Б непонятный, даже услышат они это или нет, тоже непонятно. Кстати, вот по поводу того, что там в Европе, опять же, мне кажется, вот эта вот ситуация, так сказать, которую мы как бы сейчас описываем как фатальная обреченность, она, в общем-то, не совсем такая. Потому что, еще раз говорю, мотивации, на самом деле, для какой-то огромной войны с Россией не так уж много. Их, на самом деле, меньше гораздо, чем было в нацистской Германии там, в 40-е годы. Это первое. Второе, как бы риски слишком высоки. Они гораздо выше, чем те, которые были, опять же, в 40-е годы. Третья ситуация в Европе не такая однозначная. Для того, чтобы ее сделать вот, настолько консолидированной, настолько, так сказать, вот, объединенной, сплоченной, как это было там, условно говоря, в Германии накануне Великой Отечественной войны, вот, ну, для этого понадобятся годы. Это тоже надо понимать. И я думаю, вся ставка-то как раз европейцев совсем не на такую войну. Они видят, что можно вести вот такую войну, как, так сказать, сейчас происходит у нас с Украиной. Да? Ну, что-то там происходит на поле боя, одновременно нас закидывают этими всякими дронами, рисков особых нету. Вот на это они рассчитывают. А почему они на это рассчитывают? Потому что такая, такую модель войны они наблюдают на Украине. Значит, правящие элиты в безопасности. Если вынести все достаточно далеко от линии фронта, то тоже все это достаточно безопасно. Территории европейских стран неприкосновенны. Ну, а что не повоевать-то? Да, можно и повоевать. То есть вопрос в том, что, значит, если мы это констатируем, надо понять, что мы отчасти сами создаем условия для того, чтобы они вот так вот к этому относились. Вот так вот. Они там рассказывают нам про то, как они будут там в Норвегиях, Даниях и прочее делать ракеты, которые будут лететь в нас. Вот. Мы как бы говорим, нет, даже нельзя трогать даже украинское руководство. Ну вот и все. И, значит, вывод такой, бояться некого. Соответственно, можно наращивать, можно это. Если было бы ясно, вот, например, европейскому обывателю, чего ему бояться? Он что должен бояться? Значит, по части ядерного оружия мы говорим, что мы очень ответственно к этому вопросу относимся. По части, так сказать, боевых действий, они происходят только на территории Украины, на которой европейцам наплевать. По части, так сказать, личной опасности, ну вот можно вообще сидеть там где-то за компьютером, как бы, и вообще не вставая, так сказать, со стула из дома управлять дронами, которые убивают людей. Да, а в них ничего не прилетит, потому что они в Европе. Ну вот вы мне просто с человеческой точки зрения объясните, а чего им бояться в этой ситуации? На мой взгляд, нечего абсолютно. Вот отсюда и такая наглость, отсюда и такое хамство, отсюда, так сказать, и вот такие планы. А мы вроде как выступаем в роли потерпевших, которые там, ну вот, значит, будут думать там, да, и вот как оно там, чего там. Вот. А что там происходит непосредственно, так сказать, на линии боевого соприкосновения, честно говоря, европейцы вообще мало волнуют, потому что я думаю, что, в принципе, они внутренне давно уже смирились с тем, что, наверное, мы заберем вот эти территории рано или поздно, вопрос только какой ценой. Территории, которые там вот по референдуму, четыре этих региона. Ну, и честное слово, так сказать, мне кажется, ни немцам, ни французам, ни англичанам от этого вообще ни тепло, ни холодно, им на это вообще наплевать. Вот так вот. Поэтому здесь то, что Европа выстраивает, тут немножко есть такая вот нотка. Ой, ну вот нам так было хорошо, когда вот с Европой все было хорошо, нам так было хорошо, а сейчас вот сама Европа все это разрушает. Понятно, должен быть просто какой-то, ну, в этой игре должен быть какой-то следующий ход, который даст им понять, что это неправильно. Вот, например, мы говорим, это неправильно, правильно? Вот это наша коннотация какая? Это то, что делает Европа неправильно. Так, дальше, так сказать, как дать им почувствовать, что это неправильно? Ну, как вот, каким образом, да? Ну, вот они там лишились части рынков сбыта. Ну, да, но не подействовало. Да. Они лишились, так сказать, поставок нефти и газа. Не подействовало. То есть, опять же, ставка на деньги. Пока ставка на деньги. Денег в этом мире много. И за пределами России их гораздо больше, чем в самой России. Вот, поэтому здесь вот такие вот стоят задачи-то. Совсем, так сказать, другие. Дистанционно обозначить такой уровень угрозы, причем дистанционно, здесь речь не идет о том, чтобы там заваливать людьми, так сказать, да, дистанционно обозначить для стран Европы такой уровень угрозы, который бы их отрезвил. Пока они этого не чувствуют. Как это сделать, ну, надо думать, так сказать, да.
1: А вот эта одержимость идеи неизбежности новой войны, она ограничена только Европой, либо другие страны тоже могут вернуться к такой риторике. Я просто вспоминаю выступление британского монарха Карла III в Конгрессе США, где он, по сути, призывал американцев к войне с Россией, вот американские законодатели аплодировали стоя.
0: Ну, американские законодатели аплодировали стоя по той же самой причине. По той причине, что они считают, что до них ничего не долетит. Все. Если бы они были уверены, как в советское время, что до них что-то долетит, они бы по-другому относились к этой проблеме. Все. Вот, к сожалению, вся наша игра в изображении, так сказать, добрых, значит, мягких, пушистых, белых, предсказуемых партнеров, но она не удалась. Вот и все. Это не те люди, с которыми можно было играть в такую игру. Вот так вот. То есть их это устраивало только в ситуации, когда мы не имеем никаких совершенно геополитических интересов. Вот в этой ситуации их вполне устраивала наша предсказуемость, наша, так сказать, доброжелательность, так сказать, наша готовность там, к экономике. В этой ситуации она их устраивала. А в ситуации, когда мы как бы вспомнили о своих каких-то интересах и попытались их отстаивать, не, их это не устраивает. Вот и все. Поэтому, что касается американского конгресса, как и всех остальных, да, это вопрос приемлемого ущерба, который закладывается в качестве рисков. Пока они таких рисков не видят, ну и не будет ни о чем, так сказать, речь. Вот вспомните, что-нибудь подобное было, например, да, во времена противостояния с Советским Союзом. Да. Ну да, там много тоже было всяких разных кризисов и все остальное, но ничего подобного не было. Почему? Потому что они были уверены абсолютно, да, что до них что-то долетит. Вот, они там тренировали своих, так сказать, детей там залезать под парты, вот, в случае ядерного взрыва за окном и все остальное. А сейчас нет, сейчас они просто расслабились, люди расслабились. Да, просто расслабились, а ставка на то, что торговля и экономика решит все проблемы, и все будут жить в мире, просто торговать и деньгами, так сказать, обмениваться, но она не сработала. Видимо, потому что этот мир устроен гораздо сложнее, чем просто про деньги. Мне кажется, финансисты, экономисты, так сказать, да, я об этом не раз говорил, так сказать, бухгалтера условные, да, они стали играть слишком чрезмерно большую роль, определяя, так сказать, да, геополитическую повестку и в том числе наши национальные интересы. Вот. А это нельзя делать, да, потому что на самом деле как бы, ну, мир просто сложнее. Нравится вам, не нравится, но он реально сложнее. Вот так вот. Он сложнее, он там по-другому немножко устроен. Конечно, экономика, деньги, ресурсы, все это очень важно. Вот, но в целом, так сказать, этот мир устроен, ну, гораздо сложнее, чем просто вот сели, как бы, да, такие как бы, да, самовлюбленные финансисты, там, банкиры и прочее, посчитали, и вот все, вот сейчас вот мы там запустим вот это сюда, это туда, и все будет работать. Что-то будет работать, а что-то, в общем-то, и не будет работать. И здесь, мне кажется, вот эта несуверенность, так сказать, нашей мысли в этом смысле, мысли в смысле, так сказать, да, она тоже, которая как раз сформирована была в 90-е нулевые, она тоже, так сказать, вот дает, ну, очевидную, так сказать, такую пробуксовку.
1: Тут о глубинной русофобии рассказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, он недавно был избран, вот, и сказал, что сотрудники МИД Чехии призывали его проводить антироссийскую политику, требовать от Казахстана сокращения связей с Москвой и Пекином. Значит, Бабиш сказал, они вложили памятку ему, подготовленную МИД, где написали, что он должен, значит, вот повлиять на казахстанские власти. Бабиш также вот сейчас критикует активно внешнеполитический курс предыдущего правительства Брюсселя официального. Говорит, все это наносит ущерб интересам его страны.
0: Ну, плюс надо быть активнее, опять же, с европейским общественным мнением. Понятно, у нас там мало возможностей, но, тем не менее, эти возможности надо просто наращивать. Вот в чем дело. Их надо наращивать, так сказать, надо все равно, как бы, да, каким-то образом, несмотря на все их блокировки, входить в эту в информационную среду, плюс по всем каналам поддерживать любых альтернативных политиков. Правые они, левые, не имеет значения. То, что их там на их местах там обвиняют, ну, кого обвиняют, тот не будет с нами контактировать. Кто боится этого, кто не боится, тот будет контактировать, да. В конце концов, такая практика у нас была, да, поэтому левые с левыми контактируют, правые с правыми, как бы, да, все равно с какими, лишь бы, так сказать, это было от этого толк. В целом, что интересует Россию? Интересует Россию дезинтеграция Европы. Вот это, так сказать, главное. То есть ставка на национальный суверенитет государств, ставка, так сказать, на дезинтеграцию Европы и, значит, Европейского Союза, вот это магистральная цель. Вот. И в этом смысле тоже, если вспомнить там какие-то там прошлые годы, все мы там радовались тому, что вот с Евросоюзом можно договариваться и прочее, прочее. Надо просто еще один, так сказать, исторический период разочарования во всех этих связях, да, надо быть самими собой. Не надо, так сказать, не нужен нам ни юг, ни восток, ни запад в том смысле, что давайте вот мы с ними как-нибудь, так сказать, да, вот будем вместе и тра-та-та-та-та. Надо быть самими собой, как бы, да, и вот это беречь. Вот в этом сила на самом деле, а не в том, чтобы под кого-то там, так сказать, подложиться, подстелиться. У нас там были связи. Наши связи с Западом всегда были, ну, мягко, они были, говоря, они были всегда крайне неоднозначными, да. Вот если посчитать количество войн, которые русские вели с Западом, их вообще, оно там, ну, речь идет о сотнях, да. Поэтому вот у нас были многовековые связи, были эти связи многовековые. Но что это были за связи? Вот вопрос. Особенно сейчас это в преддверии Дня Победы тоже можно повспоминать, так сказать. Да, что же это были за связи такие замечательные с этой самой Европой? Вот, если последняя, так сказать, наша замечательная, в кавычках, так сказать, с ними связь произошла следующим образом. Практически вся Европа, да, объединилась в борьбе с Советским Союзом. Но кроме Великобритании, и то просто по некой ошибке. Великобритания думала, что Советский Союз с помощью этой Европы, вот, ну а Германия решила немножко по-другому, и Великобритания тоже стала целью. А так еще неизвестно, как бы оно повернулось, потому что, значит, достаточно много фактов, говорящих и о связях, между прочим, того же самого королевского дома британского с нацистами в Германии, о симпатиях, которые они имели к нацистам в Германии, о том, что Великобритания... ей удастся, как им многократно в прошлые века, это вопрос о связи, многократно в прошлые века кого-то натравить на Советский Союз, на Россию, да, историческую Россию. Они это много раз делали, с турками это много раз, так сказать, у них проходило, а с другими какими-то сюжетами. А ну, раз, и, значит, получилось, но не совсем. Вот. А так-то, в общем, наша, так сказать, помечательное там приключение с Европой заключалось в том, что вся Европа под руководством нацистской Германии объединилась, да, в стремлении уничтожить, значит, нашу страну. Вот так вот насчет многовековых связей. Чем такие связи, может, лучше даже железный занавес.
1: По поводу переписывания истории, исторических связей, 2 мая в Польше отмечали день взятия Берлина, но такой укол в первую очередь, современной Германии, но так или иначе в программе празднования было написано, что 2 мая 1945 года именно польские солдаты дивизии Тадеуш Костюшко вывесили свой бело-красный флаг на колонне Победы. В общем, суть в том, что это поляки, значит, освободили мир от коричневой чумы. Одновременно польский премьер Дональд Туск, собираясь на саммит один, сказал, что Польша не поддерживает предложение России о перемирии на 9 мая. А Туск сказал: я не буду убеждать Зеленского соглашаться на такие предложения. В общем, 9 мая для них не тот день.
0: Ну, честно говоря, я бы даже и не стал бы их вообще просить ни о каком перемирии, вот, если так откровенно говоря. Да, наоборот, на 9 мая надо нанести по Киеву, так сказать, максимально как бы жесткие удары, и будет нормально. Вот если они не хотят перемирия, если для них это... Они говорят, мы 8 мая празднуем, давайте 8 мая нанесем. Ну, что делать, так сказать, да? Если люди не хотят слышать, да, вот и все. Или там те же самые поляки, которых не было бы. Ну, опять, мы это все пережевывали много-много раз. Еще раз повторю, как бы, вот эта амнезия, да, историческая, наступает тогда, когда люди перестают бояться. Они перестают помнить, когда там начинают верить в себя и, значит, считают, что все им трен-трава, как бы, да, все это, так сказать, ерунда, не имеет никакого смысла, значения, бояться некого, все хорошо. Вот так вот. Вот, поэтому только от нас зависит, значит, сделать так, чтобы они опять пришли в себя. По-другому никак. Потому что ждать, что они сами это сделают. Ну, я говорю, если мы не, вот опять, если мы не трогаем Зеленского, о чем может идти речь? Кого им бояться, если даже Зеленский, так сказать, никого не боится? Вот все, все.
1: Продолжаем. Тут на фоне нового железного занавеса стран Европы с Россией отношения Соединенных Штатов и Евросоюза проходят точку невозврата. По крайней мере, так президент Сербии Александр Вучич прокомментировал планы Трампа сократить американский контингент в Германии более чем на 5000 человек. В Вашингтоне говорят, история плановая. В то же время пресса европейская пишет, что вполне возможно США в том числе откажутся от размещения томагавков, дополнительных сил в Европе, мол, плохой такой союзник Евросоюз, не отправил ничего на помощь Трампу в Ормузский пролив, но, тем не менее, значит, и раскол идет достаточно мощный в отношении США и ЕС. Подошли уже к точке невозврата, что дальше, на ваш взгляд?
0: Ну, дальше, видимо, они ждут ликвидации, так сказать, Трампа. Вот, собственно, и все. Да, то есть с Трампом должно что-то случиться. Или Конгресс осенью, значит, ограничит его полномочия, вот, или он уйдет там через 3 года, вот, и, значит, этот кошмар как бы сменится опять каким-то президентом-демократом. Я думаю, что весь расчет именно на это. Они просто ждут, тянут время, как бы, и все такое прочее. Для нас, несомненно, значит, чем хуже в отношениях Америки и Европы, тем лучше, в том числе с военной точки зрения, но, предположим, возможный, значит, не дай бог, конечно, военный конфликт, но понятно, что основным ядерным потенциалом блока НАТО является потенциал американцев. Да, у французов и англичан есть ядерное оружие, но пока, по крайней мере, как бы, да, ну, всерьез говорить о том, что их, значит, потенциал сопоставим с российским, невозможно. Вот он несопоставим, и они прекрасно это знают. Поэтому там 5000, там, условно говоря, солдат в Европе ничего совершенно не решают, вот, но это важно только как символ. И здесь вот, я так понимаю, что Трамп пытается сделать хоть что-нибудь, потому что мы говорили о том, что вот, ну, Трамп жалуется, так сказать, на Европу, ну, ты сделай что-нибудь. Вот он делает. Он берет там и вот 5000 человек выводит, хотя не очень понятно, как это получится, потому что он сам некоторое время назад подписал, так сказать, документ, в соответствии с которым, значит, минимальное количество американских войск в Европе должно составлять не менее 76 тысяч, а сейчас, значит, там около 80. То есть неясная там тоже ситуация, больше разговоров пока. Вот. Но, тем не менее, Трамп символически вот как-то надо же как-то укусить, так сказать. Да, вот он кусает, вот, мол, вам 5000. Но на самом деле вот эти все военнослужащие, которые там есть, это все ерунда. Да, правда, они еще там вроде как отказались от развертывания там батальона дальнобойной, так сказать, какой-то то ли артиллерии, то ли ракет там или прочее-прочее, вот, но которого еще не было, но который вроде как должен был по плану быть развернут. Вот он не будет развернут вроде вот так. Вот, поэтому, в принципе, чем хуже там у них с Трампом, тем лучше. И для нас-то главным является фактор возможности применения американского ядерного оружия. Вот, поэтому, так сказать, вот, противостояние с Европой, в случае, если они будут понимать, что Россия, не задумываясь, применит ядерное оружие, вот, ну, задумываясь, но применит 100%, да, а американцев за спиной не будет, это совсем другая ситуация. Тут никакие обычные вооружения, никакие, так сказать, дроны, шмоны и все остальное не решат проблемы. Поэтому, мне кажется, в том-то и дело, что ставка европейцев как раз на такую войну, которая исключит возможность, да, применения ядерного оружия. В такой войне, как бы им кажется, они могут истощать Россию достаточно долго. Вот. Но что касается отношений Америки и Европы, конечно, для нас чем хуже эти отношения, тем лучше. В этом смысле, есть ли хоть какая-то польза от Трампа? Ну, какая-то польза, несомненно, есть. Да. Конечно, на него возлагали более серьезные надежды, но, в принципе, польза от него есть. Но европейцы, я думаю, ждут, пока, так сказать, с Трампом что-нибудь случится.
1: Тем временем Трамп вновь укусил Европу, но на этот раз с торговыми пошлинами. На 1 мая он объявил, что на этой неделе повышает ввозные пошлины на автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Трамп объяснил тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с Соединенными Штатами. Интересно другое. Мерц в шоке, стал тут же обвинять Еврокомиссию, мол, та не уладила вот эту торговую сделку. И недовольство выплеснулось, в том числе, вот про, говоря о европейском общественном мнении, выплеснулось как раз на демонстрациях по случаю Дня труда, которые прошли 1 мая в разных странах Европы, в частности, в Германии, там почти 400 тысяч человек собрались вместе и требовали отставки Мерца. В Париже тоже прошли демонстрации, но там свои проблемы, энергокризис, экономический спад. В Вене пошли дальше протестующие, выступили за выход Австрии из Евросоюза и остановки помощи киевскому режиму. В общем, общественное мнение европейское вот в стороне от евроэлит получается.
0: Ну, вот это подтверждает то, что есть с кем работать. Да, как работать, это другой вопрос, да, но есть с кем работать. Вот опять же, мы когда начинаем, так сказать, тоже вот такую картинку изображать, что вот вообще там абсолютное монолитное такая, так сказать, монолитное желание, значит, сгореть в войне с Россией, но это не так. Это не так. И действительно, да, вот там проблем немало, как бы эти проблемы усугубились и войной в Персидском заливе, и все такое прочее. Ну и вроде бы как европейские элиты там пытаются перенаправить экономику в военное русло, вот, для того, чтобы как бы решать проблемы, оправдание для этого русофобия. Другой вопрос, что, знаете, это как ружье, которое стреляет, да, как бы в конце третьего акта. Вот самосбывающийся прогноз, то есть, условно говоря, вы, например, там решаете сиюминутные проблемы за счет перенаправления денег там в ВПК, там, значит, потому что, так сказать, американцы вводят пошлины, потому что китайцы обгоняют, потому что российские рынки закрылись, потому что нефть и газ все дороже, но потом, да, нужна какая-то перспектива, потому что если вы просто накапливаете военную силу, вот, да, видимо, это должно иметь какую-то политическую перспективу, хотя, опять же, она мне вот не очень ясна, эта политическая перспектива, потому что, ну, условно говоря, тот же Гитлер мечтал о пространствах на Востоке, а о чем можно мечтать сейчас? О том, что просто там России не будет и чего? Ну, то, что ее просто не будет, это как бы нереально, да, а что тогда? Или там поставить каких-то людей, которые там на все согласятся и подчинятся, в результате военных действий, я думаю, что это невозможно. Да, такая акция, условно говоря, поставить совершенно марионеточное, так сказать, правительство, она возможна исключительно, вот на мой взгляд, значит, с использованием воздействия на элиты с точки зрения их убеждений. Да, то есть, условно говоря, поменять, ну, так направить убеждения правящего класса в нужное русло, чтобы он без всякой войны, как бы, да, согласился на все условия Запада постепенно, да, ну, собственно говоря, это уже один раз у них получилось, вот, а почему бы не попробовать еще, а так вот в случае военного решения вопроса, да, России, на мой взгляд, не существует, да, если они так вот, например, на эти вещи смотрят. Но я к тому, что, да, вот, если есть с кем работать в Европе, надо работать, потому что мы сами себе, мне кажется, тоже сейчас активно картинку, при которой якобы в Европе вообще ловить нечего. Уже все там буквально в Европе, ну просто все построились уже в встроенные колонны, уже все, так сказать, это зигуют, и все уже прям вот колоннами готовы идти на восток и, значит, там умирать на Восточном фронте. Но это не совсем так. Вот. А почему не совсем так? Не потому, что я там как-то хорошо отношусь к европейцам, я говорю, я вообще бы их там век не видел. Я не считаю, что Россия – это Европа, вот не считаю, все. Вот, мне это неинтересно. Вот, как и не считаю, что Россия – это Евразия, там, и все. Россия – это Россия. Вот, но на самом деле эта ситуация не совсем такая, как бы, как мы ее вот прям уже вот тут рисуем, да, вот, а поэтому с ним надо работать, вот, всеми доступными способами, какие только есть. Может быть, просто разучились работать или не хотим работать, или когда-то умели. Вот теперь, так сказать, не умеем, там не хватает каких-то средств. Но, однако же, с другой стороны, когда-то ведь что-то получалось, и я думаю, что тоже имеет смысл сейчас об этом думать. Тем более, что в информационном плане, с точки зрения того же интернета, все действительно стало очень прозрачным. Ну, наверное, кто-то что-то делает, я так думаю, вот, но надо делать, значит, больше.
1: А что делать Трампу с продолжением либо сворачиванием конфликта в Иране, тоже не ясно. Тут иранские власти, ну, в частности, корпус стражи исламской революции предложил Белому дому выбрать между плохой сделкой и бессмысленной войной. Тегеран представил предложение из 14 пунктов. В частности, от США требуется прекратить военные действия, снять блокаду, снять санкции, разморозить иранские активы, вывести американские войска из сопредельных стран. В ответ Трамп заявил, что предложение Ирана неприемлемо, и сегодня США начинают операцию по проводу торговых судов через Ормузский пролив. Операция называется «Проект Свобода». Задействованы, как сообщили в командовании, 15 тысяч военнослужащих, более 100 самолетов. Вот. Правда, потом было заявлено, что это будет помощь, чтобы обойти мины, которые расставлены в Ормузском проливе. Вот. Ну, посмотреть, рынок проигнорировал новости, настроение инвесторов охладило заявление Тегерана, что Иран сочтет нарушением перемирия вот вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе. В общем, очередная операция Трампа.
0: Ну, возможно, так сказать, тоже Трамп хотел бы, чтобы перемирие как бы было нарушено иранской стороной для того, чтобы получить повод для нанесения более мощных ударов, хотя в том, насколько эти более мощные удары приведут к цели, никто, значит, это, наверняка этого не знает. Вот. Да, действительно, эти требования иранцев, они совершенно неприемлемые. Понятно, что, так сказать, никто с ними соглашаться бы не стал. И, в общем-то, у Трампа единственный это самое, выход – это... Выход, так сказать, это просто изматывать Иран, да, ну, не знаю, так сказать, и ждать. Готов ли он ждать, вот это большой вопрос, потому что ему надо тоже все очень быстро.
1: Ну и было же на прошлой неделе, значит, письмо было отправлено из Белого дома в Конгресс о том, что якобы США, в общем, завершили войну в Иране, там, значит, проблема в том, что закончились 2 месяца, когда Трамп мог без согласия законодателей вести боевые действия. 2 месяца истекли, Белый дом сказал, а все, война завершена. Правда, Трамп сказал, что если иранцы будут вести себя плохо, вот, мы обязательно к ним вернемся. Эту новость достаточно широко растиражировали в мировых СМИ. Сейчас у нас секундная пауза и продолжим. Но никто не поверил в фактическое завершение войны, то есть это было завершение конфликта на бумаге.
0: Ну, ясно, что никто не поверил, вот, и Трампу надо что-то большее, хотя, значит, его умение объявлять, значит, нереальные какие-то победы тоже поражает, он может выходить просто сухим из воды в любой ситуации. Даже недавно вот он сказал же, там, какой еще Ормузский пролив, не знаю никакого пролива, мне он вообще не нужен, так сказать, это не наша проблема, у нас есть своя нефть, вот у кого есть проблемы с нефтью, тут пусть эту проблему Ормузского пролива и решает. Вот. То есть, понятно, он несет вот так вот, в таком стиле, что ему что не скажи, вы ему слово, он вам 10, вот, и, наверное, это на кого-то действует, но все прекрасно понимают, что того успеха, который Трамп хотел, не получилось. Причем довольно быстро прошло время, при котором стало ясно, что и у него проблемы, и проблемы. Вот. Что они будут с этим делать, так сказать, да, посмотрим. Но, в общем, на мой взгляд, у Трампа есть единственный вариант, это, ну, условно говоря, изматывать Иран. Изматывать, ждать, значит, месяц, 2, 3, 4, 5. Вопрос только в том, есть ли эти месяцы у самого Трампа. Потому что ему, конечно, нужно продемонстрировать некий успех до выборов осенью, а может быть, даже и раньше. Вот. А так, наверное, есть возможности. Да. На самом деле, главная проблема для Ирана это все-таки внутренние волнения. Они могут настать тогда, когда, значит, станет нечего есть, когда, например, скажем, закончится питьевая вода, или, скажем, там вообще совершенно отключится везде свет, или еще что-нибудь в этом роде. Вот, и это первое. И второе, как бы, да, американцев, видимо, пока, по крайней мере, даже вместе с израильтянами, так сказать, и все остальное, не получилось, значит, как-то активизировать эту иранскую оппозицию. Но, кстати, в этом смысле еще в самом начале я говорил, что они явно просчитались по времени. Темпы проведения операции были очень странными, потому что сначала были вот эти волнения, а иранцы даже по официальным иранским источникам несколько тысяч активистов казнили. Вот, то есть, на самом деле, самый серьезный актив был просто уничтожен физически. Вот, и потом рассчитывать на то, что сейчас вот кто-то поднимется, куда-то пойдет, было довольно странно. Тем более, вот тут немножко позорно прозвучало сообщение пару дней назад, что американцы передавали какое-то оружие для иранских оппозиционеров через курдов. Вот, но это оружие куда-то пропало. Но читайте, курды его просто сперли. Ну, то есть они его придержали для себя, курды, и оно к иранским, так сказать, этим повстанцам не попало, не дошло. Вот. Трамп говорит, ну, там было немного оружия совсем, но факт тот, что понятно, да, операция по снабжению оружием, значит, иранской оппозиции провалилась. Вот. Я уж не говорю о том, что они так и не показали никому того полковника, которого они якобы там спасали, так сказать, да, в Иране, да так и не спасли. То, вернее, они сказали, что спасли, а в итоге его никто не видел. То ли спасли, то ли не спасли, то ли спасли, так сказать, какие-то части этого полковника, вот, разнородные. Вот. То есть с этим у него есть проблемы. Но, в принципе, конечно, у них есть возможность, блокируя побережье, а они, в общем-то, порты, по крайней мере, иранские, от которых нефть отгружаются, блокируют, по крайней мере, сейчас. Есть возможность измором взять Иран. Но не быстро. Но не быстро. Что касается проводки судов, опять же, здесь вопрос в том, будут ли иранцы этому активно мешать. Вот. Наверное, они могут этому активно помешать, вот. Но тогда у Трампа появится вроде как, так сказать, повод возобновить удары.
1: Тут, кстати, из-за Ирана, возможно, начинается широкомасштабная санкционная война между США и Китаем. Напомню, на днях Вашингтон ввел санкции против частных китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые покупают иранскую нефть, несмотря на запрет Вашингтона. Вот, в ответ Китай запретил соблюдать эти санкции, то есть решил наказать США за санкции против своих нефтезаводов. Более того, если Америка, значит, ответит санкциями против китайских банков, которые с этими НПЗ работают, Китай, говорят, скорее всего, ответит ударом на удар по принципу око за око. Вот вопрос, а что так можно было?
0: Ну, конечно, можно было. Вообще, опять же, в значительной степени американцы действуют так, как они действуют, исходя просто из принципа, ну, наглости. Вот они взяли и объявили всем. Да, у них, конечно, масса возможностей, у них, конечно, много ресурсов, вот, и, конечно, они контролируют мировые деньги, и все долларовые расчеты, переводы и все остальное. Вот. Но, в общем и целом, часто они просто действуют по принципу как такого дворового хама, как бы, да, или короля, который просто ломает границы, делает то, что он считает нужным. А дальше надо посмотреть, да, как будут отвечать, будут ли отвечать вообще, вот, что будут делать там, как там поступать и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, да, наверное, можно и так. И опять тому же Китаю и многим другим надо понять простую вещь. Не будет других вариантов отстаивать свои права, кроме как действовать достаточно жестко. Вот. По-другому не получится. Кроме всего прочего, китайцы реагируют на ту же ситуацию, которая складывается вокруг Трампа. Китайцы видят, что у Трампа все хуже и хуже получаются его, значит, замечательные инициативы. Вот. Что-то получается, а что-то прям совсем не получается или получается плохо. Вот. У него все тяжелее ситуация внутри страны. Его все меньше поддерживает народу, там мага вот это его явно раскололось. У него совсем плохие отношения с Европой, то есть, по большому счету, он немножко в одиночестве находится, да. С кем у него хорошие отношения, вообще трудно понять. Вот. Ну, а на этом фоне, да, условно говоря, так сказать, поле для маневра расширяется, и можно действовать смелее, можно действовать, так сказать, решительнее, потому что, значит, Трамп, США в лице нынешнего президента международной поддержки не получат. И Китай в данном случае выступает как раз на стороне сохранения вот этого глобального торгового порядка, что для многих выгодно, включая, так сказать, и многих противников Трампа внутри штатов, включая европейцев, включая, так сказать, многих других.
1: Тут, кстати, вот эта разрастающаяся торговая война, непонятно, как скажется на переговорах Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, ожидается визит американского президента в Пекин 14-15 мая, то есть совсем скоро. Трамп сказал, что, ну, в его окружении сказали, что переносить вновь этот визит не будут. С другой стороны, новый груз проблем за плечами у Трампа, да, это и вот торговая война, тарифы, и, в общем, отмена, кстати, вспоминают Верховным судом США его торговых пошлин. Там нужно вернуть 160 миллиардов. Переговоры все сложнее и сложнее, судя по всему, пройдут.
0: Ну, если кратко, я думаю, что поездка будет очень сложной, очень проблемной, вот, на фоне, опять же, угроз со стороны Трампа, на фоне иранского кризиса, а на самом деле иранская нефть китайцам очень нужна, и поэтому Трамп считает, кстати говоря, что сейчас, возможно, он не откладывает свой визит, именно потому что считает, что сейчас, так сказать, нормальная для этого ситуация, можно давить, потому что они заблокировали порты, вот, но в любом случае визит, скорее всего, будет очень непростым.
1: К нашим новостям переходим. Сегодня в Рунете бурно обсуждают новое, как говорят, веяние у россиян. Отцы в декрете. Каждый восьмой получатель пособия по уходу за ребенком сегодня папа. Их доля выросла до 12,5%, что в 6 раз больше, чем было в 2020 году. Об этом рассказал агентство ТАСС, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская. Да, подтвердила, по данным и соцфонда, и Росстата, мужчины все чаще и чаще садятся с ребенком, а мама в это время работает. Значит, комментарии были уже в общественной палате. Председатель комиссии Рыбалченко сказал, что, ну, объясняет это разницей в доходе, мол, в ряде случаев женщины зарабатывают больше мужчин. По логике, пускай и сидит папа.
0: Ну, мне кажется, здесь надо смотреть не в процентах, а в абсолютных цифрах. Да, интересно было бы понять, сколько это в абсолютных цифрах, потому что, ну, вот в 6 раз увеличилось по сравнению с 2020 годом. Ну, во-первых, появилась возможность получать это пособие мужчинам, а раньше ее не было. Поэтому, собственно говоря, увеличилось. Знаете, как это в известном фильме про Шурика, так сказать, да, здесь этот его Пуговкин Шурик водит по стройке и говорит, так сказать, да, вот установлено столько так газовых плит, что, значит, это самое, а установлено, так сказать, там, этих, там, ну, условно говоря, 100 газовых плит, что в 100 раз больше, чем было до 1913 года, потому что их тогда не было. Вот, собственно, все, что-то в этом роде, да. Это первое. Второе, так сказать, все-таки хотелось посмотреть бы, сколько это в абсолютных цифрах, вот, но смысл не в этом, а в том, что, в принципе-то, лишь бы, значит, были бы крепкие семьи, которые рожали бы детей, вот, а уж кто там ухаживает, кто там какое пособие получает, это вторично, это первое. А второе, я, честно говоря, не уверен, что папы прямо садятся, так сказать, сидеть с детьми, вот, возможно, они тоже как-то где-то подрабатывают, вот, или что-то такое делают, вот, ну, и просто распределяются вот таким вот образом обязанности, да, вот, то есть иногда это может быть так удобнее, иногда сяк удобнее, вот, но в конце концов, так сказать, мужчина остается главой семьи или должен оставаться главой семьи по одной простой причине, особенно это важно при воспитании сыновей, вот, при формировании правильной в дальнейшем социальной модели, вот, но лишь бы, условно говоря, эти семьи были, лишь бы эти дети рождались. Кто там, на кого там это пособие, так сказать, начисляют, там, кто там его получает, там, ну, на мой взгляд, это, в общем, тут не самое важное. Не самое важное. Так что, значит, эти дети растут, у них есть отец и мать, вот уже замечательно. А кому там деньги приходят конкретно, это дело десятое. Насчет того, так сказать, кто там больше зарабатывают, ну да, иногда бывают случаи, что и женщины больше зарабатывают, да, и, наверное, это бывает и выгодно, вот, ну, то есть это такое, я думаю, здесь вариантов может быть сколько угодно, лишь бы, как бы, да, жили вместе, лишь бы рожали детей, лишь бы не бросали их, так сказать, там, и не делали аборты, вот и все, и хорошо.
1: Тут просто споры, а кто лучше может воспитать маленького ребенка, папа либо мама, мол, мама важнее в этом воспитательном процессе. С другой стороны, ну вот, в частности, исследователи из СПбГУ тоже подтвердили вот это новое веяние. По их расчетам, оставить работу ради ухода за ребенком готов каждый второй мужчина, вот, если есть такой ребенок. Ну, по статистике не у всех это получается, но так или иначе.
0: Что-то я в такие расчеты не сильно верю, я не видел таких мужчин вообще, вот, не то, что там каждый второй, а просто я таких не видел, да, но, возможно, что-то в этом мире действительно серьезно изменилось. Насчет того, кто там лучше воспитает, вот, на мой личный взгляд, воспитывает семья, не конкретно мама или не конкретно папа, важно, чтобы у ребенка была полноценная семья, полная, где папа – это папа, а мама – это мама, и каждый из них делает свою часть вот этого дела, воспитания. А там, где семья неполная, там обязательно будут перекосы, обязательно, так сказать, будут проблемы психологического характера, так сказать, да, это никуда, вот никакие методики нафиг, никакие, так сказать, заработки это не решат. Вот, а в полной семье мама делает то, что должна делать мама, папа делает то, что должен делать папа, и в зависимости от, например, пола ребенка, там, мальчика или девочка, в зависимости от возраста, условно говоря, вот маленький, большой или прочее, эти роли меняются на разных этапах, так сказать, на каком-то этапе мама важнее, на каком-то этапе папа важнее, на каком-то этапе еще что-то. Но самое главное, чтобы папа с мамой были. Вот, когда они есть, вот, и когда они живут более-менее нормально, как бы, да, когда, по крайней мере, так сказать, воспитание детей для них является общим делом, и хотя бы в этом они друг с другом, так сказать, не ссорятся, вот здесь будет найдена какой-то, так сказать, какая-то золотая середина. А уж там, кто там лучше, кто хуже, все прекрасно знают, у кого есть дети. На каком-то этапе мама важнее для ребенка, на каком-то этапе папа важнее, так сказать, важно только, чтобы они были. Вот так.
1: Ну, тут, кстати, исследователи сравнивают нашу динамику российскую с международной статистикой и вот говорят, что мы даже в какой-то степени отстаем от вот этого общего тренда. В частности, подчеркивается, что в Швеции очень много отцов, которые ухаживают за ребенком, но там на 3 месяца отпуска сохраняется 80% от заработной платы. В связи с этим таких отцов, которые меняют памперсы, их более 30%. Дальше Исландия, Норвегия и Германия. В общем, нужно ли нам догонять международную статистику?
0: В Швеции там и гомосеков, наверное, гораздо больше, чем у нас, так сказать, в процентах, да, поэтому что нам Швеция какая-то с Норвегией, да, я думаю, что с ними все понятно, да, не надо нам никого догонять, вот это вот вообще все отстаем, когда мы говорим мы отстаем, это означает, что мы какие-то недоделанные, вот там где-то все хорошо, а у нас здесь все плохо, поэтому, ну, я понимаю, можно там констатировать с печалью отставание, значит, в производстве какой-нибудь техники. Ну, здесь согласен, да. И то еще надо посмотреть, какой. А что касается общественных отношений, что касается, так сказать, каких-то традиционных укладов устройства общества, не знаю, здесь мы сами с усами должны быть, да, и сами себе хозяева. Вот, кто там от кого отстает, это покажет, так сказать, что называется, уже история. Вот, я думаю, что кого точно не надо брать в опыт, так это с Северной Европы. Поэтому не надо нам никого догонять. Вот, в принципе, все равно, да, роль отца как главы семейства, она очень важна. Вот. На самом деле это не просто так возникло исторически. Вот. Ну а что касается Европы, ну она вся там, мне кажется, уже сведена с ума вот этими всеми половыми извращениями, какой-то борьбой там за равенство, еще что-то, так сказать, мужчины, представляющие себя женщинами, женщины, представляющие себя мужчинами и все остальное. Поэтому там брать пример мы с них точно не будем. Но для нас не это сейчас важно, а важно действительно вот восстановить вообще институт семьи как таковой, потому что по некоторым данным, опять же, я не знаю, правда это или нет, якобы у нас там 70-80% детей сейчас воспитываются в неполных семьях. Вот это катастрофа, на самом деле, вот это плохо. А уж кто там будет памперсы менять, там это тоже, ну, разберутся по ходу дела. Кто ближе, тот и меняет памперсы.
1: Кстати, в Великобритании говорят, что нет, нынешний семейный уклад, это неправильно. Цитируют заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он призвал страны Европы отказаться от программ, которые направлены на стимулирование рождаемости. Мол, тенденция снижения рождаемости – лучшая новость в мире, считает Джонсон. Чем он это оправдывает? Тем, что чем больше будет развиваться искусственный интеллект, тем больше он будет заменять человека. Вот, а раз не нужен работник, не нужен человек, поэтому столько людей-то и тоже нет никакой необходимости в увеличении численности населения.
0: Это при том, что у самого Джонсона 9 детей. Да. То есть для себя как бы он решил, вот так будет, да. А для других лучше пусть вас вообще не будет, и вас будет поменьше. Ну, то понятно. То есть это такая теория элиты, вот, мировой. А вы все вы там, чем вас меньше, тем лучше, мы вас всех заменим искусственным интеллектом. Кстати говоря, спасибо тебе, Джонсон, так сказать, да, значит, вонючий ты клоун, так сказать, это самое, из Великобритании, что ты подтвердила вот мои, в том числе, тезисы, потому что я говорю, вот люди, фанатично упертые в развитие искусственного интеллекта, рано или поздно придут к выводу, что на самом деле человечество надо уничтожить, что человек – это плохо, что человек, так сказать, это ужасно, и чем меньше человеков на Земле, тем лучше. Ну, тем более, вот мы начали, между прочим, нашу передачу там с того, что, мол, Европа выстраивает железный занавес. Может, оно и к лучшему. А так вот, например, в прошлые годы, я вас уверяю, у нас бы нашлось масса людей, которые бы стали говорить, ну вот смотрите, ведь сам Борис Джонсон сказал, во-первых, у него, так сказать, прическа такая модная, я у мамы дурачок, так сказать, да, во-вторых, он же премьер-министр, так сказать, и вообще он из Великобритании, вот, а из Великобритании, так сказать, там все, если чуть скажут, то все очень хорошо, вот, и мы бы тоже говорили, да-да-да-да, надо, я вас уверяю, нашлось бы куча всяких разных, так сказать, комментаторов, которые сказали, да-да-да, как он прав, молодец, так сказать, а сейчас вот у нас отношения похуже. Знаете, из Европы может ли быть что-то хорошее? Вот, как в одной книжке, там, если перефразирую, говорил. Не будем мы никакого Бориса Джонсона в этом смысле слушать.
1: Ну, кстати, по поводу искусственного интеллекта, проблем, которые возникают при его развитии, распространении, тут интересная история. Компании, которые, значит, развивают вот эти новейшие нейросети, вот эти новые технологии, они стали нанимать, внимание, не программистов, а философов, потому что все больше людей не доверяют поведению нейросетей. Поэтому нужны философы, которые как бы научат нейросети правильно общаться со своей аудиторией. Зарплаты предлагают этим философам высокие, в частности, вот в одной компании нашел $400 000 в год. Платят в пересчете, это примерно 30 миллионов рублей. Чему учат? Значит, в чат-боте Cloud будут, философ учат эту сеть быть честнее, развивать у себя хорошие черты, ну, по сути, сделать эту модель хорошей. Другой, которая развивает там, ну, программу гугловскую, значит, он занимается согласованием вот этих систем искусственного интеллекта с человеческими ценностями. Этот человек преподает моральную и политическую философию. В общем, философам есть чем заняться за шестизначные, знаете, зарплаты.
0: Да, за такие зарплаты чем только не займешься. Вот. В принципе, я говорил, что на самом деле одна из проблем-то вот этого, вот этой веры в искусственный интеллект состоит в том, что он остается искусственным. Поэтому, на самом деле, вот стратегия его развития и внедрения, опять же, в общественные связи, она не может обойтись без, во-первых, контроля со стороны человека, а во-вторых, без осмысления того, а вообще что это, зачем это, и не ведет ли оно к саморазрушению. Поэтому, с одной стороны, вроде как новость неплохая. С другой стороны, вопрос, для чего этих философов будут использовать? Для того, чтобы ловчее обманывать людей, да? Или для того, чтобы действительно как-то, ну, в общем, соотноситься вот с этой самой парадигмой, что все-таки человек и его отношения человеческие остаются в приоритете, а все остальное потом. Вот. Но надо понять простую вещь, опять же, всем этим технооптимистам, которые, ну, чаще всего это технари, вот, которые возомнили себя философами, да? Надо понять простую вещь. Вот как я говорил, что экономикой все не решишь, так же и здесь. На самом деле человек – это гораздо более сложное, значит, создание, и до сих пор, мне кажется, в значительной степени так и не оставшееся непостижимым, вот, чем просто, условно говоря, так сказать, коды там, единица, ноль, единица, так сказать, или пусть даже какие угодно другие штуки, вот, которые, так сказать, машина делает. Поэтому имитировать можно, да, воссоздать и полностью понять нельзя. Поэтому для того, чтобы действительно органично интегрировать, там, встроить в жизнь человечества так, чтобы это было с пользой, все эти новые системы и технологии, здесь без философского, религиозного, нравственного осмысления проблемы не обойтись. А, значит, одна из таких вот трудностей состоит в том, что люди, продвигающие все это, чаще всего сами в этом смысле, как бы, да, не сильно далеко ушли от тех компьютеров, которым они можно. улицу. Вот. Им кажется, что вот этот холодильник, так сказать, говорящий там какой-нибудь, да, вот он и есть предел мечтаний. Это первое. Ну и второе, опять же, не признавая сложности людей, они тем не менее, так сказать, да, не признавая ее, не понимают и сами себя. Потому что ясно, что, ну, это вот такая тоже запредельная гордыня. Я изобрел, так сказать, такую железку, которая заменит всех людей, она умнее, так сказать, она лучше и все остальное, да. Вот. Так что здесь без философов все равно не обойдешься. И здесь вот, опять же, посмотрите, вот мы читаем новость, да, зарубежные компании начали нанимать философов. А вот даже вы, Павел, не дадите соврать, сколько там вот лет подряд, там я говорю, что слушайте, друзья мои, без философского осмысления проблемы не обойдешься. Ай, что вы понимаете, так сказать, мы сейчас это, смотрите, смотрите, он уже в шахматы всех обыграл. Смотрите, так сказать, он уже может какие-то дебильные танцы танцевать, какие нахрен философы. Вот я серьезно говорю, одна из наших проблем – это внутренний комплекс неполноценности перед западной цивилизацией. Поэтому мы все время в хвосте, мы все время в хвосте, вместо того, чтобы, так сказать, да, осознать самим эти вещи и создать действительно интересную, суверенную, гармоничную модель подхода к каким-то новшествам, мы постоянно только делаем, что копируем. В экономике, в науке, в технике и так далее. И так далее. Причем мы можем, да, и неоднократно это доказывали. Но сейчас вот как раз мы живем, к сожалению, в период, когда, условно говоря, там элита сформировалась на идее неполноценности, да, из 90-х нулевых годов. Просто на тотальной идее неполноценности. Ценности из 90-х нулевых годов. Поэтому они будут нанимать философов, и они, так сказать, быстрее поймут, что с этим надо делать. Потом, когда все это дело уже раскрутится, мы тоже начнем говорить, ой, елки-моталки, нам тоже надо. А у нас-то на самом деле как бы с этим вообще беда бедовая, если честно, да? Вот в общественных науках, так сказать, ну, очень все, так сказать, все кисло по той простой причине, что как бы условно говоря, везде торжествуют политтехнологии и аппаратные модели, значит, решения проблем, помноженные на вот этот технократический оптимизм. Ну, я не буду говорить про коррупцию, как бы ее никуда не деть. Вот. А общественные науки в нашем политическом процессе нынешнем вообще не играют практически никакой роли. Какие там нахрен философы, так сказать, какие там вообще... Ну, есть социология, там, условно говоря, которая там подкручивает каждый раз под некий момент, и все. А осмысление, вот глубокого осмысления, его просто нету, его не существует. Ну, существуют там какие-то там институты, так сказать, какие-то факультеты, там, да и хрен с ним, там, для дураков, для каких-то, да. Вот, надо вроде как оставить положенное, и все. Влияют ли они вообще, так сказать, условно говоря, там, на направление общественной мысли? Ну, я рискну сказать, нет, не влияют. Вообще не влияют. И более того, это где-то все находится там в загоне. А, значит, на переднем крае, как бы, это довольно примитивные политтехнологии, аппаратные способы решения проблем, так сказать, да, карьерные и групповые, как бы, интересы, вот, технократический оптимизм, ну и, понятное дело, так сказать, тоже, значит, личный карман, который никто, конечно, не отменял. Это плохо, потому что, я говорю, они сообразят рано или поздно, что там надо делать, что не надо, как бы, да, вот, а мы опять будем рассказывать, так сказать, что это, ну... Это пока не для нас, а вот мы, вот они там сделают, тогда мы тоже начнем там шевелиться.
1: Ну, тем временем молодежь все больше доверяет нейросетям. Исследования ученых РУДН публикует агентство ТАСС. По их данным, треть выпускников российских школ используют искусственный интеллект для расчета шансов поступить в тот или иной вуз, на ту или иную выборную специальность. Вообще, можно ли поступить хотя бы на платку, либо есть возможность поступить на бюджет. То есть каждый третий оценивает, спрашивает у нейросети, а вот куда мне лучше пойти, да, значит, куда пойти учиться, пусть меня научат. Правда, в этом же исследовании говорится, что перепроверяют выпускники, значит, вот эти все... Всю информацию, которую генерирует искусственный интеллект, перепроверяют, то есть стараются, ну, получить больше каких-то данных из официальных источников.
0: Что касается платных, да, уважаемые выпускники и их родители, не тратьте время на искусственный интеллект. Я вам скажу простую формулу. Вы поступите на платный, если у вас есть деньги заплатить. И вы не поступите на платный, если у вас нет денег заплатить. Поэтому успокойтесь, не тираньте искусственный интеллект такими глупыми вопросами. Что касается расчетов, так сказать, насчет возможности поступить, ну, здесь я ничего такого особо плохого не вижу. Вот. Главное только, чтобы они действительно стремились к знаниям. Вот, чтобы они потом знания не заменяли ответами из интеллекта. А так, в каких-то прикладных моментах, не сутевых, не смысловых, можно и нужно использовать. Еще раз повторю, вчера вот буквально у Соловьева Лео, как бы, да, на воскресном вечере, я эту тему тоже поднимал. Техника, наука, производство, так сказать, да, конструкторская мысль, да, да, конечно, вот там, где это нужно, там это надо продвигать, только там оно почему-то хреново продвигается, а в основном продвигается там, где это не нужно, вот, или очень рискованно, да, там, образование, там, общественные связи, там, и все остальное, вот, создавая, так сказать, иллюзию продвижения. Вот, а так, если есть прикладные какие-то возможности или там необходимости это делать, ну, а почему бы, собственно говоря, это и не делать, да, давайте попробуйте, рассчитайте, да, вот, правда, правда, опять же, эти расчеты, надо всегда понимать, что эти расчеты не являются абсолютным знанием, вот, и, возможно, они окажутся неверными, поэтому опираться надо на собственные знания.
1: С другой стороны, получается, что нейросеть советует, куда поступить, то есть такая скрытая профориентация. Можно ли это доверять искусственному интеллекту?
0: Ну, я так скажу, я бы не стал доверять ему вообще ничего практически, кроме каких-нибудь там вычислений. Вот вычисления, я думаю, что можно доверить запросто, да, или там группирование какой-то информации, так сказать, если это очень нужно. Вот, а все остальное лучше все-таки своим собственным мозгом, тем более выбор профессии, да. И, кстати, насчет ориентации в пространстве, все-таки абсолютное большинство всех моделей искусственного интеллекта, которые сейчас на нашем рынке работают, это модели, использующие иностранные базы данных. Я вообще не очень понимаю, как они, так сказать, ориентируют человека в пространстве, потому что там огромное количество тупо переводной, так сказать, информации, вот, которая вообще к нашей реальности имеет достаточно слабое отношение. Поэтому здесь, конечно, все надо перепроверять и думать своей головой, особенно если вы собираетесь определять свою дальнейшую

0: убеждена, что это особая форма жизни, нейронной связи, наподобие звездного неба. Докторская по психологии защищается.
1: Ну, вообще, мне кажется, многим психологам надо самим, так сказать, полечиться.
0: Это психиатры и психологи, это немножко разные категории.
1: Психологам надо полечиться у психиатров. Вот, я, честно говоря, я вообще не доверяю психологам, то есть, в принципе. Вот, наверное, есть какие-нибудь там клинические, но не знаю. Вот жизнь убедила, что вот вообще лучше любого психолога, так сказать, жизненный опыт работает. Но я не очень понял даже самого утверждения. Я прочее, почему так сказал, не обижайтесь. Потому что сама вся фраза построена очень странно. Нейронная форма жизни что-то вроде звездного неба. А звездное небо – это что, форма жизни, что ли? Или звездное небо, так сказать, как-то основано на каких-то нейронных связях? Мне кажется, это связано, это как-то странно. Давным-давно, будучи, так сказать, в городе Одессе, вот, 92-й год, так сказать, да, был я там в Приднестровье, в то время, когда там известные события, вот, и как-то пришлось вот уезжать из Кишинева в Одессу на дизеле, вот, там ночевать на вокзале, это уж, прошу прощения, мелкие детали, так сказать, темное прошлое, вот, но я там бродил я по городу Одессе, а тогда были эти самые модные видеосалоны. И на одном из видеосалонов, так сказать, да, видел такую от руки написанную афишу, значит, написано фильм «Смертельная нога» назывался, это видео на кассетах, и внизу подпись «Фильм густо замешан на эротике и радиации». Вот такие дела. Это примерно то же самое, так сказать. Искусственный интеллект – это особая форма жизни, нейронных связей, как и звездное небо. Где звездное небо? Где нейронные связи? Где этот интеллект и прочее, прочее? У этих автовладельцев, знаете, была такая пословица, так сказать, когда вы разговариваете с машиной вашей, это еще не страшно. Хуже, когда начинает вам отвечать. Вот, собственно, и все. Да, поэтому дискутировать с сетью все равно, что дискутировать, так сказать, ну, с холодильником или с утюгом, он просто имитирует разговор, он вас обманывает. Если психолог, тем более профессиональный, не может разгадать, когда его обманывают, вопрос в том, а как он может помочь своим пациентам, там, клиентам и так далее. Вообще, к психологически всем практикам отношусь с большим скептицизмом. Кстати говоря, да, в этом смысле я не удивляюсь, почему это вот такая пара возникла. Посмотрите на искусственный интеллект, он все время пытается вам подыгрывать. Вот, вы ему что-то скажете, он говорит, да, несомненно, вы правы, но... И тра-та-та-та-та-та, несомненно, вы правы, несомненно. Короче, я к этому отношусь скептически, считаю, что никакой научной основы, так сказать, под этим нет. Кроме всего прочего, вопрос в том, что такое жизнь. Да, если профессиональный психолог пишет диссертацию, не понимает, что такое жизнь, то вопрос к его профессиональной, так сказать, подготовке. Да? Жизнь не есть любое движение. Вот, собственно, и все. Да? Поэтому жизнью, конечно, в переносном смысле можно назвать и извержение вулкана, как бы вот что-то двигается, да, можно сказать, что это жизнь. Но это не жизнь в том смысле, потому что мы ее понимаем. Вот так вот.
0: О нейронных и иных видах связи между цивилизацией европейской и российской цивилизацией несколько вопросов. Первый. Развитие России как с точки зрения архитектуры и промышленности имеет европейские корни. Именно Петр I поехал в Европу учиться развитию, а не в Китай или Индию.
1: Ну, Петр I, так сказать, ему просто ближе было в Европу поехать, а Китай и Индия тогда находились очень далеко, и связи с ними были, так сказать, не особенно, да, хотя, на самом деле, кто у кого чему научился, кто был древнее, это большой вопрос, китайская и индийская цивилизация гораздо древнее европейской, вот это тоже очевидно. Ну и что, ну, поехал Петр I. Кстати говоря, Петр I что-то хорошее сделал, а многое чего и плохого, и вот этот вот комплекс неполноценности, между прочим, который у нас появился, это именно от Петра I, это спасибо, так сказать, Петру Великому, вот, хоть и называемый великим, да, а именно он внушил русским этот комплекс неполноценности. Сначала элите, а потом потихоньку это спустилось в самый низ. Результаты этого мы сейчас с вами, значит, имеем. В значительной степени, кстати говоря, как бы и несамостоятельность по целому ряду направлений, она обусловлена вот это вот, ну, сверху насажденным убеждением в том, что мы какие-то недоделанные. Та же нормандская теория, в свое время историческая, так сказать, она появилась исключительно в угоду европейцам. Никакого отношения к реальности она не имела никогда. сюда. Вот. Все эти варяги, которые пришли якобы, так сказать, без них вот никуда. Это же все политические выдуманные штуки, так сказать, которые за уши притянуты были, когда они

0: необходимо было вот изобразить как раз вот эту вот связь, вековую связь с этими королевскими дворами Европы и все остальное. Ну и да, ну есть связь, но разве эта связь, так сказать, была однозначной? Вот Петр Первый поехал и что-то там посмотрел, да, но сам же Петр Первый воевал с той же Европой, вот, причем воевал жестоко, вот, и никогда, между прочим, не останавливался перед необходимостью применения силы. Вот вам и все отношения. Вот так вот, так что тут вот, вот он поехал. Ну и что? Поехал. И не только, значит, мы что-то в Европе брали, брали в других местах, и они брали у нас много, кстати говоря. Я уж не буду говорить о том, что фактически Россия стала щитом от монголо-татарского нашествия, так сказать, которое прикрыл Европу. Они никогда не были нам благодарны. Свиньи они благодарны. Вот так вот. Так что вот он поехал. Ну теперь вот, извините, укакаться и не жить. И всю жизнь теперь им задницу лизать, да, за то, что Петр Первый когда-то поехал. Кстати, что касается Петра, как бы европейцы его очень сильно развратили. Кто не в курсе, ну, можете почитать, не буду это здесь в эфире, это самое, это озвучивать.
1: Ну, а мы озвучим в эфире вопросы. Вопрос к Михееву С.А. Чем нам чреват разрыв всех отношений со странами Европы и Британии? Тот самый железный занавес, новый железный занавес, который сейчас выстраивается.
0: Нам с вами, как населению России, в основном вообще по барабану все эти связи. Да, может быть, кто-то из элиты очень сильно остался завязанным, так сказать, на свои там какие-нибудь лондонские, так сказать, эти дома или французские квартиры или что-нибудь в этом роде, да, вот, может быть, они. Нам с вами вообще до лампочки это все абсолютно. Вот, нас это вообще не касается. Да, вот, так же, как нас, так сказать, большинство из нас, там персональные санкции не касаются, там, и все остальное. Вот у меня есть персональные санкции, но если у меня нет имущества, родственников там, и прочее, прочее, ну, мне вообще как будто что они есть, что их нету. Мне пофигу. Вот, что же касается, так сказать, нашей зависимости, она во многом является зависимостью такой интеллектуальной, зависимостью духовной. Но распространяется она в основном на часть представителей, так сказать, нашей элиты. К сожалению. Вот. А все остальное, все эти разрывы связи, там, уже сейчас разорвано столько, что, в общем-то, и рвать-то там особо ничего не осталось. Что касается разговоров о технологической зависимости, друзья мои, мы эту технологическую зависимость, так сказать, сами изобрели. Мы разрушили свою собственную научную и конструкторскую школу в 90-е годы, да, и получили технологическую зависимость. Это значит, что да, теперь вот на самом деле, по-хорошему, надо бы не воспроизводить бесконечно роль сырьевого придатка, да, а взяться за голову, как бы, да, и вместо того, чтобы бесконечно, так сказать, значит, разговаривать о какой-то сервисной экономике, да, бесконечно строить какие-то коробки, как бы продавать их там кому-то и говорить, что вот это развитие, значит, да, является, да, вспомнить про КБ, про НИИ, про производства и про все остальное. Вот что надо сделать. Да и не будет никакой там технологической зависимости. В то же самое время надо понять, что мир все равно, он не является абсолютно, вот никаких таких абсолютно замкнутых, значит, в плане экономики или там технической мысли стран, их нету и никогда уже не будет. Что-то они, так сказать, взяли у нас, что-то мы взяли у них там, ну и прочее, прочее. А так вот, уже на данном этапе нам с вами, вот я думаю, что слушатель явно, так сказать, не представитель какого-нибудь олигархического класса, да, вот нам с вами вообще по барабану, там будут разорваны связи с этой Европой или не будут.
1: Конфронтация с Европой должна быть максимально жесткой, считает наш слушатель. Западные европейцы с тех пор, как покорили славян в Европе, с ними вообще не считаются. А СССР, Россию боялись и уважали, пока хорошо получали по рогам. Но сейчас-то речь идет о том, что конфронтация оттуда прет, с запада на восток.
0: Конфронтацию надо, во-первых, выстраивать там максимально жестко, вы как бы правы, но ее надо выстраивать максимально умно. Да? Вот максимально умно, это означает формулирование таких угроз Европе, которые не позволят им, да, вот эти свои агрессивные планы реализовать, а нам позволят, так сказать, добиваться тех целей, которые, так сказать, да, для нас важны. Вот это и будет на самом деле правильное и умное позиционирование. Здесь и без жесткости, с одной стороны, обойтись, вот, но и без, так сказать, вот этих вот тоже, без вот этих вот, знаете, аллюзий прошлого, когда все надо заваливать людьми, вот это тоже не нужно. У нас достаточно средств для того, чтобы формулировать такую угрозу Европе, от которой, как бы, да, ну, будут поджилки трястись. Вопрос только в том, как это правильно транслировать в головы действующей элиты. Многие вещи мы здесь, к сожалению, потеряли, в том числе упустили, в том числе на фоне бесконечных уверений в том, что мы тоже Европа.
1: Ну, сейчас больше склоняемся к тому, что мы отдельная цивилизация. В продолжение темы комментарии слушателя: в последние времена опять строят Вавилонскую башню, и железный занавес необходим в определенной мере, но с умом. Вот тоже считает слушатель, что нужно с умом подходить к этому вопросу. Другой комментарий. Слушатель случайно узнал о существовании Института мира в США. Вопрос такой: вместе с Советом мира Трампа и ООН, какая от них практическая польза?
0: Я не знаю, что такое Институт мира, что вы имеете в виду. Я знаю, такой был Стокгольмский институт мира, да, по изучению проблем войны и прочее, прочее. Если вы про это, вот это просто такая, так сказать, НКО плюс научно-исследовательская организация, выполняющая тоже соответствующие задачи, там, скажем так, европейского сообщества. Вот, раньше они тоже ездили, СИПРИ он назывался, и раньше они все тоже ездили, тут исследования проводили, так сказать, да, хитрые вопросы задавали там и все остальное. Что касается какого-то американского института мира, я про такое ничего не знаю. Вот, и вообще, я это самое, честно скажу, не думайте, что я знаю все. Я никогда об этом не говорил и вообще на это не претендую. Мало ли там этих институтов в Америке, извини за выражение, хоть попы ешь, там этих всяких НКО, институтов и прочего.
1: По поводу евроэлит, ваше мнение спрашивает слушатель. Вот они, европейские лидеры, осознают опасность столкновения с Россией? Или многие из них некомпетентны, либо они понимают, но делают вид, в общем, живут в параллельной некой реальности?
0: Ну, вопрос, на который я уже утомился отвечать, потому что, ну, тоже спрашивать его у меня, задавать его мне, вообще-то уж бессмысленно. Я что, так сказать, с ними уже знаком, что ли? Я могу сказать, со стороны, часть из них вообще, в принципе, на мой взгляд, ненормальные люди. Ну, психиатрически ненормальные, да? И это реальность. Вот. Часть из них просто непрофессиональная. Вот. Но те, кто тоже, так сказать, мне кажется, рулит этими делами, еще раз повторю то, что я уже много раз говорил, в том числе в начале этой передачи. Они считают, что, опираясь на опыт украинского конфликта, вот этих прошедших 4 лет, они считают, что можно, значит, создать такую ситуацию как бы войны, которая исключит опасность применения против них ядерного оружия, но теми средствами, которые есть обычными, позволит наносить России очень серьезный ущерб. Вот что они считают. И они считают, что они в этой ситуации могут оставаться в относительной безопасности. Вот что они считают. Поэтому не надо думать, что это просто пустота. Это расчет на основе анализа тех данных, которые они получили из 4 лет войны на Украине. Вот так вот. Вот. Поэтому наша задача ровно противоположная. Да, сделать так, чтобы они так не считали и понимали, что на самом деле все дело идет к применению ядерного оружия по территории Европейского Союза. Вот до тех пор, пока они не будут это понимать, они будут считать, что это возможно. Вот так.
1: К другим темам, которые сегодня обсуждались, в частности, то, что некое веяние обнаружили социологи, все больше мужчин в России берут декрет по уходу за ребенком. Пишет слушательница: не может быть мужчина главой семьи, если он не зарабатывает деньги. У кого деньги, у того и власть. В скобочках цитата.
0: Ну, довольно, мне кажется, бездушное отношение друг к другу, абсолютно исключающее понятие. Во-первых, власть, да, это точно не про семью. Вот эта вот власть, да. Если у вас в семье власть, значит, у вас в семье нет любви. Вообще никакой. А есть только деньги и власть. Честно говоря, нахрен такая семья. Вот есть только ради детей, вот, а так вообще какие-то отношения, как из зоопарка. Деньги, власть, власть, деньги, так сказать. У меня деньги, так сказать, значит, у меня власть, у тебя деньги, значит, у тебя власть. Ну, не знаю, а здесь вот где место человеческим отношениям? Где место любви, на которых, по идее, так сказать, или хотя бы уважение друг к другу, на которых, по идее, должны строиться семейные отношения. И это первое. Второе, учтите, что и дети это все считывают, да, особенно, значит, пока они еще не сильно умные, они все эти вещи считывают, а потом будут воспроизводить в своей жизни. Поэтому, если, хочу сказать женщине, если в вашей семье деньги и власть, мне вас жаль. Вот если только деньги и только власть. Вот так.
1: Тут про деньги тоже комментарии. Вот в продолжении этого исследования. Интересно, какая зарплата у социологов в России? Может, им Трамп платит за цитирование вот такой статистики? Ну, зарплату не знаю. Ну, приводят они свои данные, обобщают данные, полученные из официальных источников, в частности, выплаты соцфонда и данные Росстата. Вопрос такой, а искусственный интеллект может стать хорошим психологом? Мы все обсуждали, что психологам надо обратиться к психиатрам обратно.
0: Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что искусственный, он скорее всегда будет искусственный, чем интеллект. Имитировать может. Имитация возможна, да. Если вас имитация устраивает, то да, наверное, так сказать, вам что-то могут сделать, да, условно говоря. Но это всегда будет не более чем имитация. Ну, условно говоря, так сказать, вот съездить на море отдохнуть или посмотреть фильм про то, как другие на море отдыхают. Это одно и то же. Но мне кажется, что нет. Здесь будет то же самое. А только здесь более изощренная форма имитации, то есть обмана, по сути. Да? Почему я так считаю? Потому что на самом деле искусственный интеллект не может чувствовать. Если вы считаете, что все можно посчитать, опять же, власть, деньги, деньги, власть, цифры, ну, можно самих себя обманывать. Вот. Невозможно с уверенностью говорить о том, чего вы сами никогда не переживали. Невозможно с уверенностью говорить о любви, если вы никогда не были влюблены. Невозможно не говорить о горе, если у вас никогда его не было. Вот. Невозможно, так сказать, это самое, описывать прыжок с парашютом, если вы никогда не прыгали. Вот. А он не прыгал, не знает, не чувствует, не нюхал, так сказать, да, не трогал, не щупал, как бы, да, не переживал, не страдал. И это никак не исправишь. Вообще никак. То есть можно имитировать. Вот, условно говоря, знаете, раньше на похоронах были такие плакальщицы. Вот, они имитировали страдания. Вот они начинали, профессиональные, они начали плакать. Это плакали, плакали, плакали. Вроде как надо было изобразить этот плач, хотя все прекрасно понимали, что это, так сказать, женщины, которые за деньги изображают горе. Вот. Но они хоть живые были, эти женщины, они хотя бы, так сказать, понимали, что может чувствовать человек. А здесь и этого нету. Поэтому если вас в жизни устраивает, так сказать, эрзац, имитация, там, изощренный обман, ну что ж, вам, наверное, подойдет искусственный интеллект. Мне кажется, нормальным людям нет. Вот, собственно, все. Просто всему свое место. Вот молоток должен забивать гвозди, так сказать, калькулятор считать цифры. Вот. Здесь главное, как бы, не наделять свойствами живого мертвое. А он мертвый. Вот главная проблема искусственного интеллекта, что он мертвый и всегда будет мертвым. А те, кто сравнивает его с человеком, на самом деле, как бы, да, не верят в человеческую душу, не верят в человека, да, считают, что все, как бы, значит, поступки, эмоции, мысли можно просчитать, да, загнать в машину, а это не так. А вот и самое интересное, что любой человек, которого вот спроси про него самого, не про других людей, да, даже ученого какой-нибудь спроси, а вот ваши личные эмоции и мысли можно полностью просчитать и загнать это самое? Он скажет, ну, нет. Если так только честно, не на публику, а честно, скажет, ну, нет, я же человек. А про других, значит, можно. Можно вычленять какие-то, так сказать, общие особенности и на этих особенностях строить какие-то, так сказать, нет, не будет.
1: Комментарий слушателя. Без денег семейное счастье тоже невозможно. Такое мнение.
0: А вот и нет. Семейное счастье вполне себе возможно без денег, так сказать, если люди друг друга любят, друг другу доверяют, и это доказано миллиардами случаев в этой жизни. А там, где деньги являются единственным условием семейного счастья, там и деньги счастья не принесут. Вот это совершенно точно так было, есть и будет. Хотя, возможно, искусственный интеллект по этому поводу, который ничего никогда не чувствовал, вам что-нибудь и другое расскажет.
1: На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика».

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Я Александр Кузьмак, и мы начинаем наш час, как всегда, феерического разговора. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, с политологом, востоковедом Кариной Александровной Геворгян, который, я считаю, не только одним из выдающихся политологов, но и самых стильных политологов, какие вообще есть на нашем советском и московском пространстве.
2: Здравствуйте, Александр. Я думаю, они, слушатели, услышали, как я прыснула со смеху.
1: Ну, вы это тоже сделали стильно, как вы все делаете.
2: Спасибо.
1: Карина Александровна, вот я читаю новости про вроде как про Иран, там про Армузский пролив, про Персидский залив, там про все про это, и они все начинаются. Трамп назвал, Трамп отверг, Трамп объявил. То есть вот вроде как новость это не только про ситуацию всю, но читаешь вот эти вот бесконечные инфоповоды, которые извергает из себя президент США, они частично противоречат друг другу, честь там операция «Свобода», там трехэтапный мирный план Ирана, который он отверг, при этом контакты с Ираном позитивные. И возникает, поправьте меня, ощущение, что Трампу вот нужно это объявлять, отвергать и называть, а не решать проблему.
2: Слушайте, а вот, наверное, нас всех интересует, а что вообще в мире происходит, правильно?
1: А, я должен был с этого вопроса начать.
2: Нет, нет, я не к этому. А иногда мне кажется, что вот есть такая прекрасная книжка Алана Милна «Винни-Пух и вся-вся-вся». В еще лучшем, я думаю, что это даже лучше английского оригинала, пересказе Бориса Захадера, великого человека и переводчика, на самом деле, древнегреческих, в том числе философ, он удивительный был человек. Так вот, там есть такая графа, глава про наводнение. Вот. И Винни-Пух догадался, что если плавает пустая бутылка, то будет плавать и пустой горшок, если его хорошо задраить. Вот. И он назвал это плавучее средство, он назвал, по-моему, плавучий медведь. Да. И когда Кристофер Робин его спрашивает, что это такое, он говорит, ну, иногда это корабль, иногда это как бы несчастный случай. Он говорит, а в каком случае? Говорит, как определить, это корабль или несчастный случай? Говорит, определить можно потому, на нем я или под ним, понимаете? Вот у меня вопрос, я сейчас непосредственно перехожу к Ближнему Востоку. Израильский ли хвост крутит вашингтонской собакой? Или вашингтонская собака использует израильский хвост для борьбы со своим внутренним оппонентом, которого отнюдь не демпартия только лишь, а некие глобалисты, засевшие там страшные люди на одном квадратном километре в Лондоне. И тут, значит, еще и король повыпендривался, и тем самым это подчеркнул, хотя ему королю по как частному лицу можно туда зайти, но не как королю, и почести ему оказывать там не будут. Сити, я имею в виду. Ну, так извините, это же только наивные люди или старшая группа детского сада еще не знает, что Объединенные Арабские Эмираты – это филиал Сити. Дубай конкретно, да? Эмираты вышли из…
1: ОПЕК.
2: Из ОПЕК. Это подарок был Трампу, значит, с одной стороны, вот вам пряник. Угу. Дальше выступил король и так это напомнил об ударах кнутом в прошлом, угу. Да, и ультимативно рассказал, что заниматься надо не этим, а надо заниматься Украиной. Собственно, вот и весь сухой остаток. Да? Но как бы вот такой маленький подарочек в лице Эмиратов они ему преподнесли, от чего он тоже отказаться не может, потому что в некоторой степени, хотя, по-моему, это мало повлияет в среднесрочной перспективе на динамику роста цен на нефть.
1: Продолжают расти.
2: Да-да-да. Ну, тут нюансы. Теперь, значит, а это идея, сказали дети, понимаете? Тут некоторые эмираты внутри Объединенных Эмиратов задумались, а почему нам-то не выйти из Эмиратов?
1: Эмиратам из Эмиратов, да.
2: Да. Это уже слухи поползли, и они не беспочвенны отнюдь. Я понятно сейчас, да, говорю?
1: Да,
2: так
1: мне
2: интересно.
1: Просто... А какие? То есть Дубай – это филиал Лондона?
2: Что же?
1: А эмираты, которые выходят, это какие-то другие эмираты?
2: Нет, это как это? Шорджа, да? Это
1: ну самое, да.
2: Вот. Вроде бы. Ну, может, еще кто-то. Я не знаю. Вот. Но главное, уже идея-то есть. То есть вы вышли, а мы что, не можем? Да, это же конфедерация. Вот. Из конфедерации можно выйти запросто. Вот. И я думаю, Саудовская Аравия многое сделает для того, чтобы так произошло. Они же воевали друг с другом в Йемене. Вот. И как бы Саудовская Аравия не относилась бы к Ирану, но все-таки придется принимать во внимание предложение Ирана о создании организации по безопасности. Значит, что делают американские военные суда, 15 тысяч военнослужащих, которые сейчас осуществляют проект «Свобода»?
1: Да.
2: Freedom.
1: Нас встретят радостно у входа. У какого вы из входов? Где там вход-то?
2: Да, ну мы с вами учились в школе и Пушкина изучали, да. Вот, вас встретят радостно у входа.
1: Видимо, в Армузский пролив.
2: Да. Имелся в виду. Теперь мы поняли, о чем речь. Да, наконец-то. Вот, гений, солнце русской поэзии. Значит, ну при этом, значит, на самом деле, это громко было сказано, а тихо было сказано следующее. Ничего подобного мы делать не будем, а будем вам рассказывать, где иранские мины? И как можно просочиться сквозь эти мины?
1: Было бы смешно, если бы мне было так грустно.
2: Это называется. Не, я думаю, это игра перед визитом Трампа в Пекин. Он все-таки не хочет отказываться от этого. Тут он сделал такое громкое заявление. Ни Иран, ни Китай не отступили. Теперь иранцы, значит, чё греха таить. Им же Пакистан открыл границу, по сути. Теперь, значит, контрабандисты, которых раньше ловили, они, значит, грузовичками там это все, как это называется, как это вот, контейнеровую.
1: Нет, я в жизни не видел столько машин в таком ущелье.
2: Значит, они, значит, поехали, все, значит, можно. Вот, но просто, значит, обычные грузы, не текучие, а тоже через Пакистан попадают. Пакистан – союзник, самый ближний Саудовской Аравии и, в общем, серьезные интересы у Китая. Индия напряглась сразу. Вот. Ну, Индия, конечно, напряглась, но вот на сходке в Ереване, куда вся Европа сошлась, ну, раньше на такие сходки американцев приглашали, а тут нет, не пригласили. И даже Стармер прилетел, я все думала, а Стармер будет, только Мерц, да, сидит под кусточком, прикрывшись листочком. Вот, значит...
1: Изучаем политологию по классике детской
2: поэзии. У меня внуки уже давно выросли, это, видимо, ностальгия по детству. Да, моих внуков. Я помню, я писала статью, извините, пожалуйста, чуть-чуть это самое. Скучно без трансцендентального. Очень серьезные проблемы. Но в это время мои внуки все время смотрели, там, Незнайка на Луне, то все. И у меня, я сейчас, когда перечитывала, я хохотала, потому что там и работают они за эти сантики. Да, то есть у меня там несколько образов, потому что я вынуждена была там детям что-то объяснять. Нет, это не поэтому. Я не с детьми я общалась. Просто вот мне кажется, что, понимаете, не было бы, да, грустно, конечно, но а что делать? Вот действительно война, страшная трагедия, кровавая пошлятина. Вот, и в медиа кровавая пошлятина. Здесь вижу, здесь не вижу, тут люди гибнут, пытаются людей поляризовать, как наши. Я знала очень хороших и добрых людей, которые в 22-м году там писали «Нет войне». Я спросила, а чего вы с 14-го не писали? Ну, я бы вас поняла. А чего вы не писали, когда Масул вообще просто вбили в землю, 40 тысяч человек как с куста убили ковровыми бомбардировками? А мы не знали. Хорошо, а это вы знаете. То есть вы здесь видите, здесь не видите. Но если вы уж так за мир, так везде вы выступаете за мир. Надо же быть последовательными, с моей точки зрения. А так я уважаю эту позицию. Вот, а так это, я говорю, пока это просто показано, что вам дали хэштег, и вы все как зайки строем пошли к этому делу присоединяться. А кто дал, кто автор-то? А, вы даже не знаете, ну ладно. Я говорю, я не привыкла, чтобы мной манипулировали. А вы за Путина, вы за СВГ. Я говорю, понимаете, вы сейчас задаете вопрос, задаете мне формат, за Луну я или за Солнце? Я не за Луну и не за Солнце, я за обоих. Вот. Оставьте меня в покое. Вот здесь я то же самое, понимаете? Значит, Индия напряглась, подняла бровь. Вот. Если Пакистан, например, с постсоветским Азербайджаном, смотрите, со Средней Азией в достаточной степени близок, потому что Пакистан входит в проект Туран, не будучи тюркской страной. Там есть тюрки, но, видимо, минимально все-таки. Ну, тут Индия, наверное, с Арменией будет играть какие-то. И играет. Вооружение сейчас Индия в основном не Россия поставляет, Армении. Вот такие поляризации. А вот как она в отношении Ирана будет вести себя? И тогда как будет действовать вот этот коридор проекта «Север-Юг»? Он же работает пока только своим восточным крылом через Туркменистан.
1: А можно ли... Извините.
2: Да, пожалуйста.
1: Можно ли сказать, что вообще вся эта история с нефтью и газом, и не только, с едой теперь уже, с там, продовольствием...
2: Вот этот, гелием.
1: Да, серой, калием, удобрением и так далее, вот это все, что она, вся эта история, она каким-то образом резко изменила не просто там конъюнктуру или конфигурацию вот этой всей ближневосточной, как это сказать, общности, хотя там никакой общности-то нет, как вы рассказываете, да, там каждый в свою игру играет. Но, тем не менее, вот этот грубый такой сапогом заход американцев в регион с страшными жертвами, ракетами и всем прочим, он каким-то образом, вот весь этот как бы пласт, он его развалил, как бы. Вот ощущение, как будто он развалился на отдельные фракции, каждый из которых
2: мне
1: пытается...
2: Мне дал подсказку бывший ректор дипакадемии, бывший же, вот, Александр Владимирович Яковенко в статье своей. Я теперь фост и в гриву использую, даже иногда... Каюсь, на него вообще не ссылаюсь, что это его выражение. Глобальная трансформация. Ну вот они ускорили этот процесс. Признаков начала глобальной трансформации было достаточно. И они так размазаны, я просто поэтому не очень заметно. Ну, можно по срокам, разные сроки называть, но... Точка – это 2008 год, и дальше совсем незаметно, толчками, шаг вперед, два шага назад, потом 2014 год, новый толчок, потом, соответственно, уже 2022, все понятно. Вот, ковид, вот это все вело к этой глобальной трансформации. И это тоже глобальная трансформация. Мне даже представляется, что, в общем-то, в чуже... Ну, я не знаю, по крайней мере, вот англичанам это свойственно. Я много раз с этим сталкивалась, и даже в личном плане. Они вот вредят тебе, просто убить тебя хотят, да. А ты показываешь, что ты такой ловкий, такой прыгучий, так умеешь отражать это, так понимаешь их игру. Слушайте, они в какой-то момент говорят «браво». Понимаете, вот они способны иногда, вот, ну, правда, на уважение к врагу. Вот. И вот это «браво» сказать. Мне кажется, что вот иногда, наверное, тот же Трамп про иранцев думает. Он даже это где-то проговаривал. Вот. Ну, он, конечно, не англичанин, у него там шотландское, германское что-то такое, но тем не менее, то есть совсем не английское. Вот, но тем не менее, вот интересно, знаете, он даже как-то типа крепкие они, ребята. Что-то это вызывает какое-то уважение в чуже, в любом случае. Вот. Оно ему и... Ему Иран – это точка приложения сил, это тот рычаг Архимедов, которым он и переворачивает, и проводит эту трансформацию, надеясь, что сами Соединенные Штаты, или, по крайней мере, его конкретная власть, не будет охвачена вот этой вот страшной воронкой. Рискует страшно.
1: Страшно рискует, да. Но мне кажется, у него это в крови. Вот судя по тому, что вот это видно, что он органичен в этом риске своем.
2: Слушайте, а мне кажется, что вот в таком возрасте вот, обладать еще вот таким
1: драйвом. Я тут Уоррена Баффета послушал. Он и в 95 нормально себя чувствует, вот Гамин со своим высказыванием. Мне кажется, это либо есть, либо нет. Нет, то есть это вот...
2: Ой, я помню, как академик Покровский отплясывал рок-н-ролл в 92 года.
1: Так что...
2: На дне рождения у моего дяди. Это было нечто.
1: Причем
2: очаровательно, знаете, причем красиво. Рок-н-ролл, не абы что, не вальс какой-нибудь.
1: Ну вот давайте ненадолго спустимся на один, с макроуровня на один уровень ниже, для того, чтобы попытаться как бы объяснить слушателям, которые, мне кажется, вот сейчас готовы просто вот с открытыми ушами, да, как бы мы поверим всему тому, что вы скажете, как доктор Ватсон говорил Холмсу, да, но черт побери как, да, вот потом он сказал. Вот поэтому первый вопрос в этой связи. Есть какой-то уже читаемый, на ваш взгляд, алгоритм того, что будет происходить? Ну, если не алгоритм, не так, хотя бы ну, просто некая последовательность действий, которую мы в ближайшее время увидим. Почему я так спрашиваю? Потому что, читая новости из Европы, я вижу, как она, ну, простите меня за это слово, дохнет. Ну, то есть я имею в виду, отменяются рейсы, закрываются заводы, там сейчас, по-моему, Люфтганза отменила 20 тысяч, что ли, рейсов. Вот.
2: На военные самолеты хватит керосинчику.
1: А кушать? Как же?
2: А когда людям нечего кушать, они революции не устраивают. Революция всегда происходит на подъеме, и от тревоги потерять достигнутый уровень комфорта.
1: А понимаете, если он уже потерян, то...
2: 1913 год в России – это год высочайших достижений. И, ну, очень комфортный, потому что моя свекровь была дочерью квалифицированного рабочего, да, из рабочей аристократии. Он был главным техником Волховского пароходства. А бабушка моя родилась в семье финансиста, который очень разбогател, правильно вложив, он работал в банке и так далее, правильно вложив средства свои в акции нефтяные и соляные. Вот, и в результате в 23 года женился на моей прабабушке, уже будучи очень богатым женихом.
1: Ничего себе.
2: Понимаете, да? Вот, да. То есть моя бабушка росла исключительно, она была именно из богатой семьи. Ну, не супербогатой, но богатой по-настоящему. Оказывается, образ их жизни был приблизительно, ну, в общем, одинаковый. Да, у моей свекрови не было оранжереи, где росли лимоны, но они их покупали. И персики на это самое на Рождество они тоже ели. И во время Великого Поста миндальное молоко, они, значит, кисель пили с миндальным молоком. Они друг с другом общались, выяснилось. И одежду им новую покупали и к Рождеству, и к Пасхе.
1: Ну, так тут-то ничего этого не будет, я
2: всем
1: так понимаю.
2: Там много детей было в каждой семье. То есть выяснилось, ну, может, там был чуть подешевле. А свекровь жила в Новгороде, моя бабушка жила в Тифлисе. Понимаете, и что? И тогдашняя глобализация, они одни и те же экзотические какие-то колониальные продукты, это называлось, потребляли. И они везде были, и в Сибири тоже, как потом выяснилось дополнительно. Я к чему это говорю? Люди боятся это терять. Им чуть-чуть не подвезли бананов или чего-нибудь еще, они выходят на протесты. А когда кушать нечего, тогда немцы писали в своих магазинах. 41-й год. Продавцы писали. Я, правда, очень ценю немецкий юмор и совершенно как-то где-то высокомерно отношусь к английскому, который очень грубый.
1: Особенно по отношению к немцам.
2: А это вообще, это от зависти. Там
1: Джерома что... почитать, как он их...
2: Не-не, да. Это от зависти, потому что немцы очень утонченные, и их поговорки очень утонченные и так далее.
1: Ну, вот... кстати, немногие разделяют вашу точку зрения.
2: Нет, сами да. правильные да. англичане как раз обращают угу. внимание на эту особую утонченность немцев. Это правда. Это все ходули, это не надо на это обращать внимание. Вот, понятно, что везде есть свои такие пошляки, мещане, там, бюргеры, которых так вот высмеивают, но на самом деле немецкая культура удивительная. Вот они писали, продавцы, это очень по-немецки, хлопать одной рукой, например, да. То есть вроде как бы это
1: ну, да.
2: иранцы так любят, одним глазом подмигивать, а этим не подмигивать, это так, и так далее. Очень на немцев, кстати, похожи иранцы, во многом по ментальности. Вот, две цивилизации очень похожи. Друг друга хорошо понимают, кстати. А, понятно, что при этом они писали в магазинах: возмущайтесь молча.
1: Ну, то есть это, как бы это сказать, не из страха, а из чувства собственного достоинства.
2: Нет. А потому что все равно еды нет.
1: А, просто потому что, ну, да, куда ни кинь, всюду
2: да.
1: клин.
2: Возмущайтесь молча, и все.
1: То
2: и
1: есть...
2: дальше что сделали с этими критичным? Это же еще не та Германия, понимаете? Не послевоенная, когда те же англичане делали дебилов из немцев, и нужно уничтожить эту Германию Шиллера, Гёте, Баха, Бетховена и так далее. Они же этим занимались. Поэтому наш приятель, который переводил в Бонне, филолог, переводил... русских поэтов 20 века, он ставил музыку Баха. На него соседи настучали, что он нацист.
1: Потрясающе.
2: Полицию. Это значит, что они уже не знают Баха,
1: ну,
2: и
1: да.
2: не слушают.
1: И думают, что он нацист.
2: Да, но да. насчет постучать, это у них в крови тоже, понимаете. Да? Вот вам и вся история. Поэтому они готовятся к войне. А для войны нужно, чтобы затягивали пояса. Деньги будут только на военной службе. Вы это понимаете, да? И льготы будут тем, кто будет воевать и служить. Чего
1: ну,
2: тут
1: хорошо.
2: Удивляться-то? И в Финляндии будет то же самое. И в Прибалтике будет то же самое.
1: Ну, хорошо. Это в некой ну, среднесрочной, долгосрочной перспективе.
2: Да это в близкосрочной перспективе.
1: Ну, я имею в виду, это вот... Ну, пока-то нет еще ничего. Еще
2: ну, слушайте,
1: надо построить,
2: вы
1: вложить.
2: Ну, разуйте глаза, простите, ради бога, это грубо прозвучало, но я про другое. Вы видите, что в Калининграде происходит? Там уже платформы для того, чтобы запереть нам выход из Балтийского моря, Датские проливы, уже все созданы практически. Забыли, у нас может в любой момент что-то произойти, но не надо на это закрывать глаза. Не надо. Я не знаю, что делать. Это вот я готова принимать участие, но меня никто не позовет совещаться. И правильно сделает. Не дай бог, у меня будет доступ к каким-нибудь закрытым или секретным заседаниям. Вот. Но тем не менее, ребят, делайте что-нибудь, потому что ударят со всех сторон. Ну ладно, может быть, не ударят с Дальнего Востока. Да, это пожалуйста. Ну, вся страна не сожмется, не сбежит на Дальний Восток, мирное население, вы не эвакуируете туда. Ресурсов таких нету.
1: Продолжаем. И, Карина Александровна, вот несколько новостей, а точнее говоря, таких трендовых новостей, связанных с тем, что происходит в Ормузском проливе и вокруг Ирана вообще в принципе.
2: Давайте.
1: Вот какой вопрос. В Иране сочтут нарушением перемирия вмешательства США в судоходство в Ормузе, то есть вот эти все конвоирования судов или не конвоирования, потому что одни источники говорят одно, операция «Свобода» говорит одно, «Аксиос» пишет, что США не будут сопровождать суда и так далее.
2: Совершенно верно, да.
1: То есть...
2: Все точно излагаете.
1: Да,
2: так.
1: И вопрос следующий. То есть вот фитиль, то есть он сейчас вот этот, который может поджечь заново эту историю в очередной раз, он у Ирана, который может препятствовать США, или у США, который может, так сказать, ну, то есть подаст этот триггер, выведет какой-нибудь эсминец и поведет какой-нибудь корабль через Ормуз?
2: У них совершенно разные задачи вот. И цели. У Ирана задача стать... Они и так региональная держава.
1: Микрогегемон такой будет.
2: Вот. Но в макрорегионе, в большом, и чем больше будет этот макрорегион, тем Ирану лучше он становится. Если Россия так вот то самое ни рыба, ни мясо будет, то Иран становится центром очень большого макрорегиона. Вот, и вежливо так показывает фигу Турции, которая свой Туран создавала. Но еще у иранцев этого далеко нет. Но они к этому, в общем, умеют. У них лучше ручки помнят, как это делается. Они империя настоящая, органика такая, которая сумела создать свою цивилизацию. Турция – это все-таки все равно эпигонская культура. Вслед грекам, да, там, ну, я имею в виду, ну, ничего личного, как говорят, тем же иранцам, потому что они на персидском языке или на французском, вся элита разговаривала, ну, и тому подобное. Вот, это отдельная тема востоковедная, не наша сегодня, не политическая. Далее это арабские страны создать организацию по безопасности. Ну и тогда в этом макрорегионе большом, который, кстати, распространяется на Восточную Африку, вот, на часть Аравийского полуострова, Иран царь горы, он такой благородный царь горы, потому что доминировать он не сможет, ему и незачем это делать. Вот. Но, скажем, договариваться о порядке и даже выступать в качестве арбитра среди братьев по арабскому разуму, он может. Да, это правда, потому что Иран – это не арабская страна. Ну, понятно, да? То есть это отстраненный такой вот субъект. Вот. Им важно выдержать. Страна большая, ресурс большой. Сейчас, когда они раздолбали эти секретные центры по осеменению облаков, засуха, наконец, впервые за 15 лет закончилась. У них даже болота высохли до пыли.
1: И какие-то озера там наполнились водой.
2: Озера, болота, все у них все есть. Страна очень красивая, очень многообразная, с очень пересеченной местностью. Да. Вот, то есть у них полный порядок. Они могут и продукты питания, всю эту сельскохозяйственную продукцию выращивать. Фермеры, в общем, они сейчас купаются в струях дождя просто.
1: В прямом смысле слова.
2: В прямом смысле слова, да, и рады очень. Народ трудолюбивый. Вот. Короче, у них их цели понятны. А у Трампа другое. У него власть над миром, здесь больше, здесь меньше, но власть. Значит, понятно, что поэтапно нужно укреплять ее в своем западном полушарии. А дальше, значит, руки в боки, и царь горы, и на восточном... Ну, нельзя терять и восточное. Тогда в восточном лучше всего им мешать, особенно конкурентам внутренним, своим же западным. Все время палки ставить в колеса, гадости всякие делать, цены набивать, санкции вводить, тарифы и прочее. Потому почему? У него есть рычаг. Да, это вот финансовая система долларовая. Вот. Так что, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы его внутренние противники как-то бы вылезали за счет Китая, например. Вот. Но тогда надо немножечко... А Китай неудобно для самого себя расположен, он все-таки на отшибе. Хотя он себя
1: считает центром... Хорошая фраза, надо записать. Нет, Китай неудобно для самого себя
2: расположен. Да, нет, но он себя считает центром мира и так на картах и изображает. Но реально-то мы понимаем, да, что у него выход только в Тихий океан. Ему такое количество проливов нужно пройти. Ну или вот в Америку только ход, да, через Тихий океан. Ну, или к нам куда-то, тоже опять-таки через Тихий океан.
1: Арктику.
2: Да, или через Арктику. Ну, тоже через нас. Он никаких прямых выходов не имеет на те рынки, которые его интересуют в том числе. Вот, и в ту же Африку, где у них масса производств, кстати, тех же редкоземов, потому что это китайцы наладили, да, это их технологии, они их обрабатывают, они монополисты в этом плане. А как им до этой Африки доплыть или по каким коридорам долететь, если надо будет военным? Кто им будет открывать, закрывать? Бог его знает. Может, не все откроют. Там
1: так
2: столько
1: все-таки
2: проливов, сколько надо пройти, они вот мучаются с этим. Ну ладно, вот.
1: Так все-таки, вот идет конвой какой-то через Ормузский пролив на свой страх и риск. Американцы будут его сопровождать?
2: Не, а если они за пределами будут ли... находятся. Смотрите.
1: Ну, будут ли бить иранцы по вот этим кораблям, которые... То есть, ну, они выпустят этот корабль из Армузского пролива?
2: Да
1: то
2: пока
1: есть...
2: все проходит, как я вижу.
1: Я то так понимаю, только иранские и китайские проходят, пишут.
2: Ну, да. Ну, вот сейчас супертанкер, сегодня 2 миллиона баррелей. Ну, это много, достаточно, да. Вот. Ну, видимо, может быть, после визита в Китай... Трампу все-таки очень нужен этот визит. А он понимает, что если он будет бить по этим танкерам, то какой такой визит в Китай? Китайцы скажут, знать не знаем, ведать не ведаем. Какой такой Трамп?
1: То есть полыхать дальше визит? Не будет, на ваш взгляд?
2: Пока.
1: Пока.
2: Да, 10 дней. Вот его визит, посмотрим, о чем он состоится. Он это время... Ну, конечно, понятно, что возможны удары, в том числе под чужим флагом, какие-нибудь провокации. Это как с куста. Я думаю, и Нетаньяху тут...
1: Вот, это был мой следующий вопрос.
2: Так.
1: Вы начали с этого, сказав про хвост и собаку.
2: На что Нетаньяху-то тоже сгодится. Вот. Ему надо... Его же вот тут этот самый Беннет и Лапид объединились. Да. Мама моя, боже ты мой, бывшие премьеры... Чтобы против Нетаньяху, там же у него совсем туча над головой в самом Израиле.
1: Тогда, вернее, получается ваше первое предположение, что не израильский хвост виляет американской собакой, а теперь уже... Интересно, видит наши ваш взгляд сейчас или нет? Или да?
2: А там не поймешь, понимаете, как перемещается этот рефлекс. Откуда он, из чьей головы он перемещается? Из хвоста или из головы? Он, видимо, где плавающий, да. Как тот плавучий медведь, да. Понимаете? Вот мы никогда не знаем. То так, то этак получается.
1: Нестабильность системы.
2: Да.
1: Тогда вот. Иран – точка бифуркации. Вот она и есть.
2: Конечно, это лакмусовая бумажка такая. Иранцы это знают. Они так сказали, встанем в строй, мы нация, да. Вспомним былое, они сейчас это вот прямо интенсивно, видно, как они это вспоминают, включая молодежь. Вот, и закусили у дела, им нужно терпение, которого им не занимать.
1: Тогда это по Жванецкому, у людей большое горе, они хотят поторговаться. Это вот получается вот так.
2: Послушайте, иранцы удивительные люди. Они вот, у них недаром существует поговорка замечательная, «Хам зиарат, хам теджарат».
1: Она замечательная, уже да, даже просто.
2: И паломничество, и торговля. Одно другому не мешает. Духовная жизнь и материальная жизнь не должны мешать друг другу. Они не манихеи. Вот я что хотел сказать. Они к материи относятся уважительно. Они экологисты. Они очень эстеты большие. Они очень любят природу. Это прямо образ жизни у них. Это такая культура. Правда, правда. Они страдают. Вот я работала с иранцами там 5 дней в помещении в Хаммеровском центре. И вдруг выдалось 3 часа. И когда я спросила, что бы вы предпочли, я думала, сейчас скажут, музей, там еще что-то. Они сказали, а можно куда-нибудь на природу? То есть у них просто физическая потребность природы. Вот гулять, любоваться, остановиться, так полюбоваться. Это такая культура, их так учат с детства. Понимаете? Но при этом они прекрасно воюют. Ну, видите, как я хорошо
1: рассказала. Вы прям идеализировали.
2: Нет, они такие. Я говорю в целом о культуре, о цивилизации. Поэтому они очень уважительно относятся к материальному. Ничего не делают сгоряча. Они невероятно, уже который раз я это говорю, жуткие совершенно душнилы в переговорах. Все время контрагенту кажется, что он договорился, но тут возникает какой-то внутренний иранский субъект, и тот, с кем договорились, говорит, я ничего не могу поделать, потому что это вызовет т-т-т-т-т. Это каждый раз так. Они вот такие. Вот с ними как вести переговоры? Они вот так вот изматывают невероятно. Я уже объясняла, что потому что если они все-таки что-то подпишут, они тут просто... Вот они подписали... Да, Гюлистанский будет... договор. Угу. И мы не знаем поползновения с их стороны. То есть они не нарушали его.
1: Есть еще, то есть, скажем так, есть еще один такой поток энергетический, который с точки зрения новостей входит вот в этот вот огромный плавающий горшок. Да, это, собственно, та самая оппозиция американская, которая тоже свою какую-то игру играет, мутит воду. Вот.
2: Там сколько оппозиций-то, Александр, сколько оппозиций? Там такие оппозиции, там и тут оппозиции, и тут оппозиции. Оппозиция из бывших мага-романтиков.
1: Понимаете? Я имею в виду тех, кто в этой ситуации говорит о
2: так
1: том, что...
2: Так они все оппозиция Трампу,
1: Америка
2: а он
1: слаба.
2: На все смотрит, да. И шибает их лбами.
1: Ну да, он просто действует как взрыватель, из некой, то есть он такой
2: молодец.
1: Сознательный что взрыватель.
2: Что я могу сказать? Да. В результате он становится, отдаляется, он пиливать хотел на Конституцию на это. Вот, они рты поразевали, не знают теперь, что делать.
1: То есть такой наглости от него они не ожидали, называя вещи
2: своими именами. Ага, да.
1: Так вот, есть та часть американского вот этого, не нравится мне это слово, политику, но тем не менее. Которая,
2: удобное слово.
1: Да, она, потому что непонятно, что оно значит. Да? Так вот, которые говорят, армия Ирана второсортная, а раз уж американцы не смогли ее победить, то куда им до России и Китая? И, мол,
2: ерунда
1: вот,
2: все это.
1: Зачем они это делают?
2: Я думаю, что военная составляющая здесь заключается в том, что американцы, конечно, как выразился мой друг, ветеран Центрального разведывательного управления, что мы, американцы, так надрались на поминках по СССР, что до сих пор ходим, не оправившись от бодуна. Вот. Очень точно. Он же автор выражения «Вашингтонский обком».
1: «Головокружение от успехов».
2: Вашингтонский обком.
1: Ну да.
2: Да. Вот, значит, вот он это сказал, человек умный, наблюдательный, и хоть и противник, но прекрасный друг, надо сказать, в личном интеллектуальном общении точно. Вот, никогда не врет. Вот, и я ему тоже никогда не вру. Вот, потому что бесполезно ему, да, и мне, это абсолютно бесполезно. Мы отлично друг друга понимаем, да. Можем не все правду сказать, но неважно.
1: Ну так и что из этого ерунда? Что вот, армия Ирана второсортная? Ну это понятно,
2: при
1: что
2: ерунда. Причем тут армия-то второсортная? Да. У Ирана есть стратегия, они наблюдали за всеми. Они поняли, что чтобы выжить, нужно подготовиться к не вчерашней войне. К этому у них нет ресурсов подготовиться, денег нету и так далее. А найти любые способы. Хочешь жить, умею вертеться. Они придумали. Они жили под санкциями, они создали беспилотную авиацию. При этом, если Турция зависит от комплектующих, которые там в том числе там, вот эти вот чипы, там еще что-то, Канада им поставляет какие-то двигатели, там еще что-то. Упс, закрыл Канада. А как еще производить Байрактары? У иранцев все свое, свеженькое из погреба, понимаете, достали, да, открыли банки и едят. Вот, у них все свое, они это создали, они сумели показать, что все ваши устаревшие эти авианосцы, что это просто большая и очень удобная цель
1: большой
2: для
1: горшок,
2: нашей ракеты
1: да.
2: Хурамшахр. Да. Ракеты стали производить, беспилотники самые разные, да, защиту от этого всего. Что могли, закупали и тому подобное. И, в общем, отбиваются, ну, довольно эффективно. Вот, прям скажем.
1: То есть,
2: с потерями, да, но они, да, и при этом у них общество, которое отмобилизовано уже. И если бы это общество еще медленно варили, да, а тут им взяли и кипяток на голову, это самое, они тут же встряхнулись и побежали, и сказали, мы не продадим своих управленцев аятол.
1: Ну, тогда получается, что самая, наверное, распространенная в публичном поле точка зрения о том, что США недооценили Иран, вместе с Израилем недооценили, она есть правда?
2: А вот это большой вопрос.
1: Вот. Или знали, что так будет, и провоцировали Иран?
2: Им все равно было. Им важно было... Как мне представляется. Ну, это, конечно, может как-то показаться конспирологией, но я думаю, что так оно и есть. По большому счету, им было по барабану. Вот Трампу, если он переиграл Нетаньяху, поддавшись Нетаньяху, заимствовав у нашего президента принцип дзюдо,
1: я понимаю,
2: израильское лобби ликует, понимаете? И так далее. Вопрос.
1: Вот он у нас в руках, да.
2: Да, ребят, а вы о себе, дорогих и любимых, не подумали так подальше, за следующие ходы? У Трампа-то большая страна и стратегическая глубина, и все-таки ресурсы имеются. А у вас вопрос?
1: Половина Московской области.
2: Да, а то, да, а если в какой-то момент... Да, он в ваших руках, вы его держите там по семейным каналам в том числе. И вот тем не менее, даже тем более, что мы же не сводим всех, скажем, людей еврейского происхождения к израильскому лобби. Даже совсем наоборот такие страты существуют. А вот если вдруг в какой-то момент он скажет, ну, извините.
1: Извините, не смогла я, да?
2: Да, ну, не шмогла, да, и так далее. А вы что будете делать? Вот, это запросто. Но он-то запустил этот процесс, понимаете? Он запустил жернова истории. Вот я видел, как это самое, да, эту заслонку снимает, и водяная мельница, как они медленно так, медленно, а потом вдруг набирают дикой вот эту вот эту скорость, которую они вращают, прям страшно
1: лопасти.
2: Делается. Да. А потом ты так легко одной рукой эту заслонку, и они так, и все. Вот, вот он и запустил жернова истории. Вращая историю литые жернова, будь мельничих и в грозный час прибоя, он запустил это все, ему перестройка нужна. Ему нужен этот хаос, проблемы у всех. И он скажет, ну как, поглядите, у всех проблемы. Вы зарабатываете на нефти? Да. Сейчас, хорошо, ладно. А, вам не нравится $6 за галлон?

0: А, там, помните заявление? В эту ночь погибнет
1: да,
0: целая цивилизация. Да.
1: Все.
0: Да.
1: Вы меня
0: и
1: не так
0: вообще
1: поняли,
0: на
1: да.
0: военное преступление тянет. Вот. Да ему чихать даже что сказать уже, понимаете? Но процесс он запустил. Кто кого использовал? Этим кажется, что они его использовали. А я думаю, что он не тот человек,
1: а
0: который
1: поверить,
0: так
1: раз
0: легко
1: уж мы об этом
0: использует.
1: Говорим, у нас вот 2,5 минутки осталось, что и с Великобританией, то бишь с Лондоном, у него та же история.
0: А вот тут у них консенсус в отношении, если можно так выразиться, меню. Вот,
1: ну,
0: да, да, вот вопрос
1: в смысле,
0: просто...
1: кто в меню, а
0: Да,
1: кто повар? Или что?
0: Да, вот нас они все-таки просто на разных этапах относят к меню. Вот, Трамп позже, мы пока еще...
1: Это вы про Лондон?
0: Нет,
1: говорите.
0: Я имею в виду, что да, я про Лондон, да. Вот у Лондона мы уже в меню должны быть. А у Трампа мы еще тот козленок, который скачет по лугу, или там ягненок, или еще кто-нибудь.
1: Ну, мы у них 300 лет в меню, как бы у Лондона.
0: Слушайте,
1: если не больше.
0: Как только мы вспомним самих себя, вот, и скажем, вот как я вам говорю, англичане в этом смысле золотые ребята. Правда, вот они когда, я помню, когда я расчехлила Бобби Дайла, этот Дадли сказал, слушайте, что вы все это вот про, ну, за кофе-брейком, Каспийское море, Второй Персидский залив, ну, это же неправда все. Это же просто вранье. Ну, зачем вы это все? Он так долго-долго на меня смотрел. Поговорили мы с ним по-французски, чтобы остальные не подслушивали. Вот, и он так долго на меня смотрел, я думал, я даже испугался, я думал, сейчас он меня поцелует просто, потому что он так, знаете, с такой нежностью на меня смотрел и сказал, «Et on s'en fout», а нам плевать.
1: Да.
0: Понимаете, то есть он явно показывал, боже, какая ты милая и умница. Вот, не ожидал, потому что я была единственным человеком, кто ему это сказал. Единственный человек, с которым он разговаривал на этом заседании, которое проводили...
1: Исходя из ваших слов, их просто надо бить по рукам периодически.
0: Ну, просто нужно вставать в строй, понимаете?
1: Ну, да.
0: И один англичанин, я вам тоже из личной беседы, это очень коротко, он меня поразил. Он мне водил за нос, он меня вербовал, мы с ним ужинали, разговаривали. Вот, я валяла дурака. В общем, все это продолжалось, в конце концов. А я его хотела вывести из себя. И мне это удалось, меня тоже обучали разным навыкам. Вот, и он все-таки взорвался. И он сказал потрясающую фразу. Я гордилась нами, всеми. Вечно вас, русских, нужно пинками загонять, делать историю.
1: Карина Александровна, c'était formidable. Большое вам спасибо.
0: Je vous en prie.
1: Карина Геворгян, политолог, востоковед, замечательный час. Мне кажется, я надеюсь, что вам тоже понравился.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Аналитика РАРА». В студии Константин Сивков и Татьяна Кузьмина. Татьяна Ивановна Кузьмина – это известный боевой, по-другому именно четко, боевой психолог, человек, который работает с профессионалами в сфере, которые связаны с экстремальными обстановками, в экстремальных обстановках действуют с людьми. И сегодня мы будем с вами говорить о вещах, которые касаются не столько непосредственно геополитики, но которые серьезно влияют на геополитику. Мы будем говорить об особенностях психологии западного мира, может, затронем и наши, если получится, которые непосредственно определяют мировую повестку дня. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
1: Здравствуйте.
0: Татьяна Ивановна, ситуация очень интересная. Наверное, вы, может, не согласитесь со мной, но если нет, вы скажете. Значит, ситуация очень простая. Есть глобальные элиты. Эти глобальные элиты – это крупные финансовые воротилы, которые преследуют цель сохранения своей власти над планетой. Сохранить свою власть над планетой они могут в единственном случае, если построят так называемый единый мир, в котором региональные вожди, региональные элиты будут просто, так сказать, подчиненными им

0: региональными губернаторами там, единого мирового государства. Условием решения этой задачи для них является взятие под контроль России. Потому что в условиях того, что Соединенные Штаты Америки демонстрируют неустойчивость в политическом отношении, с одной стороны, а если даже им удастся взять под контроль США, то все равно без взятия России под свой контроль, который выступает и сдерживающим фактором по отношению к США, вот, или как минимум выступает противником самой идеи мондиального мира, вот, им решить эту задачу в принципе невозможно. Поэтому взять эту Россию, нашу Россию, они могут единственным способом, инсценировав в нашей стране социально-политический взрыв. Вот. Потому что Россия – держава ядерная. Кроме этого, Россия, как теперь уже мы видим на примере СВО, обладает единственной в мире армией, которая способна вести такую войну, которую мы сейчас ведем на протяжении 4 лет. На всякий случай надо напомнить, что Соединенные Штаты Америки израсходовали свой запасы своего оружия и пока не представляют, как его восполнить, всего за 1,5 месяца. Мы выдерживаем такой же темп ведения противоборства с Украиной, я имею в виду ракетные обстрелы Украины, беспилотники, на протяжении 4 лет. Разница ощутимая, да? Вот. Поэтому надо брать Россию, только у них шанс через внутриполитический и социальный взрыв. Вот. Дальше что? Глобалисты, это антиглобалисты, но это же, по сути дела, глобалисты, которые строят мир монополярный, которые хотят выкинуть старые деньги, то есть это вот старые глобальные элиты, посадить туда своих. Это вместо Ротшильдов и Барухов посадить туда хозяев, значит, там, Боингов, Локхидов и прочих. И Маска, Илона Маска, да. И, значит, Питера Тиля. Вот у них такие идеи, которые они преследуют, им вот это надо. Вот. И, соответственно, тоже глобалисты. Им тоже для того, чтобы взять Россию под контроль, я беру в данном случае Трампа, это условие того, что они могут стать сразу центром мира. Потому что если США станет союзником, Россия станет союзником США целенькая, вот, разорвет отношения с Китаем, то в этом случае Россия будет подчиненной по отношению к США страной, экономически более слабая. Вот, а значит, США будут ее использовать в своих интересах. Это и есть, собственно, монополярный мир. Да. Потому что двойной ядерный потенциал, 6600 по последним данным у России, 5500 у Соединенных Штатов Америки ядерных боеголовок. Вот вам, пожалуйста, там 12 тысяч ядерных боеголовок. Это господство над миром. Вот есть монополярный, есть многополярный мир. Лидером его выступает наша страна, президент. Вот, ну, в нашей стране тоже сторонников и Соединенных Штатов Америки, и европейцев с избытком. Мы их называем одним словом «пятая колонна». Но это далеко не белоленточники. Это как раз все те, которые обладают огромными ресурсами. Это те, которые имеют за рубежом огромные активы, имеют своих родственников, и для которых падение Европы, падение США в результате там, каких-то внутренних проблем – это катастрофа.
1: Вот. Ну, фактически, да.
0: Фактическая личная катастрофа. А условием выживания США или выживания Европы в хорошем, достойном положении является крушение России. Ну, крушение, военное поражение России. Поэтому пятая колонна, используя все свои ресурсы, этим, собственно, и занимается. Не зря наш президент уже сказал, отметил вот совсем недавно, что экономика нашей страны за первые 2 месяца 2026 года снизилась на 1,8%. Почему? Значит, надо решать этот вопрос. Я думаю, он будет решать, он наконец на это дело придет внимание. И вот в этом контексте, учитывая, что решение задач... Да, дальше что, приведу пример еще. Вот сейчас Иран. Соединенные Штаты Америки и Израиль начали войну против Ирана. США и Израиль, если брать их вместе, это, по сути дела, мировой гегемон. Израиль – это гегемон Ближнего Востока, и, соответственно, нефти. США – это мировой гегемон геополитического масштаба. Все. Но Соединенные Штаты Америки и Трамп, несмотря на всю свою решительность, не смог выделить более 5-10% всего могущества США, я не беру ядерный потенциал, могущества США для войны против Ирана. Израиль использовал полностью, но Иран в этих условиях уже обладал паритетным потенциалом с агрессором, поэтому смог выиграть. Сам Трамп очень интересно себя ведет, он объявляет какие-то действия, предпринимает их, доходит до какого-то рубежа, встречает сопротивление, откатывается назад. Это тоже особенности. Нетаньяху, тот же самый человек, казалось, загнанный в угол, но он тоже вынужден был пойти на серьезные прекращения боевых действий. И, самое главное, казалось бы, у них была возможность обеспечить победу над Ираном применением ядерного оружия. Ядерным оружием располагает и Израиль, и США. Могли бы легко, полчаса и нету Ирана, они на это не идут, даже на одиночный выезд. Таким образом, к чему я... Да, да, дальше что? Вопрос с Венесуэлой. Венесуэлу взяли одного лидера и сочли, что уже можно решить задачу дальше. То есть там еще идет борьба, Венесуэлу тоже толком еще не взяли, но и опять-таки идет борьба. Дальше что? Значит, с Ираном. Ставка была на то, что они уничтожат руководство Ирана. В итоге народ там восстанет, снесет эту власть. Это у них не получилось. И в итоге в сухом остатке получается, что вся логика современного развития совершенно не укладывается в принципы баланса сил, характерных для, скажем, середины 20 века. Когда было понятно, вот вермахт, у него 100 дивизий, вот Советский Союз, у него 100, у него около 250 дивизий, вот Советский Союз, у него впереди там 2,5 миллиона человек армия, у него там где-то около 100 дивизий. Вот вермахт начинает наступление. Вот идет погром, разгром. Психология совершенно другого порядка. Психология линии фронта, психология консолидации народа, все прочее. А здесь, в современных условиях, в самом высоком уровне принятия решений определяется исключительно психологией. Больше того, ход боевых действий определяется психологией. Российские вооруженные силы могли решить задачу разгрома, если брать по потенциалу, ВСУ, в течение 2 месяцев, в 22-м году, к маю месяца, все, ВСУ могло не остаться, она была бы разгромлена полностью. Киевка, жест доброй воли, совершенно безумные действия с точки зрения военного искусства в виде стучания лбом в укрепрайоны. Отразили наступление врага, повели блистательную оборонительную операцию, разгромили вооруженные силы Украины, что сделали в 43-м. Контрнаступление, окружение, разгром войск. Враг находится в наступательной конфигурации, он в оборонительную еще не успел перейти. Наступай, разгроми. Нет, мы продолжаем вот такую действие. То же самое сейчас. То есть я к чему веду речь? Что психологические аспекты элит сегодня начинают играть решающую роль не только на уровне начать-не начать войну, а даже на уровне оперативного искусства, не говоря уже на уровне стратегии. Вот. Поэтому сегодняшнюю передачу мы посвятим именно анализу особенностей психологии элит. Ну, мы, конечно, будем говорить о западных элитах, поскольку наших мы затрагивать не будем. Это вопрос, касающийся уже национальной безопасности. Вот. И это не может быть предметом широкого обсуждения. Мы будем говорить только о психологии западных элит. Среди наших мы можем затронуть только психологию пятой колонны. Она уже отчасти себя проявила в виде пригожинского наступления. Это было чисто попытка свергнуть законного президента Путина, пригожинское наступление. Мы поговорим о западной. И с чего вам было бы интересно начать, Татьяна Ивановна?
1: Вообще интересно было бы начать, наверное, с того, что сама вот эта концепция транснациональных элит, она как раз и основана психологически на том, что есть, по сути, да, если мы говорим о транснациональности, значит, национальность мы убираем. Да? И у нас, по сути, остаются две национальности. Одна национальность называется богатые, а другая национальность называется бедные. И в психологии, опять же, есть такое понятие, которое звучит как идентификация. Да? То есть с кем ты себя идентифицируешь? Ну, кто ты есть? В какой группе ты примыкаешь? Кто тебе свои? Да? Кто тебе роднее? Потому что по факту все равно так или иначе и животный мир, и мир человеческий на уровне психологии, на уровне биологии, он делится на своих и чужих.
0: По факту. Больше ничего?
1: Глобально ничего.
0: Промежуточных каких-то...
1: Промежуточные возникают в процессе эволюции.
0: Понятно.
1: Но если смотреть вот в глобальном масштабе, да, то вот свои и чужие. Потому что, да, в иммунной системе есть свои клетки, мы их не трогаем, есть чужие, мы их убиваем, да, соответственно.
0: Татьяна, можем ли мы сказать тогда, что одна из причин, почему, скажем, глобалисты вот эти воротилы, угу. черная аристократия Европы, вот эти вот, не идут на, казалось бы, простую вещь. Пригласить нашего президента, пригласить ближайшего окружения в самые высшие эшелоны своего влияния, своей власти, и попытаться его так купить, а не пытаться его подавить, нейтрализовать и убрать. Потому что он для них чужой?
1: Отчасти да. Я думаю, что...
0: То есть они его в принципе не могут, потому что они для них чужие, психологически чужие.
1: Психологически, да, потому что, опять же, если мы берем элиты, угу. то элиты разных государств, то есть если мы берем...
0: И разных уровней.
1: И разных уровней. Ну, допустим, берем самые вот большие, самые богатые, самые... Вот, угу. да? Они действительно транснациональны, потому что у них интересы лежат далеко за плоскостью их страны, в которой они, допустим, родились, выросли, в которой они живут и так далее, где живут их родственники и угу. все такое прочее.
0: Вот. Нет, ну там причина очень простая. Угу. Вот берем просто тоже, чтобы было людям понятно, наглядный, очень простой наглядный пример. Если есть директор сети магазинов, вот, и у него есть магазины в разных городах, то он будет стремиться к тому, чтобы в этих городах были лояльные ему
1: люди,
0: люди возглавляли, а еще лучше ему подчиненные.
1: Да, вот. И зависимые.
0: И зависимые. И они это делают разными способами. Кого-то убивают.
1: Кого-то пугают.
0: Кого-то пугают.
1: На кого-то собирают компромат.
0: Да, кого-то собирают компромат. Вот Эпштейн вам пример. Uh-huh. Вот. Кого-то они добиваются переизбрания, приведения к власти своего марионеточного какую-то фигуру. Вот и получается. То есть то же самое у глобалистов. Что такое глобалисты? Это те финансовые воротилы, у которых есть банки со своими филиалами во всех странах мира. И им нужно так, чтобы во всех этих странах мира были подчиненные им управленцы.
1: Да.
0: Специально не беру слово элиты. Управленцы. Uh-huh. То есть это и есть подоплека мирового государства. А для того, чтобы вот этим всем управлять, естественно, нужно что? Мировое правительство. То есть, когда говорят, что мировое правительство – это миф, это конспирология, это полная чушь, это вполне логичное развитие самого понятия капитализм, высшей его стадии.
1: Ну да, как знаменитый оскал империализма, он
0: никуда не делся.
1: Да, совершенно верно.
0: Да.
1: Он никуда не делся.
0: Это просто небольшое выступление, чтобы было, так сказать, понятно, что дело тут не в том, что они психологически этого хотят. Это их вынуждает сама логика развития, контроля, управления вот этой вот территорией. Иначе они теряют, утрачивают власть.
1: Они по-другому. Но они же стремятся именно к власти.
0: Да.
1: То есть здесь ключевой момент.
0: Нет, не просто речь о том, что если у них не будет власти, вот как сейчас у Нетаньяху или еще кого-то, у Зеленского не будет власти, им конец физический.
1: Абсолютно.
0: Вот и то же самое. Поэтому власть – это условие их жизни физической. Вот в чем соль. Поэтому они дерутся за все это.
1: Да.
0: Надо понимать их.
1: Ну и надо понимать, что смена власти, она всегда предполагает убрать ту власть,
0: предыдущая,
1: которая была.
0: Возможно, физически в ряде случаев.
1: В том числе и физически. И, наверное, даже не в том числе, а прежде всего.
0: Физически, да.
1: Прежде всего физически.
0: Потому
1: что если мы проанализируем, да, опять же, в разных странах, что происходило с лидерами,
0: которых убирали.
1: Убирали, и как их убирали, каким образом. Кстати, вот те же США, про которые мы говорим, да, сколько было разнообразных придумано мотивов, причин, почему нужно зайти в ту или иную страну, почему нужно убрать президента, а вдруг у них там это, а вдруг у них там ядерное оружие, а вдруг у них там...
0: Это все придумки, это поводы, это, так сказать, называется психологическая обертка обычной военной агрессии. Вот. Ну, просто я объяснил, что дело тут не в том, что не потому, что вот эти самые глобалисты, они такие злодеи по своей внутренней природе, хотя они по природе свои злодеи.
1: Они, наверное, да.
0: А потому что по той простой причине, что они еще и вынуждены добиваться в силу объективных обстоятельств, в силу необходимости выживания.
1: Да. Ну и опять же мы приходим к чему? Свои и чужие. Да, и...
0: да, свои и чужие, да, и вот все.
1: Та элита, она поймет другую элиту лучше, чем элита поймет народ.
0: Да.
1: Даже в своей стране.
0: Угу.
1: Понимаете, как это работает? Да? То есть, если мы возьмем, принципиально посмотрим на психологию, допустим, тех, кто считает вот себя там, верхушкой, да, кто находится у власти, и психологию тех, кто является, ну, скажем так, простым гражданином, да, законопослушным налогоплательщиком, психология немножко разная.
0: Угу.
1: И методы...
0: Наверное, не немножко, а очень серьезно разные.
1: Но все равно мы люди, да, нас все-таки объединяет что-то. Но тем не менее, как у нас говорится, да, бытие определяет сознание.
0: Угу.
1: И бытие в данном случае первично, потому что сознание не разовьется, если ты не обеспечишь нужное бытие.
0: Угу.
1: Или оно разовьется так, как задумано кем-то, кто обеспечивает твое бытие.
0: Угу. Да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да,
1: вот
0: да.
1: Так, да? Бытие определяет сознание. И в данном случае этот момент решается каким образом? Да? Тем, что психология разная, и разные элементы диалога, то есть информация доходит по-разному до тех и до других.
0: Угу.
1: То есть те, кто является простым гражданином, работает, получает зарплату, воспитывает детей, покупает жилье, платит налоги, они, хочешь не хочешь, вынуждены жить по тем законам, которые им диктуют.
0: Да.
1: И совершенно правильно в этом случае определение Ленина, да, что такое право, это воля правящего класса, возведенная в закон. То есть, мне кажется, лучшего определения здесь вряд ли можно придумать. Да.
0: Ну, он тоже самое еще говорил, что государство – это и есть инструмент правящего класса.
1: Да, совершенно верно. Ну и римское определение государства – особая сила для подавления угнетенных. И психология, она здесь такая, да, что народу диктуются те условия, которые вы выгодно любите. Да? И народ в этих условиях пытается адаптироваться. Но ресурс адаптации, он тоже ограничен. Да? Не ко всему можно адаптироваться, да? Не все можно принять и не все можно переварить внутри себя. Да? То есть возникает какая-то рано или поздно точка кипения. Это мы наблюдали. Кстати, в США мы это наблюдаем, если посмотреть.
0: Вот сейчас, да?
1: И сейчас, в том числе, люди там выступают активно против ведения каких-то боевых действий, да, против войны, против вторжения там, вот в Иран как раз, когда собирались. Там...
0: Ну, в принципе, вообще против политики Трампа,
1: да,
0: тоже есть. Но
1: и
0: в свою очередь те трамписты, которые против политики демократов. Поэтому там серьезный внутренний политический раскол.
1: Но там на самом деле этот раскол-то вообще присутствует на протяжении всей истории. То есть вот эти партии, они же между
0: собой... В меньшей степени.
1: Никак.
0: Дело в том, что республиканцы... Вот этот раскол стал антагонистичным с момента, когда осознал себя как реальная сила национальной элиты США, которые себя осмысленно противопоставили глобальным элитам. Ведь элиты тоже разные. Одно дело, когда речь идет о контроле через финансовые сферы. Это, как правило, самая простая сфера, не требующая больших интеллектуальных ресурсов. Другое дело, когда речь идет о контроле и управлении реальным сектором, где надо, простите
1: меня... На местах.
0: Совершенно все на местах. Начиная с общегосударства, с государства в целом, и кончая, так сказать, на местах, местным производством. Вот это все надо иметь производство. Чтобы обеспечить производство Боинга, самолета, военного, гражданского, нужно огромную работу провести, чтобы все это организовать. Я уж не говорю о том, что все это надо спроектировать, там колоссальные научные усилия приложить, вплоть до фундаментальной науки. Это все делает реальный сектор. И в этом смысле противопоставляется финансовому сектору. И поэтому этот реальный сектор тех же США претендует на то, чтобы убрать с глобального пьедестала вот этих вот барухов и Ротшильдов, ростовщиков, всего лишь ростовщиков. Что они там, чем они управляют?
1: Ну да. Процент, да.
0: Все.
1: Да, все.
0: Вот. А туда возвести хозяев Локхидов, значит, Боингов, того же Илона Маска, того же Питера Тиля и других подобных фигур туда возвести, чтобы они управляли, организовывали вот этот весь мир. Собственно, ничего нового. В свое время, в 30-е годы, Великая депрессия в США была организована именно банкирами, направленная на захват реального сектора, ничего нового. Это локально было. Рузвельт эту проблему разрулил, как говорится, накормив волков с обеих сторон. Вот, ну, за счет овец в лице простого народа.
1: Вот, опять же, да? Вот,
0: да, да, да.
1: Возвращаясь к
0: да.
1: чему, да?
0: В Третьем рейхе там с волками решили просто. Для них нашлись эсэсовцы, которые провели ночь, хрустальную ночь, вот, и решили вопрос, значит, с банкирами там и все остальное. Вот, поэтому там борьба, это не новая борьба, это сейчас все то же самое.
1: Да.
0: Вот.
1: И
0: но тут, да.
1: Более того, и, это
0: то есть это внутриэлитарное получается. То есть разные элиты тоже существуют и ведут между собой борьбу.
1: Конечно.
0: И, судя по всему, финансовая элита и элита реального сектора, они не сливаются вместе.
1: Они антагонисты. Они не могут слиться по одной простой причине. У них разные интересы.
0: Угу.
1: У них разные интересы. И психологически, опять же, да, эти интересы... Ну, смотрите, как мы можем их взвесить, да, эти интересы. Все-таки реальный сектор. Где бы мы его... Опять же, мы можем хоть его там в Британии там, взять.
0: Да где угодно, да.
1: В США, неважно. Реальный сектор – это все-таки люди, которые что-то делают.
0: Да, это так.
1: Они творят, сотворяют, производят, преобразовывают. То есть все-таки они...
0: Созидатели.
1: Созидатели, и они, хочешь не хочешь, реализуют вот этот свой творческий потенциал, который заложен, по сути, в каждом из нас человеке, да, все-таки человек-творец. И не случайно мы по образу и подобию созданы, да. Мы творим. Вот реальный сектор, он творит. Те, кто занимается вот этим ростовщичеством, подсудный процент, ведь что такое деньги, да? Деньги – это эквивалент затраченного времени, человеческих жизней, сил. Опять же, это
0: ресурсов
1: потенциала, всех. Ресурсов природных, животных, биологических,
0: научных.
1: Всех научных, фундаментальных. Это все то, что имеет эквивалент. Но по сути это что? Это пшик.
0: Да.
1: То есть если не будет этого реального сектора, эти ростовщики, они просто, ну, они вымрут.
0: Просто речь,
1: вот
0: идет о
1: чем,
0: о том,
1: да?
0: Речь идет о том, что реальные деньги как таковые, если уж так по большому счету стоять, это просто действительно эквивалент, который договорная вещь. Я бы так сказал.
1: Да.
0: Договорная вещь. Договор отменяется, и все эти фантики превращаются просто в резаную бумагу.
1: Да.
0: Даже для туалета негодящуюся. Плохое качество для этих нужд. Вот. А реальные вещи – газ, нефть, машины, самолеты – знания.
1: И умение все это производить и создавать.
0: Да, это всегда остается.
1: Это всегда остается.
0: Вот в чем соль. Так вот, поэтому банкиры хотят это захватить.
1: Ну, именно поэтому мы и ставим,
0: что... А вот тут, скажи, вот в этой связи, какой бы вы сказали, вот психотип вот у этой категории банкирских, банкира, вот что, какой тип личности формирует вот в вот этой вот глобалистской банкирской среде вот такая позиция, вот такой подход к источнику дохода и жизни, такой акцент на финансовом аспекте, абстрактном от реальности.
1: Угу.
0: Какой он формирует тип? Вы можете сказать?
1: Вообще я для себя так, ну, в своих вот раздумьях, да, называю это человеконенавистнический тип.
0: Угу.
1: То есть там действительно вот во главе угла стоит... не человек, даже вот они как человек, их там интересы, их там семьи там и так далее. А там действительно стоит вот этот вот золотой телец, идол.
0: Который сугубо договорной.
1: Абсолютно.
0: То есть золотой телец не кусок золота. Нет,
1: нет.
0: Это вот эта вот валюта. Вот
1: это нечто, да, это нечто абстрактное. Причем эквивалент, мы же говорим, да, он не всегда адекватный. То есть, да, то есть этот эквивалент, он не всегда количество этих денег равносильно или адекватно затратам, например, понесенным. Бывают наукоемкие и очень сложные технологии, почему-то которые оцениваются, ну, вообще
0: в копейки.
1: Да.
0: Или наоборот. Да.
1: Или наоборот. И то, что, допустим, сейчас информационная вот эта вот политика у нас идет, да, что у нас там появляются какие-то там люди, которые вот за то, что они там просто болтают, они получают огромные бабки, и вот это все, это же тоже подмена понятий. И подмена понятий чисто психологически, да, она идет в том числе и когда человек труда и человек творец у нас обесценивается. И в последние...
0: Обесценивание там... человека труда, это не является следствием того, что власть идет именно вот эти вот финансовые воротил, которые не связаны вообще с трудом. Они ничего не производят.
1: А это как ничего. Результат, так и цель.
0: Угу.
1: То есть здесь такой замкнутый круг получается. То есть, с одной стороны, это делается нарочно, чтобы достичь цели, а с другой стороны, это результат того, что вот так это все функционирует. То есть одно ведет за собой другое.
0: Угу. Мы можем говорить о том, что вот этот Эпштейн, это не только феномен там, спецслужб, которые преследовали цель взятия под контроль. Это понятно, это вполне прикладная цель, это естественно. Но сама возможность появления вот этого Эпштейна является, Эпштейн как феномена, является следствием существования вот этой вот античеловеческой психологии.
1: Абсолютно. То есть на чем вот Эпштейн играл? Да? Он же играл на этих человеческих пороках.
0: Да.
1: И, в общем-то, те, кто не может реализоваться как созидатель, как творец, как человек труда, который преобразует действительность существующую на данный момент времени, он реализуется как разрушитель.
0: Угу.
1: Вот не случайно, да, у Фрейда, да, есть вот эта теория, когда у нас есть Эрос, который созидает, и Танатос, который разрушает.
0: Угу.
1: И если не работает одно, то избыточно работает другое.
0: Угу.
1: И в данном случае вот эти вот пороки, которые... если там файлы Эпштейна, уж я не знаю, насколько там они прям все правдивы, да, вот та информация, которая до нас доходит, мы не можем тоже сказать. Но по масштабу бедствия это, ну, это прям каннибалы какие-то даже. Не то, что там человек-ненавистник, это каннибализм.
0: Нет, ну каннибализм-то в чистом виде, это уже, так сказать, там доказано, то, что они этим они занимались. Ну,
1: вот это, вот, понимаете, как бы это... физический каннибализм, а это фундаментальный какой-то. Он, то есть, и на духовном уровне, и на психическом, на психологическом.
0: Ну, я как-то раз разговаривал с одним человеком, который долго жил, так сказать, во Франции там, в частности. Вот я ему сказал, что каннибализм в элитах – это норма. Он был очень удивлен. Тогда я вот в интернете набрал «Каннибал-клуб Лос-Анджелес». Официальный ресторан каннибальский. Незапрещенный. Он существует.
1: Он не просто так называется, а там реально чем-то таким кормят, что ли?
0: Там кормят людьми.
1: Серьезно?
0: На полном серьезе.
1: Господи.
0: Можешь посмотреть. Меню там есть. Это ужас. Не фейк.
1: Ужас.
0: Это висит уже сообщение, информация об этом, кто там ходит. Вот. Уже несколько, больше 10 лет, когда я нашел это дело, случайно, наверное, подвернулось это дело. Лос-Анджелес, ну и там вылетело. Набирал я запрос на подводную лодку Лос-Анджелес. Вылетела, и вот эта вот эта вещь. Посмотри. Это было лет 10 или 12 тому назад, когда мне нужно было уточнить некоторые параметры подводной лодки американской, типа Лос-Анджелес. Вот. Вот такие вещи. Это данность. Поэтому это не метафора. И вот тут вот интересный вопрос психологический. К вам, как специалисту в области психологии. Что должно произойти в сознании человека, в его привязанности, в менталитете. От чего они идут на такие крайние формы извращения? Я уж не говорю про запрещенное с ЛГБТ. Вот. Но если дело доходит уже до людоедства, что их двигает? Что двигает вот теми же самыми элитами Европы, которые в рамках ювенальной юстиции отнимают детей?
1: Вот. Но они зачем их отнимают? Они же не просто так отнимают.
0: Ну, да.
1: Опять же, в рамках своей вот этой вот испорченности, да?
0: Да. Психологической. Так вот, вопрос, откуда вот это все берется? Не может ли это быть связано с тем, что вот те же глобальные элиты, которые там находятся на верхах, воротилы финансовые, они, с одной стороны, понимают уязвимость своего положения, что в любой момент могут их убрать. Просто они видят, что развивается наука, и не за горами время, когда все они со своими фантиками никому будут не нужны.
1: Да.
0: Первым серьезным звоночком, кстати, было не что иное, как криптовалюта.
1: Криптовалюта, да. Которая стоила много больше, да, чем...
0: Да, и самое главное, откуда она взялась. Криптовалюта, она взялась из того, что какая-то группа хакеров и, так сказать, оторванных от жизни, по-другому сказать не могу, программистов, сидевших в сети, сказали, давайте мы будем обмениваться программами, вот, но... В связи с тем, что у нас долларов нету, мы будем бартерный обмен делать. Этот бартерный обмен будет делать заключение в том, что мы каждой программе будем присваивать какой-то там эквивалент. Вот. Кто-то мне это набрал и говорит, может, какие-то программы у кого-то купить. Вот такие вот обмен. Вот так родилась криптовалюта исходно. Вот. Потом она стала тем, чем мы сейчас знаем.
1: Ну вот об этом мы и говорим. Вот. Договорной вот эквивалент.
0: Это, да, так вот эта криптовалюта поставила под угрозу существование власти вот этих вот глобалистов. Да. Вот в чем соль. И они задергались. Ну так или иначе, они работают на уровне психологии финансистов. Вот. И вот тут вот интересный вопрос какой. Какая особенность, особенная черта, помимо того, что они, это античеловеческое, у них есть, что они, с одной стороны, владея огромным влиянием и властью, с другой стороны, они совершают массу глупостей. Ну, типа того, что как начинать, например, глобализацию в начале 90-х годов, не просчитав последствия свободного перетекания капитала, например, в Китай, который превратили в Китай в монстра. И теперь, ну, посчитать можно было это? Почему они не просчитали? Чего им не хватает? Почему сейчас они, те же самые люди, вот, полезли на тот же самый Иран, не просчитав возможные варианты развития, не просчитав даже простую вещь, что вот они в январе инициировали социальный взрыв в Иране, этот социальный был взрыв подавлен, были уничтожены все оргядра, которые должны были этот центр взрыв инициировать, а потом начали войну в феврале, в условиях, когда уже оргядра уничтожены. И то есть поддержать наступление американо-израильское на Иран внутренним взрывом уже было некому. Вот чем, почему у них такое? Может быть, это связано с тем, что в условиях, когда они не имеют, ну, нет у них явного такого противника, вот у тех же финансовых воротил, нету явного противника, и у них не стоит задача борьбы с кем-то, равным им. И они вынуждены, ну, им просто нет необходимости бороться. И у них задача другая стоит. Вместо борьбы с равным противником, ну, как, скажем, тем же самым реальному сектору, у них равный противник всегда есть в других странах. Вместо борьбы с явным противником они решают задачу удержания в подчинении подчиненных. Это совсем другая задача. Может, вот это вот играет свою роль?
1: Ну, отчасти да, но плюс мы понимаем, что у них же все-таки вот эта семейственность, да, они же не пускают никого в свои круги. То есть они это передают там по наследству, они там близкородственно скрещиваются, чтобы капитал не утекал.
0: Плюс деградация идет.
1: Вот, и, соответственно, конечно, это не может не отражаться, да. Потому что что здесь? Здесь же вот этот элемент головокружения от успехов, оно когда возникает? Оно возникает тогда, когда у человека снижена критичность. То есть, когда человек, совершенно правильно вы сказали, он не видит достойного противника, он говорит, я тут самый крутой, я тут самый, а тут вообще вот все вот вы мыши серые, воробьи, муравьи, там, кто угодно, да, а я тут один вот венец творения, царь природы. Вот, он ловит это головокружение от успехов, и не видя не взаимодействия с достойным каким-то оппонентом, он приводит к тому, что его потребности, да, ненасыщаемы просто. Он получает. Ему все мало. Вот он в одной стране забрал, в другой, в третьей. Ну, вот четвертый еще что стоит? Ну-ка, давай ее тоже. Хотя, в принципе, ему уже это некуда. Ну, то есть у него уже там все. Да, вот тут уже вот горлом идет.
0: Вот тоже интересная психология, откуда вот это берется? Почему берется?
1: Это недостаточность, вернее, даже не недостаточность, а переизбыток функционирования подкорковых структур. То есть кора, она у нас всегда тормозит влечение, драйвы, аффекты, вот что-то неуемное, да, когда ты можешь сказать, ну вот здесь достаточно. Или, допустим, вот там какой-то вкусный обед, например, человек ест. Вот один съест тарелку и скажет, ну как бы мне достаточно. То есть вот голова работает, да? А другой тарелку одну, тарелку другую, третью, и он не может встать, потому что он объелся. А почему он объелся? Потому что его вот центры насыщения удовольствия, они функционируют, они требуют еще, еще, еще. И после того, как физически уже тело больше не может, вот человек только тогда останавливается. Он не останавливается себя волей или изменением обстановки.
0: А не может ли быть вот именно то, что вы сейчас рассказали, вот настоящей истинной психологической основой вот той глубине извращения, извращенности вот этих мировых элит, которые отражены в том же самом деяниях того же списка Эпштейна, которые просто всплыли. А сколько еще не всплыло?
1: А сколько не всплыло, и сколько не было задокументировано и запротоколировано, да?
0: Да, да. То есть вот эти вот вопросы. То есть, попросту говоря, не может ли это быть именно подоплекой? Потому что тут вот тоже интересный момент. Я вот могу сказать так. Мне, чисто психологически, когда удавался какой-то вот серьезный научный прорыв, это у меня вызывало неописуемый драйв. Вот
1: драйв, да.
0: Неописуемый подъем всего. Это как наркотик.
1: Да, это наркотик.
0: Я не мог остановиться. Да. Я не мог остановиться, это кончилось для меня печально. Потому что я, в конце концов, влетел по давлению серьезно, и мне пришлось потом бессонница, все остальное восстанавливал себя. То же самое касаться может и насыщения.
1: Да.
0: Почему желудок ушивает? Вот из-за этой же причины. И, наверное, то же самое касается и в части, касающейся вот,
1: денег.
0: Денег, само собой. А самое главное, не денег.
1: Власть.
0: Даже не власти. А с точки зрения насыщения чувственного.
1: И чувственного.
0: То есть,
1: да,
0: вот
1: удовольствие.
0: Я получил все, узнал всех женщин. Теперь надо попробовать мужчина.
1: Да,
0: мужчин,
1: да.
0: А дальше что-то запретное.
1: Да,
0: то есть именно, переступание именно. Вот этих вот каких-то граней. Вот. Вот это может быть такое вот?
1: Оно именно так и развивается, как вы описали.
0: Потому что тогда получается, что в принципе вот эту категорию существ, мне как-то называть их людьми не хочется. Вот они, вот эти вот существа, их нельзя остановить.
1: Их нельзя остановить.
0: Их можно только лишь ликвидировать.
1: Уничтожить, да.
0: Да, и все. Не под этим ли лежит, вот в такой логике лежит подоплека вот этого так называемого рецидива преступности? Ну, даже обычной уголовной.
1: Ну, есть такой компонент.
0: Есть такой компонент.
1: Есть компонент такой, да. То есть, когда не работает или плохо работает зоны программирования контроля в коре головного мозга.
0: Угу.
1: То есть, когда человек больше подвержен каким-то вот этим драйвам и аффектам, и когда он заражается этим аффектом, аффект как эмоция, да, не состояние аффекта, как в юриспруденции, да, вот именно как аффект, как эмоция. Когда он заражается этой эмоцией, и вот научный ли это прорыв, тарелка супа, там, я не знаю, власть какая-то.
0: Или убитый ребенок.
1: Убитый ребенок, неважно. Он получает вот этот вот элемент эйфории. И это эйфория, которая, она по самоотчетам людей, она несравнима ни с чем, в принципе. И ее, соответственно, хочется продолжать, усиливать, увеличивать. И такие вот моменты, когда действительно нужно успеть сказать «стоп» вот этим страстям, вот этим чувственным, избыточным наслаждением и вот всему-всему, да, то есть в какой-то момент надо сказать «стоп», но не все это могут сделать.
0: Можно ли сказать, что вот эти зверства, которые творит Сахал на территории Газы, на территории Ливана, связано с тем, что часть, скажем, личного состава Сахал попал вот именно в это состояние, те, которые попадают в возможность. Все власти для меня ведь был определенным знаком, когда израильский солдат разбил статую Христа, которая никакого военного значения, как вы понимаете, не имела. Может
1: но
0: быть,
1: она имела какое-то другое сакральное значение для него, да? То есть она как антагонист.
0: Ну да, он же правоверный иудей. Тут.
1: Вот, ну,
0: да,
1: соответственно,
0: да,
1: антагонист – это то, с чем он борется ежедневно, да, ежечасно.
0: Но это уже другая стадия, это другой аспект, да?
1: Но тут как, смысл в чем, что вот если психологически брать, оно все очень схоже, потому что эмоции, они же сменяются очень быстро. Они могут возникнуть, вот, допустим, если взять на примере ну, тех же там маньяков, предположим, да, самоотчет, когда они там пишут в объяснительных своих, там на допросах они рассказывают, вот они говорят конкретно, что вот эта эйфория, вот это чувство, оно возникло в моменте, неожиданно. Но когда этот момент запечатлелся ну, в части вот, причинно-следственной связи, вот я сделал это, там, случайно дал кому-то по голове, допустим, да, там, в какой-то ссоре, и испытал
0: эйфорию.
1: Вместо там, того, что, например, там, обычный человек скажет, господи, что я наделал, там, милицию вызвал, там, пытался помощь оказать, там, еще что-то. Ну, мало ли в каких состояниях люди бывают, совершают такие вещи. А здесь эйфория. И в следующий раз он вспоминает, ага, если тюкнуть по голове...
0: Это будет эйфория.
1: Это будет новая эйфория, да. И он уже готовится к этому.
0: То есть это речь идет о определенном психотипе, физиологическом состоянии личности.
1: Психофизиологическом, да.
0: Психофизиологическом.
1: Да.
0: То есть это не просто воспитание. Это не просто там какие-то проколы. Это уже на уровне физиологии.
1: Это именно физиология. Психофизиология.
0: Психофизиология, да?
1: Ну, сейчас еще модно вот эта нейробиология.
0: Ну, это понятно.
1: Да, вот это вот...
0: Вот из этой серии.
1: Связанное именно с чувственным переживанием. Не логическим, вербальным, вот как мы любим, допустим, что-то говорить, рассказывать, описывать и так далее. Это вот уровень вербалики. А есть еще вот это чувственное переживание. То есть, когда тебе рассказывают, ты представляешь, а когда ты переживаешь это вот в моменте. И вот это уровень, да, не слово. Это именно уровень... восприятие, уровень ощущения, уровень вот пребывания в моменте. Но опять же, то, что роднит нас с животными. Животные не разговаривают речью, у них система знаков, да, это другое немножко. А здесь именно вот это вот чувственное переживание.
0: Вот я тогда не стану останавливаться, у нас не так много времени остается, еще где-то полчасика, может, чуть больше. Вот. А мне хотелось бы про всех европейские ритмы потом поговорим. А есть наиболее яркая личность – это Трамп. Дональд Трамп. Вот, вот эти вот признаки эйфории от каких-то действий, вот, признаки вот тех особенностей психофизиологии, о которых мы сейчас с вами говорим, у Трампа просматривается или нет? То есть для меня важно, что... Вот сейчас, чтобы и мы, и зрители поняли простую вещь, чтобы вы, как психолог, это посмотрели. Дело в том, что действия Трампа с точки зрения логики построения действий, вот такой системы действий, то есть операции, они, скажем так, не вполне реальны. То есть вот он какой-то момент получил, вот как ты хочешь, эйфорию от выступления и начала действия. Потом наткнулся на сопротивление, оп, откатился назад, пошел по другому направлению. С точки зрения вот просто психологии, вот, скажем, Трампу было бы выгодно, например, еще в самом начале своего срока взять Гренландию под контроль. Европа не вякнула бы ничего, там некому было бы. Трамп бы нарастил США еще одним штатом. Последний раз такое было, когда Техас вошел в состав США, это был конец 19 века, то есть, простите меня, почти там... 200 с небольшим...
1: лет назад.
0: Да, 200, без малого 200 лет назад. Вот. А тут вот такая возможность. То есть Трампу многое потом простили бы. Очень многое. То же самое касается и с другими действиями США, и Трампа, и с взятием ФРС. Расскажите вот вы теперь, сейчас вот с этой позиции, характеризуйте психотип Трампа.
1: Ну, вообще, если его так вот наблюдать, почитать биографию, соответственно, наблюдать вот его в эфире, как он себя ведет, как он себя ведет во взаимодействии с людьми, то я бы там сказала, там уже психическое расстройство, честно говоря. Расстройство личности там присутствует.
0: В явном виде?
1: В явном виде. То есть он не стабилен.
0: То есть нормальный здоровый человек не стал бы терпеть, чтобы в овальном кабинете собралась куча всевозможных там церковников разных всех религий мира, и, значит, его там изображали, что они его благословляют. Вот. Или уж, конечно, нормальный человек не стал бы себя изображать в виде, так сказать, Христа лечащего. Здоровый человек не стал бы так делать, наверное.
1: Нет, то есть есть границы. Опять же, у здорового человека есть границы.
0: Угу.
1: Вот здесь плохо с границами. У него, в принципе, плохо с границами.
0: Угу.
1: Причем как с личными, так и с... территориальными, да, потому что он все стремится нарушить чьи-то территориальные целостности. Да? То есть он куда-то вот все время стремится выйти за границы территории.
0: То есть вот это, и... вот это вытекает из его психотипа.
1: Это связано с его психотипом, безусловно. То есть, ну, как бы ведение политики. Ну, плюс мы, конечно, делаем поправку на ветер, да, о том, что может быть совершенно вариант, что он и не особо-то управляет. Да, то есть управляют им, и, в принципе, он в таком вот таком образе, знаете, как это, маньячного клоуна такого, да, улыбчивого клоуна, угу. которые потом режут глотки, да, вот из этой серии такой. Угу. Как у... Сколько этих фильмов американских вот с, с главной действующей главный. Вот этой вот единицей, клоун, да?
0: Клоун-убийца,
1: вот
0: да.
1: Клоун-убийца. Вот мне кажется, это такой вот психотип, если мы метафорически будем на это, да, смотреть. Вот. Но насколько он самостоятелен, опять же, да, в принятии своих решений?
0: Ну, будем говорать
1: не
0: так.
1: Не знаю, тут я затрудняюсь. Ну, насколько
0: будем говорить так, что ни один президент ни одной страны вот. Не является да. самостоятельным, потому угу. что есть окружение, которое определяет ему, угу. Так сказать, направление действия. Но, с другой стороны, он как президент может менять окружение и тем да. самым корректировать за счет да. этого направления действия. Вот да. там вариант есть. Но дело в том, что тот психотип Трампа у меня как раз оставляет впечатление, что это человек, который как раз относится к разряду тех, к тому психофизическому, физиологическому типу, у которого вопрос о тормозах отсутствует.
1: У него есть тормоза только в одном случае, если ему дать по носу.
0: Угу.
1: То есть вот он вообще это свойственно, я бы сказала так, этнопсихологически это свойственно населению, теперешнему населению Соединенных Штатов.
0: Потому вот что так, как, да?
1: Да, потому что как это все происходило? Там же тоже люди заходили на чужую территорию, и если они встречали сопротивление, они откатывались. Потом заходили еще раз, потом посылали эти оспенные одеяла. Да? Помните, как это
0: да,
1: в качестве
0: да,
1: гуманитарной
0: да.
1: помощи этим коренным народам? Индейцам,
0: убивали, да,
1: убивали. То есть они не могли им противостоять.
0: Нет, когда они могли противостоять, они их убивали.
1: Да, когда не могли, вот они...
0: Они откатывались.
1: Они
0: да.
1: откатывались и присылали вот эти вот подачки да. свои, да, смертельные. Вот, поэтому в данном случае как бы методичка и сложившаяся... Вы знаете, как вот в юриспруденции есть обычное право, да, то есть вот когда обычай какой-то складывается. Вот эта методичка обычная, она обычай. Уже сложилась, да, обычай такой. То есть мы тебя будем двигать твои границы, пока мы не получим по лбу.
0: Угу.
1: То есть получили по лбу, так, ну ладно, да, отошли. Потом еще через какое-то время что-то поменялось,
0: уже не, это не просто черта Трампа, это вообще черта американского народа в целом.
1: Мы можем
0: близко
1: ну, как бы, да, очень, очень похож.
0: Исходя из того, что он, как он сформировался.
1: Исторически, да, это так было. То есть территория же, как бы нужно же было вытеснить коренной народ как-то, да? То есть сейчас
0: нет,
1: же...
0: ну, то есть и то есть к тяжелым войнам, подобных тем, как вела Россия, к примеру.
1: Нет, они не способны к этому.
0: Они к такому не
1: нет,
0: способны.
1: Они психологически к этому не способны.
0: Они совершенно другие по натуре. То есть это вот авиация, воздушно-космическое нападение, это флот, приплыли, обстреляли, ушли, уграбили,
1: да.
0: вот. Вот, если получилось, то захватили, взяли контроль, там, все прочее. Вот, то есть Трамп, он органичный результат, в общем-то...
1: Ну, в принципе, он достаточно органично смотрится, если...
0: На фоне американского да, общества как такового.
1: Да, и культуры, и вот это еще раз, да, сформировавшихся каких-то обычаев, самосознания.
0: Американского народа, да,
1: как
0: целом.
1: Они себя в целом то есть, представляют, понимают.
0: Угу. Ну, конечно же, соответственно, инициатива, технологический
1: да,
0: прорыв,
1: да,
0: поэтому
1: да.
0: вот технологичное... сознание США, американской нации, и породило ту силу, которая противостоит этим мировым глобалистам.
1: Да. Ну, вот. И при этом они, вы знаете, они как-то получаются так очень органичны в своем вот этом вот проявлении.
0: Угу.
1: То есть они как-то в этом целостны. Это не самая лучшая, скажем так, их черта, но они очень именно вот органичны в этом. То есть вот они такие сформировались.
0: Такие, какие они есть.
1: И да. они это несут, да, они не сильно-то это скрывают на самом деле. Вот. То есть, да, они двуличные, да, они там под улыбочкой они там уже затаили там какой-то камень за пазухой они держат, но они в этом и как бы, ну, не получилось, ну, как бы, ладно.
0: Вы знаете, у меня осталось впечатление, что, пример, что они выросли из британской элиты. Потому что британская островная элита – это то
1: да.
0: же самое, примерно была такая же логика.
1: Да, вот, она пиратская. Сейчас у них такая же, да.
0: Ну, может, так более замарбличенная и более такая скрытная, более одетая в культуру. И самое главное, она одета уже давно под контролем финансовых воротил и подчинены финансовым воротилам. Я, кстати, хочу обратить внимание, что именно с момента, когда британский королевский двор, вообще британская элита, поклонилась Ротшильдам, вот этим первым мировым финансовым воротилом, Я хочу заметить, что Ротшильды, они не только в Британии были, но были Ротшильды советники у Наполеона, противников Британии.
1: Многие да, они везде влезли, они такие.
0: Да, то есть они уже тогда были глобалистами. Uh-huh. Вот, так вот, если еще в начале 19-го, в середине 19 века, скажем, наиболее технологичный вид вооруженных сил, флот был передовым, самым передовым в Британии, uh-huh. если самым передовой было там стрелковое оружие Британии, артиллерия, вот, то уже, скажем, к концу 19 века, началу 20 века, когда полыхнула Первая мировая война, в технологическом отношении, не в количественном отношении, а в технологическом отношении, скажем, немецкий флот значительно превосходил британский. И там только дело в выучке, так сказать, личного состава, который обеспечил высокую, в два раза выше попадания, более высокий уровень попадания, ну да, в два, угу. где-то в одну целую, на 70% больше попаданий было артиллерии немецких кораблей по сравнению с тем, что британцы били. Но угу. сама концепция британского, немецкого флота значительно была более совершенна, значительно более продвинутая, чем у британского флота, к примеру. А уж ко Второй мировой войне британский флот уже был, боюсь этого слова, значительно сильно отстававшим от японского и американского. Нас флот я не беру, потому что у нас особая статья, у нас континентальная держава. Поэтому там тоже. Но даже с этой точки зрения, если мы берем по бронетанковой технике, не британцы были основателями бронетанкостроения, они создали концепцию танка впервые. А уже во Второй мировой войне самые совершенные, самые лучшие танки это были в Советском Союзе и у немцев. Причем наши даже превосходили немецкую технику. Ну, по разным показателям. То есть получается, что вот эта психология торгаша, психология финансиста, когда она захватывает контроль над реальным сектором, она ведет к упадку реального сектора и приводит ее к тому состоянию, в котором она есть сейчас. Ну, Британия, да. мы знаем.
1: Но она сейчас... задушена.
0: Она просто задушена. Это как... Когда-то Британия была мировой фабрикой, благодаря чему она и стала той великой державой, и той великой империи, которой она была. А вот тут теперь мы поговорили про, значит, Трампа. Ну, Трамп как фигура понятная. А вот теперь давайте посмотрим с вами на психологический тип, скажем, еще одной фигуры. Это Макрон. Вот характеризуйте эту фигуру как с психологической точки зрения. Вот мне просто интересно ваше мнение вот об этом человеке как психолога практического.
1: Ну, там очень плохо с самооценкой всего человека. Угу. Очень сильно плохо. И ну, как бы согласно, да, вот одной из концепций психологических, у нас главной движущей силой угу. поведение, принятие решений, там, становление в жизни является... комплекс неполноценности и преодоление комплекса неполноценности. То есть человек себя ощущает неполноценным в чем-то, и он пытается вот достичь этой целостности через то, чтобы достигать. Mm-hmm. Вот. Но вот там прям комплекс неполноценности – это такой...
0: Рафинированный.
1: Да, рафинированный.
0: Но то, что вы говорите, это получается комплекс неполноценности – это позитивный момент. То есть человек, стремясь устранить mm-hmm. этот комплекс, совершает какие-то прорывы.
1: Да. Ну, не обязательно прорывы. Он, в принципе, движим им.
0: Движется уж вперед,
1: будут
0: да.
1: там прорывы или не будут,
0: да,
1: это
0: вопрос. Да, он куда-то движется.
1: Да, он куда-то
0: движется. То есть, если у человека комплекс неполноценности, то он может либо движется, если позитивно, то он стремится достигнуть достойного положения через продвижение там, по какой-то там...
1: Да-да-да, карьерной лестнице,
0: профессиональной,
1: да.
0: еще что-то.
1: Какой-то социальный, может
0: да, быть. Да, социальный. Либо он идет, если негативный, то он самоутверждается через... Угу. вот то, что мы называем преступление.
1: Ну, за счет других.
0: Да. За счет других через преступление. Угу. А вот Макрона, что вы видите? Карьерная, казалось бы, он не может быть у него комплекса неполноценности. Он же, простите меня, президент целой великой страны.
1: Ну, какая разница? Это одно другому не мешает.
0: А кем он дальше хочет быть, если у него этот, по его нынешнем положении, комплекс неполноценности? Потому что действительно он себя ведет очень несерьезно. Он себя ведет как школьник, но порой вот нашкодивший.
1: Он не вырос, да, то есть вот он инфантилен, и в этой инфантильности он как бы такой вот, знаете, такой вот школьник, который, знаете, вот какой-то вот перспективный школьник, который никогда не станет студентом. Вы знаете, вот такой школьник, который вот все смотрит, ой, вот хороший парень, да, такой вот это самое. Ну, потом смотришь, вот он закончил школу, что-то никуда не поступил. И все, вот он какой-то перспективный. А он уже давно шалопай, он давно уже ничего не делает. Он давно уже вот в таком. Ну, и плюс вот это

0: А вот так.
1: Да.
0: Ну и все. И
1: Татьяна Ивановна, а вот тут тогда мне вопрос такой. Какого типа людей может возникнуть вот такое желание, чтобы у него была жена как мама? Почему он вот на это пошел? Ладно, я понимаю, что если бы это первая любовь, там такое бывает, это вполне нормально, uh-huh. естественно. Но если даже это первая любовь, то вне зависимости от разницы возраста все равно устанавливаются нормальные
0: супружеские,
1: супружеские отношения. Здесь, в общем-то, именно вот этот вариант.
0: Uh-huh.
1: Чем это диктуется? А что? Психофизиологический какой-то тип?
0: Ну, что-то
1: маленький человечек, он всегда стремится стать Наполеоном.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но здесь Наполеон явно не просматривается. То ли нехватка ума, не то ли нехватка психологии, интеллекта. Интеллект и ум – это разные вещи. Uh-huh. Что я хочу сказать? То ли нехватка ума, то ли нехватка знаний.
0: Uh-huh.
1: Я оговариваюсь. Это разные вещи. Как говорят, есть мозг хорошо наполненный, есть мозг хорошо устроенный.
0: Uh-huh.
1: Вот, сочетание наполненного и устроенного дают гения.
0: Uh-huh.
1: Вот. Типа там Платона, типа Ньютона, uh-huh. Эйнштейна и многих других. А вот здесь что имеет место быть?
0: Ну,
1: есть там наполненность и устроенность?
0: Не знаю, как-то он не производит такое впечатление. Конечно, я не так, чтобы знакома с его какими-то, допустим, профессиональными трудами, да? Ну, там, не знаю, может, он там что-то пишет какие-нибудь.
1: Об этом никто никогда не говорил.
0: Вот.
1: Если бы он написал хоть одну книгу, об
0: можно
1: этом бы трубили
0: бы
1: на всех углах.
0: Можно бы посмотреть, что он
1: нет,
0: там...
1: Нет, если бы была написана хотя бы одна книга, об этом бы трубили на всех углах. Этого нету.
0: Ну, вот из того, что видно, не знаю, может, там какая-то травма психическая, детская, может быть, там еще что-то. То есть причин может быть много. Но не случайно же ходят слухи и о специфической ориентации его.
1: Угу.
0: И, в принципе, для представителей вот этих вот меньшинств, да, вот ЛГБТ в частности, да, вот это
1: гомосексуального,
0: запрещенного у нас... Для них свойственно вот это вот жениться на женщинах сильно старше,
1: угу.
0: потому что эти женщины, они для них безопасны.
1: Mm-hmm.
0: Понимаете? Mm-hmm. То есть, как бы...
1: Одни от них не требуют.
0: Они ничего от них не требуют, они о них заботятся, и как бы все нормально.
1: Mm-hmm.
0: Вот. То есть, женщина-ровесница там, или женщина младше, она же претендует именно на супружество, да, как таковое во всех проявлениях. А здесь как бы все нормально. И поэтому их устраивает, и ее устраивает. Потому что, да, он там куда-то движется по карьере, все равно там политической. То есть, ну, ей как-то...
1: Потом ей уже не нужно ничего.
0: Да ей ничего же не надо, конечно.
1: Другого.
0: Да, другого.
1: Кроме устройства, возможность сиять, первой леди и так далее.
0: Ну, то есть, она, в принципе, вот она-то как раз реализована. Вот она производит впечатление реализованного человека. Уж на каком там
1: уровне,
0: да, это другое. Но она вполне себе такая вот... Опять же, она органично выглядит в своем вот этом вот...
1: Амплуа.
0: Амплуа, да.
1: А вот такой вопрос. Сейчас много говорят по поводу того, что жена Макрона это не женщина.
0: Не женщина.
1: Как вот с точки зрения психотипа? Это соответствует или это все-таки очередной фейк?
0: Слушайте, я не знаю, потому что на самом деле, вот если глубже... Да, mm-hmm. проникать вот в эту тему, то есть такие мужчины, которые более женственны, чем женщины некоторые.
1: Mm-hmm.
0: Понимаете, как вот ситуация? Поэтому вот сказать, вот тут кто-то он на самом деле, он мужик там или женщина...
1: Бывает трудно.
0: Ну, бывает трудно,
1: и наоборот.
0: Да. Мы свечку не держали, и mm-hmm. мы
1: знаете,
0: на операции
1: женщины,
0: по смене
1: да.
0: пола не присутствовали.
1: Да, но да, бывают и мужчины, бывают женщины, которые
0: мужчины,
1: очень мужеподобные.
0: Да.
1: Это да.
0: Поэтому,
1: это понятно.
0: Не знаю, я тут вот затрудняюсь ответить на 100%. Но я тоже читала, что даже какие-то расследования были по этому поводу. Журналисты писали целые статьи, и им, по-моему, предъявили в суде что-то.
1: Угу.
0: И даже, по-моему, этот суд выиграли.
1: Журналисты?
0: Нет.
1: А?
0: Они, да.
1: Те, да?
0: Да.
1: Понятно. Теперь такой вопрос. Хорошо, с Макроном мы закончили. Вот еще есть очень интересная фигура в политической элите значит, Европы, как Джорджия Мелони.
0: Так.
1: Очень интересная женщина, молодая, энергичная, оставляет впечатление умной. У меня оставляется такое впечатление, что эта женщина в значительной степени вынуждена подстраиваться под вот эту самую глобалистскую игру, потому что иначе ее сомнут. Вот. Вот с точки зрения психотипа, что это за человек?
0: Ну, это карьеристка.
1: чистая, да, такая?
0: Нечистая.

0: Потому что...
1: У нее есть какая-то идейная основа? Вот у Макрона?
0: Нет.
1: Там ничего нету?
0: Там нет.
1: У Трампа
0: тоже нет.
1: Ничего нету? Нет.
0: Тут я тоже на 100% затрудняюсь ответить, есть ли у нее идейная основа, потому что, скажем так, что она пассионарна, это точно.
1: Угу.
0: Вот. Вот что она пассионарна, это да. Но вот уж прям идейна ли она, да? Вот не знаю. А что касается ее как бы амплуа вот этого политического, мне кажется, что если бы она, наверное, не склонна была бы к зависимостям, она бы реально могла бы прям сиять.
1: О, какая зависимости вы имеете в виду?
0: Ну, я
1: наркотическую?
0: Имею в виду наркотическую, да.
1: Вы думаете, она зависима?
0: Я думаю, да.
1: По каким признакам?
0: Ну, опять же, есть комментарии некоторые, потом есть некоторые видео, где она себя ведет определенным образом, что подходит под описание, да, состояния людей, принимавших определенные препараты.
1: А у Макрона есть такие признаки? Ведь ему уж находили там какой-то пакетик?
0: Слушайте, может быть, и находили. Ну, я думаю, что, живя такой жизнью, они, наверное, там все.
1: Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста.
0: Просто вот эта вот дама, про которую мы говорим, она прям вот явно эти признаки демонстрирует.
1: Да?
0: Да. То есть, если Макрон, я так понимаю, он что-то там пытается как-то вот скрывать что-то там как-то что-то. То она это делает вот более так,
1: наверное,
0: показательно даже.
1: Показательно.
0: Да, показательно.
1: А вот теперь я возвращаюсь опять же к глобалистам. Ну вот у любого человека есть все-таки определенные уровни сознания.
0: Uh-huh.
1: Ну, есть эмоциональный, простейший, первичный. Есть научно-технический какой-то там. Вот. Есть более высокий. Философский, есть более высокий мировоззренческий. Они всегда есть в той или иной степени. Мировоззренческий уровень, он представлен, собственно говоря, в небольшом количестве вариантов. Причем безотносительно, подчеркиваю, безотносительно, религиозный он или нерелигиозный. Uh-huh. Мировоззренческий уровень, он первый вариант. Это ну, сначала я, потом все остальное. Другой уровень – антипод. Сначала общее, я все, подчиню. Да. Вот. Дальше что? Если опускаться по чуть пониже, вот от этого, вот, потому что это диктует выбор других аспектов, если, скажем, есть опора на религии или идеологические системы, которые идут по линии индивидуализма и вседозволенности, религии и самые... системы идеологические, которые, думаю, ориентируются на сначала страна, потом все остальное. Вот, сначала люди...
0: Прежде народ, думая о родине, а потом, о себе.
1: Вот
0: да.
1: Это вот. Угу. Вот христианство, это классический вот такой вариант. Ислам
0: подвижничество,
1: такой же,
0: да.
1: Да, ислам такой же. Вот. Вот первый вопрос. Могут ли люди, вот даже вот я беру глобалистов, существовать, не имея вот какого-то мировоззренческой базы своей деятельности, которая... должна, по идее, оправдывать их деятельность, ну, к стремлению к мировому господству.
0: У них в любом случае есть те аспекты, которые их оправдывают. Не просто, понимаете, они их не оправдывают, но они в их глазах представляются правильными, да, и даже, я бы сказала, праведными.
1: Праведными.
0: Да.
1: Но это означает, что у них слово «праведность» вытекает из слова наличия соответствующей религиозной системы, в которой их действия являются
0: соответствующими да, этой системе.
1: Да. Вот какая идеологическая система, потому что сами не с нуля придумать ничего не могут, если брать в ретроспективе исторической, какие идеологические, мировоззренческие, религиозные системы могут быть в основе мировоззрения вот этих глобалистских финансовых элит?
0: Ну, судя по тому, как они это все представляют, да, как они это все организуют и как они это все демонстрируют, и как они, допустим, строят вот эти вот взаимоотношения, опять же, свой-чужой, и, ну, я думаю, что там масоны все-таки.
1: Масоны – это организация.
0: Ну да.
1: А я говорю о религиозной подоплеке. Подоплека и масонов, там еще вопрос очень интересный.
0: Угу.
1: То, что там подается неофитам, это одно. То, что мастера, это другое. Масоны, насколько, так сказать, судя по историческим предположениям...
0: Угу. Ну, предположениям,
1: да. Да, еще... они выросли из тамплиеров.
0: И тамплиеров.
1: А тамплиеры выросли из храма Соломона. Они там базировались и были связаны с теми древними восточными учениями. В том числе там и Ваал,
0: угу.
1: и Астарта, и все, что хотите. Вот, со всеми там прибамбасами, которые характерны были для их религий. Вот, поэтому вопрос упирается в то, что могут ли у них быть вот у этих вот людей в качестве мировоззренческой основы древние учения. Ведь претендуя на мировое господство, очень многие, да все практически, ищут предопределенность свыше. Третий храм Соломона для чего жаждут воссоздать? По этой же причине. Может ли там быть что-то такое, восходящее ко временам древнего Вавилона, вот эти вот Ваал, там туда-сюда, естественно, модифицированные в современном сознании, прошедшие через, так сказать, тамплиерство, масонство и частные mm-hmm. всякие вот эти вот секты, которые там формировались внутри католичества, вне католичества, mm-hmm. вот, слившиеся в какой-то термоядерный сплав, по-другому mm-hmm. сказать не могу, духовный, который является движущей духовной силой вот этих слоев? Или все-таки у них вот такое не просматривается?
0: Слушайте, ну я так вот не религиовед все-таки, да?
1: Речь идет не о религии.
0: Не могу, я могу так сказать, вот...
1: Нет, просто речь идет о том, что есть человек, у которого чувствуется, что у него за ним...
0: Но они не атеисты, это точно.
1: Это точно.
0: Это нет.
1: Секундочку,
0: да.
1: Я не говорю об этом, не атеистам. Есть человек, у которого явно просматривается какая-то четкая мировоззренческая позиция, угу. которая его куда-то ведет. Вот. Есть человек, который прыгает из стороны в сторону, у которого такой позиции нет. Вот Трамп – это человек, у которого нет мировоззренческой позиции, ярко выраженной, то есть которая является путеводной звездой. Вот. А вот что касается вот этих глобалистов, вот у меня складывается впечатление, что у них такая мировоззренческая позиция есть.
0: У них явно есть что-то, что больше, чем они сами.
1: Да.
0: Это есть. Вот. Но вот что это конкретно, да? Какая это там религия, какое это там верование, да? Что они там, кому они там поклоняются, ну, условно. Не знаю, тут я не готова ответить, но я говорю, есть такое вот ощущение, что они, конечно, ведомы вот каким-то архетипом большим, чем они сами. И именно вот это им позволяет переживать вот то, о чем мы говорили, да, вот эта исключительность, право на власть, что они именно имеют право, да?
1: Да, право на
0: и
1: власть.
0: И они как бы берут это свое право, потому что они, ну, возможно, они для себя там избранные какие-то. Или что-то
1: внутри
0: еще.
1: Них тоже избранные есть.
0: Да,
1: тоже,
0: и там градация какая-то внутри, тоже иерархия.
1: Можно говорить о том, что вот эти все тяга к артефактам, тяга к чему-то потустороннему, угу. тяга... оккультному, подчеркиваю.
0: Да, да.
1: Тяга к инопланетному – это одна из форм оккультизма.
0: Оккультизма,
1: по сути.
0: Да, совершенно верно.
1: Вот. Может ли это являться проявлениями того архетипа, угу. который их двигает?
0: Я думаю, запросто, почему нет?
1: То есть вот такая вещь,
0: я
1: да?
0: Я думаю, да.
1: То есть вот исходя из этих граней, можно уже вычислить, что там за архетип приблизительно.
0: Да.
1: Это что-то к шумерским временам, Гильгамеш – значит, вот эти самые фантастические или не фантастические, это инопланетные пришельцы, которые mm-hmm. были с Гильгамешем связаны, это шумерские, ну и производы от них последующие. Это все органично.
0: Я думаю, Молох там тоже есть.
1: Да, вот из этой серии, вот в этой серии, да-да-да. Поклонению быку, там mm-hmm. вот это все. Угу. То есть вот эта публика. Но тогда, значит, вот эта охота за детьми, и в том числе целенаправленное убийство 165 девочек
0: в школе,
1: уже имеет окрас не только похоти примитивной, то, о чем мы с вами говорили, потому что то, что мы с вами говорили, вот это вот эмоциональный взлет да, от да. того, что он совершил какое-то убийство там, или поел человеческую угу. плоть, извините меня, да?
0: Угу.
1: Вот, попил человеческой крови.
0: Крови, да.
1: Да, вот. Это чисто низменный эмоционально. Но тогда это вырастает уже в соблюдение воли, служение через служение тому высшему архетипу, который выше их.
0: Да, безусловно.
1: Вот.
0: Да.
1: Тогда
0: и тогда это оправдывает.
1: Это религиозно, да.
0: И тогда это оправдывает
1: все.
0: Да, любое действие, да, абсолютно.
1: Ну, я скажу, что вот даже если смотреть по фильмам, я не специалист, я не читал судебные вещи, как вы читали, материалы вот по всем типам. Но судя вот по всем вот этим вот фильмам, начиная от широко известных «Мест встречи изменить нельзя» и кончая всех других, у каждого криминального типа, ну, не считая промокашки, если говорить языком об этом, вот, а вот типа тех, которые стоят на верхушке преступные, у них есть, так или иначе, мировоззренческое оправдание их преступной деятельности.
0: Да.
1: То есть они свою вот эту низменную жажду совершать преступление, которое дает им вот этот взлет эмоций, они облекают и еще потом дают объяснение через какое-то мистическое вышестоящее, так сказать, объяснение. Потому что, ну да, если у него сумасшедший взлет эмоциональный, ударили в мозги гормоны, он тут же это приписывает, ну не тут же, через какое-то время приписывает это чему-то такому высокому, которое на него снизошло.
0: И вот это то, что на него снизошло, оно еще и усиливает эту эйфорию. Это, кстати, к вопросу...
1: До сознания вот этого.
0: Усиливает, то есть он не просто испытывает чувственные какие-то аспекты, он еще и испытывает вот это вот смысловое, мировоззренческое.
1: То есть, попросту говоря, вот это вот изуверство над детьми, изуверство над людьми, вот это оно, по сути дела, в своей основе уже имеет не только чисто эмоциональный или чисто экономический или даже политический интерес, но в первую очередь он имеет под собой уже, получается, и религиозную основу.
0: Какую-то,
1: Чем не какую-то, а основательную. То есть получается, что...
0: Просто какую-то, в смысле, мы не знаем, да?
1: Да.
0: Мы не знаем, что это такое, если мы знали,
1: то есть получается, что... Тот противостояние России и Запада, причем эпштейновского Запада, в нынешнем состоянии, учитывая, что Россия подчеркнута православная страна, страна традиционных религий, традиционных ценностей, вот, и, могу сказать, православная и мусульманская страна, там мусульман в нашей стране очень много тоже, мы понимаем это все, он... Можно посмотреть, какой стоит замечательная мечеть в центре Москвы. Вот, поэтому вот наша страна традиционных ценностей, православная страна, получается, она не только неприемлема для глобалистов с точки зрения своего суверенного существования, но она еще для них враждебна на религиозном уровне.
0: Потому на сущностном, я бы сказала.
1: Да, даже, то есть она противостоит им и на религиозном уровне. То есть с той стороны действует религиозная мировоззрение, оно действует по той простой причине, что еще Ленин это четко сказал, идея становится силой, когда она обретает, принимается массами. Вот. Она принимается в данном случае элитарными массами, вот, то там с той стороны действует открыто, по сути дела, религия, которую, иными словами, сатанинской назвать нельзя, то есть там открытое поклонение сатане, причем даже в Соединенных Штатах Америки церковь сатаны преподает в школе.
0: Есть такая,
1: Даже есть такое, преподает в школе. Сатанинская против, так сказать, нашей традиционной православной. И поэтому помимо всех тех политических аспектов, военно-стратегических, экономических, которые преследует враг, воюя с нашей страной, он преследует еще цель и уничтожить как таковое православие. Поэтому сейчас на православие идет атака на той же самой Украине. Ну вот, я думаю, вот так вот. Вы согласны с таким завершением, подведением итога?
0: Ну, с тем, что есть какая-то более серьезная, более большая, более глобальная вот эта вот архетипическая масса с точки зрения психологии, с точки зрения, наверное, какого-то уже духовного воздействия. Потому что мы-то в нашей культуре привыкли к тому, что если мы говорим «духовное», значит, это что-то хорошее, это что-то... Вот правильное, помогающее, восстанавливающее, опять же, сотворяющее, окормляющее. Это вот духовное. Но на самом деле духовное, оно не только в положительном ключе. То есть духовность, она может быть и вот то, о чем мы сказали. Вот у них такая духовность. И их духовность с нашей духовностью, она как бы никак
1: Татьяна Ивановна, ну, если с этой, точки, да? с этой точки зрения, я стою на той позиции, вы, наверное, помните позицию на наших, мое слово, на наших с вами, ну, на наших совместных психологических тусовках в Институте психологии РАН.
0: РАО. Вот.
1: РАО, да. Мы неоднократно я там озвучивал. В человеческой сфере есть только, я говорю, три сферы производства. Первая сфера производства – это, конечно, материальное производство. Вторая сфера производства – она же и первая. То есть первая А, первая Б, или можно первая А, первая Б, там неважно. Это сфера духовного производства. И она охватывает все, что связано с информацией. Все. Потому что высшие духовные взлеты, в конечном итоге, уже информационная составляющая.
0: Да.
1: Вот. И она охватывает от примитивных, простейших эмоций, чувств, ощущений и кончая самыми высокими представлениями мировоззренческого характера. Вот весь этот спектр. Ну и третье – это производство безопасности. Это три сферы, которые обеспечивают существование народа. Ну, не народа, а любого, вообще всего человечества, каким бы оно ни было. Поэтому ваша установка о том, что духовность, естественно. Информационная начинка в этой сфере, она может быть разной. Конечно, Гитлер, это концентрированное зло 20 века, он был злом в первую очередь в информационном отношении.
0: Да, отношения, да.
1: То есть это была черная духовность. Ее называют антидуховностью. Можно назвать антидуховностью, но все-таки, если быть точным с точки зрения науки, это все-таки именно черная духовность, есть светлая духовность. Вот так что, вот таким вот образом. Ну, ладно, я думаю, что мы с вами хорошо прошлись по основным психотипам. Самое главное, мы вывели главный сухой остаток. Глобальные элиты, которые там сейчас действуют, все их зверства, они вытекают не только из экономической ситуации, не только из ситуации там, личной безопасности, но и в первую очередь состояние определяется им духовным аспектом. Их состояние определяется, их поведение определяется духовным аспектом, который складывается из жажды получения сиюминутных удовольствий от преступления общепринятых ограничений, почему они выступают против
0: того, и разрушение вообще.
1: Всего
0: как
1: разрушения.
0: Такового,
1: то есть
0: да.
1: Они испытывают наслаждение от деяний, которые в обществе считаются недопустимыми. Табуированы. Вот это на эмоциональном уровне. На материальном уровне они испытывают наслаждение от очередных обретений каких-то дополнительных ресурсов, которые у них уже с избытком там все. На духовном уровне они себя видят последователями, служителями древних культов, а точнее не самих древних культов, а некой комбинации
0: вот смыслов этих.
1: Смыслов, да? Вот этих вот всех этих древних культов, которые сложились из этих культов, которые пришли из прошлого, которые перемолоты были, переосмыслены более поздними сектами и культами, там, типа иллюминатов, типа масонов и всех остальных вот этих вот. И вот это вот является вот такой конгломерат действующей силы. И отсюда вытекает один принципиальный вопрос, что, во-первых, мы воюем с сатанинской силой, вот, во-вторых, мы понимаем, что эта сатанинская сила, захватив Россию, уничтожит большую часть нашего народа.
0: Не, она уничтожит все.
1: В первую очередь, да.
0: Все,
1: нет,
0: все
1: часть уничтожит. Она использует народа в своих нуждах для утилизации, как сейчас Украину используют. И в-третьих, значит, что эта сила в конечном итоге уничтожит цивилизацию человеческую как таковую.
0: Но оно само себя уничтожит.
1: Да, в конечном итоге оно уничтожит само себя. То есть это вот, я бы так сказал, раковая опухоль, социальный рак на теле человечества. А знаем, как бороться с онкологией?
0: Сжечь ведьму.
1: Зачем ведьму? Жечь ведьму не надо. Это
0: нет,
1: хорошая женщина.
0: Образ.
1: Нет. Это вы как-то вот, Татьяна Ивановна, вы прямо вот какая-то вот, не знаю. Я же сказал, это социальный рак. Рак. Онкология. Как берутся с онкологией? Берется скальпель.
0: и химия.
1: Берется скальпель, социальный скальпель.
0: И социальная химия.
1: И социальная химия. Вот примерно так. Мы будем так говорить об этом. Но, собственно, чем и занимается Российская Федерация.
0: В том числе, в том числе, да.
1: В случае в отношении этой нечисти.
0: Приходится.
1: Вот, да. Да. Ну что, наш эфир подошел к концу, товарищи. Спасибо за внимание.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Привет, друзья! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Сергей Иванович Голомолзин, геолог, геохимик и координатор проекта «Эра». И мы сегодня поговорим, как всегда, про наши байки, которые дают большее понимание через метафоры, что такое геология и неограниченность ресурсов, а вот затем разберем очень, на мой взгляд, интересного персонажа Фридланда, который познал настоящую силу знаний о недрах. Дорогие друзья, не переключайтесь, смотрим до конца. Сергей Иванович, вам слово.
4: Здравствуйте, Ульяна, здравствуйте, режиссер и студия. Здравствуйте, уважаемые зрители. Переполнен я сегодня информацией и впечатлениями по поводу баек, по поводу вот этого великого геолога Фридланда американского. А начну с того, что я просто полночи не спал, ворочался и думал. Тут у нас пошли в Бразилии дожди, и у нас невольный камеральный период. Надо сидеть по домам, обрабатывать материалы полевые. Вот, тут октябрь, если по-нашему перевести. Мы же живем на другой стороне планеты, здесь начинается зима. Приближается, вернее, зима, но, правда, она такая зеленая, вся в пальмах. Так вот, почему я ворочался в этом камеральном периоде? Рексил. Вещество. Угу. Такая субстанция. Рексил. Реконстракшн силициум чего-то там. То есть восстановитель кремния. Изобрел его наш советский изобретатель Владимир Щебетовский еще лет там 25 назад. Что это такое? Это восстановитель. Восстановитель. По-другому карбюризатор. Всем известна такая субстанция, как кокс, которая получается из высококачественных углей, из антрацитов. Происходит обогащение углеродом, а потом этот кокс применяется при выплавке металла. То есть вот металлургии, вся металлургия держится вот на наличии этих восстановителей разного рода. Это древесный уголь. Еще древние люди плавили медь и прочее, используя древесный уголь. И сейчас применяется древесный уголь при выплавке, допустим, чистого кремния металлического для вот солнечных панелей, для всего-всего. Вот. Но проблема там заключается в том, что все эти восстановители, карбюризаторы, по-другому, карбон – это углерод, тот самый восстановитель. В основе лежит углерод, чистый углерод. Что в коксе, что в антраците, что в эликсиле, что во всех остальных, что в древесном угле. Вот. И именно этот углерод, вступая в реакцию с каким-нибудь окисленным металлом, железом, кремнием, марганцем, он его восстанавливает до нужного нам состояния. Вот чтобы было, так сказать, предельно все понятно. Вот. И металлургия – это сложный процесс. Почему? Потому что много примесей попадает в расплав при вот выплавке каких-то металлов. И состав вот этой шихты, которая применяется, он многокомпонентный. А когда применяется рексил, состав часто бывает двухкомпонентный. И предподготовки исходной руды не надо. То есть металлурги всего мира, многие десятки лет, бьются над этой проблемой. Как выплавлять какие-то хитрые сплавы максимально чистыми. И вот эту вот штуку изобрел наш соотечественник из, грубо говоря, побочного продукта. И никто не смог сделать нечто подобное. Это вот, это как применение лития в батареях за последние вот 30 лет, какой скачок мы видим, да, или неодимовых магнитов. Буквально революция в технике, в двигателях, там, и во всех наших устройствах, гаджетах и прочее, и прочее. Вот открытие рексила – это сопоставимо с неодимом и слите. Вот ни много, ни мало. И это все находится у нас, в Питере. Звоните в редакцию, дадим контакты. Переходим к следующей части.
3: Байка.
4: Байка. Сегодня расскажу вам коротенькую байку. Опять тот же литий и редкие металлы. Когда-то давно-давно в Туве, 50-е, наверное, годы, делали съемку, геологи, геологическую съемку территории. Это очень горная страна, практически ненаселенная, прекрасная страна, называется Тува или Тувинская республика. Вот. И на горизонте из лагеря у геологов была видна такая в красных тонах, в оранжевых, розовых гора по утрам, остроконечная, торчала на горизонте. Вот. И две женщины, геолог Зинаида Евгеньевна Калистратова и ее помощница, маршрутный рабочий Татьяна, однажды утром сказали, ну, наконец-то пойдем мы к нашей Красной горе, и сейчас мы откроем месторождение. Таким образом, они пошли, нашли, увидели эту гору, описали, и теперь это называется Улуг-Танзек. Улуг большой, Тан Татьяна, Таня, Зек Зинаида Евгеньевна Калистратова.
3: Зек.
4: И по-местному звучит, и так красиво звучит, и концептуально звучит.
3: Концептуально, да.
4: Вот, что это такое Улуг-Танзек? Потом мы очень долго разведывали. Это массив субщелочных гранитов, в которых концентрируются необий, тантал, куча редких земель, огромное количество лития и так далее, и так далее. То есть это такая шкатулка, в которой содержится масса вот самых полезных редких компонентов. В том числе и уран, торий и, в общем, пол таблицы Менделеева. Причем в дефицитной такой части, по крайней мере, на слуху дефицит. Вот. Находится это далеко от населенных пунктов, месторождение тщательно разведывали, пробурили скважины там до 500, даже до 700 метров. Ну и так оно и лежит, невостребованное.
3: Почему?
4: А далеко, абсолютно нет ни одной дороги, не развита инфраструктура, нету электрических сетей. Для существующих, так сказать, потребностей, кондиций для отработки таких месторождений нет условий. Ну и в целом-то у нас страна 30 лет только разрушается и растаскивается, а уж такие конфетки, у нас таких конфеток много. Вот. Уж до них-то точно у проклятых буржуинов, которые только хотят получить прибыль быстрее, и утащить ее куда-то к себе в норку за бугор. Вот, естественно, такие конфетки не воспринимаются. Но это месторождение, там еще одно рядом есть, забыл сейчас что-то в попыхах, его название созвучное. Значит, там, здесь, если здесь запасов 600, что-то там тысяч тонн лития только, не считая вот этих всех тантала, ниоби и редких земель. Ну вот, а в другом что-то 400 тысяч тонн или 500 тысяч тонн. Вот это кластера. Самое крупное калмазерское месторождение подобного, ну так напоминающего типа, на Кольском полуострове калмазерское, там 800 тысяч тонн. Вот сопоставьте, 800, 600 и 500. Но Кольский полуостров, он поближе, вроде как его даже начали разрабатывать, калмазерское месторождение. То есть потенциал ресурсов у нас огромен, а байка... Не сидите в лагере долго, идите к Розовой горе, откройте месторождение.
3: Хороший совет. Все, я пошла. Все, до свидания. Но теперь, Сергей Иванович, вы сказали такую фразу, вернее, не вы сказали, а Фридланд, но вы все время говорите то же самое, что геологи сегодня обладают теми знаниями, которые могут изменить мир. То же самое сказал и Фридланд, высказав это фразой, что сегодня в нашем мире геолог — это Бог. Недолго анализируя и лазя по интернету, Я пришла к следующему выводу, почему это так. И сейчас немножечко зачитаю некоторые тезисы, и вы скажете, так это или не так. Но я уверена, что это все так. Значит, почему мы говорим о том, что ресурсы не ограничены на самом деле? Потому что физически они действительно не ограничены, они ограничены нашим умом, а, скорее всего, тем, что мы еще недостаточно обнаружили большое количество способов, как это все добывать и обрабатывать. То есть ресурсы — это не материя, скорее всего, а технология, то есть это знание. И они ограничены только пределом наших технологий и границами нашего мышления. И если мы перестанем смотреть на ресурсы как на склад с товарами, а начнем смотреть как на функцию от наших знаний, то мы выйдем из этого интеллектуального тупика, где ресурсы ограничены. Правильно я понимаю?
4: Ну, с одной стороны, правильно, но не полно.
3: Но мы, вот, мы считаем, что ресурсы ограничены... Что мы считаем за ресурс? Только то, что мы умеем... Только то, что мы сейчас можем взять, умеем воспользоваться. И если что-то, что мы еще не можем взять и не умеем этим правильно воспользоваться, и даже не думаем о том, как это можно вообще взять по-другому, то это и мы считаем ограниченностью. А если мы выйдем за рамки и посмотрим, как это вообще можно достать, как это можно использовать, то они перестанут быть ограниченными. Тут просто нужно подумать об этом. Вот, например, вы говорите... В эфире Савельченко, да, вы говорили о том, что там в конце буквально вы сказали фразу, что там какой-то геолог, место рождения которому приписывали 25 лет жизни, он его так трансформировал, что теперь там ресурсов хватит на 1000 лет, как я поняла.
4: Совершенно верно. То есть другой взгляд, другой подход. И давайте, вот давай по пунктам.
3: Да.
4: Основную твою мысль разберем, из чего она состоит. Значит, звали его, по-моему, Роберт Фридланд, да?
3: Да, да. Нет, или да. Вот. Я фамилию запомнила. И, важнее даже содержание его фразы.
4: Основная мысль его звучит так. In the world, geologists are gods. В мире геологи – боги. Вот эту фразу я много раз видел у своего американского друга, великого геолога, на аватарке в WhatsApp. И вот неожиданно мы сейчас с тобой рассматриваем с точки зрения информации о Роберте Фридланде и его взглядах. И что он говорит? Он говорит, что мы откусили от пирога, которым является вся Земля, только крошечку.
3: Да.
4: Мы погрузились в недра на 200-300 метров.
3: Да.
4: Это возьмите калькулятор и посчитайте, какие это сотые или миллионные доли процента от радиуса Земли. Радиус Земли 6380 километров. Мы 0,3 километра чуть-чуть изучили. Максимум, куда мы проникли, добывая что-то, это 2-3 километра. Золото, уран там, еще что-то немного. Ну, нефть, естественно. Вот, то есть мы в тончайшей пленочке ковыряемся на поверхности планеты.
3: Да, и говорим при этом, что ресурсы вообще-то ограничены. Я вообще не понимаю.
4: А ресурсы мы много раз говорили на точке сборки и повторяем это.
3: Да, на самом деле не ограничены.
4: Постоянно, что чем они ограничены? Тем, что они посчитаны в рамках существующей экономической модели. Их целесообразно добывать с точки зрения позиций и параметров существующей именно экономической модели. Технологии у нас уже не ограничены. Мы сейчас можем извлекать все, что хочешь, откуда хочешь. Тот же Фридланд говорит, что можно из воды извлечь сколько надо нам полезных компонентов и из любого гранита. И вот этот Улук-Танзе, который я вам привел, это крупнейшее месторождение, в том числе урановое месторождение. Если оттуда вытащить уран, то сколько реакторов там будет заработать. Вот. А нам говорят, урана мало, надо драться за него там всю жизнь. А японцы, напомню, они уже стали извлекать уран из нужной, из морской воды. Вот эти редкие земли, которые в том же Улук-Танзеке содержатся, и вот в известном мне там ореоле расположение этих месторождений. На дне морском, на океанском дне между Японией и Гавайями, японцы заявили 500 миллионов тонн суммы редких земель, а крупнейшее эксплуатируемое месторождение Баян-Обо в Китае, которое весь мир контролирует и снабжает по обеспечению распределения этих редких земель, лантаноидов, вот, содержит 90 миллионов тонн. А из этих 90 миллионов только 7 или 9, или 8 миллионов тонн являются вот теми самыми необходимыми для существующей потребности. Вот. А у нас 500 миллионов тонн лежит где-то там с высочайшими содержаниями между Гавайями и это. Что мешает их добывать? Технологии нет. Мешает добывать установленные алгоритмы, правила, в том числе там мировой торговли, в том числе эмиссионные способы распространения денег, кредитно-денежная система и так далее, и так далее. Вот это вот, и плюс бюрократия. Бюрократия, которая паразитирует на вот этих денежных потоках от банков и так далее, она не заинтересована в том, чтобы что-то менялось, и тормозит процессы в угоду с поддержанием существования вот этой вот порочной экономической системы. А если убрать вот этот мотив получения прибыли для финансового этого спрута, а он глупый сейчас, этот мотив, потому что он ведет к уничтожению людей. И мы сейчас видим, что это происходит. Вот если убрать эту мотивацию, убрать целесообразность существования этого спрута, как раз можно способом, который предлагает Фридланд, и мы уже вот 5 лет на точке сборки и на роликах редакции «Аврора», что если ресурсы, данные нам, планеты, не ограничены для нашего потребления в том размере, сколько нам надо, в гармоничном и направленном на создание гармоничной среды обитания для человечества, то тогда все эти цепочки, бюрократические, тормозящие и висящие на человечестве, как гиря, тянущая в бездну, вот, она сама по себе отпадет. Вот именно вот обосновывание этих параметров, которые сейчас мы с удовольствием, что называется, видим у Фридланда, он буквально повторяет один в один то, о чем мы говорим уже 5 лет. Поистине ресурсы не ограничены. И он говорит, что ограниченность проявляется только лишь в количестве энергии, которую надо применить, да, для того, чтобы достать какие-то элементы, нужные нам, да, или компоненты. Вот. А что такое энергия в самом общем понимании? Электрическая, там, тепловая, углеводородная, получаемая из углеводородов и так далее, и так далее. Да? Солнечная, приливная энергия. Вот. И она имеет тоже какие-то параметры стоимости, и нужно приложить достаточно большие усилия, чтобы ее сгенерировать. А в общем и целом, кто это все делает? Это делает человек.
3: Да.
4: Реализуя энергию собственной жизни. Реализуя и воплощая энергию собственной мысли. Да? То есть мерилом является энергия людская, мыслительная. И вот когда мы говорим о новом эквиваленте, а он потребуется, этот новый эквивалент, нечто измеряющего, какой-то единицы измерения. Вот в сочетании с неограниченными планетарными ресурсами они друг друга дополнят. Человека жизнь, весь его потенциал и гармоничное освоение неограниченных ресурсов. И тогда нет места войне. Вот это освоение, оно больше, чем война. В десятки, в сотни раз. И длиннее, чем война. Согласна со мной?
3: Да, да, длиннее. Я тут вспоминаю вашу, опять же, метафору про двое двоих людей в пустыне, один с мешком золота, другой с банкой тушенки. И в итоге, чтобы не менять тушенку на золото, нужно пойти и думать над тем, как достать в этой пустыне воду, а не перессориться между собой за эту банку тушенки и мешка золота. То есть... И это будет длиннее, ну, дольше. Надеюсь, из них никто не умрет, пока не будут воду доставать. Но суть как раз тоже в этом.
4: Золото и... надо убрать. Золото, да. Как эквивалент, надо убрать. Оно не нужно.
3: Не нужно.
4: Оно не нужно. Проценты эти банковские, которые получают, они не нужны. Они, мало того, что они не нужны, они еще и гибельны. Зачем мы их культивируем? Ведь банкиры тоже... помрут-то в судорогах, если будем все развиваться по тому плану, который сейчас идет. Им тоже надо объяснить. Ребят, вы зачем это делаете? Вы зачем пьете цианистый калий? Сами же пьете. Вот такой вот у нас неожиданный с тобой
3: потому
4: поворот.
3: Что люди не знают. Вот я вот до встречи, пока вас не узнала, я тоже не задумывалась об этом. То есть мы все живем в этих текущих алгоритмах и не думаем о том, что вообще может быть иначе. И я вот подумала, если мы ограничены, вот мне понравилась эта идея, что мы ограничены не ресурсами, а мыслями, воображением про то, как вообще их можно использовать, и тем, как мы придумываем вообще, как жить на этой планете дальше, то есть то, что мы построим. Нам еще нужно решить, как мы будем использовать эти ресурсы. То есть следующий этап, после того, как мы признаем, что они не ограничены, мы будем думать над тем, а что можно вообще из них сделать. И вот тогда...
4: Это верно. Но для того, да. Чтобы это сделать, надо выпрыгнуть из тысячелетней колеи. Ведь это же тысячелетняя колея, по которой мы едем. Когда ресурсы ограничены, за них надо бороться, и вроде бы как это присуще человеку, начиная с борьбы там за ногу мамонта. Или за красивых женщин из соседнего племени. Вот. Потом, значит, сюда внедрили вот эту вот костную денежную систему, как способ управления, и которая как-то структурировала и упорядочила, и дало прогресс развитию человечества несколько тысяч лет назад. А теперь все, этот инструмент превратился... в яд, в удавку, в петлю на шее. Когда мы знания свои довели до такой степени, что мы можем предугадать и сделать все, что угодно, из чего угодно. Все эти старые инструменты, они надо эту петлю разрезать. И тогда мы действительно... А как мы ее можем разрезать? Вот пропагандирую таким образом, что на все можно смотреть совершенно по-другому. Если мы используем 1000 тонн некоего там металла, для того, чтобы кому-то принесли прибыль, а мы тут умерли в обносках и в лаптях, да, это глупо. А если мы используем 1 тонну из этого металла, но для того, чтобы у нас было добро и достаток, и всего, что нам нужно, необходимо, ну, конечно, мы будем использовать 1 эту тонну, правильно? А старые цепочки не дают нам этого делать. Нет, делайте 1000 тонн. Нет, делайте 1000 тонн. А зачем? Они сами уже не могут ответить, зачем. Прибыль как цель для осуществления, как результативность этого процесса, она перестала иметь смысл, когда все уходит туда в финансовые пузыри, в нулики, которые ничего не содержат. Вот, то есть абсурд.
3: Абсурд.
4: Поэтому, люди, откройте, пожалуйста, этого великого геолога Фридланда. Это наш какой-то полный, так сказать, конгруентный нам и когерентный был товарищ, не знаю, живой он или не живой, который буквально авторитетно с точки зрения там высочайшей геологической школы объясняет то же самое, что объясняем мы.
3: Вот смотрите, он же тогда... Тогда, я не посмотрела, когда он это говорил, но он же тоже жил в рамках капиталистической системы, тоже мыслил, получается, в рамках прибыли. То есть для того, чтобы он доставал свои месторождения, разве он там инвесторам, к которым он приходил, не доказывал, что это будет прибыльно, что это будет не впустую потраченные деньги, если они там шахту построят или еще что-то. То есть вот как он выходил из
4: он
3: этой...
4: Этим занимался.
3: Да.
4: Темы, геологи в совершенстве знаем эту систему и
3: да.
4: Способ называется «до кого достучаться». Вот. Но я повторюсь еще раз. Геологи с определенного уровня, так сказать, знаний, они перестают быть стяжателями. Они понимают, что им никогда не хватит 3 своих собственных жизней, чтобы освоить те даже объекты, которые они изучили на настоящий момент. И они смотрят на всех этих вот инвесторов, банкиров, каких-то там этих самых акционерных обществ, они смотрят на это с усмешкой. Вот эти все системы и люди эти, они глупенькие, которые хотят... Слышь ты, геолог, у меня вот тут есть там несколько миллиардов долларов, ну-ка давай покажи мне, где вот, хорошая да, руда. Вот. И геологи смотрят на них, ну как маленько на больноватых людей, на недоразвитых. Вот. Ну так как эти недоразвитые готовы, так сказать, свои денежки закопать на поле чудес, а закапывают они их по их же правилам. Вот правила, которые, цепочки, которые я называю, алгоритмы, правила поведения, они вот установлены ими же, этими больноватыми людьми. Вот. Ну ладно, сколько-то это даст процесс этот изучения, извлечения или переработки средств для существования там сотен, десятков или сотен тысяч людей. Да, даст. Ну хорошо. Вот и все. Геологи прекрасно понимают, какое значение и что содержится в недрах. Вот. Но так как геологи не имеют своей партии, они не имеют такого вот общественного резонанса, эти знания, они как вот медицина, они такие очень глубокие, достаточно узкие. Простому обывателю надо поскрипеть мозгами хорошо, чтобы понять, какая обстановка с этим. Вот. А уж если даже правители, вот все наши правители, назовите любого президента, любого министра, любого вот персонажа, олигарха там и так далее, они все не геологи. Они не могут этого знать. У них нету в голове вот этой ассоциативности. Вот Илон Маск такой еще более-менее, что называется. У него папа, оказывается, литиевой промышленностью там давно. И в Южной Африке он жил и родился. А Южная Африка – это крупнейший, так сказать, горнодобывающий кластер и богатейший. Вот. Все они не геологи, военные не геологи и прочие не геологи. У них взгляд усеченный. И поэтому автоматически, сколько у нас угля, говорит там какой-нибудь президент, 500, 800, 300, так, все от этого пляшем, поехали. А его на самом деле не 500, 800, 300, его триллионы. А все, цепочка пошла развиваться. Это вот самый такой примитивный подход. То есть мы, как мухи в липучке, поднимая одну лапу, все остальные у нас связаны. Поэтому в современном мире геологи, боги, почему расшифруем эту фразу? Потому что они выше, чем те, кто владеет центробанками. Выше, чем те, кто пишет законы. Потому что как будет подана эта геологическая информация, так и будут они поступать, эти банкиры и законотворческие люди, бумагоморатели, напишут те законы, которые позволят каким-то недоразвитым там олигархам получить право недропользования. И те, кто банки, которые генерируют какие-то денежные средства, сгенерируют их для этого. Поэтому геологи боги. Вот эту фразу Фридланда надо повесить над дверями многих и многих учреждений.
3: Да, я вот и хотела спросить, Сергей Иванович, вот на самом деле, вот как только, например, если мы скажем, условно говоря, банкирам, что ресурсы вообще-то не ограничены, вот то, что вы там выделяете, там несколько, какое-то количество денег вот на это, на самом деле можно выделять больше, и прибыль можно получать больше, потому что ресурсы же не ограничены, и они такие... Обалдеть, мы теперь еще больше прибыли сделаем. Не будет такого? То есть не, мы, наоборот, не окажем им медвежью услугу тем, что мы им скажем, так ресурсы вообще-то не ограничены. Они же и борются за то, что ресурсы ограничены.
4: Нет, это очень наивный взгляд, Ульяна, потому что количество выделяемых денег не приводит к увеличению прибыли. К увеличению прибыли приводит глубина передела. и скорость передела. Вот эта вот цепочка передела или создания добавленной стоимости, вот это является основой. Но другое дело, что если на единицу создания продукции с высокой добавленной стоимостью вложено, скажем, 10, и эта цепочка разрывается, изымается этот продукт, допустим, как золото, как платина, как никель из супербогатого нашего месторождения, то маржинальность составляет не 10, а 100 единиц. Да? А если люди поступают как в Японии или как в Германии, когда передел ведется, ну, до использования последних шлаков, последних отходов, и на этих шлаках и отходах получают максимально, так сказать, редкий, востребованный, необычный, новый какой-то продукт. И вот его добавленная стоимость по сравнению с исходным сырьем, она там достигает тысячи-тысяч процентов. Но распределяется это не так, как в смысле воровства золота. Вот тут нового ничего нет. Вот если из России все только воруют, выводят средства за рубеж, пользуясь тем, что продали по-быстрому сырье со своей маржой, вот, и быстро получили эту самую прибыль, то, допустим, та же Япония, она так не поступает. Она перерабатывает, перерабатывает, перерабатывает, перерабатывает, и вот эта цепочка переработки, или пирамида вот такая наоборот, она огромная, она гигантская. И она не направлена на воровство и на получение быстрой прибыли. У них доля прибыли у японских предприятий очень небольшая. Точно такая же очень небольшая прибыль у высокотехнологичных германских предприятий. Вот там все сбалансировано. Даже при этой капиталистической системе. Потому что цель установления некого такого гармоничного порядка внутри, допустим, там, германского социума или японского социума, она главная. Если бы какой-нибудь товарищ Крупп германский или Акио Морита японский вдруг резко бы украли деньги собственные из банка и мотанули куда-нибудь на Гавайи, ну, они бы далеко-то не уплыли. Их бы сразу почикали. Потому что общество другое, запросы другие. Способ жизни немножко другой. Вот тут надо разделять это. Не то, что мы там, поняв, что ресурсы у нас неограниченные, и мы можем хорошо жить, надо вот эти примеры такие глубокого и гармоничного способа переработки того, что у нас есть, как вот приведенные германские, японские, а теперь уже и китайские на подходе, причем гораздо больше в масштабе. Вот. Они уже являются примерами более гармоничного отношения к жизни, нежели вот деструктивные текущие процессы. А ужас-то заключается в том, что те же китайцы, они невольные, вольные или невольные заинтересанты в том, чтобы сейчас война между Европой и Россией, и вообще по всей этой вот оси от Прибалтики до Синайского полуострова, она разгоралась, потому что им-то тоже по привычке нужна прибыль от распространения собственных товаров, производства вооружений, а для Штатов для контроля за энергоносителями по всему миру. Это старая игра, которая продолжает вестись. И просто объяснить им, что эта игра плохая, ну как бы не получится. Они отмахнутся так. Отойди, мальчик, не мешай. Надо еще и дать инструмент. И вот когда тот же Фридланд говорит об энергии, а мы это переводим как энергия жизни человека, мы даем инструмент будущей вот этой субстанции, социуму человеческому, который все вот эти вот составные части соберет воедино и покажет, насколько абсурдно продолжать делать то, что мы делаем на Земле. Мы сами себя убиваем, буквально. кто-то это задумал, они уже умерли давно, тысячи лет назад, или 100 лет назад, или вот недавно, как там Рокфеллер какой-то очередной,

0: не позволяют действительно реализовать вот этот принцип, что ресурс не ограничен. То есть мы действительно можем любой ресурс достать, который нам нужен.
1: Абсолютно. Абсолютно. Все только дело во времени и в количестве приложенной вот той энергии. А время – это наша жизнь. То
0: Получается,
1: есть можно,
0: да.
1: если мы имеем небольшое количество энергии, да, то мы растягиваем длительность этого процесса и получаем какую-нибудь условную тонну не за 15 минут, а за 15 дней. Но нам этого хватит для жизни. Нам не нужно делать эти тысячи тонн. Бог с ним, мы потратили мало энергии. А если мы где-то придумали, запустили там приливную электростанцию, как в Пензенской губе на Камчатке, между Камчаткой, так сказать, и Магаданским краем, вот, которая даст там какое-то чудовищное количество электроэнергии, которую сейчас там просто девать некуда. Вот. Так мы там можем получать все, что хочешь. А земля-то там хорошая, и мы построим себе комфортные там крытые ультрасовременные, ультраудобные города, поселки и коммуникации. Летать будем на коптерах и на самых современных там магнитно-левитационных каких-то средствах передвижения, используя вот эту вот энергию, данную нам на Земле. Какая разница, где это находится? Да хоть на куполе Антарктиды. На куполе Антарктиды там, правда, как на Марсе, совсем нету кислорода почти что. Очень мало. И то люди там живут. Мы можем преобразовать любой ландшафт под себя. Весь вопрос, опять же, сколько энергии и сколько времени мы своего потратим. Энергия – это эквивалент нашего времени. А наше время, оно не ограничено, потому что мы, люди, можем воспроизводиться сами, без прибыли.
0: Энергия – это новые деньги, получается, в будущем.
1: Энергия нашей жизни.
0: Нашей жизни.
1: Вот Фридланд говорит, сколько мы энергии потратим, да, вот физических киловатт-часов, гигакалорий. Он говорит об этом. А мы добавляем, что энергия – это мы, наше время. Мы сколько надо, столько и сделаем этой энергии по гармоничным основаниям. Нам не надо там тысячи, миллионы гигаватт. Для какого-нибудь поселка хватит там 200 киловатт. Но время, которое мы там проживем и потратим на извлечение некоего продукта, который нам нужен и соседям нужен, это и есть наша жизнь. Вот где эквивалент времени, эквивалент энергии. Жизнь человека – это эквивалент. В нем можно померить, все пронормировать. Если мы с тобой подняли штангу, мы израсходовали там 1000 калорий. Вот. А если мы медленно, лениво прошли 3 километра, мы израсходовали ту же 1000 калорий. Но штангу мы подняли за 15 секунд, а прошли этот 3 километра за 2 часа. За это время мы что-то сделали. За это время мы детишек своих вырастили. Вот в чем смысл.
0: А я уже живу в такой парадигме. Между прочим, каждое дело, которое я делаю, ну, типа, я думаю, сколько энергии я на это затрачу. То есть я вообще способна сделать это вот сейчас, если у меня ресурсы, энергии, и сколько времени мне как раз на это понадобится. То есть человек уже инстинктивно, он же там... так живет. На самом деле, мне кажется, так на самом деле намного естественней. И, Сергей Иванович, скажите, вот в рамках этой парадигмы...
1: Но не забывай, ты живешь в парадигме-то текущей экономической формации.
0: Да, и я вот думаю...
1: Ты нашла внутри этого вагона или внутри барака, где мы все живем, свою уютную такую шконочку и там кроваточку, уголочек себе. И там применяешь свою энергию эффективно. Да. Понимаешь? А надо выйти за пределы этого барака.
0: Да, да.
1: Надо выйти из вагона, который несется в пропасть. Вот в чем дело.
0: Означает ли это, что мы сейчас должны уже, ну, чтобы перейти в эту историю, так как, ну, власть не понимает, что ресурсы не ограничены и

0: Все зависит от этого. Означает ли это, что мы должны сделать конкретный проект? На самом деле дорогу Минск-Анадырь. Или
1: Анадырь.
0: Анадырь. Анадырь. Анадырь.
1: Не
0: Простите.
1: говори, вот говори грамотно, учи книжки. Анадырь.
0: Анадырь.
1: Анадырь.
0: Да. Анадырь.
1: Дорога
0: Означает ли это...
1: Минск-Анадырь это дорога Минск-Анадырь это ствол дерева, на который растятся все ветки и соединения с другими стволами. Это только собирательный образ дороги как таковой, хребта, позвоночника страны. Очевидно, что в России надо построить новую страну, трансформировать имеющуюся в новую совершенно страну. Потому что в текущей модели, в текущей ситуации, ну, негативная трансформация, скажем так, назовем ее, она просто очевидна и неизбежна. И именно поэтому мы задумываемся там, понимая, что наш, так сказать, уютный или неуютный уголочек выше названном вагоне или бараке, он будет разрушен. Вот мы, понимая обреченность, первые начинаем об этом думать. И вот, оказывается, и в Штатах такие же ребята, как Фридланд, тоже об этом думают. Мы вчера только разговаривали об этом с Еленой Анатольевной на точке сборки. Есть у нас соратники и шансы есть.
0: А сейчас какие ресурсы уже нужны будут вот эти вот в рамках человека жизни? То есть какие ученые нам нужны будут? Словно говоря, все начнется с геологов, инженеров и архитекторов. Правильно я понимаю?
1: Люди, а все нужны. Химики, физики, учителя, музыканты. Для того, чтобы этот процесс был гармоничным, нужны абсолютно все. В той или иной мере. Не надо сейчас штамповать каких-то там одних геологов, как у нас там штамповали одних экономистов, которые гвоздя в стенку забить не умеют. Вот. Нет, такого нет. Просто само предположение, как вот построить вот эту условную дорогу, что для этого надо сделать. Надо столько-то городов, столько-то там самолетов, столько-то пароходов, столько-то вертолетов, самолетов, столько-то металла, соответственно. Каких металлов, где их выпускать, в каком количестве, с какой скоростью, где какая будет потребность, сколько для этого надо ГЭС, сколько надо нефти, сколько газа, сколько химии, сколько леса вырастить, как лес этот переработать, сколько детских садиков построить, сколько больниц открыть, сколько поселков новых создать, сколько для этого всего потребуется, в этом огромном процессе нужно абсолютно все знания и умения, любые руки. И уборщицы, и грузчика, и любого приехавшего к нам сюда участвовать в этом процессе человека. И не надо их называть каким-то таким презрительным словом гастарбайтеры, переселенцы и так далее. Они люди очень быстро адаптируются к новому ландшафту, к новым условиям обитания. Очень быстро. Буквально там несколько месяцев. Если задача, в выполнении которой они участвуют, она гармонична. Это вот в той же геологии, в геологических партиях, ну, мы проходили это тысячи и тысячи раз. Когда уходит в тайгу там, или в тундру, или в пустыню на несколько месяцев партия, которая состоит из высококвалифицированных, так сказать, специалистов с высшим образованием, техническим персоналом хорошим и буквально вот случайно набранными людьми с сомнительным, так сказать, прошлым, так называемые бичи, бывшие интеллигентные человеки, алкоголики там и прочие бедолаги. За эти 4-6 месяцев делает такую работу, что институту научному со всеми этими прибамбасами иногда и не снилось. За 3-4 месяца. Вот эти люди потом друзья на всю жизнь. И эти бичи, они потом уже не отходят от этого способа существования далеко. Они еще там несколько лет по инерции продолжают заниматься там своими какими-то бедолажными делами. Но они все с нетерпением ждут нового сезона. Начальник, я приду. И он становится опорой, помощником, незаменимым человеком и носителем каких-то знаний и умений, хотя он занимается вроде как примитивнейшей работой. Но трансформация его, так сказать, социального бытия происходит мгновенно. Вот. То есть, отвечая на твой вопрос, есть ли такие проекты, да их на полках, что называется, пылится десятки и сотни. Вот этот Улуг-Танзек, месторождение, чтобы его освоить, в золотой костыль вбивали президент, сотоварищи в Туве там сколько лет назад. Ну, ни костыля, ни дороги нет. Золотой костыль – это для так называемый символичный костыль, это гвоздь такой, который вбивается в шпалу, прибивая, так сказать, рельсу к этой шпале и давая начало новой железной дороге. Вот. Был вбит этот костыль в городе Кызыл. И что? Система не дала этому развиться. Вот эта порочная бюрократическая, экономическая, банковская система, банковская петля, которая затянута, наброшена на горло всей стране, и она медленно затягивается. Ну, а та кровь, которая вытекает, она утекает за бугор. Мы себя ведем, как вот те дети в каком-нибудь фашистском концлагере, которые показывали вот так ручонки этим палачам, врачам, что мы еще можем сдавать кровь. Вы нас только, дяденьки, покормите, дайте нам что-нибудь скушать. Вот мы себя ведем сейчас так же. А те, кто подрастает, вот детишки с этими ручонками протянутыми, с холодными венами, их в окопы кидают. Вот как-то так.
0: Осознавал ли вот этот Ротшильд, когда говорил, что дайте мне ЦБ, и мне любые законы не писаны, осознавал ли он, что вообще возможна другая альтернатива этого? Или он просто
1: нет,
0: шел
1: конечно.
0: Тоже по накатанной? Нет.
1: Нет, нет, нет. Он изобрел, он усовершенствовал, так сказать, тысячелетнюю историю, вот эту, которая зиждется на судном проценте, да? Где ростовщики, менялы и оценщики. Менялы и оценщики, они еще так более-менее нужны, а вот ростовщики – это конченые паразиты. И, конечно, когда Ротшильд обосновал эту систему будущих центробанков, он просто структурировал и, ну, как бы усилил этот фактор, и он опять какое-то время работал конструктивно. Развивались технологии, развивался, так сказать, вот этот промышленной революции и так далее. А теперь, когда пришло время сказать, что если мы знаем, как устроены недра, что там есть и где нам что взять, нам чихать, нам без разницы, какого вида центробанк в какой стране находится. Мы, носители знаний, можем ими управлять. Причем управлять даже в темную. Вот как в темную? Сейчас вот мы с тобой, допустим, на следующей байке расскажем, где есть кластер неких полезных ископаемых, которые будут выглядеть просто бомбически, если мы с тобой его опишем. И кто-то у них заинтересуется. И центробанки, и законодатели, мы повторяемся уже с тобой, они к нам прибегут. То есть они клюнут на наши семена. А наши семена верные. Технологии не ограничены, ресурсы не ограничены. Понимаешь? То есть власть у нас, у носителей знаний.
0: Да.
1: Вот, это, кстати, уже... То есть мы сейчас, хочешь не хочешь, все человечество перешло в новую, так сказать, ментальную какую-то сферу, вот, еще не понимая, что вот прежние эти постулаты, как контроль над денежными системами и так далее, они устарели. Они устарели. Вот человечество это еще не понимает. Вот мы в переходном периоде находимся. Это называется либо точка сингулярности, либо бифуркация, значит, лезвие бритвы, по-всякому. Но эта точка чрезвычайно опасная, потому что переход от прежней предыдущей формации экономической модели к новой может привести, и, скорее всего, если все пойдет так дальше, приведет просто к уничтожению человечества, к значительной его части. Вот, поэтому невероятно важно сейчас, пока мы еще не доехали до этой пропасти, куда улетят все наши враги. Объяснять, объяснять, объяснять, в том числе, а может быть и в первую очередь, вот этим всем не геологам и последователям старой системы.
0: Мы не допустим
1: Потому
0: того,
1: что,
0: чтобы... Да.
1: Ну, чем лучше мы с тобой будем это пропагандировать, насколько у нас будет получаться, чем больше мы откроем этих самых Робертов Фридландов, которые совершенно из другого лагеря, но говорят абсолютно нашими словами, вот, тем больше успеха мы достигнем.
0: Да, это правда. Я в это все больше и больше погружаюсь. Я теперь даже не мыслю иначе. У меня даже не осталось сомнений никаких и вариантов другого развития. Сергей Иванович, время подошло к концу. Спасибо большое. Продолжаем дальше. Еще фриндлендов таких найдем, я уверена, они есть. Это все геологи. Все, Сергей Иванович, до скорых встреч. С нами в студии был геолог, геохимик и координатор проекта
1: РЭД. Следующие байки подхватывая о Вернадском, о ноосфере. Прямая
0: да.
1: связь вот с тем, о чем мы сегодня с Фридландом. Всех
0: да,
1: благ,
0: все.
1: До свидания, спасибо огромное, спасибо, Ульяна.
0: Все, хорошо, до свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Сегодня одна из нескольких наших программ, которые мы подготовили ко Дню Победы, к 81-й годовщине победы над фашистской Германией, а фактически фашистской Европой, которая в 41-м году напала на нашу страну. И сейчас, с учетом того, что в Германии опять начинается вот этот милитаристский зуд, Мерц прямо объявляет о том, что Германия переходит на военные рельсы, восстанавливается военная промышленность. Кстати, это вопрос, как они еще будут ее восстанавливать, с учетом сейчас проседания энергетического сектора, да и многих других крупных секторов немецкой экономики. Министр обороны Писториус сотрясает кулаками, что у него там полумиллионная армия скоро будет. Интересно, у Гитлера было, по-моему, 30 миллионов. И только после этого он пошел на Россию. А у этого 500 тысяч, он тоже пытается Москву завоевать. В общем, но тем не менее, вот несмотря на такие огромные различия в цифрах и уровне подготовки, скажем так, к военным действиям, что было 100 лет назад, что сейчас, хотелось бы вспомнить, а как Германия себя чувствовала накануне Второй мировой войны? Какие там были общественные настроения? Хотели ли они все вместе Дрангнахостен для того, чтобы получить свой кусочек русской земли и там обосноваться, чтобы были рабы фактически, которые будут работать на плантациях, а немецкие белокурые бестии, как они сами себя называли, командовали бы на этих наших землях. Мы их выгнали в зашей, закончили войну в Берлине. 81 год прошел, а там опять начинаются милитаристские настроения. И вы знаете, что самое интересное? Они нас обвиняют в реванше. Я недавно прочитал в одной из английских газет, что, оказывается, русские реваншисты. Но, по-моему, реваншем пахнет в Берлине сейчас. И как раз о соотношении вот этих настроений и готовности общества к войне 100 лет назад, в 1930-е годы, и в нынешний период, прямо сегодня, когда у нас за окном эти события развиваются, я попросил бы рассказать Александра Степанова, гостя нашей программы, журналиста, германиста, человека, который провел в Германии многие годы в качестве корреспондента центральных изданий, который Германию знает прекрасно. Я бы попросил Александра сделать такой, знаете, как есть такое слово, контент-анализ, сравнительный анализ между тем, что было примерно 100 лет назад, и что сейчас, как выглядит германское общество. Саш, я вас поздравляю с наступающим Днем Победы.
2: Спасибо, нашей победы.
1: И попрошу вас включиться в этот разговор, поэтому вам слово.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, и спасибо за приглашение. Ну что же, действительно, министр обороны Борис Писториус буквально на днях где-то представил новую военную доктрину Бундесвера. Ну там он изложил этапы всякие, Но неожиданностью это не стало, конечно, потому что разговоры об этом идут давно, германские власти уже подступались к этой проблеме, сделав пока попытку естественную первого шага изучения мобилизационного ресурса, и уже грозили тем даже, что если не удастся выйти на нужные цифры, то они, возможно, введут призыв частичный, во всяком случае, призыв, обязательный призыв с 2011 года в Германии отменен.
1: Вот вы имеете в виду призыв в армию?
2: Да, конечно. Немецкой молодежи в возрасте с 18 до 25 лет будут раздавать анкеты. Юношам надо будет их заполнять обязательно, девушкам по желанию. Вот. И на основании этих анкет Бундесвер будет проводить отбор, как он рассчитывает, среди желающих. Срок на это, кстати, выделили достаточно пространный, до 2039 года, на 13 лет. Почему? Экономическая ситуация далека от идеала, скорректированы перспективы роста с 1% до 0,5%, то есть практически стагнация. Вот. Ну, а второе – это стремление подавить антивоенные настроения, которые отчетливо в обществе сейчас проявляются. Но, тем не менее, в центре стратегии этой противодействия угрозам со стороны Востока. Если вы не знали, это значит мы, Россия, угрожаем Германии со страшной силой, понимаете? Вот Шпигель этот документ процитировал примерно в таких выражениях. Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО. Вот так вот это выглядит. То есть то, что вы сказали в своем вступлении, что это проявление не только милитаризма, но и реваншизма, это безусловно, это иначе и расценивать нельзя. Германия снова пытается стать страной, которая в Западной Европе будет доминировать в военном отношении. Для этого снят был долговой тормоз, что открывает возможности заимствований на внешних рынках, бесконтрольных, я подчеркнул, весьма обширных. Понимаете? Хотя тот же Шпигель выражает сомнение, что удастся увеличить численность вооруженных сил с нынешних там 180, там 185 до 260 тысяч. Потому что первые неудачи наметились. Правительство отказалось, так сказать, вводить обязательный призыв по понятным причинам. Молодежь не стремится, не спешит в армию. Только вот в начале апреля разразился скандал, когда мужчин призывного возраста обязали получать разрешение, если они захотят уехать из Германии более чем на 3 месяца. Вот, так сказать. Но с другой стороны, руки генералам развязаны, понимаете, до известной степени. Ну, в общем, можно понять, возрождение немецкой мощи – это неизбежность, ну, поскольку следствие обретения, так сказать, реального суверенитета. Тут уж ничего с этим не поделаешь. Но беда в том, что это развивается в направлении опасном, в том числе и для самой Германии. Но после окончания холодной войны у НАТО, так сказать, если угодно, Европы всей, не было возможности для борьбы с Россией, потому что у нее отсутствовала сухопутная армия. Именно тогда сформировали Бундесвер в том виде, в каком он был до, так сказать, окончания существования Советского Союза. Но сейчас, понимаете, то, что было в годы холодной войны, почему-то эти все надежды опять возлагаются на Германию, что вот Германия, так сказать, будет мотором и все остальное прочее. Хотя международные договоры ее в этом отношении ограничивают. Я, так сказать, предвижу ваше возражение или возможные, скажем, возражения. Ну что такое международное право после того, как что у нас происходит в последнем... Ну, слушайте, действительно, после того, как президента, действующего президента вполне суверенной страны просто взяли, захватили и вывезли к себе. Ну, о каком международном праве можно всерьез говорить? Ну и потом все прописанные нормативы, в том числе Московским договором о воссоединении Германии и все такое прочее, они, конечно, опираются на то, что разрешат ли государство-победительница. Разрешат 3 из 4. Франция, США и Британия, безусловно, разрешат, понимаете? Берлин уже пытается обойти эти ограничения. В 1922 году тогдашний канцлер Шольц уже заявил, что хочет Германия иметь вторую по численности в НАТО армию, больше турецкой. Понимаете? Ну, придется, я думаю, нам все-таки привыкать постепенно к мысли о том, что война с Европой возможна, что еще недавно считалось нереальным. И первую скрипку в ней действительно будет играть Германия. Никакое ядерное оружие от этого конфликта удержать, скорее всего, не сможет, свидетельством чему то, что происходило в Курской области, например.
1: У меня вот такой вопрос по ходу вашего рассказа. Ну вот будет в Германии, ну как Писториус говорит, 260. Я читал, что там они и полмиллиона собираются делать армию. А куда эта армия пойдет? Она пойдет на Москву или на Париж? Вот простой вопрос. Как в 40-м году? Тогда тоже думали, что они пойдут на Москву, а рванули-то на Запад. Или на Варшаву они пойдут. Тем более, что благодаря товарищу Сталину Польша получила огромный кусок восточных германских земель. И оттуда в зашей выгоняли немцев после Второй мировой войны. И немцы это не забыли. И у меня такое впечатление, что они прежде всего хотят вернуть свои старые исторические земли, если уж армию создадут. А потом, когда до Москвы дело дойдет, еще надо дошагать до Москвы, понимаете?
2: Согласен. И на это будет очень интересно посмотреть. Действительно, соседние с ними государства в духе, так сказать, самого откровенного, ясновельможного хамства выдвигает им требования о репарациях, о компенсациях, о том, о сём, забывая о том, чьи деньги, так сказать, они получали в рамках помощи, оказываемой Европейским Союзом. В первую очередь это таки были немецкие деньги. Но дело-то не в этом. Пусть они считаются друг с другом, это как-то не наш вопрос. Но вот посмотреть на то, куда будет обращен в первую очередь для старта. Мы еще к этому попозже, возможно, подойдем. Вот, значит, будет очень-очень интересно. Но все-таки процесс милитаризации в Германии запущен, и в этом сомнений быть не может. Ну, достаточно что сказать. Да? Немецкая автомобильная промышленность, в которой из-за многих причин тоже стагнация, отсутствие сбыта и другие прочие неприятности, переходит на изготовление военной техники. И это пишет, так сказать, американская пресса, там, Wall Street Journal в частности, что все предприятия, которые были основой, так сказать, опорой германской экономики автомобильной, они переводят, ну, Volkswagen уже с Израилем обсуждает, значит, возможности выпуска средств ПВО для этого железного купола израильского. Так, Шефлер делает двигатели для беспилотников, так, ну, и для бронетехники. Так, многие предприятия работают в три смены, да, и снабжая оружием, в частности, Украину, и готовясь к производству ракет «Патриот». Это, в общем, может выглядеть благостно, да, потому что показательно, что немецкие компании забирают сейчас 90% европейских военных инвестиций. Германия вообще-то потеснила Китай с четвертого места в мировом экспорте вооружений. Сейчас у нее 5,7% доля. Вот. Да, но при всей благостности, вот, возможные примеры обратного свойства небезынтересные. Например, по эксклюзивной информации, обнародованной Берлинер Цайтунг, со ссылкой на секретные источники, как водится там, у журналистов, вот концерн Рейнметалл, ведущий оборонный концерн Германии, должен получить контракт на 2,5 миллиарда евро, а 2 в результате тендера, да, все честно, конечно, вот Рейнметаллу достанется 2,5 миллиарда, а Хельсингу и Штарку, его, так сказать, конкурентам в этом отношении, в 10 раз меньше, по 250 миллионов. Вот. Но интерес-то весь в том, что из документов, которые, надо полагать, у Бернар Цайтунг есть, потому что просто такие обвинения не бросаются, стало ясно, что победил-то Рейнметалл с помощью поделия, которое вежливо было объявлено не готовым к выходу на рынок. То есть провели два, в скобках прописью, два испытания. Причем в ходе этих так называемых испытаний удар был нанесен по двум статичным целям, не замаскированным, находящимся в километре от точки пуска. То есть, ну, это даже трудно, как говорится, комментировать, поскольку работы, очевидно, в этой ситуации начать и кончить с тем, что они предлагают. И вот это вот выигрышный, так сказать, билет для участия в дальнейшей милитаризации. Но, значит, дело в чем? Германия не способна и никогда не была способна вести войну континентального типа. У нее для этого просто отсутствует ресурсная база. Сборочные цеха и кое-какие, так сказать, производства-то у нее есть, но никакого сырья нет и не было. Понимаете, раньше были подготовленные кадры. Есть ли они сейчас? Возможно, есть. Но вы, что точно есть? Это есть миллионы людей, которые приехали в Германию совсем не за то, не за тем, чтобы, так сказать, всеми силами и с тем патриотизмом, как это делали рейхсбюргеры во время Первой и Второй мировой войны, понимаешь, участвовать в военном строительстве Германии, работать на победу Рейха. А рост расходов был бешеный, ну, втрое, с 15 по 18 год. Эти деньги, если уж мы говорим о деньгах, надо осваивать. Тогда на Первую мировую войну 159 миллиардов, прошу прощения, марок потратила Германия. Понимаете, и это было в условиях, скажем, тепличных, когда законодательная власть выделяла все, что от нее просили, а власть исполнительная тратила сколько хотела. И с чем Германия подошла к итогу Первой мировой войны? Крах экономический, понимаете, отмобилизованная победоносная армия, находящаяся на огромном удалении от границ государства, захватившие пол Европы и разложившийся, разрушившийся тыл. Вот ведь в чем дело, понимаете? Потому что меню из брюквенного супчика там и бутерброды да, из хлеба, да и хлеб-то еще вдобавок отрубяной и с гороховой колбасой, это вообще не очень сильно способствует патриотическому подъему. Вот. И схожая ситуация сложилась и два десятилетия спустя. По прикидкам германских финансистов, золотовалютные резервы были исчерпаны к 1939 году. И кроме ради прочих факторов этих, это и вынуждало Германию ввязаться в войну. Есть такой расчет известный, который делал генерал Георг Томас, начальник экономического управления Оберкоманда Вермахта в те же годы, в самом конце 30-х. И с него явствовало однозначно, что для того, чтобы что-то предпринять серьезное, Германии необходим блицкриг, немедленное нанесение поражения Польше, Франции, странам Бенилюкса, Греции, Югославии, то есть что и произошло впоследствии, это удалось. То есть куда вектор будет направлен, вот вы были совершенно правы, надо еще очень даже посмотреть. Но справедливо и то, что при всей важности экономики воюют все-таки люди, человеки, понимаете, ресурс. И как с этим обстоят дела? Вот. О мобилизационном потенциале мы с вами вначале говорили, о том, как молодежь горит желание пойти, что называется, в Германии под знамена. Не очень она торопится. А что говорить тогда о тех, кого мы опять-таки уже упоминали, о миллионах людей, которые совсем не за этим ехали в Германию, да вовсе совсем не за того, чтобы встать под ружье и пойти куда-то с непонятными целями. Армия – это живой организм. Вот об этом с этим даже не будет спорить потомственный белобилетник в третьем поколении. Значит, его как-то надо формировать, и им как-то надо управлять. Что есть для этого? В те времена, о которых мы с вами говорили, был генеральный штаб, великое изобретение, так сказать, Прусаков, лучший в мире, безусловно, генеральный штаб. И все это прекрасно понимали, и потому-то именно после Первой мировой войны его и попытались раскассировать. Немцы пошли на очень многое в плане снижения своего военного потенциала, но при этом они сумели сохранить свой генеральный штаб. Это сделал Ханс фон Цепт, человек, которому в этом отношении Германия многим обязана. Понимаете? Там остался Труппенамт, так называемый, состоявший всего из 300 человек, но он создал армию фельдфебелей и лейтенантов. Да, 100-тысячную, да, в соответствии с версальскими требованиями, но это армия, которая могла и готова была быстро развернуться, понимаете? Необходимость в генштабе совершенно очевидна, если вы хотите, чтобы армия была единым организмом, и приказы выполнялись без всяких толкований и разночтений. Для этого нужны одинаково образованные люди.
1: Я
2: Понимаете?
1: вот здесь
2: Что по...
1: хотел бы напомнить одну
2: Да.
1: историю, которую я вычитал еще в молодости, о том, как работал немецкий генеральный штаб во время Первой мировой войны. Возможно, вы как специалист меня опровергнете, либо подтвердите эту историю. Она немножко анекдотичная, но у меня такое впечатление, что вполне правдивая. Значит, во время Первой мировой войны что-то случается на фронте, необходимо быстро реагировать. Ночь, начальник генерального штаба отдыхает. Врывается к нему дежурный офицер и говорит: «Херр начальник генерального штаба, вот такая-то ситуация». Тот повернулся на другой бок, сказал: «Откройте сейф, возьмите папку номер 6». Повернулся опять на другой бок и опять заснул. Во как было, все было запланировано.
2: Могло быть, в каких-то определенных случаях, да, мобилизационные приказы во всяком случае изготавливаются заранее, понимаете? Вот, но, значит, у немцев сохранили, кроме этого, еще благодаря существованию массы ветеранских организаций, там, Штальхельм, это Кюфхойзербунд, там Райхсбаннер, там Шварцротгольд, там, ну, сейчас перечислять можно их долго, но там сохранились тысячи и тысячи, и многие, так сказать, тысячи офицеров, которые не считали себя побежденными на поле боя, они считали себя преданными либералами и коммунистами, из-за чего Германия проиграла войну. Да, это истоки реваншизма, но это, извините меня, еще и мобилизационный потенциал. Вот это, в этом истоке вот того чуда имени фон Секта, понимаете, которые конкретные люди все сделали. Именно поэтому полк отковывался, ну, где-то там, скажем, за несколько месяцев, а дивизию слаживали за 3 месяца даже. В 1939 году армия, которая называлась тогда Вермахт, возникла как феникс из пепла, понимаете? Можно сейчас о чем-нибудь подобном говорить? Я глубоко убежден, что нет, потому что тогда были сохранены кадры с реальным боевым опытом Первой мировой войны. После Второй мировой войны все это было раскассировано совершенно безжалостно. В нынешней Гамбургской академии руководящего состава Бундесвера, конечно, ведется подготовка, вплоть до генералитета, но по стандартам НАТО, понимаете? Это все так, что участие в маневрах НАТО показывает, что к проведению масштабных операций на континентальном театре германская армия так готова очень приблизительно, понимаете, без всякого воздействия со стороны противника, то есть без стрельбы по ним. Вот, собственные соединения, масштабы дивизии, они перемещают с такой скоростью, словно там служат калеки и паралитики. Понимаете? То ли разучились, то ли никогда не умели сказать, в общем-то, трудно. Но факт остается фактом. Достаточно посмотреть на то, как выглядели учения или выглядят многие. К тому же в плане логистики полностью практически зависит от американцев. Все европейские армии.
1: И вот здесь, не могу не задать вопрос. Но вот лично для меня он очень важен. Представьте, что американцы уходят из НАТО. Сейчас очень много публикаций на эту тему. Я не уверен, что американцы из НАТО окончательно уйдут, но они могут передать бразды правления каким-то другим людям из других стран европейских. И вот тот вопрос, ну, гипотетически. Представьте себе, что будет единая европейская армия, о которой мечтает Мерц, Макрон, Стармер, вся вот эта вот европейская публика, которая собралась все-таки воевать с Россией, но, видимо, понимает, что американцы в этот блудняк не будут пристраиваться. Так кто будет командовать? Я понимаю, когда немцы, англичане, французы, другие страны НАТО готовы подчиняться американцам. Представьте себе, что руководство будет не американское. Будут немцы подчиняться англичанам или французы полякам? Я так, гипотетические предположения, на ваш взгляд?
2: Знаете, даже гипотетически предполагать это не стоит. Во-первых, американцы, конечно, никуда из НАТО не уйдут. Это все треск. Вот они сейчас, потому что трудно себя вести глупее, чем ведет Мерц, который поссорился с Россией, теперь он решил еще поссориться с Америкой. И результатом этого стало, что, значит, американцы хотят вывести часть своих войск из Европы. Это они могут сделать там из тех 39 тысяч, которые у них есть, но там 1005. Ну, еще во время первого срока, кстати, Трамп угрожал, что он выведет 12 тысяч. Ну, это совершенно несущественно с военной точки зрения, но ни в каком виде. Ну, что такое 5 тысяч? Бригада. Понимаете, ну, это не повлияет ни на что. Возможности единого командования опираются на наличие единой военной культуры. Она есть в Европе? Нет. Вот отсюда единая военная культура, единые принципы комплектования, единые принципы управления. Ну, все это есть. Хорошо, предположим, даже поднатужившись, они это создали. А будет это дееспособно? Это ведь надо отложить годами. Годами воспитывать людей, у которых реакции на приказы, извините уж, иногда бывает вплоть до рефлекторной. Он прекрасно знает, что ему не надо задуматься. Значит, он выполняет. И это не касается не только рядовых и сержантов. В дневнике генерала Гальтера была, кстати, такая запись. Кажется, 42-м годом, да, она датирована, сейчас не помню, что армия стала получать приказы, не имеющие военного смысла. Вот это вот то, что исходило, так сказать, от великого фюрера германской нации. Это все громко звучало, очень красиво, могло выглядеть публицистично, ораторски, безупречно, только военного смысла не имело, потому что приказ должен быть понятен и не допускать никаких двусмысленных толкований. Вот и все.
1: Большое вам спасибо. Очень интересный обзор германской жизни столетней давности и сегодняшней. А в завершение я добавлю один факт, который проявился в конце апреля месяца. В Бундестаге заслушивали отчет Бундесвера по поводу финансов. И вот эта вот дама, которая от имени Бундесвера выступала, она, по-моему, занимается финансовыми вопросами в немецкой армии, она не смогла ответить на запросы депутатов Бундестага по поводу 111 миллиардов евро, которые были выделены для Бундесвера. Не слабенькая такая цифра. Это
2: Да,
1: началось
2: но
1: еще со
2: это...
1: времен Шольца, когда Шольц решил Бундесвер укреплять. Это было несколько лет назад. С тех пор ассигнования на Бундесвер шли. А когда, значит, депутаты потребовали отчета, что, почему и как, выяснилось, что надо подумать, надо найти документы, надо потом... Мы, в общем, перед вами потом отчитаемся. Это такой небольшой штрих по поводу милитаризации Германии и вообще милитаризации
2: Совершенно
1: Европы.
2: верно.
1: Потому что у меня такое впечатление, я бы очень хотел не ошибиться. Если это большой попил европейского начальства перед уходом в небытие, потому что уже даже английская пресса, конечно, англичане континентальную Европу всегда не любили, но англичане пишут открытым текстом, что нынешние элиты, которые сидят во главе крупнейших стран Евросоюза, да и в Еврокомиссии, и Евросоюзе, собственно, в Брюсселе, это люди, которые не имеют никакой поддержки населения, там где-то в районе 10-15, максимум 20%, и у них нет политического будущего. И англичане, правда, у них у самих Стармер, так сказать, висит на ниточке, но англичане так
2: Да уж.
1: ехидно-ехидно напоминают европейцам, что ваши начальники долго не продержатся. И вот эти начальники, понимая, что, так сказать, завершение политической карьеры, видимо, очень близко, они, кажется, начали это чувствовать. Им сейчас нужны большие военные бюджеты для того, чтобы деньги по карманам рассовать, так сказать, и раствориться потом, я не знаю, где-нибудь на теплых островах, потому что дома будут бить. Помните, как сказал
2: Да.
1: Бендера
2: Ваши
1: при
2: рыжие
1: Мясковском,
2: кудри примелькаются,
1: да, и вот ваши кудри примелькаются, и вас начнут просто бить. Ну, может
2: да.
1: быть, мы немножко на таком оптимистической ноте завершаем наш разговор, но все-таки опять милитаризм спустя 100 лет возрождается в Германии. Получится у них или не получится. Но если к 1939 году, я думаю, там настолько жизнь изменится вообще и во всем мире, тем более в Европе, что до 1939 года пусть потихонечку готовится, а там посмотрим, что в 1939 году случится. Главное, чтобы это не было внезапно и сейчас, как они то на 27-й, то на 29-й год с нами воевать собрались. Вот этого бы очень хотелось предотвратить. И у меня такое впечатление, что самое экономическое, военное и взаимоотношения с Соединенными Штатами, вот эти три фактора ситуации, они притормозят вот этот милитаризм, в том числе немецкий.
2: Из нашего разговора не стоит делать вывод о том, что можно не обращать на это внимания. Конечно, нужно и обязательно нужно, и это несомненно делается. Но я только против алармизма такого, который иной раз появляется у нас в прессе. Ах, ах, все пропало, там гипс снимают, клиент уезжает. Ничего подобного. Там еще до этого очень далеко. А то, что вы говорили о, так сказать, печальном состоянии элиты европейской, ну вот я вам скажу, что нынешний федеральный канцлер, например, согласно данным последнего опроса, значит, о том, кто в Германии самый популярный политик, как они ранжируются, занял почетное место 20-е из 20 соперников. Вот вам, пожалуйста.
1: Большое вам спасибо за это очень важное дополнение. Поэтому давайте все воспринимать серьезно, хотя в некоторых аспектах это смотрится, помните, как говорил Гегель, сначала история повторяется в виде трагедии, а теперь в виде фарса. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы сегодня это был фарс, не дай бог, новая война в Европе. Но они не понимают одной простой вещи. При современных вооружениях от Европы останется большая дырка в земле и ничего более. Никто фронт на фронт, как в Первую и Вторую мировую войну, воевать не будет. Всего доброго. До встречи в
2: Очень
1: нашей программе.
2: понятно.
3: Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. В студии Генри Тигранович
4: Сардарян. Да.
3: Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО МИД России.
4: Привет.
3: Да. Так, ну что, ну как бы май, этот май чародей, что там этот май соловей, вот этот майский день, просто майский день. 14 пунктов мирного плана Иран направил Соединенным Штатам Америки. Прям вот чтобы все 14, я почему-то не смог найти, может быть.
5: Ну, они крутятся искал вокруг пяти ключевых идей, что вы нам контрибуции, репарации, мы будем по-новому контролировать Ормузский пролив, вы выводите войска из региона, даете гарантии невозобновления военных действий. Ну, то есть все то, что принято назвать одним словом капитуляция, если американцы такое примут, и они не собираются.
3: Примерно те же формулировки, который мы уже слышали где-то. Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны.
5: Да. Что, правда, да. Знакомая фраза. Причем она в разное время звучит с разных сторон.
3: Это правда.
5: Ну, для иранцев-то это понятно, если в настоящий момент чисто медийная составляющая полностью на их стороне. Тут раньше, знаешь, мне кажется, лет 15 назад медийность считалась, медийная составляющая считалась чем-то сопровождающим, ну, таким фактором, который может временно как-то... Сейчас есть ощущение, что от медийности, если в этом деле участвует западная страна какая-то, может зависеть примерно столько же, сколько от реального расклада на поле боя, потому что для действующей администрации, если... Это создает такие проблемы в информационном пространстве, что она понимает, что рискует импичментом или прочими вещами, то это может повлиять на их реальные политические действия. То, чего, возможно, 15-20 лет назад в таком масштабе мы бы не могли представить. Почему? Потому что медийное сопровождение обеспечивали бы американские же средства массовой информации, которые могли представить по одному, по другому, по третьему. Сейчас, в эпоху социальных сетей, когда там... Я пока пытаюсь разгадать, не могу понять, почему иранцы взяли за тактику публиковать какие-то насмешки и издевательства в аккаунтах посольств Ирана в каких-то третьих странах. Вот если ты посмотришь, чаще всего какие-то мемы, еще что-то, посольство Ирана в Зимбабве у себя там опубликовало прикол насчет того, что они будут дельфинов использовать для нападения на США и еще что-то. Но они очень четко понимают, что на иранское руководство медийно сейчас давить бессмысленно, потому что непонятно, на кого давить. А вот американское с каждым днем продолжения этой конфронтации, угрозы и прочее, создаются проблемы для действующей администрации, она вынуждена с ними считаться. Поэтому то, что выдвинули иранцы, я практически исключаю, чтобы американцы могли такое принять. Просто потому что, а смысл это принимать, если это так и так уничтожает полностью их
3: присутствие? Ну, они же, так сказать, требуют тоже, как это принято в переговорах, максимум, да, чтобы добиться какой-то середины. Понятно же, вот, ну, смотри, значит, гарантии не нападения. Хорошо, тут можно договориться.
5: А вот давай, никто... давай вот прямо с этого пункта пойдем. Какие гарантии американцы могут дать? Явно же должны дать не американцы, значит, а третья сторона. Кто, китайцы? Ну, американцы с китайцами, с русскими будут договариваться. Мы какие-то можем дать гарантии, мне тоже представить сложно. Китайцы с американцами договариваются, что китайцы что сделают? Нападут на американцев тогда, если американцы это сделают? Мне вот сложно представить в этом мире.
3: Типа как там, ну, санкции какие-то, какую-то ответственность. Но при том, что это все равно все, простите за этот политологический термин, шляпа. Но в том смысле, что это, да, это вообще никакого смысла не имеет.
5: Поэтому это вот первое. Сразу же понимаешь, что первый же пункт, он как будто бы бессмысленный, не работает.
3: И с одной стороны не работает, а с другой стороны работает на 100%, потому что под эти гарантии может попасть также любая, ну, вспоминаем политологический термин, шляпа, понимаешь ты?
5: Ну, то есть это... Ну, при желании, да, можем представить, что вот это гарантия.
3: Все, что угодно, да, там можно писать. Значит, дальше. Полное выведение американских войск из приграничных регионов.
5: Ты понимаешь, что нереально, невозможно, чтобы они оттуда вывели войска. На этой стадии уже американцы говорят, если на ту, значит, шляпу Тимофеева, знаменитый термин, мы готовы согласиться.
3: Политологически.
5: Я попрошу, да. То здесь уже, ребята, извините, вывод американских войск из региона, это вполне конкретно. конкретное действие, на которое американцы невозможно, чтобы согласились.
6: И главное, что им, ну, и союзники это не дадут уйти из региона. Откуда они должны уйти?
5: Особенно один союзник.
6: Один конкретный, да, да. Из какого региона? Из всего Персидского залива речь идет, там, из Ближнего Востока. Там,
5: ну, от... когда они говорят приграничный, там все приграничное, да. Потому что залив маленький, все страны Персидского залива так или иначе приграничный регион для Ирана.
6: И омываются, да, так сказать. Ну, ладно. Да. Не работает. Снятие военно-морской блокады, разморозки заблокированных иранских активов.
5: Ну, это можно.
6: Ну, типа, да. Можно, да. Но разморозка заблокированных иранских активов, ну, тоже как будто бы сейчас сложно. Но столько времени она была, это все работало, все это работало. Как они сейчас?
5: Ну, они могут по-разному эти активы выдавать. Могут взамен на какую-то нефть, которую у иранцев украдут.
6: Схематоз какой-то.
5: Что-нибудь они могут придумать, но если для иранцев критически важен второй пункт про вывод войск, все остальные уже не имеют смысла. Mm-hmm. Либо же, если они второй пункт будут уступать, что типа мы обозначили высокую планку, но вот так и быть, здесь идем на уступку, тогда да, вот это третий пункт вполне.
6: Также выплата репараций за причиненный ущерб. Ну, можем представить это, вполне себе.
5: Но опять же, знаешь, в каком виде?
6: Да.
5: В виде инвестиционных контрактов, да. Что американские деньги. Но американцам же для этого просто нужно показать, что это не те иранцы. А иранцы очень уперто показывают, что это именно те иранцы, которые были, еще и хуже. То есть, если бы у них был условный не Пизышкян, а кто-нибудь третий, и не Хамини, а кто-нибудь еще, но у них ровно тот же самый президент символически, у духовного лидера такая же фамилия, это сын бывшего духовного лидера, а реальную власть в стране, судя по всему, контролирует корпус стражи исламской революции. Поэтому с кем будут американцы-то договариваться?
6: Непонятно, да. Ну и да, и кто туда войдет? Exxon Mobil там придет туда, да. С деньгами. Это в этом смысле непонятно. Так, значит, выплата репараций, отмена санкций.
5: Ну это
6: типа
5: можно,
6: тоже, да. Ну и то, там же тоже... Насколько я понимаю, там сама процедура, механизм, он тоже не может там сразу все снять. То есть там тоже надо откатывать типа потихонечку, постепенно. Прекращение боевых действий в регионе, включая израильские атаки на Ливан.
5: Здесь вот это американцы, да, могут обеспечить. Я думаю, могут. Да, вполне. Ну, если американцы в жесткой форме потребуют от Нетаньяху прекратить эти действия, я не думаю, что Нетаньяху сейчас в том положении находится, чтобы идти на конфронтацию еще и с американцами. Ему в каком-то виде он может устроить очередную провокацию, сказать, что это они по нему стреляли, он вынужден отвечать. Но практика показала, что когда американцы достаточно жестко требуют от израильского руководства, оно не идет поперек их воли.
6: И установление нового механизма функционирования Ормузского пролива. Вот это тоже.
5: Ну, это явное взимание платы, но здесь иранцы очень... так, flexible, знаешь, типа, да, гибко сформулировали свой подход, потому что Трамп тоже сказал, говорит, да мы не против, чтобы иранцы взимали плату, пусть вместе с нами взимают, мы хотим вместе с ними зарабатывать. Тут не написано установление платы со стороны Ирана за пользование вот этим проливом. Написано обсуждение механизма. Ты можешь вполне предполагать, что давайте вместе.
6: Значит, вот эта история с новым механизмом, она может масштабироваться, но в смысле там вот эти конвенции Монтрео, Босфор-Дарданеллы, да.
5: Ну, там-то, я думаю, это маловероятно по той причине, что...
6: Но
5: это
6: если
5: слишком...
6: морское право меняется, оно же одно,
5: нет,
6: морское,
5: старик,
6: право.
5: Сейчас я думаю, что право уже, в принципе, практически ни в какой форме не функционирует, объективно, да, это не то, что я хочу задеть юристов каким-то образом, но мы находимся в ситуации, когда право вспоминают только, когда речь идет о слабых и когда речь идет об оправдании собственных
6: действий.
5: А то, что касается регулирования этих проливов, у них чуть-чуть разные значения с какой точки зрения. Пролив Ормузский, он критически важен с экономической точки зрения в первую очередь. А вот Босфор и Дарданелла, если там пойдут какие-то пересмотры,

0: с ними спорить, будет арабы, что ли?
1: Ну да, но это и будет сразу, этот вопрос закрывает сразу три пункта из мирного вот этого плана Ирана.
0: Да.
1: И, так сказать,
0: гарантии
1: да. И вот этот, выплаты репарации, да. Там, и, ну и все, все, все на свете.
0: Это точно.
1: Но ты думаешь, потому что это важный вопрос, Эрдоган не будет, ну, так сказать, вот он выходит и говорит, вот, посмотрите, появился правовой прецедент. Мы же говорим, что право работает только когда выгодно. Вот появился правовой прецедент. Мы тоже, так сказать, не хотим отставать, нужно нам быть ногу со временем, обеспечивать свою собственную национальную безопасность, поэтому мы... Я...
0: Ну, с формальной точки зрения, если он начнет
1: требовать... Мы, я, Босфор Дарданеллы, понимаешь?
0: Если он формально начнет требовать просто каких-то оплат, оплата – это один вопрос, там же вопрос о свободном доступе, кто может, кто не может.
1: И военные, да.
0: И военные, это вот там чуть-чуть другая плоскость, вопрос-то оплаты можно всегда представить так, что, не знаю, вы портом пользуетесь, или воздухом нашим, или водой, там, за это заплатите налог какой-то. Это, наверное, можно, но по статусу разные вещи совсем, Лёх. Это вопрос, который уже несколько столетий, вопрос этих проливов является центром политических столкновений Великобритании, России, Франции, Османской империи, затем Турции. Это слишком комплексный, сложный вопрос, чтобы так легко они его решили.
1: Так, ну и про мемы тоже поговорим, успеем. Давай. В этой получасовке. Между прочим, Guardian, насколько я понимаю, обратил на это внимание и пишет, что Иран победил США в войне мемов. Якобы сгенерированные всякие мемасики, которые постит Тегеран, они набирают больше охвата, так сказать, их люди больше смотрят, чаще смотрят, и они смешнее просто, они просто смешнее. А Соединенные Штаты тоже выкладывают мемасики, но у них не смешные мемасики, а у них все там какие-то выдержки из игр они вырезают, фрейминг делают из Call of Duty, там и еще что-то. А эти типа иранцы вот... делают какой-то смешной контент. И быстрее, главное.
0: Да.
1: Быстрее. США не успевают на него реагировать. Вот. Но и активно используют Тегеран искусственный интеллект для генерации вирусных роликов. Ну, это важно с твоей точки зрения. Вот это вот
0: я думаю, что в информационной теме это, ну, наверное, имеет какое-то значение. Надо это еще посмотреть. Мне сложно сказать. Я-то имел в виду больше, знаешь, что есть... У каждой страны внутриполитический механизм, он очень своеобразно работает, и он очень разный. В случае с американцами этот механизм работает по одному, в случае с русскими по другому, у иранцев будет работать по третьему. Иранцы очень хорошо понимают, какие есть внутриполитические риски. То есть они на американцев смотрят не как на просто большую крупную державу, которая централизованно приняла какое-то решение, а конкретно как на элитарную группу Дональда Трампа, которую можно свалить, можно подвесить, и тогда с этим работать намного проще. Потому что с американцами, как с огромным государством, справиться практически нереально для Ирана. Это надо быть объективным. И что если американцы всю свою военную мощь бросят на Иран, то там, конечно, совсем другой результат будет. А вот справиться конкретно с Дональдом Трампом, Марко Рубио, Джей Ди Венсом и же с ними, для этого нужно понимать риски конкретно их. Вот они смотрят, что война с Ираном не популярна в Соединенных Штатах Америки. Они смотрят на то, что демократам нужно большое количество поводов для того, чтобы докопаться до Дональда Трампа. И они видят, что Дональд Трамп, как личность и как лидер этой группы мага, он рассорился с европейскими лидерами до такой степени, что они только и ищут повода, чтобы его уколоть, укусить, поддеть и так далее. Прекрасно. В этой ситуации не обязательно захватывать штат Коннектикут для того, чтобы американцы прекратили там военные действия против Ирана. И не обязательно наносить устрашающие удары по Вашингтону. Достаточно затянуть конфликт до такой степени и создать такую картинку, что вы пришли сюда, вот теперь в Дубае башня горит, по Катару нанесли удары, в Бахрейне радуются нанесению ударов по вашим базам, весь регион против вас, и вы ничего не можете сделать, вы не можете добиться никакого результата. Тогда это триггерит и приводит к следующим последствиям, которые у него внутриполитически возникают. И Трамп поэтому пишет письмо 30 числа, если не ошибаюсь, потому что вчера у него истекал срок, когда он должен был уведомить Конгресс о продолжении военных действий. Он вынужден написал письмо в Конгресс, сказал, военные действия прекращены. Все, я больше с ними не воюю. Почему? Потому что если бы он сейчас сказал, что ему надо еще месяц-два, это реально крах для его политического рейтинга. Поэтому все очень нелинейно.
1: А с 18-й стороны, что ему мешает?

0: Завтра начать новую специальную операцию, значит, под названием «Неэпическая ярость», да. Понимаешь?
1: Мешает только страхи его же команды и мешает отношение местного населения к этому военному конфликту. Это не Ирак, как сказал бы Владимир Вольфович Жириновский. Я вот сравниваю с данными в момент, когда были теракты 11 сентября и началась война в Ираке. Поддержка президента Соединенных Штатов там была какая-то вот феноменального уровня, фантастического. Ну,
0: понятно, потому что это же была трагедия. Да, я помню свои ощущения в этом.
1: Сейчас абсолютно иная ситуация, и население вообще не понимает, что они там делают. Плюс снято табу внутри Соединенных Штатов Америки на то, чтобы говорить о том, что вообще в этой войне как будто бы больше заинтересован Израиль, чем Соединенные Штаты Америки. А как только это табу снимается и лидеры общественного мнения начинают об этом публично говорить, это начинает вызывать прямо очень сильную реакцию общественности. Это тоже видно, ощущается. Я сейчас, извини, видел цифры последние. Впервые из-за вот этих всех действий поддержка Израиля со стороны граждан Соединенных Штатов опустилась где-то до 50%. Мне никогда такого не было. И именно из-за того, что вот этот виток конфликта и такая пропаганда со стороны вот, противников этого конфликта, они на американских граждан действуют, и те уже так, безусловно, Израиль поддерживать не собираются. Тоже факт.
0: Ну, 50% все равно, это же не...
1: Нет, это много, это безусловно, много. Но это типа не 80, там, условно. Ну, да. Там,
0: и может это, насколько дальше. Я понимаю, по одобрении деятельности вот, Трампа апрель-май 26 года, 3-4.
1: 34, да.
0: 34, да. Неодобрение 62-64, то есть понятно, да, тут падает те, кто одобряет, и растет количество тех, кто не одобряет.
1: Ну, опять, знаешь, старик, вот социология в нынешнем виде абсолютно непоказательная, пусть никто не обижается. Ну, население, если спрашивают в целом, доверяете ли вы Трампу, доверяете, это очень конкретный глагол, да который не значит,
0: да,
1: это не значит, что будем голосовать, это первое. Второе, ну, сейчас я отвечу так, но завтра, если его противником будет Камала Харрис на выборах, я могу уже ответить по-другому. Как только ты мне даешь конкретную выборку, он или она, он или он, моя позиция может от этого поменяться сразу. Социология показательна только в динамике. Типа, если тупой вопрос, который ничего не показывает, тем не менее, мы можем увидеть, как поменялось за год. Это показательный индикатор. А здесь и сейчас, в моменте, судить по ответу на вопрос, это ничего не говорит.
0: Поддержка внутри партии 85, а среди независимых избирателей упала до 56. Ну, это, кстати, она упала, но все равно. И констатируют, вот в апреле опустился новый минимум, был рекордный минимум. Про мемасики еще. Тут просто любопытная вот эта история. Я эти мультики не видел. Короче, иранцы пилят лего-муви. Знаешь, лего-мультики?
1: Я видел, да.
0: И они разрывают якобы. Всю западная аудитория прям реально на них, ну, в смысле, смотрит их, активно смотрит, комментирует. Говорят, что это прям типа такой феномен иранский, что они активно и очень плотно погрузились как бы вот в этой истории там сознания мышления американских. Они точно понимают, что заходят там американцам, что нет. И стали делать мультфильмы, детализированные, очень подробные, значит, о том, как Трамп, лего-человечек, Нетаньяху, лего-человечек, значит, война в виде там нанесения ударов по американским базам, где все эти кубики, значит, рассыпаются. Это был креативно, конечно, это прикол. Делает это, я посмотрел, Акбар Энфиджари, или Энфиджари, наверное, да? Или Энфиджари, не Энфиджари, наверное. Значит, называется это «Взрывные новости». «Взрывные новости». «Explosive News».
1: Так себе название.
0: Конечно. Ну, как бы да. Но вот благодаря глубокому пониманию американской культуры и СМИ действительно, так сказать, набирают просмотры. Вот тут вот тоже давай, так сказать, попытаемся понять. С одной стороны, ну, понятно, там и высмеивание врага, так сказать, и десакрализация его. Но этим занимаются иранцы, а не американцы. И как бы побеждают на американском поле. Ну, это их работа была все время. Это все время была их, начиная с Дональда Дака в виде Гитлера.
1: Да.
0: А теперь, так сказать, вот...
1: Ну, я думаю, мне надо, конечно, это обмозговать, но я думаю, что есть у этого еще одно важное значение, то, что для иранцев и для нынешней иранской власти среди простых американцев создан образ, что это люди с замотанной головой, исключительно такие, значит, ультрарадикальные религиозные фундаменталисты. А если они пилят видосики в виде лего, то это может создать у тебя впечатление, что ну, как будто бы не сочетается это вот замотанный в чалму человеком, чтобы он сидел и рисовал мультики лего. Это тоже ломает стереотипы в определенной степени, это раз. Во-вторых, мне сложно сказать, я вот цифр каких-то масштабов не видел, насколько конкретно эти видосики, мемасики там на что-то влияют. Но то, что американские подходы, которые они используют в этой теме, они, на мой взгляд, не очень эффективны на внешнем периметре, это 100%. Трамп идеально справляется с одной единственной задачей. Он на внутриполитическом пространстве доминирует информационно 24 часа на 7. Скорее всего, без обид для других стран, ему совершенно до лампочки, как он освещается в испанской прессе или является ли он главным действующим лицом на Мальте.
0: Главный канал распространения вот этих роликов, да, они генерятся с помощью ИИ. Значит, главный канал распространения этих роликов – это соцсеть X, которая принадлежит Маску. И здесь тоже возникает, так сказать, за час 850 тысяч просмотров, одна из серий более за день более 2,5 миллионов просмотров только на одном перезаливе. Только один перезалив, 2,5 миллиона просмотров, где Трамп просыпается в холодном поту.
1: Ну, с одной стороны, можно сказать, что да, ну, 2,5 миллиона – это, конечно, большая цифра. С другой стороны, мы не знаем, эти 2,5 миллиона живут в Америке, или это те же самые иранцы смотрят, или это на Ближнем Востоке народ смотрит. Ну, сложно сказать. Как это влияет на реальные убеждения населения, мне тоже на этот вопрос ответить сложно. Но я по поведению Трампа вижу, что в отличие от Байдена, в отличие от своих предшественников вроде Обамы, вот Обама прилетал в любую европейскую страну, он пытался создать впечатление, что он лидер и этой страны в том числе. Я помню, когда он во время выборов, там, если не ошибаюсь, в Германии он, или во Франции, нет, в Германии он выступал, но было ощущение, что немцы тоже будут голосовать на выборах президента
0: США. И так было с самого начала. Ты помнишь его предвыборный слоган?
1: Да.
0: Yes, we can. Да, мы, типа, мы не можем, Америка.
1: Да, мы все. А Трамп показывает, что, слушайте, мне на вас всех абсолютно до лампочки. Меня интересует моя страна, мои граждане, потому что на выборах голосуют конкретно только они, и неважно, вы ко мне хорошо относитесь или плохо. Поэтому все, что он публикует в соцсетях, не ставит цели убедить французов, что американцы классные. Это ставит цель убедить американцев, что никого, кроме Трампа, больше на политическом пространстве нет. Что он всех победил, что все очень хорошо. Большой вопрос очень. И вот выйдут исследования, мы увидим, американцы сами как думают, США победили Иран или нет. Потому что это и то, что мы анализируем на Земле, это могут быть две параллельных реальности. И единственное, что беспокоит Трампа, это что думают избиратели, которые придут на участки уже на ближайших выборах. А что про это думают Макрон, там, я не знаю, арабы, семитские какие-то еще народы, еще кто-то, абсолютно ему без разницы. Его интересуют его собственные граждане.
0: Продолжаем. Генри Тигранович Сардарян, меня зовут Алеша Тимофеев. Что-то вы в Найтик, что ли? На каникулах вы где-то все? Вы где-то на каникулах, что ли? Где вы? Ау, да страна, напишите нам. Вы вообще работать собираетесь или нет в эту неделю? Ну, как-то странно, очень мало сообщений. Маловато сообщений. Все как будто бы еще не вернулись. Но, с другой стороны, кто в эту неделю будет этот работать, понимаешь? Кому это надо, кроме нас с тобой?
1: Только мы и останемся, Лёха.
0: Добрый вечер. Какое ваше мнение по поводу военного усиления Германии? Вот спрашивает.
1: Ну, это оно предполагаемое. Пока что мы не знаем, до какой степени это реально, потому что мы читаем только цифры, которые они выдают, цифры какие-то феноменальные, там сотни миллиардов выделяются на развитие военно-промышленного комплекса. Какое-то количество фейков вбрасывается в информационное пространство. Был фейк насчет того, что, значит, молодые немцы, которые хотят уехать за границу, они должны будут вставать на учет в Министерстве обороны, в военкомате. Потом вроде как оказалось, что это не совсем правда. Но важно другое. Важно, что преодолено вот это нарративное табу, на то, что Германия не должна вооружаться, быть какой-то мощной военной державой. Вот этого табу больше нет. Причем его нет уже ни для нас, ни для них. Они сумели это преодолеть.
0: Но еще Шольц же, до Мерца Шольц еще об этом сказал. Да.
1: Уже вот 4 года они целенаправленно, системно, очень планомерно риторику выстраивали такую, что ну, у нас другого варианта нет. Иначе мы не можем, у нас угроза, и угроза абсолютно вымышленная, реально со стороны России ни разу, вот поводов сейчас вдарить по Германии, там выше крыши, ну, как минимум, производство украинских дронов находится на территории Германии, с формальной точки зрения можно было бы выдвинуть какой-нибудь ультиматум из серии, либо убирайте оттуда производство, либо, извините, но придется туда шандарахнуть, мы и этого даже не сделали, то есть поводов думать, что... Россия сиюминутно представляет какую-то угрозу, проблему для немцев. На самом деле не так. Они воспользовались этой ситуацией, аккуратно начали перелопачивать собственную идеологию, собственные нарративы внутри страны, убедили свое население. Правда, есть один индикатор, который показывает, что у них с этим плохо. Это то, что каждый второй немец в возрасте до 45 лет, если не ошибаюсь, во время опроса заявил, что он не готов служить и воевать за свою страну. Это очень существенный показатель, потому что при таком настроении молодых людей, это еще надо, вот те, которые сказали, что буду, это тоже надо делить на какое-то число, потому что сейчас...
0: Там какие-то, так сказать, активные, вот активные, эти автофанаты, да, там все.
1: Они будут, да. А вот как бы усредненный немец честно сказал, что, ребят, при всем уважении, но на такое я не подпишусь. Поэтому есть общественное настроение. С другой стороны, Германия – это единственная страна, которая, если и будет проходить через милитаризацию, то она должна нас беспокоить. Почему? Потому что у Германии самый мощный военно-промышленный потенциал. Она очень быстро может развернуть производство и Rheinmetall, и уровень инженерного образования в этой стране, и количество инженеров, которые могут на этих предприятиях работать, и историческая память там, понятно, какая, да, вот переживать за то, что итальянцы за ближайшие 2 года станут сверхмощной военной державой европейской, не приходится. Французов можно прикалываться и как-то к ним несерьезно, конечно, относиться, но при этом они единственная страна в Европе, которая производит абсолютно все виды вооружений, которые можно себе представить.
0: Плюс ядерное оружие.
1: И да, плюс у них есть ядерка. А вот если будут вооружаться португальцы, мальтийцы и прочие звери и тигры, то на это можно еще как-то не переживать. А с немцами надо что-то делать.
0: Слушай, я вот это был вопрос от слушателя, а я все-таки про мемасики. Ну вот нам надо, может быть, к другим, но это важное вот с моей точки зрения, да, как бы информационная война, вот противостояние в рамках этой информационной войны. Просто сразу несколько вот слушателей, те, кто, видимо, работает, нам написали, вот в частности, если иранские видосики залетают, то чем мы хуже там и прочее, прочее. Вот вчера мне попалась новость, они никто не написал, ну мало людей написали. Ты знаешь, что НАТО пригласило... режиссеров и сценаристов Голливуда, и не только Голливуда. И начали их грузить. Но это как бы они устроили такой некий семинар. На выхлопе должно появиться три проекта, как бы три фильма. Многие, надо сказать, ну, не многие, хорошо, пусть будет, некоторые из тех, кто там был, они вышли оттуда с негативными комментариями, типа нас вмешивают в пропаганду, это вообще не наше дело. Причем это там европейцы, американцы. Значит, там в трех городах это все. Это Лос-Анджелес, Брюссель и Лондон, по-моему, третий город. И вот как бы там вот собирают, так сказать, и правильные нарративы.
1: Я это вот читал, только я не могу понять, НАТО хотят, чтобы в фильмах показывали именно НАТО, типа эмблему, символику и их в положительном ключе?
0: Вопрос.
1: Или европейцев.
0: А может быть, про русских надо снять какое-то кино?
1: Ну, это они, я думаю, без них вполне себе и снимают, и будут снимать. Я подумал, что, может быть, они за то, чтобы нативно снимать фильмы про то, как круто в прошлом европейцы с американцами плечом к плечу делали что-нибудь. Это я пойму, потому что если будут сниматься фильмы про крутой НАТО, это будет очень топорное, мне кажется, и не очень работающий
0: механизм. Ты понимаешь, вот хорошо, но вот от вопрос от Григория. А ты сказать, а чем мы хуже в этом смысле?
1: Почему мы типа не снимем?
0: Что-нибудь? Ты знаешь, вот тут вопрос, да, но не почему. Мы же много с тобой говорили, много лет подряд. Да. Я-то вообще не знаю, лет 10 говорю о том, что нам надо позвать Кристофера Нолана, дать ему 700 миллиардов долларов, понимаешь, и сказать, чувак, вообще...
1: Можешь даже не снимать, брат. Это просто тебе от души спасибо. Дай тебе Бог здоровья.
0: Дай, сделай нам кино такое, чтобы весь мир плакал, понимаешь? Ты?
1: Да мне кажется, Лёх, я честно тебе скажу, мне кажется, что... Давай вот разделим. Это классная тема, я бы ее с большим удовольствием обсуждал бы, чем вот то, что мы это обсуждали. Если разделить это вот на две части, первое – это классное, хорошее кино. Считаешь ли ты фильм «Любовь и голуби» классным фильмом? Для меня это один из самых нереальных фильмов в истории кинематографа, но потому что я вырос в России, в русской культуре, и я этот фильм обожаю. Я глубоко убежден, что если этот фильм перевести на английский язык, это будет такое несусветное дерьмо, что ни один человек не сможет понять вообще, о чем этот фильм. Он вообще будет не смешной, не интересный, не захватывающий.
0: Фильм того же режиссера «Москва слезам не верит» понятен.
1: Да-да, я не к тому, что мы только так можем. Да. Есть вот этот отдельно взятый офигенный фильм, крутейший, классный, и так далее. Есть ровно такое же сумасшедшее, крутое французское или итальянское кино, из которого я смотрю на итальянском, я понимаю, если его перевести на русский язык, он теряет весь смысл, и если ты не знаешь всего контекста итальянской жизни. Есть вот такое, это классное кино, самобытное, оно должно быть и так далее. Оно не создается с каким-то глубоким умыслом, политической пропагандой и прочими вещами. Поэтому это вот отделяем, чтобы люди не подумали, что когда я сейчас буду говорить про пропаганду, что я предлагаю не снимать вот такого и только весь день промывать мозги, значит, каким-то там людям на Западе. Дальше есть фильмы, которые решают задачи внутри страны. В хорошем смысле слова, пропаганда – это неплохое слово.
0: Мы с этим более-менее справляемся. У нас есть там «Чебурашки», «Сказки», значит,
1: я не только про них. Да. Я, честно, вот за последние несколько недель...
0: Еще раз.
1: Я просто хочу их развести, потому что люди сразу же начинают говорить, то есть вы хотите, чтобы мы вот только вот этим и занимались, а как же искусство? Мы эти вещи разделяем. Вот то, что касается на внешний периметр эти вещи отправлять, Лёх, это вещь, конечно, сложная, но... Тем не менее, до тех пор, пока у тебя нет своей очень понятной, простой системы ценностей брендинга страны, бедный, несчастный режиссер и продюсер, он не очень понимает, а что он должен снять, чтобы хорошо показать твое государство. Скажем, американцу достаточно 3-4 нативных, очень простых нарративов показать в фильме. Мы их все знаем. Свобода, американская мечта, достоинство, права. Там какая-нибудь вот такая хрень. Вот их как бы выбираешь одну, вторую, третью, или четвертую, вторую, первую, третью, колледж снимем какой-нибудь, сэндвичи по утрам мама с арахисовой пастой готовит. Какие-то очень понятные вещи, легкие, которые опираются на 3-4 больших нарратива. В нашей стране, мы с тобой, помнишь, обсуждали одну, другую передачу, что мы не можем определиться собственной историей, понять собственную историю, принять ее такой, как есть. Из этого в том числе вытекает то, что мы в нашей стране, да, я за свободу мнения, за это все прекрасно, но у нас точка зрения насчет того, что такое Россия, внутри, не то что население, внутри элиты, она настолько полярная, что она взаимоисключающая бывает. И поэтому, хорошо, что мы хотим понимать под образом России, который мы экспортируем. У нас могут быть разные точки зрения, но если мы настолько разное пытаемся экспортировать, очень много крутых
0: вот российских... скажи. Значит, вот смотри, последние несколько там фильмов хороших, вот последний мы там посмотрели «Конец света», там проект «Конец света» с семьей, который мы смотрим, мы все время там ставим на паузу и, смеясь, говорим, да, вот все-таки могут пиндосы там, могут. Значит, а что они могут? Они могут не свои, а это как бы общечеловеческие ценности. Они выезжают на маме, которая, значит, мама делает бутерброд, и в Америке, и в Москве, и в Моршанске, и в, не знаю, и в Чэнду, в Китае. Мама делает бутерброд. И они всегда делают это классно, значит, показывают, как мама делает бутерброд. Эти же мамы и эти же бутерброды есть у нас.
1: Не, а вот я просто не смотрел фильм, он какую идею доносит? Он какой образ американца создает у тебя в голове? Типа его посыл какой пропагандистский?
0: Ну, вот смотря там какой фильм. Ну, понятно, так сказать, американцы... Нет, ну вот это там «Конец света», понятно, американцы спасают. Ну, кстати, тут там и русские, там, так сказать, и русские ученые, и русский космонавт героически погибает, там, значит, они в этом в фильме русских там не этот. плохие русские не употребляли. Но дело не в этом. Значит, мы тоже, почему мы не можем транслировать общие человеческие ценности про маму, значит, про ребенка, про достоинство, слушай, и про принципе, права? Но это... почему? Это что, нам противоречит? Нет.
1: Нет, тут вопрос не в противоречии. Вот я тебе про это говорю. Тут вопрос в целеполагании. Мы можем и это пропагандировать, можем пропагандировать все время космос. И увязываться в голове у людей с тем, что мы главная космическая держава, допустим. Можем пропагандировать образ России как самого продвинутого IT-государства в мире, а можем пропагандировать образ России как самого военизированного общества. Тут вопрос в том, что никто не может сформулировать, нет целеполагания, что мы хотим, чтобы о нас думали там. Это не может происходить индивидуально на уровне режиссера и продюсера. Индивидуальный режиссер-продюсер на свои деньги может снять любой фильм без всякой пропаганды, нет. Но всего получить любые награды на свете, но это не будет политическая технология.
0: Значит, сюжетов там 4 условно, или там кто-то 20, кто-то до 4 там сводит. Основная цель – показать, что ты хороший, как бы это глупо и банально и наивно не звучало. А значит, а дальше, а что такое хороший? И туда много входит, значит, милосердие, там, способность к самопожертвованию. Ну, то есть, как бы общехристианские, и даже не общие, это не только христианство, да, и ислам, и буддизм, это для всех. Пожертвовать собой ради кого-то, так сказать, понимаешь, что вот сделать что-то хорошее, вот, достойное. Вот про это снять фильм.
1: Ты, Лёх, смотри, опять, снять офигенный фильм про милосердие, жертвенность и про прочие вещи можно, нужно, и это не связано с государственной пропагандой. Государственная государственная пропаганда ставит перед собой очень простую, тупую задачу. Мы либо кого-то хотим напугать, либо хотим сделать так, чтобы люди начали сюда приезжать, сюда жить, либо хотим навязать какой-то нарратив населению какой-то страны, чтобы конкретно это население начало плохо относиться к одной группе внутри страны, хорошо к другой, чтобы оно поддерживало людей, которые с нами связаны, и плохо относилось к тем, кто против нас выступает. Это связано тупо с целеполаганием, которое может быть разное. Скажу,
0: значит, смотри, помимо целеполагания есть такая формулировка в рекламе – имиджевая, да? Вот да. Имиджевая. Вот с моей точки зрения можно начать с имиджевой истории, чтобы, так сказать, пока, вот, значит, да, пока, можно, пока да. Весь мир там, или там мейнстримные медиа, давайте вот так их обозначим, идут по одному и тому уже нарративу, там, вдалбливая какие-то словосочетания, формулировки, да, мы живем, к сожалению, так сказать, в этом мире эмоций. Тут, может быть, стоило нам начать разговор с того, насколько, в принципе, это эффективно.
1: Но, вот, суперэффективно. Ну,
0: значит, Запад пишет, лего-муви, которые пилит Иран, эффективно.
1: Ну, вот в этом мне с ними сложно согласиться, потому что лего-муви, даже если посмотрело 2 миллиона человек, это количество просмотров очень среднестатистического клипа русской попсы, который 2 недели будет звучать, потом помрет, его тоже 2 миллиона человек где-то посмотрит, это не прям бум. То, что касается тем, которые мы показываем, я думаю, мы еще узнаем, что упускаем из виду. Есть русская культурная традиция, которая не строится вокруг позитива, радости и восторга. Конечно. Она всегда вокруг страдания, но... переживания.
0: Ген, глубинной... Значит, она и сейчас никуда не делась. Вы знаете, например, что в Метрополитен опера в Нью-Йорке, да, в этом году там бум просто Евгения Онегина там ставят. Причем мало того, что ставят там, в Нью-Йорке, Евгения Онегина, так его еще и транслируют, там, например, трансляция идет в британском королевском зале, билеты стоят космос, чтобы просто посмотреть прямой эфир, как бы, трансляцию Евгения Онегина. И аншлаг, все раскуплено. Я к тому, что русская культура работает.
1: Нет, 100%. Я к тому, что там, если что-то из русской культуры работает, ну вот Достоевского сложно назвать очень большим оптимистом. Насчет того, что он описывает в своих произведениях. Я к чему это говорю? Вот если разделить на 3 части то, что должно в стране сниматься, должны быть, безусловно, суперталантливые художники, которые могут снять офигенский фильм без государственной поддержки, и он просто смешной, или он просто красивый, он просто вызывает восторг. Они этим занимаются, неважно, в какой степени это продвигает государственные интересы. Все, что финансирует государство, должно так или иначе соответствовать его интересам. Нет смысла спонсировать что-то, что не продвигает интересы нации, интересы государства. государства. Они могут быть внутри, могут быть вовне. Да. Вовне, я считаю, есть два периметра. Первый периметр – это постсоветское пространство. Там сам Бог велел постоянно показывать образ, офигенный образ наш вместе с этими странами. Турки приходят на наше постсоветское пространство, в Среднюю Азию, в Азербайджан там приходят, другие государства, ну, в Среднюю Азию в первую очередь. Им рассказывают, и даже на Северном Кавказе суперпопулярные сериалы, где они говорят, что наши общие лидеры прошлого, которые не являются лидерами ни Северного Кавказа, ни Средней Азии, а их убеждают, что вот этот султан – это образ справедливого правителя, который является вашим общим лидером в прошлом. У нас нет задачи им показывать, что, допустим, русский царь – это ваш, там, для узбеков, таджиков. Но сделать охрененнейший сериал, я не знаю, условно тебе говорю, про дикую дивизию времен царя, или сделать офигеннейший сериал про какого-нибудь типа, который вместе с казаками идет, что, и сделать это в стиле викингов каких-нибудь, байкеров, я не знаю, кого-то еще, но сделать так, чтобы местному населению мы должны работать, вот такой мета-нарратив, который мы должны толкать, это не вы под нами находитесь,
0: а мы, вместе,
1: а мы да, вам вместе, даем да. суперских героев. Вот супергерои ваши, они появляются, когда вы вместе с нами, и мы их вам восхваляем, вот, допустим, как скажи, вариант.
0: Пожалуйста, а здесь вот этот консервативный Генти-Гран консерватора, о чем он, значит, постоянно говорит. Да. А вот этот взгляд назад, он насколько эффективен сейчас?
1: Он,
0: почему
1: скажу
0: мы
1: тебе,
0: все время туда,
1: скажу,
0: а не вперед?
1: Скажу тебе, для того, чтобы идти вперед, нужен миф вот там, сзади. Мы пока не придумаем... Вот смотри, до тех пор, пока мы не занимаемся исторической мифологией, то, что я говорю, я не говорю, что это должно быть правдой. И пусть никто не обижается. Я не к тому, что давайте из архивов достанем, что вы знаете, и опубликуем пятитомник, который нахрен никто читать в жизни не будет. Я говорю, давайте сначала займемся мифологией исторической, потому что, когда мы этого не делаем, к ним приходят, вам в Казахстане придумали целую историю, в которой вообще оказывается там такая государственность, о которой мы знаем. Не знали, она вот там была, там чуть ли не тысячи лет. Государства в Средней Азии придумывают себе такую историю, в которой русских нет, потом русские становятся колонизаторами, потом они становятся вообще какими-то гегемонами, которые пришли чуть ли не унижать, уничтожать местное население. Сначала мы должны придумать мифологию, после того, как есть мифология, потому что иначе им что местному населению рассказывают? Ну вот, пришла советская власть.
0: Бро, но почему американцы ничего не придумывают? Они вообще клали на это прошлое.
1: Американцев
0: понимаешь?
1: Не было там, старик.
0: Так
1: они приходят
0: да.
1: с чистого листа.
0: Ты как
1: бы
0: говоришь
1: нам
0: про адресата.
1: Сначала ладно. Вот с тем мы разобрались. Потом, безусловно, мы должны рисовать прикольную картину будущего, классную. У нас для этого условий дофига. Вот я без... Вот это сейчас не пропаганда. Я жил и в Европе, и обожаю мой родной город Москву. Москва с точки зрения комфорта, я не говорю, что во всей России так, да, но картинка Москвы как города для жизни, она феноменальная просто. И мы не занимаемся тем, чтобы на постоянной основе это демонстрировать, толкать и так далее, как наши цифровые сервисы, услуги, там,
0: да,
1: прочие
0: они
1: вещи.
0: Знают, брат, да. Что
1: говорят? Нет, ну те, кто приезжают, да, смотри. Но для местного населения вот это, и сейчас я хочу срастить твой вопрос воедино. Вот срастить историческую мифологию, традицию империи и срастить цифру, развитость, фитнес, красоту классных женщин и крутых мужиков, вот вместе, если это сопоставить, это и получается картинка, которую мы можем толкать. Пытаться толкать общество равных, уважающих друг друга, толерантных людей, нам никто не поверит в жизнь.
0: Значит, вот,
1: никогда.
0: И потому что этого нет. Вот,
1: конечно, поэтому вот, надо толкать то, что есть. Мне нет смысла придумывать или врать.
0: Но тут понятно, что много-много каких факторов. Но мы с тобой говорили, по-моему, как-то. Почему у нас нет, например, да, мы когда видим там сборную Франции по вольной борьбе, одни чечены там,
1: значит, так и у нас тоже.
0: У нас тоже, да. Когда выходит на поле сборная Франции, мы, так сказать, вот там тоже некоторые из нас иронизируют как, и считают количество белых и количество чернокожих. Значит, а скажите, пожалуйста, вот все чернокожие, они в этом смысле прославляют Францию? Да, они классно играют. А у нас дети мигрантов играют в сборную? сборной, они интегрированы, ассимилированы, да, старик, они, так сказать, вот на благо, так сказать, работают или нет? Что мы сделали, чтобы это произошло? Ничего.
1: Нет, а вопрос в том, что если это вот модель Франции для интеграции, это самая ужасающая модель, именно модель Франции. И интегрировать людей нужно безусловно, но их нужно интегрировать так, чтобы их же смысл того, что они приехали, не в том, чтобы они пришли и перелопатили местное население. Вот моя семья, живя в Москве, мне кажется, что я ничего, кроме пользы, не приношу москвичам, да, я себя вот так вот положительно оцениваю. Но для того, чтобы интегрировать этих людей, что сделали французы? Создадим для них гетто. Я помню, мы когда бывали в Бельгии, мне местное население говорило, он говорил, ты знаешь, вот в Брюсселе просто местное население отдало центр города мигрантам, само уехало за город и живет там, а в центре города ты не представляешь, что это творится. Мне кажется, в любой африканской стране намного больше порядка, правопорядка и прочего, чем то, что мы видели там или в Париже, в центре города, или еще где-то. Мне бы, не дай бог, чтобы мы вошли по этой модели. Наша модель должна быть очень и очень простая. Ты талантливый человек, вот ты хочешь приехать к нам в страну, в Россию, и использовать свой талант для того, чтобы и сам стал успешным, и при этом принести пользу нам. Прекрасно. У нас здесь свои представления об этике, о нормах, которые мы соблюдаем, еще что-то. Да. Ты их принимаешь. Если тебе они не нравятся, никакой проблем нет, никто тебя сюда насильно не тащит, поедет в какую-нибудь арабскую страну, в то место, где тебе комфортнее. Если ты приехал сюда, ты принял наши правила. Это первое. Второе, что мы с тобой понимаем, ты после того, как принял правила, и чтобы без обид тоже, для того, чтобы человек принял правила, мы их сами должны установить и сами же им следовать, причем в очень жесткой форме. Не так, что, ну, ты знаешь, мы еще не определились сами, что считаем хорошим, что считаем плохим, но ты будь добр. Так это тоже не работает. Мы должны жестко установить. Мы понимаем, что конкретно в Москве основной культурной категорией является русская культура, в широком смысле слова православная культура, которая дает возможность людям здесь общаться, разных конфессий, разных вероисповеданий, разных этнических происхождений. Приехал, принимаешь эти правила, прекрасно, общаешься, интегрируешься, никаких проблем нет. После этого хочешь чего-то добиться, добивайся. И в спорте у нас огромное количество примеров, когда целые отрасли спорта, они просто представлены одним регионом нашей страны. Это нормально, так бывает. Люди там усиленно этим занимаются, а в другом регионе занимаются конькобежным спортом, допустим. Это нормально. Но мы должны миграцию использовать не для того, чтобы каким-то образом менять культурный ландшафт. Наоборот, сохраняя культурный ландшафт, это наша страна умеет делать, как никто другой. Ни у британцев этого не получилось, ни у американцев в свое время такого не получилось. У нас получилось покорить население от Польши, покорить территории от Польши до Дальнего Востока и создать там единое культурное пространство на несколько столетий. Ну, что с нами случилось, что мы сейчас этого не можем сделать? Вполне, я думаю, можно сделать. Просто необходимо от универсалистских категорий перейти к тому, что получается у нас лучше всего, к особенному. Мы очень хорошо умеем работать с особенным, со спецификой. Это наше умение.
0: Ну что, друзья, как-то так поговорили. Не, видите, мы съехали на одну тему, а потом плавно перешли к мигрантам. Там, кстати, разгорается какой-то скандал в интернете по поводу шутки на Первом канале. Вот тоже. Ну, что-то там на разминке, значит, какие недостатки в Москве. И выходит команда и говорит, русских много. Ну, как там представители как бы азиатской. Ну, пошутили. А у многих подгорело. Все, говорим спасибо Генсу Тиграничу. До следующего понедельника. Чао, какао.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Начинаем передачу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители трансляции.
3: Минобороны России объявила перемирие на Украине 8-9 мая и пригрозила ответными массированными ракетными ударами по Киеву в случае попыток сорвать День Победы у нас. Рассчитывает Москва, что Киев последует этому примеру. Россия ранее воздерживалась от таких действий по гуманитарным соображениям, несмотря на имеющиеся возможности. При этом отдельно Минобороны предупредило гражданское население и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть Киев. Довольно жесткое заявление.
4: Но там в заявлении даже сказано не просто по Киеву, а по центру Киева, да, то есть по вот этому комплексу правительственных зданий, вот так называемой Банковой улице там и все, что там с этим связано. Но действительно, заявление достаточно жесткое. Я таких, по крайней мере, с момента как бы объявления спецоперации не слышал, но, на мой взгляд, если так честно сказать, вот все наши люди в основном этого и хотят. Ну, давайте прям честно скажем, вот все наши люди вот этого давно и хотят. Не там, если там и ДКБы как бы нарушат какое-то там перемирие, или не если, так сказать, там что-то они сделают, перейдут какую-то красную линию, все давно этого хотят, так сказать, да, чтобы, в общем, размочалили, так сказать, прекрасно вот это вот центр Киева. Я вообще к Киеву, к Украине отношусь замечательно, как это ни странно прозвучит, да. Я плохо отношусь к тем, кто из Украины стал строить антироссию. Вот и все. Ну, а раз уж они засели там в центре прекрасного города Киева, значит, и этому центру должно быть как-то не сдобровать. Вот и все, да. Вот, теперь по поводу как бы перемирия. Но, не знаю, я очень сильно сомневаюсь. Вот, опять же, мы вот объявляем это. Тут надо так понять. Если вы объявляете и не делаете, это хуже, чем вы не делаете и не объявляете. Да, сказать, да? Если уже объявили, придется делать. Почему? Ну, потому что они не будут соблюдать никакого перемирия. Я в этом абсолютно уверен. Вот мы на 8 и 9 мая, так сказали, мы объявляем, они не будут его соблюдать. Тогда мы под несоблюдением перемирия что вообще имеем в виду? На линии фронта вообще 100% будет стрельба. Тут даже вообще, так сказать, об этом нечего как бы даже и думать. Значит, что касается там в глубину как территории нашей, да, ну, я, честно говоря, думаю, что тоже будут продолжать лететь эти дроны. Тогда что будет иметься в виду под несоблюдением перемирия? Если дрон пролетит на Красную площадь, что ли, да? Во время парада, вот это, так сказать, да, будет означать несоблюдение перемирия, да? То есть, на мой взгляд, так сказать, да, эти, если уж говорить о вот букве, да, там, в случае несоблюдения этого перемирия, так сказать, оно не будет соблюдаться, поэтому тогда следующий шаг вам придется сделать то, что вы обещали, да, а если вы не сделаете то, что обещали, ну, тогда это будет еще хуже, чем если бы вы не обещали этого. Вот в чем дело, да. Вот, так что вот это вот покинуть, так сказать, Киев этим депмиссиям и всем этим самым там жителям. Ну, посмотрим, как они на это отреагируют. Депмиссии, я думаю, кстати, среагируют, скорее всего, как бы. А что касается жителей, то не факт, что до них вообще это все дойдет. Вот, но, тем не менее, даже чисто с символической точки зрения, этого давно надо было сделать. По поводу руководства Украины, кстати говоря, да, я не скрываю, как бы. Мне очень жаль, но надо понять простую вещь. Уничтожение руководства противника всегда является крайне эффективной мерой. Я с начала спецоперации не слышал ни одного внятного аргумента по поводу, почему этого нельзя сделать. Ну, слышал какие-то такие, так сказать, муму-муму там, да, вот, но внятного аргумента не слышал, видимо, потому что их нет. Даже давайте, так сказать, разберем их там по частям. Значит, руководство Украины во главе с Зеленским нельзя трогать, потому что из них сделают героев. Если вы не заметили, из них и так уже сделали героев. За эти 4 года западные средства информации и так сделали из него героя. Причем такого, каким он в 22-м году и не был. Да? Вот и все. Это первое. Второе, как бы, ну, слушайте, через 4 года о любом герое в наше информационное время забывают. Вот так вот, хорошо это или плохо, это другой вопрос. Дальше. Этого нельзя делать, потому что Запад обострит ситуацию, и мы встанем на грань конфронтации. А мы еще не встали на грань конфронтации? Давайте сравним ситуацию весны и лета 22-го года и сегодняшний день. Что такого еще не сделал, так сказать, Запад, что нельзя было бы расценивать как конфронтация? То есть обострение все равно произошло. Он, я слышал, во Франции планирует штабные учения, в которые будет входить отработка нанесения ядерного удара по Санкт-Петербургу. Вы считаете, что это не обострение? То есть ни одного момента, когда наша типа добрая воля, да, принесла бы нам какой-то результат за эти 4 с лишним года, я не помню. Вот и все. Все остальное, так сказать, еще аргумент. А вот вы знаете, если вы их ликвидируете, они других поставят. Ну и что, пусть поставят других. Во-первых, Зеленским проблема, так сказать, следующая. Он стал политической фигурой, раскрученной в мировом масштабе, да? А другие могут такими не стать. Вот, и это первое. Второе, как бы, если решимость, это будет понятно, как бы, то и с другими будет не совсем так. Сейчас вот начали тут, значит, вспомнили там, а вот, смотрите, американцы в Иране уничтожили руководство, а ничего не изменилось. Ну, во-первых, что-то изменилось, это раз. Во-вторых, вот это сравнение Ирана с Украиной, ну, ясно, что это, вот, извините, заражение, так сказать, жопа с пальцем, так сказать, да, сравнение. Это не одно и то же совершенно, очевидно. Поэтому, когда говорят, а вот в Иране не изменилось, хорошо, а вот в Венесуэле изменилось. Представляете? Вот в Иране не изменилось, потому что это Иран. А в Венесуэле изменилось. Они, значит, похитили этого Мадуро, и все.
5: И вся, так сказать, система власти в Венесуэле посыпалась. Все, что хотят американцы от Венесуэлы, они уже получили. Уже получили. Поэтому все эти ссылки на Иран, как бы, да, они бессмысленны. Вот в Иране не получилось, да, а в Венесуэле получилось. На мой взгляд, как бы вот сравнивать многотысячелетнюю там, цивилизацию персидскую с, в общем-то, выдуманным государством Украина, пронизанным коррупцией насквозь, так сказать, да, ну, просто некорректно. То есть, ну, что-то пытаются такое, так сказать, такое вымучить, да, вот, понимаете, и так далее, и так далее. В любом случае, значит, удар по руководству – это всегда дезорганизация управления, это всегда символически, так сказать, очень тяжелое, так сказать, что называется, поражение для противника и все такое прочее. Вот, поэтому вот это вот Министерство обороны как бы предупредило. Но до этого мы опубликовали, как я помню, список заводов, которые в Европе собираются производить дроны. Вот, будет ли это иметь воздействие? Ну, посмотрим. А главное, ну, опубликовали, дальше что? И опять же, вот с этим самым, тут я лично полностью поддерживаю, да, необходимость такого удара. А вот вчера даже сказал, так сказать, ну, если они не понимают, значит, надо ударить там. Вот, ну, что делать, да? Вот, но вопрос только в том, что они точно совершенно нарушат перемирие. А потом, если мы этого не сделаем, потом они говорят, ну, вот что? Ну, вот они сказали, ну, и что? Ну, и подумаешь, и так далее, и так далее. А еще раз закончу, как бы, да, этот пассаж, так сказать, это простое вещь. Да, абсолютно большинство людей давно хотят, чтобы это случилось, хотя бы с символической точки зрения, понимаете? Хотя бы с символической точки зрения, чтобы это случилось, вот, а то, как бы, тоже наши люди, как бы, да, часто, вот, читая всякие разные новости, чувствуют себя какими-то потерпевшими. Это при том, что нам говорят, ну, да, мы там продвигаемся, так сказать, да, мы наносим суммарно гораздо более серьезный ущерб Украине, чем она нам, но тем не менее, да, тем не менее, как бы, вся информационная картинка как-то выстраивается так, что мы все время кому-то что-то объясняем, постоянно как-то извиняемся, непонятно перед кем, все время говорим, ну, вот, если тогда. Послушайте, мы начали специальную военную операцию, поставили перед собой цели. Вот эти цели надо достичь, так сказать, да? Ну, или хотя бы как-то изобразить, так сказать, успех или победу и так далее, и так далее, и так далее. Чего мы извиняемся-то все время перед кем-то? Вот вы понимаете, иностранные дипмиссии, вы там, пожалуйста, так сказать, да прикройте свою задницу, а то сейчас это самое, вас может продуть сквозняком. Вот. А зачем? Для чего это? Что? Перед кем это? Вот для, опять, мы пытаемся своему населению это объяснить. Да свое, наше население, оно думает только об одном. Да почему, в конце концов, их уже не расхреначили, так сказать, да в хлам? Вот и все. Поэтому заявление мне нравится. Вот вопрос в том, как оно будет выполнено. И надо понять, что если оно не будет выполнено, как бы, да, а скорее всего, Украина 100% будет нарушать это самое перемирие, хотя бы потому, что она его не принимает. Вот, значит, ну, это будет довольно, так сказать, неприятное информационной точки зрения картинка. Из Киева я не слышал никаких пока заявлений по этому поводу, да, вот, а вчера, по крайней мере, они говорили, что ничего, никто им никакие предложения официально им не поступали, ни от Америки, значит, ни от России и так далее, и так далее. Но, в общем, заявление мне нравится, еще больше мне понравится, если мы все-таки это сделаем, как бы, да, вот, но совсем не понравится, причем никому, если мы это не сделаем.
3: Заявления из Америки звучали. Вчера Дональд Трамп признал, что Украина продолжает терять территории и подтвердил желание добиться урегулирования конфликта путем переговоров. А другие настроения, естественно, в Европе. Так СМИ приводят высказывание бывшего члена парламента Британии, госпожи Менш. Она назвала поддержку Украины дешевым способом ударить по русским. Тот факт, значит, что нам полезно поддерживать Украину. Вот, мы сейчас не можем сами себя защитить. У нас никогда не будет более дешевого и эффективного способа нанести удар по русским. В общем, такой пассаж. Про помощь Запада издание Foreign Policy пишет, что американские чиновники по-прежнему уверены, что киевский режим полностью зависит от поставок оружия и вряд ли продержится без этой помощи больше 2 дней.
5: Но он действительно зависит от поставок оружия. Вопрос только не в том, что не только американского, но и европейского. Но, кстати, первое заявление вот этих вот вонючих британцев, так сказать, да, подтверждает то, что для них украинцы – это дешевый способ, значит, давления на русских, а значит, люди, которые погибают, вообще их не интересуют абсолютно. Да? Для них это просто мусор. Вот. А что касается американцев, это тоже к вопросу как раз вот о моих тезисах, когда мы говорим, а может ли вообще Дональд Трамп подействовать на Украину? Да может. может. Может, вот, теоретически, вот, но практически не делает этого, да. Вот, я не знаю насчет двух дней там, или трех дней, потому что кроме американского оружия есть и оружие европейское, несомненно. Вот, но то, что американские, так сказать, американская поддержка, она серьезно, значит, для Украины имеет серьезное значение, это факт. Начиная от прямой военной, заканчивая, так сказать, политической там, и всем остальным. Это факт. И если она полностью будет перекрыта, а она не перекрыта полностью, да, конечно, у Украины будут проблемы, это точно совершенно. Какие проблемы, так сказать, да как быстро, там, как, сколько дней там понадобится, я не стану рассуждать, потому что это такой в трамповском, так сказать, в трамповской той же манере, там, два дня, три дня, он всем уже тут понарезал, по два, по три дня, так сказать, пока ничего не происходит. Вот, но то, что это, значит, станет проблемой, это совершенно точно. Связь, разведданные, опять же, все эти дела, так сказать, да, поставки оружия сократились, а точнее, как бы, да, их продают европейцам, там, ну и так далее. Вот, ну, то есть, есть ли у американцев такие способы осложнить ситуацию для Украины? Есть, конечно. Есть, конечно. Они далеко не все их использовали. Я даже что скажу, ничего они пока не использовали. Если говорить серьезно, вот так прям вот вообще, да, пока они вообще не использовали и половины из того, что могли бы использовать.
3: Но они же говорят, будем давить.
5: Не, ну они говорят, значит, обещать не значит жениться. Они говорят, будем давить. Будем. Когда будем? Давайте, начинайте уже давить, да. Вот когда начнут они давить, тогда и скажем. А пока так только какие-то, знаете, пристрелочные выстрелы, так сказать, так вроде, знаете, тоже, ну, показать, что вот они что-то делают, вот. Ну, кстати, нам в том числе показать, видимо, что вот нет, тут вы не думайте, что мы вообще ничего не делаем. Мы-то, конечно, делаем, как бы, но вот пока все это такое, как бы, да, ну, не очень, так сказать, не настолько существенное, насколько оно могло бы быть.
3: Кстати, в самой Украине эксперты и политики так тревожно оценивают перспективы незалежной. И сейчас, судя по украинской прессе, бурно обсуждается вопрос, какие гарантии безопасности может реально предоставить Киеву Европа. И главный вопрос, а может ли предоставить вот такие гарантии безопасности. Опять же, возвращаясь к цитате бывшего британского парламентария, ну, вот, мы сами себя не можем защитить, вот будем лучше накачивать Украину. Гарантии безопасности все обещали, все, кто можно, там что-то подписывали, Америка тоже обещала, вернее, Зеленский ждет от Америки неких гарантий безопасности. Что может Европа?
5: Ну, а Украина хочет жесткого обязательства, что в случае, так сказать, если она запросит помощи, такая военная помощь напрямую будет предоставлена, она хочет, чтобы НАТО, в случае чего, ввязалась бы в войну, причем неограниченную войну с Россией. Я думаю, таких гарантий не предоставит никто. Вот это совершенно точно. Таких гарантий никто ей не предоставит, потому что себе дороже. Вот и все. Поэтому, так сказать, пока вообще вот, вот это вот, так сказать, высказывание, которое вы привели, там, вот, британского парламентария, бывшего, не бывшего, не имеет значения. Значит, оно и выражает всю эту штуку. С одной стороны, как бы мы вот слышали, как, значит, европейцы хвастались тем, как они обманули Россию в ходе Минска-2, а с другой стороны, Украину они тоже обманывают и продолжают обманывать. Кто знает, может быть, еще придет время, они тоже будут этим хвастаться и будут рассказывать. А смотрите, как мы с помощью глупой Украины и глупых украинцев, так сказать, да, решали свои собственные проблемы, при этом как бы не неся никаких потерь, значит, не терпя никакого ущерба и так далее, и так далее. То есть, обманывают ли они Украину? Да, конечно, обманывают. Да, конечно, обманывают. Все эти россказни про счастливое будущее, про гарантии безопасности, про то, как они там то и все и пятое, и десятое, в общем, конечно, это все обман. И вообще, я не очень понимаю, так сказать, тех же самых украинцев, которые все равно, как бы, все речь те же русские, да, я не очень их понимаю, почему они считают, что если, как бы, Европа обманывала Россию и гордится этим, почему они считают, что их нельзя обманывать? Что такого особенного в украинцах, чтобы их не обманывали? Вот ничего нету абсолютно. Да, это украинцы могут считать европейцами, а Европа их считает расходным материалом. Вот, собственно, и все. Конечно, обманывают. Может быть, об этом знают те, кто Украиной руководит. Вот. Но, в общем и целом, конечно, обманывают. И дальше будут обманывать до тех пор, пока это будет выгодно. Так что о каких-то таких гарантиях безопасности, которые решат все проблемы, речи нет. В конце концов, смотрите, даже вот тоже вот это, значит, высказывание. Мы себя, говорит англичанка, так сказать, да, не можем, или англичанин, я так и не понял.
3: Англичанка – это женщина.
5: Англичанка, все-таки правильно понял, пока еще что-то понимаю. Вот, мы себя, говорит, англичанка…
3: А может, она там с полом у нее какие-то там…
5: Может быть, да. Ну, я говорю,
3: по уже… По виду женщина.
5: Про них-то как бы уже и не поймешь ничего. Вот, раньше как-то попроще было. Вот, да, посмотрел, сразу понял. Сейчас уже ничего не поймешь. поймешь. Вот, так вот, эта англичанка, вот эту англичанку, вот, говорит, может быть, украинка, кстати, кто знает, говорит, что, мол, мы, говорит, себя не можем защитить. Ну, тогда вопрос, если они вот так вот серьезно говорят, что они себя не могут защитить, то как же они собрались защищать Украину? Это к вопросу о том, обманывают Украину или нет. Но если они, говорят, себя защитить не можем, как они могут дать им гарантии? А гарантии – это, ну, 100%, да, что они защитят Украину. Ну, нет, конечно. Все это болтовня. Это все болтовня. Я говорю, проблема-то вот в чем. Проблема в том, что нас, русских, так сказать, да, раскололи, как бы, да, и в том числе купили вот на вот эту западофилию, так сказать. И вот говорят, ну, европейцы к вам-то относятся хорошо. Я помню прекрасно, как бы, да, между прочим, тоже вот эти незабвенные времена перестройки 90-х, когда почему-то нам тоже, многим, так сказать, здесь казалось, что, ну да, западники, они, конечно, могут плохо относиться к каким-нибудь африканцам, так сказать, или там азиатам, латиноамериканцам, но вот к нам-то они ж не будут так относиться. Ну, ну с нами-то они будут, вот, а мы ж с ними наравне, вот это вот, да? Вот ровно в такой же, значит, глупой прелести сегодня находится Украина. Ну, их-то не обманут. Почему? Ну, мы же сказали, что мы Европа. Мы же сказали, так сказать, что мы за демократию. Мы же сказали, и нас-то не обманут. Обманут еще как. Они своих-то обманывают, так сказать, да, через раз, как кидают, да. Вот. А уж с этими самыми, с Украины-то и подавно.
3: Про обман своих. Тут один из депутатов Верховной Рады предложил официально разрешить откупаться от мобилизации, от этой бузификации, мол, много, у кого много денег, пусть платит, спокойно передвигается по Украине, выезжает за рубеж, а на вырученные деньги он предлагает сформировать некий мотивационный фонд, значит, который поступит в ВСУ через некую рекрутинговую кампанию. Вот признает нардеп, в армии не хватает личного состава, каждая бригада недоукомплектовано, вот, и принудительная мобилизация, он говорит, не дает своего эффекта. У богатых будет возможность.
5: Ну, вот не очень понятно. Я думаю, что она и сейчас у них есть, да. Я думаю, что все, у кого есть энное количество денег, конечно, откупаются от этой мобилизации. Вопрос только в том, что тоже идет такая сегрегация, так сказать, да, этих денег просто нету. А потом они же ставки повышают постоянно, да, вся эта вот система, так сказать, да, которая забирает там народ. Вот. Можно ли с помощью этих денег решить проблемы? Ну, видимо, нет. Вот. Это первое. А второе, хочется тоже, так сказать, сказать, так вы поменьше воруйте, вон там ваши пленки, миндичи и все остальное там, да, показывают, что вы соворуете огромное количество денег. Ну, вот давайте туда в мотивацию, как бы, да. Вот. Но это нет, это святое. Тут вот нельзя трогать, потому что это мотивация, так сказать, правящей элиты.
3: Да, вот видим, как разделяется Украина. Ну, просто раскол, да. Богатые наживаются, могут откупиться. Те, у кого нет денег, должны за вот эту госпожу меньше, значит, воевать и гибнуть.
5: Да, должны. Что делать? Они сами выбрали себе такое, как бы, в конце концов. Ну, они сами назвались этим. Они сами захотели быть вот этим придатком. Они с этим согласились. Им сказали, вот будете воевать с Россией. Они сказали, да, будем воевать. Вот. Причем, ну, опять же, я понимаю, что все могут сказать, что, ну, а вот это же Россия. В феврале 22 года вот она совершила агрессию там и прочее, прочее, и так далее, и так далее. Вот. Но, к сожалению, правда состоит в том, что все это началось гораздо раньше. Вот. Все это началось гораздо раньше, и изначально, как бы, к этому и шло. Еще раз, простая вещь, так сказать, можно вспомнить, неплохо жили при Кучме, при Януковиче, так сказать, при Кравчуке даже, как бы, да, и даже Ющенко, так сказать, да, не пытался делать что-то такое, как бы, что могло бы привести к войне. А вот когда они поняли, что не, нужна кровь, нужна война, они устроили этот Майдан. Ну и все, и дальше, так сказать, понеслось. Дальше понеслось, потому что все стало слишком, слишком явно. А к этому имели прямое отношение американцы, европейцы. Так что вот так вот. А Украина это поддержала. Она захотела там, да, ну, за исключением, так сказать, некоторой ее части, они хотели, поддержали, сказали. Им тогда еще говорили, как бы это придет к войне. Не, они в это не верили. Ну, не верили, вот получите.
3: Кстати, некоторые политики на Украине, еще оставшиеся, призывают украинцев проснуться как можно скорее. Вот, видимо, сейчас страна в таком летаргическом сне находится. Продолжаем передачу к тезису, призыву некоторых политиков, политологов к украинцам поскорее проснуться. Не так давно Дмитрий Медведев напомнил, что главная ценность для России на Украине – это люди, и задача – снять с украинцев этот антирусский дурманящий морок.
5: Угу. Ну, а как же мы его снимем? То есть, наверное, это важная задача, вот, но о ней надо было думать раньше. Но теоретически, так сказать, действительно, как я сказал, как бы одна из главных-то проблем состоит в том, что в общем-то, нашим врагам удалось, так сказать, разделить, да, русское это ядро, как бы, и заставить его еще друг с другом воевать, вот, это так, вот, но, значит, этому предшествовало такое количество исторических перипетий, которые, ну, вот так вот преодолеть, так сказать, в одночасье, ну, крайне сложно, но тем более, как бы, важно было быстро, так сказать, и молниеносно и жестко заканчивать, начинать и заканчивать спецоперацию для того, чтобы установить соответствующую власть в Киеве, как бы, ну, или оставлять того же самого Януковича, значит, уж каким-то образом на наших штыках, я уж не знаю, так сказать, до власти. Потому что, надо сказать про этот морок ведь он не сейчас появился.
3: Он при Януковиче он был?
5: Он нагнетался десятилетиями. Вот давайте так, да, вот смотрите, простейшая вещь. Первые, так сказать, зачатки системного такого украинского национализма, они появились еще в конце 19-го, начале 20 века, занимались этим в основном Австро-Венгрия, вот, Австро-Венгерская империя. Вот, позже немцы эту тему подхватили. Вот, действительно, как бы основное там гнездо было в Галичине, так сказать, Галиции. Вот, исторические подоплеки, связанные с предательством когда-то давным-давным-давно, так сказать, князя Даниила Галицкого, который принял унию, откуда и появились греко-католики с папой, как бы, да, то есть фактически предал православную веру и принял, так сказать, унию с папой, за что ему, кстати говоря, пообещали там звание короля, а в итоге так ничего не дали. Вот, то есть тоже это вся продажа. Вот, но активно украинизация этих земель началась при советской власти. Я понимаю, что многим не понравится, но это так. Территория огромной империи была разделена на псевдогосударства по национальному признаку. Но если для некоторых государств была историческая основа для такого, так сказать, да, обозначения, то для Украины исторической основы не было. А Украиной, на всякий случай, так сказать, это по территории, ну, если не вторая, то третья, по-моему, по территории, так сказать, союзная республика, первая РСФСР.

воюют против нас ребята с русскими фамилиями, русской кровью, а вот так вот никто не хотел задуматься. И вот там, а вот раньше была такая дружба народов, себе-то врать не надо, никто не хочет задуматься, а зачем русских людей на Украине, да, украинизировали, начиная с 18-го года, да? И как вы думаете, 100 лет украинизации, так сказать, они могут пройти вообще даром, да, абсолютно? Ну, нет, наверное. Хотя, на самом деле, они желаемой цели так и не достигли с точки зрения, например, языка. Но нельзя, значит, думать, что они совсем не прошли даром. Русских людей на той же восточной, так сказать, Украине, да и в центральной Украине, начали насильно, советская власть насильно начала обучать украинскому языку, выдумывать какие-то украинские традиции, создали какую-то украинскую академию наук, и все это продолжалось десятилетиями. Как вы думаете, это случайно было? Это вообще не случайно. Будет мне потом рассказывать про дедушку Ленина, который вот хотел всем сделать как лучшее. Мы не знаем, что он там хотел, этот дедушка Ленин, вместе со своими, так сказать, верными ленинцами. А по сути появилось вот что. Появилось то, что мы сейчас разгребаем. Вот то, что мы, за что сейчас проливают кровь наши бойцы, это то, что создал дедушка Ленин. Вместе со своей Украинской ССР. Вот это то, что он создал тогда. Да? Потом другие подхватили. Зачем обязательно русских людей надо было с детства учить украинскому языку? Для чего? Что они не понимали, так сказать, вокруг все разговаривали по-украински, они их не понимали? Выдумывать, опять же, так сказать, какие-то там многие вещи, которых вообще не было, они просто выдуманные. Значительную часть украинского языка выдумали в советское время, потому что не было аналогов русским словам. Почитайте, так сказать, значит, воспоминания как бы начала века. В городе Киеве по-украински никто не разговаривал, не было ни одной вывески на украинском. А когда они появились? При советской власти. При советской власти они появились. Понимаете, нет? Поэтому вот этот вот морок, так сказать, украинства, он, к сожалению, системно насаждался очень долго. Да, конечно, возразят мне. Ведь там же, на самом деле, но под этим была другая идеология, так сказать, дружба народов. А я вот интересовался всегда, мне интересно. Если конечной целью, значит, вот этого советского большого проекта было создание коммунизма, да? Нафига надо было территорию страны разделять по национальному признаку? Если главная цель – это, так сказать, пролетарии всех стран, объединяйтесь, дружба народов, зачем надо было огромную страну разделять по национальному признаку? А ответ был такой у них тогда. Они освобождали народы от русского гнета. Слышите, нет? Сейчас вот нам президент Путин говорит, главная проблема – это русофобия. А что сделала советская власть? Она освободила народы Советского Союза и Российской империи от русского гнета. От гнета, так сказать, царей и русского шовинизма. Вот от чего она освободила, понимаете? Ну и что вы удивляетесь? Вот они продолжают освобождаться. Вот они продолжают освобождаться, так сказать, да, от этого. Вот они, и это же самое говорит Зеленский, и это же самое говорят все украинские националисты. Они продолжают освобождаться от гнета русских. Вот этот морок-то откуда, так сказать, тоже как бы это самое серьезно берет свои начала. То, что они там посносили, так сказать, все памятники Ленину, как бы, да, это ни о чем. Это, знаете, как модный в этой самой, в западной психологии, Эдипов комплекс, так сказать, да, комплекс отца, вот. Памятники своему отцу, как бы, они посносили, как бы, да. Но фактически, как бы, да, ну, кто создал Советский Союз? Никто же не будет спорить с тем, что Советский Союз создали, так сказать, создала советская власть. Вот и все. Во главе с кем? Чьи были идеи, так сказать, кто это самое? И так далее. Можно ли было по-другому? Наверное, можно было. И, кстати, в итоге коммунисты, они, так сказать, сначала развалили эту Российскую империю, разделили ее на национальные государства, а потом добили ее в 91-м году. Когда мне говорят тоже, вы знаете, в 91-м году, ну, это просто вот было два предателя, Горбачев и Ельцин. Правда, что ли? Всего два предателя было, да? А мне кажется, их было гораздо больше. 15, так сказать, братских советских республик. Их кто возглавлял-то? Их возглавляли местные коммунисты. И в каждом была своя коммунистическая партия, в каждом был свой ЦК, центральный комитет этой компартии, где везде было политбюро и прочее, прочее. И все они когда-то клялись в том, что они коммунисты за дружбу народов и прочее, прочее. Вот скажите, если Горбачев и Ельцин, только в них проблема, тогда почему же ни в одной из союзных республик после распада Советского Союза не сохранилась советская власть? Ни в одной. Ни в одной. Ни в одной из советских республик, возглавляемых истовыми коммунистами, не сохранилась советская власть. И где же там компартии, куда они делись? Они вообще испарились, так сказать, да? То есть в итоге эти люди доделали то дело, которое они, так сказать, начали делать тогда, в начале 20 века. Они таки разорвали эту страну на части. Понимаете? Хотите, не хотите, но это так. А вот они хотели все по-другому, а тогда были заводы, а тогда были фабрики. Были заводы, были фабрики. Я тоже про это часто говорю, как бы, да? И я к этому, так сказать, прошлому отношусь, так сказать, вполне взвешенно. Там было много

0: чего великого, так сказать, грандиозного, но было и то, что предопределило нынешнюю историю. Предопределило, понимаете? И сейчас, на самом деле, мы вот воюем с теми, так сказать, границами, которые когда-то нарисовали, чтобы все были счастливыми. И с той русофобией, которая была в основе тех событий, в том числе, с той самой русофобией, ненавистью к русским, так сказать, которую на системном уровне, в том числе, да, и развивали, прикрывая это, вот, а вот мы сейчас создадим, тут такие вот будут государства, всех освободим, там, и тра-та-та-та. И в конце концов, слушайте, ну ведь не надо забывать, что формально все союзные республики имели право выйти из Советского Союза, а они им воспользовались. Да, с нарушением процедуры, да, действительно, это так, но они имели такое право, и они ими воспользовались. И нигде не сохранили, как бы, да, вот этого самого интернационализма и всего остального. Все постсоветские республики, все, да, все свою новую идеологию во главе, в том числе со вчерашними коммунистическими лидерами, стали выстраивать на принципах русофобии в той или иной степени, так сказать, где-то меньше, где-то больше. Но, в общем, сила, в общем и целом, так сказать, вот так оно и было. Не нравится? Да, не нравится, так сказать, обидно, да, обидно. Вот не хочется об этом думать, не хочется. Хочется, так сказать, тоже себе сказочку про Советский Союз все время рассказывать. Как же все было хорошо. Хотя понятно, что Советский Союз на разных этапах был разный. Он был разный, но тем не менее, надо понимать, что распался-то он, в конце концов, по тем самым границам, которые нарисовали тогда, в начале 20 века.
1: Просто Советский Союз вспоминает уже на его излете эти самые там застойные годы, когда, да, действительно все стабилизировалось, все было тихо и спокойно, вот, у всех равные возможности и равные права. Сейчас секундная пауза и продолжим. А история всего Советского Союза, она не была прямолинейной, это абсолютно точно.
0: Да ее фактически вот любой, там, 20-е это одно, 30-е другое, 40-е это третье. Другой вопрос, что да, действительно, вы правы, Павел, те, кто сейчас вспоминает, они вспоминают, условно говоря, 70-е и 80-е. Ну да, это были лучшие годы Советского Союза, да, это было так. Но только, так сказать, в конце концов распался-то он именно вот по тем лекалам, которые были заложены в 20-х. Но это тоже факты. Я говорю, сейчас мы проливаем кровь как бы на тех самых территориях, которые по непонятной совершенно причине, ну точно не ради счастья народов, так сказать, да, зачем-то записали в псевдогосударство под названием Украинская ССР. Вот и все.
1: К другим темам переходим. Ближний Восток вновь заполыхал. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило о перехвате 3 ракет. 4-я упала в море. Власти Эмиратов Фуджейра сообщили о пожаре на нефтепромышленном предприятии после удара якобы иранского беспилотника. Закрылись аэропорты Дубая и Шарджи. Там приостановлено движение. Правда, при этом гостелевидение Ирана заявило, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Эмираты. Но так или иначе, значит, Минобороны ОАЭ заявили своему иранскому коллеге, председателю комитета, что Ирану будет нанесен ответный удар. В общем, атаки в Персидском заливе возобновились. Они стали, наверное, предвестниками продолжения, возобновления войны. Трамп одновременно угрожает иранским военным уничтожением, если они не откроют Армуз, если будут стрелять по судам, которые проходят через Армузский пролив.
0: Ну, точно мы с вами не можем знать этого, да, вот, но, возможно, это та самая провокация, о которой я, например, вчера говорил, я говорил, что, значит, Трампу, может быть, нужна какая-нибудь провокация, которая позволит ему продолжить нанесение ударов, да, по Ирану. Хотя непонятно, что это нанесение ударов ему даст, вот, но тем не менее, да, я не исключаю, что это именно вот эта самая провокация и есть. Вот, кстати говоря, кто мог это сделать? Например, Израиль. Да, так сказать, израильтяне запросто, на мой взгляд, могли для того, чтобы спровоцировать продолжение войны, как бы, да, нанести удар вот по этому самому, как бы, да, нефтепроводящему заводу в Объединенных Арабских Эмиратах. Потому что им надо, чтобы эта война продолжалась. Это надо Нетаньяху, это надо, так сказать, да, вот этому произраильскому лобби в США, вот, и все остальное. И это надо, между прочим, в том числе тем, кто хочет утопить Трампа, потому что, на самом деле, пока, ну, вот какой-то такой, так сказать, однозначной победы, да, значит, пока не видно. То есть для того, чтобы действительно победить, видимо, нужна достаточно длительная блокада. Вот тогда, возможно, у Ирана возникнут такие проблемы там, с продовольствием, там, водой, как бы, да, светом, инфраструктурой, которые могут подхлестнуть внутренние волнения. Вот. А так пока как бы, да, вот такая вот однозначная победа вроде как не просматривается. Но для продолжения этой истории, да, такая провокация могла бы запросто, так сказать, быть уместной. Хотя, опять же, мы не можем с вами здесь точно сказать, что это было. Мы видели только кадры, да, столб дыма огромный, как бы, да, вот, что это, кто это, Эмираты обвиняют Иран, иранцы говорят, что это не они, вот, ну, и вот так вот там, поди там, найди кого.
1: Да, противоречивые сообщения, тем более, что американские там, и прочие западные агентства говорят, что сейчас, в принципе, власть сконцентрирована у военных, у корпуса стражей исламской революции, они пока никаких заявлений по этому поводу не делали. Но, тем не менее, ситуация напряженная, цены на нефть опять подскочили, и тут интересно... Как это все наложится на предстоящий визит Трампа в Пекин, на переговоры с Си Цзиньпином? Мы вчера эту тему обсуждали, но, тем не менее, новые опасения есть у американских СМИ о том, что, значит, вот этот многомесячный конфликт против Ирана вряд ли укрепил позиции Трампа, при этом, возможно, укрепил позиции Си Цзиньпина. Вот. Хотя подчеркивается, что в основе внешней политики китайской остается принцип, что китайско-американские отношения – главный приоритет. Вот. Также пишут, что Пекин не устраивает, если падет режим в Иране действующий, придет к власти прозападный режим, это не будет отвечать интересам, национальным интересам Китайской Народной Республики.
0: Не будет, конечно, однозначно. Насчет этого визита, так сказать, да, он будет непростым, как мы вчера уже говорили, это понятно. Но здесь вот такая штука, что у обеих сторон, конечно, есть какие-то козыри, да, наверное, на руках. Ну, и вернее так, не козыри даже, а есть что сказать. Но только в итоге не просматривается положительного результата. Да, американцы могут сказать, ну что, вот так вот, смотрите, мы, значит, забомбили этот Иран, теперь у вас есть проблемы, а Иран же, так сказать, вам крайне важен, а мы эти проблемы вам создали, так сказать, да, ну, и вот с нефтью и со всем остальным, да, ну, да, наверное, но абсолютной победы, во-первых, нет, и когда она будет, неизвестно. Второе, так сказать, китайцы тоже могут сказать, ну и что, значит, а у нас есть свои, как бы, да, так сказать, способы решения разных проблем, как бы мы не собираемся прогибаться под ваши санкции, и вот недавно как раз в преддверии, между прочим, визита китайцы выпустили специальную, как бы, дзебао, как бы, да, что это самое, не подчиняться этим самым санкциям, которые американцы, так сказать, да, накладывают на компании. Ну и чего, вот встретились они, да, друг друга обругали, да, и что, так сказать, в чем положительный момент?
1: То есть в любом... смысл ехать тогда, ругаться?
0: Да, в любом случае положительный результат будет крайне затруднителен, да, и действительно тогда, а какой смысл ехать? Ну, если они все-таки согласовывают визит, значит, наверное, о чем-то хотят поговорить. Я думаю, что Трамп будет шантажировать китайцев продолжением ударов по Ирану и полному краху Ирана, как бы, да, с установлением там собственного марионеточного режима. Но не очень понятно, сможет ли он это сделать. Вообще, насколько это для него возможно. Это первое. А второе, чего он хочет добиться от Китая? Чтобы китайцы, так сказать, подняли лапки кверху? Или, опять же, каких-то там этих самых вопросов там в тарифах торговли, как бы там и так далее, и так далее.
1: Покупайте американскую нефть, мы вам снизим тариф.
0: Ну, может быть, да, может быть и так. Только вопрос в том, значит, китайцы будут покупать американскую нефть, а какую нефть будут покупать американцы? Вот. С венесуэльской нефтью, да. Вот единственное у него козырь, это да, что вот они венесуэльскую нефть, они взяли под контроль. Вот это так, да, это действительно так. Вот. Но решает ли это все проблемы в отношениях с Китаем? Ну, видимо, нет. Видимо, нет, да. Тем более, что на самом деле вот эта война в Иране, война-то в Персидском заливе, она и для всех остальных, кроме Китая, создает массу проблем и по стоимости нефти, так сказать, и по ее доступности, и по всем остальным вопросам. И все это, в общем, на самом деле, значит, затеял, так сказать, старикан Трамп.
1: С другой стороны, вчера были нанесены удары по нефтеплатформам Объединенных Арабских Эмиратов, которые на днях вышли из ОПЕК, вышли из сделки ОПЕК+, которые сказали, мы будем качать сколько сможем, нам нужно зарабатывать. Опять же, были конспирологические предположения, что это сговор с американцами, чтобы все-таки снизить цены на топливо, как обещал Трамп. Тем самым, возможно, если это был Иран, он дал понять, что правила игры пока он здесь диктует, не американцы. Хотя пишут, что якобы охрана, значит, США провела одно судно грузовое через Ормузский пролив. Но это одно судно. Там сотни судов сейчас скопились.
0: Да, да. Ну, вроде как, да. В общем-то, если так вот по прямой логике, такой примитивной, да, Ирану, да, важно было бы после выхода Эмиратов из ОПЕК показать, кто здесь в Персидском заливе хозяин, и что цены снижаться не будут, да, потому что, значит, действительно, этот удар, он опять привел к повышению цен. Но, на самом деле, тоже, ведь вечно это продолжаться не может. Ну, невозможно, так сказать, постоянно почему-то там бить, да, для того, чтобы поддерживать цены, потому что, в конце концов, в скором времени там вообще ничего не останется. останется. Вот поэтому выход ли это и чего, чего хотят стороны, не очень понятно. Да? Вернее, как понятно, что каждый, так сказать, хочет настоять на своем. Но ни у той, ни у другой стороны нет достаточного количества инструментов, чтобы вот, вот это свое как бы, да, действительно реализовать и осуществить. То есть тут такой небольшой тупик, да, наметился. Точнее, он уже есть. Кстати, тема Израиля и вот это все, что с Нетаньяху как-то отодвинулось там на второй план, у него там свои там проблемы там и так далее, и так далее. Кстати, одна из проблем, да, даже в Южном Ливане Израиль не смог решить проблему Хизбаллы до сих пор. Пока, по крайней мере, не смог. Да, израильтяне про это продолжают, но на самом деле не смог, и говорят, что, ну, в общем, это довольно странно, потому что силы, ну, просто жутко неравны.
1: К нашим темам переходим.
0: Ну, вообще, я должен сказать, с утра прямо это самое смотрю, интернет не работает. Прямо вот как вот детство вспомнил. Так хорошо. Значит, читать ничего не надо, слушать ничего, так сказать, не нужно. Не, я в данном случае как бы иронизирую, но, в общем-то, и не иронизирую. Насчет иронии как бы понятно. Ну, причины-то понятные, да. Вот. Это связано, так сказать, как раз с 9 мая, как бы, да, и не столько с самим 9 мая, сколько, так сказать, сколько с Украиной, которая там запускает нашу сторону. Все хочет нам максимально испортить праздник. Сами как бы предали все, да, и нам тоже хотят вот попортить. Это все понятно. Но, с другой стороны, я и не вполне иронизирую, потому что, если честно, вот это бесконечное пялиние в телефон, как бы, ну, вот надо что-то через это там все время слушать, там, это прочее-прочее, это, конечно, проблема. Другая проблема состоит в том, что все на этот интернет зациклили, не купить, не продать, так сказать, не это самое, не узнать, вот, да, с этим тоже есть вопросы. Но обычно, когда еду на работу, я как бы смотрю всякие новости или там вот обмениваюсь там какими-то этими самыми. Вот, а тут так прям спокойно провел, так сказать, этот час замечательно. Ничего не знаю, как бы ничего не вижу. Вот.
1: Тут прям нервы успокаиваются. Но вы периодически проводите такой информационно-цифровой детокс, когда вы куда-то уезжаете, либо в отпуск, вы говорите,
0: да, я вырубаюсь.
1: Я вообще не включаю.
0: Да. Я серьезно, я не шучу, я вообще не включаю, как бы вырубаюсь. Это, условно говоря, если что-то прилетит мне на голову, как бы я без интернета об этом узнаю. Вот. А все остальное, как бы, да, на самом деле, в этом мире, знаете, как это, Экклезиаст, так сказать, да, вот это слово, все это было уже, все это известно, все будет, как бы, я не точно, естественно, цитирую, но тем не менее. Ничто здесь, нет тут ничего нового в этом мире.
1: По поводу Дня Победы, празднования, пишут сегодня СМИ, что премьер эстонский Кристен Михал приедет в Нарву 9 мая, примет участие в концерте. Участие в концерте примет по случаю Дня Европы. Напомню, значит, европейцы, они придумали такой вот выдуманный праздник, 9 мая, у них День Европы. Но перед этим были сообщения, что достаточно много прибалтийцев, да, которые понимают, что в душе они все-таки остались русскими, едут в Нарву, чтобы посмотреть, как на той стороне празднуют День Победы. Вместе с эстонским премьер-министром едет и комиссар Европейского Союза по вопросам равенства поколений.
0: Чего?
1: Вопрос о равенстве поколений.
0: Равенство поколений.
1: Да, вопрос у них такой есть, равенство поколений.
0: Вообще, что касается прибалтов, то тоже вот все их обидки такие вот, они обиделись. Они страшно обиделись, они жутко обиделись там, да. А что они обиделись-то? Давайте начнем прямо это слева направо. Да? Значит, Литва, она обиделась. А что ты обиделась, Литва, так сказать, да? В свое время литовские князья все были православными. Продали православие за что? За обещание от Папы Римского, так сказать, да, всяких разных денег, власти, льгот и прочее-прочее. После того, как только продали, как бы, стали жестоко совершенно притеснять православных, и в том числе русских, как бы, да, истребляя их и так далее, и так далее. После этого взяли, захватили огромные земли, которые там, условно говоря, к Литве никакого отношения никогда не имели, включая ту же самую Украину. После чего исторически вместе с поляками получили, так сказать, звездюлей, как бы, да, и отдали все это. Вот они обиделись. А чего вы обиделись-то? Вы обиделись, потому что вы собирались всем этим владеть, что называется, так сказать, да, как говорил персонаж Иван Васильевич, имеет профессия. А что за обиды-то? В чем они, так сказать, заключаются? Кто-то вам не давал жить, что ли, спокойно? Это же ложь. Вот в чем дело. Вот и все. Как бы вы, значит, когда-то, в какой-то момент, что называется, да, вошли в союз с нашими врагами для того, чтобы уничтожить русскую государственность. Вот. А мы, значит, не должны были на это вот обижаться, да, и прочее-прочее. Это первое. Я уж не говорю про второе, то, что на самом деле никакой Литвы вообще могло бы и не быть, если бы, опять же, не это самое, не такое милосердие, как бы, периодически проявляемое с нашей стороны, да. Вот. И то же самое разделение на государства, вот эти вот этнические, так сказать. Советскую власть они не любят. Опять же, вот советская власть же обдала все эти ваши границы, как бы, да,
1: государственность и прочее. Она заставляла работать на построенных советской властью заводах.
0: Ай-яй-яй-яй, так сказать, как нехорошо.
1: А сейчас там заводов не осталось.
0: Ну, хорошо, да, не надо нигде работать. Все работают, так сказать, это унитазы чистят в Европе, считают себя счастливыми. Вот, но это ладно, как бы, да. Потом дальше, еще одна такая штука, так сказать, насчет, да, Латвия. Латвия обижена за то, что в Латвии было очень серьезное вот это движение, так сказать, легионеров СС, вот, этих всех этих лесных братьев, вот, им, значит, действительно, так сказать, серьезно там это самое, как бы, накидали, вот, в свое время. А всех, кому не накидали, всех, так сказать, посадили. Ну, а зачем, спрашивается, вам обязательно было быть в СС, да? Вот, потому что хотите, как бы, да, а вот эта вот идеология германского нацизма, это была идеология расового превосходства одних над другими. И вы решили к этому примкнуть. То есть вы согласились с тем, что якобы вы принадлежите к некой расе, которая по природе имеет прав больше, чем все остальные. И вы думали, что за это, так сказать, не прилетит вам какое-то историческое наказание? Но это глупо. Про латвийскую государственность, это вообще, так сказать, извини, подвинься, она тоже возникла в результате революции в этом самом, как ее, значит, в Российской империи. Не было никакой латвийской государственности как таковой, как бы, да, до того момента фактически, так сказать, как советская власть такая добрая, так сказать, Троцкий, так сказать, замечательный человек, там, все вот эти вот ни мира, ни войны, как бы, да, и все остальное, Брестский мир и прочее, прочее, прочее, да, уроды конченые, так сказать, вот скажем так, да, вот, откровенно, которые только и мечтали, как бы, значит, от России ничего бы не осталось. Вот все какую-то мировую революцию они там искали, а революцию не нашли, но Россию расчленили, как бы, да. Вот, Эстония. Вообще никогда, это самое, не существовавшее никогда в истории человечества как независимое государство. Вот. Опять же, тоже, вас что, кто-то просил как бы сотрудничать с немецкими нацистами? Вы-то здесь каким-то, так сказать, раком, извиняюсь за выражение, приспандорились, так сказать, да? Вот эти арийцы, и вы туда же из болота своих повылезали, как бы, да, и вот они особенные, это особенные. И вот они все обижаются, вот они европейцы. Библию на эстонский язык перевели только в 19 веке. В 19 веке, елки-моталки, культурная нация, так сказать, да, глубокая и распространенная, так сказать, это самое, наука, искусство и все остальное, так сказать, да, вот мы европейцы, а вы кто такие, так сказать, мы не знаем. Вы Библию прочитали в 19 веке только на своем языке. И то все эти свои языки, вот их все усиленно развивали внутри советской, так сказать, этой самой действительности. И все недовольны, все они обижены, все им не так сделали, прочее, прочее, прочее. Там, я уж не говорю, что там все города, которые там построены, это не вы их построили. Вы что, вы их, что ли, построили, эти города, как бы? Это все Российская империя построила, все эти города, все эти Ревели, как бы, и Таллины, и прочее, прочее. Они что, были до того момента? Там вообще ничего не было, пустота. Я там не буду говорить уж про ту же самую Финляндию, так сказать, эту самую Хельсинки. Что, город Хельсинки построили финны, что ли? Это Гельсингфорс, который построил, так сказать, Российская империя. А там вообще города-то были до того момента, как они в Россию вошли? Нет, не было. Не было. Оленье говно там сушили, так сказать, и ели. Вот и все. Вот там вся финская цивилизация, весь вот Йолопуки, как бы, да? Да, ну там ничего не было. Почитайте историю-то, в конце концов. Я понимаю, что они все написали себе 3000-летнюю историю, так сказать, о сотворении мира там, да? Ну вот якобы они были такими культурными. Там ни хрена вообще не было. Болото. Болото, так сказать. Вот и все. Туда цивилизацию принесла Россия. Потому что там нифига не было. Когда до тех пор, пока Финляндия входила в состав Швеции, как бы их за людей не считали. Финнов как нацию в Швеции никто не признавал. Их просто не признавали, как бы, ну, такой национальности не было.
1: У них гимн на шведском языке написан шведами.
0: Да, на шведском языке написан шведами. Так, города все построены русскими и так далее, и так далее. И вот они теперь, так сказать, это все на нас обижаются. Они обижаются, так сказать, они обижаются. Ай-яй-яй-яй-яй. И тем и другим независимость фактически, так сказать, дала та же самая советская власть. Господа Троцкие, так сказать, и все иже с ними, как бы, соответствующие. Вот. И все они недовольны чем-то, все недовольны, так сказать, недовольны, тра-та-та. Вот они обижены, а мы им все должны, им, значит, кланяться в ножки, как бы просить у них прощения постоянно там, да, и так далее, и так далее. Вот так вот. Так что, значит, насчет Дня Европы, День Европы тоже там, Европа какая-то там придуманная, что 9 мая, как бы, да, то есть когда был разгромлен нацизм германский, вот это День Европы. А им не кажется, что это и есть, ну, антисимвол. То есть получается, что вы что празднуете-то? Вы празднуете это самое, так сказать, да, попытку возродить Европу через нацизм, что ли, или что? Или это, значит, установление какого-то европейского, как бы, условно говоря, свободы, что ли, Европы? Ну, а так, а кто ее установил-то, да, в конце концов? Ну, то есть все понятно, как бы, да, все эти вот их, все эти их вот комплексы неполноценности, они тоже ясны, они это на поверхности. Плохо только то, что мы долгое время этому всему потакали. Вот. Тоже Прибалтика. Помните советский период, сколько с ними носились? Ёлки, сколько бабок туда вложили, чтобы они не обижались, тра-та-та. Это же все знали, это витрина, да? Все, так сказать, Прибалтику вот надо ехать там, что там как будто как типа на Западе. Почему? Да потому что там везде им создали особый режим. Когда Россия русская глубинка, так сказать, жрать было нечего. У этих тварей было все. Все эти союзные республики, так сказать, да, у них было все абсолютно. За счет чего? За счет вот этой самой, так сказать, да, нашей огромной там среднерусской равнины, за счет Сибири и Урала. Вот у них там было все. Вот лишь бы они не обижались. Вообще главная цель русского народа – это сделать так, чтобы все остальные не обижались. Ага. И вот они обижаются, вот он приедет. А, так, туда, сюда, так сказать, ну что-то не нравится-то. Вы вчера жопу землей, так сказать, вытирали, извиняюсь за выражение, как бы, да? Европейская цивилизация, она. Теперь будет у них это самое... Европа, видите, вот как только утром не было интернета, сколько сил у меня? Вот я просто не почитал новости. Сколько, так сказать, вот жизненной энергии?
1: Сколько в голове освежилось там?
0: Да.
1: Сложилось в новые
0: строки. Привет вам, эстонцы.
1: Да, привет, эстонцы. Кстати, я посмотрел вот эти спецтуры в Нарву, чтобы не посмотреть на эстонского премьера, посмотреть, как празднуют День Победы. На русской земле 80 евро с человека берут. Спрос огромный, пишут организаторы этих спецтуров. Заявки из Эстонии, из Латвии, в общем, из всех концов этой Трибалтики. Люди съезжаются. Ну, действительно... Не просто, я думаю, посмотреть, потому что представители вот этих турфирм объясняют, что День Победы прочно вошел в гены населения восточных регионов Прибалтийских республик.
0: Ай-яй-яй, вот да, вот это, конечно, беда, так сказать, да. Что касается Нарвы, тоже, опять же, вот между прочим, да. Вот тоже к вопросу о советском госстроительстве.
1: О границах, да?
0: Вот с какого хрена, как бы, им отдали этот город? Да, Ивангород, так сказать, да? Вот с какого хрена, так сказать, советская власть... Да, это древний русский город. Там вообще никогда
1: вот этих... За которые воевали не раз.
0: Да, и за которые воевали, как бы, там никогда вот этих вот людей, так сказать, да, с медлительных, никогда вообще не было. С какого хрена, вот спрашивается, замечательная советская власть отдала это им? Вот чтобы они не обижались, а то они очень обидчивые, на обиженных воду возят. Ну да ладно, вот это тоже, между прочим, урок. Вот мы начали это с чего? С заявления Минобороны. Я говорю, урок. Вот, значит, вот это все, значит, быть хорошим, добрым и милосердным не означает быть дураком. И не означает, так сказать, перед другими стелиться ковровой дорожкой. Вот так вот. Потому что на самом деле ждать, что вот это кто-то оценит, да не поймут, да ни хрена они не поймут и не оценят. Почему? Потому что для того, чтобы что-то оценить, надо тоже иметь масштаб личности. Для того, чтобы оценить чужое милосердие, надо, чтобы у тебя в душе было хоть что-нибудь, что ты чем можно это оценять. А если у тебя это не выросло и вообще даже близко нет, никто никогда не оценит. Всегда будет считать это слабостью, садиться на шею, как бы, так сказать, и ездить, еще и гоготать. Вот чтобы этого не происходило, чтобы собственный народ как бы не чувствовал себя потерпевшим, да, надо всегда вот эти вот все вещи, как бы, да, сочетать с трезвостью, да, и жесткостью подходов там, где это необходимо. И не надо никому ничего дарить. Давайте подарим вот это, давайте отдадим вот это, так сказать, давайте вот этим вот это отдадим. Ну, они ведь потом поймут, да, ни хрена они не поймут, пройдет буквально, так сказать, немножко времени, еще вам же это в вину дадут. Собака, кусающая руку дающего. Это цитата из Ветхого Завета.
1: К высоким технологиям переходим. Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики. Биоэкономика в России, да. Все по делу, значит, и будут поэтапное увеличение финансирования нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», создадут межведомственную рабочую группу для координации, в том числе, развития ядерных технологий в медицине. Рассмотрен будет вопрос о создании биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора, и при необходимости усилит обучение, будет больше бюджетных мест по соответствующим профессиям и специальностям в вузах и колледжах. Также Кабмин должен сформировать программу популяризации биотехнологий и биоэкономики. Значит, что выдает интернет? Коротко, да, биоэкономика – это инновационные решения, связанные с использованием биологических ресурсов, а также живых микроорганизмов, либо их производных. Вот.
0: Следующая тема.
1: Да, следующая тема.
0: Ничего не понимаем. Ну,
1: кто в этом более-менее сейчас, значит, я думаю, кто будет составлять стратегию, они так говорят, что это прогресс в будущем, это, значит, медицина, подстроенная под конкретно каждого пациента, то есть вот сейчас тоже, кстати, вакцины разрабатывают от онкологии конкретно под каждого человека, какие-то регенеративные технологии, то есть более быстрое восстановление. Вот это все описывается как ключевые драйверы биоэкономики. Вот. Не так давно первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, ну почему нам это нужно? Да, он сказал, что многие страны сегодня сформировали долгосрочные стратегии по этому направлению. Их уже больше 50 таких ведущих стран. Читая все это, да, перечитывая, готовясь, я вспомнил слова Дмитрия Сергеевича Пескова о словах Владимира Путина про зацикливание запретов. Он говорил, что россиянам недостаточно разъясняют законодательные инициативы. Мне кажется, вот по биоэкономике эта фраза применима.
0: Солидарен с вами, Павел, так сказать, да. Может быть, все это очень хорошо и полезно, но ни хрена не понятно. Ну, вот реально, как бы, да, с кем, хочется спросить наших всех вот этих вот замечательных, так сказать, людей. А вы с кем разговариваете, когда пишете вот эти все, это вы кому все сообщаете? Искусственному интеллекту, что ли, или кому? Драйверы биошмио, так сказать, экопоселений за полярным кругом. У нас бывали периоды в истории, когда за полярным кругом было немало экопоселений. Вот. Вот это 30-е годы, 40-е. Там такие экопоселения были, так сказать. Мама не горюй, так сказать. Да, чистый воздух, свежая, так сказать, это самое, как бы, значит, вода, как бы, замечательная экология. Никаких заводов рядом. Вот. И такое биоэкопоселение. То есть, о чем конкретно идет речь? То есть, опять же, мне кажется, мы немножко, так сказать, вот, погрузились уже на новом технологическом этапе в рисование каких-то картинок. Может быть, все это правильно, но вы разъясните людям, о чем конкретно идет речь. Если вы говорите о продлении жизни, тогда объясните, где те, кому жизнь продлили, будут работать. Раз. Если говорить о какой-то супер-пупер медицине, я пока вижу вот одно. Районные поликлиники наполняются, так сказать, врачами из тех же самых республик, значит, бывшего Советского Союза, которые за 3 барана купили диплом себе. И не могут вообще внятно что-то сказать, как бы в телефон каждый раз, значит, смотрят, чтобы вам парацетамол выписать. 2. Так сказать. Третье, что касается там каких-то этих самых там вопросов снабжения едой, как бы, или прочее-прочее, ну, я говорю, возможно, но вы объясните. Вот эти вещи необходимо, как бы, да, объяснять. То есть, вот, объясните, о чем идет речь. Я тоже слышал, что все это есть, да, и что где-то, как бы, очень бурно развивается, но непонятно пока, про что это. Вот про что непонятно. Есть ли какие-то успехи в здравоохранении в мире в целом? Несомненно, есть. То, что, так сказать, продолжительность жизни слегка увеличилась, это точно. Хотя, опять же, если почитать, так сказать, древние книги, как бы, какие-то, так сказать, то там некоторые говорят, что жили и гораздо больше, чем сейчас.
1: Но они по-другому гадать считают.
0: Возможно, да. Но это самое, вопрос в том, так сказать, опять же, ну хорошо, продлили вы мою жизнь, а работать негде. Меня никто не берет никуда, потому что я, значит, старенький. И что с этим? То есть, на самом деле, все это интересно, но все это должно быть, на самом деле, заведено в очень большую комплексную стратегию. Вот, комплексную стратегию, которая будет учитывать, так сказать, огромное количество факторов, связанных там друг с другом, да? Вот так вот. Кстати говоря, одна из проблем, на мой взгляд, насколько я понимаю, так сказать, связанная с нехваткой медицинских кадров, очень простая. Обучение в этих самых... в мединститутах настолько дорогое, вот, что после этого их выпускники, ну, вообще не хотят ни разу работать в районных поликлиниках. А не платное, как бы, да, в него, попробуй на него поступить. Вот, ну, ладно, это, так сказать, такое. Вот, я, в принципе, за развитие новых технологий. Вот, я вообще, так сказать, за все хорошее против всего плохого. Но вот ваше, Павел, замечание, так сказать, и цитата, да, она совершенно правильная, цитата Путина, да, что надо разъяснять людям, вы про что это, ну, расскажите. Ну, это вот все-то драйвер, шмайвер, так сказать. Драйвер вообще – это водитель, который за рулем сидит в автобусе, например. Вот это драйвер называется. Если вы, так сказать, don't know. Вот это называется драйвер. А все остальное, что вы называете драйверами, как бы это все в переносном смысле. А в переносном смысле всегда эти вещи надо ты-ты-ты разъяснять. Значит, как я люблю русского языка. Вот. Вот такие дела, как бы. То есть, а когда это от представителей власти исходит, то вообще ты понимаешь, что они разговаривают друг с другом. И звезда звездой говорит. Да, условно говоря, там где-то, где-то там, так сказать, за, далеко за стратосферой, как бы световые годы отделяют нас от понимания, как бы, да, вот этих глобальных подходов. Объясните на нормальном русском языке и покажите, что это, к чему это. Потому что когда вот эти вот слова сыпят этими словами, у меня, особенно когда это делают политики, у меня абсолютно четкое, так сказать, впечатление, что это просто как бы, ну, разводняк. Да? Хотя я думаю, что развитие биотехнологий на самом деле, конечно, нужно. Но вот тогда объясните, о чем конкретно идет речь. Особенно загадочное создание сети биоэко-поселений за полярным кругом. Вот. У нас, насколько я понимаю, одна из главных проблем состоит в том, что пропадают малые и средние города из-за того, что население скапливается в мегаполисы. Кто же это поедет, так сказать, да, туда вот вдоль Северного морского пути, вот в эти замечательные биоэко-поселения жить? Да, мы уже слышали про проект о строительстве 5 городов, как бы, да, в Сибири. Я что-то не вижу, так сказать, последствий, но да ладно. Вот поэтому, конечно, надо развивать. Я за. Вот, но нам вот желательно все-таки объяснить, да, что к чему. И, кстати, вот, между прочим, важная вещь уже, да, без смеха. В общем, насчет образования. Если у нас есть, например, проблемы на каких-то стратегически важных направлениях, в принципе, было бы правильно сделать образование на этих направлениях бесплатным. Это было бы правильно.